0: Губернаторы приграничных с Украиной Белгородской и Брянской областей ушли в отставку по собственному желанию. Президент отставку Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза принял и назначил временно исполняющих обязанности губернаторов. В Рио главы Белгородской области назначен Александр Шуваев, уроженец Белгородского Нового Оскола, ветеран СВО, генерал-майор, Герой России, участник кадровой программы «Время героев». С января он занимал пост заместителя губернатора Иркутской области. Егор Ковальчук, председатель правительства Луганской Народной Республики, назначен в Рио губернатора Брянщины. Выборы губернаторов Белгородской и Брянской областей пройдут в единый день голосования 20 сентября. Российский ОПК должен обходить шипы и идти вперед, несмотря ни на какие трудности, и добиваться нужных России результатов. Так отреагировал Владимир Путин на слова генерального конструктора Московского института теплотехники Юрия Соломонова о том, что их путь не усеян розами. В то же время президент сравнил специалистов-теплотехников с людьми в погонах.
1: Уважаемые друзья, коллеги, товарищи, обращаюсь к вам именно так, потому что в армии мы сохранили это обращение, товарищ, и, собственно говоря, специалисты вашего профиля мало чем отличаются от тех людей, которые в погонах служат Родине. Юрий Семенович сказал, что путь наш, а я в этом смысле не разделяю себя от вас, от таких, как вы, от таких коллективов, как ваш, не усыпан розами. Почему? Розы с шипами, это правда. И нужно уметь обходить шипы, наслаждаться бутонами этих роз и идти вперед. И добиваться общего, нужного нам результата во имя России. Спасибо, с юбилеем. Поздравляю вас.
0: Московский институт теплотехники является одним из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России. В стенах предприятия были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Московскому институту теплотехники исполнилось 80 лет. На повестке России и США могло бы быть много проектов в области инвестиций и экономики, выгодных российским и американским компаниям, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: На повестке дня российско-американских отношений могло бы стоять очень много взаимовыгодных проектов в области взаимных инвестиций, экономики и так далее. Эти проекты могли бы действительно быть весьма полезны и выгодны с экономической точки зрения как российским компаниям, так и американским. По мере того, как американская сторона будет готова не увязывать перспективы нормализации торгово-экономических отношений с украинским урегулированием, или по мере того, как украинское урегулирование произойдет и наступит украинское урегулирование, тогда мы надеемся, путь к реализации целого ряда экономических проектов будет открыт.
0: Также, по словам Пескова, потенциальное сотрудничество России и США по проекту «Северный поток» будет возможно, когда американская сторона перестанет связывать его с урегулированием конфликта на Украине. В сентябре 2022 года на газопроводах произошли взрывы, после чего поставки топлива по «Северным потокам» были остановлены. Немецкие следователи считают причастными к диверсии нескольких граждан Украины. В российском МИДе заявляли, что Москва не принимает версию о причастности к инциденту только Киева. Глава МИД Сергей Лавров считает, что США намерены восстановить газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», чтобы выкупить их у европейцев за бесценок. Американская администрация надеется, что ей удастся убедить Китай повлиять на Иран в целях урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и стабилизации ситуации в Персидском заливе. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Мы надеемся убедить их играть более активную роль в том, чтобы заставить Иран отказаться от того, что они делают сейчас и пытаются делать в Персидском заливе, сказал он в интервью телеканалу Fox News. По утверждению Рубио, китайские суда застряли в Персидском заливе. Конфликт на Ближнем Востоке несет в себе риски дестабилизации для Азии, зависимой от поставок энергоресурсов из ближневосточного региона, заявил американский госсекретарь. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Зенит» летом намерен купить нападающего «Динамо» Константина Тюкавина. Петербуржцы готовы предложить москвичам два варианта сделки, сообщает «Спортэкспресс». Либо покупка нападающего за 20 миллионов евро. Второй вариант – 10 миллионов евро плюс полузащитник Андрей Мостовой. Однако, как сообщает инсайдер Иван Карпов, «Динамо» не рассматривает возможность перехода Тюкавина в другую российскую команду этим летом. Контракт нападающего рассчитан до 30-го года. В нем нет фиксированных отступных для команд из России, а сумма для европейских клубов 20 миллионов евро. ЦСКА провел переговоры с 54-летним хорватским тренером Ненадом Бьелицей. По информации LegalBet, Бьелица основательно подошел к переговорам. В ходе беседы с руководством армейцев он изложил свое видение оптимального состава команды и рассказал о подходах к подготовке и интеграции молодых футболистов. Ранее сообщалось о том, что ЦСКА выбирает между Сандро Шварцем и Марселом Личкой. Хоккей. Акбарс на выезде со счетом 5-1 разгромил Локомотив во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Таким образом, счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Следующие два матча серии пройдут в Казани 15 и 17 мая. Продолжается полуфинальная серия плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. В среду «Зенит» на выезде обыграл «Уникс» 78-69 и сравнял счет в серии до 3 побед 1-1. А в другой полуфинальной серии Локомотив Кубань ведет у ЦСКА 1-0. В завершении о теннисе. Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме, уступив Касперу Руду 1-6, 6-1, 2-6. В четверг свои четвертьфинальные матчи проведут Андрей Рублев и Даниил Медведев. Рублев сыграет с первой ракеткой мира Яником Синнером, Медведев с Мартином Ландалусе. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня, в четверг, 14 мая, в Хабаровске плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. Петрозаводске плюс 14, плюс 16, облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я решил продолжить разговор о сусликах. Мы только начали со специалистом по этим замечательным зверькам, Ниной Васильевой из Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Академии наук России. Начали, но не закончили. Оказалось, что зверьки эти, суслики, их много разных видов, и у них очень интересное поведение. Просто даже представить себе трудно, как у такого маленького зверька может быть столь сложное поведение. Хотя систематики скажут, что это дальние родственники приматов в одной группе с приматами. Ручки у них такие, лапки, которыми много можно чего сделать. Но об этом подробнее сейчас с Ниной поговорим. Здравствуйте, Нина.
3: Здравствуйте.
2: Начали мы о том, что есть даже некоторые суслики, которые на кого-то могут охотиться. Да, кажется нам, что это такие замечательные зверьки, которые едят семена, траву, набивают защёчные мешки, да, чем-то, зерном, видимо.
3: Не набивают. Нет, нет, нет, это хомяки набивают.
2: Не набивают?
3: Они не набивают, они жир накапливают только успешно.
2: А, то есть у них толстые щеки от жира?
3: От жира и толстые бока, да.
2: Понятно. А они не переносят вот в этих защёчных мешках ничего там в нору, скажем?
3: Нет, они же, поскольку как белочки, у них нет таких мешков, в принципе. Нет у них такой опции.
2: Хорошо. Про их растительную жизнь вы более-менее рассказали в прошлом выпуске. А вот охота. Мы знаем, что белки, то есть, ну что значит знаем, в последнее время как-то стало широко известно в узких кругах, что белки могут охотиться. А вот с сусликами я даже представить себе не мог. Как они это делают?
3: Ну, они охотятся не на млекопитающих и птиц всерьез. Они все-таки просто добывают каких-нибудь мелких кузнечиков или ящериц. Или могут, например, съесть яйцо. Скорее уж, если браться за серьезное белковое питание, они склонны иногда съесть падаль. И есть даже такая довольно печальная проблема, что в Северной Америке на больших трассах, если убивают машиной зверька, суслика, то потом приходят, к сожалению, его сородичи на это место, чтобы восполнить дефицит белка в организме, и убивают еще и еще, они гибнут с колесами. Но это не все виды так делают.
2: То есть, дайте паузу возьмем.
3: Да.
2: Это надо переварить. Мало того, что они питаются падалью, так еще им свойственен
3: каннибализм.
2: Да. Да, но не чистый каннибализм, не то чтобы они, или чистый тоже, напали на какого-то ослабленного суслика, его загрызли и съели. Такое тоже бывает?
3: Есть такая очень серьезная у них направление у некоторых видов, как есть инфантицид.
2: Инфантицид, понятно.
3: Вот это может быть, да. Но это, собственно, свойственно не только им. Многие млекопитающие могут съесть детеныша.
2: Ну, приматы в первую голову.
3: Да, но у некоторых видов это просто отсутствует практически. А у других видов это, видимо, как такая даже стратегия, когда, заходя в чужую нору...
2: Медведей.
3: Да, вот у сусликов тоже, к сожалению, у некоторых видов такое есть.
2: Самцы, да?
3: Да, это могут быть и самцы, но иногда это могут быть самки какие-то чужие, которые могут зайти и просто съесть выводок. Но это не все виды так делают.
2: То есть они это делают даже, возможно, не столько и для того, чтобы хорошо поесть, хотя, наверное, и поэтому тоже, но и как бы уничтожают конкурирующую семью, да, таким образом?
3: Такое возможно, да. Как и у других видов, мы это знаем, такие есть стратегии.
2: Ну да, но это широко распространенное, это не то, что это придумали суслики, просто от них этого не ожидаешь, вот я о чем. Потому что зверек кажется таким достаточно там рождественским, что ли, я не знаю, ну таким вот, каким-то сказочным. Но он разный, этот суслик, да, и самое главное, что как бы он ни ел сам себя, он очень полезен для живой природы. Мы об этом говорили в предыдущем выпуске, тем, что вокруг него складывается целая экосистема, он увеличивает разнообразие среды вокруг себя, увеличивается количество животных, которые вокруг него живут. В общем, он играет очень положительную, цементирующую роль в экосистемах. Но мы об этом говорили. Сейчас давайте о его вообще жизни сусликов. Наверное, все-таки она разная. Вот мы говорили о том, что они строят норы. Это семья строит или отдельный суслик? И вот вы говорили, что там у желтого суслика самец-ходок такой, действительно, в буквальном смысле слова. Он ходит по самкам. Значит, у них нет семей устойчивых, таких колоний, да, или есть у желтых сусликов, скажем.
3: Ну вот действительно, очень разные суслики есть на свете, и каждый вид, он совершенно в плане своего семейного быта и отношений между самцами и самками совершенно не похож на другой. Есть виды вообще практически моногамные, есть гаремы, семьи такие, как, например, у колумбийского суслика, устойчивые, крепкие гаремы, где самец защищает от посягательств других самцов своих жен. Вот. И там как раз в таких семьях, где плотные такие социальные связи и такие культурные отношения между зверями, у них как раз жилище, они как раз настроены на такую жизнь. Получается, что это норы, в которых вместе можно проводить время нескольким сусликам. Там есть какие-то выходы дополнительные. И другие есть виды, которые ведут одиночный образ жизни. Вот, например, крапчатый суслик в том числе, которого мы упоминали, желтый суслик. Это звери, которые большую часть года ведут абсолютно индивидуальный такой одиночный образ жизни в собственной единственной своей норе, с которой они не делят ни с кем, никого не пускают.
2: Но...
3: А в период гона... Период гона, конечно, тут вся ситуация меняется, и тут тоже есть очень разные стратегии, потому что есть стратегии драться за свою самку или за последовательно за доступ к самкам до последней капли крови, как, например, у суслика Ричардсона, у них принято у самцов сражаться за самок. И после гона самцы, они в таком совершенно ужасном состоянии, израненные, и

0: процессе гона? Вообще сколько они живут, суслики?
1: Это тоже зависит от вида, потому что есть как раз вот эти стигнейные, такие общественные виды, у которых длительные...
0: Солидные.
1: Да, вот у них долго растут детеныши, они долго сохраняют связи с мамой, и они вот могут до 10 до 12 лет продолжительной жизни достигать. А есть виды, которые как раз одиночные, они гораздо меньше живут. Например, вот желтые суслики или вот виски, тоже такие виды, это 2-3 года, ну, 2-4 года. Самые сверхдолгожители, это может быть там отдельные особи до 7-8 лет доживают, а так они на самом деле живут мало.
0: Ну, наверное, они плодовиты очень.
1: Нет.
0: Нет?
1: В том-то и дело. Ведь это же звери, которые большую часть года проводят в спячке.
0: Ага.
1: Соответственно, у них не так много времени на то, чтобы быть плодовитыми.
0: Ну, а в помете-то сколько рождается?
1: Это всего лишь один выводок в году, угу. В котором, ну, от 3 до 6, ну, максимум 10-12. Если это 10-12, то мать уже практически не может их выкормить. И это бывает даже видно, что они ее обсасывают не только с... Они когда пытаются детенышей кормиться молоком, они обсасывают ее со всех сторон. То есть для них выводок там больше там 10 детенышей, это уже прям тяжело совсем. Поэтому это совсем немного за всю жизнь детенышей получается.
0: Ну да, если ну даже максимальный такой вот срок взять, она начинает, наверное, после года размножаться, самка.
1: Ну вот те, которые одиночные виды, они могут начинать размножаться уже после первой спячки.
0: Ну это сколько? Первая спячка – это год.
1: Это значит, им получается, да, год. Вот. А есть те, которые социальные виды, они вообще могут только после третьей спячки начать первых детенышей производить. Поэтому на самом деле в этом проблема, когда речь идет о сохранении вида. Их не так-то легко восстановить, они не так много размножаются.
0: За счет чего же они были такие многочисленные? Это я помню в те времена еще, когда их было очень много.
1: Ну, так вот они устойчиво существовали, видимо. Сложно сказать, ведь мы сейчас не можем уже те времена свернуть и деконструировать.
0: К сожалению, да. К сожалению, их совершенно по другому поводу тогда изучали. А скажите, пожалуйста, да, Нин, вот мы про спячку с вами заговорили.
1: Угу. Да.
0: Суслики ложатся в спячку. Все ли суслики это делают? Зачем ложиться в спячку, скажем, в западном Казахстане? Ну, хорошо, там холодно бывает. Ну, где-то там, где нет холодных зим.
1: Ой, это прекрасная тема для сусликов. Во-первых, конечно, есть виды, не впадающие в спячку. Например, африканские суслики. Но большая часть действительно впадает.
0: Я видел их там.
1: Да. Вот. И... Дело в том, что вообще спячка, она нужна не только для того, чтобы спастись от холода, но и это борьба с дефицитом корма, когда слишком жарко и высыхает растительность в пустыне, тоже возникают проблемы с тем, чтобы как-то сохранять свою жизнедеятельность. И плюс еще это такая стратегия, может быть, помочь зверьку защититься от хищников, вообще неблагоприятных каких-то рисков извне. И получается, что спячка нужна по многим причинам, и это такое особое состояние, ведь при котором...
0: Причина первая – хочется спать.
1: Вы да? знаете, есть сейчас мнение, что вообще-то во время спячки животные испытывают депривацию сна, то есть это не совсем сон. Наоборот, потом им нужно отсыпаться.
0: Депривация сна – это я переведу.
1: Дефицит.
0: Это дефицит состояния настоящего сна, вот
1: да.
0: так скажем.
1: Они не отсыпаются, поэтому во время спячки это такое специальное состояние, при котором снижается интенсивность обмена веществ и всех жизненных процессов, и частота дыхания, сердцебиения, и тормозится нервная деятельность.
0: То есть медитация, что ли, такая, типа?
1: Ну, такая кома, я бы сказала.
0: Кома.
1: Да, снижается температура тела до состояния температуры внешней среды практически.
0: Даже в пустынях, там, в жару? Наряд прохладно, да,
1: вот,
0: поэтому
1: вот,
0: можно
1: да.
0: спать теоретически. В Северной Америке возьмем.
1: Да, это одна из причин, почему они уходят как раз в пустынных регионах. Это у них называется летняя спячка, которая плавно перетекает в зимнюю. Когда у тебя на улице 50 градусов жары, и проблема с кормом, особенно для зеленоядов, которые нуждаются в сочном зеленом корме, в том числе вот желтый суслик как раз зеленояд, но при этом он пустынный зеленояд. Поэтому у него

0: время, когда ему корм доступен в году, это всего несколько месяцев. И отсюда возникают причины выйти из этого неблагоприятного какого-то окружения, уйти в нору. Поэтому у них спячка может достигать по продолжительности больше 9 месяцев.
1: Понятно. Нет, а вот вы сказали, что это не тот сон, о котором мы подумали.
0: Да.
1: А вот тот сон, о котором я подумал, вообще, вот, ну, нормальный сон, хотя никто не знает до конца, что это такое, ну, там, с медленной фазой, я не знаю, там, с фазы быстрого сна, парадоксально, то есть особое состояние мозга, которое мы называем сном, когда мы спим, вот это вот у них есть состояние, то есть они спят ночью, скажем.
0: Конечно, они спят ночью, как нормальные существа, они днем активные, ночью спят. Но это совсем не то же самое, что спячка, потому что во время спячки иногда температура мозга может до минус 2 градусов опускаться. И вот этих процессов, которые в нормальном сне происходят, там быть не может. Там что-то совершенно необыкновенное происходит, что мы точно еще не знаем. Потому что мозг, он выключается.
1: Но сердце не горячее при этом, при холодной голове?
0: Все холодное, к сожалению, все холодное. И нужно весь день антифриз.
1: И чистые лапки.
0: Да.
1: Понятно,
0: да. Везде нужен антифриз в тканях, чтобы лед не порвал клетки и маленькие сосуды.
1: То есть у них особый антифриз вырабатывается, как у некоторых земноводных?
0: Конечно.
1: Да? Рыб?
0: Да, вот эта физиология спячки, это настолько, пока мы не все знаем о том, что там происходит, но это настолько удивительные перестройки в организме, потому что если так вот себе представить, животное полностью замерзает до минусовой температуры, включая все жизненно важные органы, и потом восстанавливается. И делают это много раз во время спячки, потому что они же много раз пробуждаются, разогреваются.
1: А они все-таки отходят, да, от этого состояния? Выходят из него?
0: Есть такое.
1: Как-то? Как медведи?
0: Они не как медведи. У медведей это не спячка.
1: У медведей еще более слабо выраженное, да, вот это состояние покоя?
0: Да, у них слабый, да. А вот истинная спячка – это полная отключка всех систем.
1: Ну что, сердце не бьется? Нин, прости.
0: Бьется, и дыхательные движения есть. Но очень редкие.
1: Ага.
0: Раз в несколько минут дыхание.
1: Ух ты.
0: Да. И получается, что во время спячки зверек вынужден многократно раз в несколько дней разогреваться до обычной нормальной температуры. И, видимо, это им нужно для того, чтобы, во-первых, поспать. Есть такая теория.
1: А, просто по-человечески поспать, да?
0: Да, по-человечески поспать. И отчасти, чтобы избавиться от продуктов обмена веществ. Вот, потому что во время спячки все равно очень медленно, но какие-то процессы все-таки идут, и накапливаются токсичные какие-то продукты распада, и вот надо как-то от них избавиться. Поэтому зверек, когда заснул, он потом раз, например, в 4-5 дней вынужден разогреться, проснуться, а потом резко опять заснуть. Вот такие вот температурные профили, которые напоминают расческу. У всех демоспящих видов это совершенно такая стандартная форма их жизни.
1: Гребенка такая. Интересно, а вот что запускает этот механизм впадения в спячку?
0: Это очень пока плохо понятно. Там вообще явно за этим какие-то сложные гормональные механизмы, которые мы пока не знаем точно. Но известна такая вещь, что очень важна температура в норе, температура внешней среды, поэтому глобальное потепление, которое нас всех тут накрывает, можно сказать, оно может очень плохо сказаться на зимоспящих видов, потому что когда поднимается температура внешней среды, чаще становятся гребенки.
1: Ой, нет, им не впервые эту климатическую гребенку переживать, я думаю,
0: за них, у них становятся чаще вот эти пробуждения, вот которые во время спячки,
1: ага.
0: А поскольку это очень энергозатратно, они могут из-за этого не доживать до весны.
1: То есть вот, ну, в принципе, известно же, что от этого, в общем, это запустило вымирание последнее плейстоценовое, вот это климатическое погодное гребенка. Ну, во всяком случае, есть такая теория, и не только у сусликов, но и у мамонтов, но суслики как-то пережили это.
0: Ну,
1: а
0: да.
1: Вот мегафауны нет, вот когда да. Вот все это менялось, скакало, как сейчас, не успевали приспособиться, спать или не спать, есть там, куда идти, что копать, вот, и так далее, да. Но это, так сказать, нормальная ситуация, суслики-то это пережили. эту штуку. Мне кажется, как-то переживут. Люди-то пострашнее будут для них в этом отношении, как фактор какой-то опасности для их вида, да, разрушение среды и всего прочего, о чем мы говорили в нашем предыдущем выпуске, что самый страшный враг суслика – это человек все-таки, а не погода. Но погода, понятно, что влияет. Мы с этим ничего сделать не можем. Это такие явления, это глобально-климатические, куда деваться.
0: Ну да, это правда. Ну, для суслика, конечно, вообще вся эта спячка, это просто вот главное в жизни суслика – это спячка.
1: Это сон. Так и для меня тоже, на самом деле. Сон – это главное.
0: Но там еще надо накопить жир. А эта задача для фитофага, для растительноядного зверя, это сложная задача.
1: Накопить жир везет ему. Но вообще растительноядные животные в своем суточном бюджете, наверное, на еду тратят, ну, я не знаю, сколько процентов, 80-90 времени, да, или сколько, как считали. Это вообще, вот сколько времени уходит у суслика, ну, днем для того, чтобы поесть, там, найти еду какую-то, еще что-то поделать. Есть такие исследования?
0: Одно слово, много.
1: Все время, да?
0: Тут можно сказать, что когда они начинают именно готовиться к спячке, они выходят из норы, и фактически целый день они, конечно же, едят.
1: А вот смотрите, как получается. Вот они выходят из спячки, весна.
0: Да.
1: Они ослаблены, ослаблены.
0: Да.
1: И тем не менее, они как-то пробуют размножаться.
0: Да.
1: За счет какой энергии-то вообще, откуда они ее берут?
0: Вот ресурса должно хватить жирового, в том числе и на сезон размножения. Причем тут надо еще добавить, что растения-то еще весной-то не выросли.
1: Ну вот о том и речь.
0: Поэтому у них очень тяжелая ситуация. Они выходят из спячки, а вокруг кушать нечего. Поэтому жира должно быть
1: столько. А кладовые?
0: Вот кладовые, они очень у немногих видов. Большинство видов обходятся без этого. А если кладовые и есть, то они только у самцов. Потому что самцы запасают корм не для того, чтобы есть во время спячки, а чтобы весной как раз, когда они проснулись, они просыпаются раньше, чем самки. И им нужно время, чтобы подготовиться к гону физиологически.
1: Подкрепиться.
0: Подкрепиться. Они как раз кушают свои запасы. А самки так не делают. И многие виды обходятся только своим жиром. Поэтому как раз им и важно набрать. Они набирают больше, чем собственный вес жира.
1: Ого.
0: И еще у них есть всякие симпатичные очень механизмы, они начинают употреблять как бы в пищу, переваривать собственную мускулатуру. Когда в гон им приходит очень много усилий тратить на вот это вот размножение, на эту всю суматоху, у них идет распад уже белков, мышц, и у них прям меняется обмен веществ очень сильно. Именно поэтому вообще вот суслики, они могут помочь людям с точки зрения знаний о всяких нарушениях обмена веществ, болезни. Вот ожирение, вот такие вещи. Может быть, они могут нам какие-то секреты открыть, чтобы бороться с нашими проблемами человеческими.
1: Да наверняка. Просто их поизучать надо. Но для этого их нужно сохранить хотя бы в таких масштабах, чтобы их можно было изучать.
0: Да?
1: Учитывая очень сложный жизненный цикл, который вы же выписали. То есть на самом деле он сложный. Понятно, что он заточен под определенные условия, потому что если зверек дожил до того момента, когда его начали изучать ученые, значит, он в эволюционной гонке чемпион в своем виде спорта, безусловно. Остальные вымерли, те, которого изучают палеонтологи уже. Вот. Поэтому понятно, что заточен под определенные условия, но настолько плотно все это получается, эта заточка, да, вот сколько факторов, стронув которые, можно разрушить цикл вот жизненный этих самых зверьков и заодно вообще всю систему их адаптации получается, да?
0: Да, у них все время часики тикают, как говорится. То есть дефицит времени, счет идет как бы на минуты.
1: Да.
0: Нужно все успеть, и если ты чуть-чуть сбил этот настройку, например, каким-нибудь снегопадом в мае, уже все может порушиться. Вплоть до того, что прям численность популяции может рухнуть почти до нуля из-за плохой погоды какой-нибудь неудачной. Или снегопада, или дождя. Поэтому это такие уязвимые звери, действительно.
1: Да, норы затапливаются ведь тоже, наверное, да? У них нет каких-то запасных вот таких систем, хотя как, что тут придумаешь? Их же, в общем-то, водой и выливали в свое время, да, когда боролись?
0: Да, выливали. Нет, вот затопление у них не очень много всяких способов.
1: Угу.
0: Тут скорее они, когда плохая погода, они не могут на улице ничего делать.
1: Есть не могут.
0: Они не могут далеко ходить и есть, да. и детеныши сразу гибнут.
1: А самое страшное, что может произойти, да, учитывая, что самцы уже некоторые погибли во время гона, да, соответственно, резко уменьшается численность популяции.
0: Да.
1: Вот, а тут еще бродячие кошки с бродячими собаками, с бездомными. И получается совсем туго. Ну, что ж, заключая картину, которую вы нарисовали, да, рассказ о сусликах, ну, наверняка нужно усиливать как-то природоохранные меры какие-то по отношению к этим животным замечательным, для того, чтобы просто наша природа была более устойчивой, да, нет, как-то?
0: Ну, хотя бы просто сознательность вот обычного человека уже хорошо было бы повысить в том плане, что вот сейчас же браконьерство есть.
1: Да, да.
0: И
1: да,
0: очень много браконьерит, и люди продолжают их истреблять. Просто если суслик зашел на огород, это буквально считается, как чума накрыла вас. Это сразу повод немедленно убить его. А ведь это на самом деле не так. Это не то же самое, что мышь, которая может вам по-настоящему там испортить все запасы, урожай. Суслик не так вреден. Надо спокойнее относиться и как-то мирно существовать. По-моему, надо как-то в этом плане рассказывать больше. Вот спасибо, что у вас есть такая передача, чтобы люди знали, что это не такие уж вредные звери.
1: Нин, я вас обязательно еще приглашу. Вы нам расскажете о своих исследованиях более подробно. Мы сейчас, так сказать, широкими мазками про сусликов с вами беседовали, рассказывали. Поэтому продолжим обязательно с вами беседовать. Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я говорил с Ниной Васильевой, старшим научным сотрудником Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Академии наук России. Говорили мы с ней о сусликах. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Имя и время.
4: Его песни пели практически все популярные эстрадные певцы 70-х, 80-х, 90-х годов, не говоря уж о звездах, которые перепевали их и в последующие десятилетия. Это были всенародно любимые хиты, которые наизусть знали почти все. А вот имя его очень экзотическое, такое имя ни с одним другим не перепутаешь, что тогда, что сейчас, практически никому не говорит. А ведь только в 1970 году тираж проданных пластинок с его песнями на его стихи составил 16 миллионов копий. Можете себе такое представить? То есть деньги текли рекой, поклонники роскошные по мере возможности развитого социализма жизнь. И в 1985 году этот баловень судьбы внезапно исчез, никому не сказав ни слова. Уехал из Москвы. Вылез на глухой белорусской станции, зашел в православную церковь, крестился, взяв при крещении имя Олег, а потом, никем не узнанный, принял послушничество в Оптиной пустыне. Имя. Онегин Юсиф Аглы Гаджикасимов. Время. Родился в Баку 4 июня 1937 года. Умер 30 июня 2002 в возрасте 65 лет в монастыре Веденская Оптина-Пустынь Калужской области. Как вы уже догадались, по дате рождения Онегином его назвали в честь юбилея Пушкина. Стукнуло тогда ровно 100 лет со дня смерти. Кстати, родного младшего брата назвали Незамий, потому что он родился в 800-летие другого великого поэта. И отец, и мать принадлежали к древним персидским родам, давшим выдающихся ученых, врачей, литераторов и даже политических деятелей. То есть это была настоящая элита советского Азербайджана. Биография нашего героя была самой обычной, ничем не примечательной. Армия, литинститут, поэзия. Ну, высокой, конечно, ее не назовешь, но он нашел какую-то свою проникновенную лирическую струну, которая отозвалась в сердцах миллионов советских людей. Всех национальностей и всех сословий. Песни получались очаровательные.

0: Узнали? Ну, конечно, это же восточная песня на музыку Давида Тухманова.
1: А еще, будь может, ты забыла мой номер телефона, палат Бельбюль оглыпел. Эти глаза напротив, Алешкина любовь, неотправленное письмо. Можно вспомнить еще десятки песен, но, правда, они уже были не так популярны. Как же так получилось, что имя автора совершенно истерлось из памяти народа? Рассказывает мой коллега по Радио России, наш главный музыковед Михаил Притеченский. Маленькое пояснение для тех, кто не застал эти времена. ВИА – это вокально-инструментальные ансамбли.
2: Помнишь, в советские времена, когда выходили пластинки, все эти синглы или миньоны, как их тогда называли, там же, естественно, указывались авторы песни, но полное имя никогда не указывалось. Всегда было, я не знаю, Д. Тухманов, С. Дьячков, Ога Джи Касимов. Я всегда думал, что его зовут Олег. О том, что его зовут Онегин, я узнал при следующих обстоятельствах. В середине 80-х годов я пришел на работу на Всесоюзное радио, в главную редакцию детских и юношеских программ. Располагалась она в Государственном доме радиовещания и звукозаписи на улице Качалова, нынче, по-моему, это Малая Никитская. А поскольку я всегда очень любил музыку, то я сразу же завязал какие-то контакты с людьми из главной редакции музыкальных программ. Стал делать для них какие-то сюжеты, с многими сдружился. И вот как-то раз я сидел у одной дамы, для которой я делал сюжеты. Как сейчас помнят, был 4-й этаж, 415-я комната. И вот сижу я у нее, она знает, что я люблю рок, там, музыку ВИА и прочее, прочее. Говорит, Миш, ты знаешь, кто сидел за столом напротив меня? Я говорю, нет. Напротив меня, сказала она, сидел человек, написавший Алешкину любовь и восточную песню. Его звали Онегин Гаджи Касимов. Вот тогда я и узнал его имя.
1: Онегин был обычным штатным работником радио, но при этом писал стихи для песен. Они звучали так часто, что обильные гонорары с избытком решали все материальные проблемы автора. По-восточному щедрый он не считал деньги. Охотно оплачивал кутежи и гуляния в дорогих ресторанах, всегда был душой компании и, конечно же, нажил лютых врагов среди старшего поколения маститых поэтов-песенников, которые бульдожьей хваткой держались за свои хлебные места и жестко оттирали всех чужаков.
2: Не все было так весело. Дело в том, что осенью 1971 года в газете «Советская культура» была опубликована статья такого маститого поэта, лауреата Сталинской премии, кстати, Льва Ашанина. Он обругал в ней тексты песен ВИА. Тогда движение ВИА только начиналось. И изрядно проехался ей по Джи Касимову. И Алешкина любви досталось, и восточные песни. Поскольку я недавно делал программу, где рассказывал об истории песни «Алешкина любовь», у меня сохранилась вот эта вот цитата из статьи Льва Ивановича Ашанина. Вот как это звучало. «Когда в песенной поэзии появляются деятели типа Онегина Гаджи Касимова, мы должны честно сказать, причем не только себе, сколько работникам радио, телевидения, музыкальных издательств, фирмы «Мелодия», пропагандирующие эти опусы, этот человек занимается не своим делом». Конец цитаты. Ну, казалось бы, написал и написал, но последствия были самые печальные. Поскольку, когда буквально через несколько дней Гаджи Касимов пришел на работу, на вахте ему сказали, а ваш пропуск больше не действителен. Как выяснилось, его после этой статьи уволили. А все песни на стихи Гаджи Касимова по приказу председателя гостелерадио Лапина были размагничены. Вот так он остался без работы. Правда, потом, через некоторое время, его обратно, как мне рассказывали работники музыкальной редакции, на работу прозвали обратно. Но он уже отказался. Поскольку к тому времени, как ты уже сегодня упомянул, он получал совершенно сумасшедшие гонорары. Говорят, они составляли от 10 до 15 тысяч рублей в месяц, при том, что средняя зарплата по Советскому Союзу была около 150 рублей.
1: Но что же случилось с Онегиным далее? Что послужило причиной его духовного перерождения и привело его к Богу? Да еще не в шиитский ислам по тропе предков, а в православие. Сейчас на это ответить трудно. В конце концов, пути Господни неисповедимы. Потом уже в Оптиной пустыне он очень страдал от рака. В православной традиции считается, что любая болезнь – это благо, которое дается человеку, чтобы уберечь его от греха. Возможно, он ушел в монастырь уже тогда, когда узнал о своей страшной болезни, ведь тогда рак, как сейчас, еще лечить не могли. В 1989 году Онегин Олег принял постриг в Рисофор с именем Афанасий, а в 1991 стал монахом с именем Силуан. – но затем был пострижен в великую схему с именем Симон. Вот так. Четыре имени за одну жизнь. Схимник – это монах, который целиком уходит из мирской жизни. На скудном питании, в изнурительных постах и в молитвенном подвиге. Это аскеза, которую способны выдержать очень немногие. Бывший поэт стал одним из известнейших проповедников знаменитой Оптиной пустыни. На его проповеди или просто за мудрым советом съезжались тысячи людей. При этом никто из них не знал, что вот этот вот старец, он разительно изменился в ту пору, выглядел намного старше своих лет, и есть автор слов, песен, которые знает и поет вся страна. Он очень мучился, болели и сильно кровоточили ноги, что скрывали монашеские сапоги. Он терпел, молился, наотрез отказывался от лечения. В июне 2002 года Онегин ушел из мирской жизни насовсем. А песни? Песни звучат до сих пор, и никто уже не помнит, кто написал их простые, но очень проникновенные слова.
3: Имя и время. Театр на радио России представляет.
4: Этого еще не хватало.
5: Извините. Согласна.
6: Простите.
3: «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
7: Никто нашей свалкой не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
3: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
8: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
3: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Тенор на расхват.
9: Париж, Мюнхен, Берлин и Штатсопера, и Дойчопера, и Австралия даже, и Гонконг.
3: Гость – солист театра «Геликон Опера» Иван Гангазов. И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Биробиджана.
6: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
10: Здравствуйте, дорогие друзья! В этом году мы отмечаем 65-летие первого полета человека в космос Юрия Гагарина. За прошедшие годы космос стал нам еще ближе благодаря исследованиям ученых, которые умеют проникать в невероятные космические глубины, не покидая Землю. О том, какие вопросы космосу задают физики, астрофизики и геофизики, и какие ответы получают, мы сегодня поговорим с нашим гостем, академиком Анатолием Алексеевичем Петруковичем, директором Института космических исследований Российской академии наук. Здравствуйте, Анатолий Алексеевич.
11: Здравствуйте.
10: Анатолий Алексеевич, когда вы говорите «ближний космос», это какие расстояния?
11: На самом деле разные специалисты по-разному рассуждают. Для астронома ближний космос – это то, что, до чего можно долететь космическим аппаратом, в отличие от телескопа. Это то, что, зачем мы смотрим в телескоп – это дальний космос. Так где космический аппарат – это ближний. Для баллистиков, для инженеров, которые занимаются расчетами орбит космических аппаратов, ближний космос – это там, где околоземная орбита замкнутая. Но это примерно половина расстояния до Луны. Дальше уже начинаются незамкнутые орбиты, неустойчивые орбиты спутников, и надо уже рассчитывать межпланетные траектории. Примерно вот так, где-то между Луной и Сатурном проходит граница ближнего космоса.
10: Ну, давайте подробнее поговорим об отдельных объектах, которые вы исследуете, и, конечно, важнейшее из них Солнце, потому что оно несет свет, оно несет тепло, то есть жизнь. Поэтому как оно эволюционирует, как оно себя ведет, как мы с ним взаимодействуем, все это очень-очень важно. Готовясь к нашей встрече, я вдруг задумалась о том, что ведь во Вселенной все движется. Но не сказать, что это броуновское движение, но тем не менее движется абсолютно все. Движется наша Земля вокруг своей оси, вокруг Солнца. Но ведь и Солнце, оказывается, движется. Ведь так?
11: Да.
12: С какой-то невероятной скоростью 200 там с чем-то километров в секунду. Это представить невозможно. То есть мы несемся во Вселенной со скоростью 200 километров в секунду. А как вы смогли измерить скорость, с которой движется Солнце? Потому что никакими наблюдательными экспериментами это невозможно зафиксировать.
11: Почему невозможно? Мы возможно.
12: Видим... Ну как?
11: Есть разные способы измерить скорость. Есть теоретический способ. Почему? Мы смотрим на другие звезды. По скорости движения других звезд знаем массу галактики. Пересчитываем скорость движения Солнца. Солнце движется в той же гравитационном поле галактики. И получаем примерную скорость. И есть способы более тонкие, когда мы смотрим на излучение, которое приходит к Земле из космоса. Поскольку 220 километров в секунду, это уже близко к 330 тысячам километров
12: в
11: секунду.
12: Света.
11: Скорость света. Уже электромагнитное излучение приходит немножко разной частоты. Если мы смотрим вперед по движению Солнца и назад. И вот очень хорошо видим в космосе вот этот вот...
12: Этот эффект Доплер.
11: Этот Доплер мы отлично видим в разного рода излучениях. Более того, этот Доплер нам заслоняет историю Вселенной. Если мы его не вычтем, мы не будем правильно видеть, например, микроволновый фон, из которого мы определяем возраст Вселенной. Поэтому мы обречены, и раз мы прошли, вычислили возраст Вселенной, значит, мы с вопросом движения Земли точно разобрались, потому что иначе бы ничего не получилось просто.
12: Ну, тогда теперь расскажите, какие вопросы вы, как ученые, задаете Солнцу? Что вы хотите о нем узнать? Вот то, чем заняты сегодня исследователи.
11: Ну, на самом деле, Солнцем нам повезло. В смысле, эта звезда достаточно редкая. В космосе это там в галактике таких звезд порядка 1%.
12: В нашей галактике?
11: Ну, вообще, это вот и, таких желтых звезд в космосе порядка 1%. И это не очень много и не очень мало. Это, с одной стороны, хорошо, что красные карлики, они обычно слишком холодные, и надо слишком близко планете к ним располагаться, чтобы тогда радиация звезды уже начинает портить жизнь. Если там звезда голубая, то она живет там десятки миллионов лет и взрывается. Никакая жизнь за это время не успевает развиться, а если успела, то она уничтожается взрывом сверхновой. Поэтому желтый субкарлик, как мы Солнце называем, это такой очень правильный выбор. Правильный жизни.
12: И комфортный.
11: Комфортный выбор, да. Значит, на фоне миллиардов лет, вот Солнце живет там миллиарды лет, мы примерно понимаем, как оно, как звезда себя ведет, оно постепенно нагревается. Здесь, кстати, возникают вопросы, что миллиард лет назад Солнце было гораздо холоднее, чем сейчас, ну там на 30%. А на Земле была жизнь и было тепло, хотя вот если мы просто убираем атмосферу, температура Земли равновесная, -19 градусов. То есть был бы, вот в классике это снежный комок. Да вот парниковый эффект, который создает атмосферу, он нам поднимает эту температуру до комфортных плюс 15, и вот эта температура плюс-минус там на миллиардах лет держится, несмотря на то, что Солнце было раньше холоднее, чем сейчас.
12: Ну, а сколько ему еще, кстати, осталось?
11: Осталось там 5 миллиардов, но где-то там через миллиард оно будет уже довольно горячее. Возникают вопросы уже по другой части, что не перегреемся ли мы. Но все равно на фоне жизни человека, там цивилизации, там миллиард лет — это бесконечность. Там за это время ясно, что все успеет многократно.
12: Вы все исследуете, и мы переместимся на другую
11: комфортную
12: планету.
11: Да, что-нибудь такое, да. Или уйдем в электронное пространство, или еще что-нибудь, да. Это вот один набор вопросов. Солнце как звезда и понимание того, как устроены внутренности, как работает в том же термоядерный реактор. Второй вопрос, такой более уже, так сказать, насущный, это солнечная активность. То, что мы видим, ведь солнечные пятна, солнечные вспышки, магнитные бури после этого, это уже сюжеты, вот период солнечной активности это 11 лет примерно, максимум солнечной активности, когда много пятен несколько лет, потом минимум, когда пятен мало, сейчас у нас максимум солнечной активности. Поэтому про вспышки и про магнитные бури у нас, значит, в каждой газете есть. Через несколько лет вот наступит затишье такое. Само по себе природа солнечной активности, ну, примерно понятно, это связано с эволюцией магнитного поля Солнца. Оно периодически меняет полярность из известного, всем известного диполя, который мы в школе проходили, в учебник физики. Диполь как бы сдувается, потом надувается новый диполь другого знака, другого направления. Хотя мы понимаем, что вот это 11 лет, и можем приблизительно формулу написать, но почему именно... Когда мы пытаемся предсказать следующий солнечный цикл, но мы ничего кроме 11 лет не получается. Мы не можем не предсказать ни форму нарастания, ни амплитуду цикла, высоту, количество пятен, условно говоря, в следующем солнечном цикле. Потому что система слишком сложная, мы не можем точно выписать все уравнения. Даже если бы могли, они даже минимальные ошибки, округления, условно говоря, в компьютере, они приводят к бесконечным ошибкам в конце. Это вот известный эффект бабочки, да, который вот Рэй Брэдбери описал,
12: когда
11: где-то там давно в глубине веков вы там
12: крылышками.
11: Что-то там изменили по мелочи, у вас радикально изменилось будущее. Так вот это не фантазия писателя, это на самом деле математический эффект сложных задач. Это относится и к погоде на Земле, и к вот солнечной активности.
12: Что-то я смотрю с предсказанием погоды как-то не очень.
11: Нет, ну у нас ловко. Лучше, чем обычно, в том числе благодаря космосу, но есть некоторые физические пределы предсказуемости. И вот они как раз не позволяют нам вот до конца разобраться с солнечным циклом. Потом солнечные пятна — это всплески, это такие сгустки энергии дополнительные, которые в магнитном поле сконцентрированы. Эта энергия периодически сбрасывается солнечными вспышками. В беспланетное пространство выбрасывается поток, как мы говорим, космических лучей. Это заряженных частиц, которые опасны, как радиация. Он распространяется до Земли, влияет на спутники, на космонавтов. Ну, к Земле он не проходит, уж атмосфера и магнитное поле Земли немножко нам его экранирует. Это хорошо. Но вот на космические аппараты, на космонавтов, летающих на орбите, он влияет. Там надо свои меры принимать, чтобы, ну, условно говоря, не было поломок, не вреда здоровью. Кроме того, во время солнечных вспышек, если повезет, ну, в кавычках, выбрасываются облака плазмы в солнечный ветер. Ну, солнечный ветер — это такой бриз, условно говоря, который дует всегда. Это поток плазмы, летящий от Солнца и магнитного поля. Если мы поедем куда-нибудь в Мурманск, вы, скорее всего, сможете видеть полярную сень, но почти каждую ночь. Это вот обычный солнечный ветер производит, вот эти, как мы говорим, геомагнитную активность умеренной величины. Надо быть в полярных районах, чтобы это видеть. Но если после солнечной вспышки выбрасывается облако плазмы, это как бы бриз перерастает в шторм. Это облако попадает по Земле, появляется магнитная буря на Земле, то есть это такое сильное колебание магнитного поля Земли. И уже полярное сияние мы видим и в Москве, и в Крыму. Иногда, вот во время очень сильных бурь исторически, мы знаем, что чуть ли не на Гавайях на экваторе видели полярное сияние. Магнитная буря — это тоже такое довольно опасное явление для техники, потому что она влияет на радиосвязь, на, опять же, радиацию создает излишнюю в околоземном пространстве. Это все надо парировать, ну, какими-то для технических средств это опасно. Соответственно, мы хотим знать, как и какие законы управляют физически вот этим преобразованием энергии от солнечной вспышки до полярного сияния. Ну и практической точки зрения уметь предсказывать это. Это довольно такая сложная задача. И этим занимаются и наземные, огромное, довольно большое количество наземных геофизических станций, ну и в космосе несколько десятков спутников всех стран мира в том или ином виде следят, кто за Солнцем, кто за ионосферой, ну и все более-менее обмениваются результатами, но одна страна все запустить не может. И это тоже такое поле для международной коллаборации, несмотря ни на что.
12: Молодцы, вот вы молодцы, пример подаете. Анатолий Алексеевич, огромное спасибо, потрясающе интересно. Дорогие друзья, у нас в гостях был академик Анатолий Алексеевич Петрукович, директор Института космических исследований Российской академии наук.
6: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Братство кино.
13: Я 4 месяца отслужил, и потом меня пустили на съемки. У матросов нет вопросов. 5 месяцев я снимался бесплатно. Но когда закончился фильм, Пуговкин, Хитяева, эти великие артисты, свое постановочное вознаграждение отдали мне.
6: Актер Вадим Андреев в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
14: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
15: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
6: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России.
3: Экзамен как игра.
16: Когда мы игровые технологии подключаем, мы подключаем, самое важное, это изменение отношения к ошибке. Ребенок в случае неудачи получает обратную связь не что он неудачник, не смог, а тогда ребенок, охотно совершив ошибку, понимает, что это просто гипотеза, которую он тестировал.
3: Заместитель директора Института педагогики и психологии Мария Батаева. В программе «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 21:35 по времени Калининграда. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
17: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
3: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
18: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
3: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
17: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
3: Максимова по воскресеньям в 13:10 по Москве и в 12:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Владимир Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей. На их место назначены новые руководители. Россия дальше будет модернизировать и развивать стратегические ядерные силы. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Далее подробно. Владимир Путин встретился в Кремле с Дилмой Роусеф, президентом нового банка развития, учрежденного странами БРИКС. Президент обсудил с ней перспективы и текущие вопросы взаимодействия. Во встрече, которая прошла в среду в Кремле, приняли участие заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, а также вице-президент нового банка развития Роман Серов. Роусеф обратила внимание на значительный объем работы с российской стороной, в которой принимали участие Силуанов и Орешкин. «Я бы хотела сказать, что для меня очень важно находиться здесь сейчас и иметь эту возможность разговаривать с вами лично и с представителями вашей команды», – подчеркнула она. Владимир Путин принял отставку по собственному желанию с поста губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Также губернатор Брянской области Александр Богомаз подал в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона указом президента назначен Егор Ковальчук. Глава государства провел в Кремле встречи с назначенными в Рио губернаторов Белгородской и Брянской областей Шуваевым и Ковальчуком, сообщает пресс-служба Кремля. Александр Шуваев, герой России, генерал-майор и ветеран СВО, с января занимал должность вице-губернатора Иркутской области. Егор Ковальчук – председатель правительства Луганской Народной Республики. Выборы губернаторов Белгородской и Брянской области пройдут в единый день голосования 20 сентября. Московский институт теплотехники является одним из символов возрождения Советского Союза после потерь в годы Великой Отечественной войны, заявил Владимир Путин в ходе посещения предприятия в честь его 80-летия. Президент отметил, что технологии института перевернули историю 20 века. При том, что разработки начались в тяжелейшие послевоенные годы.
2: Действительно, в мае 1946 года, через год после Великой Победы, через год после завершения тяжелейших испытаний в годы Великой Отечественной войны, институт был создан и стал одним из символов возрождения страны после всех понесенных, казалось бы, невосполнимых потерь. Стал символом нового прорыва в укреплении ее научного, индустриального, оборонного потенциала. Здесь рождались и осваивались передовые, поистине революционные на тот период времени ракетные технологии, перевернувшие без всякого преувеличения всю историю 20 века. Ковался надежный ядерный щит Родины. Совместно со специалистами других оборонных организаций и предприятий велась непрерывная, напряженная работа, от результатов которой зависело само будущее нашего народа. Благодаря, без всякого преувеличения, героическому, самоотверженному труду нескольких поколений сотрудников института была сформирована суверенная школа ракетных систем, которая внесла неоценимый вклад в укрепление обороны нашей Родины. Сделан мощный технологический и производственный задел на десятилетия вперед. Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетия. До сих пор некоторые образцы на вооружении стоят, как вот Юрий Семенович сообщил. Я сам об этом не знал. Как он сказал, каждый год приходят заявки, просим продлить. Удивительно, но факт.
1: Как подчеркнул Владимир Путин, Россия и дальше будет модернизировать и развивать стратегические ядерные силы.
0: Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием трех механизированных горно-штурмовой, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ.
1: Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием трех механизированных горно-штурмовой, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Пескуновки, Николаевки, Артема, Юрковки, Рай-Александровки, Химика и Константиновки. Противник потерял до 70 военнослужащих, 7 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
1: Российские средства ПВО за сутки сбили украинскую ракету «Нептун», 572 беспилотника, 3 управляемые авиабомбы и 2 снаряда «Хаймарс», сообщили в Минобороны. Суточные потери украинской армии в результате боевой работы группировки российских войск составили не менее 1060 военнослужащих. Сегодня в Москве будет теплая погода. Днем плюс 20, плюс 24. Небольшой дождь. А в выходные столбики термометров поднимутся еще выше и приблизятся к летним показателям, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В четверг аэросинаптическая ситуация существенно не изменится. Москва будет находиться в теплом секторе циклона с центром над Белгородом, южные потоки которого будут нести из акватории Черного моря новые порции теплого и влажного морского воздуха. Поэтому снова облачно с прояснениями, преимущественно днем. Небольшой дождь, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, днем плюс 21-24 градуса. Ну и примерно такие же температурные показатели будут держаться до конца недели. А в выходные даже на пару градусов станет еще теплее, а это уже претензии на климатические нормы середины лета.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей «Акбарс» на выезде со счетом 5-1 разгромил «Локомотив» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Таким образом, счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Следующие два матча серии пройдут в Казани 15 и 17 мая. Новым главным тренером хоккейного клуба «Трактор» будет Скотт Гордон. Об этом сообщил генеральный директор челябинского клуба Иван Савин. Ранее, напомню, «Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова, который возглавлял команду с декабря. «Мы не были зациклены на иностранцах, рассматривали все варианты», отметили опыт и стиль работы Гордона. Была обратная связь с ребятами, которые работали с ним в НХЛ. Мы пришли к пониманию, что именно этот специалист будет заниматься построением команды, приводит слова Савина РБ Спорт. Продолжаются полуфинальные серии плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. В среду «Зенит» на выезде обыграл «Уникс» 78-69 и сравнял счет в серии до трех побед 1-1. А в другой полуфинальной серии «Локомотив Кубань» ведет у ЦСКА 1-0. Теннис. Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме. Россиянин уступил Касперу Руду 1-6, 6-1, 2-6. В четверг свои четвертьфинальные матчи проведут Андрей Рублев и Даниил Медведев. Рублев сыграет с первой ракеткой мира Яником Синнером, а Медведев с Мартином Ландалусе. Футбол. Суперкомпьютер «Опта» перед последним туром чемпионата РПЛ обновил прогноз на исход борьбы за бронзовые медали. «Локомотив» займет третье место с вероятностью почти 80%. Напомню, в турнирной таблице после 29 туров у «Зенита» 65 очков, у «Краснодара» 63, у «Локомотива» 53, у «Спартака» 51, у «ЦСКА» 48, у «Балтики» 46. Нападающий «Спартака» Антон Заболотный покинет московский клуб по окончании сезона. По информации «Метарейтингс», красно-белые не будут активировать опцию продления соглашения с 34-летним форвардом. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в четверг, 14 мая, в Магадане плюс 2, плюс 4, облачно с прояснениями, без осадков. В Новосибирске плюс 6, плюс 8, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Екатеринбурге плюс 25, плюс 27, облачно с прояснениями, без осадков. В Калининграде плюс 12, плюс 14, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Волгограде плюс 24, плюс 26, переменная облачность, вечером возможен кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь, днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: История усыновления. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: Семья связалась, они по видеосвязи познакомились, на настоящий момент они общаются. Денис ходит такой радостный и говорит: «Ну все, я тут ненадолго у вас уже».
0: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутска.
2: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: Слушаем!
2: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире. Игорь Шатров и Ольга Максимова.
5: Да, здравствуйте, это мы. И вновь мы делим наше время с вами, уважаемые слушатели. И сегодня о самых важных темах, на наш взгляд, дня, и, может быть, даже некоторые темы выходят за пределы этого дня, мы будем говорить с самыми компетентными экспертами нашей страны и надеемся, что этот разговор вас заинтересует, у вас появится желание нам написать что-то, рассказать, свои комментарии высказать, потому что темы будут болезненные, некоторые из них очень болезненные, очень острые. Наш мессенджер 8-925-222-9992. Пишите, что вас привлечет в ваше внимание, об этом пишите. Ну, а самый интересный комментарий мы, как всегда, прочтем в прямом эфире. Сейчас я расскажу о том, чему будет посвящен первый час нашей программы. А в Кузбассе начали срочную вакцинацию скота в личных хозяйствах из-за угрозы узелкового дерматита. Ну, вот еще какая-то напасть непонятная. Интересно, а как жители готовы они к борьбе с узелковым дерматитом на их крупном рогатом скоте личном, на личном подворье? Или им опять, как в Новосибирской области, не объясняют, что там происходит и зачем надо вакцинировать коров? Об этом поговорим сегодня с экспертом. История Негослава Милевоевича сегодня у нас будет в эфире. Очень показательная иллюстрация того, как система, к сожалению, перемалывает даже самых преданных стране людей. Речь о Сербии, гражданине Боснии и Герцеговины, точнее, Республики Сербской, ну и гражданине России. В то же время 30 лет живет в России, теперь его собираются депортировать. Он говорит: я русский, и супруга у меня русская. Почему его депортируют? Кто этим вопросом будет заниматься? Кто ему поможет? Надеемся, кроме нас, к этому вопросу подключаются и не менее серьезные люди. Вот об этом вы узнаете из нашего эфира. Международная тема у нас сегодня будет состоять из двух тем, скажем, международный блок будет состоять. Первый — это вот в эти минуты, может быть, уже прямо это сейчас происходит или произойдет через какое-то время по ходу нашей программы. Дональд Трамп прибывает в Пекин, и начинается его визит. С ним представительнейшая делегация, состоящая из одних ну, скажем так, по-русски олигархов. Ну, а почему? Они есть олигархи, приближенные к Трампу бизнесмены, которые, видимо, что-то хотят предложить Китаю. Что они ему хотят предложить? И с чего нам вообще, чего нам волноваться по этому поводу? Или ухмыляться, узнаем через некоторое время. А начнем тоже с международной темы. Ну, вот кому-то может показаться, она просто военная, но давайте я прочитаю одну строчку, и вы все поймете. Ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Одно слово «межконтинентальное» говорит о том, что тема эта международная, поэтому будем говорить не столько о тактико-технических характеристиках этой ракеты, сколько о геополитике. Прямо сейчас и начнем.
0: Наше время.
5: Ну что ж, действительно, ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Командующий РВСН Сергей Каракаев доложил об этом верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Путину, доложил об успешном пуске ракеты. И вот мы сейчас попробуем эту тему обсудить с экспертом, членом Изборского клуба, военным публицистом, автором телеграм-канала «Рамзай» Владиславом Шурыгиным. Владислав Владиславович, здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Ну вот почему, на ваш взгляд, тема «Сармата» привлекает внимание? Ну что, это ведь, по большому счету, да, это серьезно, но это развитие какого-то, ну, традиционного направления в российском ракетостроении и развитие, ну, традиционной, что ли, традиционной составляющей ядерной триады. Это ракеты наземного базирования. Это не какие-то сверхновые технологии, искусственный интеллект, там, не знаю, роботы и так далее. Ну, стало мощнее, ну, стало дальнобойнее. Почему говорят, что тут дело не в тактико-технических характеристиках, а это вообще геополитический вопрос? Вот ваше мнение.
6: Ну, давайте уточним. Во-первых, нельзя сказать, что это какая-то старая ракета. Вы ее так описали, как будто это просто вот собрали из палок и досок и колотили. На самом деле это очень современное изделие, которое как раз обладает очень мощными интеллектуальными системами. Она имеет систему прорыва ПРО, собственно. Она, опять же, по своим дальностям способна лететь фактически, ну, вот официальная дальность 18 тысяч. Президент сказал, что может лететь до 35. Это значит, что в варианте ее боевого блока, того же самого там «Авангарда», который может остановиться, может просто облететь весь земной шар. Второе, надо понимать, что несмотря на то, что сейчас все очень увлечены искусственными

0: на Западе в их ВПК. Просто есть так называемая стратегия контролируемой эскалации, которую мы никак не перейдем. Но мы пока держимся вот такой традиционной, дипломатично выдержанной стратегии, которая вот пока нам дает больше минусов, чем плюс. Так вот, на макроуровне при стратегии вот такой вот эскалации надо понимать, что Сармат – это очень серьезно. Потому что один Сармат – это фактически уничтоженное западное побережье США. Напомню, что в свое время, когда были розовые времена для американцев, когда был Горбачев, Ельцин, одно из главных требований американцев было сократить именно СС-18, как их называли, Сарматы, но в нашем варианте это были Р-36М2 ракеты, то есть Сарматы, извините, воеводы, Р-36М2. Тогда их было почти 100 штук, и, в общем, они наводили просто на американцев ну, такой кататонический ужас, потому что на всех переговорах они ставили как первое условие это ликвидацию этого класса ракет. И, в общем, мы даже к этому подошли в ельцинские времена. Но, слава богу, хватило ума кому-то остановиться и не подписывать соглашение о демонтаже. На сегодняшний момент их 43 штук на вооружении стоит. До 1926 года они были продлены, потому что, опять же, изделия очень совершенно. И факт, что мы их тоже сейчас будем снимать, по крайней мере, до того момента, пока мы развернем достаточное количество сарматов, воевода будет стоять. Повторюсь, на вот весах большой войны, которая, в принципе, так или иначе, мы на ней балансируем, это такой аргумент, который способен эту войну остановить.
1: Владислав Владимирович. Да, а можно, да, все-таки вопрос задам, потому что хочется немножко повернуть вашу мысль вот в какую-то немножко другую сторону. Вот мы, вы это все понимаете от и до, а рядовой слушатель, наверное, мучается вот каким вопросом. Вот мы всегда говорим о наших преимуществах, ну или о наших возможностях, потому что у нас мощная ядерная вот эта вот триада мощнейшая. Нам ничего не страшно, мы не боимся никого, мы всегда этим ответным ударом превратим в ядерный пепел любого врага, но при этом мы все-таки пока, к счастью, плохо, что вообще воюем, да, но если и воюем, то, к счастью, не ядерным оружием, а вот воюем каким-то традиционным более оружием, ну, хотя уже появились новые там беспилотники и так далее. И не всегда это выглядит, ну, красиво, скажем так. Не всегда у нас такая прямо удача, что мы, знаете, там за полгода дошли до Берлина или там за пять лет, да, там за четыре. Ну, неважно. То есть вы понимаете, о чем я говорю. Люди вот слышат иногда, да, люди иногда слышат, вот нас все боятся и уважают, потому что у нас мощное ядерное оружие. Не всегда это доказуемо на практике, да, что вот нас так боятся и уважают, потому что те же эксперты, вроде вас или да, любой эксперт, который говорит об этом, он всегда надежду селит в слушателя, в умах слушателя, что это ядерное оружие не будет все равно применено. Но от чего тогда бояться, если оно не будет применено? Вот эту дилемму помогите разрешить рядовому слушателю, который вот где-нибудь слушает нас там в Иваново, например.
0: Хорошо, давайте специально для слушателей из Иваново я поясню. Если бы наше политическое и военное руководство приняло бы немного другой трек ведения специальной военной операции, то уже после того, как начал подкаст в Украине ракет типа Storm Shadow и Scalper, мы вполне спокойно могли предъявить Западу ультиматум и сказать, что как только первая ракета долетает до территории России, то первый тактический ядерный боеприпас прилетает по ядерной, то есть по базе во Франции или по базе в Лондоне. Поскольку у Лондона и у Франции в этом случае ограниченный ядерный запас, и в этом случае выбор очень простой. Пытаться ввязаться с Россией в войну, в которой Россия точно уцелеет, а от них не останется ничего, кроме ядерной пыли, то вот при такой угрозе, я думаю, что никаких поставок дальше бы просто не было. Вот это называется стратегия контролируемой эскалации. Поскольку сегодня весь наш арсенал, он как бы выключен, находится в столе, потому что мы вроде как ведем войну с Украиной, а все остальные только в ней со стороны участвуют, то возникает вот у людей из Иваново ощущение, что нам этот ядерный запас не нужен. Но я вполне себе допускаю, что мы очень скоро можем уйти как раз на тот уровень, на котором именно ядерная карта, положенная на стол, может наконец завершить, например, вот эту войну. Не обязательно договариваться, а можно ее завершить тем, что просто предъявить ультиматум. Понимаете, желающих умирать на

0: сегодня намного меньше. Если сегодня приезжает в Киев там подонок из Палантира и рассказывает с гордостью, что его изделие более 50 тысяч раз отработали по нашим войскам, и, соответственно, убили десятки, а может быть и тысячи наших солдат, а мы в ответ просто как бы даем комментарии, как мы с вами сейчас даем, то это говорит только о том, что мы, в общем, не дорабатываем. А если бы в ответ на это, опять же, компания «Палантир» была бы уничтожена, независимо от того, где она находится, это был бы вот тот самый ответ, который, в общем, нужен
1: быть. В общем, поэтому... у нас он может быть дан этот ответ, и это все-таки самых рьяных наших врагов сейчас останавливает. Надеемся, что дело дойдет и до менее рьяных, но не менее злобных. Спасибо большое. Не знаю, как в Иваново, но я Владислава понял. Я думаю, что ответ нас должен удовлетворить. Все понятно. Владислав Шурыгин, член Изборского клуба, военный публицист, автор телеграм-канала «Рамзай» был с нами, а мы переходим к следующей теме.
2: Наше время.
3: Президент США в Китай.
1: Да, или уже прибыл, или прибывает. Он где-то вот в эти минуты вечером должно произойти это по китайскому времени. Оно чуть, так как Китай чуть восточнее Москвы, то вполне возможно это уже случилось. Основные мероприятия визита, осуществляемого по приглашению представителя КНР Си Цзиньпина, запланированы, конечно, на 14-15 мая. Но решили мы поговорить об этом уже сегодня. С нами политолог, американист и публицист, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, день добрый вам и нашим слушателям.
1: Спасибо. Владимир Сергеевич, у нас один, но большой вопрос, до него можно отвечать целых там 4 минуты. Возможно ли в результате вот этого визита создание какого-то альянса между Китаем и Соединенными Штатами? Ведь не зря же американец тащит с собой представительную делегацию из 20 олигархов, явно что-то будет покупать. Готов ли Китай купиться?
3: Звучат намеки, и мы прекрасно понимаем, что и Америке нужен Китай, и Китай, и Америка тоже нужна.
1: Да, по каким вопросам возможны компромиссы, которые невыгодны России? Давайте остальные темы мы как бы оставим этого визита, еще будет 2 дня, и будет возможность это обсуждать. А вот сегодня именно об этом попробуем
4: поговорить.
1: Да,
4: пожалуйста. Это и есть основная проблема на сегодняшний день. И более того, Трамп пребывает в Китае, отнюдь не имея консолидированной позиции американской там элиты или выступая от имени всей Соединенных Штатов Америки. У нас есть обычно представление, что когда государственные визиты подобного рода совершаются, при том на уровне руководителей великих государств, то в данном случае то есть, лидеры выступают именно как представители всей страны. Вот принятых Трампа в условиях раскола этого нет. Что имеется в виду? Да, Трамп хотел бы, насколько я понимаю, и выполняет в данном случае, если хотите, установки, так сказать, американского бизнеса. Он не случайно взял Маска, которым они еще весной прошлого года разругались, именно потому что Маск сказал, нам сегодня Китай нужен в основном как технико-экономический или технологический экономический партнер. А все ваши там политические закидоны насчет того, что надо бороться с коммунистической партией, пускай там Китай серп и молот убирает, освобождает этих политических заключенных, это, знаете, к делу не относится. Вот. А вот здесь сегодня, понимаете, вдогонку. И, судя по всему, Трамп, как говорится, эту логику воспринял. Ему действительно по многим соображениям, или, по крайней мере, тут по многим, когда я имею в виду, в том числе интересы вот этого бизнеса. Потому что такие люди, как Маск и другие крупные, как вы их выразите, олигархи, они еще и финансовые спонсоры республиканской партии. Поэтому это нужно. Вот вдогонку сегодня Трампу и полетело. Конгресс США принял резолюцию на двухпартийной основе, которая требует от Трампа, чтобы он поднял вопрос об освобождении там вот известных активистов и диссидентов в Китае, которые сейчас находятся под стражей или в тюрьме. Чтобы Трамп поставил этот вопрос, вот, и, в общем-то, по существу, чуть ли не весь визит свелся к тому, чтобы обсуждали вопрос этого освободить, а того оставить. И это уже как бы политическая вещь, и этому придали резонанс, потому что в Америке, и, по крайней мере, либеральные СМИ зациклены на правах человека. А Китай уже, вы знаете, сделал 4 пункта в китайское посольство в Вашингтоне, что вопрос прав человека – это вообще не красная линия, она не обсуждается. Вот и создается такое впечатление, если либо Трамп что называется, оставит это в стороне, хотя он там чего-то пообещал поговорить, но тогда по возвращении начнется крик, вопль, что Китай, что ради интересов бизнеса, в том числе, может быть, и своего собственного, он, мол, пожертвовал главным, как говорится, кредо Соединенных Штатов Америки на мировой арене, всемирную борьбу за права человека. А с другой стороны, не исключено, что, может, Трамп что-то и поднимет, или, по крайней мере, может, у него есть кто-то, ну, может быть, тот же Марко Рубио, который это может каким-то образом это поднять, тем более он здесь к этой тематике предрасположен. И тогда, понимаете, вся значительная часть времени, которая ограничена, и сведется к известной идеологической перепалке. Понимаете, надо выпускать, не надо выпускать. А это, в общем-то, шаг возродить вот эту вот ситуацию с тем, мы в мае 89 года. Ну и в тот-то период действительно отношения США с Китаем торпедировались. Значит,
1: Владимир Сергеевич, Владимир Сергеевич, на минуту мы прервемся, и вы продолжите. У нас обязательный перерыв на небольшую рекламную паузу, и после этого продолжите, потому что еще хочется на вас услышать, некоторые вопросы разъяснить. Все оставайтесь с нами, вернемся с нами Владимир Васильев.
2: Известны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
5: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
2: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14.35 по Москве и в 13.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
3: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. И мы возвращаемся к нашему разговору о Китае. Напомню, что сегодня начинается визит Дональда Трампа. Он сегодня вечером, наверное, уже прилетел в Пекин. И очень интересует нас вопрос, собственно, что для нас этот визит может означать. Мы так много говорили о российско-китайской дружбе, о нашем добрососедстве. А может ли что-то измениться после этого визита? Тем более, что Трамп щедро на всевозможные намеки.
1: Ну, посылы-то точно, или посылы. А, Владимир Сергеевич, вы хорошо подвели, как бы, вот к тому, чтобы сейчас резюмировать. В итоге-то что получится, что должно получиться или что может получиться у Трампа, и каково от этого России?
4: Ну, Россия, Китай, визит, вопрос о России или об Украине, конфликте будет поднят. Американцы на сегодняшний день пытаются надавить тоже на Китай, чтобы Китай давил на Москву в пользу скорейшего завершения этого конфликта. Здесь, как вы сами понимаете, есть позиция Киева, но нет позиции Киева. Может быть, сегодня она равна позиции Европы, так сказать. Зеленский соскочил с американской, он перестал быть американской марионеткой и стал, значит, соответствующий европейцем. А европейцы хотят войну продолжать. Администрация хотела бы, как говорится, некоторые вопросы завершить, ну, во всяком случае, поставить вопрос, допустим, о выводе российских войск с Донбасса, мы это слышали, и конфликт может, так сказать, уже двигаться к какому-то завершению. Но, с другой стороны, понимаете, если требовать какой-то временной фактор, то это оказать давление на Россию, то есть поставить вопрос сроков более важно, чем вопрос пунктов соглашения. И, может быть, вот здесь Китай, может быть, Трамп и хочет, чтобы Китай, как говорится, дал понять Москве, что быстрее надо заканчивать. Ну, а быстрее, значит, сегодня девальвировать какие-то свои позиции,
1: вот,
4: пойти, может быть, на неоправданные уступки. Вот это, может быть, будет основная вещь.
1: Владимир Сергеевич, но ведь, наверное же, давить через экономику. Вот есть ли какая-то угроза нарушению наших экономических связей, которые сейчас на фоне санкций даже укрепляются. Нефть там и так далее, газ.
4: Нет, вы знаете, никаких, так сказать, угроз я не вижу. Если они есть, то они есть чисто технические, есть экономический механизм. Американцы могут предлагать свои услуги или требовать, или просить, или считать, что, ну вот вы развиваете какие-то отношения с Россией, давайте заместите их американскими отношениями. Может быть, поставка там энергоносителей это, может быть, какие-то другие экономические меры. Ну, в общем, как говорится, обеспечьте больше присутствия американских компаний, американских экономических интересов, нежели российских компаний, российских интересов, ну, по принципу конкурентного замещения.
1: Посмотрим, получится. Можем... Посмотрим, получится ли даже в такой форме Дональду Трампу продавить Си Цзиньпина. Мы это почувствуем буквально через, я думаю, в течение месяца-двух, поэтому не обо всем ведь расскажут. Владимир Васильев, политолог, американист и публицист, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, был с нами, говорили о визите Трампа в Китай. Сейчас к следующей теме переходим.
2: Наше время.
1: Ну, как я и сказал, когда представлял уже программу в начале, у нас будет много острых тем, вот они начинаются. Готовьтесь, готовьтесь. Прямо острее не бывает. Очень неприятная история Негослава Милевоевича стала нам известна. Иллюстрация того, как система может перемалывать даже самых преданных стране людей. Гражданин России и Боснии и Герцеговины, но той ее части, это называется энтитет, которая называется Республикой Сербской. То есть он серб из Республики Сербской. Он на почти 30 лет живет в России, активно помогает СВО, внесен в базу миротворец, а теперь у него там какие-то были найдены при подаче заявления на гражданство в 2021 году, значит, какие-то недостоверные сведения были указаны им. Ну, это плохо, конечно, но тем не менее, только что сказали что мы про 30 лет жизни.
3: И у него жена, дети.
1: Жена, дети.
3: У него нет нигде больше дома, да, кроме как в России.
1: Да, и с 2025 года его еще Европейская комиссия ввела в отношении него и Международного движения русофилов, к которому он относится, санкции определенные. И вот его вроде бы даже готовы отправить, причем не в Республику Сербскую. Тут тоже вот начинаются нюансы, и этим мы сейчас будем как раз в этом разбираться. А в Сербию, знаете, да, это разные вещи, это страна такая. В 2023 году Сербия, столица Белград, напоминаем, вот, осудили его на 3 года, и пришел сейчас запрос Интерпола из Сербии. И вот хочется нам понять, мы знаем, что... Мы многие страны своих, как говорится, не выдают. И мы тоже своих не выдаем. Свой ли для нас Негослав Милевоевич и такое ли у него преступление там в Сербии, кстати, тоже дружественной нам стране, что его необходимо выдать. Эту тему в медиа, в СМИ нашел для себя депутат Государственной Думы Михаил Матвеев и решил заняться, поддержать этого человека, заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев сейчас с нами на связи. Мы спросим его, как он намерен помогать, почему решил ввязаться в эту историю, не пугает ли его вот то, что какой-то запрос там есть из сербского Интерпола. Михаил Николаевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
7: Да, добрый день, да.
3: А может быть, вот вы сможете нам прояснить какие-то нюансы, которые мы только что озвучили, кажутся нам непонятными.
7: Ага. Посмотрите, там история такая, исходя из той справки, которую мне по нему передали, там было с его стороны обращение. Ну, он не только ко мне обращался и к журналистам, и в СМИ и так далее. Там ситуация, конечно, такая достаточно неожиданная, прям скажем, для него. Там история такая. Он работал, по-моему, то ли директором, то ли кем-то там в какой-то строительной компании, возможно, сербской, по-моему, сербско-российской или какой-то, которая что-то возводила в России, и они из Сербии каких-то привезли рабочих. Эти рабочие поработали неделю и разбежались. Потом через какое-то время возникло уголовное дело о торговле людьми. Я не знаю, какие там были основания, но как бы якобы вот этих людей привезли работать, да, то есть как-то вот...
1: Насильно.
7: Не знаю, я детально не знаю. И есть, соответственно, решение. Дальше происходит история такая. Он действительно 28 лет живет в России, но на гражданство он начал оформляться, по-моему, то ли в 21-м, то ли в 22-м году. Вот. И, вот эти все истории с вынесением вот этого решения сербским судом, он там проходил свидетелем, потом его перевели там в обвиняемые, значит, это они относились к 23-му году. То есть на тот момент, когда он заполнял анкету на получение гражданства, в которой надо было указывать графу, не привлекались ли вы к уголовной ответственности там за рубежом, да, не, он добросовестно написал, что нет. А потом было вынесено это решение, и сейчас его обвиняют в том, что он якобы, значит, не скрыл вот этот факт. Ну, осужден он был на 3 года, по-моему, то ли условно, то ли как-то. То есть это, видимо, не тяжкое какое-то преступление, раз такие сроки, да. То есть, еще раз, человек не то, что он убил кого-то, да, то есть там торговал наркотиками или украл там миллион рублей там или долларов там где-то, да. То есть какая-то бизнес-история достаточно такая, ну, скажем, однозначная. Он считает, что его просто таким образом как бы подставили там какие-то партнеры там или еще что-то. А деятельность его в России, она куда более масштабна, да. То есть он возглавляет отделение международного движения русофилов. Есть такое движение. Финансирует фестивали, строит православный храм. Значит, действительно, там помогает СВО, за что внесен в списки миротворцев.
1: То есть не рядовой гражданин, а вот еще и бизнесмен, который...
7: Да, ну он предприниматель, жена у него русская, отец у него гражданин России, жена гражданин России, значит, дети граждане России. И вот сейчас возникает вопрос, то есть для того, чтобы его выдать, надо лишить гражданства. И поэтому опасность, угроза заключается в том, что могут прекратить у него гражданство, якобы он недостоверные сведения об отсутствии у него судимости сообщил, да, и тогда его выдать третьей стороне. Он не гражданин Сербии, он гражданин Республики Сербской,
1: запрос из Республики Сербия.
7: При всем уважении к Сербии, мы знаем, что страна, скажем так, народ братский для нас, действительно, один из, может быть, единственный там на Балканах, да, которому можно верить. Но политическое руководство тоже находится под определенными влияниями. И поэтому мало ли, что там хотят этим продемонстрировать.
1: Михаил Николаевич, а давайте мы послушаем специалиста по сербских делах, и, может быть, мы какое-то решение вместе выработаем. Вы не отключайтесь. С нами доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Елена Гучкова. Елена Юрьевна, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
9: Добрый вечер.
1: Вот как здесь нам не перессориться с Республикой Сербской и Сербией? Как вот такая странная немножко история, нестандартная. У вас есть свое решение, как у человека, который разбирается в этих нюансах?
9: Да, конечно. Дело в чем? В том, что Некослав Милевоевич живет в России с 98 года. И он показал себя как большой патриот России. И правильно было сказано о том, что он руководит сербским отделением международного движения русофилов. Помогает, я встречалась с ним, знакомилась как раз именно на конгрессе русофилов. Помогает нашим бойцам на передовой. Занимается строительством православных храмов и детскими домами. И здесь совпало то, что его поставили на сайт миротворцев украинцы за то, что он работал и строил, он возглавляет строительную фирму, что он строил в Крыму и вообще работал в Крыму. Если мы сейчас его выдадим, сейчас даже не углубляясь во что-то другое, да, то его обязательно Интерпол выдаст Украине. Вот
1: То есть даже не Сербия, а Украине, вы считаете, да?
9: Да, его выдадут обязательно Украине. Его могут выдать в Сербии, а Сербия через Интерпол обязательно его выдаст. Потому что он не гражданин Сербии, а гражданин Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. И вся эта история с судом, она очень похожа на какую-то подставу там, потому что это какие-то внутренние разборки, и там никакой уголовщины действительно нет. Он не знал вообще об уголовном преследовании на родине. Его никто с сербской стороны-то и не уведомлял. Он был сначала свидетелем, а когда после того, как стало известно, что он работает в Крыму, и что у него русский фактор, его почему-то статус сразу изменили на обвиняемого. И вот эта ситуация, конечно, эту ситуацию нельзя рассматривать с формальной точки зрения. Знаете, как приходит, наверное, бумага, вот по формальному признаку, раз мы его сейчас вот быстренько выдадим, лишим гражданства. Здесь должен быть особый и очень индивидуальный подход к человеку. Вот, потому что ему грозит тюрьма на Украине.
1: Да, это очень страшно, и я думаю, что вот Михаил Николаевич не зря включился в этот вопрос. И он...
3: Потому что важно сейчас понять, в чьи руки нужно передать эту историю, для того, чтобы она действительно не закончилась какой-то ужасной ошибкой.
1: Давайте мы дадим через минуту, просто резюме какое-то сделаем. Оставайтесь на связи, мы вернемся через минуту и закончим эту тему вашими мнениями.
2: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+. Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+. Наше время.
3: С Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым, и мы возвращаемся к нашим уважаемым экспертам. Хотим только извиниться, предупредить, что мы ограничены очень по времени, поэтому хотелось бы подвести вот какую-то историю, черту под этой историей Негослава Милевоевича. И, наверное, Михаил Николаевич, мы попросим вас начать. Вот секунд 40, пожалуйста, если можно. Что дальше делать и как с этой историей бережно обойтись?
8: Я направил депутатский запрос первому заместителю министра внутренних дел, руководителю службы гражданства генералу Кикотю. Собственно, в его, я так понимаю, епархии находится принятие решения по гражданству. Переговорил сегодня с председателем комитета по СНГ и Евразийской интеграции Леонидом Калашниковым. То есть я надеюсь, что все-таки должно быть принято индивидуальное решение, потому что здесь резонанс, здесь ущерб идеологический для самой России куда более крупный, чем вот исполнение каких-то там решений, тем более в отношении гражданина России.
1: Спасибо. Елена Юрьевна, и ваше мнение, вот как человека, который знает сербскую тему, может быть, вы поддержите каким-нибудь письмом тоже на имя Кикоти или каких-то других чиновников вот позицию Михаила Матвеева?
9: Ну, вы знаете что, сейчас очень многие люди этот вопрос поднимают в средствах массовой информации, в разных абсолютно и радио, и телевизионных передачах, и газетах, в индивидуальных СМИ. Об этом сейчас говорят абсолютно все. Миротворцы встали на его защиту. Те, кто защищал в голубых касках, защищал разваливающуюся Югославию. Они тоже заинтересованы, и все пишут письма в разные инстанции. Но мне кажется, что вот правильно было сказано о том, что давить надо на МВД. Но МВД разбирался по этому делу через суд. Ну, Мосгорсуд.
1: Поэтому... Все решает суд, да, конечно, здесь... в итоге. Да. Да, но, надеюсь, суд услышит общественность и таких людей, как те, которые были у нас сегодня в эфире. Большое им спасибо. Михаил Матвеев, депутат Госдумы, и Елена Гуськова, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской Академии Наук.
3: Вернемся к этой теме на следующей неделе. Ну, предположительно, узнаем, есть ли какие-то движения по этому вопросу, и будем держать вас в курсе. Ну, а сами переходим к следующей теме.
2: Наше время.
3: Встревожила нас эта история. Вспоминаю,
1: следующая история.
3: Что недавно происходило в Новосибирске. В Кузбассе начали срочную вакцинацию скота в личных хозяйствах из-за угрозы узелкового дерматита на этот раз.
1: Ну да, то есть, не знаю, может быть, вообще одна и та же болезнь, только она в разных регионах по-разному называется. Шутка, конечно. Жители села Тарасово заявили, что ветеринары не показали документы о вспышке инфекции и не объяснили, какую вакцину используют. Сельчане опасаются повторения ситуации в Новосибирской области, где после карантинных мер массово уничтожали животных. Местные фермеры жалуются, что вообще содержать скот становится невыгодно. Мы решили поговорить со специалистом в этой сфере, с ветеринаром, ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков с нами на связи.
3: Михаил... Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте.
10: Да, здравствуйте.
1: Михаил, во-первых, про узелковый дерматит. Что это за болезнь? Это первый вопрос, важный для любого человека, не посвященный. Второй, как от нее лечат?
10: Узелковый дерматит – это заболевание преимущественно крупного рогатого скота. Иногда болеют овцы, козы. Это вирусное контагиозное заболевание, относящееся к карантинным. То есть при возникновении очага вводится карантин. Сразу успокоим, что для людей она безопасна. И известна она в ветеринарии давно. Единственное, что ареал обитания этой болезни все-таки как-то у нас ассоциировался всегда с Африкой. Со странами Африки. Но вот с 2015 года начал регистрироваться и в России.
3: А чем заканчивается этот узелковый дерматит? Падежом скота или как-то это лечится, или они переболевают, им тяжело, или как?
10: Специфического лечения не существует, но можно лечить симптоматически. Другое дело, что в больших объемах производственных лечение, как правило, экономически невыгодно, поэтому восприимчивых животных нередко уничтожают.
1: Вот мы слышали от экспертов, со многими обсуждали эту тему, которые говорят, что вот эти вот панические регулярно возникающие настроения, то по поводу одного заболевания животных, то по поводу другого, вызваны тем, что у нас не очень совершенная сейчас система взаимодействия таких организаций или органов, как Россельхознадзор, ветеринарная служба и так далее, что у нас многие фермеры не подготовлены к тому, чтобы заниматься профессиональным разведением скота, то есть скотом-то они занимаются, а что его надо вакцинировать, там, за ним как-то следить особо.
3: То есть это отношение как к бизнесу, мы платим налоги, да. А все остальное, да. В общем-то, уже ничего дело.
1: Вот что вы по этому поводу думаете? Есть ли у вас какое-то мнение на этот счет, Михаил?
10: Ну, вообще, полный контроль за ветеринарным состоянием в стране лежит, конечно, на Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Это Россельхознадзор. И территориальные органы должны осуществлять вот федеральные государственный контроль ветеринарный. То есть это все в ведении вот этой организации должно находиться.
1: Это да, это мы говорим о контроле, когда вот все случилось. А кто должен заниматься, например, профилактикой, обучением фермеров там, и так далее?
3: Оповещением. Какой-то календарь прививок может быть.
1: Да, может быть, как у людей он существует.
10: Это, конечно, всю профилактическую и разъяснительную работу должны местные ветеринарные органы осуществлять.
1: Просто возникает ощущение, вот когда эти настроения возникают то в одном, то в другом регионе, что они этим не занимаются. Может быть, у вас есть какое-то, вот, ну не знаю, какие-то примеры, может быть, вы сталкивались с какой-то ситуацией в регионах, но вот откуда вот эти вся информация, что фермеры боятся, им никто ничего не показывает, когда ветеринары приезжают, начинают там вакцинировать коров. Но ведь похоже, что так и есть, но вряд ли все врут, знаете, да, ну, что думаете?
10: Тут дело в том, что, видите, мы говорим о больших таких, вот Новосибирск, там Тюменская область, это очень большие, обширные регионы Российской Федерации, и, ну, допустим, там, к примеру, 1 миллион крупного рогатого скота на этой вот, в этой области у частных предпринимателей и фермеров. А ветеринарных врачей всего, например, 100 человек. Такое может быть, да, в каждом крупном населенном пункте по одному там врачу, например, который контролирует ситуацию. И когда происходит вспышка, когда несколько сотен тысяч начинают заболевать ежедневно животных, то просто человеческого ресурса бывает не хватает для того, чтобы прийти каждому, посмотреть, осмотреть, поставить диагноз, взять анализы. Поэтому вот и возникают такие ситуации, что зачастую даже информации не дают, что за заболевание, да, такое впечатление, что действительно скрывают даже.
1: Они говорят, что скрывают, да, а может быть, их просто боятся пугать. Михаил, а у меня мысль возникла, может быть, тоже в своих кругах кому-то подскажете, а может, наши слушатели сейчас из чиновников услышат это. Может быть, все-таки как-то учить их на входе. Вот человек решил заниматься разведением скота. Слушайте, человек садится за руль автомобиля, он должен получить права. А вот разведением скота заниматься никаких прав не надо. Любой умеет. Но это ведь неправда. Это же не так. Это же сложное дело. Согласны с этим?
10: Естественно, нужно базовые знания иметь для того, чтобы, собственно, наши коровки, не знаю, кто угодно, кого бы ни разводили, нужно иметь базовые знания для того, чтобы они были здоровы, и весь календарь санитарных, ветеринарных, профилактических мероприятий, конечно же, соблюдать.
1: А он все-таки существует, получается, этот календарь. Вот только сказала, календарь прививок, то есть какой-то календарь ветеринарных мероприятий, да?
10: Он от каждого региона, собственно, меняется, то есть где-то у нас одни, опасность одних заболеваний, где-то опасность других заболеваний. Вообще скажу, конечно, что ведь наши даже собаки, кошки, любой другой крупнорогатый скот, это же имущество, чисто юридически. То есть, имущество,
3: да, можно, так и есть.
10: Да, имущество можно застраховывать. Вот. И тогда уже, когда внезапный падеж произошел, там, или при соблюдении хозяином, то есть хозяин говорит, я выполнял все ветеринарно-санитарные мероприятия профилактические, вот, пожалуйста, у меня листочки, если ко мне приходил врач, раз там в 3 месяца, например, как это положено, у меня произошел падеж, или хуже того, у меня тот же врач пришел и забрал мое животное, сказал, что оно больное, да, просьба возместить. Вот это было бы дело.
1: Вот это было бы дело, если все так серьезно подходили к делу. Похоже, все-таки есть недопонимание у тех, кто этими вопросами занимается.
3: Вообще, конечно, очень много таких деталей, о которых нам, жителям городов и мегаполисов, трудно даже себе представить. Например, что ветеринар может прийти и забрать с собой животное. Вообще, как это происходит? Ну, я думаю, что этот разговор стоит того, чтобы
1: придется
3: его однажды продолжить. А мы благодарим нашего эксперта Шеляков Михаил, ветеринарный врач высшей квалификационной категории. Покинем вас ненадолго, но вернемся уже после новостей и будем говорить вот о чем. Если у вас есть собственный домик в деревне, и вы уверены в том, что приобрели его на законных основаниях, то не все так просто. Ольга Максимова, Игорь Шатров, дождитесь.
2: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
12: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радио России. Главное радио страны. Знание, опыт, достижения. В программе Станислава Миловидова «20 мегабайт».
13: Вы отправитесь в мир необычных устройств, неожиданных открытий и странных изобретений. Окажетесь на переднем крае цифровой индустрии, когда высокие технологии начинают казаться магией.
2: 20 мегабайт. По понедельникам в 18.35 по Москве и в 19.35 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
14: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
15: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
16: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
17: Второй мост через Волгу – железнодорожный, ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост из императора Николая II.
16: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России – главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Радио России. Молекулярно-генетические данные в построении эволюционных деревьев.
18: Сначала мы должны прочитать последовательность определенных генетических маркеров. Это могут быть кусочек какого-нибудь гена. Мы можем прочитать полностью весь геном.
2: Биолог Людмила Зиневич в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 14.10 по времени Салехарда. Разбираем сложные темы простым языком в программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
19: Дормио использует гипногогическую фазу сна, когда мы почти что находимся в стране снов. Мозг пересматривает события дня. Это самое лучшее время для манипулирования сновидением.
2: Примените научный подход к своему пониманию мира по средам и пятницам в 14.35 по Москве и в 13.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
20: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
21: Словарь русских говоров Забайкалья.
20: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин встретился в Кремле с Дилмой Роусеф, президентом нового банка развития, утвержденного странами БРИКС. Владимир Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей. На их место назначены новые руководители. Правительство России утвердило новые правила расчета выслуги лет для добровольцев. Далее подробно. Владимир Путин встретился в Кремле с Дилмой Роусеф, президентом нового банка развития, учрежденного странами БРИКС. Президент обсудил с ней перспективы и текущие вопросы взаимодействия. На встрече, которая прошла в среду в Кремле, приняли участие заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, а также вице-президент нового банка развития Роман Серов.
2: Уважаемая госпожа Роусеф, я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Знаю, что у вас намечены мероприятия в Москве по линии банка. И мне очень приятно, что у нас есть возможность в рамках вашего рабочего визита встретиться, поговорить, обсудить нашу текущую работу, поговорить о перспективах.
1: В свою очередь Роусеф обратила внимание на значительный объем работы с российской стороной, в которой принимали участие Силуанов и Орешкин. «Я бы хотела сказать, что для меня очень важно находиться здесь сейчас и иметь эту возможность разговаривать с вами лично и с представителями вашей команды», – подчеркнула Дилма Роусеф. В завершении вступительных слов она отметила: «От имени Бразилии президент Лула да Силва передает вам горячий привет, а также большое уважение». Губернаторы приграничных с Украиной Белгородской и Брянской областей ушли в отставку по собственному желанию. Президент отставку Вячеслава Гладкова и Александра Богомазова принял и назначил временно исполняющих обязанности губернаторов. В Рио главы Белгородской области назначен Александр Шуваев, уроженец Белгородского Нового Оскола, ветеран СВО, генерал-майор, Герой России, участник кадровой программы «Время героев». С января он занимал пост заместителя губернатора Иркутской области. Егор Ковальчук, председатель правительства Луганской Народной Республики, назначен в Рио губернатора Брянщины. Выборы губернаторов Белгородской и Брянской областей пройдут в единый день голосования 20 сентября. Россия продолжит модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы. Об этом заявил Владимир Путин. Президент посетил Московский институт теплотехники, одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Предприятию исполнилось 80 лет. Глава государства поздравил коллектив института с этой датой.
3: Действительно, в мае 1946 года, через год после Великой Победы, через год после завершения тяжелейших испытаний в годы Великой Отечественной войны, институт был создан и стал одним из символов возрождения страны после всех понесенных, казалось бы, невосполнимых потерь. Стал символом нового прорыва в укреплении ее научного, индустриального, оборонного потенциала. Здесь рождались и осваивались передовые, поистине революционные на тот период времени ракетные технологии, перевернувшие без всякого преувеличения всю историю 20 века. Ковался надежный ядерный щит Родины. Совместно со специалистами других оборонных организаций и предприятий велась непрерывная, напряженная работа, от результатов которой зависело само будущее нашего народа.
1: Владимир Путин наградил коллектив института орденом за доблестный труд, а также вручил орден Героя России академик Уран генеральному конструктору института Юрию Соломонову. А ранее Владимир Путин дал очень высокую оценку испытательному пуску новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». «Это важное событие для всей страны и ее безопасности на годы вперед», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: Мы пока не слышали о какой-то официальной реакции. Разумеется, все Подобные пуски осуществляются с уведомлением. Работает специальная система уведомлений в строгом соответствии с имеющимися международной практикой. Но в целом, и, собственно, и сам президент, глава государства, дал очень высокую оценку этому большому достижению, которое произошло вчера, этому пуску. Действительно, это очень важное событие для всей страны и для безопасности нашей страны на многие-многие годы вперед.
1: Накануне командующий РВСН Сергей Каракаев доложил Владимиру Путину об успешном испытательном пуске «Сармата». Глава государства сообщил, что первый ракетный полк с такими ракетами заступит на боевое дежурство до конца года. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад, бригады охраны Генерального штаба ВСУ и бригады теробороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Днепр» сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
5: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районе населенных пунктов Новоандреевка и Запорожец. Уничтожено 50 военнослужащих, 18 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Российские средства ПВО за сутки сбили украинскую ракету «Нептун», 572 беспилотника, 3 управляемые авиабомбы и 2 снаряда «Хаймарс», сообщили в Минобороны. Правительство России утвердило новые правила расчета выслуги лет для добровольцев. Теперь время службы в боевых действиях или контртеррористических операциях будет засчитываться с повышенным коэффициентом. Если доброволец непосредственно участвовал в боях, один день службы идет за 3. Столько же начислят за период лечения после ранения или контузии. При выполнении задач в зоне контртеррористической операции один день считается за 2. Эти льготы распространяются на военных, сотрудников МВД, Росгвардии, пожарных и работников уголовно-исполнительной системы. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Зенит» летом намерен купить нападающего «Динамо» Константина Тюкавина. Петербуржцы готовы предложить москвичам 2 варианта сделки, сообщает «Спортэкспресс». Либо покупка нападающего за 20 миллионов евро. Второй вариант – 10 миллионов евро плюс полузащитник Андрей Мостовой. Однако, как сообщает инсайдер Иван Карпов, «Динамо» не рассматривает возможность перехода Тюкавина в другую российскую команду этим летом. Контракт нападающего рассчитан до 30-го года. В нем нет фиксированных отступных для команд из России. А сумма для европейских клубов 20 миллионов евро. ЦСКА провел переговоры с 54-летним хорватским тренером Ненадом Бьелицей. По информации LegalBet, Бьелица основательно подошел к переговорам. В ходе беседы с руководством армейцев он изложил свое видение оптимального состава команды и рассказал о подходах к подготовке и интеграции молодых футболистов. Ранее сообщалось о том, что ЦСКА выбирает между Сандро Шварцем и Марселом Личкой. Хоккей. «Акбарс» на выезде со счетом 5-1 разгромил «Локомотив» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Таким образом, счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Следующие 2 матча серии пройдут в Казани 15 и 17 мая. Продолжается полуфинальная серия плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. В среду «Зенит» на выезде обыграл «Уникс» 78-69 и сравнял счет в серии до 3 побед 1-1. А в другой полуфинальной серии «Локомотив Кубань» ведет у ЦСКА 1-0. В завершении о теннисе. Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме, уступив Касперу Руду 1-6, 6-1, 2-6. В четверг свои четвертьфинальные матчи проведут Андрей Рублев и Даниил Медведев. Рублев сыграет с первой ракеткой мира Яником Синнером, Медведев с Мартином Ландалусе. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в четверг, 14 мая, в Хабаровске плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Архангельске плюс 20, плюс 22, облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве облачно с прояснениями, местными, местами возможен небольшой дождь. Днем в столице плюс 21, плюс 23.
0: Театр Радио России представляет.
7: А впрочем, до свидания, до свидания, товарищи. Прошу как можно дальше отойти от аппарата.
0: «Аэлита» по одноименному произведению Алексея Николаевича Толстого.
8: Это Марс.
9: Серебристый диск Марса заметно увеличивался. Ослепительно сверкало пятно льдов Южного полюса. Ниже его расстилалась изогнутая туманность.
0: Советская экспедиция летит на Марс и обнаруживает, что эта планета обитаема. Ее жители – потомки землян с погибшей Атлантиды.
10: Мстислав Сергеевич, а я не пьяный?
11: Отставить, отставить. Что видите в иллюминаторе?
0: Дочь верховного правителя Марса, прекрасная Аэлита, рассказывает людям историю своей цивилизации.
12: Ну, какие вам нужны данные?
13: Наиболее выпуклые черты вашей биографии.
0: Один из участников космического путешествия решает устроить на Марсе революцию.
14: Пламенный привет от Советской Республики. Уполномочивайте.
0: Слушайте радиопостановку «Аэлита» по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
15: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире. Игорь Шатров и Ольга Максимова.
16: Мы снова с вами, готовы продолжать. У нас есть мессенджеры 8-925-222-9992. Это место, где вы выражаете свои мысли и эмоции. Ну, а мы расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут нашего эфира. Специальный репортаж Ивана Волонихина о юбилее программы «Вести» завершит сегодняшний наш эфир. Придет к нам Виталий Павлов, и поговорим мы о том, что в 8 городах Золотого кольца пройдет многодневная велогонка России, более 500 километров. Обсудим это. Очень интересная тема для собственников домика в деревне, которые уверены в том, что приобрели его на законных основаниях. Вот расскажем вам случай, который может опровергнуть такую уверенность очень у многих людей. Ну а начнем мы с такого достаточно срочного сообщения.
17: Начинаем?
16: Да, ну начинаем. Давай.
17: Губернаторы Белгородской и Брянской области

0: властей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз ушли в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Оба губернатора подали в отставку по собственному желанию. Гладкова временно сменит Александр Шуваев, участник программы «Время героев». На должность в Рио главы Брянской области назначен глава правительства Луганской Народной Республики Егор Ковальчук. Указ о назначении подписан. Президент Владимир Путин провел встречи с Шуваевым и Ковальчуком в Кремле. Ну а выборы губернаторов, естественно, пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года. Очень скоро, в сентябре. Ну а мы к основным темам нашей второй половины программы.
1: Наше время.
0: Ну что, Ольга Владимировна уже, в принципе, проанонсировала очень хорошо эту тему нашего большого разговора, который мы сегодня будем вести, потому что и тема большая, и повод очень такой серьезный. А люди, которые столкнулись с несправедливостью, как они считают, написали напрямую линию президента напрямую линию президента, которая по итогам года всегда проходит в декабре и в этот раз также проходила в прошлом году. Ну и по традиции этими вопросами во многом занимается Народный фронт. И нам позвонили из Центрального штаба Народного фронта и предложили тему для вот как бы нашего эфира. С одной стороны, это очень характеризует позитивно Народный фронт, с другой стороны, к этой теме необходимо привлечь внимание как можно большего числа людей, потому что, похоже, схема Долиной, да, которая с квартирами тут полстраны передернула, да, когда это все началось, когда стало ясно, что можно вот так обмануть человека, вот она может, оказывается, случиться, проявиться и с индивидуальным жильем, но только в роли мошенников. Мошенником в этой истории будет выглядеть государство. Надеюсь, я вас не сильно напугал и совсем не антигосударственные вещи говорю. Сейчас вы все поймете. Итак, если у вас есть собственный домик в деревне, и вы уверены в том, что приобрели его на законных основаниях, все документы у вас оформлены правильно, все синие печати стоят на положенных местах, платеж проведен банком, вы многие годы, даже десятки лет, холили и лелеяли свое небольшое поместье, обустраивали участок со временем, чтобы передать это гнездышко детям и внукам. Не обольщайтесь, что у вас все получится. Однажды утром к вам могут постучать в дверь вашего домика судебные приставы и предложить снести вашу фазенду, причем за ваш же счет. В нашу программу обратились, как я уже сказал, представители Центрального штаба Народного фронта с целью привлечь внимание к одному вопросу, которым Народный фронт занимается по поручению президента в рамках рассмотрения обращений граждан на прямую линию. Происходящее у курорта в Геленджике иначе, чем правовым беспределом, назвать нельзя. Фактически в Геленджике реализуется схема Долины, только к добросовестным приобретателям имущества предъявляют претензии не мошенники, а государство. Ну, в данном случае имеется в виду суд, который, ну, как бы стоит даже выше, да, это же самая высшая власть судебная. Суть вопроса такова. Помните, как схема Долины чуть не сделала токсичным весь вторичный рынок жилья, вторичный рынок квартир. Аналогичная ситуация складывается и со вторичным рынком ИЖС на юге России. Можно годами жить в доме, а потом вот с ним произойдет то, что я уже сказал. Такая перспектива угрожает сейчас жителям поселка Маяк, что в геленджикской Кабардинке. Об этом местные жители написали на прямую линию президента. Геленджикский городской суд рассматривает сейчас иск прокуратуры Краснодарского края о возвращении в собственность земельных участков под коттеджным поселком Маяк в Кабардинке. 8,4 гектара, 49 семей, 49 участков. Исковая давность по гражданским спорам в стране у нас 3 года по закону, в отдельных случаях 10 лет. В рассматриваемом деле якобы спорные сделки проводились более 15 лет назад. Ну, еще раз, что там было? Был когда-то санаторий профсоюзный, который профсоюзы в 90-е годы продали частным лицам или там компании, уже вдаваться не будем в детали. А в нулевые годы, уже 21 века, различные люди покупали эти земли, начинали строить свое жилье. За эти годы, понятное дело, построили. А теперь их на суде говорят: господа, ну, извините, там что-то в 90-е годы кто-то нахимичил. Какая-то коррупция нам там мерещится, да? А давайте-ка мы отдадим все государству. Давайте-ка мы вернем государству эти земли. У вас они незаконно. В итоге Народный фронт направил свою комиссию из соответствующих людей, которые разбираются в подобного рода вопросах. И вот

0: являются законными и действительными. Ну, сделки по приобретению. Я говорю кратко, потому что, ну, эфирное время не бесконечно. Расположенные на участках жилые дома не являются незаконными самовольными постройками. Слушайте, люди 20 лет жили в этих домах. И последний вывод. Прокуратуре пропущен срок исковой давности. Давайте обсудим этот вопрос с представителями Народного фронта. С нами на связи главный эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ, член Центрального штаба Народного фронта Светлана Калинина. Светлана Викторовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Светлана Викторовна, ну вы меня лично попросили даже, да, чтобы
2: Игорь,
0: вот мы поднялись эту
2: говорить,
0: тему.
2: Что государство, знаете, вот в лице, на моей практике, количество и прокурорских работников, да, которые бывают тоже коррумпированы, которые тоже бывают связаны с
0: оппозицией.
2: Я бы
0: все
2: государство не стало бы, знаете, обвинять в этом вопросе, потому что в любом случае, раз написали напрямую линии президента, поэтому мы и разбираемся с этим вопросом. И поэтому и судьи у нас сегодня под уголовной ответственностью очень много, которые тоже попадают в коррупционные схемы. Поэтому давайте будем просто говорить, что есть сегодня непонятный разговор, который сегодня людей может просто выселить на улицу, что не должно быть в принципе, вот абсолютно. Поэтому здесь история сейчас только в разгаре проверки. Мы сделали запросы, и делаем запросы и в Следственный комитет, мы делаем запросы в Росреестр, который регистрировал, да, эти земли, в Роскадастр.
0: То есть это было, да? Это законно?
2: Нет, мы видели эти ответы у людей, они были представлены для суда, но суд не везде их почему-то принял во внимание. Вот это тоже, знаете, очень странная история. Поэтому давайте мы будем говорить сегодня, будем смотреть, мы будем писать на господина Краснова, на Верховный суд, потому что однозначно надо посмотреть, почему это через 15 лет вдруг понадобились кому и отжимаются эти земли, а они отжимаются.
0: Вот так.
2: И, судя по всему, я не хочу даже выбирать сегодня выражение, они просто кем-то отжимаются. Поэтому люди страдать не должны, люди действительно, оценочную стоимость, которую им определяют, это вообще, знаете, ну, вот, я даже слово, даже такого нормального человеческого подобрать очень сложно. Вот прям в наглую.
1: Издевательские, да, там, компенсации?
2: Ну, варварские это даже не то слово. Вот прямо, знаете, в десятки раз оценка меньше, чем стоимость по факту видно даже по строительству.
0: Светлана Викторовна. Светлана Викторовна, а я вот прочел в вашей записке, в этом вашей справке, что эксперты и не имели права этот эксперт даже экспертизу проводить, потому что исключен из РОВа экспертной организации, да?
2: Как, абсолютно.
0: А как это так бывает? Суд же пригласил эксперта.
2: Вот, вы сами себе отвечаете на вопросы, потому что, Игорь, действительно, вот так бывает у нас в стране. И действительно, чтобы не было такого прецедента дальше, потому что, знаете, кусок лакомый, он еще дальше заставит лакомиться еще больше. Захочется. Вот чтобы этого не было, необходимо сейчас это обращение просто довести с правильными формулировками, сделать так, чтобы люди действительно понимали уверенность и защиту государства, что законы Российской Федерации они есть, и что 90-е годы. Мы даже были удивлены, что не было ни одного, то есть запрос, а были ли возбуждены, раз неправомерные действия профсоюзов были когда-то, какому-то гражданину уже есть это уголовное преследование со стороны прокуратуры, а не к людям, которые купили честно эти участки, и вот так вот через суд выдвигать выселение. Нет, дело не открыто, дело нет, а просто-напросто вот какой-то дядька там сивый сделал такую историю, вот так... И давайте как-то в этом разбираться. Поэтому история очень, ну, для меня очень странная.
0: Светлана Викторовна,
1: вообще те края славятся, да, дивными историями.
0: Краснодарский край, да, известный регион. Светлана Викторовна, мы обязательно сейчас с вами еще ваши выводы услышим в эфире. Но давайте послушаем человека, который был прямо на суде, да? Это вы же направили туда прямо руководителя Народного фронта Краснодарского края. И вот он свое мнение от личного этого общения нам, наверное, расскажет. Федор Геращенко. Федор, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Игорь, вот ваше мнение. Ольга. Да, ваше мнение, пожалуйста.
3: Ну, слушайте, я сидел непосредственно со своей командой юристов, адвокатов на заседании суда. Я сам не компетентен разбираться в таких делах, но, ну, во-первых, когда я слушал доводы адвокатов со стороны ответчиков относительно ходатайства по привлечению и назначению новой проверки, повторной экспертизы, прошу прощения, повторной экспертизы, и я понимаю, что все доводы основательны и что обоснованы полностью, и для

0: меня было огромным удивлением, что суд не назначил и отказал в этом ходатайстве о назначении повторной проверки ввиду определенных причин и отсутствия компетентности у эксперта, который это делал. И когда проходит такая проверка, она все-таки, точнее, не прошу прощения, проверка, экспертиза. Такая экспертиза, да, она все-таки проводится несколькими экспертами, каждый эксперт отвечает за свою сферу деятельности, кто-то отвечает за экологию, кто-то за оценку и так далее. Вот, здесь все было сделано одним экспертом, и, ну, для меня это тоже поднимает достаточно большое количество вопросов, потому я...
1: Люди, которые присутствовали при этом, да, мне тоже рассказывали, что вот 49 этих зданий человек обошел за сутки или там за полдня, пофотографировал чего-то.
0: Там после... из 49, прошу прощения, осталось, по-моему, по моей информации, около 28. То есть там какая-то часть отсеялась, но предположительно там кто-то неприкасаемый, может быть, живет. Я не знаю.
1: Ну да, тем не менее, там 28, да, обошел человек за какое-то, условно говоря, короткое время и сразу оценил, да, вот, то есть представляю, как человек заходит на участок, да,
0: и ущерб.
1: Да, и все. И оценку делает.
0: И ущерб экологии тоже этот же человек оценил каким-то образом, я не знаю. Но тут, понимаете, тут проблема в том, что люди не просто сейчас лишаются имущества своего. Это первый вопрос. Второй вопрос, что людям вменяются еще огромные штрафы за нанесенный вред экологии, понимаете? Ага. Миллиардные штрафы.
1: То есть им
0: и эти люди просто остаются ни с чем.
1: Да, они строили на землях, где имели право строить, а теперь им говорят, а тут вы что-то...
0: Да, они добросовестные. Они добросовестные приобретатели, и проблема еще в том, что вот женщина подошла после суда, она говорит, понимаете, я являюсь ответчиком по данному делу, но у меня нет там ни земли, ни имущества никакого. Я развелась с супругом, со своим бывшим 6 лет назад, это все отошло ему, но я также прохожу по делу ответчиком, моя сейчас жизнь полностью разрушена, потому что я не могу вести бизнес, потому что со мной никто из контрагентов не хочет связываться, потому что я прохожу по делу с многомиллиардным штрафом, понимаете?
1: Да.
0: То есть жизни огромного количества людей просто разрушаются.
1: Собрали сейчас в одну кучу, да, 150 человек в один мешок и всех разом обвинили. Федор, мы к этой теме будем неоднократно, видимо, еще возвращаться, раз уж Народный фронт решил за нее всерьез взяться. А сейчас послушаем тогда еще Светлану Викторовну. Вам большое спасибо. Мы будем к вам звонить и дальше будем интересоваться ходом событий дальнейших. Светлана Викторовна, ну давайте подведем итоги. Что вы будете дальше делать, кроме того, что напишете, расскажете в эфирах?
2: Ну, во-первых, обязательно необходимо будет нам, и уже мы начали готовить пакет документов для Следственного комитета Российской Федерации, дать оценку действиям и органам прокуратуры, в том числе природоохранной, которая нанимала вот эту организацию, которая непонятно по каким принципам делала вот эти заключения. Вы знаете, меня больше в этом случае сегодня волнует другой. Я столько проехала по стране и видела, когда вот эти разрушающие, и на Байкале, да, вот этот химзавод, который туда сбросы были, и мы добивались, чтобы был вот этот ущерб действительно оценен, и никак не могли, он видимый был ущерб. А здесь люди разваленные, ну,
1: санаторий развалин.
2: Практически все было развалено в 90-е, мы с вами знаем. Они, наоборот, эти земли привели в порядок на берегу Черного моря, где туристический кластер, давайте так. Они развалены, да, Египта там мы смотрели. И плюс ко всему люди, наоборот, какой ущерб могли нанести природе или ущерб краю, вот как это надо было оценить без видимой картинки. У них там сады, у них там прекрасные постройки, они строили из материалов, которые там для себя, для своей семьи, экологически чистые. Ну, потому что вы для семьи не будете строить, простите меня, из веток.
1: Чего-то и палок, да.
2: Палок. Поэтому здесь история такая, что вот этот вот, понятно, фиктивный оценочный материал, как его вообще прокуратура взяла во внимание? И мне сегодня вот этот вопрос не дает просто понимания. люди, которые действительно просто живут, прописаны, там часть людей прописана, у них есть прописка, до 15 лет, сколько они там живут, они прописывали детей, они, это не просто садовый дом, там уже часть переведены в ИЖС по закону Российской Федерации, который разрешал, и никто им никаких требований не предъявлял. Охраняемая зона природоохранных и ландшафтных таких территорий, она просто говорит, что, ребята, близко к воде вы не имеете права перекрывать, они не перекрыли.
1: Ну,
2: дороги
1: да,
2: вы
1: на холме. Там определили.
2: Ну, то есть, да. Вот где этот ущерб, который они нанесли в таком массовом заключительном слове, для меня непонятно.
1: Светлана Викторовна, будем возвращаться к этим темам. У нас, к сожалению, закончилось время. Спасибо, что вы нам ее подсказали. Будем следить за Краснодарским краем. Любим мы за ним присматривать. Светлана Калинина, главный эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ, член Центрального штаба Народного фронта, и Федор Геращенко, руководитель Народного фронта в Краснодарском крае, были с нами на связи.
3: Ну а далее мы будем говорить о спорте. К нам сегодня придет Виталий Павлов, и мы поговорим про многодневную велогонку «Россия».
4: Время детских пластинок.
5: Здравствуйте, ребята! Я Колобок!
6: Да ты русским голосом заговорил!
7: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш веселый Колобок, печеный бок.
4: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
7: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
8: Вот это здорово!
4: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
8: Вот еще бы такую же книжку.
4: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: На связи ГТРК «Донт-Эйр». Радиопроект «Области знаний».
10: Это волшебство технологий.
11: Каждый гость студии – настоящая находка.
4: Наше время.
3: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым и представляем вам Виталия Павлова. Здравствуй, Виталий.
12: Да, привет, привет.
1: Привет, привет.
12: Слушайте, ну, сегодня говорим о велогонке «Россия», которая пройдет в сразу нескольких регионах, можно сказать, нашей страны по Золотому кольцу. И, ну, конечно, велоспорт в текущих погодных условиях, это, мне кажется, вообще прекрасное времяпровождение. При том,
1: скажу,
12: что я сам,
1: как велосипедист тебе.
12: При том, что я сам вообще не умею кататься на велосипеде, но поддерживаю.
3: Не жарковато, вот, кстати.
1: Ну, нет, ну до 30 это нормально.
12: До 30, да, мне кажется, это оптимальная температура.
3: Ветерок, да?
12: Как круче раз, педали. Да, как раз обдувает, и это то, что нужно. В том числе для таких вот любительских заездов, да, плюс ко всему, не стоит забывать о том, что велоспорт все-таки подразделяется на разные виды, да, есть же трековый, есть шоссейный, есть маунтинбайк, есть вообще BMX, это все разные виды велоспорта. Мы говорим про велогонку, это как, можно сказать, веломногодневка, да, как, ну, самые яркие примеры, которые за рубежом проходят, да, там Джиро ди Италия и так далее. Здесь это та многодневка, которая будет проходить исключительно по выходным дням. Она, соответственно, направлена на то, чтобы повышать в том числе интерес к нашему внутреннему туризму, потому что, ну, по Золотому кольцу, естественно, масса всего можно посмотреть.
1: То есть это все лето будет,
12: да,
1: в разных городах Золотого кольца.
12: Вплоть до середины сентября, когда будет финальный этап в Москве. Всего порядка 500 километров, соответственно, запланировано в этой веломногодневке, но понятно, что есть и отдельные интересные, скажем так, велофестивали, да, которые, соответственно, будут доступны для всех желающих в разных городах, то есть не обязательно принимать участие во всех, можно приезжать там в один город, и там покататься, и это будет доступно для каждого с точки зрения профессиональной подготовки.
3: Забить на работу до сентября.
12: Ну, не настолько все-таки.
3: Ну, мне кажется, что такие тоже будут.
12: Но это уже, мне кажется, другое направление несколько, да, потому что мы знаем, что многие, в общем, любят действительно на велосипедах и путешествия такие достаточно серьезные. Вообще у нас по стране масса разнообразных трасс появилась в последнее время, и могу сказать, что, например, в Ленинградской области прекрасные трассы построены, в том числе там, где озера, да, располагаются, там прекрасные виды, я знаю, что многие коллеги в том числе туда ездили.
1: А я вот мечтаю, что появится, они обещали закончить рано или поздно трассы между Москвой и Питером велосипедные.
3: Потому что Игорь Владимирович спокойно катается в Сергиев Посад и обратно.
12: Да, да. Ну,
3: и
12: на самом
3: до Владимира тоже.
12: На самом деле, даже несмотря на то, что в Москве такой, скажем, плотный трафик, да, я знаю много людей, которые просто на работу ездят на велосипеде для того, чтобы поддерживать себя в форме и потом принимать участие вот в этих веломногодневках или в каких-то заездах на выходных
1: днях.
12: Спасибо,
1: что ты мне намекнул, что, видимо, я так и сделаю со следующей недели.
3: А я как раз сижу и думаю, все-таки, знаешь, по третьему транспортному кольцу проехать 30 км до работы. Это в каком виде ты придешь в офис?
12: Ну, это героические, конечно, усилия. И люди, которые, ну, скажем так, всегда едут еще с дополнительным чемоданчиком для того, чтобы переодеться. Потому что в той же одежде, конечно, после проезда по трассе на работу точно не выйдешь. Но так или иначе, конечно, это, мне кажется, прекрасное времяпровождение. И то, что такая многодневка России состоится, это замечательно. Ну и давайте послушаем про этапы. Владимир Чайцын, руководитель велонаправления гонки героев, рассказал нам подробности про каждый этап, который будет проходить.
13: В 2026 году многодневная велогонка России – это большой федеральный проект, который курируется аппаратом правительства Российской Федерации, а Министерство спорта Российской Федерации, Лига Героев и Федерация успешного спорта России являются непосредственным организатором данного мероприятия. В этом году велогонка пройдет в 8 регионах, входящих в Золотое кольцо России, в таких городах, как Кострома, Владимир-Суздаль, Ярославль, Иваново, Калязин, Нижний Новгород, Сергиев Посад и Москва. Также на этапах предусмотрены различные форматы велогонки. Например, индивидуальная велогонка – это гонка с раздельным стартом, где участники борются не только с соперниками, но и сами с собой. Такой формат у нас будет на первом этапе уже 16 мая в Костроме. Дистанция 44 километра. А также планируется проведение формат критериум. Это велогонка, где победители и призеры определяются по сумме очков промежуточного финиша. Такие этапы у нас будут 18 июля в Иваново и 8 августа в Калязине, Тверской области. Остальные этапы в городах Владимир, Ярославль, Нижний Новгород, Сергиев Посад, Москва – это гонки групповые, гонки с общего старта, где спортсмены стартуют одной общей группой и едут до самого финиша, определяя победителей и призеров по фактическому пересечению финишной линии.
12: Ну, на самом деле, вы знаете, что в многодневках всегда есть такой общий зачет, и в том числе на этой тоже будет и общий зачет, и отдельный, соответственно, по каждому этапу. В общем, как обычно, все это как в серьезном велоспорте присутствует.
1: А вот еще все-таки, кроме вот общего зачета и отдельного по этапам, обычные вот люди, они могут без... просто, да, любой может поучаствовать, да? Или нет?
12: Это в большей степени относится вот к следующему формату. Владимир Чайцын нам тоже рассказал про те велофестивали, которые еще будут проводиться на каждом из этапов. Давайте послушаем.
13: Также в рамках велогонки России планируется проведение велофестивалей. Велофестивали будут доступны совершенно для всех, для детей и взрослых, для жителей города, для туристов, кто приезжает в город провести свои спортивные выходные. Допускаются дети от 6 до 14 лет с сопровождением взрослых и от 15 лет и старше уже без сопровождения взрослых. В велогонке могут принять участие такой более спортивный, более профессиональный формат, там только взрослые с 18 лет. Также в регионе планируется проведение гастрофестивалей, экскурсионных забегов, то есть люди, кто приезжает поддержать участников велогонки, приезжают с семьями, они могут принять участие в различных форматах и посмотреть на достояние региона, на культуру региона, на промыслы региона и другие активности, которые регион нам подготовит. В велогонке, еще раз повторюсь, принимает участие спортсмены, прошедшие медицинское обследование, спортсмены, которые доказывают, что они достойны участия в этой гонке. Это профессионалы и сильные любители, которые на регистрации подтверждают среднее время прохождения с других велогонок. То есть это такой более профессиональный формат. Велофестиваль там совершенно... Нужно иметь просто велосипед и уметь на нем кататься. И это вот будет достаточно для, чтобы участвовать в велофестивале, прокатиться по перекрытым улицам города. Велогонка России – очень большой федеральный проект, который закрывает много целей и задач, помогает развивать и популяризировать велосипедные гонки в стране, а также привлекать население к занятиям физкультуры и здоровому образу жизни.
12: Ну, по-моему, прекрасное начинание, и я думаю, что велогонка получится и интересной, и ожидается участие там больше 32 тысяч человек в общей сложности. Ну, конечно, супермасштабное событие для нашей страны по множеству регионов, как я уже сказал, и времяпровождение самое интересное, что может быть абсолютно разнообразным, от каких-то там экскурсий до, соответственно, кухни и так далее. В общем, все это максимально интересно. Ну и не забывайте, что и другие велогонки, естественно, есть. Ищите, находите для себя удобные. Сейчас масса таких развлечений на любой вкус для велосипедистов.
3: Вообще велосипед очень популярен сейчас в нашей стране.
12: Да, 100%.
3: И вот эти вот массовые заезды, они тоже пользуются большим успехом. Спасибо тебе, Виталий, большое.
12: Спасибо.
3: За то, что пришел нам и рассказал не только нам, нашим слушателям, о том, что будет проходить интересного в этой сфере. И несколько слов о дальнейших планах. 13 мая 1991 года в эфир вышел самый первый выпуск программы «Вести», которые зрители полюбили за авторский стиль, за острые темы, за точность подачи. В тот момент Советский Союз доживал последние полгода, и старое телевидение с его официозом давно себе уже изжило. При этом никто не знал, каким же должно быть новое. Однако собралась команда профессионалов: Добродеев, Киселев, Сорокин, Флерковский, Гурнов и их единомышленники, по сути, и создавшие государственное телевидение России. И его главную информационную программу «Вести». За три десятилетия ВГТРК стала не просто самым крупным медиахолдингом, а настоящим флагманом отечественной медиаиндустрии, где телевидение, радиовещание и интернет-ресурсы органично дополняют друг друга. Сегодня корреспондент программы «Вести» работает по всему миру, а журналист «Радио России» Иван Волонихин поздравил с юбилейной датой коллег и заглянул по ту сторону телеэкрана. Слушайте его репортаж через пару минут.
4: Вас не обманут.
14: Здравствуйте. Мошенники рассылают дачникам фальшивые уведомления о выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают, перейдя по ссылке, оплатить штраф со скидкой. Сообщения о таких штрафах со скидкой начали приходить через мессенджеры, электронную почту и даже выглядят как официальные уведомления с логотипами госструктур. Такие письма могут показаться настоящими, особенно если в них указаны конкретные суммы и ссылки на оплату. Но это все равно подделки, цель которых заставить человека перевести деньги или получить доступ к его личным данным. Росреестр напоминает, что его сотрудники никогда не информируют в СМС или в чатах мессенджеров о штрафах за нарушения на участках и не обращаются с просьбами сообщить свои персональные данные. Настоящий штраф всегда содержит подпись должностного лица и официальную печать территориального органа и приходит через официальные каналы лично, заказным письмом или через подтвержденный личный кабинет на государственных сервисах. Точно так же аферисты пытаются украсть деньги и данные через фальшивые чеки. По данным экспертов, на почту приходит письмо с покупкой и ссылкой для отмены операции. При переходе на фишинговый сайт просят ввести данные банковской карты и трехзначный код с обратной стороны. Ловушка простенькая, но действенная. Не попадитесь. МВД предупреждает, что злоумышленники рассылают собственникам участков сообщения от имени земельного надзора или местных администраций, в которых сообщают о штрафе за борщевик. Потом аферисты либо присылают ссылку на поддельный сайт, похожий на госуслуги, где людям предлагают ввести свои личные данные и оплатить штраф, или предлагают решить вопрос, оплатив сумму по ссылке. В полиции напомнили, что реальные штрафы и постановления можно проверить в личном кабинете на госуслугах или через официальные сервисы. Начался сезон, и мошенники создают десятки поддельных сайтов детских лагерей. Создают сообщества в социальных сетях, оформленные под официальные ресурсы детских лагерей. Даже таких крупных и всем известных лагерей, как Артек. Они заманивают людей низкими ценами, скидками и распродажами. И убеждают, что путевок осталось мало. А когда человек переведет деньги, аферист исчезает. Мошеннические схемы продолжают адаптироваться к цифровой среде. Они становятся все более убедительными, используют элементы официального дизайна и играют на срочности, подталкивая человека сделать выбор быстро, не думая. Но проверка источника информации – это ваша защита. Если уведомление вызывает сомнения, лучше потратить несколько минут на проверку через официальный сайт или обратиться в ведомство, чем потерять деньги или доступ к личным данным. Также рекомендуется не переходить по ссылкам из неизвестных сообщений и не вводить персональные данные на сторонних ресурсах. Не оплачивайте штрафы или покупки по сомнительным ссылкам и уведомлениям. Откажитесь от предоплаты и сохраните много денег и нервов. Не дайте мошенникам заработать.

0: Здравствуйте, меня зовут Марина Гажук, и я ведущая программы «Верность Отечеству». Программы о патриотической работе с молодежью, ветеранах, заслугах нашей современной армии.
1: В 1939 году 19-летний юноша Иван Лапин был призван в ряды Красной Армии. Последний раз весточку о себе он прислал сестрам в 1941.
0: Слушайте нас на Радио России в Волгограде.
2: Наше время. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
3: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
2: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
3: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
2: Громче звук – это только начало.
3: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. В эфире программа «Люди и песни».
4: Наверное, это самая популярная джазовая мелодия всех времен. Композиции «In the Mood» принес всемирную славу оркестр Глена Миллера. У нее много авторов, но Миллера в этом списке нет. Доподлинно неизвестно, кто придумал знаменитый джазовый риф, на котором построена композиция. В 1930 году его использовал трубач Винги Маноне для мелодии под названием «Tar Paper Stomp». Затем появилась композиция «Hot and Anxious», созданная руководителем известного оркестра Флетчером Хендерсоном. Впоследствии саксофонист и композитор Джо Гарленд немного изменил пьесу и, главное, дал ей название «In the Mood» – «Любовное настроение». Именно это произведение в исполнении оркестра Арти Шоу и услышал Глен Миллер. Его недаром называли королем аранжировок. Он кое-что изменил, сократил. Поначалу «In the Mood» звучало 8 минут, но самое главное – подарил пьесе неповторимый звук своего оркестра.

0: песни. Композиция «In the Mood», записанная оркестром Глена Миллера в 1939 году, сразу стала большим хитом. Его популярность укрепил фильм «Серенада солнечной долины» с участием оркестра Миллера и норвежской звезды фигурного катания Сони Хенни. Премьера этой ленты состоялась буквально за несколько месяцев до вступления Америки во Вторую мировую войну. Коллектив Глена Миллера превратился в оркестр ВВС США. По приказу военного министерства несколько миллионов пластинок с записью «In the Mood» были отправлены в Европу. Так песня стала одним из главных шлягеров военного времени, причем по обе стороны фронта. Помните, что именно слушал Штирлиц перед встречей с агентом Клаусом?
1: Лондон передавал веселую музыку. Оркестр американца Глена Миллера играл композицию «Серенады солнечной долины». Этот фильм понравился Гиммлеру, и в Швеции была закуплена одна копия. С тех пор ленту довольно часто смотрели в подвале Главного управления имперской безопасности. Особенно во время ночных бомбежек, когда нельзя было допрашивать арестованных.
0: Несмотря на то, что композиция «In the Mood» была записана в 30-х годах прошлого века, она отнюдь не является лишь напоминанием о далеких временах. В 2000 году американский гитарист и певец Брайан Сетцер записал свою версию «In the Mood», созданную на основе композиции оркестра Глена Миллера. И теперь под эту старую мелодию веселятся внуки и правнуки тех, кто слушал «In the Mood» много лет назад.

0: люди и песни. Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники начали рассылать россиянам уведомления о социальных выплатах к Пасхе, предупреждают эксперты. Схема нацелена в первую очередь на пенсионеров, людей верующих и с малыми доходами. Аферисты пишут, что правительство выделяет 12 тысяч рублей на праздничный стол к Пасхе и дальше предлагают перейти по ссылке. А вот этого точно делать не надо. Под каким бы предлогом вам не предлагали перейти по ссылке, запомните, запишите, что это признак мошенничества, и надо удержаться, какой бы привлекательной ни казалась ловушка. Точно так же по ссылке в мессенджерах могут предлагать перейти на трансляцию чего-нибудь интересного или актуального. Предлагают посмотреть, а ваши ли это фотографии. Мошенники обманывают россиян с помощью просьб подписать петицию, говорит МВД. Так что, если вам присылают ссылку с просьбой поддержать, например, присвоение почетного звания погибшего военнослужащему или выступить за снижение тарифов ЖКХ, то вероятность, что вы по ней попадете на страницу с фальшивой авторизацией через госуслуги, очень высокая. Не прекращая злоумышленники писать женам, матерям и сестрам военнослужащих, которые находятся в зоне СВО. Надеяться, что те поверят в трагическую смерть или пропажу их близкого и в сердцах запишут гневное обращение. Такие ролики потом будут крутить в соцсетях. Эксперты советуют не верить заявлениям от людей, которые утверждают, что знакомы с ситуацией. И не передавайте незнакомцам свои личные данные. И данные военнослужащего, его место службы, позывное, подразделение, должность. Аферисты смогут использовать в своих целях любые документы и фотографии. И не обязательно они сейчас охотятся за деньгами россиян. Информация тоже их хлеб. Так что не записывайте видео и аудио по чьей-либо просьбе, если не знаете человека лично. Еще эксперты по кибербезопасности заметили, что у мошенников появился новый сценарий для схемы с обратным звонком. Они от имени федерального ведомства рассылают по электронной почте письма, в которых сообщают об авторизации в аккаунте с помощью электронной подписи, о выгрузке документов и предлагают перезвонить по мобильному номеру. Новая уловка рассчитана на пользователей, которые применяют электронную подпись. И хотя слабое место в таком явлении то, что перезвонить предлагается не на рабочий номер, а на мобильный, но сейчас далеко не каждый обратит на это внимание. Мошенники используют схему с обратным звонком в стремлении обойти систему защиты мобильных операторов. И когда человек сам звонит, ему кажется, что он делает это по своей воле, игнорируя факт, что его к этому подтолкнули или испугали, используя фразы «кто-то воспользовался вашими данными», «подозрительная авторизация», «вход снова IP-адреса», или же запугивают тем, что система обнаружила выгрузку документов и предлагает связаться с неким отделом оперативного контроля. Принимать на веру информацию в современном мире в принципе нельзя. Все пропускать через фильтр недоверия и перепроверять. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать и не позволяйте им подставить вас.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS-7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Советские наработки в ракетостроении являются востребованными до сих пор, заявил президент Путин. Переговоры председателя КНР и президента США начались в Доме народных собраний в Пекине, и в МВД рассказали о популярном виде мошенничества со страховкой авто. Об этих и других событиях далее подробно. Владимир Путин провел встречу с президентом нового банка развития БРИКС Дилмой Рузов. Глава государства выразил удовлетворение возможностью обсудить текущую работу и поговорить о перспективах.
2: Уважаемая госпожа Рузов, я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Знаю, что у вас намечены мероприятия в Москве по линии банка. И мне очень приятно, что у нас есть возможность в рамках вашего рабочего визита встретиться, поговорить, обсудить нашу текущую работу, поговорить о перспективах. Я знаю, что вы в контакте с вашими и моими коллегами. У нас новый представитель в банке, да?
3: Да.
2: Да, у нас новый представитель в банке, да? Вот, приступил не так давно. Вы когда начали работать?
3: Года назад.
2: Полгода назад вот работает. Надеюсь, что работа идет в позитивном ключе. Вы будете председателем завтра, да?
3: Вы же будете.
2: Да. Вот наш министр финансов завтра будет принимать участие, вести намеченное мероприятие. Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. И мы обсудим текущие дела, конечно.
1: Как сообщает пресс-служба Кремля, Рузов передала Путину приветствие и слова уважения от бразильского президента Луиса Инасио Лулы да Силвы. Рузов прибыла в Россию для участия в ежегодном заседании Совета управляющих МБР, который впервые пройдет в Москве 14-15 мая. Советские наработки в ракетостроении являются востребованными до сих пор, заявил Владимир Путин во время посещения Московского института теплотехники по случаю 80-летия предприятия. По его словам, благодаря самоотверженному труду сотрудников института была создана своя школа создания ракетных систем, которая значительно усилила оборону страны.
4: Благодаря, без всякого преувеличения, героическому, самоотверженному труду нескольких поколений сотрудников института была сформирована суверенная школа ракетных систем, которая внесла неоценимый вклад в укрепление обороны нашей Родины. Сделан мощный технологический и производственный задел на десятилетия вперед. Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетия. До сих пор некоторые образцы на вооружении стоят, как вот Юрий Семенович сообщил. Я сам об этом не знал. Как он сказал, каждый год приходят заявки, просим продлить. Удивительно, но факт.
1: Владимир Путин также отметил работу Московского института теплотехники по созданию востребованной гражданской продукции, в том числе в сфере нефтедобычи. Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа начались в Доме народных собраний в Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая. Трамп 13-15 мая находится в Китае с государственным визитом. Перед началом переговоров состоялась официальная церемония приветствия американского лидера с почетным караулом и военным оркестром на площади у восточного входа в Дом народных собраний. Президент США перед началом вылета заявлял, что ждет от поездки хороших результатов. Он отмечал, что в ходе визита планирует провести длительные переговоры с китайским лидером по вопросу урегулирования ситуации вокруг Ирана, а также обсудить с ним вопрос дальнейших продаж Тайваню американского оружия и вопроса энергетики. США надеются, что Москва и Киев вскоре возобновят взаимодействие по вопросу урегулирования на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, Соединенные Штаты готовы дальше играть роль посредника для завершения конфликта на Украине. Рубио также отметил, что за последние месяцы США несколько сбавили темп переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Президент США по-прежнему хочет, чтобы конфликт завершился, сказал Рубио. Госсекретарь утверждает, что процесс восстановления Украины после завершения конфликта потребует не менее 2 десятилетий. Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимание, достигнутое президентами России и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России. Семейную налоговую выплату впервые получат в этом году семьи с двумя и более детьми и доходом ниже 1,5 региональных прожиточных минимумов на человека. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что с 1 июня родители смогут обратиться за перерасчетом всего налога на доходы физлиц, уплаченного за прошлый год по ставке 6%. Разницу между фактически уплаченным налогом и пересчитанным вернут единовременным платежом. По оценкам министра, это коснется примерно 4 миллионов семей, в которых воспитывается почти 11 миллионов детей. Изменения климата и перемещение населения могут способствовать переходу новых вирусов от животных к людям, заявила глава подразделения ВОЗ по новым зоонозным заболеваниям Диана Альварес. Сотни таких вирусов циркулируют в природе. Многие животные не имеют симптомов, они не болеют и являются только резервуарами. Эту угрозу сказала она газете «Паис». По словам представителя ВОЗ, ее подразделение следит более чем за 100 заболеваниями, которые могут передаваться от животных к человеку. Она подчеркнула, что случай с судном MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, показал необходимость готовности к подобным сценариям, особенно на круизных судах, где инфекция может распространяться в замкнутом пространстве. В МВД рассказали о популярном виде мошенничества со страховкой авто. Злоумышленники в России приобретают дорогие китайские автомобили, а после чего подставные ДТП похищают деньги у страховых компаний, рассказал РИА Новостям представитель МВД России Алексей Горяев. По его словам, с учетом изменения автомобильного рынка, остаются популярными мошеннические схемы с автомобилями и страховками для них. Он также рассказал, что у злоумышленников не теряют актуальности и так называемые инсценировки ДТП в отношении страховых компаний. По его словам, мошенники инсценируют кражу автомобилей. Страховая выплачивает компенсацию, однако на самом деле машину просто вывозят за границу. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода. Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Хоккей. Акбарс на выезде со счетом 5-1 разгромил Локомотив во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Таким образом, счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Следующие два матча серии пройдут в Казани 15 и 17 мая. Новым главным тренером хоккейного клуба «Трактор» будет Скотт Гордон. Об этом сообщил генеральный директор челябинского клуба Иван Савин. Ранее, напомню, «Трактор» объявил об уходе Евгения Корешкова, который возглавлял команду с декабря. «Мы не были зациклены на иностранцах, рассматривали все варианты», отметили опыт и стиль работы Гордона. Была обратная связь с ребятами, которые работали с ним в НХЛ. Мы пришли к пониманию, что именно этот специалист будет заниматься построением команды, приводит слова Савина РБ Спорт. Продолжаются полуфинальные серии плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. В среду «Зенит» на выезде обыграл «Уникс» 78-69 и сравнял счет в серии до трех побед 1-1. А в другой полуфинальной серии «Локомотив Кубань» ведет у ЦСКА 1-0. Теннис. Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме. Россиянин уступил Касперу Руду 1-6, 6-1, 2-6. В четверг свои четвертьфинальные матчи проведут Андрей Рублев и Даниил Медведев. Рублев сыграет с первой ракеткой мира Яником Синнером, а Медведев с Мартином Ландалусе. Футбол. Суперкомпьютер «Опта» перед последним туром чемпионата РПЛ обновил прогноз на исход борьбы за бронзовые медали. «Локомотив» займет третье место с вероятностью почти 80%. Напомню, в турнирной таблице после 29 туров у «Зенита» 65 очков, у «Краснодара» 63, у «Локомотива» 53, у «Спартака» 51, у «ЦСКА» 48, у «Балтики» 46. Нападающий «Спартака» Антон Заболотный покинет московский клуб по окончании сезона. По информации «Метарейтингс», красно-белые не будут активировать опцию продления соглашения с 34-летним форвардом. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра «Фобос», 14 мая в Перми и Уфе ожидается перемены облачность, днем до 24 градусов, преимущественно без осадков. В Оренбурге, Казани, Самаре до 26 градусов и также будет сухо. В Нижнем Новгороде, Владимире и Туле днем плюс 22 градуса, возможно, кратковременные дожди и грозы. В Ростове-на-Дону и Волгограде днем плюс 26, возможно, кратковременные осадки. В Краснодаре плюс 25 и также возможен дождь. В Сочи 23 градуса, будет сухо. сухо. В Нальчике и Ставрополе до 24 градусов, возможны кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, днем до 15-17 тепла. В Москве облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди, днем столбики термометров могут подняться до 23 градусов. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Шамиль Идиатуллин. Бывшая Ленина. Часть 4.
1: В районный город Чупов из областного Сарасовска внезапно приехал руководитель администрации губернатора Нечаев. Он пригласил Митрофанова и Оксану в тот самый ресторан, где недавно арестовали мэра Балясникова.
2: Вот здесь, значит, и было. А космонавты под столами сидели, что ли? И уж с космонавтами брали. Маски-шоу, сферы вот эти, абаканы. Все дела. Да?
3: Ну, не знаю.
4: Алексей Михайлович, вам же видней, наверное, кто тут был, с чем приехал.
2: В смысле? Имеется в виду, это мы спецназ сюда послали, чтобы вашего Балясникова подзакрыть? Мы? Да? Лично губернатор Крутаков Леонид Сергеевич, да? И все тут в этом уверены, да?
3: Балясников получил должность, чтобы решить вопрос с мусором. А область под этим соусом сделала нашу свалку единственной для Сарасовска. Плюс выкинула из бюджета расходы на компенсации для нас. Гусак то ли сразу не собирался ничего делать, то ли переобулся после митингов прошлогодних и давешних. Ну и правда, смысл-то вместо тихого доходного бизнеса вляпаться в сплошные скандалы и жалобы. Чистая сторона пособирала бабки полгода с повышенного тарифа по всей области, убила свалку и собралась сваливать.
2: Потому что Балясников наехал на чистую.
3: Да на кого он мог?
4: Балясников за гусака держался до последнего. Любые варианты прокинуть его или наказать встречал истерикой просто.
3: Да, держался, потому что договор такой был. Город чуть не довыполнит свои обязательства, гусак выходит, и вы будете по уши в говне. Будете.
2: В любом случае, никто его в истериках биться не заставлял. Из гусака бабло трясти тоже. Тем более под запись. Идиот. Знаешь же, чей сын гусак. Понимает, что в любой регион он не просто так приходит, а после согласований на высшем уровне нет, требует, сука, решить вопрос, потому что он тут наедине со свалкой и с народом без копейки остается.
4: Это правда же? Как без денег-то?
2: Ну вот пусть касаемо этого следствию объясняет. Папе гусака, суду нашему самому справедливому. И зачем бабло брал? В кабаке, в кэше. Кэшем он собирался вопросы со свалкой и народом решать, да? Нет, уж не рассказывайте, а то я разочаруюсь прямо сейчас. Балясников идиот просто, вот что. Себя подставил под самые. Скандал ведь федерального уровня. Сядет всерьез, никто не отмажет. Нас подставил, ладно, в политическом смысле, но шефу коллеги звонят, знаешь, как зятю сифилитику, якобы с сочувствием. Сам в жопе теперь, и мы в жопе, и город весь в жопе. Гусак соскочил, свалка растет, воняет у вас тут. Но я не представлял, что так честно. Делать что-то надо, а денег нет, и ресурсов, главное, никаких.
3: А что изменилось-то, ну, с точки зрения свалки, управляемости и так далее? В плане денег и гусака лучше не стало. Конечно. Но и хуже не стало. Правильно? Набор возможных решений, каким был, таким и остался.
2: Ну да. И все плохие. Оставалось выбрать наименее плохое и взвалить на себя ответственность.
3: А потом убрать ответственного, свалив на него все издержки.
2: Вы так думаете?
3: 2 и 2 просто. Чего тут думать? Для этого Балясников и был нужен, поэтому вы его и не трогали, пока он как-то этот камень со склона не уронит в любую сторону. А он и камень не уронил, и сам покатился самым глупым, бесполезным способом.
2: Да, так и есть, к сожалению.
3: Никакой исполняющей обязанности, тем более на себя ответственности не возьмет. Наоборот, я думаю, Тихонов заявление уже написал. И остальные замы тоже, да?
2: Оксана Викторовна, мы же договорились без утечек.
4: Мы с Даниил Юрьевичем с момента его увольнения не общались. Сегодня только я его сюда вот пригласила.
2: Увольнение? А, точно, вы говорили. Но оно же в итоге не оформлено. Это хорошо. Подумаем, как лучше замять это дело или выпятить.
3: Зачем?
2: Оксана Викторовна касательно сути нашей беседы не пояснила?
3: Ну...
2: А вы сами?
3: Не...
2: Чего круги нарезать? Все понимают. Расклад вы верно оценили. Области нужен вменяемый глава Чупова. И Чупову нужен, и так далее. Имеют место быть три варианта. Поднимать замов, поднимать местного из кадрового резерва, присылать из области. Из области самый рабочий, но и самый худший вариант. Он был бы оптимальным, если бы мы четко представляли себе, что делать, а мы не представляем. Я вот глава администрации губернатора и не представляю пока, простите, ни хрена просто. Нужен человек, который найдет такое решение, чтобы не отменять все предыдущие и не переворачивать все с ног на голову. Найдет и реализует. Замы не будут. Вы правильно говорите. По кругу всех опросили дважды. Наотрез. Даже волчьих билетов не боятся. Но я могу их, конечно, прижать.
3: Вы меня в главы хотите?
2: Конечно.
3: А почему... Интересно. А почему вы думаете, что я найду решение вот это насчет реализует?
2: Мы консультировались. И не смотрите так на Оксану Викторовну. Идея была ее, скрывать не стану. Но потом мы сами изучили вопрос. Поговорили с людьми. Вы не на слуху, конечно. Зато репутация неплохая.
3: Никакая.
2: Не кокетничайте. Те, кому надо, вас помнят. Личное дело отличное. Депутатом были, в реальном бизнесе были, чиновником были. Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
3: Опять избираться? Был я уже депутатом, мне 30 еще не было. Сейчас за 40. Снова в ту же воронку? Нет там ничего хорошего.
4: Но тогда депутаты не избирали главу города из своего состава.
3: А сейчас вот прямо им, кроме меня, и некого выбрать.
2: А кого?
3: С другой стороны, что я теряю?
2: Вот именно. Опыт на вашей стороне. В том числе и касаемо главной темы. Оксана Викторовна говорила, вы лично с Валкой занимались, и варианты решения у вас есть?
3: Есть. Они понравятся, если...
2: Ой, да ладно, вы же вменяемый человек, не то что Балясников. Договоримся, думаю.
3: А не договоримся, космонавты всегда успеют подъехать, да?
2: Слушайте, были бы у нас такие космонавты, мы, может, и не дергались бы сейчас. Их из округа привезли, полный самолет, и обратно отправили с Балясниковым вместе. Так что можете в своих вариантах решения, ну и в опасении заодно, смело их не учитывать. И мы тоже как-то без них должны. А как бы прелестно с ними было. Вас бы не уламывали, просто отправили бы сюда полк космонавтов, ввели бы а-ля режим экобедствия и заставили бы вас, голубчиков, под ружьем что-нибудь за минуточку придумать. А нет, массовые посадки и конфискация дачек.
3: А сами еще 100 тысяч тонн мусора привезли бы под шумок.
2: Что же вы такое?
3: Информационный век. Время интернет-каналов. Все знают. Легко не будет. Только поэтому и готов попробовать.
2: Ну, и хорошо. Значит, считаем, что в целом договорились.
3: Ну, вроде.
2: Это прекрасно.

0: Эк, у него строго. Реально, что ли, разрешение спрашивать пошел?
1: Вряд ли.
0: Интересный человечек, в самом деле, самородок. Спасибо, Оксана Викторовна. Мы бы сами не заметили. Конечно, скрывался он почти 20 лет, что ли. А ведь специалист с потенциалом был. Нам все подтвердили, кто его вспомнил.
1: Да я сама недавно...
2: Сань, ну прости, так надо. Не реви ты, пожалуйста. Что? Нет, я не сказал еще. Я же тебе первый обещал. Сейчас позвоню. Значит, разрешаешь на бывшей улице Ленина?
0: Жена ревет от счастья. Женщины мудрее все-таки, чем мы. Они понимают смысл жизни и несут утешение страннику, бредущему по жизни.
1: Он же клеит меня. Этого еще не хватало.
2: Извините.
0: Согласна.
2: Нет, разведен.
1: Это когда же вы?
0: Простите.
2: Вы спросили, женат ли? Нет, разведен. То есть сейчас развожусь.
1: Вот так это делается. Да?
0: Но.
2: Или это помеха?
0: Нет, что вы, напротив. Высочайшая благословленная мода.
3: Квартира Оксаны. В постели Оксаны.
1: Через полтора часа Митрофанов спросил.
2: То есть я должность главы через постель получаю?
1: А по-другому не бывает. Иди сюда уже.
3: В офисе Лены.
4: Лена познакомилась с Даней в Сарасовске, когда писала диплом про социальные отношения в строительных организациях периода реформ. В первом стройтресте юную социологиню отдали на попечение такого же юного новичка, вчерашнего выпускника строительного. Так они и познакомились. Через неделю сошлись, через год поженились. Еще через полгода появилась Саша. Лена уходила в декрет из того самого треста. Устроилась, еще даже не защитив диплома. Сама, без Даниной протекции.
2: За десяток лет Даня сменил несколько департаментов и предприятий. Каждый раз чуть приобретая в зарплате и репутации. Понятно было, что если не произойдет очередной катастрофы или революции, Даня так и будет подниматься очень пологим зигзагом, не упираясь в потолок ни зарплаты, ни полномочий.
4: Лена сделала полшага назад, с усилием успокоилась и взяла на себя самую важную и любимую работу – защиту тыла и поддержание огня в очаге.
2: И частью такой женщины становится ее мужчина, с которым они постепенно образуют одно целое – один организм.
4: Если разорвать или разрезать тело, не будет двух тел. Будут две мертвых половинки и кишки с кровью промеж. Лена твердо это знала.
2: Теперь Даня разрезал их общий организм. Смрад на улице стал гуще и слаще. Наверное, потому что резко потеплело. Солнце полыхало в яростно синем небе, с крыш капало. Сугробы съезжали на асфальт лужами и испарялись почти на глазах. Воняло неимоверно. Ветер, похоже, уже ничего не решал.
4: Семейная жизнь Митрофановых была довольно гладкой и вполне благополучной, особенно на среднестатистическом фоне скандалов, измен и разводов. Идея переспать с кем-то, кроме мужа, казалось Лене такой же странной, как, например, желание опробовать что-то из несвойственного человеку рациона. Сено или собачий корм, например.
3: В офисе Лены.
5: Потому что дура. В 40 лет жизнь только начинается.
6: Как долго я тебя искала. Помним.
5: А чего помним-то? Ты нормальная баба, здоровая, симпампончик. И главное, свободная, наконец-то. Ни от кого не зависишь, ни над кем не трясешься. Готовить никому не надо, даже стирать, елки зеленые. Ну, мечта же. Ребенок самостоятельный и не здесь.

0: Муж сбег?
1: Да и хрен с ним.
2: Вот именно.
1: Экология превыше всего. С токсичным мужчиной надо расставаться. Митрофанов токсичен, как наша свалка.
0: Блин, Ленк, ты бы сразу рассказала, какой он. Я бы тебе давно все объяснила. С такими нельзя ни спать, ни под одной крышей находиться. Особенно в условиях Чупова. Химическая токсичность в сочетании с социальной просто выжигают женщин. У тебя сколько лет? 39? Ну, 41. Ну, не одна ли малина? Нет никакой разницы между 41 и 31. Разве что тебе свободней. Дети уже выросли и съехали. Ну, знай, денег им подбрасываешь, если есть такая возможность. А живешь для себя. Качественно живешь, подчеркиваю. Не старее особо, чем в 31. При этом еще ни баба-ягодка, ни в быту, ни в работе. 5 морщин, пучок седин. Ну, их никто, кроме меня, не замечает. А, так что ерунда. Лет через 7, говорят, будет заметней. Ну, так их еще и прожить надо. Так еще лет 10, если не 15, пока климакс не начнется. Живи свободной молодайкой, пей, гуляй. Даже родить успеешь, если хочешь. А то и пару раз.
2: Обожаю рожать. Вот так бы каждый день рожала бы и рожала.
0: Зато молодая мамка до самой пенсии.
2: Если опять пенсионный возраст не поднимут. Хотя 10 лет. Это ж дофига, конечно. Это ж половина жизни моей Саши.
0: Вот. Терять такое нельзя. Человек создан для счастья и мыкается всю жизнь. Потому что не встречает того, для чего создан.
2: Должен сам создавать. Делов-то.
1: За нас все создали давно. Раскрыты все горизонты и океаны удовольствий. Полшага до них. Скачиваешь, короче, приложение, находишь мужичка, и дальше живешь, как в сказке. И накормят, и выгуляют, и секс красивый обеспечит. И все это без обязательств, без стирки, готовки, грязных носков. И под твоим полным контролем. Доел один, выкидываешь его, берешь другого. Все надоели, сносишь приложение, просто отдыхаешь.
2: С чужими мужиками?
0: Ой, принцесса! В этом же и самый кайф, никаких обязательств. Что значит чужими? Когда ты и муж чужой был?
1: Если такая брезгливая и моногамная, то просто другого мужа найти. И нормально. Уже не чужой, делов-то.
0: Но попробовать-то надо, иначе как поймешь? Ты ж поди, прям верная-верная жена была.
2: А ты нет.
1: Потому что мы дуры.
2: Погоди, не морочь голову. Никак досчитать не могу. Андрей Павлович, отвлеку на минутку.
3: Ну, заходите, что там?
2: В общем, я предлагаю плотнее взяться за всякую эту ерунду от вони. Угу. Ионизаторы, расщепители запахов, аромасвечи. Ну, можно даже веселые противогазы.
3: Это с газом веселящим, что ли?
2: Нет, нет. Ну, это такие полумаски с прикольными рожами. А-а-а. Принты. Супергерои из мультиков.
3: Дурашка.
2: Для взрослых можно с нашими актерами и политиками заказать.
3: Нет, не надо.
2: На больших поставках цены почти не меняются, а брать будут. Ну, сами представьте. Китайцы по нашим эскизам все нарисуют за копейки. Я посчитала. Давайте сброшу.
3: Ну, бросайте. А в деньгах это сколько?
2: А, вот последняя строчка. Про полумаски отдельно указано.
3: Да ладно.
2: О чем я и говорю. Выходит, всего в полтора раза дороже, чем обычные маски. Ну и картриджи там съемные.
3: Съемные, да?
2: Вторая снизу строчка. Вот видите? Если брать от 2000 штук, то сразу цена гораздо интереснее. А нам в апреле как раз закупку обычных масок делать. Я посмотрела остатки, на складах почти нет. Вот заодно и оформим. Ну, там группа продавцов та же, скидки еще дадут. У них там еще интересное. Фотокаталитические фильтры для учреждений. Ну, в розницу они никак, конечно, но если попробовать влезть в муниципальные поставки, очень выгодно. Я посмотрела прошлые торги, там пока традиционные фильтры, и они втрое дороже. А здесь уровень очистки гораздо выше, и срок эксплуатации вдвое выше, даже при использовании на предпороговых значениях ПДК. Наш случай.
3: Ой, нафиг, пока никаких муниципальных и госторгов сожрут с этим самым.
2: Как так? Не понимаю.
3: Елена Игоревна, еще раз спасибо за те маски, кстати. И что придумали, и что подсказали заранее через мэрию пройти, чтобы без лицензии торговать. Вы не в курсе, наверное, на больничном ведь были. Аптеки штурмом просто на департамент торговли пошли. Особенно социальные типа. Вы, говорят, главного козыря лишаете. Мы бы, говорят, сейчас на масках половину плана сделали. А эти гады из опцнаба за копейки дерьмо китайское покупают и продают, травят людей. Мне Виктор Сергеевич звонил, рассказывал. Если бы, говорит, это дело отдельным приказом не провели, мэрские сдались бы нафиг и все, плакали бы наши дела. А так приказ есть, отменять его себе дороже, а надзорщиков аптеки подтягивать побоялись.
2: Да ничего, не разорятся. Боярышникам да орбидолом компенсируют. Они на все лекарства 200% накрутки сажают. Пусть нам позволят хоть копеечные штуки за копейки продавать.
3: Ну и хрен бы с ними, но пока не устаканилось все, гусей не дразним. Пока давайте заказывать вот это. Считайте, я согласовал. Художника вам подгоню, прям вечером или завтра с утра придет. Эскизы нарисует, мне покажете и вперед. Хотя... А 5000 это не дофига ли, а? И свечек этих, я смотрю, стоят-то они минимально, но на хранении разоримся же.
2: Ну, во-первых, не разоримся. Я вчера по магазинам прошлась, всякие эти ароматизаторы улетают только так, и автомобильные, и пшикалки для туалетов, из-за которых озоновая дыра.
3: А куда деваться?
2: Да к нам, когда ионизаторы купим. Они не гробят, ну и вообще здоровей. Во-вторых... Это же надолго все.
3: Что надолго?
2: Никуда мы от этой вони не денемся. Никто нашей свалкой не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только. Надо привыкать так жить. Ну или валить, если есть такая возможность. У большинства ее нет, так что будут покупать ионизаторы, и веселые маски с политиками, и продолжать жить.
3: Честно говоря, я об этом как-то... И вы прям думаете, что все эти разговоры...
2: Останутся разговорами. Кому свалка нужна, те сверху. Мы, которым свалка не нужна. Если за год ничего не сделали, то и не сделаем. Ныть только будем. А они будут обещать и тоже, конечно, ничего не делать. Потому что зачем? Все как обычно.
3: Ну хреново же так жить.
2: А не жить?
3: А, ну да, не жить еще хуже. Умная вы, Лена Игоревна, а? И злая.
2: Я справедливая.
3: Эти объемы утверждаю, распечатайте, я подпишу. И сегодня же начинаете оформлять заказ, чтобы мартом успеть аванс бросить, пока цены не подняли. Ну и по фотокатализаторам мне тоже закиньте, что нашли. Пусть под рукой будут. Все, спасибо, жду.
4: Лена зашла в магазин «Пикантные штучки».
5: «Пикантные штучки». Для усиления сексуальности.
6: Эротическое белье, чулки с подвязками, ажурные колготки. Трусы, бра и пояса вам непременно пойдут. А вот, посмотрите, вон там эти стринги представлены на манекене у входа. Посмотрите. На вашего кавалера это обязательно произведет впечатление. Ну, как хотите. А вам очень повезло. Сегодня у нас день скидок и вдобавок по акции. А до конца месяца у нас скидка на БДСМ-аксессуары. Плетки, наручники, фиксаторы, ошейники.
7: В офисе Лены.
8: Есть в интернете такие особенные сообщества. Мне подружки говорили. Так вот, там у них и музыка особая, и такие тантрические.
6: Лена, привет. Тут по твою душу. Да, она здесь. Геннадий Павлович, заходите.
5: Тантрический массаж и секс.
9: Политехнолог областной администрации Салтыков застыл на пороге офиса Лены.
10: В
7: Вы слушали четвертую часть радиоспектакля «Бывшая Ленина» по одноименной книге Шамиля Идиатуллина, удостоенной российской литературной премии «Большая книга». Действующие лица и исполнители. Митрофанов Алексей Вертков, Лена Мария Шашлова, Оксана Янина Мелехова-Горячева, Нечаев Михаил Богдасаров. Спектакли «Заняты артисты». Наталья Панферова, Ксения Берилет, Михаил Данилюк, Михаил Осташков, Роман Михеев. Автор сценария и режиссер-постановщик Дмитрий Николаев. Композитор Олеся Ростовская. Вокал Арина Зверева. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Жанна Переляева. Продолжение следует. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
10: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Бытует мнение, что боли в суставах – это возрастные проблемы. Но причины болезни зарождаются гораздо раньше. И лучшая профилактика таких проблем – регулярные занятия физкультурой. Предлагаю вам выполнить комплекс упражнений для суставов, разработанный специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Вам понадобится стул со спинкой. Комплекс упражнений рассчитан на 15 минут и охватывает практически все наши суставы. Сегодня разучим его первую часть. Выполнять такую гимнастику можно в любое удобное время, но не раньше 45 минут после еды и не позднее 2 часов до сна. Упражнения нужно делать в медленном темпе и с большой амплитудой, без пауз для отдыха между упражнениями. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
11: Друзья, физкульт, привет! Сегодня выполняем первую часть гимнастики для суставов Натальи Новиковой. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь о спинку. Ноги вместе. Готовы? А теперь, встав на носочки, плавно тянемся вверх, прогнув поясницу. И медленно вдыхаем носом. Раз. Теперь перенесем вес с носков на пятки, наклоняясь к спинке стула как можно ниже. Колени не сгибаем. И медленно выдыхаем ртом. Два. Приятно потянуться всем телом. Давайте повторим еще раз. Встаем на носочки, тянемся вверх, прогибая поясницу и вдыхаем носом. Раз. И переносим вес на пятки. Наклоняемся ниже к спинке стула. И медленно выдыхаем ртом. Два. Хорошо. Переходим к следующему упражнению. Исходная позиция такая же. Стоим лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руки опираются о спинку. Ноги вместе. А теперь прогибаемся назад, животом касаясь спинки стула. Локти и колени не сгибаем. Медленно вдыхаем носом. Раз. А теперь наоборот. Наклоняемся вперед как можно ниже. Стоим на полной стопе. И медленно выдыхаем ртом. Два. Давайте повторим еще раз. Начали. Прогибаемся назад, животом касаясь спинки стула. Медленно вдыхаем носом. Раз. И наоборот. Наклоняемся вперед как можно ниже. Стоим на полной стопе. И медленно выдыхаем ртом. Два. Отлично. Возвращаемся в исходное положение. Лицом к спинке стула. Руки опираются о спинку. Ноги вместе. И, поднявшись на носочки, выполняем полуприсед с прямой спиной. Медленно, никуда не спешим, вдыхаем носом. Раз. А теперь резко выпрямляемся и быстро выдыхаем ртом. Фу. Два. Давайте еще раз. Пятки от пола отрываем и медленно выполняем полуприсед. Вдыхаем носом. Раз. И резко встаем и выдыхаем ртом. Два. Супер! Все получилось! Переходим к следующему упражнению из нашей исходной позиции, лицом к спинке стула и руками на ней. Меняем только положение ног, ставим их на ширину плеч стопами параллельно друг другу. И начинаем медленно приседать, уже не отрывая пяток от пола. Дышим произвольно. Раз. А теперь медленно встаем. Два. И снова приседаем. Раз. И встаем. Два. Отлично. Возвращаемся в исходное положение. Лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками опираемся о спинку. Ноги вместе. Привстали на носки. Колени и локти при этом согните. Медленно вдыхаем носом. Раз. А теперь нужно перенести упор на руки и как бы повиснуть всем телом, опираясь при этом о спинку стула. Медленно выдыхаем ртом. Два. Теперь выпрямляем колени, вдыхая носом. Три. И с носков встаем на стопу целиком. Выдыхаем ртом. Четыре. Отлично. Давайте повторим. Встаем на носки, вдыхая носом. Колени и локти сгибаем. Раз. Делаем упор на руки. Повисаем всем телом. Медленно выдыхаем ртом. Два. А теперь выпрямляем колени, вдыхая носом. Три. И выдыхая ртом, с носков встаем на стопу целиком. Четыре. Справились? Давайте вернемся в знакомую нам исходную позицию. Лицом к спинке стула. Руками о нее опираемся, а ноги вместе. Сейчас будем выполнять вращательное движение ногой. Спешить не нужно. Делать резкие движения тоже. Медленно сгибаем левую ногу в колени и приподнимаем ее над полом. Теперь начинаем вращать ею от бедра. Дышим произвольно. Нужно сделать 5 оборотов левой ногой. И раз. И два. И три. И четыре. И пять. Отлично. Теперь поменяем ногу. И то же самое повторим правой ногой. Сгибаем ее в колени. Приподнимаем. И медленно вращаем от бедра 5 раз. И раз. И два. И три. И четыре. И пять. Молодцы! Мы отлично размялись. В ближайшее время разучим вторую часть комплекса, так что не пропускайте наши занятия. А теперь предлагаю вам отдохнуть и послушать совет дня от Лены Симоновой.
7: Опасная зона.
10: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Как пережить жару и дотянуть до прохлады? Для многих экстремальные температуры этого июля стали настоящим испытанием. Как же пройти этот не самый, скажем, приятный период макушки лета без тепловых и солнечных ударов, не допуская обезвоживания организма? Обычная вода от обезвоживания не поможет. В очень сильную жару нам нужна не только вода, поскольку с потом мы теряем электролиты – калий и магний. Нам нужно восполнить эти потери. Как? Можно носить с собой пакетик с курагой, в ней много калия. Пойдет и минеральная вода. Врач в таких случаях может порекомендовать панангин или регидрон. Стоит избегать активного солнца. Если позволяет работа, лучше не выходить на улицу с 10 до 16. Важно пить много воды, но не из холодильника. И постоянно восполнять уровень калия, который человек теряет с потом. Калий необходим для сердца. Его дефицит может привести к нарушению ритма сердца вплоть до его остановки. Кстати, восполнить дефицит калия помогут бананы и абрикосы. В жару можно пить компот из сухофруктов. В офисе с кондиционером рекомендуемая норма воды в жару доходит до 3,5 литров в день. А при активной работе на воздухе, например, курьером, может потребоваться значительно больше. Но это, безусловно, экстремальная ситуация. Выдержать такую нагрузку на жаре даже идеальный питьевой режим не каждому поможет. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями избегать физических нагрузок просто необходимо в такую погоду. Пожилым не стоит заниматься в такие дни спортом и не стоит кататься на велосипеде. Купаться лучше в естественных водоемах. Дома можно налить ванну с комнатной температурой воды и периодически опускаться в нее с головой. А на улице поливать голову и шею из бутылки. Если говорить о питании, то стоит употреблять ягоды, фрукты и овощи, а от мяса на это время лучше отказаться. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
7: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
7: Радио России. Главное радио страны. История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
13: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
14: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
15: Не зачем? Обижай.
14: Нет, я не обижаю. Я обожаю эту музыку и с нее вообще начинал. Pardon me, boy, is that the Chattanooga Choo-choo?
7: Yes, yes, track 29. «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. На правах рекламы.
16: Здравствуйте! Как все-таки приятно каждое утро просыпаться полным сил и с улыбкой на лице. Это легко удается тем, кто хорошо высыпается, не болеет и чей кишечник работает четко, как часы. Но, к сожалению, если пищеварение дает сбой, возникают запоры, и это становится системой, привычное состояние меняется. Появляется тяжесть, апатия, дискомфорт. Я в таких случаях чувствую себя вялой и разбитой весь день. Как наладить регулярность стула и сделать это безопасно для здоровья? Обсудим с гостем студии, специалистом по здоровому образу жизни Светланой Лихачевой. Здравствуйте.
17: Здравствуйте. Знаете, что самое опасное и неприятное в запорах?
16: Нет, что именно?
17: Это то, что мы их недооцениваем. Люди думают, что это ерунда. Ну, подумаешь, запор. Выпил слабительное и забыл до следующего раза. А это не так. Опорожнение кишечника – это сложно организованный процесс, в котором участвует не только сам кишечник, но и миллионы его ворсинок, пищеварительные железы, нервные рецепторы, сфинктеры и даже мозг. Только представьте, у кишечника есть даже своя нервная система. А если у вас в кишечнике запор, значит, в системе неполадки и мозг работает ненормально. И наоборот.
16: Запор – это всегда куча проблем. Как будто носишь с собой какую-то невероятную тяжесть, устаешь от этого, начинаются боли, колики, проблемы с аппетитом, изо рта пахнет, изжога, вздутие и так далее.
17: Это только вершина айсберга. Доказано, что хронические запоры увеличивают шанс возникновения сердечно-сосудистых заболеваний минимум на 23%. Представьте, сколько токсичных масс скапливается в кишечнике. Они твердеют, распирают ткани, давят на органы, формируются каловые камни, отсюда геморрой, трещины, а еще идут и гнилостные процессы. Это значит хроническая интоксикация, размножение патогенных бактерий, который может привести к воспалениям, патологиям, вплоть до кишечных дыр.
16: Так можно и в хирургии оказаться.
17: Конечно, можно, поэтому лучше этого не допускать. Но даже если не брать крайности, из-за непроходимости кишечника постепенно перестает работать моторика, а значит проблема будет только усиливаться. Может выработаться синдром ленивого кишечника, и вот тогда уже наладить правильное пищеварение станет в разы сложнее. При хронических запорах нарушаются обменные процессы. Клетки недополучают питание, угасает синтез пищеварительных ферментов и возникают сбои при передаче нервных импульсов. Все это может вести к ожирению, диабету, гипертонии, атеросклерозу и гормональному сбою. Могут возникать аллергии, головные боли, тахикардия, страдает печень, желчевыводящие пути. А у пожилых людей это может стать причиной развития деменции и старческого слабоумия. Я уже не говорю про иммунитет.
16: Одним словом, запор – это стартовая площадка для самых разных болячек, правильно? И не обязательно связанных с кишечником.
17: Конечно. Поэтому запускать ситуацию нельзя ни в коем случае и решать проблему комплексно. Недостаточно выпить слабительное или сделать микроклизму. Вы прочистите кишечный засор один раз. Здесь и сейчас. Но причины и последствия останутся, и в следующий раз запор будет лишь сильнее. Поэтому важно и нужно восстанавливать все функции кишечника. Пищеварение, перистальтику, микрофлору. Надо заживить поврежденные участки слизистой, рецепторы, железы. Вот тогда запоры уйдут навсегда, потому что вся пищеварительная система и весь кишечник будут работать правильно.
16: А что предлагает современный рынок?
17: Ну, во-первых, есть немедикаментозные методы, это клизмы и определенные виды гимнастики. Есть и физиотерапия, которая тоже не всегда подходит. Но обычно все эти вещи используют в комплексе с лекарствами. И здесь без консультации врача действовать опасно. Существует много видов химических слабительных. Гастропротекторы, которые должны защищать кишечник от повреждений. Энтеросорбенты для очищения. Проипребиотики для микрофлоры, которые нам тоже предлагают повсюду. Есть даже прокинетики. Это очень сильные вещества с кучей побочек, которые обычно используют, когда уже ничего не помогает. Разобраться в этом самостоятельно простому человеку невозможно, поэтому люди экспериментируют самостоятельно. Отсюда как минимум отсутствие результата, как максимум еще большие проблемы.
16: Получается, все на свой страх и риск. А какие последствия будут, неизвестно. А ведь запоры – это бич в первую очередь пожилых людей, так? А значит, и рисков больше.
17: Но запоры бывают даже у детей. И рано или поздно с этой проблемой может столкнуться каждый. А с возрастом, к сожалению, возникают дополнительные причины для запоров. Так, среди тех, кто старше 65 лет, на запоры жалуются более 60% людей. А среди тех, кому исполнилось 80, уже почти все. И это понятно. Естественный обмен веществ замедляется, вырабатывается меньше коллагена, мышцы теряют тонус, а значит и перистальтика ухудшается. Неправильное питание приводит к нарушению микрофлоры, это тоже не улучшает ситуацию. Меньше пищеварительных ферментов, меньше движения, меньше смазывания, и запоры возникают все чаще.
16: Значит, и поддержка нужнее.
17: Конечно. Причем поддержка бережная, безопасная. Чем мы старше, тем больше хронических болячек и тем больше лекарств, а это химическая нагрузка на организм. Она тоже может провоцировать сбои в работе кишечника, поэтому надо ему помогать, поддерживать, чтобы кишечник не ленился, а клетки получали питание и могли восстанавливаться.
16: Что может комплексно поддержать пищеварение и позволит сохранить качественную работу кишечника без химии и вреда для здоровья?
17: Да, для этого существуют натуральные продукты, направленные на поддержку правильного функционирования всей пищеварительной системы. Меня, например, заинтересовала разработка наших ученых из Пущино. Они предлагают многофункциональный гель полного цикла. Гель называется дезапорин. Это не отдельное слабительное или гастропротектор. Это целый комплекс активных природных веществ в одной банке, который проверен, сбалансирован и подобран таким образом, чтобы поддержать здоровье кишечника, не оставляя запорам ни единого шанса. Позвоните и получите дезапорин в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнайте, как это сделать. Попробуйте дезапорин. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные. Дезапорин подарит легкость, комфорт и красоту.
16: А из чего делают этот гель?
17: Дезапорин – это живой молекулярный гель из диких водорослей фукус, которые собирают вручную на Белом море. Дезапорин – это не только уникальное сырье, это еще и запатентованная технология производства без химических реагентов, высоких температур и спирта. Благодаря этой технологии наши ученые расщепляют каждую клетку водоросли на молекулы нужного размера, точно такие же, как в дикой природе. Потом добавляют к нему органические масла, субстанции, экстракты, а также витамины, макро- и микроэлементы, и в результате получают молекулярный гель, в котором собраны все необходимые вещества для оздоровления организма. И это не слабительное, не гастропротектор, не прокинетик и не пребиотик. Дезапорин – это комплекс полного цикла. Открыл банку дезапорина, и не надо никуда идти, еще что-то подбирать, рисковать, думать, составлять самодельные комплексы. Все есть, все здесь, все в одной банке. Позвоните и получите дезапорин в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнайте, как это сделать. попробуйте дезапарин.
15: Хорошо, а тогда давайте по пунктам.
17: Во-первых, благодаря сразу нескольким компонентам происходит послабляющее действие. Содержимое кишечника выводится мягко, бережно, без напряжения. Во-вторых, гель обволакивает стенки желудка и кишечника тонкой микропленкой, оказывая защитное действие. Также в дезапарине есть те самые вещества для микрофлоры, пребиотики, которые дают пищу для роста полезной микрофлоры кишечника.
15: А есть ли что-то в дезапарине, что может поддержать перистальтику кишечника?
17: В дезапарине есть специальные компоненты и даже целый индийский комплекс с прокинетическим эффектом. То есть это такие вещества, которые поддерживают регуляцию перистальтики кишечника и обеспечивают естественную работу мышц, продвигая пищу по кишечнику. Причем в дезапарине они только натуральные. Ну и кроме того, в составе геля множество питательных веществ, необходимых для слизистой кишечника. Это помогает создать условия для активной регенерации клеток.
15: Получается, дезапарин поддерживает всю пищеварительную систему комплексно?
17: Да, и это важнейшее преимущество. Вам не надо собирать коллекцию из разных средств, гадать об их совместимости. Разработчики дезапарина уже скомпоновали все, что нужно, в одной банке. Не ставьте на себе эксперименты, выберите природную, а значит безопасную заботу о кишечнике с гелем дезапарин. Позвоните и получите дезапарин в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. Попробуйте дезапарин.
15: Отлично. Теперь не надо ничего искать, сочетать несочетаемое. Все в одной банке. А главное, принимать дезапарин очень легко. В 2 ложках геля в день весь необходимый комплекс натуральных компонентов для качественной работы кишечника, а значит регулярного стула. Теперь можно выдохнуть с облегчением.
17: Верно. Я бы сравнила дезапарин с современной строительной техникой. Знаете, почему сейчас в городах так быстро и легко строят метро? Потому что используют многофункциональный землепроходческий щит полного цикла. Это такая машина, которая не просто тоннель роет, но сразу и кабель кладет, и рельсы, и стены укрепляет, и так далее. Так вот, дезапарин действует комплексно, как эта машина. 2 ложки дезапарина поддерживают ваш желудочно-кишечный тракт во всех направлениях и размягчает содержимое, и смазывает стенки кишечника, и стимулирует его рецепторы и перистальтику. Ну и, конечно же, плавно, легко и без повреждения слизистой выводится все лишнее. А когда кишечник работает четко, без задержек и отклонений, тогда и жизнь становится легкой и комфортной.
15: Удивительно, что можно за один прием получить так много пользы.
17: А главное, дезапарин – это готовое решение для вашего кишечника. Вам не нужно больше страдать и терпеть, экспериментировать и рисковать. Живите без запоров с гелем дезапарин. Позвоните и получите дезапарин в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. Попробуйте дезапарин. Дезапарин подарит легкость, комфорт и красоту.
15: Будьте здоровы. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
18: Радио России. Вечная Аида.
19: Когда мы слышим «Аида», мы сразу подразумеваем какой-то очень густонаселенный, мощный спектакль. Но при первом же рассмотрении понятно, что эта опера как раз камерная при всей своей монументальности.
18: Гость – главный режиссер Ростовского государственного музыкального театра Павел Сорокин в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
20: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
21: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
18: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
22: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
23: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
24: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
0: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия продолжит модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы, заявил президент Путин. Половодья из-за неустойчивой погоды продолжаются в ряде регионов на юге России, и вакцину от хантавируса можно сделать за несколько лет. Об этих и других событиях далее подробно. Потери киевского режима в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 64 тяжелых боевых квадрокоптера и 53 пункта управления беспилотной авиации, сообщил начальник пресс-центра «Запада» Леонид Шаров.
2: Подразделения группировки войск «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад, бригады охраны Генерального штаба ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов под Лиман, Шейковка, Дружелюбовка, Новый Мир Харьковской области, Красный Лиман и Светогорск Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 20 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 64 тяжелых боевых квадрокоптера противника. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожено до 150 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 19 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин», и 2 самоходные артиллерийские установки AS-90 производства Великобритании, 2 миномета ВСУ. Кроме того, вскрыта и уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, 53 пункта управления беспилотной авиацией и 11 наземных робототехнических комплексов.
1: Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Север» уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ в Сумской области. Как сообщили в Минобороны, при доразведке района были выявлены цели, координаты, переданные командованию артиллерии. Боевая машина выдвинулась на огневую позицию, после чего по заданному квадрату нанесли удар осколочно-фугасными реактивными снарядами. Противнику нанесен значительный урон, что привело к нарушению управления его подразделениями. Россия продолжит модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы. Об этом заявил Владимир Путин. Президент посетил Московский институт теплотехники, одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были разработаны в том числе стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». МИТУ исполнилось 80 лет. Глава государства поздравил коллектив института с этой датой.
3: Действительно, в мае 1946 года. Через год после Великой Победы, через год после завершения тяжелейших испытаний в годы Великой Отечественной войны, институт был создан и стал одним из символов возрождения страны после всех понесенных, казалось бы, невосполнимых потерь. Стал символом нового прорыва в укреплении ее научного, индустриального, оборонного потенциала. Здесь рождались и осваивались передовые, поистине революционные на тот период времени ракетные технологии, перевернувшие без всякого преувеличения всю историю 20 века. Ковался надежный ядерный щит Родины. Совместно со специалистами других оборонных организаций и предприятий велась непрерывная, напряженная работа, от результатов которой зависело само будущее нашего народа.
1: Владимир Путин также наградил коллектив института орденом за доблестный труд, а также вручил орден Героя России академику РАН генеральному конструктору института Юрию Соломонову. Американский президент Дональд Трамп в начале переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний признал, что в ходе многолетних отношений между двумя лидерами иногда возникали трудности, но им удавалось их и урегулировать. Основой торгово-экономических отношений Китая и США должна быть взаимная выгода. В торговых войнах нет победителей, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с президентом США Дональдом Трампом, сообщает центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин также отметил необходимость избежать ловушки Фукидида в отношениях Китая и США и создать новую модель отношений между великими державами. Более 10 представителей американского бизнеса, включая глав Tesla, Apple и Nvidia, присоединились к переговорам Си и Трампа. Американский президент прибыл в Китай с государственным визитом и пробудет в стране до 15 мая. Половодье из-за неустойчивой погоды продолжаются в ряде регионов на юге России, а также в азиатской части страны. Об этом рассказала ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, на юге сохраняется неустойчивая погода. 14-15 мая на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань на юго-восточной территории Краснодарского края ожидается рост уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. Такая же ситуация наблюдается и на реках Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, всех республик Северного Кавказа. Макарова добавила, что рост уровня воды с достижением опасных отметок также прогнозируется в азиатской части России. Словакия не намерена отказываться от права вето в Евросоюзе. Его потеря повлечет за собой серьезные ограничения суверенитета страны. Об этом ТАСС заявил вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар. При этом он обратил внимание, что в стране существует политическая оппозиция, которая иногда публично заявляет, что была бы готова отказаться от права вето. Многие вопросы, особенно ценностного и культурного характера, оказались бы в руках крупнейших государств, членов Евросоюза. Однако это в целом противоречит словацким интересам, резюмировал Гашпар. Вакцину от хантавируса, вспышка которого произошла на круизном лайнере, сделать можно, но если выполнять задачу по всем стандартам, проходить все необходимые испытания, это может занять несколько лет, сказал ТАСС-академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко. По его словам, вакцину можно сделать по образцу и подобию, как мы делали при коронавирусе. Но, конечно, если идти по всем стандартам регистрации лекарственных препаратов, это доклинические испытания, потом три этапа клинических испытаний, то сам процесс регистрации займет несколько лет. Онищенко также отметил, что остается вопрос, от какого именно штамма хантавируса сделать вакцину. Всего их более 40, но разрабатывать препараты против всех сразу необходимости нет. Также необходимо понять, кого именно потом прививать, отметил ученый. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода. Спорт.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Локомотив» проиграл «Акбарсу» 1-5 во втором матче финала Кубка Гагарина континентальной хоккейной лиги. В составе казанцев хет-триком отметился Митчелл Миллер. По шайбе забросили Илья Карпухин и Нейтан Тот. У ярославцев отличился Георгий Иванов. Счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Третья встреча пройдет в Казани завтра. Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции по футболу. В перенесенном матче 29-го тура его Пари Сен-Жермен обыграл Ланс 2-0 и досрочно завоевал титул. Российский вратарь отразил в этой встрече 8 ударов и был признан лучшим игроком поединка. Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. В 1/4 он в трех сетах уступил норвежцу Касперу Руду. «Уникс» уступил «Зениту» 69-78 во втором матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. У казанцев 24 очка набрал Джален Рейнольдс, у петербуржцев 20 очков на счету Джонни Джузенга. Счет в серии до 4 побед теперь равный 1-1. Казанский «Зенит» обыграл «Локомотив» на групповом этапе финала 6 мужского волейбольного Кубка России. В другой встрече дня «Зенит» из Санкт-Петербурга взял верх над «Белогорьем», лишив белгородцев шансов на выход в полуфинал этого турнира. Александр Власов занял 14 место на 5-м этапе веломногодневки «Джиро де Италия». Победителю, испанцу Игору Ариетте, он уступил 7 минут 13 секунд. Это были новости спорта.
1: Погода. По данным центра ФОБОС, 14 мая в Мурманске ожидается облачная погода без осадков, до 10 тепла, в Архангельске плюс 22 градуса без существенных осадков, в Петрозаводске до 16, возможно, кратковременные дожди, в Сыктывкаре до плюс 15, также осадки. В Перми и Уфе до 24 градусов, преимущественно без осадков, в Пензе плюс 21 градус, кратковременные дожди и грозы, в Ярославле до 25 градусов и также возможны осадки, в Воронеже 18-20, возможны кратковременные дожди. Санкт-Петербург. В Оренбурге сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь, днем до 15-17 выше нуля. В российской столице облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Днем воздух прогреется максимум до 21-23 градусов тепла.

0: Говорит Вологда, 7 часов 10 минут. Студия областного радио Татьяна Ляпина, за пультом эфира звукорежиссер Наталья Лобанова. Сегодня 14 мая, четверг. Восход солнца в 3 часа 50 минут, заход в 20 часов 42 минуты, долгота дня 16 часов и 52 минуты. Луна завершает четвертую четверть в созвездии Овен. Ожидается переменная облачность, по прогнозу синоптиков, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 19, плюс 24, ночью плюс 7, плюс 12. В Вологде днем 21-23, ночью 8-10 градусов тепла. К субботе еще потеплеет, в восточных районах до плюс 28 ожидается. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ниже нормы, плавно поднимется до нормы к выходным. Сейчас на очереди выпуск новостей с Никитой Ершовым.
1: Доброе утро! Губернатор взял на контроль завершение строительства бассейна для Вологодского государственного университета. Георгий Филимонов пояснил, что проект реализуется с 2019 года. Недобросовестный подрядчик сорвал сроки ввода бассейна, контракт с ним был расторгнут. Новый контракт заключили с компанией «Огненснаб». Ее специалисты уже работают на объекте. Сейчас проводят разработку проектных решений по кровле и гидроизоляции. Начали монтаж витражей. К активной фазе реализации проекта приступит после завершения комплексной судебной экспертизы. Улицу Чернышевского отремонтируют в Вологде. Работы на участке от Октябрьского моста до улицы Железнодорожной начнутся 20 мая. Стоимость контракта 400 миллионов рублей. В планах полная замена асфальтового покрытия, модернизация ливневой канализации и обновление участка тепловой сети, рассказал глава Вологды Сергей Жестянников. Ремонт будет вестись поэтапно, чтобы не перекрывать движение полностью. Детальные схемы организации дорожного движения опубликуют ближе к началу работ. Также в этом году в Вологде планируется начать обновление Советского проспекта, улицы Лермонтова, Сергея Орлова и Мира на участке от улицы Герцена до железнодорожного вокзала. Капитальный ремонт пешеходного моста на улице Текстильщиков в Вологде выполнен на 40%. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Специалисты заменяют пролетные строения и опоры, монтируют систему освещения и новые защитные ограждения. Также на объекте появятся пандусы, подъемники для маломобильных жителей, тактильная плитка и антискользящее покрытие. Работы должны завершить до 1 декабря. В Вологде продолжается благоустройство набережной. Работы ведутся на двух участках. Об этом рассказал глава города Сергей Жестянников. Подрядная организация «Техстройиндустрия» работает на отрезке от Октябрьского моста до улицы Ленинградской. На объекте сейчас продолжается укладка плитки и монтаж нового туристско-информационного центра. Параллельно специалисты высаживают новые деревья. Второй подрядчик, компания «Берсо», ремонтирует участки от улицы Лермонтова до Красного моста и от Красного моста до улицы Рубцова. Всего в этом году будет благоустроено более 2 километров набережной реки Вологды, рассказал Сергей Жестянников. Больше 1500 человек пострадали от присасывания клещей в области. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю в медицинские учреждения обратились 1640 жителей. Почти у половины исследованных клещей выявлен боррелиоз. Специалисты напоминают, собираясь на природу, следует выбирать светлую закрытую одежду, использовать репелленты, проводить само- и взаимоосмотры после прогулок. Вакцинация защищает от энцефалита, а при заражении болезнь протекает в легкой форме. Курьера, который помогал мошенникам, задержали в Череповце. Об этом сообщает пресс-служба областного МВД. Полицейские узнали, что неизвестные планируют похитить у пенсионера крупную сумму. Была спланирована спецоперация, в которой приняли участие сотрудники уголовного розыска, ФСБ и ОМОН. 20-летнего злоумышленника арестовали в момент, когда жертва передавала ему более 9 миллионов рублей. Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается. Ярмарка вакансий социальной сферы пройдет в Вологде. Как рассказал министр труда и социальной защиты Александр Ершов, социальная сфера региона нуждается в молодых специалистах самых разных направлений – от психологов и воспитателей до медицинских работников и специалистов по социальной работе. На ярмарке студенты вузов и колледжей смогут пообщаться с работодателями, узнать об условиях труда и подобрать место для практики или будущего трудоустройства. Мероприятие пройдет сегодня в территориальном центре социальной помощи семье и детям на улице Энгельса.

эвакуации, занятия по конному направлению отряда, учебный поиск в природной среде. Организаторы отмечают, для тех, кто только знакомится с движением, это шанс попробовать себя в роли поисковика. Опытные добровольцы смогут закрепить навыки и повысить квалификацию. Зарегистрироваться и узнать дополнительную информацию можно в официальном сообществе поискового отряда. Аэропорт Вологды будет носить имя Сергея Ильюшина. Подведены итоги народного голосования в рамках цифровой платформы «Горжусь Вологодчиной». 46% участников опроса выбрали из предложенных вариантов выдающегося авиаконструктора, трижды Героя социалистического труда и лауреата 7 сталинских премий Сергея Ильюшина. Голосование было инициировано Общественной палатой Вологодской области и является начальным этапом процедуры переименования аэропорта Вологды. Фестиваль исторической реконструкции «Кирилло-Белозерская осада» вновь пройдет этим летом. Гостей ждут 20 и 21 июня. За два дня зрители увидят, как шла защита монастыря от польско-литовских интервентов. В программе «Полевые сражения», «Кон

0: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Продолжаем утреннюю информационную программу. Сегодня день памяти Федора Александровича Абрамова. Российский писатель, публицист, один из плеяды писателей, претендующих на звание «Великие». 14 мая 1983 года в Ленинграде ушел из жизни. В возрасте для писателя, можно сказать, если не молодом, то в зрелом. В 63 года, когда творческие силы еще набирают обороты. Федор Абрамов – один из наиболее известных представителей деревенской прозы, важнейшей ветви русской литературы 1960-1980-х годов. Он входил и в Беловский круг, родом из соседней Архангельской области, был близок по духу и вологодскому писателю-деревенщику Василию Белову. А не закончилась ли и сама деревенская проза с уходом ее ярчайших представителей, российских писателей? Вот об этом есть повод поговорить и с современным представителем деревенской прозы, продолжателем дела отцов, Анастасией Астафьевой, дочерью Виктора Петровича Астафьева, тоже в своем роде деревенщика. Анастасия Викторовна недавно посетила Вологду как редактор словаря «Витегорских гор» Клеопатры Тимофеевны Алешиной Матюшиной. Присутствовала на презентации словаря, о котором мы рассказывали, и поделилась своими мыслями о современной деревенской прозе, о первом сборнике деревенщиков, изданном в Вологде, а также рассказала о своих писательских свершениях и замыслах. С ней побеседовала журналист Яна Ильина.
2: Она – дочь классика деревенской прозы Виктора Астафьева, писатель, киновед и редактор. Анастасия Астафьева приехала в Вологду представить словарь говоров Витегорского округа, за которым стоит ее редакторская работа. Кроме того, в интервью она вспомнила уроки отца, объяснила, почему деревенская проза звучит тише, и рассказала о своем творческом пути. Анастасия Викторовна, ваш отец – значимая фигура в литературе, но, по вашим словам, вы росли в неполной семье и практически с ним не общались. И вот все-таки Виктор Петрович для вас как незримый учитель или ориентир по жизни?
3: Я бы, наверное, сформулировала это, что он был, конечно, ориентиром каким-то, да, когда я в 11 лет, в общем, догадалась, что он мой отец, да, действительно, жили мы с мамой. И на мой вопрос мама это подтвердила. Я, как люблю повторять, я не почувствовала в себе какой-то такой прям гордости, какой-то фальшивой или еще чего-то. Я почувствовала ответственность. Вот даже в таком маленьком возрасте мама так меня воспитывала, что я почувствовала ответственность, во всяком случае, в творческом каком-то своем устремлении, потому что мама меня воспитывала как творческого человека. Я ходила там в музыкальную школу, художественную. И когда в 90-м году я впервые вышла со своим произведением на семинар молодых писателей Вологодчины, который по-прежнему существует и носит теперь имя Василия Ивановича Белова, а тогда я, собственно, была лично обсуждаема, в том числе Василием Ивановичем Беловым, он возглавлял это. И сидел там Роберт Балакшин, сидел Александр Грязев, по-моему, Цыганов Александр сидел, еще кто-то был в комиссии. Вот они все в один голос сказали, надо работать над языком. Но при этом никто не объяснил, что это значит. Вы сказали, работайте над языком. Вот что человек там в 19 лет, да, может из этого вынести? И единственное, что я поняла, что надо очень много читать. То есть читать не просто вот для удовольствия или для того, чтобы там заснуть, да, покрепче, а чтобы понимать, как это делается. Потому что литература – это как искусство. И как некое ремесло все-таки, да, оно имеет какие-то свои вот особенности. И в том числе, конечно, я стала очень много читать Виктора Петровича, чтобы понять, вот, что, во-первых, ради вот этого зова, да, какого-то. Не скажу, что, будучи молодой, я как-то легко его читала. Мне кажется, что вот кроме его каких-то, может быть, таких сознательно написанных для детей произведений, ну или какие-то, может быть, более облегченные варианты выходили в детском издательстве, а он все-таки автор для достаточно зрелых людей. Это касается и языка, и тем, и масштаба, наверное, вообще его охвата, его творчества, то я говорю, что он больше для зрелых читателей. Но да, наверное, он был одним из главных учителей.
2: В пьесе «Письма к отцу» вы, насколько можно судить, откровенные. Насколько сложно было публиковаться, не было ли желания писать в стол?
3: Я в стол писала очень долго, я не публиковалась до 2008 года, и как раз вот эта пьеса сыграла в моей судьбе роль такого толчка.

0: «Тоска». Написала я ее в 2005 году, через 4 года после смерти Виктора Петровича. То есть вот это вот все еще выбаливало пока. То есть мне было 20, получается, 5, нет, 30 лет уже мне было, да, в 2005 году. И вот я ее буквально в смысле выплакала и потом дала почитать без намека, что это как-то опубликуют, дала почитать своему приятелю из Красноярска. Он режиссер-документалист там был, мы с ним просто дружили, и я говорю, ну вот, Володя, почитай. А он ее пустил, естественно, в Красноярске в народ. Вот. И там разразились, конечно, такие грандиозные столкновения по этому поводу. То есть кто-то был за, кто-то категорически против. Кто-то говорил, что нельзя там так обнажаться и выносить это все на публику. Кто-то говорил, вот она молодец, она так же, как Виктор Петрович, не боится никаких острых тем и пишет откровенно и прямо о том, что есть. И Марина Олеговна Савиных, которую я благодарю всегда и везде, она была и есть по настоящее время главный редактор журнала «День и ночь», у основания которого стоял Виктор Петрович и Роман Солнцев. Прекрасный журнал, рекомендую просто всем его читать. Это журнал для семейного чтения, не нужно бояться, что там будут какие-то безобразия. И это действительно очень хорошая литература, и похвастаюсь, что я вот уже 2 года как вхожу в его редколлегию. Вот. И она начала меня печатать. Дальше сейчас у меня список журналов, покоренных, так скажем, уже очень большой.
1: 15 лет вы написали и проиллюстрировали книгу. Сохранились ли в вашем творчестве, в воспоминаниях подростковые нотки?
0: Да, в 15 лет это был такой сборник современных басен. Это были 90-е годы, еще перестройка была вовсю, там, гласность эти все. И у меня был такой цикл «На злобу дня» басен, в которых участвуют звери. Ну, например, там была такая смешная полусказка, полубасня про муравьев, которые решили там повернуть ручей, да, это поворот северных рек. Потом был медведь, который позакрывал все кабаки, да, это мы там вспомним Михаила Сергеевича Горбачева с его сухим законом. То есть это была такая немножко конъюнктурная вещь, все это. То есть даже молодому человеку тогда, представьте, насколько это из каждого утюга это все гремело, эти лозунги, что даже такой молодой человек, как я, в 15 лет этих тем не обошел. И вот как раз я с этой книгой поучаствовала в конкурсе, всесоюзный тогда еще конкурс «Книга». Вот поэтому я оттуда считаю свой путь. Хотя, как говорю, что я где-то лет с 5-6 уже на машинке там двумя пальчиками какие-то смешные истории писала. Я тут буквально недавно вдруг решилась перечитать вот это свое произведение, которое тогда обсуждали вот на семинаре, и которое Виктор Петрович читал. Я очень боялась его более 30 лет вообще в руки взять. Мне казалось, что оно какое-то постыдное совершенно. Вы знаете, я открыла, очень хорошие куски есть, и с очень как раз неплохим языком написанное. И что-то, да, какие-то мотивы, может быть, до сих пор сохраняются у меня в творчестве, но... Я говорю, что это ты бесконечно учишься. Это, знаете, вот как я еще автомобилист, да, и я знаю, что каждая вот поездка, она каждый день новая. Никогда не бывает один день похож за рулем на другой. Всегда что-то тебя ждет вот необычное. И так получилось само собой, что я каждое свое произведение писала всегда в новом жанре. Это не специально так выходит. То есть у меня есть детективы, сказки, рассказы простые, да, рассказы какого-то такого, может, сюрреалистического плана. То есть, например, когда у меня сюрреализм пошел, я сама была в шоке от того, что вдруг у меня откроется. И для меня это вдруг стало очень интересно. Вот этот вот, который магический реализм сейчас у нас это называют. Я вот сейчас в последнее время много очень работаю в этом направлении, потому что оно дает, ну, такой большой простор в наше непростое время высказаться о чем ты не будешь впрямую, да, говорить. Я думаю, многие писатели в определенные острые моменты общественных событий прибегали именно к этой манере, да, и через фантастику. Но, тем не менее, я не оставляю еще и реалистическую совершенно прозу. Да. Например, вот я продолжаю цикл рассказов для особого случая. Это книга, которая в 22-м году получила премию «Чистая книга» имени Федора Абрамова, специальную премию, и попала в шорт-лист «Ясной поляны» в 22-м году. Тогда это был цикл из 12 рассказов. Сейчас это уже почти 30 рассказов. Это рассказы о современной деревне. Вот эта тема, поскольку я много времени провела в сельской местности, я хорошо знаю и людей, и характер, и это такой бездонный колодец истории, это такая Санта-Барбара сельская бесконечная, где все время что-то происходит, и где характеры, ну, они на виду же всегда, да, то, что происходит. Хотя даже деревня сейчас стала более закрытой гораздо. Люди сидят тоже уже не на лавочках, а у телевизоров по домам. и все труднее кому-то достучаться. Раньше бабушка тебя встретила на улице, она сама тебе все вывалила про себя, да, и про тебя там все выспросила. А сейчас кому-нибудь в гости напрашиваешься, говорят, да ладно, не, потом как-нибудь. Вот, поэтому деревня очень поменялась, и вот мы сегодня будем в том числе говорить про новую деревенскую прозу. Я привезла сборник «Новоселы», который мы выпустили с коллегами в октябре прошедшего года. И вот эта тема деревенщиков, как раз которую несли на своих плечах наши великие, да, Василий Иванович Белов, Виктор Петрович Астафьев, Распутин, Шукшин, Федор Абрамов, гениальный тоже в своем роде, и многие-многие еще, которых, ну, называют писатели второго ряда, но которые тоже, тот же Борис Можаев, например, и из наших даже вологодских мы можем вспомнить и Яшина, и Викулова, и многих-многих. Солоухина, Лихоносова, ну это бесконечный совершенно список, и вдруг возникло ощущение, что не стало деревни, не стало и литературы о деревне. Но поскольку мы ездим, много выступаем в библиотеках, и мы с этими людьми общаемся, которые живут, я всегда говорю, что, наверное, и деревня-то не совсем пропала. Ну, люди-то есть, да, и люди живут, и иногда живут интереснее все равно городских людей, труднее, но и интереснее в чем-то. И если в городе мы двери закрыли и от всех отгородились, то пока там, не знаю, милиция не приехала или скорая, ты не знаешь, чего у тебя там за стенкой творится. А здесь вот сюжеты рождаются.
1: У вас такой извилистый путь. Вы пробовались в ВГИК и в МВД работали, даже в актером ТК. Как вы перестали писать?
0: Так, а как можно перестать писать, если это дыхание? Вот ты без этого как раз не можешь уже жить. Это то, что тебя спасает в самые трудные моменты жизни. И надо сказать тоже спасибо маме, когда я начинала, и когда там были вот эти все девушкинские трагедии, вот эти все любовные, и когда там какие-то слезы были, и все. Мама мне так жестко сказала, ты должна всегда помнить, что мы к любой жизненной ситуации, к самой тяжелой, относимся как человек и как писатель. И ты на все это должна учиться смотреть как писатель. То есть отстраненно, с каким-то, ну, с возможным для той ситуации, да, когда какая-то потеря в жизни, с возможной аналитической какой-то такой ноткой, и переводить это все на литературу. Вот, вот чем старше я становлюсь, тем это уже стало естественным совершенно образом, и это живет где-то вот в затылке у меня, вот по моим ощущениям. То есть как будто там какая-то бесконечная лента идет, и на которую это все записывается. Твои эмоции человеческие, они преобразовываются вот во что-то другое.

Деревенька над сонной рекою, где дома молча стынут вдали. Над тобой вереницей седой снова в детство летят журавли. Ты уже не такая, как прежде, но я верю, твой образ храня, что ты снова с теплом и надеждой

0: Ты как мама, добрая и нежная.
1: Радио России Вологда в эфире.
2: Продолжаем информационное утро. Напоминаем, что мы возобновили рубрику «Юридический момент» и приглашаем вас к участию. Задавайте трудные юридические вопросы по телефону 572808, и вы получите ответ на вопрос и совет, как найти выход из создавшейся ситуации. 572808. Ну а сегодня ответ на многочисленные вопросы по поводу регистрации недвижимости.
3: Юридический момент. Новости законодательства, советы специалистов в сложных ситуациях. Юридический момент. Спрашивайте, отвечаем.
4: С вами у микрофона Антон Попов, главный специалист-эксперт Управления Росреестра по Вологодской области. Время от времени многие собственники квартир, земельных участков и другой недвижимости сталкиваются с ситуацией неопределенности, зарегистрировано ли их право в Едином государственном реестре недвижимости или нет. Желание перестраховаться иногда приводит к обратному эффекту. Граждане обращаются в Управление Росреестра по Вологодской области с уже готовым пакетом документов, но спустя несколько дней получают обратный их без рассмотрения. Причина проста. Запись о праве собственности уже существует в ЕГРН. Ситуация распространенная. Человек может не помнить о факте регистрации, особенно если документы подавались не им лично, а, например, нотариусом или органом власти. В итоге повторное обращение оборачивается впустую потраченным временем. Действительно, нормы законодательства обязывают третьих лиц самостоятельно регистрировать права граждан в ряде случаев. Например, нотариусы с февраля 2019 года обязаны подавать документы в электронном виде при оформлении наследства. Органы государственной власти самостоятельно направляют документы на регистрацию прав, возникающих на основании их актов или сделок с их участием. Таким образом, собственник недвижимости может даже не получить выписку из ЕГРН, подтверждающую его право на объект, но право уже будет внесено в реестр недвижимости. Важно помнить, даже когда документы подают нотариусы или ведомства, обязанность по уплате госпошлины лежит на гражданине. Если пошлина не оплачена, регистрация не производится, а документы возвращаются без рассмотрения. Для того, чтобы проверить, зарегистрировано ли право на недвижимость, рекомендуем предварительно проверить информацию о ней. Сделать это можно дистанционно следующими способами. Первое. Через портал госуслуг. В этом случае требуется подтвержденная учетная запись. Второе. С помощью сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн» на портале Росреестра. И третье. Обратиться за разъяснениями к нотариусу или в орган власти, который направлял ваши документы для оформления недвижимости в орган регистрации прав. Соответственно, если информация о зарегистрированном праве уже есть в ЕГРН, то повторно подавать заявление о регистрации не нужно, потому что запись в реестр недвижимости вносится однократно. Проверка статуса объекта занимает несколько минут, но избавляет вас от необходимости заново собирать документы и посещать офисы МФЦ.
3: Юридический момент.
2: И еще одну рубрику возобновляем мы в нашем эфире. Наступает прекрасная пора цветения природы. Это значит, становятся просто целебными сады и огороды. Наполняются полезными продуктами, о которых мы будем все лето вам напоминать, чтобы целебную энергию природы не растерять, а в свой погребок и в свой организм собрать. Первая зелень уже появилась, и потому начнем-ка мы именно с целебных травок.
1: Любофитофармация. Любопытные открытия о лекарственных растениях. У микрофона фармацевт Любовь Жданова.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о мокрице. Оказывается, нам с вами повезло. Эта сорная и вроде как повсеместно мешающая огородникам трава на самом деле очень полезна. а растет она только в северном полушарии, то есть в нашей с вами местности. Поэтому мы с вами правообладатели такой ценности. В этой травке много витаминов и минералов. В ее составе витамины С, Е, витамин К, каротин, минералы железа, селен, кремний, кобальт, медь, калий, магний, эфирные масла. Мокрица может понижать артериальное давление, обладает коронаро-расширяющим действием. Кровоостанавливающее свойство ее применяется при геморрое, легочных и маточных кровотечениях, а также наружно при порезах, ранах и царапинах. Имея антибактериальные свойства, мокрица может применяться при бронхолегочных заболеваниях, способствовать смягчению кашля и отхождению мокроты. Мокрица применяется при лечении подагры, заболеваниях печени, почек, мочевого пузыря, для снятия отеков, хорошо влияет на желудочно-кишечный тракт, снимает боли в желудке и кишечнике, прекращает рвоту и диарею. Растение используют наружно, при экземах, фурункулезах, а также при растяжениях связок. Мокрицу можно использовать в пищу. Вот один из рецептов. Натереть на терке морковку, чеснок, смешать с нарезанной мокрицей, заправить растительным маслом или сметаной, посолить по вкусу, и салат готов. Приятного вам аппетита! Мокрица не рекомендуется людям, склонным к аллергиям, гипотоникам, беременным и кормящим женщинам. Помните, все хорошо и полезно только в меру. И, конечно, желательно после совета врача. Всего вам самого доброго!
2: Вот уже и середина мая. Весны, можно сказать, завершение. Что думали по этому поводу наши предки и что в календарь для потомков записывали?
1: Народные традиции, наших предков. Рубрику ведет Ирина Комиссарова.
6: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем знакомство с народными традициями наших предков. Май – очень важный месяц для крестьян. Не зря говорится, весной день год кормит. Необходимо не упустить посевной срок. Но как узнать, когда же начинать сеять? Вот как об этом написал Василий Иванович Белов в своей книге «Лад». Иной торопыга не успела еще ройда, то есть мерзлота, выйти. Поехал пахать, обрадовался, свистит погонялкой. Выкидает семена в холодную землю. Глядишь, уже с осени ребятишки пошли по миру. Другой не подготовился вовремя. То семян не запас, то у лошади сбил плечо. Этому тоже не урожай. В хорошей деревне мало таких чудаков. Все готово, но когда все-таки выезжать? В шутку или всерьез не поймешь, но в народе говорили так. Выйди в поле, сядь на землю голой задницей, сразу узнаешь, пора сеять или погодить требуется. Но вот самый опытный, самый рачительный землепашец выволок саху и запряг поутру кобылу. И все ринулись в поле, как по команде. Заскрипели гужи, пропахшие дегтем. Сошники запохрустывали мелкими камушками. В небе над полем заливаются жаворонки. Пахари посвистывают, подают лошадям команды. Прямо, прямо или на завороте. А что, забыла за зиму, где право, где лево? И лошадь, конфузливо махая хвостом, поворачивает туда, куда надо. Первыми сеяли овес. Не зря день 11 мая так и называли. Пришел Евсей, овсы сей. В этот день сев овса или продолжается, или подходит к концу, в зависимости от климатических условий. Есть в мае и другие дни, традиционно связанные с земледелием. 18 мая – Арина рассадница. В этот день высаживают на огороде капустную рассаду. По традиции посадкой овощей занимались исключительно женщины. Если посадит овощи мужик, то они зацветут, но не дадут плодов. Высаживая капусту в грунт, читали: «Рассадушка, рассада, не будь пуста, а будь туга, не будь голенаста, а будь пузата, не будь мала, а будь велика, не будь красна, а будь вкусна, не будь стара, а будь молода». 19 мая Иов огуречник. На Иову сеяли горох, сажали огурцы и тыкву. Сеяли горох обязательно на закате солнца, чтобы этого не видели воробьи. Репу и горох не сеяли возле дорог, а еще в этот день почитали росу. Дети и именинники дня катались по росной траве, верили, что это придаст им здоровье и благополучие. Девушки собирали росу на рушник, заговаривали и затем на ветру сушили росное полотенце. При случае его отдавали любимому. Верили, что после того, как парень ему трется, он начнет с нежностью и любовью думать о той, которая вручила ему этот рушник. «22 мая. Никола Вешний. Святой Николай Мерликийский – один из самых почитаемых на Руси. В народе этот день ожидали с большим нетерпением. Его называли Николой Вешним, теплым, травным. С этой даты ждали наступления настоящего тепла и роста трав. В некоторых местах с этого дня начинали сеять пшеницу и овес. При подготовке к севу опирались не столько на календарную дату, сколько на состояние природы. Например, считалось, что сеять пшеницу нельзя до тех пор, пока на дубе лист не развернется или пока черемуха не расцветет. С Николы начинает хорошо расти трава. Для крестьян это было не просто отрадно и красиво, но и очень важно, потому что появлялась возможность лошадей и скот перевести на подножий корм. Весенняя Никола считается покровителем лошадей. В день его памяти заказывали молебен с водосвятием, чтобы подарить животным здоровье и защитить их от диких зверей. С Никольского дня начинали лошадей гонять в ночное, привязывая медные колокольчики, по звуку которых можно было с легкостью отыскать деревенский табун. От каждого села в конюхи выбирали холостых парней, а потом всем миром их провожали. Специально для них пекли пироги с кашей и готовили подарки. После обильного угощения конюхи отправлялись на луга, а после заката к ним присоединялись девушки. Молодежь веселилась, пела песни и водила хороводы до самого утра. По этой причине Никола Вешний на Руси традиционно считался мужским праздником. 24 мая – Мокий мокрый. По этому дню определяли погоды на все лето. Если на Мокие мокро, то и лето мокрое будет. Чтобы град не побил хлеба, в этот день праздновали, а посевные работы находились под запретом. В некоторых селениях совершали освящение посевов с крестным ходом. На Мокие мокрого девушки не работали. Они плели венки и загадывали на будущих супругов. Венки пускали по воде и верили, что их подберут русалки и будут в них веселиться по ночам. 29 мая. Федор Житник. Святого покровителя этого дня в народе прозвали Житником, потому что полагали, что в день памяти этого угодника нужно непременно сеять жито. Готовили ячневую, пшенную, манную или гречневую кашу. Это было традиционное блюдо, поскольку 29 мая молились о хорошем урожае зерновых и злаков. 1 мая – последний весенний месяц. Вот как писал об этом Василий Иванович Белов. «Весна кончается с первым теплым дождем и первым раскатистым громом. Услышав гром, девушки должны кувыркнуться через голову, чтобы поясница не болела во время жнитва. Причем надо успеть кувыркнуться, пока гром не затих. Хоть в луже, хоть на лужке, хоть в будничном сарафане, хоть в праздничном – все равно кувыркайся». Смех, возгласы и восторженный девичий визг не затихают вместе с грозой. А я на этом с вами прощаюсь. До свидания, до новых встреч.
1: Народные традиции, наших предков.
7: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
8: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
10: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
11: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: И в завершение важная информация о погоде. По народному календарю наступает пролетие. Последняя неделя пахоты и начало сева. В этот день славянами совершались обережные обряды пробуждения земли. В пролетие было принято разжигать большие костры, и пожаров не боялись, чтобы они пылали во славу наступающего лета. Праздник пролетия отмечался шумно, весело и всенародно. Крестьяне просили небесной помощи и верили, что в это время сам пророк Иеремия запрягает свою колесницу и помогает тем, кто обращается к нему с молитвой. По народному календарю день Еремея-запрягальника. Если на Еремея день погож, то убирать хлеб тоже предстоит при хорошей погоде. Август будет погожим. Непогода в этот день сулит суровую и холодную будущую зиму. Если восход был ясным, то и лето будет красным. Ну, у кого каким был восход в нашей области, это надо было наблюдать 4 часа назад. Ну а днем синоптики обещают переменную облачность, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 19, плюс 24, ночью плюс 7, плюс 12 градусов. В Вологде днем 21-23, ночью 8-10 градусов тепла. К субботе еще потеплеет, в восточных районах до плюс 28. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Сегодня это ниже нормы, плавно поднимается и будет в норме к выходным. Ну и, конечно же, нельзя забыть о знаковых именинах. День поминовения царицы Тамары сегодня. В Грузии праздник Тамаруба. В 1165 году в древней грузинской династии Багратионе появилась Тамара и стала первой женщиной, вошедшей на грузинский царский престол. Она была коронована отцом в 14 лет и разделила с ним бремя власти. Повторно Тамару короновали в 1184 году после кончины отца. Красивая, умная и благочестивая была Тамара. Правила государством мудро, так что золотым веком грузинской истории считают время ее правления. Причислена к лику святых. Ну и все Тамары по традиции в этот день отмечают именины и принимают поздравления с Днем Ангела. Просим принять и от нас эти поздравления. Пусть каждая ощущает себя прекрасной царицей. Всех Тамар с именинами и всем радиослушателям спасибо за внимание. Татьяна Ляпина, звукорежиссер Наталья Лобанова. Оставайтесь на волне Радио России. Всем хорошего настроения на день наступающий. Бодрого, светлого, оптимистичного.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 36 украинских БПЛА над российскими регионами. Мир в Тайваньском проливе и независимость Тайваня несовместимы, заявил председатель КНР. И в Госдуме предложили ввести перерасчет платы за вывоз мусора для пенсионеров-дачников. Об этих и других событиях далее подробно. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили 32 тяжелых боевых октокоптера Р-18 и 40 пунктов управления беспилотной авиации, сообщил об этом начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированием двух механизированных аэромобильных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Бачевск и Запселье Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ, бригады теробороны, бригад Нацгвардии и отряда националистического формирования «Кракен» в районах населенных пунктов Рясная, Волоховка, Белый колодец и Вильча Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 210 военнослужащих, 16 автомобилей и 6 минометов ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 40 пунктов управления БПЛА, 25 БПЛА самолетного типа, 32 тяжелых боевых октокоптеров Р-18, мотоцикл, 3 квадроцикла и 8 РТК противника.
1: Силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщила Минобороны. По данным ведомства, БПЛА уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей Московского региона и Республики Крым. Мир в Тайваньском проливе и независимость Тайваня несовместимы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Пекине. Слова китайского лидера приводит центральное телевидение КНР. Си назвал поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе важнейшей общей точкой соприкосновения Пекина и Вашингтона. Переговоры лидеров двух стран прошли в Доме народных собраний в рамках государственного визита Трампа в КНР, который начался накануне и продлится до 15 мая. Переговоры президента США и председателя КНР в Пекине продлились 2 часа 15 минут, сообщил пресс-пул Белого дома. Перед началом переговоров с председателем КНР Трамп заявил, что у Китая и США будет фантастическое будущее.
3: У нас все получалось. Когда возникали трудности, мы их решали. Нас ждет фантастическое совместное будущее. Для меня большая честь быть вашим другом. Отношения между Китаем и США будут лучше, чем когда-либо. Наши бизнесмены собрались здесь сегодня, чтобы засвидетельствовать свое почтение вам и Китаю. И они с нетерпением ожидают начала торговли и ведения бизнеса. С нашей стороны это будет на абсолютно взаимной основе.
1: Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа одного Китая – обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Соединенных Штатов и Китая. Бывшим губернаторам Белгородской и Брянской областей Вячеславу Гладкову и Александру Богомазу обязательно предложат новые места работы. Об этом заявил Интерфаксу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомню, накануне Владимир Путин принял отставки по собственному желанию Гладкова и Богомаза. Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородчины назначен Александр Шуваев, Брянской области Егор Ковальчук. Более 90 человек погибли в результате сильной бури и проливных дождей, обрушившихся на несколько округов северного индийского штата Утар-Прадеш, сообщают местные власти. Большинство жертв оказались под завалами из-за обрушения стен и навесов. Несколько человек погибли из-за ударов молнии и поваленных деревьев. В Госдуме предложили ввести перерасчет платы за вывоз мусора для пенсионеров, которые летом проживают на дачах. С такой инициативой к министру строительства и ЖКХ Ираку Файзуллину обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передает ТАСС. Согласно документу, перерасчет может предоставляться на срок до 5 месяцев в году по заявлению через МФЦ, портал госуслуги, управляющую компанию или регионального оператора. Основанием для перерасчета может стать подтверждение права собственности на дачный дом или садовый участок, а также указание срока проживания за городом. По словам Чернышова, многие пенсионеры в теплое время года на несколько месяцев переезжают за город и фактически не пользуются городскими квартирами. При этом плата за вывоз мусора продолжает начисляться одновременно как по месту регистрации в многоквартирном доме, так и по адресу дачи или СНТ. В московском регионе сегодня продолжится потепление. Местами в городе пройдут небольшие дожди. Воздух днем прогреется до плюс 24 градусов, что соответствует климатической норме начала июня, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В течение дня столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона, генерирующего разрозненные поля дождевых облаков при температурном фоне, соответствующем норме климата начала лета. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. В Москве после полудня плюс 21-24, и показания барометров стабильны, составят 739 миллиметров ртутного столба.
1: По словам Евгения Тишковца, теплая погода с дождями и грозами ожидается и в пятницу, а на выходные столбики термометров в Москве поднимутся до 27 градусов, осадки пойдут на убыль. Солнце в московском регионе находится высоко, появилась возможность получить солнечные ожоги. Рекомендуется носить головные уборы и очки, а также следить за УВ-индексом при пребывании на солнце, рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
0: Спорт.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Локомотив» проиграл «Акбарсу» 1-5 во втором матче финала Кубка Гагарина континентальной хоккейной лиги. В составе казанцев хет-триком отметился Митчелл Миллер, а по шайбе забросили Илья Карпухин и Нейтан Тот. У ярославцев отличился Георгий Иванов. Счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Третья встреча пройдет в Казани завтра. Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. В 1-4 он в трех сетах уступил представителю Норвегии Касперу Руду. «Уникс» проиграл «Зениту» 69-78 во втором матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. У казанцев 24 очка набрал Джалин Рейнольдс, а у петербуржцев 20 очков на счету Джонни Джузенга. Счет в серии до 4 побед теперь равный 1-1. Казанский «Зенит» обыграл «Локомотив» на групповом этапе финала 6 мужского волейбольного Кубка России, а в другой встрече дня «Зенит» из Санкт-Петербурга взял верх над Белогорьем, лишив белгородцев шансов на выход в полуфинал этого турнира. Александр Власов занял 14-е место на 5-м этапе веломногодневки «Джиро д'Италия». Победителю, испанцу Игору Ариетте, он уступил 7 минут 13 секунд. В генеральной классификации «Джиро» лидирует португалец Альфонсо Эулалио. У Власова 38-я позиция и 10 минут 18 секунд отставания. Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции по футболу. В перенесенном матче 29-го тура его Пари Сен-Жермен обыграл Ланс 2-0 и досрочно завоевал титул. Это были новости спорта.
0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Реклама на Радио России.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, 14 мая в Петрозаводске ожидается переменная облачность, небольшой дождь и до 16 тепла. В Вологде плюс 23, также дожди. В Великом Новгороде до 18, облачно, без существенных осадков. В Перми и Уфе сегодня до 24 градусов, без осадков. В Оренбурге, Казани, Самаре до 26 и также без осадков. Во Владимире и Туле до 22 градусов, возможны кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, с прояснениями. Небольшой дождь, днем до 15-17 выше нуля. В Москве облачно, с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха в столице составит от 21 до 23 градусов. Сейчас в Москве около плюс 18 градусов.

0: Собрание Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Радио России представляет. Театр у микрофона.
1: Никого нет. Одни мы с вами. А целую версту одни.
0: Константин Симонов. «Мы не увидимся с тобой». Радиоспектакль по одноименной повести из цикла «Записки Лопатина».
1: Здесь ждать будем. Укрытие это, в общем, хорошее.
2: Хорошее.
0: Военкор газеты «Красная звезда» Лопатин провел на фронте много дней и ночей. И только 35 лет спустя он вспоминает тех, с кем свела его жизнь на фронте и в тылу.
3: Оперативная сводка за 15 мая 1944 года.
0: Размышляя о судьбе человека на фронте, Лопатин как бы раздваивается на участника тех событий и их повествователя.
1: Почему-то казалось, что со мной этого не будет. Просто не может быть.
0: Так он вспоминает разговор с танкистом о страхе быть убитым, спор с лучшим другом и короткую встречу с любимой.
4: У нее, говорит, мужские и женские гимназии из головы не выходят. А у меня мои солдаты.
0: Слушайте радиопостановку «Мы не увидимся с тобой» в эти выходные в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Ульяновска. История усыновления. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
5: Семья связалась, они по видеосвязи познакомились, на настоящий момент они общаются. Денис ходит такой радостный и говорит: «Ну все, я тут ненадолго у вас уже».
0: «Детский вопрос» в четверг в 22.35 по Москве и в 11.35 по времени Якутска. Радио России. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм.
6: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
7: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу в 8 часов 12 минут и 25 секунд. 14 мая, четверг у нас на календаре, а все это утро вместе с вами проводит Павел Сурков, Татьяна Голованова.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера. Конечно же, наш телеграм-канал Радио России. Следить за нами на национальной платформе «Макс», а все самые последние новости и события на сайте вести.ру. Обсуждаем то, что касается всех нас. И сейчас поговорим про вопросы, связанные с тем, как мы живем.
0: Сигналы. Жилкомхоз.
7: Ну что ж, неутешительная статистика пришла. За 5 лет число судебных споров с ТСЖ выросло почти в 7 раз, пишут СМИ. Чаще всего эти судебные разбирательства связаны с задолженностью и расчетами, но есть и претензии по легитимности управлению, по превышению полномочий. В общем, модель таких товариществ не работает как устойчивый механизм управления. И все чаще становится источником конфликтов и споров.
8: Хотя, с одной стороны, казалось бы, все логично. Вот есть собственники жилья, вот они же могут договориться между собой. Люди все-таки живут рядом. Принципы добрососедства и принципы взаимопонимания и коллективного субъекта, который сможет решить актуальные вопросы, касающиеся всех. Но, тем не менее, мы видим, что есть жители и жители. Есть жители ТСЖ, которые конфликтуют между собой. И как раз касательно того, как разрешаются эти споры, а самое главное, где они возникают, и как это коррелирует с профессиональными управляющими организациями, может, это нужно передать каким-то профессионалам, а не оставлять на самоуправление. Мы попросили прокомментировать эту ситуацию, этот рост числа судебных споров с ТСЖ, юриста в сфере управления недвижимостью и ЖКХ Ольгу Волкову. Вот что она нам рассказала. Давайте послушаем.
9: У ТСЖ тоже большое количество споров бывает, и в частности, это споры, которые связаны с внесением изменений в реестр лицензий, когда люди избрали товарищество собственников жилья, а им не дают это делать, и приходится обжаловать решение госжилинспекции, причем довольно-таки успешно, поскольку в порядке статьи 135 жилищного кодекса ТСН вправе управлять многоквартирным домом именно с даты государственной регистрации, а не с даты внесения изменений в реестр лицензий, как это имеет место быть в отношении управляющих компаний. Поскольку ТСЖ у нас осуществляет свою деятельность, являясь некоммерческой организацией, и в отличие от управляющей компании, оно не занимается предпринимательской деятельностью, не преследует извлечение прибыли от управления домом, стоит на страже жильцов, и лицензия здесь на управление многоквартирными домами не нужна.
8: Вот такое мнение юриста, но, конечно, интересно обсудить это и именно с точки зрения практики этих судебных споров и вообще, как те решения, которые в судах принимаются, могут повлиять на всю организацию системы работы ТСЖ. С нами на связи директор юридической компании «Алигал» Юрий Александров. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
8: Вот скажите, пожалуйста, ну вот этот рост споров с ТСЖ и вот круг вопросов, которые обсуждают, да, и задолженность, и расчеты, и легитимность управления, и превышение полномочий. Вот как вам кажется, решения по этим спорным вопросам могут как-то изменить ситуацию с ТСЖ, ну и влияют ли они как-то на восприятие гражданами ТСЖ как таковых, как институций?
2: На мой взгляд, если коротко говорить, нет, не могут. То есть ТСЖ, конечно же, должен продолжать оставаться, существовать как наиболее оптимальный способ управления домом для граждан, поскольку он дает возможность с минимальными затратами осуществлять эффективное управление домом. Что касается количества роста судебных споров в последнее время, то, исходя из данных из открытых источников, в отношении управляющих компаний такие споры также растут. То есть это не является чем-то уникальным. В принципе, количество судебных споров по многим категориям дел из года в год растет. Поэтому говорить о том, что существует какая-то прямо тенденция, что ТСЖ значительным образом как-то злоупотребляют, нарушают права граждан, и эта форма уже не дает возможности нормально осуществлять управление домом, такого точно нет.
7: А вот это, кстати, интересно. Кому больше вопросов? К управляющим компаниям или к товариществам собственников жилья?
2: Количество вопросов, оно примерно одинаковое, но, как сказать, споры... У управляющей компании, у нее в целом, конечно, ресурсов больше для выполнения своих обязательств, но количество судебных споров, можно сказать, что оно примерно одинаково. То есть споры чаще всего возникают по поводу взыскания задолженности, которая возникла перед ресурсоснабжающими организациями. Бывают споры по управлению, то есть когда оспаривается протокол, которым избрана, ну, создана ТСЖ, либо избрана управляющая компания, то есть право на управление. Очень часто бывают споры, которые касаются возмещения ущерба, которое причинено по вине ТСЖ или управляющей компании. Ну и также споры об обязании устранить какие-то нарушения, выполнить какие-то ремонты. То есть основное количество споров, оно касается примерно вот этих вопросов. И оно, как и в отношении ТСЖ, и в отношении управляющих компаний, те споры, они примерно одинаково по количеству бывают.
7: Ну, то есть нельзя говорить, что одна из моделей наиболее успешна, чем другая, и управление домом более профессионально, более эффективно вместе с ТСЖ или, наоборот, с управляющей компанией.
2: Нет, здесь это никак не коррелирует. То есть, с одной стороны, у управляющей компании, конечно, есть возможность нанимать большее количество персонала, но, с другой стороны, ТСЖ, оно может свободно привлекать любых работников, точно так же нанимать исполнителей. И более того, при желании ТСЖ может нанять управляющую компанию для выполнения каких-то вопросов по управлению домом. В целом, ТСЖ, она более приемлема для граждан, поскольку она позволяет с гораздо меньшими затратами, с гораздо большим контролем, который остается у собственников дома, производить управление, ну, домом, общим имуществом и гораздо быстрее реагировать на потребности и запросы граждан.
8: Понятно. А вот скажите, пожалуйста, все-таки сочетание ТСЖ, а может быть вообще этот институт себя постепенно начинает, ну, что называется, изживать. У нас, кстати, наши слушатели пишут мгновенно очень многое по поводу того, как они недовольны работой своих ТСЖ, что ничего не делают, вроде бы должны, а не делается ничего. И при этом все ли, кстати говоря, тогда жители вот по практике просто идут и судятся, насколько распространены

0: компаниями, то и на управляющей компании есть множество различных жалоб о невыполнении тех или иных обязанностей, которые рассматриваются и госжилинспекцией, прокуратурой, что-то доходит до судов. То есть нельзя говорить, что сама по себе форма ТСЖ означает, что граждане получат услуги по управлению домом меньшего качества, нежели чем у управляющей компании.
1: Да, иногда бывает как раз-таки наоборот. Примеры, когда дом под ТСЖ более ухоженный, чем соседний под управляющей компанией. Спасибо, Юрий. Юрий Александров, директор юридической компании «Алигал», был с нами на связи. Продолжим обсуждать эту тему. Ведь все-таки главный в этой системе и в этой схеме – это человек. Человек, собственник жилья. И очень хотелось бы, чтобы за домами лучше ухаживали, чтобы система управления домом была более прозрачной. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева присоединяется к нашей беседе. Светлана Викторовна, доброе утро.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Светлана Викторовна. Вот, кстати говоря, зачитываю. У нас наша слушательница Юлия из Москвы вот пишет, что мы много судились с председателем нашего ТСЖ, который ничего не делал. У нас и телевидение было, и куча освещений, и судов. Но очень сложно избавиться от ТСЖ. И вообще председатель ТСЖ знает подноготную всех соседей и может даже запугивать и шантажировать всех нас. Представляете, вот бывают и такие конфликты, когда судятся люди с ТСЖ, и получается, что, с одной стороны, хорошая эта идея, а на практике вот такие конфликты. Что делать, как вам кажется? Есть ли законодательный способ урегулировать
2: вопрос? Да, но, к сожалению, я вот прям могу присоединиться к словам вашего предыдущего эксперта и сказать, вы представляете, когда люди пытаются избавиться от управляющей компании, это тоже бывает сложно сделать, и управляющие компании тоже часто запугивают актив и так далее. Дело здесь в данном случае не совсем в форме управления. Действительно, бывают хорошие ТСЖ и плохие, хорошие управляющие компании и плохие. Дело вообще в ненадлежащей организации управления домами, которую заложил, к сожалению, действующий жилищный кодекс, когда необыкновенно трудно собственникам принять решение, когда существует вот эта множественная форма собственности, и много в доме людей, которым с разными взглядами на жизнь, уровнем доходов и так далее, которым невозможно договориться друг с другом. Отсутствие стандартизации. Например, у нас отсутствуют четкие правила определения платы за содержание и текущий ремонт многоквартирных домов. И фактически там управляющие компании или ТСЖ всегда считают, что они делают очень много, а собственники недоплачивают, и долги эти собрать практически невозможно, а люди, наоборот, считают, что они переплачивают, и никто ничего не делает. Критериев по определению, насколько плата адекватна потребностям дома, нет. Я могу так продолжать до бесконечности. А к ТСЖ мы еще добавим, что это действительно очень странная конструкция, которую заложил действующий жилищный кодекс. У нас ведь в одном доме могут быть и члены ТСЖ, и не члены ТСЖ. Конституционный суд говорит, нет, нельзя человека обязать быть членом. У нас в доме могут быть не члены, они должны выполнять решение ТСЖ. При этом две формы управления, управление общее собрание собственников и правление ТСЖ. Вот при такой запутанной системе, кто не начнет управлять, поневоле столкнется с какими-то такими очень серьезными сложностями. Поэтому вот систему в целом, управления домами надо менять, и ТСЖ в частности. Сейчас, кстати, в Минстрое рабочая группа по инициативе ТПП создана, действительно пытаемся изменить законодательство, касающееся ТСЖ, но там вопросы больше связаны как раз с банкротствами, с ТСЖ, с ответственностью председателей ТСЖ за долги, которые сделали там собственники, не заплатив, например, за ресурсы. Но в целом абсолютно все согласны, что вот если уж у нас в доме есть ТСЖ, оно должно быть, все собственники, по факту приобретения собственности должны быть его членами. И дальше уже надо решать, они только заказчики, и надо выбирать профессиональную управляющую компанию, или может управлять ТСЖ самостоятельно. В общем, здесь очень много вопросов.

0: вопросов, их надо решать в ближайшее время.
1: Да, но при этом и управляющие компании у нас также не всегда прозрачно работают, и у людей возникают вопросы. И в выборе непонятно, какое из зол меньше-то в этом ключе?
0: Ну, нет меньшего из зол. На самом деле очень многое зависит от активности собственников. Ведь у нас, к сожалению, вот жилищный кодекс, а я повторяю, что он написан идеалистами был, он написан так, что именно собственники несут ответственность за содержание своего общедомового имущества. Они выбирают форму управления, они контролируют тех, кто управляет. Вот. Если это люди делают реально, ну, есть такие дома, там они тратят на это много сил, там и управляющие компании под контролем, и ТСЖ активно работают. Но другое дело, что, я говорю, все эти процедуры, проведение собраний, да, получение какой-то информации от управляющих организаций, это ИУК, это ТСЖ, это задача там со многими, да, звездочками. Мы пытаемся сейчас это исправить, вот сделали единую форму отчетности для ТСЖ, УК там и ЖСК. С 1 марта они по единой системе в ГКХ отчитываются о своей деятельности. Другое дело, что саму эту форму отчета, к сожалению, ну, в ходе там в межведомственного обсуждения немножко порезали, но мы ее вернем, мы сделаем ее более прозрачной и понятной. Вот в сентябре заработает у нас закон, который вводит процедуру подписания актов сдачи приемки работ между собственниками и управляющими компаниями. То есть, если там работа сделана с ненадлежащим качеством, недолжным объемом, за этим должен следовать перерасчет платы. То есть вот потихоньку надо упрощать проведение собрания по неважным каким-то моментам, может быть, не требовать вот этого кворума огромного или проводить повторные собрания с пониженным кворумом. Но чтобы меньшинство активное, оно не тормозило решение по дому. В то же время надо ужесточать ответственность за подделку протоколов общих собраний. Ну, то есть целый план такой работы, который позволит, на мой взгляд, улучшить работу управляющих компаний и ТСЖ, а дальше люди должны будут сами выбирать. Хотят сами управлять домом, пожалуйста, их право. Не хотят, делегируйте это управляющей компании, и, может быть, даже надо дать им возможность делегировать право там контроля органам госвласти за этой компанией. Ну, что сейчас уже и происходит во многом, да, там у нас есть лицензионные комиссии, у нас есть там в Москве 85% домов под управлением ГБУ жилищник, их контролируют активно органы власти Москвы. Может быть, эту систему надо внедрять, и как бы тем, кто не хочет сам заниматься всеми этими историями, будет проще.
1: Да, больше прозрачности, больше контроля. Спасибо, Светлана Викторовна. Светлана Разворотнева, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, была с нами в эфире. Вы знаете, еще, наверное, может быть, в поддержку ТСЖ хочется сказать, что председатель не должен при этом становиться крайним за долги, которые возникли из-за неплатежей собственников или общей финансовой ситуации в доме, что часто отпугивает, наоборот, такую форму от управления.
2: Будем следить за развитием ситуации и, конечно, к ней возвращаться.
3: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
4: Там по синим цветам бродят кони и дети.
3: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
5: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
6: Нам очень нравится ваша работа.
3: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Сигналы точного времени.
2: На календаре четверг, 14 мая, 8 часов 31 минута и 11 секунд. Самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Татьяна Голованова и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Доброе утро. Пишите нам на номер 8-925-222-99-92. Также заходите в наш канал в Максе, пишите нам в Телеграм и обязательно читайте самые свежие новости на вести.ру. Ну а сейчас поговорим о серых такси, подпольных такси, я бы сказала так, в обход агрегаторов, в обход каких-то легальных способов вызвать водителя.
2: Ну вот смотрите, статистика. За 2 года в России утроилось число разных чатов, групп, сообществ, где мы можем воспользоваться нелегальными услугами такси. Число таких чатов, таких групп превысило 11 тысяч, и там уже свыше 22 миллионов человек состоят. Это, понятное дело, и пользователи, и сами таксисты. Почему?
1: Что заставляет людей пользоваться нелегальными такси, где нет страхования вашей безопасности вашей перевозки, где непонятно, довезет ли водитель вас туда. А некоторые отправляют, например, там, не знаю, девушек, да, ночью вот куда-то домой. Допустим, ну, да. Вечером, да, или детей в школу отвезти с помощью таких чатов.
2: Или пожилых
1: кому
2: родственников.
1: Кому вы доверяете? Или... То есть вы же никогда не найдете концов.
2: Но вопрос, вернее, ответ лежит в одной плоскости. Деньги. Деньги с одной стороны и с другой. Да, кому-то не нравится, что в легальных сервисах такси, которые, ну, во многом даже уже монополизируются постепенно, мы понимаем, о каких агрегаторах мы говорим, что там нереально завышенные цены, а иногда в часы пик, в утренние часы или в вечерние, в дождь, в снег и так далее, и так далее, и так далее, они возрастают аж в 4-5 раз. А водители, в свою очередь, протестуют против заурегулированности этой сферы со стороны агрегатора, высоких издержек, да, они говорят, подождите, ну вот с нас берут, соответственно, те, у кого мы такси арендуем, с нас берет агрегатор, и что нам остается? Мы еще и бензин должны оплачивать, и мойку машины, и чистку салона, что нам остается? Да ничего нам не остается, а мы просто хотим возить.
1: Мы хотим зарабатывать, да. Но при этом стоит помнить, да, деньги решают многое, и люд наш голосует рублем, но машина технически неисправна, может быть. Она, может быть, не подходит для такси, она, может быть, небезопасной. Водитель может вообще не иметь водительского удостоверения. Знаете, такие случаи бывают. И получается, что водитель, который без медкнижки, у него он не прошел проверку, да, о своем состоянии, может быть, в состоянии алкогольного опьянения. И если бы он работал в легальной службе такси, он бы никогда не смог выйти на линию и зарабатывать. А здесь вас отвезет неизвестный человек на неизвестном автомобиле с неизвестными компетенциями, неизвестно куда.
2: А ключевая фраза все равно «отвезет» и «дешевле».
1: Неизвестно куда.
2: Ну, все надеются, что именно из точки А в точку Б как и планируется. С одной стороны, все понимаем, с другой стороны, ничего не понимаем. Надо разбираться. С нами на связи председатель Московского профсоюза такси «Добро» Николай Кодлов. Николай, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Ну вот, скажите, пожалуйста, надо ли бороться с этими серыми чатами, с этим серым рынком такси? И получится ли? Ну и вообще, как вы, как профессионал, относитесь к этому, так сказать, феномену?
7: Ну, как профессионал отношусь негативно, потому что все-таки качество услуг и контроль в таких чатах, ну, отсутствует практически, да. Тут как бы даже разговаривать не о чем. Но суть в том, что рынок и кто хочет задешево, пытается найти себе какой-то вариант. Но поступившись безопасностью, прозрачностью поездок, ну и даже какой-то гарантии, что машина все-таки к нему приедет. Потому что заказывая там через какой-нибудь чатик, машина все-таки к нему не может приехать. И, ну, то есть может не приехать, и что будет дальше? Ну, человек, соответственно, не получит услугу.
2: Ну, ага, ну не получит услугу, ну жаловаться-то куда, а некуда. Мы вспоминаем те годы, когда, как это называлось, от борта голосовали, да, ручку протянул.
1: От руки.
2: Да, остановилась какая-то машина и куда-то тебя повезла.
7: Ну, тут как бы сейчас рынок уже давно переориентирован на заказ через приложение все-таки. при всем при том. И потребитель привык к определенному удобству. Те, кто пытаются через всякие чатики заказывать, ну, они просто пытаются сэкономить, просто пытаются уехать практически за бесплатно. Ну, такие люди всегда были, и они платят, так сказать, отсутствием качества и каких-либо гарантий все-таки.
1: Ну, а... Да, но, видимо, людей это устраивает, если они пользуются так усиленно. 22 миллиона человек, понимаете, аудитория этих вот серчатов.
7: Здесь, вот смотрите, зайдите в любую группу, и живых, именно живых, там будет порядка, ну, 10-15% максимум. То есть эти данные совершенно не объективны.
1: То есть мы сгущаем краски, ну, то есть, да, вернее, те люди, которые дают такую экспертизу. Хорошо, смотрите, часто ли люди стали пользоваться телефонами для вызова такси? Вот тоже интересная тема, лично столкнулась накануне в Смоленске, была на майских праздниках в этом прекрасном древнем городе, и там не работал интернет. Ну, то есть не получалось у нас вызвать ни с одного приложения, ни с местной службы, ни популярных агрегаторов, и мы впервые позвонили по телефону, и вы знаете, спустя вот 45 минут попыток вызвать через приложение, через 10 минут у нас возле подъезда стояла машина.
7: Ну, это вот некий альтернативный вариант все-таки, но массовости такой вариант явно не достигнет. Ну, это просто физически невозможно. Сейчас ни один оператор, ни одна служба заказа такси, я думаю, к этому не готова. Как дополнительная функция, да. В тех городах, где интернет отключают, и он просто недоступен, и другой альтернативы нету, да, это там работает, но все равно количество выполняемых заказов в этих городах все равно существенно меньше. В Москве это будет просто коллапс, к примеру.
2: А все-таки, вы думаете, что эти серые чаты, они, что называется, отомрут естественным способом, и что все равно работа через агрегаторы окажется удобней и для пассажиров, и для таксистов, а как же тогда сетование самих таксистов на то, что, в общем, агрегаторы берут высокую комиссию и прочее, прочее, прочее?
7: Ну, про агрегаторов, да, это все верно. Берут слишком большую комиссию, очень много непрозрачного. Но сами понимаете, как были созданы эти сервисы. Был создан спрос, там, искусственно или естественным путем. Ну, в общем, относительно искусственно это было создано. То есть маркетинг, пиар, соответственно, сыграли свою роль. То есть были хорошие специалисты, и на протяжении, там, 5-8 лет была распиарена, разрекламирована эта услуга. То есть потребителю она стала нужна. Их привлекли, они к этому привыкли. Ну и, соответственно, так можно сделать, в принципе, с любой услугой. Если кто-то очень сильно захочет и захочет вложиться в старый добрый там заказ по телефону, то есть он также может приучить в том или ином виде людей снова пользоваться заказом по телефону, к примеру. Или даже от борта. Опять же, это все дело не дешево, и, опять же, кому это надо?
1: Да, никому, видимо, уже не надо. Тем не менее, смотрите, нелегальный извоз, он набирает обороты в нынешних условиях? Ну, например, в крупных городах я знаю, что водители такси часто пользовались режимом самозанятого, да, но сумма не позволяет отныне пользоваться этим режимом. То есть ты очень быстро набираешь, там же от оборота 2 400 000, и приходится переходить на ИП. Там же совершенно другие налоги, совершенно другие расходы. Это становится просто невыгодно.
7: Ну, для тех, кто подрабатывает, возможно, а для тех, кто работает на постоянной основе, это плюс-минус те же самые расходы. То есть, что он выкатает 2,5 миллиона те же на самозанятом, то, что он выкатает на ИП, там плюс-минус расходы одинаковые, в принципе, своем. Даже на самозанятом это может быть чуточку подороже выходить, в конечном счете.
1: Интересно. Я вот слышала совершенно другую версию, что это действительно убивает рынок такси. А какие основные жалобы сегодня у таксистов? Почему они достаточно негативно относятся к агрегаторам? В чем основная сложность работы?
7: Ну, основная проблема – это, так сказать, мягко, да даже не мягко, а принуждение к переработкам в мягком виде, в достаточном. То есть не хочешь — не работай, но если хочешь заработать достаточные деньги, то тебе нужно перерабатывать. То есть сверх нормы на 4, 5, 6 часов в день. Это, ну, одна из основных проблем. Вторая по серьезности проблема – это непрозрачность расчета тарифов, непрозрачность передаваемых данных о заказе исполнителю. Это вот две самые такие серьезные точки преткновения. Все остальное плюс-минус как-то решается. Но переработки ведут к ДТП, к негативному,
2: да, физическую усталость, человеческий фактор. Никуда от этого не деться. Спасибо большое. Председатель Московского профсоюза такси «Добро» Николай Кодолов был с нами на связи. Говорили о возникающих серых чатах групп сообществ, которые позволяют пользоваться услугами такси, и как с этим явлением бороться. Ну и опять же, помните, что самое главное при перевозке — это ваша безопасность. И в легальном сервисе она достаточно высока. А у нас сейчас впереди совет дня.
3: Совет дня. Опасная зона.
8: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Как пережить жару и дотянуть до прохлады? Для многих экстремальные температуры этого июля стали настоящим испытанием. Как же пройти этот не самый, скажем, приятный период макушки лета без тепловых и солнечных ударов, не допуская обезвоживания организма? Обычная вода от обезвоживания не поможет. В очень сильную жару нам нужна не только вода, поскольку с потом мы теряем электролиты – калий и магний. Нам нужно восполнить эти потери. Как? Можно носить с собой пакетик с курагой, в ней много калия. Пойдет и минеральная вода. Врач в таких случаях может порекомендовать панангин или регидрон. Стоит избегать активного солнца. Если позволяет работа, лучше не выходить на улицу с 10 до 16. Важно пить много воды, но не из холодильника. И постоянно восполнять уровень калия, который человек теряет с потом. Калий необходим для сердца. Его дефицит может привести к нарушению ритма сердца вплоть до его остановки. Кстати, восполнить дефицит калия помогут бананы и абрикосы. В жару можно пить компот из сухофруктов. В офисе с кондиционером рекомендуемая норма воды в жару доходит до 3,5 литров в день. А при активной работе на воздухе, например, курьером, может потребоваться значительно больше. Но это, безусловно, экстремальная ситуация. Выдержать такую нагрузку на жаре даже идеальный питьевой режим не каждому поможет. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями избегать физических нагрузок просто необходимо в такую погоду. Пожилым не стоит заниматься в такие дни спортом и не стоит кататься на велосипеде. Купаться лучше в естественных водоемах. Дома можно налить ванну с комнатной температурой воды и периодически опускаться в нее с головой. А на улице поливать голову и шею из бутылки. Если говорить о питании, то стоит употреблять ягоды, фрукты и овощи, а от мяса на это время лучше отказаться. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Совет дня. Радио России. Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
9: От нашей банды, я заявляю, не поет.
3: Где заканчивается голос и начинается актерство?
9: Партия.
3: Кто поет вживую, а кто под фанеру?
10: Вы меня запутали просто бесконечно.
3: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
11: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
12: Причем под мою?
3: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
5: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.
12: на правах рекламы.
13: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о заболеваниях позвоночника и о возможностях его лечения. Знаете, что самое страшное, когда болит спина? То, что наступает такой момент, когда привычные средства уже не помогают. Увы, к любым препаратам организм привыкает, поэтому рано или поздно это может случиться с каждым. Приступы случаются все чаще, боль пронзает все острее, скрючило и не отпускает. Жить становится невыносимо. В гостях у нас сегодня эксперт, специалист в области новейших технологий Фаина Борисовна Полазник. Здравствуйте, Фаина Борисовна.
14: Здравствуйте. Вы правы, становится страшно. Операция, инвалидность, беспомощность, одиночество. Разве о такой жизни вы мечтали? Но шанс поставить себя на ноги все-таки есть. Революционный способ лечения, который придумал русский ученый, вас просто шокирует и перевернет привычное представление о лечении заболеваний позвоночника.
13: Фаина Борисовна, вы нас заинтриговали. Расскажите об этом новом способе лечения. Может, он и мне подойдет?
14: Конечно, но для наглядности давайте представим, что будет, если наступить ногой в сугроб. Думаем, ответ вы знаете. Тут же окажетесь по колено в снегу. А если возьмем лыжи, вы будете легко скользить по поверхности. Почему так происходит? Да потому что в лыжах ваш вес распределяется равномерно, в то время как без них всей массой давит на одну точку. К чему я это все рассказываю? Этот пример наглядно показывает, что с одним и тем же весом результат может быть разным, если не соблюдать баланс. Как это связано с моей больной спиной, спросите вы? А я отвечу. В медицине существует способ лечения, который мало кто знает – аутогравитационная терапия. Это вытяжение позвоночника под воздействием собственного веса. Причем совершенно неважно, сколько вы весите – 50 или 100 килограммов. Если во время процедуры распределить свой вес правильно, то структура позвоночника и параспинальных мышц начнет растягиваться, благодаря чему снижается давление на суставные поверхности соседних позвонков. Вы почувствуете, как ваши мышцы начинают расслабляться, уходит чувство тяжести, а боль становится слабее. В каждый ваш позвонок возвращается подвижность, а в мышцы – сила. Плечи распрямляются, и кажется, что вы даже стали выше ростом. Как же добиться такого эффекта? Как спортсмену нужны лыжи, так человеку с больной спиной нужно медицинское устройство – кордус.
13: Вот, казалось бы, наш вес нам мешает, но при этом помогает в лечении болезни спины. Поразительно. Медицина сейчас идет очень быстро вперед, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется устройством, вы можете рассказать о нем более подробно?
14: С удовольствием. Кордус – это медицинское устройство для домашнего лечения спины, шеи и поясницы. Без мазей и дополнительного оборудования, а главное, практически без особых усилий, способное помочь вернуть вам полноценную жизнь. Его создатель – молодой ученый Юрий Корюкалов, которого во всем мире уже прозвали новым русским гением или вторым Илизаровым, нейрофизиолог, кандидат биологических наук, автор 52 научных работ и публикаций. Еще на втором курсе к нему пришла идея использовать вес пациента для лечения позвоночника, а после окончания вуза и защиты диссертации он воплотил ее в жизнь. Лечить позвоночник, используя лишь собственный вес, согласитесь, это же гениально. А сколько денег вы сэкономите на мазях, гелях, массаже. Кордус – это ваш домашний мануальный терапевт на всю жизнь. Приобретя его один раз, потом годами можно пользоваться всей семьей, не расходуя ни копейки, и наслаждаться индивидуальной коррекцией позвоночника и возможностью получить долгожданную легкость в спине. Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию об устройстве Кордус, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Звонок по России бесплатный. Уважаемые радиослушатели, обращаю внимание, это очень важно. Оригинальный кордус имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Пожалуйста, остерегайтесь подделок. По номеру 8 800 777 2505 вы сможете приобрести оригинальный кордус. Доставка по России бесплатна.
13: Думаю, многих наших радиослушателей волнует вопрос, легко ли им пользоваться, ведь для человека с болью в спине лишнее движение превращается в пытку.
14: Нужно просто лечь на кордус всем телом на пару минут. Благодаря анатомической форме устройства ваш позвоночник примет нужное положение. Вам практически не нужно ничего делать. Кордус сам подстраивается под индивидуальный тонус мышц, что делает его использование максимально комфортным. Основное правило – просто лежи и лечись, ничего сложного. Терапевтические вершины устройства под действием вашего собственного веса погружаются глубоко в спазмированные мышцы на рекордную глубину 25-28 миллиметров. Так глубоко не работает ни один мануальщик, массажист и остеопат. Их предел – это максимум 3-10 миллиметров. И часто этого бывает недостаточно для решения проблемы. Ни одна манипуляция мануального терапевта не позволяет давить на глубокие мышцы с постоянной, одинаковой силой на протяжении 3 минут. А именно это нужно для того, чтобы снять спазм, главную причину боли в спине и шее, и в пояснице, чтобы, проснувшись утром, вы с удивлением обнаружили: все, больше не болит, нигде не стреляет, будто легли на оголенный провод. Вы можете поднять руку вверх, не перекосив лицо от неприятных ощущений, и спокойно переворачиваться ночью, не просыпаясь от боли, а наутро встать свежим, отдохнувшим человеком, который легкой походкой идет по своим делам.
13: Звучит очень просто, заманчиво, и какая экономия на мазях, массажах и прочем. Меня, например, мучают частые головные боли и ноющие боли в спине. Эта боль проходит при смене положения тела, но потом снова возвращается. При обращении к врачу был поставлен диагноз «позвоночная грыжа». Поможет ли мне кордус?
14: Кордус показан к применению при таких болезнях, как остеохондроз любой локализации, сколиоз первой-второй степени, кифосколиоз второй степени, болезнь Шейермана-Мау, нарушение осанки. Боли в шее при профессиональном мышечном перенапряжении, где работа связана с длительным пребыванием в одном положении, а также с подъемом тяжестей. Вегетативно-висцеральные нарушения, вызванные биомеханическими нарушениями в позвоночно-двигательных сегментах, кардиологический синдром, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистые дистонии по гипотоническому и гипертоническому типу, функциональные нарушения зрения и слуха. Головные боли, различные этиологии, недостаточность мозгового кровообращения, связанная с патологией шейного отдела позвоночника, синдром позвоночной артерии, невралгия затылочных нервов, нарушение сна. Миофасциальные болевые синдромы, ограничение подвижности в области шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника, когда развивается функциональная рефлекторная блокада позвоночно-двигательных сегментов, спазм глубоких межпозвонковых мышц, дискалгия, люмбалгия, люмбоэшиалгия, торакалгия, цервикалгия. Болевой синдром вследствие протрузии, это выпячивание фиброзного кольца межпозвонкового диска, грыжи, туннельные синдромы, радикулярные синдромы верхних конечностей, онемение рук, плечелопаточный периартрит, эпикондилит плеча, хроническое мышечное перенапряжение при занятиях спортом. Общее оздоровление организма, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у детей с 12 лет и взрослых.
13: Да, срочно надо заказать кордус. Думаю, за ним выстроится очередь. Повторю номер, по которому вы можете получить бесплатную консультацию. 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Номер бесплатный. И напоминаю, что оригинальное устройство «Кордус» имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Необходимо быть внимательным при покупке. Оригинальный «Кордус» доступен по номеру 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна. Я слышал, что боли в спине могут спровоцировать деменцию, это правда?
14: Расскажу. Недавно ученые провели эксперимент, в нем участвовали 98 добровольцев, страдающих начальной стадией деменции. И большинство из них отмечало наличие хронических болей в пояснице. Магнитно-резонансная томография показала, что у подопытных с хронической и острой болью в спине заметно снижен объем прилежащего ядра головного мозга. Вы становитесь рассеянным, медлительным, быстро устаете. Знакомо? Поэтому начните лечить спину сегодня, и тогда завтра, возможно, не придется лечить деменцию. Не начнутся проблемы с памятью.
13: Да, но наша программа подходит уже к концу, и самое время подвести итоги, взять карандаш и записать телефон.
14: Не отчаивайтесь, с болью в спине можно справиться. В этом вам поможет устройство Кордус. Он с каждым днем набирает все большую популярность среди простых людей. Не зря он экспортируется в 48 стран и применяется не только в домашних условиях, но и в 250 зарубежных клиниках. Не ждите чуда, само не пройдет. И если вы ждали шанс, чтобы бюджетно поправить здоровье, то вот он. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатна. Телефон 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна.
13: Наша программа подошла к концу. Теперь выбор только за вами. Доживать свой век с болями в спине, шее, голове, пояснице. Смириться со старостью, что движения будут приносить страдания, а память подводить. Или подарить себе шанс идти в ногу со временем. И пользоваться новыми технологиями, которые придуманы специально для вас. Ответ вы наверняка уже знаете. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
3: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
15: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 36 украинских БПЛА над российскими регионами. Глава киевского режима может получить признание и защиту Европы даже за факт капитуляции, заявил зампред Совбеза Медведев. Об этих и других событиях далее подробно. Потери киевского режима в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 64 тяжелых боевых квадрокоптера и 53 пункта управления беспилотной авиацией, сообщил начальник пресс-центра «Запада» Леонид Шаров.
2: Подразделения группировки войск «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад, бригады охраны Генерального штаба ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов под Лиман, Шейковка, Дружелюбовка, Новый Мир Харьковской области, Красный Лиман и Светогорск Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 20 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 64 тяжелых боевых квадрокоптера противника. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожено до 150 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 19 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин», и 2 самоходные артиллерийские установки AS-90 производства Великобритании, 2 миномета ВСУ. Кроме того, вскрыта и уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, 53 пункта управления беспилотной авиацией и 11 наземных робототехнических комплексов.
1: Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщила Минобороны. Объекты портовой инфраструктуры получили повреждения в Одесской области на юге Украины, сообщил глава областной администрации. В ночь на четверг в регионе действовал режим воздушной тревоги. Глава киевского режима может получить признание защиту Европы даже за факт капитуляции, заявил зампред Совбез России Дмитрий Медведев. По его словам, Зеленский остается безальтернативным лидером киевского режима в глазах европейцев, несмотря на коррупцию. Вероятность того, что преемник Зеленского согласится с требованиями США, существенно выше, считает Дмитрий Медведев. Американские компании принимают активное участие в продвижении процесса китайских реформ. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом, на которой присутствовали руководители ведущей компании Соединенных Штатов. Как уточнил Си, Пекин продолжит проводить политику по усилению открытости в отношении других стран. Главы компании США подтвердили, что придают большое значение китайскому рынку и надеются усилить сотрудничество с Китаем. Китай и США должны более эффективно использовать каналы взаимодействия между вооруженными силами двух стран, заявил Си. Он также отметил, что КНР и США договорились выстраивать конструктивные, стратегические и стабильные отношения в качестве нового позиционирования связи стран. Переговоры лидеров двух стран прошли в четверг в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита Трампа в КНР 13-15 мая. Вашингтон не собирается сдерживать развитие Пекина, но рост влияния Китая не должен сопровождаться уменьшением роли США, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News. По его словам, США не могут попасть в полную зависимость от Китая, поскольку станут уязвимыми.
3: Мы не пытаемся сдерживать Китай, но их подъем не должен происходить за наш счет. Их подъем не должен сопровождаться нашим падением. Когда их планы конфликтуют с национальными интересами США, нам нужно делать то, что правильно для нас. И это будет обсуждаться в ходе поездки президента Трампа в КНР. Это будет особенностью наших отношений в долгосрочной перспективе.
1: Мировые цены на нефть умеренно повышаются утром в четверг после снижения накануне. Трейдеры, возможно, также возлагают слишком большие надежды на то, что переговоры в Пекине будут способствовать улучшению ситуации на Ближнем Востоке. Россияне столкнулись с новой волной распространения поддельных мессенджеров, пишут «Известия». Киберпреступники изменили тактику. Вместо предложения скачать альтернативные сборки Telegram, они начали продвигать якобы безопасные ресурсы нового поколения. По данным специалистов, на которых ссылается издание, за последние 3 месяца мошенники зарегистрировали для продвижения таких сервисов более 13 тысяч доменов, а количество подобных инцидентов возросло на 20%. Под видом защищенных платформ платформ злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение, программы для удаленного доступа к устройствам и инструменты для кражи пользовательских данных. По-летнему теплая погода ожидается в Москве. На выходных температура поднимется до плюс 24 градусов. Это на 4-7 градусов выше нормы и будет соответствовать второй декаде июня. Подробнее о погоде рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В пятницу характер метеоусловий существенно не изменится, и Центральная Россия окажется в климатических условиях самых северных субтропиков черноморского происхождения с мозаичными ливнями и грозами и летними температурными показателями. Поэтому будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди с грозами, температура в сумерках плюс 10-13 и в дневные часы плюс 21-24. В субботу еще теплее, под утро 11-14, после полудня 24-27, ну и в воскресенье усилится влияние западного крыла антициклона, осадки постепенно пойдут на убыль. Минимальная температура плюс 11-14, а в середине дня плюс 23-26. Ну и на следующей неделе в работу будет включен барический максимум, который обеспечит москвичей солнцем, субтропическим теплом и среднеазиатской засушливостью. Так что впереди, ну, просто настоящее лето.
1: Между тем, метеорологическое лето, когда среднесуточная температура воздуха выше плюс 15 градусов, вернулась в Москву, сообщил ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, четверг в Москве станет вторым метеолетним днем. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Локомотив» проиграл «Акбарсу» со счетом 1-5 во втором матче финала Кубка Гагарина континентальной хоккейной лиги. В составе казанцев хет-триком отметился Митчелл Миллер. По шайбе забросили Илья Карпухин и Нейтан Тот. Но у ярославцев отличился Георгий Иванов. Счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Третья встреча пройдет в Казани завтра. Футбольный «Зенит» заинтересован в трансфере защитника сербской «Цервена» «Звезды» Наира Текнезяна. Интерес клуба из Санкт-Петербурга к игроку возрос после результативной передачи представителя Армении в финале Кубка Сербии с Войводиной. Контракт Текнезяна с «Цервеной» «Звезды» рассчитан до конца июня 2028 года. Стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро. Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции по футболу. В перенесенном матче 29-го тура его Пари Сен-Жермен обыграл Ланс 2-0 и досрочно завоевал титул. Российский вратарь отразил в этой встрече 8 ударов и был признан лучшим игроком поединка. Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. В 1-4 он в трех сетах уступил норвежцу Касперу Руду. «Уникс» проиграл «Зениту» 69-78 во втором матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. У казанцев 24 очка набрал Джалин Рейнольдс, у петербуржцев 20 очков на счету Джонни Джузенга. Счет в серии до 4 побед теперь равный 1-1. И таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи.
6: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, 14 мая в Мурманске ожидается облачная погода без осадков и до 10 тепла. В Архангельске плюс 22 градуса без существенных осадков. В Петрозаводске сегодня до 16 тепла, возможен небольшой дождь. В Сыктывкаре до 15, также возможны кратковременные осадки. В Перми и Уфе до 24 градусов, преимущественно без осадков. В Оренбурге, Казани, Самаре максимум 26 градусов без существенных осадков. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями. Небольшой дождь, днем до 17 тепла. В Москве облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. Днем до 23 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 740 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве плюс 20.
8: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
9: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
10: 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
11: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
12: 16+.
13: Прямо сейчас.
14: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
15: Передаем сигналы.
16: Сигналы точного времени.
17: На часах 9 часов 12 минут и 22 секунды точное московское время. Это сигналы точного времени в эфире. Четверг, 14 мая на календаре. Павел Сурков, Татьяна Голованова в студии.
18: 8-925-222-9992. Номер нашего эфирного мессенджера. Конечно же, наш телеграм-канал «Радио России». Следите за нами на национальной платформе «Макс». Ну, а все последние новости и события на сайте вести.ру. И, как всегда, по четвергам мы обсуждаем вопросы, которые касаются нас всех, психологические вопросы, вопросы взаимоотношений, вопросы восприятия нашей порой довольно суровой реальности и каким образом нам с этим быть и что нам с этим делать.
17: Их. Уже в этом году столько жалоб и учителей, и родителей. Наверное, только школьники не жалуются на влияние искусственного интеллекта на сферу образования. Да? Больше 80% старшеклассники сейчас доверяют искусственному интеллекту меньше, чем реальному учителю в части образования. Оно и понятно, очень много галлюцинаций. Часто искусственный интеллект придумывает, да, выдумывает. Особенно много бесплатных моделей. Мешает учебному процессу. Дети просто списывают, и уже поднимается вопрос, а есть ли смысл тогда в домашних заданиях, если школьники, даже самые младшие школьники, научились пользоваться теми же российскими аналогами и делают домашние задания, ну, просто и сделать домашку, и просто списывают.
18: Ну вот, да. А с одной стороны, говорится, что дети, особенно старшеклассники, больше доверяют учителям, стали больше доверять, прислушиваться к их мнению. Но зато, когда нужно найти ответ на вопрос какой-то в контрольной работе или во время как раз подготовки домашнего задания, почему-то все равно спрашивают искусственный интеллект. То есть, с одной стороны, доверие к учителям растет, а с другой стороны, когда доходит дело до собственной деятельности, почему-то обращаемся к помощи железного друга. Как так происходит? И что такое вообще доверие? И можно ли говорить о доверии к искусственному интеллекту? И откуда такая тяга к этому искусственному интеллекту? Надо разобраться. Как всегда, по четвергам с нами на связи наш постоянный эксперт, клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте.
19: Да, здравствуйте.
18: Ну вот такая странная корреляция. Вроде бы стали больше доверять ученикам старшеклассники, но чуть что бежим
17: учителям.
18: На... Да, да, учителям, да. Но чуть больше, но чуть что бегут на помощь к ИИшке, к искусственному интеллекту. Почему так?
19: Ну, я думаю, что такая, ну, доверие у нас, конечно, не складывается только из вопросов, связанных с обучением. Это более широкая история. И, конечно, само понятие доверия должно включать в себя очень много показателей. Это ощущение надежности, ну, того, кому ты доверяешь, ощущение того, что тебя не обидит, не отвернуться. И, конечно, опыт большой вклад вносит в формирование доверительных отношений. То есть просто рассказать, что это надежный, умный преподаватель, который не обидит, если практика показывает другое, ну, естественно, недостаточно. А что значит не обидит? Значит, на какой-то, если мы берем именно такую учебную деятельность, на твой вопрос, не будет относиться к нему скептически, не будет, как вот у меня опыт такой хороший был, это вопрос не ко мне, это вопрос к классу, да, или да, еще лучше вопрос к себе, ну, то есть не отфутболит. Потом, если ребенок, естественно, понимает, что время на вопросы, ну, урок ограничен, учебное пространство ограничено, это уже такая, даже при полном доверии к учителю, есть, ну, какая-то критика у ученика, связанная с тем, что, ну, может не хватить времени, и действительно все вопросы задать в учебном пространстве нереально. Ну, и еще, наверное, такая грустная есть история, что именно компетентность учителя, то есть возможность правильно ответить на вопрос, то есть наличие знаний, наличие и умение еще объяснить, даже имея эти знания, то есть это чисто такие учительские компетенции, и, в общем-то, отсутствие вот таких компетенций может приводить к тому, что проще спросить у искусственного интеллекта, который вроде как надежно на вопрос ответит. Но это тоже как раз большой вопрос, какие источники использует искусственный интеллект, насколько вот ответ будет правильный, насколько он будет в той парадигме, которая требуется ученику. То есть опасность, конечно, есть. Поэтому полное доверие искусственному интеллекту, как, ну, я бы сказала, что это такое даже в чем-то наивность школьников, которые полагают, что уж искусственный интеллект там или какой-то поиск в интернете не ошибется и не поведет по ложному следу, не поведет к каким-то ошибкам, в том числе и на самых главных там таких стартах для школьников, да, на экзаменах. Поэтому все-таки, наверное, правильнее использовать искусственный интеллект в отсутствии, ну, возможности спросить у живого, надежного человека, но при подготовке к таким серьезным испытаниям, как ОГЭ, ЕГЭ, безусловно, важно иметь по тому предмету, который сдается, надежного, проверенного, компетентного преподавателя, которому у ученика есть полное доверие. Потому что мы знаем, что вот в таких областях, как образование, медицина, вот эти доверительные отношения – это половина успеха. Половина успеха освоения, ну, если мы берем про школьную программу, школьной программы. Потому что само доверие формирует определенную среду, такую питательную. И вот эта питательная среда позволяет человеку меньше, ученику меньше затрачивать сил на то, чтобы, ну, обучаться, потому что нету, выпадает тогда звено вот этого критического отношения и сопротивления. Я думаю, многие родители, наверное, может, и по себе кто-то помнит, что иногда обучение, ну, сталкивается с внутренним сопротивлением. Ты как будто не то, что ты хочешь понять и не можешь, ну, какую-то там формулу или применение формулы, какой-то там факт. А вот возникает такое, особенно у подростков, вот я все равно это не пойму, потому что вот так вот, да, вот назло всем, непонятно кому, но, конечно, в первую очередь причина вот в таком отсутствии какого-то доверительного отношения. Поэтому формирование, ну, видите, мы говорим про учебу, но если посмотреть доверие в трудной ситуации, то, насколько я знаю, по опросам только 4% школьников готовы довериться в какой-то сложной ситуации, да, учителю. То есть так, вопрос очень на самом деле важный. То есть мы приходим в школу, отдаем наших детей в школу на достаточно длительный срок, на большую часть времени ребенок там проводит. А что там за такая атмосфера? Действительно ли она является доверительной, питательной, либо это такое, знаете, ну, времяпрепровождение, потому что надо, и вот скорее оттуда бегом бежать. От этого, конечно, будут результаты тоже зависеть, если это такое вот просто надо, а не потому что это интересно, не потому что я могу что-то получить интересное, не обязательно связанное со знаниями, может, с каким-то жизненным даже опытом. Поэтому, в общем-то, достаточно такая тема важная. А поэтому, прежде всего, если мы хотим вернуть школьников к общению с живым человеком, важно понять, чтобы что этот живой человек-учитель должен ассоциироваться с надежностью, с знаниями, да, с компетентностью, с умением объяснить,

посвященного только вопросам. Потому что, естественно, в таком классическом уроке вопросам отводится там 3 минуты, и ну, школьники формальные, мы говорят, вопросы есть, ну что спрашивать, если уже перемена там, да, через 3 минуты. Понятно, что никто тебя ничего спрашивать не будет. Это совместная деятельность. То есть какой-то тоже урок в виде какой-то совместной проектной деятельности, когда учитель выступает, ну, как бы в одной команде со школьниками. Чтобы школьники увидели, что он, учитель, это тоже, скажем так, человек, живой человек, там, со своим, может, там, чувством юмора. Дети любят как бы, да, таких преподавателей, которые умеют чувство юмора в нужный момент без чрезмерности применять. Что учитель может там где-то ошибиться, ну, может быть, даже иногда, знаете, так специально, чтобы показать, что все ошибаются, но ошибку можно исправить. Главное ее заметить вовремя, да, и исправить. То есть вот такая тоже проектно-совместная деятельность создает ощущение единения и тоже очень способствует формированию доверительных отношений. Ну, это могут быть, ну, не обязательно как урок, но на самом деле это такой интересный формат для именно проведения уроков, ну, и как внеурочная какая-то неклассная деятельность. И каких учителей, если мы сейчас вспомним, мы любили, да, ну, строгий, да, строгий учитель, ну, как говорили, строгий, но справедливый. Вот, и, конечно, справедливость, это такое чувство справедливости у подростков обострено. Они, ну, потому что действительно есть такая эмоциональная уязвимость, собственная неуверенность, и как раз формируется вот эта картина мира, где понимание, что такое, где добро, где зло, что можно, что нельзя. И вот это, то есть преподаватель, конечно, должен быть справедливым в глазах именно подростков. То есть это что значит? Что это, ну, как сказать, равность всех учеников. Не так, что все равны, а Петров равнее, да, там всем поставили там 2, а ему натянули 3. Школьники очень это видят, да. И чувствуют даже, вот, если факты, можно сказать, так вот не открыто демонстрируются, но кожа чувствует, да, вот эту несправедливость. Опять же, критика к себе и к другим, вот, в чувство справедливости. То есть ты критикуешь там любую ошибку, любой недочет ученика, а свои там опоздал, например, учитель, там, ну, может быть, что-то там подзабыл или забыл принести, там, ну, какие-то вот такие мелкие огрехи, ну, себе можно спустить, но если ученик опоздал, там, если он что-то забыл, из этого делается какая-то проблема, большая, скандал, там, наказание идет. Да, конечно, вот это вот справедливое отношение тоже лежит в основе формирования доверительных отношений. Поэтому такое одинаково внимательное отношение ко всем, учет знаний, да, прежде всего, в оценивании, а не потому, что там ты любимчик, или а вот ты участвовал в какой-то там общественной деятельности, да, поэтому мы тебя прощаем. Конечно, дети вот этого не прощают взрослым и учителям в первую очередь, если мы говорим об обучении, вот это несправедливости. Конечно, важно оставлять время и для какого-то расслабления или какие-то там минутки шутки во время урока оставлять, потому что, ну, или в каком-то другом общении, потому что, опять же, чтобы школьник видел какие-то человеческие простые качества в своем наставнике и понимал, что, ну, это человек, это обладающий определенным комплексом таких вот знаний, умений, компетенций, характеристик, которые, и что учитель на твоей стороне, главное, на твоей, понимаете, мы вместе с ним. То есть он не враг, который с другой стороны баррикад пытается тебя где-то там завалить, а вы в одной команде, просто он капитан, да, но плывете вы в одну сторону, получая знания, а не просто оценки, осваивая какие-то сложные темы. И, безусловно, вот нужно оставлять пространство учителю для обсуждения вот этих сложных тем каких-то, да.

0: противоположных тем, которые особенно, может быть, имеют неоднозначное решение, и, конечно, давать пространство школьникам высказаться. А иначе все это будет там внутри бурлить, и, в общем-то, ничего хорошего не выйдет. И не будет сбалансированного понимания вот какой-то там, ну, например, исторической ситуации или там литературного героя. То есть очень важно пространство дать высказаться учителю, тогда будет не страшно задать вопрос, конечно, потому что у тебя есть пространство для этого, есть не осуждение, есть право у каждого ученика на вот этот вопрос. И, безусловно, качество тогда знаний будет значительно выше, потому что, ну, уже есть достаточно исследований, которые показывают сравнение трех видов получения знаний от педагога в классической такой школьной системе. Это рассказ, вопросы, обсуждения, повторение материала. Второй – просто поиск в интернете, ну, как вот раньше в книжках искали, там, свой поиск, да, и свой анализ. И третий – задал вопрос искусственному интеллекту, он тебе дал уже готовый переработанный материал. И, повторюсь, исследования были, что через неделю, через какой-то срок проверяли вот эти знания полученные вот этими тремя разными способами. Один и тот же вопрос, да, разным группам задавался, разные способы получения информации. И, конечно, дольше и глубже сохранялась информация, полученная в живом общении, которая проходила классические фазы, так скажем, обработки. Да, подача материала, обсуждение материала, вопросы материала и проверка материала. Ну, на втором месте, когда ты сам ищешь, тоже иногда полезно покопаться, поискать. Ну, ты сам ищешь, листаешь, даже если это интернет, проверяешь надежность. Да, тоже не так плохо было. Ну и, конечно, ничего не остается в голове. К сожалению, уже через неделю, я уж не говорю к экзамену, если ты просто задал вопрос в интернете, сиюминутно его получил, представил, переписал, или там устно ответил, и что? На завтра уже в голове ничего нет, потому что, чтобы что-то усвоилось, нужно производить не одну такую мыслительную операцию.
1: Нужно как-то прожить и присвоить себе, наверное, эту работу. Действительно так, да, а то бы, ой, всех нас заменил искусственный интеллект, и искусственный интеллект, он в прямом эфире общался бы с другим искусственным интеллектом. Даже не представляю...
2: Теория мертвого интернета в эфире «Радио России».
1: Но мы стараемся, держаться в рамках живой дискуссии, которую и продолжим на актуальные психологические темы буквально через минуту.
3: Премьера в театре Гоголя. «Поздняя любовь» по пьесе Александра Островского. Сюжет знаменитой пьесы режиссер переносит в 90-е годы 20-го столетия. События развернутся в канун Нового года, в тот самый момент, когда всем хочется верить в чудо, в спасительную любовь, способность на поступок и простое человеческое тепло. 20 и 31 мая. Театр Гоголя. Подробности на teatrgogolya.ru. 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цвирко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно врубелевского демона. 12+.
4: Точного времени.
1: На календаре четверг, 14 мая, 9 часов 31 минута и 11 секунд. Самое точное московское время. Татьяна Голованова и Павел Сурков этим утром вместе с вами, как всегда, по четвергам обсуждаем различные психологические вопросы, психологические проблемы, в том числе связанные с актуальными событиями. Вот
2: И вот актуальное событие случилось накануне во время проведения квеста в Измайловском Кремле. Участники даже не сразу поняли, что сработала пожарная сигнализация, и приняли тревогу как элемент шоу. И эвакуация началась, когда сотрудники комплекса начали выводить людей через подвалы. И действительно, пожар в Измайловском Кремле участники квеста оценили как часть этой игры, как приключение, интересное приключение. И подумали, что все это спецэффекты. И тем самым, ну, достаточно опасная ситуация, когда мы хотим пощекотать себе нервы, участвуя в том или ином квесте, а в итоге можем стать жертвами пожара.
1: Да, но при этом почему-то все равно люди ищут вот эти экстремальные развлечения, экстремальные квесты, и, видите, даже не пугаются настоящего пожара. Что же у нас такая тяга к этим экстремальным развлечениям? Что это? Такая попытка эскапизма? Попытка сбросить с себя стресс и каким-то образом в условно безопасной ситуации пощекотать себе нервишки? Надо выяснить. Спросим об этом у нашего постоянного эксперта, клинического психолога, доктора психологических наук Марии Киселевой. Мария, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: А вы никогда не отправлялись вот на такие экстремальные развлечения, на квесты? Это вообще зачем туда люди идут?
0: Ну, я нет, но дети отправлялись, и вообще-то действительно, наверное, посетителями основными квестами являются все-таки, ну, подростки, молодежь, да, так как бы все-таки молодое поколение, потому что действительно для них свойственно вот такой поиск ситуации, где они могут себя проверить на прочность. И если взять весь спектр таких ситуаций и не будем заниматься, да, черной рекламой, обычно это, ну, действительно очень опасные для жизни истории, которые очень часто печально заканчиваются. Поэтому можно сказать, что квест – это такая альтернатива, ну, вполне себе неплохая для удовлетворения вот этой потребности подростка в исследовании собственных границ, ну, возможностей, границ возможностей, для того, чтобы действительно, как вы говорите, где-то нервы пощекотать, то есть получить эмоциональную такую подпитку. С одной стороны, вроде бы это страшно, но ты преодолел этот страх, соответственно, ты сбросил, да, напряжение, которое, возможно, накапливается во время там учебного процесса или каких-то других там личных дел. Поэтому сама идея квеста, ну, квестов, она вполне себе неплохая, если сравнивать, например, с компьютерной игрой. Все-таки в компьютерной игре человек, ну, более пассивен, он менее чувствует последствия своих действий, ну, совсем оторван от реальности. Реальная жизнь, она на той реальность, что она слишком опасна, чтобы какие-то эксперименты ставить, а все-таки квест правильно организованный в безопасном пространстве, продуманный, связанный с какими-то, да, подростковыми, возможно, особенностями, с тем, чтобы вот подросток вот эти свои подростковые проблемы там решил. Я считаю, что это такая хорошая альтернатива, ну, точнее, не альтернатива, а хороший способ тренировки каких-то своих там подростковых историй. Потом вопрос просто организации, понимаете, здесь вот сама, с точки зрения психологической, сам вот форма вот этой детской игры квест, она вполне себе, я даже сказала, развивающая, потому что она дает очень много моментов, кроме проверить себя на прочность, там, да, сбросить эмоциональное напряжение. Все-таки это и когнитивное развитие, да, то есть любой квест, даже самый, скажем, такой вроде бы страшный, экстремальный, но он в форме, ну, там достаточно количество заданий, да, головоломок, каких-то логических задач. И это тоже тренировка для подростка в экстремальной ситуации, то есть момент, когда на тебя одевать, ну, когда тебе страшно, когда ты там, может быть, в состоянии какой-то неопределенности, а тем не менее взять себя в руки и продолжать мыслить, продолжать решать какую-то задачу. С другой стороны, это чаще всего командное взаимодействие. Ну, квест поодиночке, мне кажется, таких, ну, особо нету, но я не слышала, по крайней мере. То есть это всегда команда. Для подростка командное взаимодействие, социальное общение, конечно, это ведущая такая деятельность. То есть волей-неволей ребята распределяются на какие-то роли, да, присваивают себе роли. Кто-то становится лидером, кто-то, например, вдруг понимает, что он прекрасно справляется с какой-то ситуацией лучше, чем другой член этой команды. То есть это, конечно, опять же, оттачивание таких важных навыков коммуникации, сотрудничества, умение делиться идеями, делегировать какие-то задания. И опять же, все это происходит, пусть и в игровой форме, но если мы говорим вот о таких ужастиках, под давлением таким эмоциональным. И еще, кстати, давление времени, потому что на квест отводится, да, такое, оно определенный временной промежуток. То есть, по факту, это тренировка работы в экстремальных условиях, коими могут являться в реальной жизни та же сдача экзамена, да? Мы можем детям потом напомнить, да, ну ты же справлялся тогда, это было страшно, было время, да, но ты это сделал, значит, можешь и сейчас сделать, да? То есть, это хороший такой опыт, который можно переносить в реальную жизнь. Ну и понятно, что если ребенок там выигрывает, да, то, естественно, у него повышается. Ну а там, по-моему, всегда можно как-то выиграть. Ну я не вникала как совсем в структуру. Но обычно приходят победители, да, то есть это чувство достижения, чувство уверенности в себе, что ты можешь, опять же, ты можешь разделить это со своей командой. Даже если смоделировать поражение, проигрывать тоже нужно уметь. Да, потому что там такие условия моделируются, ну, как если бы это в настоящей жизни, эмоции все не наигранные, а реально переживаемые. И вот, опять же, еще один навык работы с собственными эмоциями, с позитивными, с негативными, с зашкаливанием этих эмоций тоже можно как бы, да, так вот себя там проявить. Но мы понимаем, что есть недобросовестные, может быть, товарищи, как бы, да, которые вот эту детскую, на самом деле, видите, это же игра, то есть игра не уходит из жизни человека. Она у нас рождается там, да, в начале, в таком детстве. Дальше она модифицируется. Модифицируется в какие-то более такие вот, да, уже взрослые формы. А, и поэтому, если ситуация, ну, как бы, если ситуация, обстановка безопасная, проверенная. То есть, конечно, ничего дурного в этом нет. Ну, понятно, нам как родителям надо следить, в каком состоянии подросток возвращается с этих игр. Возможен, конечно, вариант, что вашему конкретному ребенку этот стиль, скажем, такой вот развивающей игры не подходит. Значит, он пришел после игры подавленный. Ну, вот, например, не справился с эмоциями, не смог вписаться в команду. Я был там аутсайдером, ну, как-то вот не пошло, да, не смог он, да. Конечно, это тоже стоит проработать и подумать, как так произошло. Ну, не значит, что надо вставать его в следующий раз обязательно, если это не его тема. Но если вот подростку это нравится, конечно, задача родителей понимать, куда, зачем он идет. И, естественно, мы все-таки берем вот эти квесты, ну, то есть все хорошее, что я говорила, это о квестах без, конечно, реального физического насилия. К сожалению, такое тоже случается, да, без каких-то увечий, поэтому тоже, ну, увечья можно получить, споткнуться, но это можно и на дороге там, да, споткнуться. Я имею в виду, что специально там не делается каких-то насильственных историй, унижений, удерживаний там. Тоже стоит родителям вот этим поинтересоваться, я бы даже так сказала, просмотреть ребенка на факт наличия телесных повреждений, там, да, и дети не всегда рассказывают, ну, не то, что там осмотр, ну, так как-то глазком глянуть, да, потому что, к сожалению, такие тоже случаи бывают, и это уже такая не очень добросовестная история. А поэтому наша задача, чтобы все было безопасно, развивающе, и шло на пользу.
1: Золотые слова.
0: В этом плане,
1: золотые,
0: да,
1: слова.
0: В этом плане есть такие квесты, да.
1: Спасибо большое, Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук, была с нами на связи. Действительно, должно быть, в первую очередь, развитие и безопасность по отношению к нашим детям. Смотрите,
2: ну, кстати, очень много хороших квестов есть в музеях, и не обязательно для этого щекотать нервы, можно с интересом поиграть во что-то, просвещаться, культурно просвещаться. И, кстати, впереди ночь в музее, в Москве, по крайней мере, точно, 16 мая, я думаю, что в других регионах тоже в эти выходные будет Ночь музея.
1: Будем рассказывать об этом в наших эфирах, поэтому оставайтесь всегда с нами на Радио России. Ну а мы, Татьяна Голованова и Павел Сурков, прощаемся с вами. Всего хорошего, удачи и процветания.
2: Всем хорошего дня, берегите себя, всего доброго.
4: Весной 1917 года далеко не все события, казалось, были связаны напрямую с политикой. В Москве в Большом театре проходили бенефисы знаменитого оперного певца и руководителя труппы Леонида Собинова. Однако в этот день Большой театр привлек к себе всеобщее внимание совершенно иным образом. Газета «Время» опубликовала статью «Разоблачение» под заголовком «Тайны министерской ложи». Цитирую. В Московском Большом театре случайно сделано открытие довольно скандального и отчасти пикантного характера. Как известно, в бенуаре с левой стороны находится бывшая царская ложа, над ней в бельетаже бывшая великокняжеская, а с правой стороной такие же ложи в бенуаре директорская, в бельетаже министерская. Во всех четырех ложах, помимо маленьких фойе и аванлож, имеются уборные. Прежде в эти ложи доступ был, конечно, закрыт. В них сидели высокопоставленные зрители. Теперь в этих ложах помещаются канцелярии комиссаров и труппы Большого театра. На спектаклях же указанные ложи часто отводятся членам Совета солдатских и рабочих депутатов, политическим амнистированным, журналистам. Им-то и открылась потаенная страничка жизни Большого театра при старом режиме. Оказывается, в министерской ложе, в коридорчике, ведущем в уборную, на стене на высоте человеческого роста находится дверца в виде отдушины. Она запирается на ключ, и если ее открыть, то откроется витая решетка, за которой можно узреть соседнее помещение. А это гримерная, в которой переодеваются участвующие в спектакле артистки балета. Балетоманы, в кавычках, потушив электричество в коридорчике, сколько угодно могли наблюдать за дриадами, нимфами и русалками в трико и без оного. Этот секретный глазок никогда не вызывал подозрений, имея вид безобидной отдушины, каких в театре сотни. Окошечко, впрочем, служило и для других целей, соединяя приятное с полезным. Через него не только было все видно, но и прекрасно слышно, так что окошком пользовались и осведомители конторы. Всякое высказанное кем-нибудь из артистов недовольство немедленно передавалось начальству. Прервем цитату, как говорится, два в одном, и пошлость, и политика. Характерное сочетание для того текущего момента. Любопытно, что обнаружили секретное окошечко зрители из числа новой элиты, члены Московского совета солдатских депутатов. Газеты тут же подхватили новость, причем в язвительной для Собинова форме, цитирую. Комиссар Большого театра теперь занят розыском того лица, у которого постоянно хранился ключ от секретного окошка. Лицо это упорно не объявляется, но Собинов не теряет надежды его найти. Конец цитаты. С вами был Андрей Светенко.

0: Радио России. Свежее дыхание жанра. В ближайшем выпуске программы «Просто о джазе».
1: Прозвучат композиции с новых альбомов Криса Поттера, Маркус Голдхейбера, Шеймуса Блейка, Стива Уилсона, Джейсона Майлза, трио «The Breaks» и «Sweet Meg».
0: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
3: Помните про Илью Муромца? Не знаю, что там 33 года на печке лежал, спал же.
4: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
5: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.
6: На правах рекламы.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет о движении. От состояния опорно-двигательного аппарата во многом зависит деятельность всего организма. Сегодня мы поговорим про реабилитацию после операций, травм, переломов, как вернуть себе былую подвижность. Ответить на этот вопрос нам поможет мой гость, эксперт, консультант в области физиотерапии, который занимается инновационными разработками в области медицины, Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, Савелий Александрович.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Все, наверное, хотят после 60 чувствовать себя здоровым, активным, а ведь это по нынешним меркам, можно сказать, молодой. Многие еще работают в этом возрасте, но в то же время хочется и на даче сделать дела, и на рыбалку сходить, и в лес за грибами, это вообще святое. Но все это может уже даваться нелегко, тем более, если всю жизнь была тяжелая физическая работа, а если была серьезная травма, то последствия с годами только усиливаются. Спина начинает болеть, колени тяжело разгибаются, суставы надорваны, руки опускаются, и наступает полный упадок сил. И сейчас я хочу немного углубиться в прошлое. Все, я думаю, помнят, в каком состоянии была медицина в 90-х. Упадок был ужасный. Но даже тогда, в сложные времена, были врачи, горящие своим делом, которые пробовали, которые искали новые возможности. Цель была, чтобы люди после травм заходили на костылях или с палочкой, а после курса процедур выходили без, своими ногами. Кому-то требовалось лечение спины, кому-то поясницу, тазобедренный сустав. Были пациенты и с неврологическими болями, кого только не встретишь в очереди.
7: Могу предположить, что тогда были популярными какая-то физкультура или физиотерапия.
8: А тогда в кабинете можно было встретить большой аппарат с электродами. Это был аппарат для нейромиостимуляции нервов и мышц. И многие, я думаю, помнят советских времен. Надевали, например, ворот или жилет и запускали электроимпульсы с приятным покалыванием. Вот тут то же самое. Аппарат то сокращает, то расслаблял мышцы, заставляя их работать. Причем именно те, которые успели атрофироваться. Человек может начать ощущать, что ноги становятся потихоньку послушными, и даже спина болит значительно меньше.
7: Савелий Александрович, но сама технология не устарела же, если она тогда работала и помогала людям, то ее можно и сейчас применять.
8: Все верно, да, только аппараты стали компактнее, с большим количеством функций, и если тогда приходилось ходить на процедуры, то сейчас уже выпускают медицинские приборы, но для домашнего применения, что упростило жизнь. Об одном таком аппарате я и хотел бы сегодня рассказать. По своему функционалу он является полным аналогом, но, скажем так, в усовершенствованном виде. Это тренажер Маркелова. С его создателем, Маркеловым Вадимом Евгеньевичем, я знаком лично, поэтому могу с уверенностью про него рассказать. Вадим Евгеньевич уникальный человек. Почетный гражданин Республики Карелия. Будучи спортсменом, он долгое время занимался восстановлением и реабилитацией после травм. И, опираясь на свой опыт и знания, он изобрел аппарат. Все подробности о тренажере Маркелова можно узнать по телефону горячей, бесплатной линии. Возьмите листочек, ручку, запишите. 8 800 777 45 45. Повторяю, 8 800 777 45 45. И еще важная информация. Сейчас на аппарат действует акция, скидка 5000 рублей для всех, кто позвонит в течение часа, поэтому не откладывайте, позвоните. И кроме этого, сейчас еще при заказе доставка по России бесплатная.
7: Савелий Александрович, что влияет на результат работы?
8: Принцип работы в корне отличается от всех известных электромиостимуляторов. Он заставляет работать мышцы, которые трудно прокачать обычными физическими упражнениями. При остеохондрозе, грыжах, протрузии это ощутимая помощь. Тренажер Маркелова также используется в период реабилитации после травм, ушибов, переломов, а еще болезней сердечно-сосудистой системы, восстановительной терапии после инсультов, при нарушении обмена веществ и решении проблем мочеполовой системы у мужчин и женщин. Есть разные виды электродов.
7: Так много показаний для применения?
8: Да, эксклюзивная технология лечения позволяет безболезненно лечить детей и взрослых без применения медикаментов. Представляете, какая это экономия? Аппарат мягко воздействует и направлен на избавление от боли. При использовании аппарата Маркелова сразу обратите внимание, что ощущения будут похожие на работу мышечного стимулятора или электрофореза, или работу аппарата, который стоит в кабинете у врача-физиотерапевта. Это действительно так, потому что природа сигнала электрическая, и ощущения будут схожими, поэтому область применения может быть очень широкой, как говорится, от пяток до макушки.
7: А я повторю еще раз номер бесплатной горячей линии 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. В течение часа акция 5000 рублей на тренажер Маркелова и также доставка по России бесплатно. Савелий Александрович, а что из себя представляет, как выглядит аппарат, и давайте подробнее остановимся, при каких проблемах могут назначать аппарат.
8: В народе говорят, встречают по одежке, а провожают по уму. Это выражение можно точно применить к тренажеру Маркелова. На первый взгляд, обычная коробка. Все по-простому, только пульт и электрод. Сразу скажу, даже человек в возрасте сможет в нем разобраться. А все потому, что производители вложились в качество, а не рекламу. Поэтому и цена по сравнению с аналогами ниже. Не надо переплачивать. Электроды выполнены в виде воротника, для шеи, в виде лепестка, для спины и поясницы. В виде наколенника или налокотника, то есть есть несколько разных вариаций электродов, которые накладываются на разные участки тела. То есть вы берете, кладете на больное место, подключаете электроды к специальному пульту, выбираете программу для нужной вам области и нажимаете кнопку. Лечение начинается, вы начинаете ощущать, как ваши мышцы начинают сокращаться и расслабляться за счет электростимуляции. То есть ощущение похоже на массаж, поэтому он и называется тренажер массажный. Давайте разберемся. Берем несколько примеров. Они могут быть использованы для снятия боли при таких заболеваниях, как остеохондроз, радикулит, протрузия, одиночная грыжа в нижнем отделе спины. Массаж верхнего отдела спины позволяет снимать синдром хронического переутомления, нормализовать сон. Прекрасно подходит для снятия болей в шейном, грудном отделе позвоночника при остеохондрозе и радикулите, при нарушении кровотока и головных болях. Массаж мышцы связок коленного сустава позволяет бороться с воспалительными процессами колена и такими заболеваниями, как артроз и артрит. Массаж мышцы связок плечевого сустава помогает бороться с воспалительными и болевыми синдромами плеча, куда входят такие заболевания, как артрозы, артриты, периартриты плечевого сустава. Для массажа четырехглавых или двуглавой мышцы бедра. Программа способствует выведению молочной кислоты, а также восстановлению после травм. Массаж можно использовать для снятия отеков. Массаж икорных мышц позволяет снятию гипертонуса. Массаж отеков и последствий ушибов в зоне предплечья. Массаж шеи. Снятие боли при радикулите и остеохондрозе. Этот электрод хорошо подходит для снятия боли при одиночной грыже 31-го шейного отдела позвоночника. И это только небольшая часть, при каких проблемах может назначаться тренажер Маркелова. Для более подробной информации я советую записать и позвонить по бесплатному горячему номеру. Операторы ответят на все ваши вопросы и подробно проконсультируют о тренажере Маркелова. Записывайте 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Доставка по России бесплатная.
7: Савелий Александрович, за счет чего достигаются такие ощущения массажа?
8: Во время процедуры электрические импульсы аппарата преодолевают сопротивление слоев мышц, разжимают зажатые мышцы и снимают спазм, и ощущение непередаваемое, как будто тысячи невидимых мягких пальцев массируют ваши мышцы снаружи и изнутри. Это потрясающее чувство комфорта, и хочется, чтобы не прекращалось. Происходит полное расслабление, боль может начать отступать уже на первых сеансах, появляться сила, энергия. Кажется, что каждый орган, каждая клетка вашего организма начинают работать работать с новой силой, как будто внутри тебя какая-то неведомая сила запустила двигатель, как мотор в машине. Направленное действие электростимуляции достигается за счет следующих эффектов: улучшение трофики тканей, купирование болевого синдрома, устранение причины возникновения болевого синдрома, нормализация функции двигательных нервов, активизация кровообращения. Под действием импульсных токов путем расширения кровеносных сосудов и ускорения в них кровотока может улучшаться кровообращение. Также может усиливаться и стабилизироваться венозный и лимфатический дренаж. Спина, поясница, все может становиться гибким, как будто только и делал, что всю жизнь занимался спортом. А я давайте напомню, что сейчас действует акция. Каждому позвонившему в течение часа будет предоставлена скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Если у вас остались вопросы о тренажере Маркелов, вы можете позвонить и задать их нашим операторам. Вас обязательно бесплатно проконсультируют. 8 800 777 45 45.
7: Савелий Александрович, наша передача уже подходит к концу. Может быть, вы хотели еще что-то напоследок добавить нашим радиослушателям?
8: Оглянитесь вокруг. Сколько людей с больными суставами и спиной, сгорбленные, скрюченные, с палочками. И это только те, кого видно. А сколько еще дома лежит, не в силах даже выйти на улицу? Хотите пополнить их ряды? Нет? Тогда начните уже лечиться по-настоящему. Приведите, наконец-то, в порядок свою спину и суставы. Помогите им. Воспользуйтесь тренажером Маркелова. Поверьте мне, тренажер Маркелова подарит вам шанс вернуть радость движения. И тогда больше не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи. Ведь главное преимущество аппарата – его можно применять дома. Вы сами с легкостью сможете проводить процедуры, прямо не вставая с дивана. Удобно? Конечно же, да. А какое приятное ощущение во время процедуры, что не хочется вставать с дивана, а вы все еще терпите боль. Зачем? Поэтому звоните прямо сейчас по номеру 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Сегодня звоните, не откладывая в долгий ящик. Завтра все равно ничего не изменится. Ваша болезнь никуда не денется, а вот лечить ее станет уже сложнее. Так стоит ли терять драгоценное время? Я напоминаю, доставка по России бесплатная, и в течение часа всем позвонившим скидка 5000 рублей. 8 800 777 45 45.
7: Спасибо вам, Савелий Александрович, за такой интересный, а главное, полезный рассказ. А я напоминаю, что заказать тренажер Маркелова вы можете по телефону 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. До свидания, дорогие слушатели. До новых встреч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами. ИП Епифанова Татьяна Владимировна, ОГРН ИП 306-730-205-900-051.
0: Радио России.
9: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Тенор на расхват.
10: Париж, Мюнхен, Берлин и Штатсопера, и Дойче Опера, и Австралия даже, и Гонконг.
0: Гость, солист театра «Геликон Опера» Иван Гангазов. И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Биробиджана. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Суд на Украине арестовал экс-главу президентского офиса Ермака. Москва и Киев вскоре возобновят взаимодействие по вопросу урегулирования на Украине, заявил госсекретарь США Рубио. Об этих и других событиях далее подробно. ФСБ России сообщила о задержании и аресте в Крыму двух местных жителей, которые передавали украинским спецслужбам сведения о дислокации военных на территории полуострова. Один из задержанных, житель Красноперекопского района, передал украинской военной разведке фото, видео, а также координаты дислокации объектов вооруженных сил России на территории полуострова. Второй подозреваемый, житель Симферополя, установил контакт с Государственной пограничной службой Украины и собирал информацию о кадровом составе и персональной данной. Данные представители территориальной обороны Крымского полуострова. Он также передал сведения о перемещении российской военной техники и оборонительных объектах Минобороны. Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск «Север» уничтожил скопление живой силы и техники в ИСУ в Сумской области. Как сообщили в Минобороны, по заданному квадрату нанесли удар осколочно-фугасными реактивными снарядами. Противнику нанесен значительный урон, что привело к нарушению управления его подразделениями. В ИСУ в результате действия группировки войск «Север» за сутки составили потери 32 тяжелых боевых октокоптера Р-18 и 40 пунктов управления беспилотной авиацией, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированием двух механизированных аэромобильных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Бачевск и Запселье Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и отряда националистического формирования «Кракен» в районах населенных пунктов Рясная, Волоховка, Белый колодец и Вильча Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 210 военнослужащих, 16 автомобилей и 6 минометов ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 40 пунктов управления БПЛА, 25 БПЛА самолетного типа, 32 тяжелых боевых октокоптеров Р-18, мотоцикл, 3 квадроцикла и 8 РТК противника.
1: Сил ПВО за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщила Минобороны. Между тем, взрывы снова произошли в подконтрольном властям Украины в городе Запорожье, сообщают украинские власти. Ранее утром уже сообщалось о взрыве в подконтрольном украинским властям Запорожье. Суд в Киеве избрал для экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог 140 миллионов гривен. Это более 3 миллионов долларов. В случае освобождения под залог Ермак будет носить электронный браслет. Ермак возглавлял офис Зеленского с февраля 2020 года. 17 ноября прошлого года появилась информация о том, что Ермак может быть причастен к крупным коррупционным схемам по делу бизнесмена и друга Зеленского Тимура Миндича. Утром 28 ноября сотрудники антикоррупционных органов провели обыски у Ермака, а к вечеру Зеленский его уволил. 11 мая Ермаку были предъявлены обвинения в легализации имущества, полученного преступным путем. Зеленский выжег политическое поле Украины и безальтернативен для Запада. Такую оценку дал зампред Совбез России Дмитрий Медведев. В своем канале в Максе он прокомментировал развитие событий на фоне громкого коррупционного дела против бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака. По мнению Медведева, другой кандидатуры на пост главы Украины для Запада нет, так как на раскрутку альтернативных персоналей потребуется время. Он добавил, что пришедший на смену Зеленскому может получить, зная о признании и защиту Европы даже за факт капитуляции. Вероятность того, что преемник Зеленского согласится с требованиями США, существенно выше, считает Медведев. США надеются, что Москва и Киев вскоре возобновят взаимодействие по вопросу урегулирования на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, Соединенные Штаты готовы дальше играть роль посредника для завершения конфликта на Украине. Рубио также отметил, что за последние месяцы США несколько сбавили темп переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Госсекретарь утверждает, что процесс восстановления Украины после завершения конфликта потребует не менее 2 десятилетий. Россия не раз заявляла, что готовы идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимание, достигнутое президентами России и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России. В Госдуме предложили продлить эксперимент с субсидиями на авиабилеты для льготников после 2026 года. С такой инициативой в адрес премьер-министра Михаила Мишустина обратился депутат Артем Прокофьев, сообщает ТАСС. Как отметил парламентарий, эксперимент по автоматизации оформления льготных и субсидированных авиабилетов уже показал свою эффективность. Людям стало проще покупать билеты по специальным тарифам. Сократились сроки подтверждения льгот, уменьшилась бюрократическая нагрузка, процедуры стали доступны в цифровом формате. В московском регионе сегодня продолжится потепление. Местами в городе пройдут небольшие дожди, а воздух днем прогреется до плюс 24 градусов, что соответствует климатической норме начала июня, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В течение дня столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона, генерирующего разрозненные поля дождевых облаков при температурном фоне, соответствующем норме климата начала лета. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. В Москве после полудня плюс 21-24, и показания барометров стабильны, составят 739 миллиметров ртутного столба.
1: По словам Тишковца, теплая погода с дождями и грозами ожидается и в пятницу, а на выходные столбики термометров в Москве поднимутся до 27 градусов, осадки пойдут на убыль. Солнце в московском регионе находится высоко, появилась возможность получить солнечные ожоги. Рекомендуется носить головные уборы и очки, а также следить за УВ-индексом при пребывании на улице, отметили специалисты. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Футбольный «Зенит» заинтересован в трансфере защитника сербской «Црвены Звезды» Наира Тикнезяна. Интерес клуба из Санкт-Петербурга к игроку возрос после результативной передачи представителя Армении в финале Кубка Сербии с Воеводиной. Контракт Тикнезяна с «Црвены Звездой» рассчитан до конца июня 2028 года. Стоимость футболиста оценивается в 5 миллионов евро. Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции по футболу. В перенесенном матче 29-го тура его Пари Сен-Жермен обыграл Ланс 2-0 и досрочно завоевал титул. Российский вратарь отразил в этой встрече 8 ударов и был признан лучшим игроком поединка. «Локомотив» проиграл «Акбарсу» 1-5 во втором матче финала Кубка Гагарина континентальной хоккейной лиги. В составе казанцев хет-триком отметился Митчелл Миллер. По шайбе забросили Илья Карпухин и Нейтан Тот. У ярославцев отличился Георгий Иванов. Счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Третья встреча пройдет в Казани завтра. Центровой Данила Тасич продолжит карьеру в баскетбольном «Уралмаше», об этом сообщает «Спортэкспресс». В этом сезоне серб играл за «Енисей». В среднем за матч он набирал 15 очков и делал 6 подборов. «Уникс» уступил «Зениту» 69-78 во втором матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. У казанцев 24 очка набрал Джалин Рейнольдс, у петербуржцев 20 очков на счету Джонни Джузенга. Счет в серии до 4 побед теперь равный 1-1. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
1: Погода. По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, сегодня ожидается переменная облачность, с прояснениями, небольшой дождь и, возможно, до 17 градусов тепла. В Перми и Уфе до 24 градусов без осадков. В Оренбурге, Казани и Самаре днем 26 градусов без осадков. В Нижнем Новгороде, Владимире и Туле сегодня ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди и до 23 градусов. В Ростове-на-Дону плюс 26, в Волгограде также 26. И также возможны осадки. В российской столице сегодня облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем от 21 до 23 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 740 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве около 22 градусов тепла.

0: Вадимом Тихомировым.
1: За ней интересно наблюдать, как она из смешной девчонки постепенно превращается в королеву-мать. А надо отдать должное, что это у нее хорошо получается. Я от всей души в нашей студии приветствую уже второй раз заслуженную артистку России, художественную руководителя театра «Роста» в Царицыно, Нону Гришаеву. Здравствуйте, Нона.
2: Здравствуйте.
1: Ну, прежде чем начнем наш дворянский разговор, несколько уточняющих вопросов. А это правда, что у тебя в роду действительно дворянские корни?
2: Да, конечно.
1: То есть мы теперь на «вы»?
2: Нет, ну, это очень здорово, потому что я... Когда какие-то вот кольца, сережки когда-то еще с детства надевала на себя простые, не могла понять, почему кожа не принимает.
1: Так.
2: А вот это все оказывается вот те самые корни, та самая голубая кровь, как потом мне объяснили. И когда была такая программа, моя родословная на Первом канале, да, которую вот исследовали и докопали до 5 века нашей эры, представляешь?
1: Ого.
2: Да, до греческих архонтов. Вот. Да, и Милорадович у нас в родне, да, тот самый. В общем, много интересного
1: закопали.
2: Нет, просто было безумно интересно, и многое стало понятно. Почему тонкая кость, почему
1: тонкая вот кожа.
2: Это вот все. Да. Да.
1: Вот оно как. Хорошо. Это правда, что ты успела сняться в последнем фильме Леонида Гайдая на Дерибасовской «Хорошая погода».
2: Да, еще студенткой.
1: Как же ты попала туда?
2: А потому что наш педагог по танцу в Щукинском училище, она была хореографом на этой картине, и она нас, вот девочек, студенток второго курса, вот всех туда привела.
1: Ну, как тебе Леонид Гайдай? Ну, говорят, он был суров и жесток по отношению, особенно к молодым артисткам.
2: Я помню, как раз он снимался там в качестве артиста. Это был такой маленький эпизод, когда его выносят. Помнишь, он кричит вот так вот. Нет, не самолет, а в казино.
1: А, казино, да.
2: Да, вот как раз мы вот это вот видели.
1: Ага.
2: Да.
1: Ну и как он?
2: Ну вот, кричащий, суровый.
1: Суровый, кричащий, но талантливый.
2: Но великий.
1: Но великий, это точно. Это правда, что в твоем доме центральное место в тренажерном зале занимает балетный станок?
2: Ну, не центральное, а боковое, я бы сказала. Но да, это правда.
1: И что, до сих пор растяжки? По ДД? По ДТХА?
2: Нет, почему? Просто станок.
1: А что, это помогает?
2: Конечно. Ну, посмотри на меня.
1: Не-не-не, ты просто в отличной форме.
2: Ну, и мне надо выходить на сцену и танцевать, поэтому я не могу не делать станок, не заниматься йогой. Ну, как?
1: Так, может быть, нам уже открыть курсы у станка?
2: Зачем? Для этого есть балетные школы, профессионалы.
1: Нет, для простых людей, для простых женщин, чтобы они поняли, что все в их руках. Главное, чтобы был станок.
2: Ну, знаешь, у меня такой сложный график, мне есть чем заниматься и чему учить именно в профессии. Поэтому пусть этим занимаются какие-нибудь тренеры специальные.
1: Коучи.
2: Коучи, да, вот такое вот модное сейчас понятие.
1: Хорошо. И это правда, что в твоем театре «Роста» тебя за глаза называют хозяюшка.
2: Да, некоторые артисты так и называют.
1: То есть ты в ответе за заработную плату?
2: Нет, почему? Я же не директор.
1: А почему хозяюшка?
2: Ну, не знаю, вот так.
1: Ну, это, видимо, любя.
2: Любя, да, это с любовью, да. У нас все в театре по любви. Потому что без любви, как говорит героиня одного из наших спектаклей «Пять вечеров», моя Тамара, которую я играю, без любви человек высыхает. Да. Это Володин.
1: Хорошо сказал.
2: Хорошо сказано, да. И это действительно так. Поэтому у нас в театре все по любви.
1: А в каких вы отношениях с главным режиссером театра?
2: В любовных.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это интрига. Это практически расследование.
2: Скандал еще.
1: Скандал еще, да.
2: Да. Александр Леонидович Нестеров, да, главный режиссер нашего театра.
1: Мой супруг.
2: Мой супруг по совместительству. Но, надо сказать, не я предложила его на эту должность. Нет, да, не я, да. Я даже очень удивилась, когда директор предложила это сделать. Я думаю, ну, ладно, препятствовать не буду.
1: Хорошо. Итак, Нона Гришаева. Значит, первые свои квадратные метры ты купила в Москве благодаря Джеки Чану.
2: Да, да. Первый гонорар, заработанный именно в картине «Первый удар», я потратила, да, на комнатку в коммуналке. Америке.
1: И что происходит, когда ты приезжаешь сейчас мимо Люблино?
2: Ничего не происходит, потому что я там не жила. Это я купила для своей мамы и отчима, потому что мне надо было их забрать из Одессы. Они помогали мне с дочкой. И вот они переехали в эту комнатку.
1: Вот это настоящая дочка, а? Скажи, пожалуйста, ну и как тебя приняла Москва?
2: Как в фильме «Москва слезам не верит».
1: То есть испытание?
2: Да, да. Москва вообще очень не любит нас, понаехавших.
1: Я согласен с тобой. Но... Я москвич.
2: Ну, вот видишь, но, как ни странно, именно понаехавшие добиваются чего-то в Москве, потому что за ними нету багажа, за ними нету семьи, за ними нету квартиры, у них нет ничего. Им нужно очень много работать и что-то делать в этой жизни, чтобы этот город их принял и полюбил.
1: Угу. Я все время думал, почему у вас такая связь с Сашей Олешко? Ну, Александром Олешко. Оказывается, вот они, понаехавшие,
2: да, да,
1: сбились,
2: да,
1: в стаю.
2: Да, именно.
1: А то, что Саша недавно получил звание народного артиста, тебя это не задело? Нет. Заслуженный артист России.
2: Нет, нет. Я считаю, что Саша достоин абсолютно этого звания. Он абсолютно любимый народом. И есть огромное количество народных артистов, о которых никто не знает из народа вообще. Давайте, ну, да, будем откровенны, да? А Сашу знают и любят, поэтому он достоин.
1: Вы сейчас работаете с ним вместе?
2: Конечно.
1: Что-то
2: мы
1: нужно.
2: Все время что-то ведем,
1: это я
2: вместе
1: знаю, да,
2: где-то поем. Вот сейчас опять будем вместе дуэт петь замечательный на, да, канале «Россия». Да.
1: Боже мой.

0: У тебя такой сложный характер. Я думаю, как ты находишь общий язык с коллегами, а самое главное, со властью? Потому что ведь ты художественный руководитель театра. Тебе надо общаться с чиновниками.
1: Вот мне так интересно, кто же распускает эти слухи о моем сложном характере? Это знаешь, как у Людмилы Марковны Гурченко, которую я играю, она очень хорошо говорит. Как только у меня появилась работа, сразу пошли разговоры о моем сложном характере. Ну, не могу я подчиняться людям, если я не чувствую к ним уважения. У меня это сразу на лице. А ведь характер у меня не тяжелый. Он сложный, в первую очередь, для меня самой. Мое «но» — это и есть мой характер. Дело в том, что Людмила Марковна была очень требовательной. В первую очередь, к себе. Ну и ко всем окружающим. Вот у меня та же проблема. Я перфекционист и тоже очень требовательный человек.
0: А скажи мне, а вот тебя разводили когда-нибудь?
1: И меня разводили, и детей моих разводили. Вот сына буквально на днях, и дочку. Конечно. Конечно.
0: Как?
1: Ну вот с дочкой обошлось, она уже шла в банк, но, слава богу, мама моя встала и сказала, не пойдешь никуда, пока мне не расскажешь. Да, а сын просто, тоже мы были удивлены, почему он сразу нам не позвонил, почему он на это купился, и ну, слава богу, он вовремя остановился и пошел в милицию писать заявление, и только потом уже, когда вышел из милиции, стал нам звонить. Я говорю, сынок, почему сразу не позвонил? Ну, вот сказали, нельзя. Я говорю, ну, сынок, ну ты же уже знаешь, что это, ну вот такой вот развод. Ну вот ужасно, конечно, это все как-то хочется уберечь всех людей.

0: все будет хорошо.
1: Мне все время жаловалась Надежда Георгиевна. Говорит, все из-за нее теперь мучаюсь и худею.
0: Да, да.
1: Интересно. Она говорит, это вот меня, говорит, да, но она, говорит, научила интервальному голоданию.
0: Да, она меня как-то в коридоре театра вот так прижала, говорит, рассказывай, как ты, почему? Я говорю, да вот просто интервальное голодание, Надежда Георгиевна. Ну, так.
1: Слушай, а на тебя кто-нибудь обижался вообще когда-нибудь?
0: Ну, у меня есть такая черта, я говорю правду. Всегда. Всегда в глаза. Поэтому, конечно, обижаются. Но я ненавижу кривить душой и говорить что-то.
1: Да-да-да, за спиной.
0: За спиной. Я ненавижу сплетни. Я лучше скажу человеку в глаза. Ну, вот так я устроена.
1: Нелегко тебе жить. То есть, с одной стороны, легко, а с другой стороны, не очень.
0: Что поделать?
1: Ну и, знаешь, говорят, какие у вас планы на будущее? А ты строишь вообще планы? Ты человек, который пишешь постоянно дневник. Куда пойти, что сделать?
0: Я не могу сказать, что это планы. Это просто график. Я просто существую в графике, который очень приходится задолго вперед выстраивать. Иначе невозможно. И вот мой график сейчас выстроен уже до сентября.
1: До сентября?
0: Да.
1: То есть вот ты как паровоз по расписанию,
0: да.
1: Паровозик Ромашкова.
0: Да, но я всегда помню о том, что человек предполагает, да. А Бог располагает. И мы все ходим под ним, и он в любой момент может перечеркнуть все наши планы и графики. Поэтому, ну, живу, просто молюсь каждый день, чтобы Господь дал силы на все прожекты.
1: Ты, конечно, сейчас удивишься. В моем детстве, пионерском, был журнал «Мурзилка».
0: И в моем.
1: Да. И там печатали сказку про маленькую ведьму. Смешная такая сказка, очень добрая, очень хорошая. И вот недавно я вдруг понял, что эта главная героиня мне очень напоминает тебя.
0: Почему?
1: Ну, не знаю почему. Но она такая с характером. Здесь как раз не про, скажем так, колдовство. А скажи мне, а ты можешь предсказывать будущее?
0: Нет.
1: И можешь управлять, скажем так?
0: Нет.
1: Вот,
0: нет.
1: Мне кажется, что да.
0: Нет.
1: Мне кажется, надо, что у тебя есть дар предвидения.
0: Нет. Нет. Тебе кажется. Если бы. Нет, я немножечко как волшебница, но...
1: Фея.
0: Фея, да. Вот меня так и называют многие, фея. Поэтому я не колдунья, как ты говоришь.
1: Не,
0: нет, я именно фея. Добрая фея, как Мэри Поппинс. Строгая, но добрая. Вот я такая.
1: Люди не любят говорить о добрых поступках и правильно делать, я считаю. Но все равно хочется узнать, а что ты сделала доброго за последнее время? Прости, на правах рекламы.
0: Ну, я правда, я не рассказываю о всех тех,
1: я знаю, да.
0: кому я помогаю. Я просто считаю это неправильным. Но помогаю очень многим фондам, людям. Ну, а как?
1: И еще, ты понимаешь, в чем дело? Ну, вот мы уже говорили о той питательной смеси, которая заставляет актера работать на сцене, чтобы глаз горел. А где ты подпитываешься этой энергией? Где ты заряжаешься?
0: Ну, всю жизнь заряжалась морем, солнцем, воздухом. Но море должно быть обязательно. Я не могу без моря. Мне тяжело без моря и без солнца в Москве. Очень.
1: А когда последний раз плакала?
0: На премьере, опять же, в нашем театре. Музыкальная драма и «Дорога». Ну, там весь зал плакал.
1: А это про что?
0: Это про то, что происходило на Донбассе, про то, что происходило в Одессе 2 мая, про вот все эти события и про то, что происходит сейчас.
1: Я почему спрашиваю, потому что мне иногда кажется, что в нашей жизни, вот в обычной, простой, ну, более-менее сытой жизни, нам иногда не хватает вот этих настоящих слез, чтобы понять, что правда, что ложь, что есть жизнь, а есть смерть. Это очень важно.
0: Да. Ну, для этого театр, наверное, и существует.
1: Да, и в театр поэтому ходят.
0: А, кстати, слава богу.
1: Да. А, кстати, есть какая-то внутренняя конкуренция между московскими театрами?
0: Ну, конечно, конкуренция всегда есть. Но это хорошо, потому что, когда есть конкуренция, есть стремление, есть мотивация.
1: Угу.
0: Конкуренция – это мотивация, на мой взгляд.
1: Да. Это мотивация. У меня такой маленький вопрос. Ну, в принципе, мы все знаем, что Саша, у тебя, ну, есть небольшая разница в возрасте, но есть. А скажи мне, а если, например, Илья, в принципе, мальчик уже взрослый, вдруг придет домой взрослую женщину и скажет, мама, это мой выбор. Что ты ему скажешь?
0: Ну, смотря на сколько взрослую.
1: Ну, не, ну, ладно. Ну, взрослую.
0: Ну, мне кажется, если это его выбор, и если это... ну вот в каких-то рамках, там,
1: ну,
0: в пределах 10 лет, то почему бы нет?
1: Нет, я просто думаю, а как Сашина мама вообще отнеслась к тому, что вдруг у вас возник роман?
0: Абсолютно нормально.

0: приняла Сашина семья. Я тогда была никому неизвестная артистка.
1: Ну ладно.
0: Да, да. У меня все началось в карьере после того, как мы поженились с Сашей. Вот я родила Илью.
1: Да.
0: И меня пригласили папины дочки. Большую разницу. Все случилось после того, как мы поженились.
1: Так все-таки самое главное найти своего человека в жизни. Потом тогда все наладится.
0: Да. Потому что семья – это тыл.
1: Но ты же сразу не разглядела Сашу. Вначале так, просто друг, друг, потом милый,
0: да,
1: друг.
0: Да, да.
1: Ага, и только вот потом
0: так
1: уже.
0: Да, так бывает.
1: То есть все-таки тайландское солнце сделало свое коварное дело.
0: Не знаю, солнце или Господь Бог, не знаю.
1: Хорошо. Ну, возвращаясь к театру. Все-таки мне кажется, что пора туда рыть метро.
0: Прям чтобы... У нас метро рядом находится.
1: Ну как рядом?
0: Ну так 7 минут пешком. Ну, это долго. Не рядом. 7 минут пешком.
1: Театр армии, помню, все время горевал по поводу того, что нету станции под театром. Станцию отрыли, народ теперь, правда, ходит.
0: Нет, нет, у нас все в порядке.
1: Какие планы? О чем думаешь? К чему стремишься? Чего хочешь?
0: Хочу, чтобы в театре все получалось, чтобы на все проекты хватало финансирования и средств, чтобы мне не нужно было ходить с протянутой рукой. Я очень не люблю просить. Для меня это прям проблема.
1: Хочется...
0: Ну, может быть, может быть. Хочу, чтобы дети были здоровые, чтобы у них тоже все получалось в жизни. Хочу, чтобы у меня тоже здоровья и сил хватило на все мои проекты, расписанные уже до сентября.
1: Вот ты живешь.
0: Да. Вот как-то так.
1: Угу. Ну, а когда мы будем писать книгу? Вон Саша Олешко написал книгу, на бульваре читал этим летом. Смотрю, сидит Саша, читает книжку в микрофон свою, о себе, естественно.
0: Ну, вот это уже когда-нибудь на пенсии, когда уже у меня будет, ага, будет свободное время. Сейчас пока нет времени на это.
1: А какие песни в твоей душе сейчас поют?
0: В моей душе сейчас, да, одна песня, потому что я пою ее сейчас практически каждый день.
2: Мне нравится, что вы больны не мной.
3: Мне нравится, что я больна не вами.
2: Что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами.
3: Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами,
2: и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами.
3: Мне нравится еще, что вы при мне спокойно обнимаете другую,
2: не прочите мне в адовом огне гореть за то, что я не вас целую.

0: За то, что вы больны, увы, не мной.
1: За то, что я, увы, больна не вами.
2: А если песня про Новый год, какая еще?
3: Сейчас я репетирую в мюзикле «Вальмонт» по опасным связям, который Дима Ермак затеял, закрутил. Да, и вот у меня была репетиция с музыкальным руководителем, и я вот пока ехала к тебе, репетировала в машине.
2: Прямо в машине?
3: Да, в машине свою арию, первую выходную, которая называется «Интрига».
2: Ага.
3: Поэтому у меня сейчас вот в голове.
2: А какую песню тебе нравится исполнять больше всего? Вот ты выходишь на сцену и думаешь, а не спеть ли мне? Я помню, ко мне приходит Гурченко на эфир. Мне говорят, только ни в коем случае не просите ее спеть 5 минут. Я говорю, да-да-да. Говорю, Людмила Марковна, может быть, 5 минут? И вдруг она говорит, Сеня, завали музыку! 5 минут. И я вдруг понял, что...
3: Я знаю, что она ненавидела эту песню. Ужас.
2: И спела. А вот все, Нонна Гришаева любит исполнить. На бис.
3: У меня очень много любимых песен, я не знаю, из того же репертуара Людмилы Марковны. Очень много. И «Смотри, смотри на этот мир», и «Живем мы что-то без азарта».
2: О.
3: Ну, как, я все ее песни очень люблю и пою. У меня целый концерт с оркестром из ее песен.
2: Ты знаешь, вы совершенно не похожи, но в чем-то вы очень похожи.
3: Мы очень похожи и в судьбе, и... Вообще,
2: да?
3: Просто приходи на спектакль, Паша.
2: Хорошо, я обязательно приду. Ну, Гришаева, у нас осталась 1 минута. А скажи что-нибудь нашим слушателям. Ну, вот, пожелаем что-нибудь.
3: Я желаю всем вашим слушателям.
2: Нашим слушателям.
3: Да, мира, любви, добра и, конечно, здоровья и радости в жизни. Вот, несмотря ни на что, пусть будет радостно, потому что уныние – грех. Нельзя это забывать, нельзя в него впадать. Улыбайтесь, господа.
2: Улыбайтесь. Друзья, была Нонна Гришаева, которая сегодня похожа на Гавроша. А я хочу тебе пожелать только одного, Нонна. Не становись ты народной артисткой. Зачем это? Ты и так уже любима народом, и тебя все знают. Это большое-большое счастье.
3: Спасибо.
2: А еще ты очень светлый человек.
3: Ну, ты видишь, не такой уж страшный характер, правда?
2: Да. Спасибо тебе большое за этот откровенный разговор.
3: Спасибо.
4: От всей души с Вадимом Тихомировым.

0: Версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Коллекционер.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили. Сегодня у меня в гостях коллекционер, знаток ресторанной культуры и быта старой Москвы, очаровательная и обаятельная Наталья Титова. Наталья, здравствуйте, спасибо, что сдержали слово и вновь заглянули в нашу студию.
2: Здравствуйте.
1: С вашего позволения, я сформулирую более конкретно, что вы коллекционируете. Это предметы из дореволюционных ресторанов Москвы, приборы, вилки, ложки, тарелки, соусники, меню, открытки, старинные фотографии и так далее и тому подобное. Вы, как никто другой, можете поведать нам, например, о сотрудниках или о персонале московских дореволюционных ресторанов, от владельцев до официантов и мальчиков на побегушках. Вы детально изучили изнанку трактирного ресторанного дела, секреты успеха, закулисные интриги, нечестную конкуренцию и другие подробности ресторанного быта. Кто и сколько зарабатывает, какие штрафы и за что платили, зачем официантам выдавали специальные металлические жетоны. Я думаю, мы обо всем этом поговорим сегодня, но прежде я хотел спросить вас о самом важном для вас экспонате из вашей коллекции. Что это за предмет и как он к вам попал?
2: У меня так много любимых экспонатов, что мне всегда трудно выделить один, поэтому я для себя такую хитрую схему придумала. Есть экспонаты, которые связаны эмоционально очень сильно с историей их приобретения, поэтому они мне ценны с этой точки зрения. Есть экспонаты, которые мне дороги, потому что они очень дорого обошлись. Есть экспонаты, которые происходят из моих любимых ресторанов и так далее. Ну вот если среди всех выбрать один, то это, пожалуй, посуда, и в частности молочник, даже так, маленький индивидуальный сливочник, который происходит из ресторана «Мартьяныч», бывший в верхних торговых рядах, это ныне ГУМ. Я очень люблю этот ресторан, у него удивительная история, как из непопулярного заведения он превратился в одно из самых знаменитых. Очень известный ресторан, очень мало оттуда посуды, она очень красивая, на каждом предмете было изображено здание ГУМ. И тут же и как раз история...
1: Чего располагался в ГУМе этот ресторан?
2: Да, да. В подвале. И тут же, конечно, и интересная история обретения его. Буквально совпало оно по времени с тем, как я нашла могилу ресторатора. Он был похоронен на Донском кладбище. Было известно, что захоронение его там, не было известно, где оно находится. И я так подробно изучала это заведение, несколько статей ему тоже посвятила. И вот мне хотелось ее найти, чтобы мы знали не только Алексея Судакова, владельца
1: это
2: ресторана
1: Яр,
2: да, не только, например, там, Люсьен Оливье, который связан с Эрмитажем, ну и других рестораторов, которые не меньше вклад сделали в ресторанное дело Москвы, внесли. И я вот просто на удачу поехала начало марта. У него там была дата смерти близко. Я не понимаю, на что я рассчитывала, потому что в основном могилы были все под снегом. Но вот я ходила, гуляла по этому пятому участку, понимая, что это где-то здесь, и опять же, понимаю, что вряд ли я что-то смогу сегодня найти. Наверное, придется летом приехать и продолжить поиски. И настолько мне хотелось завершить это дело вот именно в тот день, я вот уже просто стою и говорю: Петр Николаевич, помогайте мне, я так хочу ввести в научный оборот ваше захоронение. Я излазила все, и тут я поворачиваюсь, и этот памятник был у меня за спиной. И я думаю, вот как я остановилась именно там, попросила у высших сил помощи, и оказалось, что я стою именно рядом с тем местом.
1: Высшие силы вам помогли, да.
2: Как говорят мне мои друзья, там, принято в эгрегор, высшими силами одобрена моя деятельность. И вот буквально через несколько дней мне попадает этот сливочник в коллекцию, и то есть я понимаю, что какая-то история правильно раскручивающаяся. И вот для меня, да. Он в плохом состоянии, у него отколота ручка, и он весь такой бедный, несчастный, потрепанный жизнью. Но то, как он нашелся, и просто то, что он из этого за день происходит, это для меня очень.
1: Вот что называется, пришлось к слову. А чем знаменит этот ресторан? Чем он вас зацепил?
2: Он, как я уже сказала, был очень непопулярен. Вот сейчас трудно представить, что локация в ГУМе может быть непопулярной. Да? Это действительно центр Москвы.
1: Ну и тогда там тоже это центр Москвы.
2: Центр Москвы, но тогда это сити, это деловой центр Москвы. Угу. 6 часов, да, и там жизнь как прекращается.
1: Да.
2: Выходные не работает в округе никто, и, соответственно, в ресторане нет гостей. Не так много туристов в те времена, как сегодня. И одно дело, ты идешь мимо ресторана, и у тебя большие ярко освещенные окна, и ты можешь заглянуть, что там происходит внутри, а там люди сидят, едят, отдыхают, развлекаются, и тебе тоже хочется к ним присоединиться. А другое дело заведение, в котором нет окон, потому что, опять же, подвальное помещение. В общем, тяжело это было, оно еще было очень узкое, вытянутое в длину. Тяжело было его развивать, и Петр Николаевич придумал с помощью ярких реклам призывать к себе публику. Он одним из первых начал обращаться к очень широкому контингенту москвичей. То есть не просто к мужчинам, не просто к предпринимателям, которые могут решить свои деловые вопросы в этом ресторане, но и к военным, к ученым, к людям разных занятий. Он первым, наверное, стал к женщинам обращаться.
1: А дамы ходили в рестораны?
2: Дамы могли, существовали строгие правила. Дама в одиночку не могла прийти в ресторан только в сопровождении детей или компаньонки. Ну, дамы более старшей по возрасту, чтобы не быть скомпрометированной. Либо с мужчиной, опять же, чтобы ничего плохого не подумали. Да. Опять же, если приходили с детьми, то надо было понимать, в какой ресторан ты идешь. Далеко не каждому можно было с комфортом своими детьми находиться, потому что, ну, и курили, и пили, и разные неприятные сценки могли быть. Так вот, он обращается к женщинам, чтобы они приходили проводить время после покупок, которые они совершали в верхних торговых рядах, чтобы они приходили с семьей в этот ресторан, и чтобы они, в конце концов, устроили бунт и заставили своих мужей периодически приглашать их в ресторан. Ну, не только же с друзьями туда ходить. Это революционная какая-то была система в те времена, ну, чтобы женщина имела вот такое право голоса, чтобы она так дерзко поступала, это, конечно, обратило на себя внимание. И плюс, помимо рекламы, очень интересные трансформации с пространством. Там устраивали, превращали ресторан в морское дно, в улицы Парижа, например, в цветник, в еловый лес. То есть это декорации, цветы
1: антураж,
2: какие-то. Антураж, да. И это было очень интересно. Никто так не делал. Его же американцы называли этого хозяина. Вот то, что он решился на это, конечно, было из ряда вон и тем привлекало.
1: Давайте вернемся к другим московским ресторанам. В начале программы я упомянул жетоны металлические, которые выдавали официантам. И был какой-то отбор, то есть не всякого брали в официанты, да, я так понимаю?
2: Ну, на самом деле, особого отбора-то и не было, но то, что официант — это была несколько иная профессия, чем сегодня, я в том смысле, что вот если туда приходили... Там чаще всего и оставались. Это не было каким-то временным и проходным вариантом.
1: Оставались потому, что им было комфортно, и они хорошие деньги зарабатывали?
2: Нет, потому что они туда попадали в очень юном возрасте, в ресторан мальчики. Официант — это мужская профессия. Девушки могли обслуживать гостей только в тех заведениях, где не подавали алкоголь. Это в столовых и в кофейнях. То есть в основном у нас мужчины были официантами. Они то приходили в ресторан, ну, вот, совсем юными мальчиками, в 9-10 лет, и начинали там учиться, пока они не становились лакеями. Потом, возможно, были какие-то карьерные взлеты. Ну, например, мог еще дополнительно отучиться и стать метрдотелем, например. Некоторые официанты хорошую карьеру делали, они становились хозяевами ресторанов. Но получается, что рабочий день очень-очень длинный, иногда по 17 часов. У тебя просто нет времени получать какое-то дополнительное образование. И если ты хочешь сменить направление деятельности, то тебе придется очень трудно. Хотя такие тоже единичные случаи бывали, но в основном там и задерживались.
1: А жетоны?
2: Жетоны — это такое средство обеспечения убытков в ресторане. Значит, официанты, выходя на службу, получали энное количество жетонов. Гость делал заказ, и вот этими самыми жетонами официант с кухней расплачивался. Зачем? Затем, чтобы гость не ушел, не заплатив. А если он уйдет, не заплатив, то ресторан ничего не потеряет, потому что официант уже как бы несет материальную за это ответственность. И вот таким вот образом вот эти вот убытки подсчитывали. Это было часто явление, что люди пришли, наели и ушли. И причем там были очень разные сюжеты, как можно было не заплатить. Вот от простого «я забыл кошелек», я вам в следующий раз принесу. Меня ограбили по дороге.
1: И прощали рестораторы? Хозяева.
2: Ну, чаще всего, опять же, разные ситуации были, да, если понимали, что гость прилично, он действительно забыл, то, да, могли ему записать на его счет, да, и он при следующем посещении деньги вносил. Если понятно, что это мошенник, то старались, конечно, вызвать полицию, но тут тоже смотрели по ситуации, потому что были гости, которые специально ходили для того, чтобы вот не заплатить, устроить скандал, с тем расчетом, что ресторатор не захочет связываться, потому что ведь это не только полиция придет, это прибегут журналисты, и они обязательно в газете...
1: Да, антиреклама. ресторану, да, в принципе, в какой-то степени.
2: Да, они пропечатывают. И некоторые обыватели, я вот читаю раздел «Городская хроника» в газетах, они говорят, там же там такое творится в ресторанах. Там и отравляют, там и воруют, там и буянят. Не надо туда ходить.
1: И обсчитывают.
2: Естественно, не без этого.
1: Что ж, сказать, что было интересно, не сказать ничего. Очаровательная Наталья Титова, известный коллекционер и культуролог, рассказала нам много интересного про московские дореволюционные рестораны и трактиры. Наталья, спасибо, и снова ждем вас в гости. Заходите к нам.
2: Всего доброго.
1: Уважаемые друзья, я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами с наилучшими пожеланиями. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всем успехов и удачи.
0: Коллекционер.
3: Премьера в театре Гоголя. «Поздняя любовь» по пьесе Александра Островского. Сюжет знаменитой пьесы режиссер переносит в 90-е годы 20-го столетия. События развернутся в канун Нового года, в тот самый момент, когда всем хочется верить в чудо, в спасительную любовь, способность на поступок и простое человеческое тепло. 20 и 31 мая. Театр Гоголя. Подробности на театргоголя.ру.
0: Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.
4: На правах рекламы.
5: ООО «Здраволайф». 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
7: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
5: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
7: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала, для профилактики чего, бабуль? А она серьезно так отвечала, да всего, милая, всего. Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила, и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
5: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
7: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
6: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
7: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла Таволги.
6: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
7: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
6: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
7: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
6: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
7: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
6: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
7: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общеукрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла Таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло Таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу Таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло Таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
5: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
7: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло Таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
5: Все это масло Таволги.
7: Да, это масло Таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, Таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов Таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты Таволги могут оказаться очень и очень полезными.
5: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
7: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт Таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
5: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
7: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
5: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
0: Радио России. Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
8: 16+.
9: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на трех горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
8: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Один из задержанных в Крыму за госизмену передавал украинским спецслужбам сведения о местонахождении С-400. И экс-главе офиса Зеленского Ермаку предъявили обвинение в причастности к легализации 460 миллионов гривен. Об этих и других событиях далее подробно. В Крыму пресекли деятельность агентов украинских спецслужб. ФСБ сообщает, что двое жителей региона передавали киевскому режиму сведения о военных объектах, а также личные данные членов территориальной обороны. ВСУ могли использовать эту информацию для планирования диверсий и ударов по Крыму.
2: Задержанный выразил устойчивое намерение на установление отношений сотрудничества для нанесения ущерба безопасности Российской Федерации. В частности, он передавал сведения о дислокации передвижения военной техники Министерства обороны Российской Федерации. Все данные факты были выявлены и задокументированы сотрудниками управления. И в ходе очередной встречи с резидентом Государственной пограничной службы Украины он был задержан.
1: Один из задержанных в Крыму за государственную измену передавал украинским спецслужбам сведения о местоположении зенитно-ракетных комплексов С-400. Сотрудники ФСБ также задержали двух подростков из Татарстана, которым обещали 20 тысяч рублей за поджог железнодорожного трансформаторного шкафа. Возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили сегодня в пресс-службе у ФСБ по Самарской области. Российская армия имеет прочную стратегическую инициативу и продвигается вперед по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции, заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу на 21-й встрече секретарей Совета безопасности стран ШОС. По его данным, с начала текущего года российские военные взяли под контроль более 1800 квадратных километров территории и свыше 80 населенных пунктов. Он также сообщил, что под полным контролем находится территория Луганской Народной Республики, а в ДНР под контролем ВСУ остается только 15% земель. Как отметил Шойгу, устойчивый мир в конфликте вокруг Украины возможен только при условии устранения всех вызвавших его первопричин. Он обратил внимание, что украинский кризис является ярким примером политики двойных стандартов. Экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку в случае освобождения под залог запретят общаться с его личной гадалкой Вероникой Аникиевич, известной как Фэншуй. Об этом сообщили в Украинском центре противодействия коррупции. Сегодня суд в Киеве взял Ермака по стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в 140 миллионов гривен. Напомню, в среду прокурор специализированной антикоррупционной прокуратуры на заседании суда представил фрагменты его переписки с женщиной, которая предоставляла услуги в оккультной сфере. По данным САП, Ермак советовался с гадалкой по назначениям на государственные посты, а также скидывал ей имена своих политических оппонентов. 11 мая Национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили Ермаку обвинение в причастности к легализации 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья под Киевом. Экс-главе офиса Зеленского грозит до 15 лет тюрьмы. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп обсудили международные вопросы, в том числе кризис на Украине, передают в четверг китайские СМИ. По их данным, лидеры обменялись мнениями по крупным международным и региональным вопросам, включая ситуацию на Ближнем Востоке, войну на Украине и вопросы, касающиеся Корейского полуострова. Си Цзиньпин заявил Трампу о необходимости ответить на вопрос, смогут ли США и Китай объединить усилия для решения глобальных проблем и обеспечения стабильности в мире. Кроме того, оба лидера договорились поддерживать друг друга в проведении саммитов АТС и G20 позднее в этом году. Перед началом переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Дональд Трамп заявил, что у КНР и США будет фантастическое будущее.
3: У нас все получалось. Когда возникали трудности, мы их решали. Нас ждет фантастическое совместное будущее. Для меня большая честь быть вашим другом. Отношения между Китаем и США будут лучше, чем когда-либо. Наши бизнесмены собрались здесь сегодня, чтобы засвидетельствовать свое почтение вам и Китаю. И они с нетерпением ожидают начала торговли и ведения бизнеса. С нашей стороны это будет на абсолютно взаимной основе.
1: Как ожидается, саммит АТС состоится в городе Чжаньчжэнь на юге Китая осенью этого года, а саммит G20 должен состояться в декабре в Майами, США. Государственный визит президента США в Китай проходит с 13 по 15 мая. Глава МИД России Сергей Лавров и его индийский коллега обсудили совместные планы двух стран в энергетике и космосе. Министры подтвердили, что Москва и Нью-Дели продолжат расширять торговлю и взаимодействие финансов и логистики. Также дипломаты обсудили мировую повестку, уделив особое внимание ситуации на Ближнем Востоке. Лавров с 13 по 15 мая находится с визитом в Индии. Ожидается его участие в совещании глав МИД стран БРИКС. Иран не считает Ормузский пролив закрытым для коммерческих судов, однако они должны кооперироваться с нашими военно-морскими силами, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи. По его словам, Ормузский пролив в настоящий момент в большой степени страдает от морской блокады США против Ирана. Тегеран же, как утверждает министр, не чинит препятствий. Торговое судно, между тем, захвачено сегодня у берегов Арабских Эмиратов, которое стояло на якоре и теперь движется в направлении Ирана. Об этом говорится в заявлении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Спасатели в четверг распространили экстренное предупреждение о сильном снеге с дождем и ветре в Магаданской области, сообщает ГУМЧС России по региону. Спасатели рекомендовали жителям ограничить выходы на природу и выезды за пределы населенных пунктов, проявлять осторожность, управляя автомобилем. Судовладельцам также рекомендуется не выходить в море, отметили в региональном МЧС. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода. Спорт.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Хоккейный «Трактор» объявил, что достиг договоренности с американским специалистом Скоттом Гордоном. В следующем сезоне КХЛ он будет главным тренером челябинского клуба. В НХЛ Гордон возглавлял Нью-Йорк Айлендерс и Филадельфию. Также он входил в тренерские штабы Торонто, Сан-Хосе и сборной США на Олимпиаде 2010 в Ванкувере. Кроме того, Гордон был главным тренером американцев на чемпионате мира 2011 года. «Локомотив» проиграл «Акбарсу» 1-5 во втором матче финала Кубка Гагарина континентальной хоккейной лиги. В составе казанцев хет-триком отметился Митчелл Миллер. Счет в серии до 4 побед стал равным 1-1. Третья встреча пройдет в Казани завтра. Футбольные «Зенит» и «Балтика» полностью договорились о трансфере защитника калининградцев Кевина Андраде. Как сообщает чемпионат, сумма сделки составит 3,5 миллиона евро. Между тем, по данным «Спортэкспресса», к нападающему «Балтике» Брайану Хилю проявляет интерес ряд клубов российской футбольной премьер-лиги, а также команды из Бразилии. Но конкретных предложений в Калининграде пока не получали. «Балтика» готова расстаться с Хилем за 8 миллионов евро. Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции по футболу. В перенесенном матче 29-го тура его Пари Сен-Жермен обыграл Ланс 2-0 и досрочно завоевал титул. Российский вратарь отразил в этой встрече 8 ударов и был признан лучшим игроком поединка. Центровой Данила Тасич продолжит карьеру в баскетбольном «Уралмаше». Об этом сообщает «Спортэкспресс». В этом сезоне серб играл за «Енисей». В среднем за матч он набирал 15 очков и делал 6 подборов. Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. В 1-4 он в трех сетах уступил представителю Норвегии Касперу Руду. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
5: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: По данным Центра Фобос, 14 мая в Мурманске ожидается облачная погода без осадков и до 10 тепла. В Архангельске 22 градуса без существенных осадков. А вот в Петрозаводске небольшой дождь и до 16 тепла. В Вологде плюс 23, также возможны кратковременные дожди. В Перми и Уфе до 24 градусов без осадков. В Оренбурге, Казани, Самаре плюс 26 и без существенных осадков. В Нижнем Новгороде, Владимире, Туле до 22 градусов возможны кратковременные осадки. В Ростове-на-Дону и Волгограде до 26 градусов возможны дожди. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь, днем до 17 со знаком плюс. В Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, температура воздуха днем до 23 градусов тепла.

0: Говорит Вологда, 11 часов 10 минут.
1: Этот дом построен в стиле зрелого классицизма. На этой площади стоял храм. Вот здесь хочется остановиться.
2: Городские зарисовки. Вологда глазами экскурсовода. У микрофона Александр Сазонов.
1: Здравствуйте, с вами Александр Сазонов, популяризатор вологодского краеведения и автор книг о Вологде. Сегодняшняя наша встреча посвящена соборной колокольне. Главную колокольню Вологды все вологжане знают, даже те, кто не знает названий стоящих рядом соборов. Для них она просто колокольня. Вот скажи в Вологде, пойдем на колокольню, и каждый тебя поймет. И сейчас высотная доминанта города видна с верхних этажей домов, даже иногда из спальных районов. А в двухэтажном городе моего детства, золотым сердцем Вологды, это метафора писателя Дмитрия Ермакова, я мог любоваться в летние дни, растворив окно двухэтажного дома на углу Первомайской железнодорожной, сейчас Ветошкино, в котором тогда жил. В шалопайском возрасте, гуляя по городу вместе с тетей, которая сама недавно из такого возраста вышла, искал крышу своего дома среди зеленых куч деревьев. Если для вологжан облик колокольни привычен с детства, то многие туристы удивляются такой концентрации готики в одном здании в центре древнерусского города. Но после рассказа об истории строительства вопросы обычно снимаются. Много раз на экскурсиях бывало так. Заканчиваю говорить о Софийском соборе, и тут логическим переходом к рассказу о колокольне становится звон курантов. Я в таких случаях делаю вид, что специально оттянул рассказ до этого момента, говорю, вот сейчас я тебе скажу. Кстати, на многих спектаклях фестивалей «Голоса истории», которые игрались и, надеюсь, будут играться в Коснесторском дворике рядом с Софией, куранты тоже иногда вступали вовремя, совпадая с сюжетом или настроением спектакля. Когда летом туристы спрашивают, куда в Вологде можно сходить, советую побывать в двух обязательных местах – музея кружева и на смотровой площадке колокольни. С удивлением убеждаюсь, что второй совет для некоторых невыполним. И отнюдь не из-за дефектов опорно-двигательного аппарата. Часть людей, страдающих клаустрофобией, останавливаются на последнем узком этапе подъема, когда кажется, что каменные стены начинают тебя сжимать. Гораздо больше акрофобов. Однажды проводил экскурсию для дамы с сыном. Сын во что бы то ни стало хотел забраться на смотровую площадку, а мама до такой степени боялась высоты, что по спиральной лестнице шла, как все люди. Но чем ближе поднималась к площадке звона, тем более плотнее спиной прижималась к стенам колокольни, чтобы, не дай бог, вниз не взглянуть. По винтовой лестнице на уровень решетки поднялась более уверенно. Видно, клаустрофобия и акрофобия вместе у одного человека не встречаются. Но на обзорную площадку вслед за сыном выйти не решилась. Чувство самосохранения пересилило даже материнский инстинкт. А вот другая женщина, 53 лет, это чувство преодолела, когда решила свести счет с жизнью, сбросившись с верхнего яруса колокольни, приведя в шоковое состояние псковских туристов, делавших первые шаги по ступенькам крыльца. Было это 22 сентября 2013 года. Летом 2022 года в лавке антиквара на Старом базаре я наткнулся на толстый самиздатовский сборник стихов этой дамы. Стихи не показались мне откровенно графоманскими. Чувствовалась в них какая-то скрытая тревога, ожидание, недосказанность. Вот если бы с автором в свое время поработал психолог, может быть, трагедии и не случилось бы. Обзорную площадку колокольни после этого случая проволочной сеткой не обнесли, чего я опасался. Будем надеяться, что случай экзотического суицида больше не повторится. Закончу рассказ на более приятной ноте. Как-то проводил экскурсию с народной артисткой России певицей Натальей Бандовой, дававшей в Вологде корпоративный концерт для газовиков. Она попросила меня повторить прочитанное на экскурсии стихотворение Леднева «Петр I и звонарь внутри колокольни», что я и сделал. Сейчас и вам ее предлагаю послушать. «Петр Великий по Вологде ходит, двухметровый загадочный царь. Хитроумная трель уводит на одной колокольне звонарь. Петр послушал и молвил: «Ну-ка, приведите ко мне звонаря». Удивился народ: «Вот те штука, что за прихоть опять у царя?» Кверху ринулись рьяные служки. Их послал к звонарю Пономарь: «Эй, ты, как там тебя? Эй, послушка, книзу кличет тебя государь». А звонарь еще крепче веревку намотал на кулак, как узду. «Так перед Богом теперь я неловко, а тот звоню, так тогда и приду. Да как вдарит, как вдарит, как вдарит». Петр усы только крутит: «Хвалю. Коль звонарь не пойдет, государю император пойдет к звонарю». И полез. Скрип ступенек прогнутых, государя державших едва, сам звонарь притрухнул в ту минуту. У ноги его в лапоть обутой показалась Петра голова. Говорит государь: «Кто я, знаешь?» И звонарь отвечает: «Угу». «Бает, Петр, призабавно играешь», отвечает звонарь: «Так как могу». «А Комаринскую сумеешь?» «Так как мне грех, и чё б не суметь? Грех беру на себя. Разумеешь?» И пошла выговаривать медь: «Ах ты, сукин сын, комаринский мужик, подтянув портки по улице бежит. Он бежит ногой, подрыгивает, а все котомочку подкидывает, а у него котомка кожаная в кабаке была заложена». Собрался люд честной колокольни: «Попадет мужику, что дурит?» «Ну, уважил. Надолго запомню». Государь звонарю говорит: «Звать-то как? Однонога Ивашка. А подъемчик, однако, крут. Как же ты на своей деревяшке? Так быва ты, ночую тут». Государь поутру уехал. Скоро в город бумага пришла. Петр велел ради ратных успехов снять на пушки колокола, сохранив токмо те, конечно. Вот и царь был, а слово сдержал. На которых Ивашка увечный мне Комаринскую играл. Если вы думаете, что слова про Комаринскую – это поэтическая метафора, вы ошибаетесь. Последний раз эту многократно повторяемую фразу из Комаринской я слышал на ночи музеев несколько лет назад. Может быть, и удастся и вам сейчас ее услышать.

0: Я думаю, что после того, как мы с вами вспомнили нашу колокольню, у вас возникнет желание еще раз на нее подняться. Это возможно при хорошей погоде с мая по октябрь. Колокольня ждет вас. Уважаемые радиослушатели, приглашаю вас на свои обзорные экскурсии по Вологде. Найти меня можно легко на страничке ВКонтакте. Там я числюсь как Александр Сазонов. Там есть телефон, электронная почта.
1: Город не просто показывает себя. Город раскрывает историю. У микрофона Александр Сазонов.
0: И в городе, и в близком человеке всегда должна быть еще неизвестна тебе тайна. И эту тайну интересно разгадывать всю жизнь. А когда все известно, то и жить скучно.
1: Городские зарисовки. Вологда глазами экскурсовода.
2: Настраивайте ваши радиоприемники на волну Радио России 98 FM. Дома, в офисе, в машине, в смартфоне, и вы первыми узнаете главные новости страны и области. Радио России на FM-волне 98 МГц.
1: Отблески искусства. Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопении. Жизнь создает искусство, слова, звука, ваяние, перевоплощение, золотой отблеск, который бросает на нас искусство, вечен. Он бесконечно облагораживает нас. Отблески искусства. На что обратить внимание в творческом наследии вологжан? Проект ГТРК «Вологда» и учреждений культуры области.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами филолог Эльвира Трикос. Моя сегодняшняя история посвящена одному рассказу Виктора Петровича Астафьева, который не был написан в Вологде, но сама история произошла здесь, в 1970-е годы. Начинается рассказ «Людочка» так. Мимоходом рассказанная, мимоходом услышанная история лет уже 15 назад. Я никогда не видел ее, ту девушку, и уже не увижу. Я даже имени ее не знаю, но почему-то втемяшилось в голову, звали ее Людочкой. И зачем я помню это? За 15 лет произошло столько событий, столько родилось и столько умерло своей смертью людей, столько погибло от злодейских рук, спилось, отравилось, сгорело, заблудилось, утонуло. Зачем же история эта? Тихо и отдельно-то всего живет во мне и жжет мое сердце. Может, все дело в ее удручающей обыденности, в ее обезоруживающей простоте. Рассказ был написан, когда Виктору Петровичу было далеко за 60, когда на склоне лет он вернулся жить на родину в Сибирь, о чем давно мечтал и обрел там какое-то, хотя бы в житейском смысле, успокоение, высадившись на обетованный берег, как он говорил. Обращу внимание на словосочетание в этой цитате «на склоне лет». В этот период Виктору Петровичу в связи с переменой мест легче не работалось. Все сильнее в размышления его погружали ушедшие из жизни друзья, родственники, осмысление своего военного прошлого и накрывший страну период перестройки. Главным героем рассказа является

скоблил слух людей, будто паровозный острый шлак. Автор описывает страшное состояние городского парка. Торчащие трубы, канавы, невыживающие саженцы деревьев, трупы котят, щенков. Но в него приходили местные жители отдыхать и любоваться природой. Потому что, по мысли Виктора Петровича, человеку без природы существовать невозможно. В парке, как пишет повествователь, и нечистые велись, да все здешнего рода, и производства. Пили они тут, играли в карты, дрались они тут и резались, иногда насмерть, особенно с городской шпаной. И мали они тут девок. Да, в рассказе показано то городское дно, которое автор называет разнузданной, распоясавшейся плотью, Содомом и развратом. Этот парк и местная нечисть в лице надругавшегося над Людой уголовника-стрекача и ломают судьбу деревенской девушки. Из города она попыталась вернуться в деревню к матери, но деревня умирала, доживали в ней оставшиеся крестьяне. И даже мать не пожалела ее. Конец печален. Людочка взобралась на клыком торчащий из ствола тополя окостенелый обломыш, схватилась за петлю и читаем в тексте далее. И тут же всякая боль и муки всякие оставили Людочку. Отлетели от ее тела душа. Да кому она нужна, та простенькая, простенькой, в обыкновенной плоти ютившаяся душа. Очень горько и страшно думать о таких историях, но оставь его долго, размышлявшему, как это подать, важно было тут выплеснуть на бумагу эту жуть. Виктор Петрович написал рассказ «Людочка» в 1987 году. Произведение сразу вошло в состав толстого журнала «Новый мир», а также в постмодернистскую антологию «Русские цветы зла» и в посмертный сборник избранных произведений писателя «Жестокие романсы» с предисловием Валентина Курбатова. Рассказ Астафьева сразу попал в разряд чернушных произведений 1980-х. Почему? А потому что в «Новом мире» в те годы были опубликованы произведения Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», «Плаха» Чингиза Айтматова, «Смиренное кладбище» Сергея Каледина и его же «Стройбат». А в 6-7 номерах 1989 года напечатан был роман Габышева «Адлян или воздух свободы». Кроме того, мерзости городской жизни и скверная правда – были причиной того, что текст попал в разряд прозы, очерняющий будто бы жизнь 1980-х. Тотальная бесхозяйственность времени, застоя, падение нравственности, распад деревни, рост преступности, одинокие, одичавшие души – эти проблемы обнажаются в прозе Астафьева. Автор пытался переосмыслить недавнее прошлое страны и показать трагическую суть молодой девушки, жертвы обстоятельств. Равнодушие городских жителей к чужой беде, суета городская – вот это все и убивает саму душу, по мысли писателя. И жертва, и убийца в этом мире порождены одной средой. Об этом, об униженных и оскорбленных, так психологически выверено. Ведь сначала говорил Федор Михайлович Достоевский, а продолжил Виктор Петрович Астафьев. Закончу словами выдающегося писателя Астафьева, которому однозначно тяжело было писать об этой скверной правде, перепроживая в себе каждый раз ее за рабочим столом. Цитата. «Сделалось ли мне с годами и с переменой мест легче работать? Не сказал бы. Легче, веселее, беззаботнее всего работалось в творческой юности, когда, вылупившись из скорлупки, обросши перышками, радостно чирикал обо всем, на что падал глаз. Само сочинительство так захватывало, таким одаривало счастьем первосотворение и оглушало, словно весеннее половодье, и ослепляло, будто солнце, восходившее только надо мной, только для меня. Нет, ни за какие муки и сомнения, столь неизбежные потом в взрослом возрасте, не отдал бы я те счастливые, радостные не дни, а годы. И пусть мудрые критики ищут в строчках тех лет достоинства и недостатки, а ими, конечно,

конечно же, изобиловали беспомощные и чуть зеленеющие побеги. Но еще больше было там удивление жизнью и миром, желание петь, кричать от полноты чувств, хотя чаще всего желание это так и оставалось желанием, от неумения выразить себя, пролившись дождем всего лишь в самой душе Творца, зачастую попавший на бумагу отблеском не самого солнца, а всего лишь подобранного на дороге и отразившего чей-то живой луч стеклышко. Рассказ «Людочка» в астафьевской прозе, конечно, отблеск не солнца, а, пожалуй, старого уличного фонаря Ворозевского парка 1970-х на поверхности грязной канавы, но так умело и мудро явленный пером и душой зрелого мастера.

0: отблески искусства. На что обратить внимание в творческом наследии Вологжан? Проект ГТРК Вологда и учреждений культуры области.
1: Радио России Вологда. Жизнь продолжается.

0: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
2: Слушаем.
3: Теперь автомобилистам или тем, кто стремится стать таковыми уже с удостоверением автомобилиста, да, и с водительскими правами, можно сделать чуть погромче. Значит, буквально несколько дней назад начали действовать новые правила приема экзаменов на водительские права, срок, в течение которого ГИБДД назначает проверку практических навыков вождения, ну, так называемого города, уменьшен с 6 месяцев до 60 дней. Ну, по сути, конечно же, это получается 2 месяца. А если попытки сдать город заняли более полугода с момента проверки теории, то ее придется проверять заново. Использование скрытых микрофонов и камер на тестирование теперь грозит аннулированием результатов. И пересдача в этом случае возможна только через год. Но лучше, конечно, сдавать сразу. С нами на связи Дмитрий Попов, независимый автоэксперт. Дмитрий Владимирович, приветствую вас.
4: Добрый день.
3: Дмитрий Владимирович, ну что теперь, получается, лучше готовиться надо или что? Вообще с чем связаны изменения?
4: Давайте снимем сначала панику, потому что у меня уже человек 100, наверное, позвонило. Ты слышал, экзамен меняется. Значит, смотрите, сама технология приема экзамена остается прежняя. По-прежнему пока 20 вопросов. Допускается сделать не более 2 ошибок в разных блоках, и на них даются дополнительные вопросы. В этой части ничего не меняется, поэтому кто как готовился, так и готовится. Самая большая новация касается как раз вот изменения в регламенте предоставления услуги, связанным с тем, что экзамен по вождению назначается не позднее не 6 месяцев, а 2 месяцев. Почему это крайне важно для учеников, поясню. Мне кажется, правда, что это затронет в большинстве своим учеников, которые самокатом сдаются, то есть отучился в автошколе, забрал документы и пошел сдавать сам. Но я знаю, что в регионах есть и в автошкольном мире тоже проблемы, когда школа пришла, сдала теорию, а потом 4-5 месяцев назначают экзамен по вождению. А если экзамен по вождению будет назначен, например, через 5 месяцев и 3 недели, и ну, не повезло, не сдал ученик, то получается, что следующий подход, у него теория протухла полгода, ему надо опять сдавать теорию, понимаете, в чем дело? Поэтому вот этот переезд с 6 месяцев на 2 месяца, он, конечно, разумен. Возникает один вопрос. Я раньше думал, что, в общем, ГИБДД с этой задачей справится, но я знаю регионы, причем областные центры, в которых экзаменаторов тотально не хватает. То есть там 1-2 человека принимает экзамены. Так. Как будет вот это уплотнение графика проходить, мне не очень понятно. То есть где возьмет ГИБДД силы и средства?
3: Ну, то есть пока что на бумаге вот так вот сделали, да? А как-то оно будет реально на практике работать, пока не совсем ясно.
4: Андрей, давайте будем честны. Правильнее было бы, чтобы экзамен по вождению назначался не позднее 7 дней. Ну, лучше бы, конечно, день в день, но не позднее 7 дней. Но я точно знаю, что в маленьких городах за Уралом там один экзаменатор, он сначала заболел, потом он в санатории, потом он в отпуске, и ученик мне пишет: Дмитрий Владимирович, у меня осталось 10 дней на сдачу экзамена, потом у меня протухает теория. Это, конечно, безобразие. И, к слову сказать, такое положение с экзаменаторами, оно рождает сложности с их квалификацией. Что касается гаджетов. Действительно, есть еще хитрецы, я думал, что они уже все повымерли. Есть еще хитрецы, которые держат под прической наушник в ухе, а смартфон находится снаружи, и по Bluetooth-связи он, соответственно, называет номер билета, и ему там штампуют правильный ответ.
3: А задачка при нем, задачка, да?
4: Да. Понятно, что их надо прессовать, но в ближайшее время, вот буквально позавчера у нас было очередное совещание по новой технологии экзамена, в ближайшее время эта технологическая история рухнет, потому что будет отсутствовать понятие билет. То есть вопросы будут вылетать в разнобой. И в этом случае либо ты ведешь прямой репортаж с нашего стадиона с вопросами и читаешь каждый вопрос, да, инспектор подходит и говорит, у вас все хорошо, или вы как, с кем разговариваете? Сам собой. Или ты учишь теорию, поэтому вот эта вот история, она, конечно, будет побеждена.
3: Нет, ну учить теорию в любом случае надо. А как он такой молодец, да, сдал технологически, а потом кто ему на дороге будет помогать? Его камера, что
4: ли? Да. Кстати, такие бывают. Мне присылают иногда фотографии. В прошлом году было, человек прислал. Я, говорит, тут учился в автошколе, не понимаю, что тут на знаке нарисовано, подскажите мне. Прислал мне фотографию.
3: Ну да, слушайте, вот да, а там на знаке, а там на фотографии кирпич, да, говорит, я не знаю, я проехал, да. А что там на знаке было, да, я не понял. Да, да, да. Ну есть, конечно, такие, к сожалению, да, поэтому тут нужно внимательно подходить к этим всем вопросам. Дмитрий Владимирович, спасибо вам большое. Вообще это, конечно, да, вопросы нашей безопасности, поэтому благодарю вас за то, что включились к нам в эфир. Независимый автоэксперт Дмитрий Попов был с нами на связи.
0: Слушаем.
3: История – важнейший предмет. Безусловно, историю нужно знать, а историю своего отечества так подавно. И ученики 9 классов с 2028 года будут сдавать обязательный устный экзамен по истории. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с Михаилом Мишустиным. И он добавил, что введение аттестации обсудят с преподавателями, школьниками и экспертами. Ну а мы, собственно, обсудим это прямо сейчас в нашем эфире. Призер Всероссийского конкурса «Учитель года России 2025 года» учитель истории и обществознания Глеб Фомин с нами на связи. Глеб Денисович, здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Как вы к такой инициативе-то относитесь?
2: Будучи учителем истории, конечно, я отнесся положительно, признаюсь честно. С одной стороны, это дополнительная нагрузка на педагогов. С другой стороны, если мы посмотрим в масштабах страны и государства, то, безусловно, это очень важный шаг, так как сейчас у учеников развитие коммуникативных навыков является одной из наших приоритетных задач в образовании. А если еще эти навыки развивать посредством учебного предмета «История», то, значит, сразу подключается у нас и патриотическое воспитание, и гражданская позиция. Поэтому я всецело поддерживаю.
3: Вы знаете, тут, что называется, сняли с языка вот этот вот вопрос, потому что он важнейший, да, знать историю – это один момент. Вот у меня были такие знакомые, да были и есть, которые, ну, прекрасно разгадывали кроссворды, они обладали энциклопедическими знаниями, но когда начинаешь с ними говорить, ну, человеку сложно эти знания выразить. Вот он вроде бы знает, он написать может, а вот с коммуникативными навыками сложности, а здесь речь идет о том, что мало просто хорошо знать предмет, ну, или отлично, нужно еще и вспомнить все эти даты, рассказать и все это, что называется, в хронологической последовательности разместить и учителя убедить в том, что ты еще и прекрасно владеешь этим предметом. Вот с этим-то как быть?
2: Ну да, здесь напрашивается вопрос, а зачем знать факты, если не умеешь их правильно интерпретировать, если не умеешь давать оценку тем или иным событиям, особенно если это касается отечественной истории. Сейчас такое время, когда помнить о подвигах наших великих прадедов и других потомков – это, безусловно, крайне важная задача для современного поколения и еще нескольких поколений вперед. Так что, я думаю, это вполне актуально, вполне ожидаемо и очевидно.
3: Вот этот переходный период, а по сути мы о нем и говорим, потому что с 2028 года будут сдавать этот устный экзамен по истории, он нужен как раз для чего? Подготовить и учеников, и учителей, или создать в том числе методические пособия какие-то и так далее?
2: Ну да, безусловно, когда какая-то инновация такая вводится в образовательный процесс, нужно время, во-первых, для того, чтобы разработчики и рабочая группа по данной инициативе четко объяснили, что из себя будет представлять данное собеседование, так как на сегодняшний день у нас уже есть в 9 классе устное собеседование, но оно проходит по русскому языку.
3: Да.
2: И вот насколько сильно отразится эта форма будет похожа на то, что мы увидим по истории, много вопросов. Останется ли вообще собеседование по русскому языку, если вводится новое по истории? Какие там будут задания, какие критерии? Без безусловно, для этого нужно время. И вот 2 года, я думаю, вполне хватит, чтобы и нас подготовить, ну, а мы уже, в свою очередь, будем тренировать наших учеников.
3: Ну, знаете, я тут немножечко, может быть, не соглашусь с вами. Мне кажется, что здесь не или-или, а здесь все-таки ИИ вполне подойдет, но ИИ в данном случае не искусственный интеллект, а и русский язык, и устный экзамен, и история, и также устный экзамен. Почему? Да потому что абсолютно с вами согласен, коммуникативные навыки это уже становится для некоторых таким вообще атавизмом. Люди перестают общаться вживую словами, они все больше пишут, в лучшем случае. Поэтому здесь как раз, мне кажется, нужно и то оставлять. Но это лишь мое сугубо такое субъективное мнение.
2: Я с вами согласен. Я тоже буду рад, если обе формы сохранятся. Посмотрим, что из себя будет представлять собеседование по истории. Прям вот с нетерпением и с большой интригой жду, чтобы узнать, познакомиться более подробно с такой формой сдачи экзамена.
3: Но здесь, смотрите, если мы говорим про 9 класс, значит, это все предыдущие годы, или это должен быть экзамен по истории в 9 классах, конкретно по программе 9 класса? Вот как здесь должно быть?
2: Я думаю, что это будут задания в целом по истории России с 6 по 9 класс, то есть, грубо говоря, с 862 года с образования древнерусского государства и до вот той самой черты, которую там на момент данного экзамена ребята пройдут по истории России. То есть если этот экзамен будет сдаваться зимой, как сейчас сдается устное собеседование по русскому языку, то значит на момент той самой темы, которая непосредственно была пройдена вот к декабрю там или к январю месяцу. Угу. Плюс, я не сомневаюсь в том, что одно, а может быть даже несколько заданий будут посвящены тематике Великой Отечественной войны.
3: Да, спасибо большое, Глеб Денисович. Напоминаю, Глеб Фомин, призер Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2025 года, учитель истории и обществознания, был с нами на связи. Далее «Хранитель времени».
0: Андрей Светенко. Хранитель времени.
5: Весной 1917 года далеко не все события, казалось, были связаны напрямую с политикой. В Москве в Большом театре проходили бенефисы знаменитого оперного певца и руководителя труппы Леонида Собинова. Однако в этот день Большой театр привлек к себе всеобщее внимание совершенно иным образом. Газета «Время» опубликовала статью «Разоблачение» под заголовком «Тайны министерской ложи». Цитирую. «В Московском Большом театре случайно сделано открытие довольно скандального и отчасти пикантного характера. Как известно, в бенуаре с левой стороны находится бывшая царская ложа, над ней в бельетаже бывшая великокняжеская, а с правой стороной такие же ложи в бенуаре директорская, в бельетаже министерская». Во всех 4 ложах, помимо маленьких фойе и аванлож, имеются уборные. Прежде в эти ложи доступ был, конечно, закрыт. В них сидели высокопоставленные зрители. Теперь в этих ложах помещаются канцелярии комиссаров и труппы Большого театра. На спектаклях же указанные ложи часто отводятся членам Совета солдатских и рабочих депутатов, политическим амнистированным, журналистам. Им-то и открылась потаенная страничка жизни Большого театра при старом режиме. Оказывается, в министерской ложе, в коридорчике, ведущем в уборную, на стене на высоте человеческого роста находится дверца в виде отдушины. Она запирается на ключ, и если ее открыть, то откроется витая решетка, за которой можно узреть соседнее помещение. А это гримерная, в которой переодеваются участвующие в спектакле артистки балета. Балетоманы, в кавычках, потушив электричество в коридорчике, сколько угодно могли наблюдать за дриадами, нимфами и русалками в трико и без оного. Этот секретный глазок никогда не вызывал подозрений, имея вид безобидной отдушины, каких в театре сотни. Окошечко, впрочем, служило и для других целей, соединяя приятное с полезным. Через него не только было все видно, но и прекрасно слышно, так что окошком пользовались и осведомители конторы. Всякое высказанное кем-нибудь из артистов недовольство немедленно передавалось начальству. Прервем цитату, как говорится, 2 в 1, и пошлость, и политика. Характерное сочетание для того текущего момента. Любопытно, что обнаружили секретное окошечко зрители из числа новой элиты, члены Московского совета солдатских депутатов. Газеты тут же подхватили новость, причем в язвительной для Собинова форме, цитирую. комиссар Большого театра теперь занят розыском того лица, у которого постоянно хранился ключ от секретного окошка. Лицо это упорно не объявляется, но Собинов не теряет надежды его найти. Конец цитаты. С вами был Андрей Светенко.
6: Радио России. 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цвирко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно врубелевского демона. 12+.
7: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
8: Вообще, я думаю, ну сейчас я точно пойму.
7: Говорят, талант не спрячешь. А вот отсутствие таланта запросто.
8: Оба молодцы. В любом случае, даже тот человек, который не поет, ему просто браво, потому что работа прекрасная.
7: Кто фальшивит по-настоящему, но притворяется идеально.
8: Вы, конечно, плуты.
7: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
6: На правах рекламы.
9: На днях я разговаривала с мамой, ей уже за 70, и она жаловалась на больные ноги. Ей стало тяжелее ходить, даже до магазина во дворе дойти проблема. И сегодня, когда я узнала, кто придет к нам в студию, я поняла, что тема будет крайне важна не только для миллионов наших слушателей, но и для меня лично. Сегодня мы будем говорить о варикозе, о том, как постараться его избежать, чем можно помочь, если уже это случилось, и о том, как справиться с его последствиями. У меня в гостях специалист Национального центра здоровья Горский Виктор Владимирович. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. С возрастом мы все теряем свободу движения. Ноги начинают болеть и отекать, колени не сгибаются, по лестнице быстро не подняться. Даже обычная прогулка становится испытанием. Поэтому очень важно внимательно относиться к своему организму. И если только появляются первые намеки на проблему, нужно действовать. И желательно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
9: Я слышала, что проблема больных ног чаще всего в суставах и костях. Это так?
10: Не совсем. В большинстве случаев больные ноги – это следствие варикоза, а не проблем с суставами и костями. Вообще, если говорить о варикозе, то это серьезное нарушение. Конечно же, в идеале его лучше не допускать. Ведь варикоз разрушает вены. И именно это приводит к болям, судорогам, отечности и другим более серьезным состояниям. И если вы не знали, варикоз – это болезнь вен. И именно вен, не артерий.
9: Вены, артерии – это же одна система.
10: Система одна, только есть принципиальное отличие. По артериям кровь под давлением движется вниз от сердца, а по венам вверх к сердцу с помощью клапанов вен. Варикоз всегда начинается с ног, потому что больше всего клапанов именно в голени, более 40 пар.
9: Да, я часто вижу людей с такими синими выпирающими венами, но, насколько я понимаю, это из-за густой крови и повышенного давления.
10: Вы неверно понимаете. К сожалению, многие так думают, но это ошибка. И должен вас огорчить, что когда при варикозе люди бездумно начинают разжижать кровь, понижать давление и носить утягивающие чулки, пытаясь перенаправить кровоток в глубокие вены, они не избавляются от варикоза и не возвращают венам былую эластичность.
9: Но так снимается нагрузка с вен, которые вылезли на поверхность. Разве это не помогает?
10: В том-то и дело. Если переводить нагрузку с поверхностных вен, можно только усугубить ситуацию. Может спровоцировать распространение варикоза еще и на глубокие вены, а это приводит к осложнениям на все органы, включая сердце. К тому же это не решит главную проблему и причину варикоза.
9: Но почему же появляется варикоз?
10: Есть исследования мировых флебологов, которые нашли причину больных ног, особенно с возрастом. Это неработающий клапанный вен. Я уже говорил, что кровь по вену движется снизу вверх за счет клапанов, которые регулируют венозный кровоток. И если клапаны повреждены, венозная кровь просто не может подняться снизу вверх и буквально стекает в ноги. Появляются отеки, застои, тромбы, а вены растягиваются. Поэтому при варикозе ноги страдают в первую очередь. Кстати, у сосудов клапанов нет, они есть только у вен. А значит, средства для сосудов не подходят для вен.
9: То есть тромбозы, застои, отеки – это все последствия нарушения работы венозных клапанов?
10: Именно. При варикозном расширении вен клапаны ломаются и перестают вовремя перекрывать венозное русло. Из-за этого под действием силы тяжести кровь стекает вниз, а стенки вен гораздо тоньше, чем у артерий. Они раздуваются, и вены вылезают наружу. Более того, повреждается каркас вен. Вот он и варикоз. Поэтому поврежденные клапаны – это и есть первопричина варикоза, геморроя, нарушения венозного кровообращения и даже кровенаполнения сердца, потому что кровь не может нормально дойти до сердца. Кстати, венозные клапаны были открыты еще 400 лет назад, но и связь с варикозом была доказана только сейчас.
9: Что же делать, чтобы сохранить правильную работу вен, особенно в ногах, и поддержать работу сердца, чтобы не допустить в будущем возможных осложнений?
10: Первое, что надо предпринять, поддержать корректную работу клапанов. А это возможно, если воздействие на вены будет одновременно и снаружи, и изнутри. Второе, надо помочь каркасу вены. И третье – позаботиться о кровообращении. Я предлагаю обратить внимание на европейский комплекс флебазол. Ученые-разработчики назвали его регенератор вен. Активные вещества флебазола поддерживают каркас вен снаружи и клапаны изнутри, реологию, текучесть крови. Таким образом, облегчая клапанам работу. А корректная работа клапанов – это здоровые ноги, здоровое сердце и чистые сосуды. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер «#2203». Узнавайте подробности и заказывайте регенератор вен флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного «#2203».
9: Как понять, что у меня проблемы с ногами из-за варикоза? Вот моей маме как это объяснить?
10: Все просто. Давайте проведем небольшой тест.
9: Давайте.
10: Посмотрим на свои ноги. Если на ногах в районе щиколотки появились сосудистые звездочки, это уже варикоз. Если не просто звездочки и сосудистые сетки, а видны вылезшие синие вены, это говорит о том, что процесс уже идет давно. Клапаны вен повреждены и начались осложнения. Ну а если вены вылезли не только внизу, но и по голени, плюс некоторые вены уже с бляшками и воспалениями, ноги отечны, скорее всего, варикоз уже перешел на глубокие вены. И это самое страшное, потому что 85% крови идет по глубоким венам. И если с ними проблемы, то сразу начинаются осложнения для всего организма. Поэтому нет ничего удивительного, что при всех этих признаках появляются сильные боли, тяжесть, жжение в ногах, отеки, судороги, онемение. Все это говорит о том, что ногам, а точнее венам, срочно нужна помощь.
9: Я знаю, что существует масса кремов и мазей от звездочек и сеточек. А если ситуация совсем тяжелая, то люди принимают уже радикальные меры. Но вот совершенно непонятно, что делать тем, кто вовремя на проблемы внимания не обратил. Ситуацию запустил, а к хирургу идти боится.
10: В любом случае, просто мазью не обойтись. И необходимо обратиться к специалисту. Потому что нужно, как я уже говорил, комплексное воздействие на причины варикоза и снаружи, и изнутри. Чтобы нормализовать венозный кровоток, восстановить каркас вен и правильную работу венозных клапанов, необходима работа и с поверхностными, и с глубокими венами одновременно.
9: То есть просто мазью не обойтись.
10: Верно. Создавая комплекс флебазол, разработчики произвели два продукта со схожим составом. Это капсулы для внутреннего применения и косметический гель для наружного. Это сделано специально, чтобы активные компоненты, действуя одновременно, навстречу друг другу, могли поддержать вены, давление в них, венозные клапаны, кровоток, лимфоток и укрепить каркас вен. Это как раз то, что нужно, потому что вены должны быть эластичными, подтянутыми и выносливыми, даже при неожиданных перепадах давления, без боли, судорог, отеков и тяжести в ногах. Должна быть легкость, сила, кожа на ногах должна быть без сеток и сосудистых звездочек и варикозных узлов.
9: То есть можно ожидать еще и видимого результата?
10: Конечно. Активные натуральные компоненты флебазола, как профессиональный флеболог, работают одновременно изнутри и снаружи. Изнутри поддерживая состояние вен, а снаружи внешний вид ног.
9: А какие могут быть осложнения?
10: Осложнения у варикоза могут быть очень коварные. Начинается все с застоя, сгущения крови, воспаления вен и образования тромбов разного размера, которые могут оторваться и закупорить как мелкие капилляры, так и крупные вены и артерии. Это очень опасно и может привести к необратимым последствиям. Но особенно важно позаботиться о своих вендах при наличии сопутствующих нарушений, которые еще больше ухудшают ситуацию. Высокий сахар в крови, холестериновые бляшки, проблемы с миокардом. Не доводите до этих последствий. Флебазол может сохранить вены и подарить им легкость и комфорт. Позаботьтесь о себе и своем здоровье сейчас. Звоните по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер *2203 и заказывайте регенератор вен Флебазол. Напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку Флебазола бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильную *2203.
9: Давайте поговорим о составе флебазола.
10: Флебазол содержит уникальные природные клеточные регенераторы. Это лактоны и сафаразиды. Причем эти вещества содержатся только в компонентах флебазола и больше нигде. Поэтому его и называют регенератор вен. Именно лактоны в составе флебазола способствуют укреплению каркаса вен, сохраняя их стенки крепкими и упругими, что позволяет не допустить выход воды из вен в ткани. Это причина отеков. Кроме того, лактоны работают с кровообращением и микроциркуляцией, сохраняя качество крови. А значит, риск появления сгустков сводится к минимуму. Ведь если сгустки появятся, то стенки вен еще больше растягиваются, повреждая клапаны. А еще густая кровь из-за неработающих клапанов плохо поступает к сердцу, что постепенно может приводить к разрушению сердечной мышцы.
9: Вы говорили два активных вещества в составе флебазола.
10: Второе вещество – сафаразиды. Их основная задача – это поддержание клапанов вен, чтобы движение крови было правильным – снизу вверх. Представьте, какое это счастье ходить легко, без боли и усталости, не допуская отеков.
9: А как приятно надеть любимые туфли, в которые раньше нога не могла поместиться.
10: Конечно, ведь отекшие ноги иногда трудно втиснуть даже в обычные тапочки. Позвольте радость и свободу движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер *2203 и заказывайте регенератор вен Флебазол. Еще раз напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку Флебазола бесплатно.
9: Такая поддержка для вен нужна каждому, и особенно нашим пожилым родителям, которые из дома иногда не могут выйти. Поэтому сейчас крайне важно позаботиться о себе, своих венах, ногах и о своем здоровье. Ведь здоровые вены – это здоровье всего организма.
10: В нашем организме все взаимосвязано. Улучшая работу вен и венозных клапанов, мы улучшаем кровообращение, работу сердца, нормализуем давление и даже облегчаем симптомы геморроя. Ведь там тоже вся проблема в венах. Флебазол – это европейский комплекс. Флебазол – это эстетическая поддержка ног. Флебазол – это бережная забота о венах и венозных клапанах. Верните себе радость движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону и заказывайте регенератор вен Флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку Флебазол бесплатно. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного *2203. И не покупайте подделки. Оригинальный европейский флебазол можно заказать только у нас и больше нигде.
9: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
7: Радио России. Братство кино.
11: Я 4 месяца отслужил, и потом меня пустили на съемки. У матросов нет вопросов. 5 месяцев я снимался бесплатно. Но когда закончился фильм, Пуговкин, Хитяева, эти великие артисты свое постановочное вознаграждение отдали мне.
7: Актер Вадим Андреев в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Саратова. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваши послания услышит вся страна. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. ФСБ сообщила о задержании в Крыму местных жителей, которые передавали украинским спецслужбам сведения о дислокации военных. Российские машиностроители являются технологическим ядром и материальной основой ОПК страны, заявил вице-премьер Мантуров. И коррупционный скандал с экс-главой Офиса президента Украины Ермаком грозит обернуться катастрофой для Зеленского. Об этих и других событиях далее подробно. ФСБ сообщила о задержании и аресте в Крыму двух местных жителей, которые передавали украинским спецслужбам сведения о дислокации военных на территории полуострова. Один из задержанных, житель Красноперекопского района, передал украинской военной разведке фото, видео, а также координаты дислокации объектов вооруженных сил России на территории полуострова. Задержанный далее признательные показания.
2: Смотрел YouTube, как отслеживал, как что происходит, все. Открыл телеграм-канал, зарегистрировал себе страничку, вот, и зашел на сайт и скинул координаты ракетной установки. Хотел помочь Украине хоть как-то.
1: Второй подозреваемый, житель Симферополя, установил контакт с Государственной пограничной службой Украины и собирал информацию о кадровом составе и персональные данные представителей территориальной обороны Крымского полуострова. Также он передал сведения о перемещении российской военной техники и оборонительных объектах Минобороны. Один из задержанных в Крыму также передавал украинским спецслужбам сведения о местоположении зенитно-ракетных комплексов С-400. Возбуждены уголовные дела по статье «Госизмена». Российский оборонный промышленный комплекс в прошлом году увеличил объем выпуска продукции на 21%, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на съезде Союза машиностроителей России. По его словам, российские машиностроители являются технологическим ядром и материальной основой ОПК страны. Такая консолидация особенно важна в условиях проведения специальной военной операции, отметил он. Мантуров напомнил, что российские машиностроители разрабатывают и производят различные виды военной техники, от стрелкового оружия и боеприпасов до сложнейших ракетных и космических систем. Россия в минувшем году получила выручку по линии военно-технического сотрудничества в размере 15 миллиардов, сообщил Мантуров. Объем выпуска по некоторым видам вооружения и военной техники увеличился с 2022 года в десятки раз, сообщил сегодня генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Россия продолжает выступать с предложением о мирном завершении конфликта на Украине, заявил директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По его словам, если конфликт на Украине не удастся завершить дипломатически, у России есть все возможности и основания сделать это военно-техническим путем. Очень важно поддерживать участников специальной военной операции, которые возвращаются домой и становятся учителями, заявил также глава Российского исторического общества. Сергей Нарышкин отметил, что преподаватели с боевым опытом прививают молодежи ответственность за судьбу страны и Родины. Кстати, уже так было и после Великой Отечественной войны.
3: После победы фронтовики составили кадровый костяк возрождаемой системы образования. Сегодня ту же воспитательную миссию берут на себя участники специальной военной операции. Некоторые из них становятся учителями или проводят отдельные уроки мужества для учащейся молодежи.
1: Глава СВР также не исключил и новую волну эскалации вокруг Ирана. Стороны конфликта ведут переговоры, но его завершение пока не просматривается, сказал Нарышкин журналистам. По его словам, у США и Израиля не получилось легкой победы в Иране. Тегеран по-прежнему обладает очень солидным военным потенциалом. Коррупционный скандал с экс-главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком грозит обернуться катастрофой для Зеленского, пишет немецкое издание «Шпигель». Суд в Киеве избрал для экс-главы Офиса Зеленского Ермака меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в 140 миллионов гривен. Это более 3 миллионов долларов. В случае освобождения под залог Ермак будет носить электронный браслет. Как пишет издание, поскольку Ермак был так тесно и долго связан с Зеленским, все это грозит обернуться катастрофой для последнего. Зеленский хранит молчание по поводу обвинений Ермака и новых подробностей скандала, отмечает «Шпигель». Обвинения, выдвинутые украинскими антикоррупционными органами против его ближайшего окружения, будут преследовать его еще долгое время, резюмирует немецкое издание. Президент США Дональд Трамп провел хорошую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Стороны договорились укреплять экономическое сотрудничество. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи, которое приводит телекомпания CNN. Госсекретарь США Рубио заявил об успехе саммита США-КНР и надеется на продолжение взаимодействия сторон. В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессон также охарактеризовал саммит как очень конструктивный. Центр избирком России передал вакантный мандат депутата Госдумы 8-го созыва Фарахова, бывшему главе Брянской области, зарегистрированному кандидату из федерального списка единороссов Александру Богомазу. Такое решение принято на сегодняшнем заседании комиссии. Напомню, накануне президент Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернаторов Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза. Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородчины назначен Александр Шуваев, брянщины Егор Ковальчук. Вдова советского поэта и публициста Андрея Вознесенского Зоя Богуславская скончалась в возрасте 102 лет. Об этом сообщили в Центре Вознесенского. Богуславская была ярким и талантливым человеком. Она внесла огромный вклад в развитие русской культуры и искусства, отметили в Центре. Богуславская была писателем, театральным и литературным критиком. В 60-е годы основала Ассоциацию женщин-писательниц в России, а позднее Международную ассоциацию женщин-писательниц в Париже. О дате и месте прощания Зои Богуславской станет известно позднее. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские игроки в настольный теннис выступят на молодежном первенстве Европы для спортсменов до 21 года. Турнир состоится в Румынии с 17 по 21 июня. Последний раз россияне выступали на молодежном первенстве Европы в 21 году. Тогда они завоевали медали во всех дисциплинах. Хоккейный трактор официально назначил Скотта Гордона главным тренером. Соглашение рассчитано на один сезон. По данным Спортэкспресса, американцу заплатят 45 миллионов рублей за этот сезон. По ходу карьеры Гордон тренировал Филадельфию и Нью-Йорк в НХЛ, но не смог вывести их в плей-офф. На чемпионате мира 2011 он возглавлял сборную США. Американцы заняли тогда на турнире 8-е место. Митч Миллер из Акбарса стал первым защитником в истории континентальной хоккейной лиги, сделавшим хет-трик в матче финальной серии. Накануне Миллер трижды забил в матче против Локомотива, который его команда выиграла со счетом 5-1. До этого в плей-офф КХЛ только два защитника делали хет-трики, но не в финальных сериях. Колумбийский нападающий Джон Дуран покинул расположение «Зенита» перед последним туром чемпионата России по футболу. Это связано с личными обстоятельствами. О возвращении футболиста в команду будет объявлено дополнительно, заявили в клубе. В последних двух матчах «Зенита» Дуран не выходил на поле. «Зенит» заплатит «Балтике» 3,5 миллиона евро за переход защитника Кевина Андраде. Клубы обмениваются документами для завершения трансфера. Футболист пройдет медосмотр в Санкт-Петербурге в ближайшие дни. Два года назад «Балтика» покупала Андраде за 1 миллион евро. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов считает, что его невозможно сравнивать с легендарным советским вратарем Львом Яшиным. «Это все сказки какие-то. Думаю, что тут нет места таким сравнениям. Люди могут говорить что угодно, но я считаю, что сравнивать невозможно», — сказал Матвей. В среду ПСЖ на выезде обыграл Лан со счетом 2-0 и досрочно стал чемпионом Франции. Сафонов совершил 8 сейвов и получил высшую оценку за свое выступление. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. Баланс центра Фобос. 15 мая в Петропавловске-Камчатском ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, и до 7 тепла. В Южно-Сахалинске до 14 тепла, возможен небольшой дождь. В Екатеринбурге и Челябинске днем до 27 градусов, без осадков. В Ханты-Мансийске, Омске до 20 градусов, возможен небольшой дождь. В Новосибирске, Красноярске также возможны кратковременные осадки до 13 градусов тепла. В Петрозаводске и в Великом Новгороде до 18 тепла. Дождь в Калининграде около 20 градусов и также возможны осадки. В Уфе, Оренбурге, Казани и Самаре днем до 29 градусов, будет сухо. В Пензе до 26 градусов, необходимо с собой взять зонт. В Ростове-на-Дону до 22 градусов и также не обойдется без осадков. В Санкт-Петербурге завтра облачно, с прояснениями, местами небольшой дождь. Днем до 21 градуса. В Москве облачно, с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем до 22 градусов.
0: свежее дыхание жанра. В ближайшем выпуске программы «Просто о джазе».
5: Прозвучат композиции с новых альбомов Криса Поттера, Маркус Голдхейбера, Шеймуса Блейка, Стива Уилсона, Джейсона Майлза, Трио The Breaks и Sweet Meg.
0: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
9: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Слушаем.
10: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Сургута, Темрюка, Новороссийска, Евпатории, Зарайска, Мурманска, Великого Новгорода, Красноярска, Ростова, Дмитрова и других городов нашей прекрасной Родины. У микрофона Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Петр Желудков. И второй час, конечно же, будет не менее насыщенным, чем первый. И не забывайте, что нас слышно не только в FM-формате, но и в онлайн с помощью приложения Радио России. Обязательно заходите в приложение. Кроме того, не забывайте, что программы сохраняются на платформе «Смотрим». А за информацией обязательно отправляйтесь на сайт вести.ру. Ну и присоединяйтесь к нашему мессенджеру «Макс». Безусловно, он растет очень активно. Какие темы будем обсуждать в этом информационном блоке? Врач по медицине здорового долголетия, физической и реабилитационной медицины, а также нейропсихолог. Это я к чему? В России появится более 10 новых медицинских специальностей. Мы это обсудим. Почему они появятся, нужны ли они, кто будет, собственно, работать по этим направлениям. Вот эта тема будет в этом часе. Школьников будут обучать работе с нейросетями. Вопрос в том, нужно ли это реально школьникам. И кто будет это делать, вот также обсудим. За нецензурную лексику в транспорте можно получить штраф или арест до 15 суток. К сожалению, и такое случается. Ну а вот напоминание от юриста будет не лишним, что нужно себя держать в руках, и не только в общественном транспорте, между прочим. Объявлена программа проекта сезона «Лето в Москве». Эту тему ближе к завершению текущего информационного часа обсудим, но начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
10: Сейчас давайте поговорим о миграционных вопросах. Эта тема у нас в поле зрения постоянно. В ФСБ сообщили о приговоре для участников межэтнической банды, которым удалось легализовать тысячи мигрантов в 6 российских регионах и получить за это 300 миллионов рублей. Ну, довольно громкое дело. Осужденные приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 6 лет. Там и значительные штрафы, но вообще речь шла о том, что в России вот легализовала эта группа более 2500 мигрантов в 6 регионах. Ну, то есть регионах, соответственно, такая сеть была. Ну и не только эти вопросы хотим обсудить, в частности, еще тема: в России почти на треть увеличилось число внеплановых проверок как раз юрлиц и предпринимателей по линии миграционного законодательства. На эти темы поговорим сейчас. С нами на связи политолог, востоковед, специалист по миграционным процессам и межэтническим конфликтам Николай Севастьянов. Николай Николаевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Ну, как вам кажется, громкое вот это дело или ну, просто одно из, и сейчас могут такие последовать дела?
12: Оно громкое по цифре, и они легализовали 2500 мигрантов. Но при этом на скамью подсудимых отправились 18 человек. Они получили действительно кто-то тюремный срок, кто-то получил штраф. Но при этом совокупный штраф, тем им вместе взятым, составил 1,2 миллиона рублей. То есть, мягко говоря, это сильно меньше, скорее всего, чем они с этого получали. Это первое. Второе. Вот эти 2500 мигрантов, которых они легализовали, то есть которые не имели права находиться на территории России и которые при их содействии получили все необходимые документы, регистрацию и так далее. А что с этими мигрантами? Я вот не нашел информации. Они депортированы или они тоже привлечены к ответственности? На мой взгляд, это тоже преступники. Если человек обращается к таким вот посредникам, решалам, кому угодно, кто его должен легализовать, когда он понимает, что он не может здесь находиться, такой человек нарушает закон.
13: Конечно.
12: Такой человек тоже должен как минимум отправляться в освояси с запретом на въезд, а желательно еще и проверяться на предмет того, а нету ли оснований для его тюремного заключения или большого, значительного штрафа. То есть в данном случае мы такую информацию не наблюдаем. Что с этими 2500 мигрантов? Какова их дальнейшая судьба? Выслали их из страны или их простили, грубо говоря, сказали, что ну давайте мы вам документы выровняем, поправим и так далее. И от этого, собственно, и зависит, как это дело нужно воспринимать. Как что-то серьезное, действительно, с заделом на будущее. Или как, ну не профанацию, конечно, это не профанация, это действительно важно все равно, что кто-то хотя бы привлечен к ответственности. Но, скажем так, как недостаточное доведение дела до его логического конца.
13: Ну, то есть, конечно, просто факт ради факта обсуждать, да, понятно, что мы ориентируемся на факт, вот состоялось судебное заседание, да, вот они такие сроки получили, вот такие штрафы, ну, абсолютно верно вы сказали, ну, то есть штрафы от 30 тысяч до 800 тысяч рублей, а по факту не менее 300 миллионов было было получено за вот эту деятельность легализации. И, конечно, здесь нужно понимать, что ужесточение мер, оно ведется различными способами. Один из них — это как раз количество внеплановых проверок. Является ли это, по вашему мнению, вот как раз тем самым ужесточением мер или нет?
12: Важно не количество проверок, а то, к чему эти проверки приводят. То есть вот в чем вопрос, что можно провести 10 тысяч дополнительных проверок, а потом с большим удивлением узнать, что никакие меры приняты не были, что тут не нашлось оснований для закрытия, тут каким-то образом те меры, которые были нарушены, на бумаге оказались в норме. То есть важно не наличие закона, а то, как этот закон применяется, грубо говоря, и к каким он приводит результатам. Когда у нас есть совсем вот недавняя история, где мигранту, уроженцу Таджикистана, который просто ради собственного удовольствия плевал в шаурму, и это было зафиксировано, оставили лицензию на осуществление предпринимательской деятельности, чтобы он дальше мог радовать аборигенов, грубо говоря, своим вот этим удивительным рецептом. Очень сложно поверить на фоне такой истории и других аналогичных в то, что такие проверки являются на самом деле панацеей. То есть сам по себе это механизм важный и нужный. Без проверок, разумеется, невозможно довести ни одно подобное дело до логического конца. Но если сами по себе проверки ни к чему не приводят, имеющиеся нарушения не фиксируются, или фиксируются с запозданием, или с задним числом оформляется, что все нормально, то опять же это, к сожалению, не тот инструмент, который может как-то ситуацию привести в норму. Опять же, потому что нужен результат, а не просто отчеты о количестве проверенных точек, о количестве опрошенных предпринимателей и так далее.
13: Вот что необходимо делать, по вашему мнению, Николай Николаевич, коротко, если можно, тезисно, вот сейчас для того, чтобы, потому что мы постоянно говорим об ужесточении законодательства, об увеличении количества проверок, а проблема пока не решается так вот комплексно и глобально.
12: Дело в том, что любой контроль, а мы говорим сейчас о контроле, он имеет смысл только когда отсутствуют инструменты, с помощью которых объекты контроля могут на этот контроль влиять. Пока такие инструменты есть в виде диаспор, в виде определенных деятелей, которые лоббируют интересы диаспор, в виде среднеазиатских элит, которые также оказывают поддержку со своей стороны через политическое давление, через шантаж и угрозы, любой контроль будет, мягко говоря, неполным, а в ряде случаев будет носить фактически имитационный характер. То есть все опять же упирается в те самые проблемы, о которых очень много сказано, но на этом поле при этом очень мало что сделано. То есть по-прежнему мы увидим и лоббистскую деятельность, мы по-прежнему видим, как диаспоры пытаются интегрировать в ряде регионов чуть ли не, ну, не прямо во власть, но, скажем так, держать их рядом и на них даже ссылаться как на какие-то авторитетные структуры. Пока это существует, любой контроль не будет, к сожалению, выполнять ту функцию, которую он должен нести.
13: Спасибо большое, Николай Николаевич, что включились к нам в эфир. Николай Севастьянов, политолог, востоковед, специалист по миграционным процессам и межэтническим конфликтам, был с нами на связи. А далее слово передаю моему коллеге Алексею Гвоздеву. Рубрика «Вас не обманут».
0: Вас не обманут.
14: Здравствуйте. Мошенники используют государственную фельдъегерскую службу России для обмана. Казалось бы, как? Ведь обычно люди никак не контактируют с этой службой. Фельдъегеры занимаются специальной государственной связью и доставкой служебной корреспонденции между органами власти. И как и Центробанк России, не работают с физическими лицами. Но именно на это и делают ставку обманщики. На уникальность. Злоумышленники рассказывают о спецкурьерах, о декларации наличных, о проверке средств и о других вымышленных процедурах. Иногда пытаются вовлечь в свои якобы спецоперации под видом стажировки или внештатной работы в несуществующих подразделениях службы фельдъегерей. Государственная фельдъегерская служба напоминает, что ее сотрудники не приезжают к людям за деньгами, за банковскими картами, ценностями или документами для проверки. Любые подобные истории – признак мошеннической схемы, говорят в полиции. Понимаем, что аферисты используют сложные термины и мимикрируют под госструктуры, с которыми редко или совсем не соприкасаются люди, чтобы запугать, убедить, удивить, заставить поверить себе и заставить делать то, что нужно им. С псевдоинвестициями точно так же, поэтому так часто мошенники говорят о криптоинвестициях, в которых большинство не разбирается. Но именно в обратном процессе ваша защита от мошенников и защита ваших накоплений. Вкладывать деньги нужно только в то, во что понимаешь. А доверять в принципе никому не надо. Все перепроверяйте. Любую информацию, если вам звонит в мессенджере чиновник или представитель официального ведомства, это обман на 99%, говорят киберполицейские. По статистике, больше чем в половине всех случаев телефонного и интернет-мошенничества преступники используют образ сотрудников государственных органов и силовых структур. А если во время телефонного разговора с незнакомцем, который назвался сотрудником силовых органов, вы слышите словосочетание «секретная операция», «подписка о неразглашении», «дистанционный обыск» или вас просят включить видеокамеру для демонстрации денег, это 100% мошенники. В этом году самая часто используемая схема обмана, по данным экспертов, это использование чужих данных для входа в банковское приложение, это взлом аккаунта в маркетплейсе, фишинговые ссылки, поддельные сайты, фальшивые QR-коды, вредоносные программы под видом VPN. Остались популярными у

0: коды и пароли, не переводите деньги на безопасные счета. Таких не существует. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.
1: Врач по медицине здорового долголетия, физической и реабилитационной медицины, а также нейропсихолог. Это я о чем? В России появится более 10 новых медицинских специальностей. Ну, кстати, там и, например, врач медицинского микробиолога, медицинский логопед, медицинский психолог, нейропсихолог, специалист по физической реабилитации и другие направления. Более подробно говорим об этом сейчас. Доктор медицинских наук, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог, иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета, член Центрального штаба Народного фронта Павел Бережанский с нами на связи. Павел Вячеславович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Меняется все, меняется и медицина. Получается так, да, раз хотят вот новые вот эти специальности как-то внедрить?
2: Действительно, что мы ждем от этих, наверное, новых специальностей, что это направление, которое требуется усилить сейчас. Это усиление профилактики, реабилитации, долголетия. Но это не какие-то изменения, это интеграция уже в существующие практики. Мы сейчас видим, у нас есть отдельная реабилитация, есть отдельные нейропсихологи, но просто их надо усилить. Это первое. Ну и второе очень важно, что нужно обелить, если мы говорим с точки зрения медицины, некоторые специальности, например, такие как нутрициологи. Сейчас большое количество у нас есть людей без медицинского образования, которые учат, обучают конкретно по этой специальности. К сожалению, это сейчас так, но с 1 сентября...
1: В шапке профиля в соцсети написал нутрициолог, все, может таковым считаться, да?
2: Да, к сожалению, теперь уже это будут четко врачи, имеющие сертификаты, дипломы, обучены. Но самое главное, все эти специальности будут по ОМС. Вот это очень важная такая задача. Ну и, да, уже тоже сказали, что такие, как медико-биологические, технологические, да, медицинская биология, медицинская физика будет, химическая экспертиза. Это очень важно с точки зрения онкологии, репродуктивных технологий, радиологии, лабораторной диагностики. То есть это направление такой профилактической медицины. Вот эти все изменения.
1: Значит, тут у меня вопрос. Он такой, из разряда непростых, с одной стороны, Павел Вячеславович. Мы говорим про новейшие технологии, необходимость медицины, нутрициологии и так далее. Это все важно, безусловно, это нужно. Медицина меняется, время меняется, технологии и так далее. Но вот простой терапевт. Иногда в отдаленных уголках нашей страны, да и не всегда отдаленных, в небольших населенных пунктах не хватает врачей вот этого профиля. Просто терапевта. Просто врач, который посмотрит, назначит, грамотно сделает диагностику и поставит диагноз. Ну вот, собственно, это и есть его задача. Вот что с этим делать?
2: Кадровый дефицит – это проблема, да, которую мы постоянно в Народном фронте поднимаем, Леонид Михайлович Рошаль поднимает у нас всегда этот вопрос. Врачей не хватает около, по данным Минздрава, около 30-35%, а средний медперсонал около 60%. Но в некоторых районах мы видим, что эти цифры могут приближаться вообще к 80%. Так. И по врачам, и по среднему персоналу. К сожалению, проблема, одним из выходов этой ситуации, первое, это телеконсультации, телекоммуникационные технологии, которые сейчас используются, и мы видим, что они широко развиваются. Это раз. Второе, это вот новые законодательства, которые с этого года приведут к тому, что кто заканчивает медицинские вузы, кто учился на бюджете, в ординатуре, будет распределение по учреждениям здравоохранения именно государственного профиля. Поэтому, может быть, какой-то момент здесь, конечно, прикроет кадровый дефицит. Да, пока это вот основные шаги, которые были предприняты Минздравом.
1: Значит, здесь еще в этом же документе, который мы с вами изначально обсуждали, это по поводу 9, более 10 медицинских специальностей, другая часть документа, там говорится о прекращении набора на несколько устаревших специальностей. Здесь я тоже насторожился, потому что среди них врач-диабетолог, например, врач-педиатр городской и врач-сексолог. Врач-диабетолог. У нас диабет, к сожалению, это одно из самых распространенных заболеваний. И как можно тогда исключить? А кем заменить? Вопрос.
2: Здесь исключение как раз устаревших именно названий, потому что врачи и диабетологи – это у нас все врачи-эндокринологи.
1: Так.
2: В принципе, широкого профиля, и они конкретно занимаются диабетом. Просто это название исключено будет из номенклатуры, то есть нельзя будет устраивать специально.

0: данного названия. Так они будут числиться как эндокринологи и работать конкретно с этими пациентами.
1: Угу.
0: Это слишком узкая такая нозологическая специализация.
1: Угу. Педиатр городской, ну он же тоже нужен?
0: Педиатр городской, ну, здесь мы знаем, что у нас стандартная есть должность врач-участковый педиатр.
1: А, все.
0: В принципе, он так и остается, угу. Да.
1: Ну и врач-сексолог, ну, среди прочего, почему я на это обратил внимание, вот мы говорили с вами о всяких блогерах там и так далее, вот чтобы не исключили только этих врачей, они все-таки нужны, и потом люди не пошли такие, а, у кого-то там написано сексолог в шапке профиля, опять-таки, в социальных сетях, пойдем-ка мы его слушать, все-таки, наверное, нужно таких специалистов оставлять?
0: Конкретно по этой специальности, опять же, почему ее исчисляют, потому что она слишком узкая, поэтому убирают. Mm-hmm. Вводится специальности медицинская психология, и там отдельный курс как раз по сексуальному воспитанию, по сексологии. И здесь же подхватывают врачи-репродуктологи.
1: Ага, все. Спасибо большое. Павел Бережанский, доктор медицинских наук, врач-педиатр и член Центрального штаба Народного фронта был с нами на связи.
2: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
3: От нашей банды, я заявляю, не поет.
2: Где заканчивается голос и начинается актерство?
3: Партия.
2: Кто поет вживую, а кто под фанеру?
4: Вы меня запутали просто бесконечно.
2: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
5: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму. Причем под мою?
2: Поймай меня, если сможешь. Новый сезон. Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
6: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт-подзарядка, где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии, тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
7: Слушаем.
1: Вот такая вот инициатива в Госдуме, я сейчас ее озвучу. Школьников необходимо учить грамотно формулировать запросы к нейросетям, проверять полученную информацию и критически оценивать ответы искусственного интеллекта. Поводом для инициативы стало массовое использование школьниками чат-ботов при выполнении домашних заданий и подготовке учебных работ. Знаете, вопрос, конечно, такой интересный, потому что, ну, на самом деле, у меня иногда складывается впечатление, что школьники сами кого угодно могут уже научить пользоваться чат-ботами, AI-агентами, да и, собственно, нейросетями в целом. Но вопрос в том, а кто их-то будет учить? Каким образом это должно внедряться? И нужно ли реально это школьникам, чтобы их учили правильно там промпты писать? Гендиректор компании-разработчика искусственного интеллекта, а я эксперт, Роман Душкин с нами на связи. Роман Викторович, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
1: И как вы это видите? Вот если практически подойти к этому, вот как вы, как специалист, думаете, как это в школе может быть реализовано?
8: Ну, тут же вопрос не только в том, как использовать большие языковые модели, но и различные ограничения и, ну, правовые последствия этого использования тоже нужно понимать. И более того, вот буквально сейчас я пишу книгу, которая как раз направлена на людей школьного возраста, на читателей школьного возраста и даже младших институтских вузовских курсов, в которой, например, одна глава называется «Не верь», а другая глава посвящена сетевой репутации. То есть аспектов очень много, и действительно эту инициативу ее только поддерживать нужно, можно.
1: Слушайте, ну хорошо, давайте я просто такой вопрос вам хочу задать. Вот смотрите, я же не просто так вначале сказал. Какой-нибудь 13-15-летний школьник, который уже прекрасно понимает, что такое промпт, как его писать, каким образом и с какой нейросетью вообще взаимодействовать. И вот его, я не хочу никого обижать, да, будет учить учитель, уважаемый, я не знаю, по информатике, например, но ему 50+, и он, да, что-то знает, но где-то отстает в понимании технологий. Насколько это вообще, ну, простите за такое слово, релевантно? Насколько вообще он качественно может дать и какую информацию с учетом того, что мы не то что каждый месяц, мы каждую неделю получаем новое в нейросетях?
8: Ну, да. Все учителя информатики, с которыми я знаком, они выпускники и выпускницы в основном педагогических вузов и, более того, технических вузов до 30 лет. Поэтому, возможно, у меня выборка немножко смещенная, конечно, но тем не менее. И даже для учителей информатики, образно говоря, 50 плюс лет, ну, извините меня, это я, например, да, я мог бы выступать в этой роли, мне как раз почти 50. Соответственно, преподаватель, учитель в школе, он в любом случае пройдет курс повышения квалификации, будет готов к тому, чтобы вести такие дисциплины.
1: То есть, вот, чтобы участвовать в этой борьбе, да, за умы школьников, да? Ну, самим-то школьникам, как вам кажется, это нужно сейчас, чтобы их учили вот использованию ИИ?
8: Ну, конечно, нужно, потому что школьники, обучаясь как бы на собственном опыте и, так скажем, кустарно, они не получают целостной такой системной информации, системного знания о том, как это использовать. Соответственно, вот, например, опять же, я обращаюсь к своему опыту, выделяю 5 уровней промптинга, и большинство людей, они даже до первого не доходят, они на таком нулевом болтаются, типа, привет, нейросеточка, расскажи мне, что сегодня будет там на улице. А даже первый уровень промптинга – это введение большой языковой модели в роль, выстраивание ограничений, выдача контекста, там, фьюшот примеров и прочие-прочие фишки, которые важно понимать и действовать, самое главное, осознанно. Когда-то нужно фьюшот примеры давать, когда-то нужно ваншот или вообще зирошот пример, то есть не давать примеров. Обстоятельств лишения разных задач используются разные подходы и методы, поэтому, конечно же, системное понимание того, как с этим работать, нужно.
1: Отлично. Спасибо вам большое, Роман Викторович, что включились к нам в эфир. Роман Душкин, гендиректор компании-разработчика искусственного интеллекта «АЯ Эксперт», был с нами на связи.
2: Слушаем.
1: Значит, давайте начнем с юридической информации. Россиянам грозит штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток за разговоры в общественном транспорте. Ну, не просто за разговоры, а за нецензурную брань. Ну, то есть за разговоры, которые сопровождаются нецензурной бранью. Ну, то есть за мат, если так по-простому, по-народному. Но в каком случае могут наказать? Вот будем сейчас разбираться. Доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики Московского государственного юридического университета имени Кутафина Елена Галяшина с нами на связи. Елена Игоревна, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Мы с вами все безусловно культурные люди, но представим себе такую ситуацию. Заходим мы в общественный транспорт, час пик, и какой-то неосторожный гражданин, вот, ну или гражданка, а у него каблуки или у нее такие серьезные, и вот он наступает, этот гражданин, на ногу, и это происходит все очень больно, очень неприятно, и вырывается какое-то слово, ну слово неприличное, ну слово, которое, ну явно мы не можем произносить в эфире, но можно ли это считать нецензурной бранью в адрес того, кто вам неосторожно наступил на ногу? Конфликта нет, но брань-то есть.
7: Да, вы знаете, у нас действительно предусмотрена административная ответственность за употребление подобной лексики, если это является мелким хулиганством, то есть нарушением общественного порядка, который выражает явное неуважение к обществу. Если человек просто наступил и в сердцах, как говорится, да, у него выскочило что-то, то здесь, я думаю, никакой ответственности не будет, тем более, если мы сделали замечание, он сказал, ну, извините, да, вот вырвалось. Ничего здесь такого с точки зрения нарушения порядка в обществе не будет.
1: Угу. Хорошо, а тогда не кажется ли вам, что если это все-таки перерастает в конфликт, и если это уже зафиксировано людьми, которые вокруг, и в наш век использования мобильных телефонов и камер еще и запечатлено на видео, то штраф тогда в 1000 рублей, я уже в другую крайность, знаете, что штраф в 1000 рублей как-то и маловат, если человек там оскорбляет чувства, ругается, а если, не дай бог, еще и с кулаками лезет.
7: Нет, вы знаете, если это транспорт, общественный транспорт, то в зависимости от обстоятельств это может даже квалифицироваться как преступление, потому что у нас есть статья 213 «Хулиганство». Это грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. И пункт В этой части первой этой статьи говорит, что если это происходит на железнодорожном, морском, внутреннем водном, воздушном транспорте, в маршрутке, если это, может быть, автобус пассажирский, в метро, то здесь может быть вплоть до уголовной ответственности. А здесь штрафы совсем другие, и санкции могут быть вплоть до 5 лет лишения свободы. Поэтому здесь все зависит и от, не только от обстоятельств, от того, как ведет себя человек, но и находится он в общественном транспорте, а не просто в общественном месте. А если это самолет или там водная транспортная категория, то здесь тоже это может быть вплоть до, я говорю, уголовной ответственности.
1: Просто почему-то люди вот как-то не осознают, да, тут больше эмоций, наверное, берут вверх, а потом человек, может быть, раскается и скажет, да вот, там, солнце напекло, не знаю, настроение с утра было плохое, но это же ведь не оправдание, если вы нарушаете закон, правильно?
7: Вы знаете, эти категории все-таки оценочные, и суд или то лицо, которое рассматривает это правонарушение, должно учитывать все обстоятельства, и способ, и время, и вот то, что вы говорите, солнце напекло, интенсивность, продолжительность, то есть явное неуважение к обществу выражается в умышленном нарушении общественных норм и правил порядка, когда виновный желает противопоставить себя окружающим, демонстрирует вот это пренебрежительное отношение к окружающим людям. Но здесь, конечно, все должно быть очень конкретно и, соответственно, должно быть задокументировано, правильно вы сказали, это могут быть и свидетельские показания людей, которые при этом присутствовали и видели вот это вот явное противопоставление. Здесь чаще всего, вы знаете, это бывает даже не в отношении тех людей, которые эмоционально реагируют. Молодежь, вот она не понимает, что здесь ответственность наступает 16 лет, и если уже 16 лет исполнилось, то это не значит, что можно вести себя очень больно и вплоть до того, что просто стоять между собой вот за помощью нецензурной брони разговаривать таким образом. Здесь еще хотела обратить внимание на очень такой важный момент, что многие думают, что это достаточно это относится только к употреблению именно известных вот матерных слов.
1: Так.
7: Но у нас есть нормативный такой, я бы сказала, словарь, который был разработан...
1: У нас 20 секунд буквально, Елена Игоревна, 20 секунд.
7: Толковый словарь государственного языка. Там есть перечень нецензурной брани, и это не только мат. Поэтому может в открытом доступе посмотреть и знать, чего употреблять нельзя.
1: Спасибо большое. Елена Галяшина, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики Московского государственного юридического университета имени Кутафина, была с нами на связи. Далее слово передаю Михаилу Предтеченскому, рубрика «Кино по четвергам».
2: Кино по четвергам.
9: Здравствуйте, Михаил Предтеченский, о премьерах недели.
10: Триллер.
9: Фильм под названием «Аэропорт», который сегодня выходит на экраны, не имеет никакого отношения к знаменитому роману Артура Хейли. Это история сугубо российская. 9 пассажиров рейса «Пермь-Анталия» оказываются в зоне пограничного контроля аэропорта. Двери заблокированы, связь с внешним миром отсутствует. Причина непонятна. Пассажиры ведут себя, мягко выражаясь, нервно. От истерик до угроз подать в суд на пермский аэропорт. Холодную голову сохраняет лишь один из них – Владимир, сыщик любитель. Он пытается выяснить, что же произошло на самом деле. В главных ролях Роман Курцин, Камиль Ларин, Валентина Мазунина и Олег Токтаров.
10: Боевик.
9: 5 лет назад в кинотеатрах, в том числе в наших, появился скандинавский комедийный триллер «Поездка» с Нуми Рапас и Акселем Хенни. О муже и жене, готовых буквально убить друг друга, так им все надоело. Прихватив с собой огнестрельное оружие, они приезжают в уединенный лесной дом у озера и встречают там террористов, которые прячутся от властей. Так что пистолеты пригодились, а отношения наладились. Сегодня в России выходит американский ремейк этого фильма «Опасные отношения». В главных ролях Джейсон Сигел и Самара Уивинг.
10: Комедия.
9: Марку 16. Он заканчивает 10 класс и больше учиться не собирается. Хочет стать профессиональным скейтером. Мама, строгая учительница физики Алла, естественно, в ужасе. Уговоры, угрозы не помогают. И тогда сын как бы в шутку говорит, если научишься кататься на скейте, я, может, и передумаю. И дама приступает к тренировкам. Но что самое удивительное, ей нравится. И не беда, что друзья и коллеги крутят пальцем у виска. В главной роли в фильме «Своя в доску», он сегодня выходит на экраны, Ольга Лерман.
10: Мелодрама.
9: Как там в популярной детской песенке «Пропала собака по кличке Дружок»? У мальчика Фило был лучший друг – Колли Берилло. Его подарила мальчику мама, которая вскоре ушла из жизни. И когда Берилло потерялся в лесу, Фило и его приятель Руло отправляются на поиски. На своем пути ребята сталкиваются с различными препятствиями. Им приходится преодолеть страх темноты и иметь дело с суровым горцем Гуэльфо, который, возможно, причастен к исчезновению пса. Ну а трогательный итальянский фильм для всей семьи «Пропала собака» сегодня выходит в России.
10: Для детей.
9: 10 лет назад на цифровых платформах и телеэкранах появился российский анимационный сериал «Лео и Тик» о приключениях маленького ловкого леопарда и рыжего неуклюжего тигренка. Теперь сериал превратился в полнометражный анимационный фильм «Лео и Тик. Дорога на Байкал». Друзья отправляются туда, чтобы вернуть домой потерявшуюся нерпу Луфи. Ну а фильм уже в кинотеатрах. Приятного просмотра и счастливо!
2: Кино по четвергам. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Президент консорциума «Инфорус», специалист по кибербезопасности Андрей Масолович.
11: Есть более общее понятие, его придумали спецслужбы, уже давно изначально использовали для защиты гостайны, сейчас про него много говорят, который называется «среда нулевого доверия». То есть, если построить вокруг себя среду, допустим, вот комната, в ней нет жучков, я уверен, что здесь меня не прослушивают. Вот телефон, я на него все установил, и больше там ничего на нем нету. Вот каналы, на которые я подписан, и я запускаю только их, не тыкаю в новые ссылки, никуда дальше не гляжу. В эту комнату заглядывают только мои родные, я им доверяю. Вот в этой среде нулевого доверия можно спокойно жить, решать задачи. Вот, но из нее нельзя выходить, потому что за дверью начинается вот этот вот недоверенный мир. Вот, и там надо проявлять бдительность.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням.
12: На правах рекламы.
13: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
14: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777 1213. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
13: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
14: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье – таблетки. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
13: А какие еще возможности лечения существуют?
14: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
13: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
14: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых, увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
13: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
14: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов. Такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику. В некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
13: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
14: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза.
13: Угу.
14: А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуры можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 8-800-777-12-13. 8-800-777-12-13.
13: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
14: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена 2 платиновыми знаками качества «Всероссийская марка», знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
13: Записывайте номер телефона, звоните 8-800-777-12-13. 8-800-777-12-13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
14: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился.
13: Да.
14: И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии. А вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная. Ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону. 8-800-777-12-13. 8-800-777-12-13.
13: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
14: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8-800-777-12-13. 8-800-777-12-13. Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
13: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8-800-777-12-13. 8-800-777-12-13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
16: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
17: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
2: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Кремль объявит сроки визита президента России в Китай уже в ближайшее время. Россия на несколько лет опережает зарубежных партнеров по технологиям, используемым в Сармате, заявил Мантуров. Об этих и других событиях далее подробно. Владимир Путин общался с Александром Богомазом и Вячеславом Гладковым перед их отставкой с постов губернаторов Брянской и Белгородской областей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
2: Каждый раз это отдельное решение главы государства. Вы знаете, что вчера состоялись беседы президента с новыми назначенцами. И по результатам этих бесед, собственно, президент и принял окончательное решение. Работают социальные лифты, работают программы подготовки кадров. Особенно, конечно, это программа по работе, по совершенствованию навыков участников СВО, наших героев. Но, разумеется, все назначения не могут ограничиваться только им.
1: Экс-губернатор Вячеслав Гладков и Александр Богомаз много лет работали в чрезвычайных условиях и показали свою эффективность, отметил Песков. В среду президент Путин принял отставку губернатора Белгородской области Гладкова по собственному желанию, и в Рио губернатор региона назначен Александр Шуваев. Кроме того, глава государства также принял отставку Богомаза и назначил в Рио губернатора Брянской области Егора Ковальчука. Кремль объявит сроки визита президента Владимира Путина в Китай уже в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, подготовка к визиту уже фактически завершена. Говоря о графике президента, Песков добавил, что сегодня Владимир Путин выступит на съезде Союза машиностроителей России, который проходит в Москве. Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» является большим прорывом в области ракетостроения и передвигает страну на новый уровень в этой сфере, заявил секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу.
3: Такую ракету глобальной дальности с такими характеристиками – это большая победа нашей науки, нашей промышленности, наших конструкторов. Я, безусловно, присоединяюсь к тому, что сказано за эти дни. И той оценки, которую дал наш верховный главнокомандующий, вот это, конечно, такой очень серьезный шаг, когда мы получаем дальность 35 тысяч и с такими нагрузками, полезными нагрузками. Это, конечно, передвигает Россию на следующий этап, следующий уровень. Но здесь я бы о другом задумался. Задумался о том, что у нас параллельно с тем, что мы продвигаемся, и идет деградация всех инструментов, и в первую очередь инструментов ядерного сдерживания.
1: Россия как минимум на несколько лет опережает зарубежных партнеров по технологиям, используемым в Сармате, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на съезде Союза машиностроителей России. По его словам, российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» по боевому запасу в несколько раз превышает западные аналоги, имеется в виду США. Мантуров также рассказал, что лазерные технологии используются в России в области вооружения и военной техники, в том числе для защиты критической инфраструктуры от атак беспилотников от 4 до 90 киловатт. Первый вице-премьер помимо этого заявил, что поставки импортозамещенных «Суперджет-100» с двигателями ПД-8 начнутся в конце текущего года или в первом квартале 2027 года. 154-й по счету гуманитарный конвой отправила КПРФ в зону специальной военной операции. Все самое нужное для наших бойцов. Спецавтомобили УАЗ для штурмовых групп и снабжение беспилотники для медицинских служб. Чтобы искать раненых на поле боя, несколько десятков кроссовых мотоциклов для разведки, а также инвентарь, маскировочные сети, продукты, лекарства и вода. Этот конвой, как отметил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, посвятили 81-й годовщине Великой Победы.
4: Наши конвои, они, на мой взгляд, олицетворяют то, что человека делает человеком, солдата делает героем, командира делает настоящим патриотом и волевым исполнителем приказа Верховного Главнокомандующего освободить Украину от нацизма и фашизма.
1: Индия обратилась к США с просьбой продлить действие исключения из американских санкций против России для продолжения поставок Дели российской нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Конец конфликта на Ближнем Востоке не просматривается, и официальные лица в Нью-Дели предупредили Вашингтон, что поставки остаются приоритетом, поскольку продолжающаяся волатильность на нефтяном рынке будет иметь масштабные последствия, пишет агентство. В начале марта глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что ведомство разрешило Индии временно на протяжении 30 дней закупать российскую нефть, уже находящуюся в танкерах в море. Затем это разрешение продлили до 16 мая. Bloomberg отмечает, что в настоящий момент импорт российской нефти в Индию идет рекордными темпами, поскольку нефтеперерабатывающие заводы работают на полную мощность до истечения срока действия нынешнего исключения. Силовики пресекли в Санкт-Петербурге работу колл-центра, который обеспечивал прохождение свыше 3000 ежедневных звонков аферистов гражданам России. Задержан подозреваемый в организации его работы, сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, с середины прошлого года злоумышленник под руководством иностранных кураторов организовал приобретение сим-карт российских операторов связи, их активацию и последующую передачу доступа к ним для использования в криминальных схемах. В целях конспирации мужчина зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Премьер Латвии Эвика Селине подала в отставку. Об этом она объявила в телеобращении. Вместе с Селине автоматически уходит и коалиционное правительство страны. Ранее премьер потребовал отставки министра обороны Латвии Андриса Спруца после падения украинских дронов на территории Прибалтийского государства. Россиянам в этом году следует быть осторожнее из-за опасности клещевого энцефалита и конго-крымской геморрагической лихорадки, которые могут переносить клещи, сообщил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Заболевание распространено в основном в южных регионах страны. Кроме того, в этом году фиксируется больше обращений от граждан по поводу укусов клещей. Ранее Роспотребнадзор опубликовал полный перечень регионов с указанием районов, которые эндемичны по клещевому энцефалиту в России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Континентальная хоккейная лига объявила имена претендентов на приз «Лучший вратарь сезона». В список вошли Семен Визовой из Салавата Юлаева, Даниил Исаев из «Локомотива» и Никита Серебряков из «Авангарда». В данный момент борьбу за Кубок Гагарина продолжает только Исаев. Хоккейный «Трактор» официально назначил Скотта Гордона главным тренером. Соглашение рассчитано на один сезон. По данным «Спортэкспресса», американцу заплатят 45 миллионов рублей. По ходу карьеры Гордон тренировал Филадельфию и Нью-Йорк в НХЛ, но не смог вывести их в плей-офф. На чемпионате мира 2011 года он возглавлял сборную США. Американцы заняли тогда на турнире 8-е место. Митчелл Миллер из Акбарса стал первым защитником в истории континентальной хоккейной лиги, сделавшим хет-трик в матче финальной серии. Накануне Миллер трижды забил в матче против «Локомотива», который его команда выиграла со счетом 5-1. До этого в плей-офф КХЛ только два защитника делали хет-трики, но не в финальных сериях. Колумбийский нападающий Джон Дуран покинул расположение «Зенита» перед последним туром чемпионата России по футболу. Это связано с личными обстоятельствами. О возвращении футболиста в команду будет объявлено дополнительно, заявили в клубе. В последних двух матчах «Зенита» Дуран не выходил на поле. «Зенит» заплатит «Балтике» 3,5 миллиона евро за переход защитника Кевина Андраде. Клубы обмениваются документами для завершения трансфера. Футболист пройдет медосмотр в Санкт-Петербурге в ближайшие дни. Два года назад «Балтика» покупала Андраде за 1 миллион евро. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов считает, что его невозможно сравнивать с легендарным советским вратарем Львом Яшиным. «Это все сказки какие-то. Думаю, что тут нет места таким сравнениям. Люди могут говорить что угодно, но я считаю, что сравнивать невозможно», — сказал Матвей. В среду ПСЖ на выезде обыграл «Ланс» со счетом 2-0 и досрочно стал чемпионом Франции. Сафонов совершил 8 сейвов и отыграл на 0. За свое выступление Матвей получил от прессы самую высокую оценку в составе парижан. С вами был Юра Геворкян.
1: Центр Фобос. 15 мая в Магадане ожидается пасмурная погода, сильный мокрый снег и до минус 2 градусов. В Екатеринбурге и Челябинске днем плюс 27 градусов без осадков. В Ханты-Мансийске и Омске до 20 градусов, небольшой дождь. В Новосибирске и Красноярске до 13 градусов без осадков. В Петрозаводске завтра до 18 градусов, также возможны кратковременные дожди. В Уфе, Оренбурге, Казани, Самаре днем до 28 градусов будет сухо. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура воздуха в городе до 18 градусов. В российской столице завтра облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, температура воздуха составит до 24 градусов тепла.

0: Все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Тенор на расхват.
1: Париж, Мюнхен, Берлин и Штатсопера, и Дойчопера, и Австралия даже, и Гонконг.
0: Гость – солист театра «Геликон Опера» Иван Гангазов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
4: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
5: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Просвещение.
6: Российский радиоуниверситет.
7: Радиослушатели, это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в рамках нашего проекта «Пространство большой игры» мы отправляемся в Северо-Восточную Азию, мы отправляемся в Китай и его окрестности и будем изучать гигантские связи, которые в этом цивилизационном регионе устанавливают и Китай, и его соседи, и как на эти связи, как на эту связность старается влиять Запад. Как в этом всем регионе действует Россия? С этими всеми вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, замечательному русскому политологу, доктору политических наук, профессору Санкт-Петербургского государственного университета Наталье Валерьевне Ереминой. Здравствуйте, Наталья Валерьевна.
8: Здравствуйте.
7: Наталья Валерьевна, все-таки связи Китая, связи других стран, его соседей между собой, это попытка обеспечить связность региона или что-то большее? Это амбиции Китая на лидерство или это попытка противостоять давлению, колониальному давлению Запада? Мы уже говорили о том, что Китай прикладывает чрезвычайные усилия, которые не совсем заметны обывателям, в том, чтобы подготовиться к возможной предстоящей очень серьезной войне. Срединный Китай, срединные хранилища всего необходимого, от редкоземельных металлов до продовольствия, все это, казалось бы, указывает на подготовку к большой войне. Но связи экономические, информационные, политические, культурные, какие угодно связи, что это для Китая и его соседей?
8: Мы, конечно, наблюдаем, как с начала 2000-х годов, примерно с 2004 года, постепенно, вот шаг за шагом, потихоньку вырисовывается понимание взаимосвязанности стран региона. То есть если мы говорим вот о таком субрегиональном процессе, когда мы говорим именно о Северо-Восточной Азии, то именно с начала 2000-х годов вот эта мысль о том, что все-таки они неразрывно связаны, какие бы ни были внешние партнеры, внерегиональные игроки, но все-таки именно эти страны друг с другом серьезно связаны. И эта связанность очень широка и глубока, и она касается, кстати говоря, осознания не только торгово-экономических взаимоотношений, но и инноваций, и, как ни странно, даже вопросов конфликтов. Эти конфликты связаны, эти конфликты влияют друг на друга. И вот примерно с начала 2000-х годов вот это осознание того, что конфликты влияют друг на друга, постепенно приходит к странам Северо-Восточной Азии. Здесь очень важно понимать такой аспект, что вообще на самом деле в регионе очень много зависит от конфигурации взаимоотношений между тремя крупнейшими игроками этого региона. Это Китай, Япония и Южная Корея. И мы с вами сразу же понимаем, что у Китая своя проекция, а Южная Корея и Япония скорее рассматриваются не как совершенно самостоятельные игроки, а те, которые находятся под присмотром Запада, прежде всего Штатов. И во многом вот те попытки балансировать, которые мы сейчас наблюдаем особенно активно у Южной Кореи, это длительный опыт, вырабатываемый, так сказать, несколько уже десятков лет, связанный с тем, чтобы суметь все-таки сохранить вот эти цепочки взаимодействия, не допустить того, чтобы был действительно снова всепоглощающий конфликт, которого Южная Корея очень серьезно опасается, потому что она будет принесена в жертву. Это, в общем, там никого не, наверное, удивляет, вот если бы такая ситуация, да, разворачивалась. Поэтому вот мы это наблюдаем. Попытки, да, сидеть, так сказать, в разных позициях и пытаться удержать. Ну вот понимание вот этих трех игроков существует. Потом, вспомни, мы с вами рассматривали страны ASEAN. Они играют колоссальную роль в том, чтобы стабилизировать взаимодействие между этими тремя крупными игроками. ASEAN в этом смысле играет роль такого подбрюшья безопасности, и опыт взаимодействия с ASEAN во всех смыслах, и безопасности, гуманитарном контексте, экономики, он очень серьезно позволяет взаимодействовать вот этим крупным игрокам. Например, сейчас в регионе 2011 года Северо-Восточной Азии как раз существует эта самая важнейшая площадка для переговорного процесса Китая, Южной Кореи и Японии, это секретариат трехсторонней комиссии по взаимодействию. Он как раз был создан благодаря их опыту сотрудничества и диалога на площадке ASEAN плюс 3. То есть вот эти вот компоненты, которые формировались на базе вот этой, вот этих процедурных переговорных аспектов, очень серьезно оказали влияние позитивное. Кроме того, ведь они же являются участниками еще, ну, кстати говоря, вместе с Австралией и Новой Зеландией, между прочим. В том же самом проекте, который мы рассматривали, это проект всеобъемлющего регионального партнерства экономического, который формирует зону свободной торговли. Но там есть определенные договоренности, да, по объему товаров и так далее. Мы это тоже уже обсуждали. Но ведь это тоже пространство диалога. И на фоне того, что фактически мы говорим о формирующемся серьезном взаимодействии по критически важным направлениям развития экономики, при формировании новых видов экономики вообще, мы понимаем, что все настроены и на получение партнерства, потому что, например, ну, Япония нуждается в материалах, а, например, Южная Корея и Китай нуждаются, например, в станках из Японии. И тут возникает вот такая взаимосвязанность. Южная Корея не все может сделать с наночипами без Китая, Китай не все может сделать без Южной Кореи. И отсюда возникает вот такое повышенное внимание друг к другу при том, что Южная Корея и Япония автоматически вот сейчас в последнее время втягиваются в, соответственно, производственные программы военного плана Соединенных Штатов Америки. И как раз вот, вот те проекты, которые, например, которые включена сейчас Южная Корея, Штаты наставляют на то, наставить на то, чтобы Южная Корея полностью находилась вот в рамках этого пространства с Штатами, но это невозможно, да, и поэтому они готовы терпеть санкции и так далее. Вот этот аспект нужно понимать. То есть мы видим, что есть эти переговорные условия, есть уже даже комиссии, и даже больше того, ведь между этими странами ведутся переговоры в зоне свободной торговли, то есть Япония, Китай и Южная Корея ведут такие переговоры, правда, пока безуспешно, но они понимают, что это будет настоящий прорыв. Это изменит ту самую архитектуру всех направлений взаимодействия абсолютно. Вот само по себе это направление выведет вовне таких игроков, как США. Они тут ни при чем, да? Тут скорее, да, они обратятся к России, да, которая вот как раз входит территориально, географически своими территориями Дальнего Востока вот в эту зону. Поэтому в данном случае это, так сказать, US out, да, вот в этом контексте это вне, да, и поэтому, конечно, эти переговоры блокируются. И мы видим, как происходит переговорный процесс на базе большой такой глобальной площадки, это АТС. Это очень большой такой процесс взаимодействия. И как там именно конфликты в отношении Китая, то есть претензии Штатов о том, что Китай ведет недобросовестную конкуренцию, о том, что он что-то предлагает или в чем-то виновен и так далее, о проблеме реформирования ВТО, блокируются, да, очень многие решения, даже итоговые резолюции просто не принимаются, да, вот сложности есть. Но существуют рабочие комитеты, существуют линии по договоренностям, и уже в рамках этой структуры, да, кто-то на кого-то влияет, но Китай и другие страны региона могут взаимодействовать вполне спокойно. И в этом контексте и Запад не един в этом регионе. Северо-Восточной Азии вообще ЕС, например, мы знали, что ASEAN сложно решить что-то, а уж Северо-Восточной Азии еще сложнее, на порядок. Поэтому ЕС при этом является конкурентом для Штатов, потому что Штаты не терпят никого в качестве конкурента именно в этом регионе. Это их регион, и они готовятся к войне на два фронта. При опоре на местных союзников, на местных партнеров, да. Но потом уже, я думаю, у нас будет отдельная лекция как раз по этому сюжету. Поэтому тут действительно вырисовывается такая картина. С одной стороны, есть попытки, так сказать, какой-то относительно жестко, но при этом дряхлеющие руки со стороны Штатов. А с другой стороны, ЕС, который не понимает, что происходит, Великобритания, которая пытается втиснуть себя буквально в какие-то проекты, и с большим трудом у нее это получается, и то не всегда. И, соответственно, вот тут три игрока, которые понимают, что на самом деле от них-то все зависит. И понимание сознания есть. Но в условиях вот этих сложных только лишь Китай является государством цивилизации, которая способна самостоятельно проекты предлагать. А вот Южная Корея и Япония уже находятся в других, так сказать, у них другие возможности.
7: Ну, посмотрите, мы недавно разбирали все сложности и все пружины, скрытые пружины Персидского залива, стран Персидского залива, которые стремятся, это арабская цивилизация, стремится к своей самостоятельности. Кто бы что ни говорил, какие бы внешние игроки туда ни заходили, даже, казалось бы, самые непримиримые противники вроде персов и арабов все равно между собою на цивилизационном, таком соседском уровне занимаются контрабандой, занимаются товарооборотом. Америке всего 250 лет, а в Персии в гольф играли 2700 лет назад. Они все время этим гордятся. То есть сама география, сами соседи вынуждены между собой совсем по-другому себя вести. И вот это ослабляет, так скажем, возможности Запада снова попытаться свой колониальный ботинок поставить на эту землю. Получается ли, что в Северо-Восточной Азии, где колоссальная вот эта такая магнетизирующая, магнитная сила Китая плюс других амбициозных стран, все равно вынуждает их взаимодействовать между собой, и Запад уже не может им всем вместе продиктовать свою железную волю в бархатной перчатке, то есть, да, железная рука в бархатной перчатке. Получается, что сам Запад, по сути дела, упустил свои возможности, так я понимаю.
8: Да, конечно, потому что как раз, вот я говорю, да, в начале 2000-х годов, когда начинает вот это выстраиваться система взаимозависимости, она выражается в конкретных проектах. Мы можем назвать очень много таких примеров, ну, например, с 2005 года формируется форум китайский, да, Северо-Восточный экономический форум, на который приглашаются как раз вот эти ведущие игроки, подписывается масса важных соглашений, создаются бизнес-площадки. Крупнейшие производители Китая, Южной Кореи и Японии подписывают соглашения о сотрудничестве и партнерстве. Больше того, сейчас уже на новый уровень вышло это сотрудничество, потому что примерно с 2024-2025 года формируются как раз крупные центры взаимодействия, сотрудничества в сфере инноваций, то есть инновационные центры. Это, например, «Нанотек», или «Инна-Нана», или как они по-разному называются в разных странах, но они формируются именно на базе вот тех вот соглашений, которые существуют. Есть двусторонние взаимодействия. Например, китайские представители подписывают такие соглашения, например, с Южной Кореей и с Японией. Кроме того, очень серьезным является подход Китая в том отношении, что если Китай участвует в каких-то других, например, программах, а есть же там достаточно много программ в регионе, даже, например, по линии экологических вопросов, есть же, например, серьезные такие проекты, которые поддерживаются

0: потому что у России тоже задача активизации этого взаимодействия явно есть, и мы же говорим не только о КНР, да, сотрудничество с Республикой Китайской, да, Народной, но мы же говорим и о КНДР здесь же, да, и вот, соответственно, автомобильный мост, на который делается ставка, очень серьезно, и вот эти мультимодальные коридоры, которые связывают Китай, Россию через Зарубино с Нанкином японским, это же тоже очень важные проекты, которые реализуются благодаря вот этому взаимодействию. То есть, в принципе, есть исторические проблемы, есть проблемы, скажем так, постоянного какого-то ожидания какого-то конфликта, какого-то подвоха, но при этом есть же еще и понимание того, что если, хорошо, но если возникнет этот конфликт, то он поглотит всех, но никто не спасется уже. То есть это тоже осознание существует. И поскольку здесь подтягиваются еще другие игроки, да, и, кстати, Монголия очень активно, да, вот в этом контексте взаимодействует по этим проектам. То есть, получается, все равно выходят уже, да, они из этого региона, опять же, через Россию, через другие проекты, через проекты какие-то, которые формируют другими партнерами через АТС, да, с тем же самым латиноамериканскими, например, странами, да, то есть вот сейчас Бразилия и Китай стал крупнейшим инвестором, он пошел в Штаты по объему инвестиций. Поэтому в данном случае Китай очень активно использует, он свободен, да, независимое государство явно, да, поэтому, а может использовать вот эти все площадки для того, чтобы реализовать свои цели. Ну, а все остальные, да, они готовы участвовать, как ни странно, да, при всех своих исторических обидах.
1: Вот, Наталья Валерьевна, я предлагаю вот конфигурацию возможного конфликта, который долго-долго готовится Западом, предстоящего, возможно, к 2030 году большого конфликта, отдельно разобрать в, так скажем, в силовом блоке нашего проекта «Пространство большой игры». А вот сейчас вы очень важный момент подняли. Когда мы не только ориентируемся на Китай, или, например, мы не только, говоря об азиатском или евразийской связанности, мы не только ориентируемся на Среднюю Азию. Ведь фактически даже вот эта сильная, быстрая игра Ким Чен Ина, который очень решительно поддержал Россию в ее конфликте с Западом, она показывает, как можно, ну, крайне резко изменить конфигурацию. Казалось бы, Северная Корея где? Но с точки зрения нас, живущих здесь сейчас, записывающих программу, в европейской части России. Но с другой стороны, это просто наш сосед. Это исторический сосед. Это очень древняя цивилизация со своими очень четкими и понятными принципами управления. В данном случае, правильно ли я понимаю, что и государства, не такие, скажем, гигантские, как Китай, они для себя видят даже не то, что пространство конфликтов, а пространство возможностей вот в этом новом зарождающемся мире. И не обязательно нужно ориентироваться только на Китай.
0: Да, да, конечно. Просто очень многие проекты, так выстроена система, да, сейчас из-за того, что объемы денежной массы и проектные мощности позволяют. И, в общем, это длительно тоже выстраивалось, конечно же, этот выход Китая, так сказать, на широкую арену. Но понятно, что помимо Китая есть другие игроки, с которыми эти страны могут сотрудничать. Да, и Монголия подписывает совершенно самостоятельно какие-то соглашения, КНДР подписывает с нами соглашение о сотрудничестве, мы подписываем с Китаем соглашение о сотрудничестве. В данном случае, да, у нас, кстати говоря, Южная Корея, вот недавно прошел, значит, форум транспортный в Санкт-Петербурге, Южная Корея по-прежнему заинтересована в сотрудничестве, в том числе в том, чтобы осваивать Северный морской путь, к примеру, да, готовы они инвестировать средства. То есть, даже вспоминаю, если сейчас, например, довольно давнишнюю поездку, еще до всех этих событий и общение с южнокорейскими коллегами, профессорами университета. Ну и, собственно, они очень серьезно удивлялись тому, что как это можно, да, после 2014 года, так сказать, накладывать санкции или отрицать возможности взаимодействия с Россией. Они удивлялись, почему Европейский Союз так легко и просто позволяет себе вычеркнуть Россию просто с карты, так сказать, смести, как ненужную вещь, потому что они же видят, да, что какой пространство занимает Россия, какую роль Россия играет, например, в тех же самых шестисторонних переговорах по ядерной проблеме, какое взаимодействие она осуществляет с КНДР, насколько она важна как стабилизирующий фактор. Это же не могут не видеть, так сказать, в Южной Корее, да? Это же совершенно понятно, в Сеуле об этом все прекрасно понимают. И они были очень не заинтересованы, они были даже подавлены в каком-то смысле, да, эмоционально, когда узнали о тех антироссийских санкциях, которые вводятся, потому что они были вынуждены встроиться в эту систему. Они же встраиваются в эти системы вместе даже со странами не региона, да, вот не региональные игроки, как

0: например, даже Новая Зеландия, не только Австралия, да, они вынуждены по запросу США мониторить, так сказать, контролировать, не кто-то не обходит ли санкции против КНДР, допустим, да, а тут им еще нужно вписываться вот в эти программы, связанные с антироссийскими санкциями. И у них летит просто очень много проектов, которые были на столе, лежали и так далее, которые жизненно необходимы корейцам, потому что они выходят в большой мир, да, через сотрудничество с другими странами. Они здесь очень нуждаются именно и в транспортно-логистических цепочках, и в рынках, и даже в совместном каком-то производстве. Поэтому в данном случае они были серьезно подавлены, но подчинились. Да? Но опять же, как подчинились? Вот они приехали на форум, сказали, нет, мы хотим, мы продолжаем, мы какие-то проекты все-таки, да, будем вести. А сейчас они то же самое терпят по отношению к Китаю, да, потому что США давят с тем, чтобы они выходили из этих проектов. Поэтому, конечно, это страны, которые находятся под серьезным давлением. И они тем больше давления, тем больше заинтересованы в привлечении других игроков. Это автоматический способ как-то диверсифицировать свои риски, даже если на то пошло. Да? Поэтому мы не будем удивляться, что они, например, начинают более активно сотрудничать, так сказать, с другими странами, да, неожиданно там, с какими-то новыми игроками, да, как выяснилось, что, так сказать, из стран Европейского Союза вдруг повысился товарооборот с Кыргызстана. Вот у этих тоже примерно такой же процесс пошел.
1: Наталья Валерьевна, вы очень важную тему затронули. Вот как мы говорили, что страны Персидского залива решают и выживают по-своему, несмотря на давление внешних игроков и прежде всего Запада, выстраивая свои, может быть, не всегда официальные связи в белую, но ведь точно так же и Северо-Восточная Азия веками, если не тысячелетиями, умела взаимодействовать между собой и гасить в том числе конфликты. И получается, здесь еще очень интересная тема, на это все великолепие смотрит такая ковбойская администрация Соединенных Штатов Америки, но весь этот гигантский регион, куда в свое время различные администрации США заходили со своими технологическими проектами, увлеченно, вот на этом, можно сказать, сером или черном рынке технологий, этими американскими технологиями барыжит, торгует, спекулирует, как угодно, не всегда официально. То есть, вот так скажем, влияние интеллектуально-технологическое в этом регионе расползается, и американцы не могут доминировать или даже какими-то авианосными группами запретить, так скажем, перетекать технологиям из Китая в Северную Корею, из Северной Кореи куда-то еще, из Южной Кореи куда-то. То есть этот регион, он зыбкий с точки зрения жесткости технологического и контроля интеллектуальной собственности. Очень много университетов, очень много грамотных специалистов, очень много горизонтальных связей, которые не позволяют Западу вот четко сказать, мы здесь господа, а вы вот проиграли в опиумных войнах. Не получается выход на новые опиумные войны, чтобы Запад продиктовал свою волю за счет технологического преимущества, цивилизационного преимущества. Окно возможностей закрылось. Или я так очень приукрашаю события?
0: Это мы с вами понимаем, а они нет, они до сих пор этого до конца не осознают. И смотрите, достаточно примитивный подход используется, такой традиционно колониалистский и даже российский, с таким каким-то пренебрежением. Высказывается все, на всех встречах вот такое пренебрежение, высокомерие. И очень примитивно простая стратегия. Если мы говорим про Ближний Восток, все, что делают американцы, это все антииранское. Позиция антииранская стратегия, все, что делаем мы там, должно направлено быть против Ирана. Мы смотрим вот индикаторы Ирана, хорошо или плохо. Значит, из-за этого Иран, кстати, вынужден был закрываться во многом. Вот тогда мы считаем, что мы своих целей добиваемся. То есть все подчинено вот этой одной задаче. Эта политика не многомерная. Все, что делается, значит, в Северо-Восточной Азии, вообще в Азии в широком смысле, носит такую антикитайскую позицию, антикитайскую повестку. Это же очень примитивно. Это же непонимание вот этих глубинных исторических и культурных связей и роли, вот этой цивилизационной роли Китая и в письменности, вообще в широком смысле, в культурной среде, потому что вот этот, все да, принципы архитектуры, живописи, музыки и прочее очень серьезное, колоссальное влияние оказали.
1: Религиозное, философское, все что угодно.
0: То есть как можно, вот да, понятно, что японский национализм строится, например, во многом на отрицании тоже китайского вклада, для них это важно, но это же тоже вот такое проявление ущербности какой-то, потому что ну, зачем вы отрицаете историю о том, что у вас есть определенная как бы сокровищница, это древняя история определенная. Но, в общем, это такая позиция, которая, на которой играют. И вот эта примитивность, с которой выходят в регион, значит, они называют сейчас эту стратегию, стратегия ступица и спицы, то есть они считают, что Вашингтон — это вот такая вот сердцевина, которая направляет это колесо против Китая. А вот все страны, так сказать, в регионе — это и вот их такие вот партнеры, которые будут выполнять то, что скажут вот эта вот срединная часть. А при этом, в общем, на самом деле они колесо никакое не изобрели, потому что, по большому счету, они пытаются играть роль паука, который только лишь плетет эти сети. Вот они думают, мы будем все контролировать, все будут нам подчиняться, и вот эти все импульсы пойдут к нам, вот а мы тут все... При этом мы, может, даже никуда особо и не двигаться. К нам все будет приходить, мы будем контролировать. Они подписывают соответствующие соглашения, чтобы все распределить, всю нагрузку положить на, наложить на своих вот этих вот партнеров в регионе. Ну как это, как можно этого не видеть? Все же это, собственно, замечают. То даже Европейский Союз, простите, побежал вот тут же после второго года, а мы тут тоже, вот у нас стратегический компас, мы с Молдовой подписали, мы с Норвегией подписали, давайте мы теперь с Южной Кореей, с Японией. Ну, в прошлый раз я говорила о том, что они даже подписали соглашение, так сказать, о киберпространстве, о освоении космоса, о том, чтобы защищать какие-то кабели чуть ли там не в Арктике, арктические программы все с Японией готовят. Кстати, Штаты тоже делают ставку на Японию в арктическом процессе. Поэтому вот здесь смыкаются такие моменты, когда Штаты очень примитивно выходят в регион, они предлагают, по сути, примитивную повестку. Все, что вы должны делать, будут делаться против Китая. Мы вам скажем, что делать, как делать. Никто не спрашивает, никто не может сказать, даже понять, что у этих стран, может быть, другие интересы. Зачем? Они не хотят играть антикитайскую роль. И так далее, да, там более какие-то глубинные процессы сейчас идут разворачиваться. Так нет же, там полностью в Вашингтоне отрицается какой-то национальный интерес у этих стран. И, по сути дела, предлагают играть колониальную, так сказать, роль оккупированных государств, находящихся под гнётом метрополии, которые не имеют права на свое мнение. Вот это видно, да, вот есть политическая культура инерционная, да, в этих странах. Это серьезно влияет на процессы. Но подспудно есть и другая, да, культура. Вот сейчас, например, вот проявление в Японии вот этой попытки сказать свое слово, они связаны как раз с антироссийскими выпадами. Потому что, когда японцы делают антироссийские выпады, они себя утешают и говорят, ах, мы такие молодцы, видите, мы тут можем кому-то грозить, значит, мы не такие уже оккупированные, раз мы сами этим занимаемся. Но это ведь просто попытка реализовать вот этот вот запрос, да, на свою самость, так скажем, да, на то, чтобы сказать о том, что мы все-таки самостоятельное государство. В действительности, как раз, чем активнее антироссийская повестка, тем больше это говорит о том, что они, к сожалению, находятся в таком зажатом положении. Как... И это определяет вот эти сложности все.
1: Думаю, что Японию мы будем разбирать отдельно. Это все-таки очень такая оккупированная территория, откуда Америка проецирует свои силы, но просто сама структура и японского общества, стареющего и японской экономики, она все-таки не вывезет такой затяжной конфликт. Ее, вот эту Японию, можно лишь как бревно бросить в топку один раз в условиях большого конфликта. Такой одноразовая Украина, я бы сказал. Но здесь, с точки зрения региона, ведь у всех от соседей Китая, ну и сам Китай, конечно, они все, широко раскрыв глаза, учатся на том цивилизационном конфликте, который разразился на территории бывшей Украины. Никто не хочет для себя из малых игроков, я не имею в виду Китай, стать таким антикитайской Украиной. Никто не хочет быть этим бревном, этой торпедой в борт Китая. Этим очень активно занимаются американцы. Они с удовольствием настропаляют и Южную Корею, и Японию, и пытаются другие страны как бы сколотить вот этот прокси-блок, и не очень получается. Но мы это разберем отдельно, вот эти все силовые связи. С точки зрения культурных, цивилизационных, информационных, каких-то общественно-политических связей, как эти страны, ну, выкручиваются в этой ситуации, когда Запад хочет за счет их поиграть в эту прокси-войну против Китая. Ведь они сопротивляются просто напрочь, вот ежом становятся и не хотят. Они же очень умные ребята. В данном случае вот эти связи, которые неизбежно усложняются и усиливаются. О чем это свидетельствует с точки зрения вот их, ну это же не то, что непокорность, но они все равно страхуются, я правильно понимаю этот момент?
0: Да, конечно, это действительно страховка того, чтобы не допустить усиления роли. Вот эта стратегия, да, которую мы наблюдаем очень хорошо по странам азиатского региона, и как раз крупные игроки придерживаются этой идеи не допустить превалирования какого-то крупного игрока. Но и по этой причине они, в общем-то, апеллируют именно к этой стратегии, когда говорят о том, что вот в каких-то аспектах они могут с Китаем быть не согласны, допустим, да, это для них важный элемент. Но и при этом они не допускают того, чтобы, например, Штаты играли поглощающую роль. Очень важно, ставка сейчас делается именно на новую экономику. Посмотрите, вот те последние форумы, которые проводятся во всех этих странах, они все проводят эти экспофорумы, так называемые, связанные с инновационными процессами. Они делают очень серьезную ставку на новую экономику. Они обсуждают сейчас проблемы экономики замкнутого цикла. Они сейчас обсуждают проблемы, которые будут связаны со стареющим населением азиатского региона. И очень много сейчас совместных проектов заключается по, например, социальной повестке, социальной политике. Огромнейшее внимание сейчас уделяется робототехнике и, соответственно, программам биоинженеринга, биомедицины и процессам, связанным именно с вот этими вот инновационными прорывными технологиями. И оказалось, что во время вот этих взаимодействий, когда бизнес подписывает, там очень много компаний, очень много, это флагманы экономики за вот этих трех стран ведущих. Они действительно говорят о том, что под давлением США, например, Южная Корея говорит о том, что она может сократить количество, например, зависимость в каком-то направлении. Но Китай это тоже говорит о том, что мы можем то же самое сократить, но все равно мы остаемся на очень большой процент зависимости друг от друга. И вот это понимание того, что есть определенные границы, которые нельзя переходить, иначе все рухнет, вот она в рамках этих мероприятий подтверждается. То есть, как ни странно, связывают их не только инфраструктурные объекты процесса, потому что очень многие делают ставку именно на это изначально, потому что, например, тоже та же проблема ядерных, например, ядерной безопасности, она же связана не только с шестисторонними переговорными процессами, она же связана с конкретными проектами. И в Южной Корее, да, там могут официально сказать, что что-то иное, да, но экспертная среда, она говорит однозначно за связанность, например, России и КНДР. Они поддерживают это сотрудничество, потому что это сотрудничество не двух авторитарных, да, государств, а это сотрудничество, которое позволяет уравновесить или сбалансировать ситуацию в целом. То есть есть понимание того, что легче профилактировать конфликт, чем его допустить, потому что в Южной Корее ничего не останется.
1: Вот это очень интересный момент, Наталья Валерьевна, потому что Южная Корея, она, с одной стороны, ну так скажем, для беглого наблюдения, это абсолютно колония Соединенных Штатов Америки, вплоть до эстрады южнокорейской, которая в чем-то копирует стандарты поп-музыки Запада. А с другой стороны, мы видим, казалось бы, военно-промышленный комплекс Южной Кореи, который весь заточен на гигантские заказы, с которыми Запад накачивает ту же Польшу. Правильно ли я понимаю, что в данном случае южнокорейцы пошли по пути? Мы от вас вот так откупимся, да, заодно и заработаем, но мы не будем ввязываться в непосредственный конфликт с Россией. Бабахнет эта война с Польшей, не бабахнет, мы пока не знаем. Мы вот откупаемся, не трогайте нас, мы как-то здесь пытаемся пропетлять. Ну, как в свое время арабы пытались откупиться от кавалерийских атак Трампа, что касается до начала конфликта с Ираном, да и сейчас не особенно рвут в бой. Мы видим, что никто не хочет, повторюсь, стать вот такой Украиной, которая самоубьется об крупного игрока в интересах Запада.
0: Да, а есть еще и соглашения, которые тоже во многом продиктованы стратегией Вашингтона. Они связаны как раз с поставками вооружений. Это давнишнее соглашение. Опять же, у нас нет данных о конкретных единицах в числе, да, только предварительные предположения. Но, судя по тем данным, которые есть у военных экспертов, все-таки это не такие масштабные поставки, которые могут что-то серьезно изменить. Но, тем не менее, Корея таким образом показывает, что я участвую в этом западном блоке против авторитаризма. Потому что, смотрите, да, они на официальном уровне все об этом очень говорят, они постоянно об этом говорят. И, собственно, даже когда, например, делегация из Европейского Союза приезжают, они говорят о том, что они сотрудничают именно с Южной Кореей и Японией, потому что это единомышленники, которые будут защищать, так сказать, либеральные ценности, либерально-демократического мира ценности.
1: Давайте, Наталья Валерьевна, мы об этой хитрой игре Южной Кореи немножко поговорим после небольшого перерыва. А я напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что весь наш проект «Пространство большой игры», где мы говорим о неочевидных, таких не самых публичных и не обсуждаемых экспертами на широких площадках, аспектах взаимодействия стран на этом небольшом голубом шарике, вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим», YouTube, канал Дмитрий Кононыхин, а мы через несколько секунд снова вернемся в Санкт-Петербург, гости к нашему доброму другу, доктору политических наук, профессору Санкт-Петербургского государственного университета Наталье Валерьевне Ереминой. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Говорит Вологда, 13 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. Начинаем выпуск новостей. В Вологодской области около 400 волонтеров помогают жителям выбрать объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Добровольцы уже собрали более 12,5 тысяч голосов. Голосование за проекты стартовало в середине апреля и продлится до 12 июня. Жителям региона предлагают 30 общественных пространств в Вологде, Череповце и в районных центрах. Волонтеры работают в парках, торговых центрах и на улицах, помогая каждому принять участие в развитии городов. Присоединиться к команде могут все желающие старше 14 лет. Регистрация открыта на платформе добро.рф. Вологодская область значительно нарастила производство сыра. По итогам первого квартала этого года объемы выпуска выросли более чем на 56% по сравнению с прошлым годом. За три месяца предприятия региона произвели около 1200 тонн продукции. Сейчас на Вологодчине работают 9 сыродельных предприятий, выпускающих широкий ассортимент от твердых до мягких и плавленых сортов. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, около 90% молока для производства закупается у местных сельхозпроизводителей, что помогает сохранять высокое качество продукции. Вологда готовится к открытию нового сезона проекта «Лето русского севера». Старт культурной программы даст музыкально-поэтический спектакль «Исповедь. Хулиган» с участием народного артиста России Сергея Безрукова. Постановку покажут 4 июня на сцене Вологодского драматического театра. В основе спектакля стихи Сергея Есенина, включая «Письмо к женщине», «Шагане ты моя шагане» и «Черный человек». Вместе с Безруковым на сцену выйдут музыканты и артисты балета. Капитальный ремонт школы номер 20 в Череповце проходит без отставания от графика. Работы начались в конце января и сейчас ведутся сразу по нескольким направлениям. Обновляются инженерные системы, внутренние помещения, кровля, а также полностью меняются электроснабжение и освещение. После завершения ремонта школу оснастят новой мебелью и современным оборудованием. На время реконструкции около 800 учеников распределены по другим образовательным учреждениям индустриального района. Как отметил глава города Череповца Андрей Накрашаев, ход работ находится на постоянном контроле городских властей. В Вологодской области стартовала акция по поддержке будущих первоклассников. В муниципалитеты региона уже начали поступать школьные наборы, которые в этом году получат более 11,5 тысяч детей. В каждый комплект вошли 18 предметов от пеналов и красок до альбомов и цветной бумаги. Наборы оформлены в космическом стиле под названием «Новая планета знаний». Вручать комплекты будут на выпускных утренниках в детских садах. В Вологодском округе возбуждено 2 уголовных дела после смертельного ДТП с участием подростков на питбайках. Авария произошла 9 мая в поселке Харачево. Столкнулись 2 питбайка под управлением 16-летних юношей. Один подросток погиб, второй получил травмы и был госпитализирован. Следствие установило, что транспорт несовершеннолетним предоставили родители. Теперь в отношении отца погибшего и матери пострадавшего расследуются дела по статье о вовлечении несовершеннолетних в действия, опасные для жизни. Обстоятельства трагедии продолжают выяснять следователи. Этим летом в Вологодской области будут работать 437 детских лагерей разных форматов, от загородных до палаточных. Отдохнуть и пройти оздоровление смогут более 38 тысяч школьников. Как сообщил губернатор Георгий Филимонов, в регионе организуют более 500 смен, а на поддержку детского отдыха направят свыше 500 миллионов рублей. Особое внимание уделят детям из многодетных семей, семей участников СВО и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Также Вологодщина примет 750 детей из Алчевска. Власти региона отмечают, что все лагеря проходят подготовку с учетом требований безопасности и санитарных норм. В Вологде стартует летний проект «Город детства». Уже в июне в разных микрорайонах города откроются 20 игровых площадок для детей. Они будут работать по будням с 10 утра и до часу дня в парках, скверах и общественных пространствах. Как отметил глава Вологды Сергей Жестянников, многие тематические программы в этом году посвятят Году единства народов России. Перед открытием все площадки проверят специалисты, а с детьми будут работать подготовленные педагоги и вожатые. В июле и августе количество игровых городков планируют увеличить. В Череповце 30 мая пройдет региональное прослушивание в рамках национального отбора во Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета. Участие в конкурсе могут принять музыканты от 10 до 22 лет, учащиеся музыкальных школ, училищ и профильных вузов. Прослушивание состоится в областном училище искусств имени Верещагина. Отбор проходит раз в 2 года и дает молодым талантам возможность войти в состав одного из крупнейших молодежных музыкальных коллективов страны. Подать заявку можно на официальном сайте оркестра. В эти выходные Вологодская областная детская библиотека подготовила для юных читателей насыщенную программу. 16 мая ребят ждут познавательный квиз «Микромир», посвященный бактериям и насекомым, а также мастер-класс по живописи, где участники создадут собственную картину и научатся передавать настроение природы. 17 мая программа продолжится встречей клуба настольных игр и моноспектаклем «Девочки с Васильевского острова» о судьбе детей блокадного Ленинграда. Все мероприятия рассчитаны на разновозрастные группы и пройдут в малом зале библиотеки на Марии Ульяновой. 15 мая в городской библиотеке номер 21 в Вологде состоится встреча с литературным блогером, редактором и книжным обозревателем Марией Минаевой. Она расскажет родителям, как помочь детям полюбить чтение и сделать книги частью повседневного интереса, а не обязанности. По словам организаторов, особое внимание будет уделено практическим советам по выбору литературы и формированию читательской мотивации у ребенка. Вход на мероприятие свободный. На Вологодчине продолжается прием заявок на всероссийский конкурс современной поэзии имени Николая Рубцова «Звезда полей». Подать работу можно до 1 июля. Конкурс проходит уже в 4-й раз и объединяет авторов со всей страны. В этом году он вошел в программу мероприятий к 90-летию со дня рождения поэта. Участникам предлагают представить произведения, продолжающие рубцовские традиции о родной земле, природе, семейных ценностях и исторической памяти. К участию приглашают российских авторов, членов профессиональных творческих союзов. На конкурс принимают поэмы, поэтические циклы, романы в стихах и сборники, опубликованные за последние 2 года. Победителей определят в 2 возрастных категориях. Каждый лауреат получит премию 50 тысяч рублей. Итоги конкурса подведут осенью в Вологде на фестивале «Рубцовская осень». Завтра в Вологодском Ленкоме зрителям представят киноверсию знаменитого спектакля «Принцесса цирка» Московского театра мюзикла. Показ пройдет в рамках торжественного закрытия 3-го сезона всероссийского проекта «Театр в кино». Благодаря проекту постановки ведущих театров Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Казани становятся доступны зрителям по всей стране. На больших экранах показывают не просто записи спектаклей, а специально созданные киноверсии с новым визуальным форматом и крупными планами. Как отмечают организаторы, проект помогает создать единое театральное пространство и познакомить публику с лучшими современными постановками и театральной классикой. В этом году показы проходят более чем в 70 городах России. 2 творческих коллектива из Вологодской области – ансамбль народных инструментов «Русский сувенир» и хореографический ансамбль «Северные зори» – представят регион на зональном этапе Всероссийского фестиваля конкурса любительских творческих коллективов. Отборочные выступления пройдут с 29 по 31 мая в Сыктывкаре, где соберутся лучшие ансамбли северо-запада страны. Победители могут претендовать на грант в размере 2 миллионов рублей на развитие творческой деятельности. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры России и объединяет сильнейшие любительские коллективы страны. Клуб авторской песни «Откровение» отметит 40-летний юбилей большим концертом в городском дворце культуры Вологды. Программа под названием «Все еще впереди» состоится сегодня в 18:30. В этот вечер участники коллектива вспомнят историю создания клуба и представят зрителям музыкальные номера. Со сцены прозвучат авторские песни, а также произведения советских композиторов и хиты 70-80-х годов. Клуб «Откровение» был основан в 86-м году и объединяет любителей авторской песни разных поколений. И в завершении выпуска в Вологодской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка «Маленькая страна. Любимое художественное произведение для детей». Экспозиция включает более 300 изданий и будет работать до 25 июня. Посетителям представлены разделы со сказками народов мира, произведениями отечественных и зарубежных авторов, а также книги о природе, школе и военной истории. Отдельный блок посвящен вологодским писателям. Выставка рассчитана на семейное чтение и предлагает книги, которые можно взять домой в отделе абонемента. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
2: Реклама.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалисти сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
6: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
7: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
8: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
9: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
10: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Информация синоптиков. В Вологодской области сегодня переменная облачность. Ветер южной четверти от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и будет слабо расти. В Великом Устюге сегодня днем 20 градусов тепла. Синоптики обещают кратковременные дожди. В Никольске и в Тотьме сегодня днем максимальная температура плюс 21. Кратковременные дожди в Кириллове и Вытегре, а также в Бабаеве и Череповце плюс 22. В Вологде максимальная температура днем плюс 23. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17 часов 45 минут.

Телефон мнений телерадиокомпании «Вологда» 572808 работает в режиме автоответчика. Какие темы вам интересны? С кем бы вы хотели пообщаться в прямом эфире? Предлагайте. Телефон мнений ГТРК «Вологда» 572808. Радио России «Вологодская область». Главные новости, обсуждение проблем в прямом эфире, программы о детях и пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка. Старейшее радио России – единственное радио с широкой тематикой – областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей территории области.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска заняли Николаевку в ДНР. Визит Путина в Китай состоится в самое ближайшее время, сообщили в Кремле. Китай и США могут процветать вместе, заявил Си Цзиньпин после переговоров с Трампом. В России изменился порядок назначения военных пенсий. И теперь подробнее. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Николаевка в ДНР, сообщили в Минобороны. За прошлые сутки нанесен массированный удар по военным целям на территории Украины. Для этого было применено высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал», говорится в сообщении военного ведомства. Также российские войска поразили места сборки, хранения и запуска беспилотников в пункты временной дислокации ВСУ в 152 районах. Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли более 300 военнослужащих. Средства ПВО России уничтожили 390 беспилотников, реактивный снаряд «Хаймерс», говорится в сводке. Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1190 военнослужащих. В Кремле назвали эффективной работой Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза на постах губернаторов Белгородской и Брянской областей. Претензий к их работе нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Нет, собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
3: Но не уточняется, госслужба или нет?
2: Нет, пока нет.
1: Путин разговаривал с Гладковым и Богомазом перед тем, как принять их отставки с губернаторских постов, также сообщил Песков. Кроме того, представитель Кремля рассказал о графике главы государства. Визит Владимира Путина в Китае состоится в самое ближайшее время.
2: В ближайшее время. Спасибо. Мы их бегаем, этот визит готовится. Можно сказать, что уже завершена подготовка, заключительные штрихи. Он состоится в самое ближайшее время.
1: А сейчас в Китае принимают президента США. Си Цзиньпин после переговоров с Дональдом Трампом заявил, что возрождение Китая и стремление снова сделать Америку великой могут идти рука об руку. Отношения Китая и США являются самыми важными двусторонними отношениями в мире, считает лидер КНР. Си Цзиньпин также назвал нынешний визит Трампа в Китай историческим и произнес тост за процветание КНР и США, благополучие обоих народов и здоровье Дональда Трампа. Си Цзиньпин призвал президента США совместно направлять гигантский корабль китайско-американских отношений по правильному курсу. В свою очередь, Дональд Трамп назвал фантастическим свой первый день в Китае и поблагодарил Си Цзиньпина за гостеприимство. Трамп назвал отношения США и Китая одними из самых значимых в мировой истории. По его словам, встречи с представителями КНР были чрезвычайно позитивными и продуктивными. Президент США находится в Китае с трехдневным государственным визитом. Вместе с ним приехали главы крупнейших компаний, в том числе Илон Маск. Добавлю, глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон и Пекин планируют создать торговый совет для обсуждения торговли в некритичных для США отраслях, товарами, которые США не хотят производить сами и производство которых не собираются возвращать в США, вроде фейерверков или очень дешевых потребительских товаров, уточнил Безент. Оборонные предприятия России почти на четверть нарастили выпуск продукции в 2025 году, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на съезде машиностроителей в Национальном центре России. По его словам, растет экспорт отечественных вооружений в другие страны. В прошлом году выручка составила 15 миллиардов долларов.
4: В прошлом году предприятия ОПК увеличили общий объем производства на 21%. И мы видим, насколько растет спрос на продукцию со стороны иностранных потребителей. Невзирая на безусловный приоритет поставок в адрес Министерства обороны России по линии военно-технического сотрудничества, в 2025 году наша выручка составила 15 миллиардов долларов. А текущий портфель заказов превышает это значение почти в 5 раз.
1: Мандуров уточнил, что в целом поставки, связанные с продукцией машиностроения, увеличились на 28%. Особенно востребованы за рубежом изделия, необходимые при строительстве АЭС и других объектов генерации. При этом доля товаров гражданского назначения в этой отрасли растет даже в условиях СВО и уже превысила 30%. В России изменился порядок назначения военных пенсий. Добровольцам, которые участвовали в контртеррористических операциях или боевых действиях, при назначении пенсий за выслугу лет зачтут один день такой службы, как 2 или 3 дня, следует из документа правительства, сообщает РИА Новости. Изменения коснутся военных и тех, кто служил в органах внутренних дел, противопожарной службе, учреждениях уголовно-исполнительной системы и Росгвардии. Теперь в выслугу лет для назначения военных пенсий им засчитают и время выполнения задач в составе добровольческих формирований. При этом в ряде случаев периоды такой службы учтут в льготном порядке. Кроме того, уточнен порядок учета выслуги лет для назначения пенсии военным прокурорам. Им засчитают время, когда служба в органах прокуратуры была приостановлена на время военной службы по мобилизации или по контракту, заключенному в период мобилизации или военного положения. Сегодня в Москве облачно, с прояснениями, местами небольшие дожди. Что с днем до 24 градусов, что соответствует климатической норме начала июня, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: В течение дня столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона, генерирующего разрозненные поля дождевых облаков при температурном фоне, соответствующем норме климата начала лета. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. В Москве после полудня плюс 21-24, и показания барометров стабильны, составят 739 миллиметров ртутного столба.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Континентальная хоккейная лига объявила имена претендентов на приз «Лучший вратарь сезона». В список вошли Семен Визовой из Салават Юлаева, Даниил Исаев из «Локомотива» и Никита Серебряков из «Авангарда». В данный момент борьбу за Кубок Гагарина продолжает только Даниил Исаев. Хоккейный «Трактор» официально назначил Скотта Гордона главным тренером. Соглашение рассчитано на один сезон. По данным «Спортэкспресса», американцу заплатят 45 миллионов рублей. По ходу карьеры Гордон тренировал Филадельфию и Нью-Йорк в НХЛ, но не смог вывести их в плей-офф. На чемпионате мира 2011 он возглавлял сборную США. Американцы заняли тогда на турнире 8-е место. Митчелл Миллер из Акбарса стал первым защитником в истории континентальной хоккейной лиги, сделавшим хет-трик в матче финальной серии. Накануне Миллер трижды забил в матче против «Локомотива», который его команда выиграла со счетом 5-1. До этого в плей-офф КХЛ только два защитника делали хет-трики, но не в финальных сериях. Российские игроки в настольный теннис выступят на молодежном первенстве Европы для спортсменов до 21 года. Турнир состоится в Румынии с 17 по 21 июня. Последний раз россияне выступали на молодежном первенстве Европы в 2021 году. Тогда они завоевали медали во всех дисциплинах. «Зенит» заплатит «Балтике» 3,5 миллиона евро за переход защитника Кевина Андраде. Клубы обмениваются документами для завершения трансфера. Футболист пройдет медосмотр в Санкт-Петербурге в ближайшие дни. 2 года назад «Балтика» покупала Андраде за 1 миллион евро. Временно возглавляющий ЦСКА Дмитрий Гдесамов рассказал, что пока не вел диалог с руководством клуба касательно своего будущего в команде. «Своими желаниями я буду делиться с Дедом Морозом, а сейчас буду работать. Никаких разговоров не было. Я могу остаться, могу не остаться», — сказал Гдесамов. ЦСКА под руководством тренера провел 2 игры, проиграл «Спартаку» и обыграл «Пари-НН». В последнем туре чемпионата России армейцы сыграют дома с «Локомотивом». С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: В пятницу 15 мая в Петропавловске и Камчатском ожидается 5-7 градусов, преимущественно без осадков. В Южно-Сахалинске от 12 до 14 тепла, кратковременный дождь. В Магадане 0-2 градуса, сильный мокрый снег, метель, ветер 20-25 метров в секунду. В Хабаровске плюс 10, плюс 12, дождь. Во Владивостоке 13-15 градусов выше нуля, без осадков. В Екатеринбурге и Челябинске 25-27 градусов, в Тюмени 24-26, небольшой кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, 16-18 градусов. В Москве днем кратковременный дождь, местами гроза, 22-24 градуса, ночью 12-14. Сейчас в столице плюс 24.
7: Театр Радио России.

0: Алексей Николаевич Толстой. Аэлита.
1: Многосерийный радиоспектакль.
0: Часть четвертая.
1: Древняя песня.
2: Вот что мы прочли в цветных книгах. В те далекие времена на земле центром мира был город 100 золотых ворот, ныне лежащий на дне океана. Из города шло знание и соблазны роскоши. Он привлекал к себе населявшие землю племена и разжигал в них первобытную жадность. Первыми основателями города 100 золотых ворот были африканские негры племени Зимзе. Они построили подземный храм спящей головы. Прошли столетия, и вот на Западе появился великий вождь красных. Его звали Уру. Он собрал бесчисленные толпы воинов, они овладели городом и разграбили его. Среди множества племен, бродивших по его базарам, появились еще невиданные люди. Они были оливково-смуглые, с горящими глазами и носами, как клюв. Сыны Аама. Сыны Аама подняли восстание и овладели властью. На восточных плоскогорьях Азии жило желтолицее с раскосыми глазами сильное племя учкуров. Учкуры спустились с плоскогорья, приносились человеческие жертвы, неугасимо пылали костры. Наступал срок, и молодой народ обрушивался на властителей и овладевал городом. Свет цивилизации, теперь она называлась Атлантида, на время замирал. Но проходило время, и он вспыхивал с новой яркостью, обогащенной свежей кровью победителей. Проходили столетия, и снова орды кочевников нависали тучей над вечным городом. И вот настали последние дни. Центральная область города 100 золотых ворот была потрясена подземным толчком. Много земли опустилось на дно океана. Властью в городе овладели богатейшие из граждан Черного Ордена, называвшиеся могоцитлами, что значит «беспощадные». Они говорили так.
3: Уничтожим человечество!
4: Уничтожим человечество!
3: Потому что оно есть дурной сон разума!
4: Потому что оно есть дурной сон разума!
2: Чтобы во всей полноте насладиться зрелищем смерти, они объявили по всей земле праздники и игрища. Раскрыли сокровищницы и магазины, наполнили фонтаны вином и на площадях жарили мясо. Безумие овладело народом. Ночью на озаренных кострами площадях появились могоцитлы. Правую рукой они бросали бронзовые шары, разрывавшиеся холодным разрушающим пламенем. Левую рукою погружали меч в пьяных и безумных. Кровавая оргия была прервана страшным подземным толчком. Могоцитлы бросились к летательным аппаратам, имеющим форму яиц, и стали покидать землю. Они улетели в звездное пространство, в родину абстрактного разума. А город золотых ворот погрузился в кипящие волны.
0: У Гусева гвоздем засел план удрать в город. Здесь было как в мышеловке. Не оборониться, в случае чего не убежать. Опасность грозила им серьезная. В этом Гусев не сомневался. Разговоры с лосем ни к чему не вели.
5: Суетливый вы человек, Алексей Иванович. Ну, нас убьют. Не нам с вами бояться смерти. А то сидели бы в Петрограде. Чего безопаснее?
6: Весь свет ему заслонил подол тускубовой дочки.
0: Гусев велел Ихошке принести ключи от ангара. Он забрался туда с фонарем и всю ночь провозился над небольшой, видимо, быстролетной двукрылой лодкой.
6: Теперь возьмем под контроль город Саацеру.
0: Иха научила его соединять туманное зеркало, а самому оставаться невидимым и неслышимым. Гусев обследовал весь город. Площади, торговые улицы, фабрики, рабочие поселки. Странная жизнь раскрывалась и проходила перед ним в туманном зеркале. Однообразные улицы рабочих кварталов, унылые фигуры брели по ним, опустив головы. Здесь, видимо, уже ни на что не надеялись. И центральные площади, Уступчатые дома, ползучая пестрая зелень, нарядные женщины, узкие вазы, полные цветов, золотые лодки, пестрые легкие шарфы.
6: Так-так.
0: Гусев все это принял во внимание. Как человек с большим опытом, почувствовал носом, что кроме этих двух сторон, здесь еще есть и третья, подпольная. Действительно, по богатым улицам города, в парках, повсюду, шаталось большое количество неряшливо одетых и спитых молодых марсиан. Шатались без дела, поглядывали.
6: Эти штуки мы тоже видали.
0: Однажды, на 14-й день, утром, Гусев, как обычно, сел в кресло, положил на колени цифровую доску, дернул за шнур. В зеркальной стене появилась странная картина. Озабоченные, шепчущиеся кучки марсиан. Исчезли столики с мостовой, цветы, пестрые зонтики. Появился отряд солдат. Шли треугольником, как страшные куклы с каменными лицами. Город был охвачен тревогой. Тревога шла из дома Высшего Совета Инженеров.
7: Грядут большие перемены.
8: Недолго Тускуму стоять у власти.
9: Ночью погаснет свет.
10: Остановят полярные станции. Рабочие устроили взрыв в шахте.
8: Агенты правительства ищут повсюду склады оружия.
9: Слышали? Тускуб стягивает войска в Саоцеру.
0: Достоверно знали только одно. Сегодня вечером в доме Высшего Совета Инженеров предстоит решительная борьба Тускуба с вождем рабочего населения Саоцеры, инженером Гором.
11: В городе волнение! Город возбужден слухом о том, что сегодня мне здесь намерены противоречить! Одного этого слуха было достаточно, чтобы государственное равновесие пошатнулось! Такое положение вещей я считаю болезненным и зловещим. Я говорю открыто, мы накануне гибели мира.
8: Гибели мира, накануне гибели,
12: гибели мира.
11: Сила, разрушающая мировой порядок, анархия, идет из города. Спокойствие души, силы чувств растрачиваются здесь на сомнительные развлечения и бесполезные удовольствия. Уличная пестрота, шум, роскошь золотых лодок и зависть тех, кто снизу глядит на эти лодки. Покой души сгорает в пепел, пресыщенные души опьяняет только кровь.
12: Только кровь.
11: Анархии мы должны противопоставить волю к порядку. Мы должны первые перейти в наступление, решиться на суровое и неизбежное действие. Мы должны разрушить и уничтожить город.
12: Что разрушить? Как разрушить город?
11: Город неизбежно, так или иначе, будет разрушен. Мы сами должны организовать это разрушение. Мы дадим возможность марсианскому миру умереть спокойно и торжественно.
12: Он сошел сюда.
11: Тихо! История Марса окончена. Жизнь вымирает на нашей планете. Вы знаете статистику рождаемости и смерти. Пройдет несколько столетий, и последний марсианин застывающим взглядом проводит закат солнца. Мы должны уничтожить город. Цивилизация взяла от него все. Теперь он разлагает цивилизацию. Он должен погибнуть.
0: В середине амфитеатра поднялся Гор. Тот широколицый молодой марсианин, которого Гусев видел в зеркале.
13: Он лжет! Он хочет уничтожить город, чтобы сохранить власть! Он знает, как ненавидят его те, кто не летает в золотых лодках, кто родится и умирает в подземных фабричных городах. Тускуб приготовил нам смертное ложе, пусть сам в него ляжет. Мы знаем опасность вырождения Марса, но у нас есть спасение! Нас спасет Земля! люди с земли, здоровая, свежая раса с горячей кровью. Вот кого он боится больше всего на свете.
11: Нет, нет.
13: Да, да, Тускуб, ты спрятал у себя в дому двух людей, прилетевших с земли. Ты боишься сынов неба. Тебе нужно отвлечь внимание всех, чтобы незаметно убрать этих двух смельчаков, наших спасителей. Я знаю, что ты уже отдал приказ.
8: Убей землян.
11: Надеяться на переселенцев земли поздно. Мы лишь увеличим страдания, потому что неизбежно станем рабами завоевателей. Зачем? Чтобы снова наполнять наши города развратниками и сумасшедшими? Нет, мы должны умереть спокойно на порогах своих жилищ. Пусть красные лучи Талцетла светят нам издалека.
0: Гор поднялся. Лицо его было перекошено. Он сорвал с себя шапочку и ринулся вниз по скамьям к Тускубу. Схватил Тускуба за горло и сбросил с парчевого возвышения.
13: Хорошо, смерть, пусть смерть для вас, для нас борьба.
14: Держи его, уходит, он поднял руку на владыку, лови его.
15: Революция, Мстислав Сергеевич, весь город вверх ногами, потеха. В лодку я уже все уложил, провизию, гранаты, ружьишко ихнее достал. Собирайтесь скорее, бросайте книгу, летим.
0: Лось сидел, невидяще глядел на Гусева. Вот уже более 2 часов он ожидал обычного прихода Аэлиты.
5: Она войдет, как всегда, прекраснее, изумительнее, чем я ждал. Пройдет под озаренными верхними окнами. По зеркальному полу пролетит ее черное платье.
15: Лихорадка, что ли, у вас, Мстислав Сергеевич? Говорю, летим, все готово, дело чистое.
5: А что происходит в городе?
15: Черт их разберет, на улицах народу тучи, рев, окна бьют.
5: Слетайте, Алексей Иванович, но только нынче же ночью вернитесь. Я обещаю поддержать вас во всем, в чем хотите. Устраивайте революцию, назначайте меня комиссаром. Если будет нужно, расстреляйте меня, но сегодня, умоляю вас, оставьте меня в покое. Согласны?
15: Ладно. Эх, от них весь беспорядок, мухи их залегай. На 7-е небо улети, там бабы. Тьфу, в полночь вернусь.
0: Никогда еще лось с такой ясностью не чувствовал безнадежной жажды любви.
5: Раскрыть объятия, распахнуть руки от звезды до звезды, ждать, принять женщину. И она возьмет все и будет жить. А ты, любовник, отец, как пустая тень, раскинувшие руки от звезды до звезды.
9: Сын неба, идите обедать. Вы будете обедать один, сын неба.
5: Могу я видеть Аэлиту?
16: Нет.
5: Что случилось, Иха? Она больна? Мне нужно ее видеть.
0: Иха проскользнула под локтем у лося и убежала. На полу у колонны осталась оброненная Ихошкой фотографическая карточка. Мокрая от слез карточка изображала Гусева в полной боевой форме. Подписано:
6: «Прелестные Хошки на незабываемую память».
5: Ладно, не хочет видеть, не нужно. Попасть в иной мир – беспримерные усилия, чтобы сидеть в углу дивана, ждать, когда наконец войдет женщина. Сумасшествие. Гусев прав. Лихорадка. К черту!
0: Он добежал до озера. Вода была как зеркало. На черно-синей ее поверхности пылали снопы солнца. Было душно. Лось обхватил голову, сел на камень.
5: Довольно.

0: Отец сказал, пусть они уснут спокойно. Они заслужили счастливую смерть.
1: Стой! Не выбрасывай.
2: Он взял у нее флакончик и сунул в карман.
1: Это твой дар, Аэлита. Теперь и жизнь, и смерть ты. Когда настанет страшный час одиночества, я снова почувствую тебя в этой капельке.
2: Лодка поравнялась с высотой Тускубовой усадьбы. Улыбаясь рассеянно, она пошла вглубь дома к себе.
0: Сядь. Тебе, быть может, скучно со мной? Прости, я еще не умею любить. Ты думал обо мне?
1: Ты видишь и знаешь, когда я не вижу тебя, схожу с ума от тревоги. Когда вижу тебя, тревога страшнее. Теперь мне кажется, тоска по тебе гнала меня через звезды.
0: Отец дал мне яд, но я видела, он не верит мне. Он сказал, я убью и тебя, и его. Нам недолго жить.
1: Хорошо, я буду бороться.
0: Ты сильный сын неба, ты мужественный, добрый. Я не умею любить, я никогда не знала этого. Пожалей меня, не гнушайся мной. Я буду рассказывать тебе интересные истории. Расскажу о страшных кометах, о битве воздушных кораблей, о гибели прекрасной страны по ту сторону гор. Тебе не будет скучно любить меня. Меня никто никогда не ласкал, милый великан. Унеси меня на землю. Я хочу видеть зеленые горы, потоки воды, облака, тучных зверей. Я не хочу умирать.
2: Лось поцеловал ее в заплаканные глаза. Вдруг в полумраке комнаты вспыхнул облачным светом овал на туалетном столике.
3: Ты здесь?
0: Я здесь, отец.
3: Сыны неба еще живы?
0: Нет, отец. Я дала им яд, они убиты.
3: Ты лжешь. Сын неба в городе. Он во главе восстания.
4: Разговаривать здесь собрались, товарищ, или воевать? Главное оружие решиться. Кто решился, у того и власть. Не для того я с земли летел, чтобы здесь разговаривать. Мхом обросли, товарищи марсиане. Кому умирать не страшно, за мной. Где у вас арсенал? За оружием, все за мной, в арсенал.
5: Ай-яй, мы не вернемся. Шахты в каменоломни. Мы не вернемся. Страшные, мертвые коридоры. К машинам, к машинам. Жить мы хотим. Ай-яй, жить.
4: Товарищи, не слушайте шептунов. Не надо нам никаких уступок. К оружию, товарищи. Настал последний час. Даешь арсенал? Даешь туда твою в душу арсенал?
6: Арсенал взят!
7: 40 тысяч марсиан получили оружие!
8: Требуем выдачи Тускуба!
6: Требуем!
2: Аэлита и Хошка и Лось мчались в четырехкрылой лодке к горам Лизиозиры. Вот лодка пошла вниз, пролетела над озером Соам и опустилась на площадку. Аэлита легко и быстро повела их вперед, по истершейся от древности лестнице вниз в ущелье.
0: Сейчас ты увидишь места, где горели круги священных огней.
2: Нагибаясь, лось с трудом двигался между отполированными стенами. Ощупью он нашел плечо Аэлиты и сейчас же почувствовал на губах ее дыхание.
1: Милая!
2: Повсюду поблескивали базальтовые колонны. В глубине взлетали легкие клубы пара.
0: Осторожнее!
2: Аэлита шла впереди. Лось почувствовал, как под ногами дрожит древний мост, но глядел только на легкий плащ, скользящий в полумраке. Едва заметные лесенки и тропинки вели наверх в пещерный город. Посреди террасы лежал покрытый мхами священный порог. Это был большой из массивного золота саркофаг. Наверху покоилось изображение спящего марсианина. Аэлита опустилась на колени перед порогом и поцеловала в сердце изображение спящего.
0: Тума умирает. Быть может, мы последние. Уйдем, и Тума опустеет. Но сердце мое говорит иное.
2: Костер затрещал, разгораясь. Аэлита вынула из-под плаща маленькую уллу и, сидя, тронула струны. Они нежно, как пчелы, зазвенели.

пересеки искру, и запылает костер. Сядь у огня, протяни руки к пламени. Муж твой сидит по другую сторону пляшущих языков. Его глаза ярче звезд, горячей огня. Знай, потухшим углем станет солнце, укатятся звезды с неба. Но ты, женщина, сидишь у огня бессмертия и слушаешь голоса ждущих пробуждений.

0: По древнему обычаю, женщина, спевшая мужчине песнь Улы, становится его женой. Исполни долг, борись, победи, но не забывай. Все это лишь сон. Здесь у огня ты жив, ты не умрешь. Вернись, вернись ко мне, сын неба.
1: В полночь лось выскочил из лодки на дворе Тускубовой усадьбы. Окна дома были темны, значит, Гусев еще не вернулся.
2: Близ входа в дом разбитый корабль, трупы по траве. Неужели Гусев? Нет, марсиане. Видимо, убиты выстрелами из дома. Алексей Иванович! Ждать его здесь, лететь на помощь? Но куда?
1: У двери лежал в луже крови марсианин. Лось взял его на руки, понес и положил в кресло. У него был разодран живот.
3: Спеши! Мы погибаем, сын неба! Спаси нас! Разожми мне руку!
2: Записка? Посылаю за вами военный корабль и 7 человек рабочих. Ребята надежные. Я осаждаю дом Высшего Совета Инженеров. Спускайтесь рядом на площади, где башня. Гусев.
3: Спасибо.
2: Что? Засада?
1: Пригибающиеся фигуры побежали зигзагами по туманной лужайке. Лось одним прыжком догнал их, выстрелил. Ближайший марсианин ткнулся в траву.
2: Ты послан Тускубом? Да, сын неба. Ты видел в городе второго сына неба? Ты сможешь его найти?
4: Да.
2: Тогда вези.
1: Лось вскочил в военную лодку. Марсианин сел к рулям. Ночной ветер кинулся навстречу. Закачались в черной высоте огромные дикие звезды.

0: Вы слушали четвертую часть многосерийного радиоспектакля «Аэлита» по одноименному роману Алексея Николаевича Толстого. В главных ролях от автора Анатолий Лабутский, «Аэлита» Александра Разовская, инженер Лось Алексей Дубровский, красноармеец Гусев Дмитрий Куличков. В спектакле заняты артисты Анастасия Мишина, Максим Керин, Вячеслав Ямбар, Сергей Кутасов, Дмитрий Филимонов, Янис Брайловский. Автор сценария Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик и композитор Андрей Попов. Звукорежиссер Елена Андреева. Редактор Жанна Переляева. Окончание слушайте завтра в это же время.
1: Театр Радио России.
2: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
3: Говорят, что она прославилась в 9 лет. Была самой красивой голливудской звездой 60-х. А тайна ее смерти неизвестна до сих пор. Натали Вуд. Наташа из Голливуда. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Она, пожалуй, единственная голливудская кинозвезда русского происхождения. К тому же была самой красивой и скандальной кинодивой 60-х годов. Наталья Захаренко родилась 20 июля 1938 года в Америке, в городе Сан-Франциско, в семье русских эмигрантов.
4: Из книги Дэвида Ламберта «Жизнь Натали Вуд». Мама Натали, Мария Зудилова, или Муся, как называли ее родные, появилась на свет в Барнауле, где ее отец владел фабрикой по производству свечей и мыла. Во время Гражданской войны, в декабре 1919-го, за несколько дней до того, как Барнаул был занят красными, семья спешно покинула город и уехала в Китай, до границ которого оттуда не так далеко. А уж из Харбина семья переехала в Штаты, где Мария в 17 вышла замуж за американца русского происхождения Александра Татулова. И уже потом, будучи мамой двухлетней Ольги, встретила еще одного русского эмигранта, плотника, уроженца Уссурийска, Николая Захарченко.
3: В юности Мария Зудилова мечтала стать актрисой, но ее не принимали на работу и поднимали на смех из-за акцента. Тогда она решила, что сможет реализовать свои амбиции с помощью младших дочерей. Она плотно взялась за Натали, а потом за ее младшую сестру Лану. Семья жила небогато, потому единственными уроками Натали по актерскому мастерству стали походы с мамой в кино. Благодаря энергичной маме Наташа Захаренко рано начала посещать кастинги голливудских студий. И уже в 4 года снялась в 15-секундном эпизоде в фильме «Счастливая земля». Только в титрах она упоминалась как Наталья Гурдина. Родители решили, что фамилия Захаренко слишком плебейская для актрисы. Ну а в 7 лет у девочки появился новый псевдоним – Натали Вуд. Сотрудники кинокомпании RKO Дэвид Льюис и Вильям Гетц решили дать девочке фамилию своего приятеля, режиссера Сэма Вуда.
5: Из книги Сюзанны Финстад «Наташа». Мама Наташи довольно жестко руководила ее карьерой. Соглашаясь на любые предложения, заставляла работать каждый день. Уже к 13 годам в ее фильмографии было около 20 картин. При этом во время съемок она дочку не щадила. В одном из эпизодов в фильме «Вечное завтра» 8-летняя Наташа должна была заплакать, но никак не могла это сделать. Тогда Мария принесла откуда-то бабочку, разорвала ее на глазах дочки, и Наташа заплакала. На съемках фильма «Зеленое обещание» героиня Вуд перебегала мост, который в конце эпизода должен был обрушиться. Однако во время съемок что-то пошло не так, и девочка упала в воду. Она сломала запястье и испуганно барахталась в воде. Режиссер продолжал снимать кадры, а Мария отказалась останавливать съемки. Ведь каждый раз на место ее дочери выстраивалась длинная очередь из других девочек.
3: Ну а в юную кинозвездочку, 9-летнюю Натали Вуд, превратил фильм «Чудо на 34-й улице». Его героиня – девочка Сюзан, которая не верит в Санта-Клауса, о чем и сообщает сотруднику универмага, изображающему Санту.
6: Whatever I want, my mother will get for me.
3: «Все это глупо. Нет никакого Санты», — говорит Сюзан. «Хотя вы как настоящий. У вашей бороды даже нет завязок. А на Рождество мне ничего не надо. Все, что я хочу, мне купит мама. Но, конечно, в разумных пределах». Этот фильм стал со временем рождественской классикой. Ну а журнал «Parents» назвал Натали самой восхитительной юной звездой кино. Как известно, большинство юных кинозвездочек, повзрослев, перестают быть кому-либо интересными. Примеров множество. К счастью, Натали преодолела это препятствие. Из детских ролей перешла на взрослые. Пожалуй, первой удачей стал фильм «Бунтарь без причины». Роль 16-летней девушки Джуди, не ладящей с родителями, получилась столь убедительной еще и потому, что отношения Натали с мамой были не самыми лучшими. В этом фильме она играла с Джеймсом Дином, самой яркой молодой звездой Голливуда. Вскоре он разбился в автокатастрофе.
6: Is this what it's like to love somebody? What kind of a person do you think a girl wants? But a man who can be gentle and sweet, like you are. And someone who doesn't run away when you want them. That's being strong. I love somebody. All the time I've been...
3: Так вот, что значит любить кого-то. Интересно, какой парень нужен девушке? Наверное, он должен быть ласковым и приятным и не убегать, когда он тебе нужен. Наверное, это и означает быть сильным, говорит Джуди. Все это время я искала того, кто может полюбить меня, и теперь я люблю тебя, Джим. У каждого столетия своя легендарная трагическая история любви. Тристан и Изольда, Пирам и Фисба, наконец, Ромео и Джульетта. Век 20-й подарил миру двух влюбленных из нее. Тони и Марию из «Вестсайдской истории». Премьера мюзикла Леонарда Бернстайна на Бродвее состоялась осенью 1957 года. После огромного успеха спектакля «Вестсайдскую историю» решили экранизировать, и роль Марии досталась именно 22-летней Натали Вуд. Актриса русского происхождения сыграла пуэрториканскую девушку Марию, недавно переехавшую в Нью-Йорк.
7: One month have I been in this country. Do I ever even touch excite? I sew in this place all day. I sit at home all night. But what did my fine brother bring me here? Chino. When I look at Chino, nothing happens.
8: Well, what do you expect to happen?
7: I don't know. Something.
3: Уже месяц я живу в этой стране, жалуется Мария. И что я видела? Днем я шью, вечером сижу дома. Зачем мой братец привез меня сюда? Чтобы выдать замуж за Чино, но я смотрю на него и ничего не чувствую. Фильм имел огромный успех и получил в 1962 11 Оскаров. Впрочем, Натали Вуд заветная статуэтка не досталась, хотя в этом фильме она была чудо как хороша. Ну а дело было вот в чем.
4: Из книги Михаэля Харниша «О песнях под дождем». В 60-е годы Голливуд вступил в конкуренцию с телевидением. И потому считалось, что все выходящее из голливудских студий должно обладать абсолютной привлекательностью. Поэтому песни героини Натали Вуд и двух других исполнителей главных ролей озвучивались профессиональными вокалистами. И это при том, что Натали брала уроки вокала с 5 лет и хорошо пела. Но для предпринимателей, которые руководили Голливудом, музыкального таланта было недостаточно. В результате песни исполнила Марни Никтон, та самая, которая впоследствии пела за Одри Хепберн в «Моей прекрасной леди». Натали была очень обижена.
3: Тем не менее, «Вестсайдская история» превратила ее в самую востребованную актрису Голливуда. Дальше были такие фильмы, как «Джипси», «Большие гонки», еще две номинации на «Оскар» благодаря лентам «Великолепие в траве» и «Любовь с подходящим незнакомцем». Ее карьера успешно продолжалась в течение 60-х годов, а с началом нового десятилетия Вуд стала сниматься намного меньше. Говорили о пристрастии к алкоголю и запутанной личной жизни. В 1957 году Натали Вуд вышла замуж за актера Роберта Вагнера. Потом был скандальный развод, брак с кинопродюсером Ричардом Грегсоном и повторный брак с Вагнером. Кроме того, говорили о капризном характере и некоторых психологических проблемах.
5: Из книги Сюзанны Финстад «Наташа». Говорят, что еще до рождения Натали в Харбине ее мать Мария Зудилова познакомилась с некой гадалкой. И та предсказала, что ее дочь утонет. С тех пор, как мать рассказала это ей, Натали всегда страдала от боязни воды. Даже в 1961 году, во время съемок фильма «Блеск в траве», она категорически отказалась сниматься у озера. Специально для Натали соорудили бассейн. И для необходимого кадра сымитировали водную гладь и берег.
3: В ночь на 30 ноября 1981 года в районе Лос-Анджелеса сильно штормило. Утром рыбаки нашли тело женщины в ночной сорочке, красной куртке и носках. Труп опознали быстро. Мало кто в те годы не знал в лицо королеву Голливуда Натали Вуд. Ей было 49. В это время в нескольких километрах оттуда на дрейфующей яхте «Блеск» мирно спали ее муж Роберт Вагнер и близкий друг и партнер по фильмам Кристофер Уокен. Началось следствие, но доказательств убийства не нашли. Уголовное дело закрыли под предлогом того, что в крови актрисы обнаружили большое содержание алкоголя. Обычный несчастный случай, разводил руками следователь. В 2013 году дело возобновили, но и это к результатам не привело. Тайна смерти звезды Голливуда Натали Вуд так и не разгадана до сих пор.
2: Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаганан».
10: Словарь русских говоров Забайкалья.
9: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. «Я же мать» – программа для мам и пап, а также дедушек и бабушек.
11: Эх, Купенька, ты мы ничего не понимаешь.
2: «Я же мать» – отвечаем на все вопросы.
12: Любая проблема вызывает нервы. У детей очень переживают, могут даже расплакаться, если очень ответственные ребята.
2: «Я же мать» – каждую пятницу в 15.35 по Москве и в 16.35 по времени Ижевска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS-7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+. На правах рекламы.
13: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
14: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
13: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
14: Да. Гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
13: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
14: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
13: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
14: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ образ жизни помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203.
15: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
13: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
14: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
13: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
14: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
15: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
13: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
14: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
15: Внимание, акция. Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
13: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
14: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
13: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
14: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
15: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
13: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
14: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
13: Давайте подведем итог нашей беседы.
14: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. «Кардиаль» является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
15: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Молекулярно-генетические данные в построении эволюционных деревьев.
16: Сначала мы должны прочитать последовательность определенных генетических маркеров. Это могут быть кусочек какого-нибудь гена. Мы можем прочитать полностью весь геном.
1: Биолог Людмила Зиневич в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 14.10 по времени Салехарда. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия, укрепляя свой технологический суверенитет, не собирается замыкаться в себе, заявил Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей. Российские войска заняли Николаевку в ДНР. Правительство поможет с восстановлением дорог от паводков в Забайкалье. Яну Ландратову назначили уполномоченным по правам человека. И теперь подробнее. Владимир Путин посетил юбилейный 10-й съезд Союза машиностроителей России. Мероприятие проходит в Национальном центре России. Глава государства говорил о перспективах развития машиностроительной отрасли в текущих условиях. Президент также отметил, что именно от машиностроения зависит укрепление промышленного потенциала России в целом.
2: Очень приятно быть здесь и принять участие в работе съезда Союза машиностроителей России. Это одно из крупнейших отраслевых объединений страны. В его составе такие ведущие системно значимые компании, как Ростех, Роскосмос, Объединенная авиастроительная корпорация, Алмаз-Антей, Уралвагонзавод, АвтоВАЗ, а также многие другие предприятия, где трудятся многочисленные коллективы специалистов, настоящих профессионалов своего дела. Конечно, в современной жизни, в современной экономике все важно. И услуги важны, и финансовые операции, бумаги. Но все-таки приятно иметь дело с людьми, которые занимаются конкретной работой.
1: Россия должна самостоятельно производить критически важную продукцию. Все современные вызовы это доказали, также заявил Владимир Путин. Подразделения южной группировки российских войск взяли под полный контроль населенный пункт Николаевка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Также российские военные за прошедшие сутки нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям ОПК, военным аэродромам и используемым в интересах ВСУ, объектам топливной и транспортной инфраструктуры. Помимо этого, под удары попали места сборки и хранения запуска беспилотников ВСУ. По данным военного ведомства, за сутки на всех направлениях ВСУ потеряли около 1200 человек. Средства ПВО России сбили реактивный снаряд «Хаймерс» и 390 украинских беспилотников. На восстановление дорог после паводков в трех регионах выделят около 1 800 000 000 рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина.
3: Мы сегодня рассмотрим вопрос поддержки регионов, где в последние годы произошли серьезные паводки, которые привели к чрезвычайным ситуациям. Было повреждено и имущество жителей, объекты инфраструктуры, коммуникации. Глава государства особо отмечал, что в таких случаях нужно обязательно помогать российским субъектам. Сейчас, конечно, речь идет об Омской, об Оренбургской областях и Забайкальском крае. Ранее были направлены ресурсы на компенсацию их расходов на выплаты для восстановления или ремонта жилья. Теперь надо привести в порядок участки автомобильных дорог, которые пострадали от подъема воды. Это трассы и регионального, межмуниципального и местного значения, то есть те, которыми люди пользуются практически круглосуточно. Выделим на эти цели около 1 800 000 000 рублей.
1: Мишустин поручил Минтрансу своевременно довести финансирование до регионов и взять под контроль процесс ремонта дорог, чтобы они соответствовали всем нормативным требованиям. Транспортная инфраструктура оказывает большое влияние на экономику, комфорт и безопасность граждан. Ее работе и состоянию нужно постоянно уделять внимание, указал Мишустин. Госдума на сегодняшнем заседании проголосовала за назначение Яны Ландратовой уполномоченным по правам человека. Ее кандидатуру выдвинула фракция «Справедливая Россия». За Ландратову проголосовал 301 депутат, против четверо, воздержались двое. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что институт омбудсменов за последнее время совершенствуется, повышается качество его работы. До этого пост уполномоченного занимали Элла Памфилова и Татьяна Москалькова. Полномочия Москалькова истекли 22 апреля. Она работала на этой должности 2 5-летних срока подряд. Ранее Владимир Путин поблагодарил ее за работу. Возрождение Китая и стремление Дональда Трампа сделать Америку снова великой могут идти рука об руку. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном банкете по случаю визита президента США в Пекин. Си Цзиньпин назвал визит историческим и заявил, что отношения Пекина и Вашингтона – самые важные двусторонние отношения в мире. В свою очередь, Трамп тоже назвал свои переговоры с Си позитивными и продуктивными. Американский лидер назвал фантастическим свой первый день в Китае и поблагодарил китайского коллегу за гостеприимство. Он пригласил председателя КНР посетить Соединенные Штаты в сентябре. Банк России ожидает снижение и стабилизацию инфляции на уровне до 4% во втором полугодии текущего года. Об этом сообщил ТАСС советник председателя Банка России Кирилл Тримасов. По его словам, когда это произойдет, назвать точный месяц сложно. Вместе с тем, Тримасов не исключил, что в октябре может произойти скачок инфляции в связи с повышением тарифов ЖКХ, схожий со скачком в начале года, который был связан с повышением НДС. Тримасов напомнил, что показатель инфляции к концу этого года прогнозируется на уровне 4,5-5,5%. Движение перекрыто на ряде дорог в центре Москвы. Столичный департамент транспорта сообщил о временном ограничении движения на Большом Каменном мосту и на повороте с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь. Нет движения на Новоарбатском мосту по направлению в центр и на улице 1905 года от Мантулинской улицы в сторону Краснопресненской набережной. Перекрыты Пресненская набережная в сторону Краснопресненской набережной, Выставочный переулок и съезд с Новинского бульвара на Новый Арбат. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. В Лозанне прошло закрытое заседание по совместному иску Паралимпийского комитета России и Союза биатлонистов России к Международному союзу биатлонистов. Предметом разбирательства стал недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям, проводимым под эгидой IBU. Слушания продлились около 4 часов, ожидание вердикта займет не меньше месяца. Континентальная хоккейная лига объявила имена претендентов на приз «Лучший вратарь сезона». В список вошли Семен Визовой и Салават Юлаева, Даниил Исаев из «Локомотива» и Никита Серебряков из «Авангарда». В данный момент борьбу за Кубок Гагарина продолжает только Даниил Исаев. Митчелл Миллер из «Акбарса» стал первым защитником в истории континентальной хоккейной лиги, сделавшим хет-трик в матче финальной серии. Накануне Миллер трижды забил в матче против «Локомотива», который его команда выиграла со счетом 5-1. До этого в плей-офф КХЛ только 2 защитника делали хет-трики, но не в финальных сериях. Стартовала продажа билетов на суперфинал Кубка России по футболу «Спартак-Краснодар». Стоимость билетов начинается от 900 рублей. Встреча состоится 24 мая. Команды сыграют на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры в 18:00 по московскому времени. «Зенит» заплатит «Балтике» 3,5 миллиона евро за переход защитника Кевина Андраде. Клубы обмениваются документами для завершения трансфера. Футболист пройдет медосмотр в Санкт-Петербурге в ближайшие дни. Временно возглавляющий ЦСКА Дмитрий Гдесамов рассказал, что пока не вел диалог с руководством клуба касательно своего будущего в команде. «Своими желаниями я буду делиться с Дедом Морозом, а сейчас буду работать. Никаких разговоров не было, я могу остаться, могу не остаться», — сказал Гдесамов. ЦСКА под руководством тренера провел 2 игры, проиграл «Спартаку» и обыграл «Паренен». В последнем туре чемпионата России армейцы сыграют дома с «Локомотивом». С вами был Юра Геворкян.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В пятницу 15 мая в Екатеринбурге и Челябинске ожидается 25-27 градусов без осадков. В Тюмени от 24 до 26 тепла, небольшой кратковременный дождь. В Ханты-Мансийске 19-21 градус выше нуля, дождь и гроза. В Сургуте без осадков плюс 15, плюс 17. В Омске от 18 до 20 градусов небольшой дождь. В Новосибирске 12-14 градусов без осадков. В Иркутске дождь плюс 8, плюс 10. В Красноярске 11-13 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь 16-18 градусов. В Москве днем кратковременный дождь, местами гроза 22-24 градуса. Ночью плюс 12, плюс 14. Сейчас в столице 23 градуса и юго-восточный ветер 1 метр в секунду.
0: Радио России. Культура. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон-Опера».

0: Сегодня у нас в гостях замечательный художник, скульптор, а теперь уже и режиссер музыкального театра Саша Фролова. С Сашей мы познакомились несколько лет назад во время постановки «Волшебной флейты» Моцарта в театре «Геликон Опера». Не скрою, для меня было тоже очень волнительно первые моменты работы совместной, потому что Саша творит свои скульптуры, свои костюмы из латекса и еще каких-то материалов.
1: Ну, я работаю с разными материалами и техниками, но известной я стала благодаря именно работе с латексом. Это материал уникальный и принесший мне мировую известность. Я работаю с ним с 2008 года, и так сложилось, что я начала делать надувные костюмы и скульптуры благодаря работе с латексом, и потом продолжила работать с этим медиумом надувной скульптуры уже в других материалах тоже. И начала делать большие масштабные паблик-арт-объекты, выходить даже в текстильную архитектуру, в большие объекты на зданиях, на фасадах. И кажется, что вот это такой редкий и уникальный медиум, но на самом деле проектов огромное количество, и каждый раз они какие-то интересные, необычные. И очень во многих сферах удается применить свой талант, скажем так.

театре «Геликон Опера» отпраздновали день рождения. Это всегда праздник для всей труппы, когда мы собираемся, готовим вкусняшки, друг друга угощаем и создаем необычный концерт, представление, как угодно можно называть, оперное шоу с участием всех ведущих солистов театра, хора, оркестра, с приглашенными звездами. И нынче концерт был посвящен космической теме.

0: День рождения театра, день космонавтики, Пасха. Столько праздников объединилось вместе. Правда, у меня даже мысль не возникала какого-то другого художника пригласить в качестве художника для оформления этого спектакля на сцене Геликона. Потому что для меня Саша Фролова – это космос.
1: Спасибо.
0: Да, я с удовольствием видел, как зрители принимают эти костюмы, как они оценивают все вот эти скульптуры, которые были и в фойе, и в малом зале. Скажи, пожалуйста, вот у скульптур твоих есть такая особенность, особенно у крупногабаритных, как мы любим говорить, они ведь наполнены воздухом, и там требуется постоянный поддув, потому что большие скульптуры, они требуют, чтобы работал вентилятор и так далее. А как в опере с этим быть? Ведь опера требует тишины. Это какое-то особенное должно быть технология, как не шуметь во время музыкального спектакля, ведь зритель должен слушать только музыку, а не шум вентиляторов.
1: Здесь все решается достаточно просто. Вентилятор выносится за сцену, скульптура соединяется с вентилятором длинным патрубком, по которому поступает воздух, и скульптура, в общем, относительно бесшумно существует на сцене. Я специально для спектакля адаптировала один свой объект для сцены Геликона, сделав переходник и убрав вентилятор за сцену. В общем, все это решаемо.
0: Вот мы наконец заговорили про технологии. Для наших радиослушателей скажу, что передо мной сейчас сидит просто очень красивая девушка. Но когда мы начинаем с ней говорить об искусстве, о технологиях, связанных с производством ее костюмов, декораций, это абсолютная математика. И удивительно, как вот, Саш, в твоей голове вот это все умещается. Объемы, патрубки.
1: Ну да, нужно же придумать и конструкцию, как это все посадить на человека. Понятно, что сначала приходит образ как картинка, а потом ты начинаешь думать, а как его воплотить, произвести, то есть какая должна быть конструкция, какие материалы, как это все работает. Приходится много думать, но это все тоже как-то приходит достаточно легко и быстро.

0: Скажи, пожалуйста, а как уживаются вместе тебе художник и технолог? То есть, кто главный в данном случае? Ну, понятно, что когда ты фантазируешь, ты можешь нарисовать совершенно фантасмагорические вещи, я видел твои эскизы, но потом все опускается на нашу грешную землю, где тебе производственные мастерские говорят, ну, Саш, ну как же так? И ты выступаешь уже в роли технолога. Кто побеждает?
1: У Ван Гога, кажется, была цитата: «Я мечтаю о своей картине, а потом пишу свою мечту». Я свои скульптуры тоже воплощаю как свои мечты. Я сначала о них мечтаю, а потом приходится их реализовывать. И, конечно, образ для меня предельно важен, и я изощряюсь всячески и придумываю все, что угодно, но чтобы сохранить образ.

0: я просто сейчас пытаюсь понять, хотя это, я понимаю, что это абсолютная химера, этого невозможно достичь, этого понимания, но все-таки немножко попытаться и нашим, может быть, радиослушателям понять, как действует твой мозг. Вот давай представим арию «Царевны Лебедь» из сказки о царе Салтане.
1: Обожаю.
0: Что, какой образ в твоей голове возникает?
1: Что-то такое похожее на Серафима, ангела с огромным количеством крыльев,
0: надувных.
1: Полулебедь.
0: Или ты не мыслишь материалом?
1: Не всегда. Иногда сразу в материале, иногда просто образ. Ну, это может же быть и какой-то объем, даже надувной объем, но покрытый перьями.
0: Такое возможно.
1: Все возможно.
0: Итак, царевна-лебедь, Серафим, что-то надувное, покрытое перьями. Красиво.

Ария «Царевна Лебедь» не звучала во время космического концерта в Геликон-опере, но был, например, замечательный дуэт, необычный «Цариц ночи». Была «Царица ночи» сопрано и бас.

0: проекте надувном в космосе, о надувной скульптуре, есть технологии надувных спутников, и было бы здорово когда-нибудь сделать космическую надувную скульптуру по этой технологии, раздуть в космосе оболочку, и чтобы она по орбите летала.
1: Фантастика. Вот это и есть настоящий художник. Во всем, во всех смыслах художник, когда хочется фантазировать и, возможно, фантазировать без границ.
0: Мне кажется, что миссия художника – двигать прогресс человечества, придумывать то, чего не существовало раньше, новые формы, новые образы, новые технологии. И именно фантазеры, мечтатели, творцы создали наше настоящее, а миссия художника современного – придумывать и создавать будущее. И это то, чем я занимаюсь.
1: Класс. Сценарист нашего концерта, замечательная Марина Скалкина, придумала очень интересный один ход про то, что, ну, это общеизвестный факт, что в космосе время не течет так, как на Земле. То есть где-то оно ускоряется, а вблизи черной дыры вообще очень-очень замедляется. И ты знаешь, твои костюмы, надувные шарики на наших двух замечательных сценарах, Шате Чебирове и Сереже Абабкине, это прям точка было попадания. Это совершенные космонавты около черной дыры. Я помню, как мы, когда сидели с Валерой Кирьяном, нашим главным дирижером, обсуждали этот номер, хохотали до упаду просто, когда делали эти замедления арии Герцога, когда вдруг один попадал в черную дыру. И для меня это стало одним из самых теплых и запоминающих моментов концерта.
0: Замечательный совершенно номер, да.

На сцене Геликона в этот вечер был космос. Во всех смыслах этого слова. И космические солисты, оркестр, хор, космические декорации, костюмы Саши Фроловой. Но, конечно, это был геликоновский космос. Потому что в 2000 году именем театра Геликона назвали звезду. Она там, где-то там высоко над нами сейчас.

ход сценария был простой, но мне показалось очень интересным, что все геликоновцы в свой день рождения отправляются на ту самую звезду Геликон. И вот там с ними на этой звезде происходят совершенно необычные события, приключения. А в финале мы возвращались в свой родной театр к нашим зрителям. И фишкой, если можно сказать, изюминкой этого вечера было то, что весь зрительный зал был превращен в большой космический корабль, который отправился на планету Геликон. То есть не только артисты, но и все зрители.

0: Саш, я хочу тебя поблагодарить за то, что эту космическую атмосферу и эту звезду Геликон создала ты. Это было очень красиво, эффектно, и я даже не побоюсь этого слова, это была фантастика.
1: Спасибо большое. Я была очень рада стать частью этого праздника, праздника красоты, музыки, и поздравить таким образом театр. Я очень люблю вашу традицию концертов на день рождения театра. Мне кажется, это замечательная идея, и это был один из лучших на моей памяти.
0: Есть ли в твоем сердце, в твоей душе музыка, которая тебя ассоциируется с космосом, с тем, что может остаться от человека в космосе навсегда?
1: Ух, такой вопрос серьезный. Мне кажется, что великая красота, она не исчезает, она бессмертна. И в каком-то виде, даже если ничего не станет, она должна сохраниться в каком-то, может быть, преобразованном виде. Здесь сложно выделить что-то одно, есть множество великих произведений искусства. Та красота, которую они транслируют, она, мне кажется, никогда не исчезнет.
0: Прекрасные слова. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня с нами в студии была красивая девушка, художник, скульптор, режиссер музыкального театра Саша Фролова. Саша, спасибо огромное за чудесную беседу.
1: Благодарю вас. Спасибо.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
1: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня тоже многодетный отец и доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта, академик РАЭН Андрей Вадимович Смоленский. Здравствуйте.
2: Добрый день, Алексей.
1: Слушайте, тема такая необычная. Вот нужно ли учить отцу сына драться? И как правильно постоять за себя, вот особенно если в школе булят, задирают, провоцируют?
2: Чрезвычайно сложный вопрос. Чрезвычайно сложный. На него ответа однозначного быть не может. Давайте попробуем начать с себя. С себя. Испытывали ли мы проблемы когда-нибудь в своей жизни, в школе, в коммуникациях, там какие-то, которые... Все ли мы были единодушны в мнении друг о друге? Обнимались ли мы и любили друг друга? Нет, конечно. Мы уходили из школы, мог быть, в одном классе. Кто-то нравился нам, кто-то очень не нравился, кто-то объединялся против кого-то по тем или иным причинам, кто-то не любил ботаников, кто-то, наоборот, любил ботаников. То есть мы начинаем с себя, да, мы говорим про себя, вот что было с тобой. А прежде чем ребенок, который обращается с этим вопросом к тебе, откуда он приходит к тебе и говорит, вот такая история. Можешь ли ты избежать этого негативного отношения? Нет. Потому что, это трудный вопрос. Кто-то по каким-то причинам рассматривает из окружения твоего там ребенка в школе. Чаще всего все в детском саду это мало пока заметно. А в школе это возможно. И ты стоишь перед дилеммой. Вмешиваться в этот процесс. Попробовать тебе пойти в школу, встретиться с директором, с классным руководителем. То есть сделать это сверху. Чаще всего претерпит фиаско, потому что это будет на слуху. Второй момент. Сегодня есть обратные связи, потому что сегодня есть огромное количество гаджетов. И есть такая опасность, что если твой ребенок задирист и такой дрочливый, то он окажется в негативном пространстве, наоборот, потому что это будет фиксироваться, и другие родители будут ставить вопросы о том, что его пребывание в классе, в школе, он создает опасность, потому что он, так сказать, ведет себя по тем или иным обстоятельствам. Все вот такая безобразная, на самом деле, картина. А стоит ли учить ребенка драться? Вот это преамбула.
1: Ну, вы папа, вы...
2: Да.
1: Приходит ребенок и говорит, папа, да. Научи меня драться.
2: Да.
1: Первый вопрос, конечно, задаешь, который ты говоришь, зачем? Чтобы понять и выяснить, а может, дело-то это серьезное?
2: Моя точка зрения такова, что вы попробуйте все-таки сегодня. Я сторонник единоборств. Сегодня для всех детей, вот когда мы говорим о спорте, я думаю, что поскольку огромное количество секций сегодня даже в школах, там, они коммерческие чаще всего. Особенно восточные единоборства, которые есть бесконтактное карате, то есть умение двигаться, умение постоять за себя какими-то навыками. Попробуйте вообще до того, как это началось, во-первых, все-таки надо формировать личность ребенка, да, и подавлять него. Это такой тоже очень небезопасный путь. Когда вы это делаете дома, то чаще всего этот ребенок подпадает тоже под давление, может попасть в школе. То есть будьте аккуратны с давлением. Угу. Я и он. Мы партнеры.
1: Не передавите.
2: Попробуйте найти партнерские отношения прежде всего. Формируйте обратную связь. Понятно, что мы не каждый раз хватаемся, там, сжимаем кулаки. Мы сначала у нас словесные какие-то, часть словесных. Стоит на это обращать внимание? Чаще всего надо не обращать на это внимание. С этого надо научиться мотивированно. Это, кстати, происходит очень часто дома. Дети очень часто на наши слова их не слышат. Просто не обращают даже внимания.
1: Да. Потому что,
2: а если мы это изо дня в день одно и то же говорим, то это вообще просто они даже это произносят.
1: Становится фоном.
2: Они абсолютно однозначно тебе говорят, это опять одна та же, завел балалайку, там, баян, что хочешь. Ты слышишь свой след, еще не успев произнести. Опять как вчера. Но это не формирует его личность. Значит, если вы хотите его сформировать в доминанте своей, это то же самое будет трансформировано в школе. Он может испытывать. А если он вас побаивается дома, чувство страха у него возникает, то опасность увеличения страха в школе
1: увеличивается.
2: Конечно. Конечно. Он подавлен. А вы научите его быть нордичным дома. личностью, формируйте в нем личность. Сегодня есть программ огромное количество. Даже в фитнесе есть детский фитнес, где есть там залы для борьбы, там залы там бокса и так далее. Мне кажется, что нужно, но это все без спарринга. В жизни должен быть спарринг. Я сторонник, мне нравится очень школа, я люблю бывать в Дагестане, на Северном Кавказе. Когда ты приезжаешь, особенно в селение, где много детей, там много мальчиков, и они все возятся между собой в одной семье. Все они, в общем, между прочим, довольно сильная школа в Дагестане, шахматная. И это не мешает им быть шахматистами потом. Но в семье и в окружении они все разных возрастов. Поэтому в одной семье, когда дети растут разных возрастов, они так или иначе возятся между собой.
1: Естественно.
2: Они все равно демонстрируют какие-то физические качества. Или формирование. Поддерживайте в них это. Поддерживайте. Не говорите, не надо. Если кто-то старше из братьев там, или сестер, ну, скажи, что ты будь. Но, с другой стороны, делать замечания и опасность за младшего, они не нанесут ему урона никогда в одной семье. Поэтому формируйте это. Это как раз борьба и единоборство – это очень полезная часть мотивации. А уж если вы хотите, но если вы сами никогда не сжимали кулаки, то научиться это делать довольно вам трудно.
0: Отцы и дети.
1: Ну, кстати, я услышал очень хороший ответ по поводу того, что обратиться к профессионалам. То есть я могу тебя научить драться, но если, например, я сам занимался боксом. Но вопрос в том, что отдать ребенка в единоборство или к тренеру, чем еще важно? Они, как правило, там перестают быть, агрессию сбрасывают, и они их там еще учат не начинать самим драку.
2: Но научиться отвечать,
1: отвечать,
2: да. Но это может быть и словесный ответ, который завязывает какой-то элемент. Попробовать разобрать ситуацию в каждом случае. Я еще раз говорю, тут есть очень большая опасность. Дрочливый ребенок всегда опасен. Научив его драться, ты стоишь перед дилеммой. В спорте об этом всегда предупреждают, что в обычной жизни вы должны быть аккуратны. Но это, к сожалению, происходит. Потому что сдерживать эмоции довольно сложно. В каких ситуациях? Я по себе это могу сказать. Совершенно не идеализма по этому поводу нет. Поэтому мне кажется, что стоит его мотивировать к умению самозащиты и умению постоять за себя. Формируется это дома, в личности, как только формируется. И второй момент, о котором я еще в прошлый раз говорил, о том, что все-таки научите ребенка терпеть боль.
1: Угу.
2: Вот он упал. Не перестаньте дуть на руку сразу, ничего не произошло. Не собирайте всей семьей бежать за ним там, и дуть на его пальчик. Ну, пальчик, ну, колено. Мы не падали, не приклеили подорожник с земли, не поливали водой холодной, не продолжали дальше игру на улице. Дети так прямо останавливаются, и все дуют, они продолжают играть. Так же, как и на футбольном поле. Там, где есть коммуникация, и все заняты одними. Как только ты в монорежиме, и ты обращаешь на это внимание, я не говорю, что это серьезная травма, если там упал, получил, вне сомнений, будь внимателен. Почему во многих видах спорта запрещены там определенные силовые нагрузки. Там дзюдо, удушающие приемы в детском, в хоккее, силовые приемы в хоккее и так далее. Это как раз за счет именно уязвимости головы и сотрясений. А во всем остальном научите этому ребенка. И главное преодолеть собственный страх самому.
1: Угу.
2: Мы все его испытываем. Это вполне естественная человеческая функция. Я знал многих людей, которые прошли Вторую мировую войну. Ну как, все было на каком-то этапе. Страшно. Мы выполняли свой долг. Были осторожны, в некоторой степени были неосторожны. Царство им небесное сегодня. Но они формировали в себе личность. Так как сейчас, сегодня, в СВО тоже формируется личность людей.
1: Все верно. Спасибо большое. Это Андрей Смолецкий, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта, академик РАИН. Спасибо большое вам за советы.
0: Отцы и дети. Радио России.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: На правах рекламы.
5: Добрый день, дорогие слушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. Тема нашей передачи сегодня будет очень интересна всем нашим слушателям. Поговорим мы об ишемическом инсульте. Ежегодно в мире диагностируется от 5 до 6 миллионов инсультов. По этому показателю Россия занимает одно из лидирующих мест. Каждый год инсульт поражает около 450 тысяч наших соотечественников. Почему так происходит, а главное, как можно избежать поражения головного мозга, нам расскажет замечательный специалист, медицинский обозреватель Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
6: Здравствуйте. Да, инсульт далеко не всегда смертелен, но еще неизвестно же, что хуже. Ведь порой жизнь человека, перенесшего инсульт, превращается в настоящий ад. Инсульт поражает неожиданно, и буквально одна секунда может разделить жизнь человека и его близких на до и после. Это настоящая трагедия для всей семьи, когда человек только что ходил, двигался, говорил, да, мог самостоятельно питаться, как вдруг он даже в туалет нормально сходить не может. И вот что нужно отметить, очень часто причиной инсультов становится нарушение мозгового кровообращения. В какой-то момент в сосудах мозга повышается давление, они лопаются, происходит кровоизлияние, которое поражает кору головного мозга. И здесь, дорогие друзья, необходимо следить за состоянием своих шейных позвонков, вдоль которых проходят вены и артерии, питающие наш головной мозг.
5: Ну, то есть получается, чтобы обезопасить себя от инсультов, нужно как-то по-особенному заботиться о своей шее.
6: Именно так. Но почему-то вот этой важнейшей части нашего позвоночника уделяется очень мало внимания. А шея ведь она играет роль такого маленького мостика между головой и остальным телом. И, конечно, если на этот мостик приходится чрезмерная какая-то нагрузка, могут начаться очень серьезные проблемы. Особенно, когда организм уже пожилой, и его внутренние ресурсы и резервы на исходе.
5: А что вы имеете в виду?
6: Ну, каждый раз, когда мы крутим голову, мы же на самом деле очень сильно рискуем. Любое какое-то неаккуратное движение резкое, да, оно может привести к серьезной либо травме, либо защемлению. И нередко начинается все с того, что просто сводят мышцы, они немеют, как будто бы кто-то схватил за горло и не отпускает. Это обездвиживает, это заставляет ощущать свою полную, унизительную, я бы даже сказал, беспомощность. Что мы делаем в таком случае? Разотремся какой-то мазью, да, или укол сделаем и забываем. До тех пор, пока шейную мышцу не сведет снова. Вот вам и предпосылка к нарушению кровотока и инсульта. А где и в каком состоянии он застанет вас, это еще вопрос. Поэтому не стоит надеяться на авось. Нужно комплексно решать проблему. Поймите, мази и уколы – это экстренная помощь, которая, конечно же, должна быть под рукой у каждого. Но, дорогие слушатели, сегодня вашему вниманию я хочу предложить средство, которое призвано обезопасить вас от нарушения мозгового кровообращения. Это шейный ортопедический воротник-фиксатор «Доктор Хорошев». Несмотря на то, что это новое изделие, оно стремительным образом завоевывает популярность. Уже сейчас наши специалисты готовы ответить на ваши вопросы. Достаточно лишь набрать бесплатный номер федеральной линии 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией. И, внимание, Каждый, кто сегодня закажет воротник-фиксатор «Доктор Хорошев», получит в подарок специальную ортопедическую подушку-сиденье. Она предназначена для формирования и поддержания правильной осанки и обеспечивает физиологически удобное положение при сидении в кресле, на стуле и так далее. Она рекомендована для профилактики развития остеохондроза, а сочетание формы, конструкции и материала позволяет корректировать и уменьшать напряжение на мышцы спины и шейного отдела позвоночника, улучшить кровоток в позвоночных артериях, что является, конечно, дополнительным способом профилактики инсульта и нарушения мозгового кровообращения. Поэтому звоните уже сейчас 8 800 533 3020. Повторю еще раз, 8 800 533 3020.
5: Ну а все же, что же это за воротник такой?
6: Это специальное изделие, которое призвано удерживать шейные позвонки, мышцы и суставы. Так кровь будет поступать в мозг по нужному пути. Самая главная функция воротника «Доктор Хорошев» – поддерживающая. Воротник-фиксатор «Доктор Хорошев» он не просто поддерживает шею и шейные мышцы, но и берет на себя часть их работы, помогает им вытянуться, встать в правильное положение. Так что звоните, дорогие слушатели, номер работает 8 800 533 3020. Обращайтесь к нашим специалистам. 8 800 533 3020.
5: То есть получается, что время от времени шейные позвонки расположены неправильно?
6: Именно так. И ведь это угроза не только для нашей шеи, но и всего организма. Ведь шея – это что? Это важнейшая часть позвоночника. Но именно в шейных позвонках под воздействием усиленных нагрузок начинают развиваться такие заболевания, как, например, остеохондрозы, искривление позвоночника, миозиты. Это очень больно. И чем старше человек, тем больше он это чувствует. Вот, например, шейный остеохондроз, да, он развивается в недрах межпозвонковых дисков, высасывая из хрящей, суставов и мышц энергию и силу. Они теряют пластичность, ноющая боль в области плеч и шеи становится все более и более навязчивой, в мышцах появляются спазмы, от которых иногда вообще хочется выть, но многие даже не пытаются остановить эти процессы, и все может действительно закончиться инвалидным креслом, а то и кроватью, с которой невозможно встать. Так что, дорогие слушатели, не ждите беды, когда боль и невозможность пошевелиться окончательно парализует вас, сделает зависимым от родственников или соседей, окончательно отберет последние радости. Звоните по номеру 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. По этому номеру вы можете уже сейчас получить информацию о воротнике-фиксаторе «Доктор Хорошев», а также заказать это замечательное изделие. Ваша шея, да и весь позвоночник, вся спина вам потом скажут за это большое спасибо. Информацию вам расскажут по бесплатному номеру 8 800 533 3020. И я напоминаю, что в настоящее время действует акция. Каждый, кто приобретет воротник-фиксатор «Доктор Хорошев», получит в подарок ортопедическую подушку-сиденье. Поторопитесь позвонить уже сейчас, потому что время этой акции ограничено всего лишь одним часом после эфира. 8 800 533 3020. 8 800 533 3020.
5: Ну, вот, кстати, нередко приходится встречать таких людей, которые сутулятся. Им делаешь замечание, они только обижаются.
6: Да, но это же не повод для обиды. Это же, наоборот, веская причина задуматься, обратить внимание на свое здоровье. Ведь сутулится человек не просто так, а потому что его позвоночный столб не в состоянии справляться с нагрузкой. У сутулого человека смещаются все остальные части опорно-двигательного аппарата, тяжелые кости начинают давить на внутренние органы, защемлять нервные окончания. Конечно, тут страдает и нервная система, и сердечно-сосудистая. Поэтому сутулость – это не просто угроза нашему позвоночнику, но и всему организму, от головы до пяток. И вот для того, чтобы вернуть своему позвоночнику силу, чтобы голова всегда была высоко поднята, и при этом, чтобы натренировать шейные мышцы, можно использовать воротник «Доктор Хорошев». Не ждите, когда ваши шейные позвонки окончательно уже закабалят эти миозиты, остеохондрозы и другие опасные заболевания. Ортопедический воротник-фиксатор «Доктор Хорошев» – это средство, которое создана специально для того, чтобы наладить кровоток в головной мозг. А если кровь в нужном объеме поступает в мозг, питает клетки кислородом, то и память нас не подводит, и мыслим мы быстрее, и головокружение с головными болями не мучает. Мы и высыпаемся, кстати, быстрее. Очень важно не допустить кислородного голодания, которое ведет к отмиранию клеток. Звоните прямо сейчас по номеру 8 800 533 3020. Воротник доктор Хорошев поможет каждому из вас начать борьбу за ясную память и трезвый ум. Вот как важно заботиться о состоянии своей шеи. Звоните скорее на бесплатную горячую линию 8 800 533 3020. 8 800 533 3020.
5: Андрей Максимович, а как носить воротник доктор Хорошев? Ведь, наверное, прежде чем обзавестись этим изделием, нужно его померить.
6: Это, кстати, очень хороший вопрос. А воротник доктор Хорошев подойдет практически для любой шеи. Да, ведь конструкция воротника доктор Хорошев позволяет регулировать размер изделия. А воротник доктор Хорошев очень легкий и удобный, который не доставит вам дискомфорта. Надевайте воротник доктор Хорошев на 20-30 минут по 3 раза в сутки и смело занимайтесь своими делами. Вот и вся процедура. Звоните уже сейчас, и вы в подарок получите ортопедическую подушку сиденья, которая создана для того, чтобы поддерживать позвоночник в физиологически правильном положении. 8 800 533 3020. Это бесплатный номер федеральной горячей линии. Напоминаю, что акция действует только сегодня. 8 800 533 3020. 20. Отмечу, что воротник-фиксатор, продающийся под торговой маркой «Доктор Хорошев», это зарегистрированное медицинское изделие, которое официально именуется бандаж шейный пенополиуретановый с чехлом хлопчатобумажным и регулируемой текстильной застежкой для фиксации позвоночника БШ-Пастер. Имеет регистрационное удостоверение номер FSR-2011/101/33 от 21 февраля 2011 года, а также иные необходимые документы. Информация о них вы также можете узнать у наших специалистов по номеру 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Мы позаботились о соблюдении потребительских прав наших покупателей и о том, чтобы каждый наш слушатель получил шанс вернуть себе здоровье и жизненные силы вместе с ортопедическим воротником-фиксатором доктор Хорошев. И еще раз повторю, бесплатный номер телефона для всех регионов 8 800 533 3020. Звоните прямо сейчас.
5: Звоните по номеру 8 800 533 3020 и заказывайте воротник доктор Хорошев. И не забывайте об очень ценном подарке. Воротник доктор Хорошев ради жизни с высоко поднятой головой.
3: Радио России. Экзамен как игра.
7: Когда мы игровые технологии подключаем, мы подключаем, самое важное, это изменение отношения к ошибке. Ребенок в случае неудачи получает обратную связь не что он неудачник, не смог, а тогда ребенок, охотно совершив ошибку, понимает, что это просто гипотеза, которую он тестировал.
3: Заместитель директора Института педагогики и психологии Мария Батаева в программе «От первого лица» в пятницу в 22:35 по Москве и в 21:35 по времени Калининграда. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
8: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
3: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
8: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
3: Громче звук. Это только начало.
8: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Восьмая нота. Каждый четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия должна самостоятельно производить критически важную продукцию, заявил Владимир Путин. Российские военные нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям ОПК Украины. В Госдуме не согласны с индексацией тарифов ЖКХ. И теперь подробнее. Россия должна самостоятельно производить критически важную продукцию. Все современные вызовы это доказали, заявил Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей в Москве. Однако Россия, укрепляя свой технологический суверенитет, не собирается замыкаться в себе, подчеркнул президент.
2: При этом, вновь подчеркну, укрепляя наш технологический суверенитет, мы не собираемся замыкаться в себе. Напротив, намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами, поддерживать инициативы иностранных партнеров, в которых используются российские машины, оборудование, технологические платформы. Такое сочетание интеллектуального и ресурсного потенциала разных стран на принципах взаимного уважения интересов откроет дополнительные возможности для отечественной научно-исследовательской школы, промышленных предприятий, да, и сферы услуг, о которой я тоже уже упомянул. При этом сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись, доказали правильность тезиса о том, что нам необходимо самостоятельно производить критически важную продукцию, иметь свои технологические ключи ко всем производствам, которые принципиально значимы для экономики, для повышения жизни людей и, разумеется, для обеспечения безопасности государства. В этой связи особые слова благодарности коллективам предприятий оборонно-промышленного комплекса, о котором здесь уже упоминалось. Вы уверенно выполняете государственный оборонный заказ, который заметно вырос с началом специальной военной операции. Смотрите вперед, запускаете в серию перспективные виды военной техники, разработанные на основе современного боевого опыта. Делаете все для надежного снабжения наших вооруженных сил.
1: Владимир Путин также поручил активно содействовать приходу ветеранов СВО в отечественные ОПК. Глава Ростеха Сергей Чемизов выразил надежду на дальнейшее снижение ключевой ставки от Центробанка. Об этом он сказал на съезде Союза машиностроителей.
3: Во время выступления наших делегатов прозвучало несколько таких проблемных вопросов, которые действительно, в том числе, и затрагивают, в общем, всю страну. Это прежде всего, конечно, и курс доллара, в общем-то, укрепление рубля, оно не очень эффективно сказывается и на экспорте продукции, ну и, конечно же, ключевая ставка. Сегодня нам необходимы длинные, дешевые деньги для того, чтобы развивать наши предприятия, для того, чтобы создавать продукцию, которая могли бы, была бы конкурентоспособна и могли бы ее активно продавать за рубеж. И в том числе и для продукции, которая будет продаваться и внутри страны, это в частности наша авиация. При сегодняшней процентной ставке, ну, дешевых самолетов мы, к сожалению, не сможем сделать. Поэтому необходимо что-то делать для того, чтобы все-таки снизить процентную ставку прежде всего.
1: Центробанк на заседании Совета директоров в апреле снизил ключевую ставку на 0,5% до 14,5% годовых. Подразделения южной группировки войск взяли под полный контроль город Николаевка в ДНР, сообщили в Минобороны. В ходе боев российские военные нанесли поражение формированием бригад ВСУ, морской пехоты и теробороны. Противник потерял до 115 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, 12 автомобилей, 5 артиллерийских орудий. За сутки на всех направлениях ВСУ потеряли около 1200 человек. Также российские военные нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, военным аэродромам и используемым в интересах ВСУ, объектам топливной и транспортной инфраструктуры Украины, местам сборки, хранения и запуска беспилотников. Госдума назначила депутата от «Справедливой России» Яны Ландратову уполномоченным по правам человека в России. За нее проголосовали 301 депутат, против четверо, двое воздержались. Назначение проходило на конкурсной основе. Рассматривались еще две кандидатуры. Член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев, выдвинутый на должность омбудсмена фракции КПРФ, и Иван Сухарев, первый зампред комитета по вопросам собственности, земельной и имущественным отношениям, выдвинутой фракцией ЛДПР. Ландратова до назначения на должность занимала пост председателя комитета по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений. Ее предшественница Татьяна Москалькова занимала пост омбудсмена 2 пятилетних срока подряд. Согласно закону, одно и то же лицо не может занимать эту должность более 2 сроков подряд. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил несогласие с предложенными Минэкономразвития параметрами индексации тарифов ЖКХ до 2029 года и ждет обсуждения этого вопроса в Госдуме. По его словам, уже поступило огромное количество обращений со стороны граждан, потому что в этом прогнозе в течение 4 лет Министерство экономического развития предлагает увеличить тарифы на 33,5%. Получается, с одной стороны, тоже Министерство экономического развития говорит о снижении инфляции до конца года до 5%, а с другой стороны прогнозирует рост тарифов двукратный относительно инфляции. Мы не можем с этим согласиться, отметил председатель Госдумы. В парламент пригласили министра экономического развития для обоснования своей позиции. Поставленный в спальне букет сирени может спровоцировать сильную головную боль, аритмию и в крайних случаях привести к ухудшению зрения. Об этом рассказала РИА Новости замдиректора ботанического сада Нижегородского госуниверситета Татьяна Хрынова. Она пояснила, что в листьях и соцветиях сирени содержится сирингин. Это сердечный гликозид, который вызывает нарушение сердечного ритма и сна, головную боль и даже снижение количества тромбоцитов. Специалист посоветовала ставить сирень только в проветриваемом помещении. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал Мастерса в Риме. В 1/4 финала российский теннисист уступил лидеру мирового рейтинга итальянцу Янику Синеру со счетом 2-6-4-6. Итальянец выиграл 32-й матч подряд на турнирах ATP 1000 и побил рекорд Новака Джоковича. В Лозанне прошло закрытое заседание по совместному иску Паралимпийского комитета России и Союза биатлонистов России к Международному союзу биатлонистов. Предметом разбирательства стал недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям, проводимым под эгидой IBU. Слушания продлились около 4 часов, ожидание вердикта займет не меньше месяца. Континентальная хоккейная лига объявила имена претендентов на приз «Лучший вратарь сезона». В список вошли Семен Визовой из «Салават» и Юлаева, Даниил Исаев из «Локомотива» и Никита Серебряков из «Авангарда». В данный момент борьбу за Кубок Гагарина продолжает только Даниил Исаев. Митчелл Миллер из «Акбарса» стал первым защитником в истории континентальной хоккейной лиги, сделавшим хет-трик в матче в финальной серии. Накануне Миллер 3 забил в матче против «Локомотива», который его команда выиграла со счетом 5-1. До этого в плей-офф КХЛ только 2 защитника делали хет-трики, но не в финальных сериях. А Станислав Акацев признан лучшим вратарем сезона в Кубке России. В вопросе болельщиков вратарь Краснодара набрал 43% голосов. Он обошел Владислава Торопа из ЦСКА и Александра Максименко из «Спартака». Краснодар дошел до суперфинала Кубка России, в котором 24 мая сыграется «Спартаком» в Лужниках. Матч начнется в 18:00. Временно возглавляющий ЦСКА Дмитрий Гдесамов рассказал, что пока не вел диалог с руководством клуба касательно своего будущего в команде. «Своими желаниями я буду делиться с Дедом Морозом, а сейчас буду работать. Никаких разговоров не было, я могу остаться, могу не остаться», — сказал Гдесамов. ЦСКА под руководством тренера провел 2 игры, проиграл «Спартаку» и обыграл «Паренен». В последнем туре чемпионата России армейцы сыграют дома с «Локомотивом». С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: В пятницу 15 мая в Новосибирске ожидается 12-14 градусов без осадков. В Иркутске от 8 до 10 тепла, дождь. В Красноярске 11-13 градусов выше нуля без осадков. В Мурманске временами дождь 11-13 градусов. В Архангельске плюс 21, плюс 23 будет сухо. В Петрозаводске дождь 16-18 градусов. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь 16-18 градусов. В Москве днем кратковременный дождь, местами гроза, 22-24 градуса. В Москве ночью плюс 12, плюс 14. Сейчас столица 23 градуса.

0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Президент консорциума «Инфорус», специалист по кибербезопасности Андрей Масолович.
1: Есть более общее понятие, его придумали спецслужбы, уже давно изначально использовали для защиты гостайны, сейчас про него много говорят, который называется «среда нулевого доверия». То есть, если построить вокруг себя среду, допустим, вот комната, в ней нет жучков, я уверен, что здесь меня не прослушивают. Вот телефон, я на него все установил, и больше там ничего на нем нету. Вот каналы, на которые я подписан, и я запускаю только их, не тыкаю в новые ссылки, никуда дальше не гляжу, в эту комнату заглядывают только мои родные, я им доверяю. Вот в этой среде нулевого доверия можно спокойно жить, решать задачи, вот, но из нее нельзя выходить, потому что за дверью начинается вот этот вот недоверенный мир, вот, и там надо проявлять бдительность.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
2: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
3: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
4: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
5: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
6: Здравствуйте, в эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Борис Петухов.
7: Мы рады приветствовать всех, кто настроился на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на Радио России программа «Разное время» с большим количеством новостей. Вы также можете стать участником этой программы с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете послать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, предложить свою, задать какие-то вопросы. Также нас можно еще увидеть на телеграм-канале Радио России, не только услышать. Также мы доступны во всех мессенджерах, которые действуют на территории нашей страны. И платформу «Смотрим», где огромное количество архивных материалов наших и наших коллег.
6: Да, пожалуйста, выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Как и всегда, для вас подготовили самые резонансные новости. Начинаем мы с Ростова. Ударный украинский беспилотник сбили в Волгодонске. Работали силы ПВО. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Все подробности у нашего корреспондента. Андрей Константинов уже у нас на связи. Андрей, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Андрей.
8: А Мария, Борис, здравствуйте. Да, действительно, долетел уже и до Волгодонска. Был сбит большой этот беспилотный самолет. Но, к счастью, обошлось без каких-либо жертв, никаких вот разрушений на земле, к счастью, не было. Не поступало. Информация, конечно же, по-прежнему уточняется. Самое тревожное, что, в общем-то, вы понимаете, да, что Волгодонск — это наша атомная станция.
7: Конечно, конечно.
8: И не просто так туда летел этот беспилотник. И вообще, по данным Минобороны, в ночь с 13 на 14 на территории России, вот включая Ростовскую, перехватили, уничтожили 36 больших украинских беспилотников самолетного типа. Ну, это вот, пожалуй, единственное такое вот серьезное то, что прозвучало сегодня. Больше никаких таких вопросов серьезных не было. Но все равно получается, что вчера, накануне, да, в ночь там с 12 на 13, ночью уже с 11 на 12 была отражена воздушная атака на Ростовскую область. Там это был Миллеровский район. Потом вот то, что было 13-го, это был уже Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, еще 4 района области, тот же Миллеровский, Чертковский. То есть все время что-то летит.
7: Что-то летит, притом работает. Притом летит именно
8: на полную катушку работать.
7: Да, самолетного типа, то есть вот, которые способны на большие разрушения и нанесение ущерба вот, в последнее время. И Ростовская область, конечно, вот в центре этих всех событий. Но, тем не менее, да, мирная жизнь идет наверняка. И как у вас, посевная закончилась уже или еще продолжается?
8: Да нет, это продолжается уже более там 1 миллиона га засеяно, и все еще продолжается. Конечно же, хочется верить, что в этом году урожай будет лучше, нежели в прошлом, потому что прошлый год мы помним, и заморозки были совершенно неподходящие, похолодания. Там больше 35% фактически погибло урожая, больше, ну, под 40 практически. Вот. Хочется верить, что в этом году мы избежим этого. И все будет хорошо. Вообще, надо сказать, что власти уже вот в разных городах региона, они готовятся к тому, чтобы и выпускные прошли спокойно, и смогли экзамены все школьники сдать. Потому что, например, учитывая те обстоятельства, которые сейчас происходят, да, с этими беспилотниками, то, что вот 8-го много прилетело, и большие были повреждения, там 50 частных жилых домов в Мясниковском районе было повреждено тогда, вот, захватило и Таганрог, и Батайск. И вот, например, таганрогские власти приняли решение о порядке проведения школьных госэкзаменов в случае воздушной атаки, тревоги. То есть, если сигнал опасности прозвучит во время итоговой аттестации, выпускников, педагогов немедленно эвакуируют в безопасное укрытие. И опять же, они отмечают, что после отмены тревоги школьники вернутся в аудиторию. Тем, кто продолжит писать работу, продлят экзамен ровно на то время, которое они провели в укрытии. А если выпускник откажется продолжать, то экзамен из-за тревоги его результат аннулируют, но работу перенесут на резервный день. То есть, вот уже заранее
7: своя специфика,
8: власти,
7: да.
8: Это правильно.
7: Да, потому что действительно, вот в разгар уже вот этих сдачи экзаменов это вот может очень сильно повлиять, потому что дети и так нервничают, родителями накручены, так еще и вот эта ситуация. Спасибо огромное. Андрей Константинов из Ростова-на-Дону был у нас на связи. А мы идем дальше.
0: Большая страна, разное время.
6: Продолжаем эфир программы «Разное время», и сейчас мы отправимся на Ямал. МЧС объединилась с ФМБА России для спасения жизни в Арктике. Все подробности у нашего корреспондента. У нас на связи уже Злата Ростова. Злата, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Злата. Скажите, пожалуйста, что открыли за спасательный центр такой?
9: Слушайте, ну открыли прям чудо чудесное. Не могу не похвастаться. Случилось это чудо в Сабиете. Там открылся арктический аварийно-спасательный центр МЧС России, который глава региона Дмитрий Артюхов называет настоящим щитом безопасности в Заполярье. Что это значит? Теперь спасатели смогут быстро реагировать вообще на серьезные происшествия в глубинке, а округ, как известно, у нас со своими особенностями, ну, куда сложно добраться, естественно, встанут на защиту от чрезвычайных ситуаций важных объектов, в том числе Северного морского пути. Но вот давайте близко к комментариям. Красную ленту у нового здания перерезал глава МЧС Александр Куренков, руководитель Федерального медико-биологического агентства, но это чуть позднее. Вот Александру Куренкову прям слово.
10: Это современный объект, в котором созданы все необходимые условия для несения службы спасателей, а главное, их комфортного пребывания в суровых условиях Севера. Он будет осуществлять свою деятельность в тесном взаимодействии со структурами как федерального, так и регионального уровней, что позволит оперативно и слаженно реагировать на любые вызовы и угрозы.
7: Да, непосредственно. А да. Что же будет там, какие услуги предоставляться будут в этом центре?
9: Условия предоставляются совершенно сногсшибательные. Я об этом расскажу чуть позднее.
7: Хорошо.
9: Прямо сейчас хотела бы передать микрофон Веронике Скворцовой. Она тоже была на перерезании этой ленточки. Руководитель Федерального медико-биологического агентства России. Она рассказала о перспективах открытия еще таких подобных центров. Слушаем.
11: Предстоит открыть много филиалов по ходу Северного морского пути. Чаты и Диксон, и Тикси, и Хаттенга, возможно, и другие точки. Самое главное, чтобы любой наш гражданин, который трудится в таких сложных условиях и проживает члены его семьи абсолютно были уверены, что они получат своевременную, качественную медицинскую помощь.
9: Да, вот, кстати, про помощь, да, и про технику сейчас. Прям, во-первых, это, конечно же, полностью оснащенный центр быстрого реагирования МЧС в том числе. На вооружении современная техника, которая способна выдерживать буквально все капризы нашего Крайнего Севера. Это, например, вездеходы «Бурлак», которые отечественные, снега, болота, хода, амфибии. Очень сложно себе представить, но вот так они называются. Есть специальное водолазное снаряжение, которое позволяет опускаться на глубину ледяной. Вот. В центре диспетчерский пункт, ремонтные мастерские, автономные системы жизнеобеспечения. Вообще штат 50 человек, но будут дежурить 25 на 25, вахта 2 на 2. То есть 25 человек дежурят и живут. У них там есть спортзал, все совершенно необходимые условия для проживания, в том числе подразделение экстренной медицинской помощи, там же мини-больница с рентгеном и УЗИ, и операционная, и палата интенсивной терапии. И если вдруг кому-то, не дай бог, понадобится, то врачи даже организуют телемост с Федеральным медико-биологическим агентством. Вот такие, собственно, условия. Всех тут просто не перечесть, но когда нам рассказывал об этом наш руководитель МЧС, генерал Гилев, он, конечно, сам много эмоций преподнес и сказал, что такой чудесный монитор, он даже сам никогда его не видел, где на карте совершенно весь округ виден, и где-то, не дай бог, если что-то происходит, то моментально есть возможность отреагировать на ситуацию, на ЧС и предотвратить, или там помочь людям, не дай бог, которые потерпели какую-то неприятную ситуацию.
7: Ну и, наверное, авиационным транспортом тоже.
9: В том числе и авиационным, и водным. Все для этого у наших спасатели теперь существуют. Я напомню, что этот центр располагается в Сабете, но я думаю, что, вот, как сказала Вероника Скворцова, будут еще подобные организовываться. Что же говорит наш губернатор? Давайте его послушаем.
7: Давайте.
12: Чувство того, что в какой-то сложной ситуации есть профессионалы, которые придут на помощь, они вооружены техникой. Впереди будет авиационное усиление, вертолеты обучены, знают, как действовать. Это очень важно на этих необъятных просторах.
7: Да, действительно, инициатива очень хорошая, как мне кажется, и помощь ближе, ближе теперь, да.
9: Да, что и в деле этот вот арктический центр покажет себя ровно так, насколько его, да, сейчас разрекламировали посредством разных сообщений в СМИ, насколько там заявлено, что вот это оборудование, что оно действительно будет действовать так, как этого ожидают специалисты. Ну, естественно, команду подбирали специальную.
7: Да, это ясно.
9: Спасатели все очень квалифицированные, руководит центром, человек, который уже такими центрами руководил. Нам его имя пока не сказали, но сказали только, что он из Москвы. А как мы знаем, самые умные люди в Москве и приезжают к
7: нам. Ловим вас на слове, что называется.
9: Не могу немножко не пошутить, но так вот заявлено.
7: Злата Ростова из Ямала была у нас на связи, а мы идем дальше.
0: Большая страна, разное время.
6: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Также мы представлены на платформе «Смотрим» и в других мессенджерах, поэтому, пожалуйста, выбирайте платформу по душе и принимайте участие в нашем сегодняшнем эфире. А мы же отправляемся в Карачаево-Черкесию. В ауле Эльбурган одну из улиц переименовали в честь участника СВО. И все подробности у нашего корреспондента Умар Текеев уже у нас на связи. Умар, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Умар.
13: Здравствуйте, коллеги. Да, абсолютно верно. Канамат Урумов, уроженец аула Эльбургана Базинского района, 23 года героически погиб при выполнении боевого задания. Кадровый офицер российской армии, старший лейтенант, командир батальона, человек, который и словом, и делом доказал, что он является действительно примером истинного патриотизма, верности родине, чести и долга. Что говорить о том, что как это происходило, разумеется, почтить память и отдать дань уважения подвигу нашего героя военнослужащего, нашего земляка, собрались родственники, близкие, друзья, представители администрации, приняли участие также представители филиала «Защитники Отечества», фонда в Карачаевой Черкесии и жители аула очень дружного, которые уже не раз обращали свой взор на военнослужащих и таким образом увековечивали их память, потому что очень много ребят, которые сегодня из Карачаевой Черкесии находятся на передовой, и, к сожалению, не все из них возвращаются домой живыми. Вот здесь как раз-таки очень интересна судьба Каномата Урумова. Парень отучился, несмотря на то, что с первых дней он там находится. Он закончил высшее, Московское высшее общевойсковое командное училище, военную службу начал командиром взводом, то есть уже в ранние годы. Был назначен начальником штаба мотоцелкового батальона. И здесь на вот открытии вот этой улицы, переименовании, вот, выступал его сослуживец, бывший командир, который служил Каномат Урумов. Предлагаю послушать, что он говорит о своем сослуживце.
7: Слушаем.
14: Я имел

0: С памятью о нем мы идем к нашей победе.
1: Умар, скажите, пожалуйста, а он, Каноматов, жил и родился в этом селе и жил все время, да?
2: Да, да, все верно. Uh-huh. В Эльбургане он жил, учился в средней школе аула. Его там очень хорошо запомнили, как доброго, отзывчивого, трудолюбивого человека. Вот выступал и его классный руководитель Раиса Хамдохова, который рассказывал о том, как Каномат принимал участие в спортивных мероприятиях, в олимпиадах, вообще в общественной жизни. К слову, хотелось бы отметить, что после смерти Каномата, он умер 11 августа, был похоронен 11 августа 2024 года, в 25-м году руководство школы Эльбурган приняло решение установить мемориальную доску в память о погибшем участнике специальной военной операции и разместило ее на здании средней школы. Она по сей день там находится, на доске изображен портрет героя нашего. И здесь хотелось бы еще добавить о том, рассказать о том, что старший лейтенант Урумов участвовал в сражении под Кременной, штурмовал Авдеевку, однажды уже получал ранение, но, не дождавшись даже своего положенного отпуска и больничного, не стал восстанавливаться, вернулся, потому что его помощь нужна была, ну и поддержка, конечно же, его бойцам. Здесь еще одну важную вещь хочу отметить. У нас есть очень известная поэтесса Мадина Гашокова-Джумаева. После смерти Каномата она написала очень трогательные стихи, которые называются «Герои не умирают», и посвятила их нашему земляку Каномату. Я хотел бы зачитать буквально одну стихи из этого стихотворения. «Так было, своих не бросаем. За мир, за Херсон, за Донбасс. И рыцарство смелых джигитов отчизну спасало не раз». Вот эти слова, да, как нельзя лучше охарактеризовывают людей, вот как Каномат, которые смело шли навстречу и выполняли все боевые задачи. Можно отметить еще и то, что за мужество и доблесть он был награжден медалью за отвагу и другими наградами ведомственными.
1: Посмертно указом президента награжден орденом мужества. Да. Действительно, вполне заслуженная награда. Это действительно серьезно. Тем более мы знаем о вкладе Карачаева-Черкесии как раз в СВО. Да. Да. Большое количество героев, большое количество действительно выполненных боевых задач, очень уникально. И прочего такого вот характера. Так что мы приветствуем всех бойцов из Карачаева-Черкесии. Желаем им вернуться домой и чтобы все было хорошо.
3: Мы благодарим нашего корреспондента. Умар Текеев был у нас на связи из Карачаева-Черкесии. Говорили мы о том, что в ауле Эльбурган одну из улиц переименовали в честь участника СВО Каномата Урумова. Дорогие радиослушатели, напоминаем, мессенджеры работают 8-925-222-9992. Оставляйте свои сообщения. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Присоединяйтесь к нам на платформе «Смотрим». Словом, выбирайте себе ресурс по душе и принимайте участие в нашей сегодняшней программе. После небольшой паузы вернемся в студию. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах главного радио страны.
4: В центре внимания специальная военная операция.
5: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
4: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
7: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузой.
8: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
9: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
1: Ну, вот какую тему мы решили обсудить. Дело в том, что, в общем, в стране теплеет, в нашей России. Действительно, с каждым днем все больше и больше сообщений о пожарах, о возгораниях, о разного рода таких вот

0: инцидентах, которые, на которые могут вырасти в большие пожары. И мы сегодня отправимся в Самару, там в Самарской области еще с 15 апреля действует особый противопожарный режим. Так вот, руководитель губернии Вячеслав Федорищев вынес замечание трем главам муниципальных районов за недостаточную подготовку к пожароопасному сезону. Все подробности узнаем у редактора «Российской газеты» Ирины Чичурина, Самара. Здравствуйте, Ирина.
1: Здравствуйте. Ирина, слышите ли вы нас?
2: Да, я вас слышу. Но речь на совещании в правительстве Самарской области действительно шла о серьезных огрехах против пожарной подготовки. Оказалось, что в Сызранском районе 27 населенных пунктов до сих пор находятся вне зоны нормативного прибытия первых пожарных подразделений. А в этих селах и деревнях не создано ни одной добровольной пожарной дружины. И это при том, что огонь в случае ЧС может добраться до жилья до считанные минуты. В другом районе, Клявлинском, там другая проблема. Из 7 добровольных пожарных дружин 4 в зимний период попросту прекращают работу, потому что для машин нет отапливаемых гаражей, как выяснилось. Нет. А значит, техника в морозы не заведется. И вот, услышав про это, значит, губернатор возмутился. Глава района сказал, что планирует решить этот вопрос к 27-му году. На что губернатор заметил: зачем вы ставите такие долгосрочные планы для оперативных задач, которые нужно решать вот здесь и сейчас? Переосмысливайте свои планы. И, конечно, это не придирки, мы все знаем, чем они оборачиваются, и цифры говорят сами за себя. Вот только в праздничные, ну, даже...
0: Ну, вот эту неделю, да.
2: С 8 по 12 мая только в Самарской области произошло 285 природных возгораний на площади свыше 37 гектаров. Сотрудники МЧС за несколько дней составили 41 административный протокол за сжигание сухой травы. Ну, казалось бы, мелочь, но именно...
0: Да вот с этого все и начинается.
2: Да, и начинаются серьезные пожары. Вот за сутки 7 мая, я посмотрела статистику, потушили сразу два пожара. Вот в Похвистнинском лесничестве вспыхнул сухой камыш. Ну, наверное, не без помощи брошенной
0: спички. Ну, ясно, ясно. Или детской шалости,
1: да, скорее. Ирина, ну как же так? Вот наверняка же и местные СМИ, и внутри Самары проводится некая работа какая-то профилактическая. Как нам вместе с вами побороть вот эту самую тенденцию? Потому что, ну вот, мне кажется, нет такого СМИ, который каждый год не говорит об одном и том же. И каждый год появляются люди, которые, тем не менее, имеют отношение к какому-то большому природному пожару, который, собственно говоря, появился благодаря их деятельности.
0: А начинается с полутравы чаще всего вот это вот мероприятие.
2: Ну, вы понимаете, вот если говорить опять же о статистике, то последние два года, 24-25 годы, Поволжье, в общем-то, не звучало крупными такими масштабными пожарами, в отличие от таежного, там, скажем, Красноярского края.
0: И, ну, и у вас еще и рельеф немножко другой, да, у вас степные части и деревья, так скажем, ну, в отдельных местах растут.
2: Но общая ситуация вызывает тревогу, просто люди ее вот с собой не ассоциируют. Ну, вот опять по данным авиалесохраны, на начало мая 26 года в ПФО зарегистрировано 27 достаточно крупных лесных пожаров на площади 274 гектара. Больше всего пострадали Оренбургская область и Башкортостан, а возгорания фиксировались в Саратовской, Ульяновской, Нижегородской, Пермском крае, в мэрии. И это только начало сезона, вот 30-градусная жара грядет.
0: И поэтому... вот давайте поговорим о подготовке к празднику «Последний звонок». Вот тут какие меры будут дополнительные приняты?
2: Ну, подготовка, ну, мы знаем, что в этом году «Последний звонок» перенесли у нас на 26-е. И основная подготовка – это то, что на всех торжествах будут дежурить и сотрудники полиции, которые будут следить. Зачем? Вы знаете, что сегодня школа, как правило, от этого дистанцируется, да? И родители, и дети сами организуют. Кто-то идет в ресторан, а кто-то в ближайший лес, на речку. Поэтому, конечно, участие правоохранительных органов здесь будет не лишним.
0: Ну да, следить стоит, потому что действительно наверняка костры будут зажигаться. И...
1: Ну да, и в целом за безопасность.
2: Да, да, да, да. И вот еще о небольших пожарах. Вот я сказала, тревожней не было, но тем не менее... очень памятна для нас ситуация, для нас, для Самарской области, крупный лесной пожар был в Врачейском бору. Это памятник природы. В прошлом году на площади 11 гектаров, в общем-то, участвовали даже вертолеты. Но это болотистые местности, это реликтовая тайга, которой у нас, в общем-то, немного в нашем лесостепном крае. И тогда, в общем-то, памятнику был нанесен невосполнимый ущерб. Виновный не установлен, но вот все так говорят о том, что да, это люди. Ну, это люди, в 90% случаев это люди. Скорее и здесь всего. Хотелось бы вот обратиться еще и к дачникам. Не только те, кто там костры разжигают. Очень многие дачники по весне начинают приводить участки в порядок. Жгут траву, жгут листву, жгут ветки обрезанные и так далее, и так далее. И очень часто именно с этих дач начинается пожар, не только лесной, но и соседних домов.
0: Да, стоит поэтому только ветру подуть сильному, да, и сразу же это все возможно, что это и начинается. Редактор российской газеты в Самаре Ирина Чичурина была у нас на связи. Поговорили мы о том, что губернатор вынес замечание трем главам муниципальных районов за недостаточную подготовку к пожароопасному сезону, что тоже непонятно. Ведь известно, что будет лето, и почему они оказались не готовы. Готовы сказать, трудно. Идем дальше.
3: Большая страна, разное время.
0: О цифровизации поговорим.
1: Да, и перенесемся в наш любимый Калининград.
0: Да. Дело в том, что во всех регионах сейчас максимально создают какие-то свои цифровые, скажем так, ресурсы, которые помогают, которые объясняют какие-то всякого рода вопросы, которые у людей формируются, когда они обсуждают эту историю. Где-то оплата транспорта, где-то оплата школ, где-то оплата...
1: Ну и в целом формируются большие платформы, которые позволяют и какие-то услуги получить, какие-то справки и информационного характера и так далее. В общем, цифровизация у нас везде. Без нее никак. Просто никак.
0: Ну вот в Калининградской области случилась беда небольшая. Губернатор Алексей Беспрозванных во вторник, 12 мая, объяснил задержку создания вот этого сервиса сложностями стыковки всех заинтересованных сторон.
1: Интересная формулировка. Что же за ней скрывается, будем выяснять вместе с нашим корреспондентом из Калининграда Алексеем Кудинов. Алексей, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алексей. Расскажите, пожалуйста, что же там за зоопарк цифровой такой у вас происходит?
4: Здравствуйте, коллеги. Ну, для начала хотел бы вкратце рассказать, что такое карта Калининградца. Это проект, направленный на создание единой цифровой платформы, которая позволит жителям Калининградской области получать различные скидки, а также доступ к различным сервисам. Ну и, кроме того, социальную поддержку. Я напомню, что еще при прошлом губернаторе Антоне Алиханове была создана такая продуктовая карта. Она помогала социально незащищенным слоям населения приобретать покупки по синим ценникам. Ну, то есть с определенными скидками, льготами от местных производителей. Синие ценники потом были, кстати говоря, продолжены. Эта программа и при Алексее Беспрозванных. Но вот он решил пойти дальше и создать вот такую карту Калининградца.
0: Ну, то есть,
4: могут
0: то есть
4: участвовать различные...
0: Предполагается, что люди дешевле будут покупать продукты в магазинах, да?
4: Не только продукты.
0: Ага. Ну и услуги.
4: По ней можно будет посещать музеи, различные выставки. Мы знаем, что Калининград — это сейчас туристический регион. К сожалению, из-за логистических издержек, связанных с географическим положением, у нас отмечается довольно-таки высокий рост цен на определенные товары и услуги.
0: Да.
4: С этим ничего не поделаешь. Это реальность. Власти ищут различные решения. Стоит отметить, кстати говоря, настойчивость и целеустремленность нашего губернатора в этом вопросе. Он его не оставляет и все-таки планирует довести до конца. Например, у нас есть компания автопроизводителя «Автотор», да? Вот они, по словам Алексея Сергеевича Беспрозванных, запускали вот эту программу скидок для жителей Калининградской области, когда можно было приобрести автомобили. Вот такие проекты планируются как раз также интегрировать в карту Калининградца. Ну, собственно говоря, какие возникают у нас проблемы? На данный момент в правительстве и муниципалитетах, и в разных подразделениях используются различные программные продукты. И по словам губернатора Алексея Беспрозванных, это приводит к называемому, как мы уже отметили, цифровому зоопарку. Системы не интегрируются друг с другом, из-за чего сроки запуска проекта затягиваются. Ну, кроме того, частные и муниципальные перевозчики, если мы говорим о транспорте, потому что хочется и все-таки нашу транспортную карту Платона, у нас красиво так называется, волна Балтики, также интегрировать в эту карту Калининградца. Mm-hmm. Они используют разные системы оплаты, поэтому тоже затрудняется, да, вот, предоставление автоматических скидок жителям области, потому что мы хотим все-таки, чтобы какие-то были преференции именно у тех, кто тут живет, кто тут зарегистрирован. Мы помним, сколько раз мы обсуждали и субсидированные билеты, возможно,
0: да.
4: Кстати говоря, если вот это тоже как-то привязать к этой карте, вот покупку билетов, было бы весьма, кстати, удобно, полезно, там потому
0: очень,
4: что...
0: Очень много возможностей, и транспортную карту привязать к этому всему, и вот действительно посещение мест каких-то...
1: Музеев,
0: да, музеев,
1: заповедников,
0: ну, заповедников, да, поскольку
4: Калининградская... Я знаю, что в других регионах такая практика угу. есть, да, поэтому она вполне оправдана, мы... Хотим тоже посещать музеи, хотим иметь какие-то льготы, потому что все-таки, да, туризм туризмом, но да, о местных забывать не стоит.
0: На косу выехать можно бесплатно, например, вот для жителей.
4: Ну вот здесь, кстати говоря, сложность, потому ага. что коса – это национальный парк, ага. и все-таки это прерогатива у нас уже федерального центра, Министерства ага. природных ресурсов и экологии федерального. Ну, поэтому, что тут стоит отметить, работа над проектом продолжается, ведется поиск пути унификации вот этих программных решений. У нас, кстати говоря, новый, достаточно молодой, активный министр цифровых технологий в Калининградской области. Я думаю, что у нас к юбилею региона этот проект все-таки будет так или иначе реализован, ну или хотя бы его запустят в тестовом режиме. И мы скажем, что он действительно запущен. Запущен в хорошем смысле этого слова.
0: Да, да, да, в хорошем смысле. Тем более, что действительно вот очень многое решаться вопросы могут из дома, прям без выхода на улицу. Если единая цифровизация состоится. И вопрос, насколько мы понимаем, сейчас не во власти, что называется, центральной, а именно вот технические несоответствия, потому что работает и ладно.
4: Это, как, да,
0: как всегда, да, у нас так принимается решение. Потом, чтобы что-то изменить, надо, не знаю, огромное количество каких-то чиновников, наверное, потревожить. Но, тем не менее, если есть понимание губернатора, то, мне кажется, этот вопрос тоже можно решить. Потому что это будет удобно для всех, и для жителей, и для чиновников, для самих. Поэтому, как мне кажется, это очень большое дело, и можно только придумать.
1: Но оно требует внимания, да. И вот комплексного подхода. Конечно, понятно, конечно, почему да. так произошло. Все бросили создавать свои цифровые сервисы, чтобы все-таки все работало. И никто не думал, что нужно каким-то образом будет делать интеграцию. Об этом никто не позаботился. В результате вроде как по отдельности все работает, а вместе вот у нас такая проблема, которая требует решения.
0: Да, будем ждать, потому что действительно это технически несложно, это действительно, если задаться целью, то очень быстро решается.
1: Мы верим в наших айтишников и инженеров. Я уверена, что они поборят любые преграды, преодолеют их, и в результате мы уже встретимся по замечательному поводу, что все заработало в одной из следующих программ. Мы благодарим нашего корреспондента Алексея Анкудинова из
0: Спасибо.
1: Калининграда. Был у нас на связи. Дорогие радиослушатели, не забывайте, мессенджеры работают 8-925-222-9992. Оставляйте свои сообщения.
3: Разговор с теми, кто знает, что такое боль, доблесть, милосердие и созидание.
5: Любовь к родине – такое непосредственное элементарное чувство, что к нему, казалось бы, не нужно призывать. Нужно его лишь просветлять и осмысливать. Но у нас в России слишком трудно у нас встретить первичный инстинкт и первичное сознание, в силу которых каждому русскому естественно хочется отдать свои силы России, ее безопасность, ее единству и ее величию. Так более столетия назад писал великий русский философ Николай Бердяев.
3: Историк Сергей Брюн в программе «Позиция». Каждое воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
3: На правах рекламы.
7: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
8: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника, но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
7: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
8: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
7: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
8: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее, в результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров?
9: Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
7: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
8: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы, и с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат.
9: Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
7: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
9: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
7: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
9: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флорой кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
7: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
9: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
7: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому? А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
9: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилорис совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте, как это сделать.
7: И как же это средство изобрели?
9: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
7: И как же работает пилорис?
9: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
7: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
9: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
10: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
9: Да уж, любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильной и хорошей лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить. Пить кефир, вот и все.
10: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
9: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
11: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Крымский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770.
3: 09-31-59. Радио России. Вечная Аида.
12: Когда мы слышим «Аида», мы сразу подразумеваем какой-то очень густонаселенный, мощный спектакль. Но при первом же рассмотрении понятно, что эта опера как раз камерная при всей своей монументальности.
3: Гость – главный режиссер Ростовского государственного музыкального театра Павел Сорокин в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России. Плюс 7 910 444 91 59. Плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин поручил привлекать ветеранов СВО в отечественный оборонно-промышленный комплекс. Средства ПВО сбили 390 украинских беспилотников. Релокантов, которые вредили России, по возвращении ждет судебное разбирательство, заявил председатель Госдумы Володин. И теперь подробнее. Россия пошла по пути создания собственных технологий, а не копирования чужих, заявил Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей в Москве. У российской промышленности и науки огромный потенциал для развития и обеспечения обороноспособности страны. Также президент поручил активно содействовать приходу ветеранов СВО в отечественный ОПК.
2: Скорость и принятие решения и внедрение чрезвычайно важны. Мы не имеем права отставать по этим параметрам ни от наших партнеров, ни от конкурентов. Сроки от идеи до получения конечного готового продукта должны кардинально сокращаться, как это уже происходит во многих гражданских секторах. При этом, повторю, нужно уходить от формального деления компаний на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сегмент. От условных ограничений, которые мешают оперативно осваивать новые эффективные решения на производстве. Уверен, реализовать эти принципы на практике помогут и наши ребята, мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию. Люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи. Хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях. Знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения. Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей в отечественный ОПК, другие индустриальные отрасли. Здесь нужны конкретные действия, расширение программ профессиональной подготовки, стажировок, трудоустройства. Да, ребята воюют, показывают себя. Ну, нужно их поддержать. Надо искать талантливых. Там много талантливых людей. Я встречаюсь с ними, поверьте мне. Талантливых, современных, хорошо мыслящих. Нужно их искать. Искать, находить и помогать.
1: Машиностроение на фоне санкций смогло занять новые позиции и на внутреннем, и на зарубежном рынках. Промышленность в целом выросла на 12% к досанкционному уровню, также заявил Владимир Путин. Средства ПВО сбили реактивный снаряд «Хаймарс» и 390 беспилотников. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Николаевка в ДНР, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение. Группировки «Запад» и «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. А военнослужащие «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесен массированный удар по военным целям на территории Украины. Для этого было применено высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации около 1190 военнослужащих. С 12 мая резко возросла активность обстрелов Запорожской АЭС. Особо жестоко подвержена ударам инфраструктура Энергодара, города-спутника атомной станции, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, в результате ударов по блокпостам погиб офицер Росгвардии. Есть раненые среди населения Энергодара. 154-й по счету гуманитарный конвой отправила КПРФ в зону спецоперации. Это спецавтомобили УАЗ для штурмовых бригад и снабжения, беспилотники для медицинских служб, чтобы искать раненых на поле боя, несколько десятков кроссовых мотоциклов для разведки, а также инвентарь, маскировочные сети, продукты, лекарства и вода. Этот конвой, как отметил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, посвятили 81-й годовщине Великой Победы.
3: Наши конвои, они, на мой взгляд, олицетворяют то, что человека делает человеком. Солдата делает героем. Командира делает настоящим патриотом и волевым исполнителем приказа Верховного Главнокомандующего освободить Украину от нацизма и фашизма.
1: Релокантов, которые уехали из России, оскорбляли защитников Родины, наносили вред государству и помогали недружественным странам, после возвращения ждет судебное разбирательство. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
4: Понятно совершенно, тот, кто совершал такие поступки рано или поздно, он придет именно вот к осознанию, и ему надо будет приносить и деятельное раскаяние, но здесь уже суд решает, насколько вина подпадает под уголовную ответственность и какая это уголовная ответственность. Поэтому все мы должны понимать, Родина одна, надо ее защищать и тем более делать все для того, чтобы поддерживать и защищать наших солдат и офицеров. По-другому быть не может. Все понятно?
5: Да, понятно. Прощения не будет.
4: Суд простит.
1: Председатель Госдумы таким образом прокомментировал журналистам сообщение в СМИ о направлении в его адрес женой российского актера Дмитрия Назарова письма с просьбой разрешить им вернуться в Россию из Франции. По словам Володина, пока он такого письма не получал. Возрождение Китая и стремление Дональда Трампа сделать Америку снова великой могут идти рука об руку. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном банкете по случаю визита президента США в Пекин. Он назвал визит историческим и заявил, что отношения Пекина и Вашингтона – самые важные двусторонние отношения в мире. В свою очередь Трамп также назвал свои переговоры с председателем КНР позитивными и продуктивными. Американский лидер назвал фантастическим свой первый день в Китае и поблагодарил китайского коллегу за гостеприимство. Он пригласил председателя КНР посетить США в сентябре. Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе до вечера из-за грозы с дождем, которые ожидаются сегодня в отдельных районах до 21 часа, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Ранее столичные власти предупредили москвичей о возможном ухудшении погоды. Они посоветовали не укрываться под деревьями, не парковать вблизи них автомобили. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал Мастерса в Риме. В 1/4 финала российский теннисист уступил лидеру мирового рейтинга Янику Синнеру со счетом 2-6-4-6. Итальянец выиграл 32-й матч подряд на турнирах ATP 1000 и побил рекорд Новака Джоковича. Сборная России по гандболу обыграла команду Гонконга в матче международного товарищеского турнира, который проходит в Китае. Встреча завершилась со счетом 44-11. Следующий матч российские гандболисты проведут 15 мая с командой Беларуси. В Лозанне прошло закрытое заседание по совместному иску Паралимпийского комитета России и Союза биатлонистов России к Международному союзу биатлонистов. Предметом разбирательства стал недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям, проводимым под эгидой IBU. Слушания продлились около 4 часов, ожидание вердикта займет не меньше месяца. Континентальная хоккейная лига объявила имена претендентов на приз «Лучший вратарь сезона». В список вошли Семен Визовой из Салавата Юлаева, Даниил Исаев из «Локомотива» и Никита Серебряков из «Авангарда». В данный момент борьбу за Кубок Гагарина продолжает только Даниил Исаев. Станислав Акацев признан лучшим вратарем сезона в Кубке России по футболу. В вопросе болельщиков вратарь Краснодара набрал 43% голосов. Он обошел Владислава Торопа из ЦСКА и Александра Максименко из Спартака. Краснодар дошел до суперфинала Кубка России, в котором 24 мая сыграет со Спартаком в Лужниках. Матч начнется в 18:00. Этот сезон для московского ЦСКА вышел неудачным, признал полузащитник армейцев Иван Обляков. За трофей не боремся, в тройку не попадем. Матчем с «Локомотивом» надо завершить сезон на хорошей ноте. Говорят, что нам надо проигрывать «Локомотиву», чтобы «Спартак» не стал третьим. Конечно, этого не будет. Нам нужно на каждый матч выходить и выигрывать, сказал Обляков. ЦСКА дома сыграет с «Локомотивом» 17 мая в 18:00. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: В пятницу 15 мая в Великом Новгороде ожидается 16-18 градусов дождь. В Калининграде плюс 18, плюс 20 небольшой дождь. В Перми от 25 до 27 градусов без осадков. В Кирове 22-24. В Уфе 26-28 градусов. В Оренбурге, Казани и Самаре 27-29. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, 16-18 градусов. В Москве днем кратковременный дождь, местами гроза, 22-24 градуса. Температура ночью 12-14. Сейчас в столице плюс 23 градуса.

0: 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
0: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
2: От нашей банды, я заявляю, не поет.
0: Где заканчивается голос и начинается актерство?
3: Партия.
0: Кто поет вживую, а кто под фанеру?
4: Вы меня запутали просто бесконечно.
0: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
5: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму. Причем под мою?
0: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
6: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
1: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
2: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
1: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
3: Разное время продолжает свою работу. Мы приветствуем всех тех, кто присоединился ко второму часу нашего эфира на главном радио страны. Напоминаю, что сегодня в студии для вас работают Мария Тарабаева и Борис Петухов.
4: Да, действительно, здравствуйте. Вы можете стать участником нашей программы, если с любого мессенджера на телефон 8-925-222-99-92 вы можете прислать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать какие-то вопросы. Также мы доступны во всех мессенджерах, которые действуют на территории нашей страны, даже в телеграм-канале «Радио России», где ведется видеотрансляция. А также не забываем про платформу «Смотрим», там большое количество архивных материалов нас и наших коллег.
3: Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Второй час обещает быть не менее интересным, чем первый. Мы для вас подготовили массу интересных новостей. Для начала мы с вами отправимся в Оренбург. И будем говорить о вечной, мне кажется, проблеме. Да. Проблема дорог. Ямочный ремонт не решает проблему. И, в общем-то, в Оренбурге вот эта фраза, что называется, стала такой главенствующей. Все подробности у нашего корреспондента Оксаны Картян из Оренбурга у нас на связи. Оксана, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Оксана.
5: Добрый вечер, коллеги, Мария, Борис. Вот действительно, Мария, вы совершенно правильно сказали. Проблема эта вечная, вечная, острая, актуальная. Можно еще много эпитетов придумать этой проблеме. И действительно, здесь мы, оренбуржцы, схожи со многими городами нашей страны. Действительно, проблема ямочного ремонта именно внутри дворов, внутри кварталов жилых стоит сейчас очень остро. У нас в городе лично создаются постоянные антирейтинги убитых дорог внутри дворовых именно дорог. Эти рейтинги постоянно пополняются, и, конечно же, особый резонанс возникает тогда, когда вот эти адреса все утекают в СМИ, как произошло вот буквально на днях, когда на ямочный ремонт пожаловались жители проспекта Гагарина в Оренбурге. Это действительно такая у нас очень главная, важная магистраль в городе. Проспект Гагарина, я имею в виду. Вдоль него построены здания, которые еще строились изначально в 60-х, 70-х годах. И проспект Гагарина, вот он, Гагаринский проспект, здесь у нас и памятник Гагарину расположен. Вы знаете, коллеги, он у нас учился в летном училище, да. И, конечно же, для нас это такая вот, лицо города этот проспект. Но если свернуть во дворы, то это лицо имеет не очень такой привлекательный вид. Жители домов, нескольких домов по этому проспекту жалуются, что жить невозможно, ездить невозможно, в школу добираться внутри квартала невозможно. И действительно, это просто бич, плохие дороги, которые подводят к школам, к детским садам, к больницам. Но тоже нужно понимать, что реалии экономические таковы, что власти приходится выбирать, что ремонтировать в первую очередь. Принцип приоритета сейчас, когда, в общем-то, бюджеты у всех не очень такие большие, принцип приоритета работает. И в том числе, конечно же, в сфере дорожного ремонта. Вот что по этому поводу заявил депутат Оренбургского горсовета по этому округу Константин Щетинин. Давайте послушаем.
4: Слушаем.
6: В рамках имеющегося финансирования, которым располагают депутаты для реализации наказов избирателей, на 2026 год запланировано благоустройство территории стадиона как раз именно на среднеобразовательную школу номер 3. И достаточно большие деньги запланированы. Дело в том, что наказы планируются в один год, реализуются в другой год. И на текущий год в большей степени запланированы наказы, собранные в 2025 году. Поэтому мы, конечно, оперативно постарались перераспределить возможные финансовые потоки на реализацию срочных проблем, опять же, связанных, например, с дорогой, но на линиях, там, где действительно просто твердое покрытие, и ну, нету никакого дорожного покрытия, кроме как земляного. Это приводит к невозможности доезда даже по этим адресам экстренных служб.
4: Ну, это понятно, что планы создаются в один год, реализуются в другой год, но тем не менее мы так понимаем, что жильцы улицы Гагарина, в общем, уже не первый год страдают от этого, а главное, что им предлагают, это ямочный ремонт,
5: который
4: действительно не способен не решить никаких проблем, потому что эти заплатки тут же выскакивают, тут же разрушаются, поэтому здесь... Проблема гораздо серьезнее, тут надо сделать один раз, что называется.
3: Да еще и машины иногда теряют колеса, что называется.
5: Да. Борис, смотри, понятно, что интересы простых жителей, они превыше всего, но, понимаете, вот тенденция такова вообще, что сейчас... Сделать все сразу и правильно, это, конечно же, хорошо.
4: Ясно.
5: Но иногда сделать сразу и правильно может... Вот этот кусочек дороги, он может стоить десятки миллионов рублей, а их просто нет в бюджете. Угу. Вот сейчас такие ремонтные работы идут по вот такому методу, как выполнение наказов депутатов. И это вот такая рабочая, эффективная схема. С этим тоже вот надо как-то смириться, что сейчас пока власть признается откровенно, коллеги. Вот и мэр говорит, депутаты говорят, откровенно говорят, в этом году и даже, возможно, в следующем году, к сожалению, не удастся решить проблему ремонта внутри квартальных дорог. Нет такой возможности в городе. Слишком много обязательств, причем еще и по решению судов есть обязательства, которые вот прокуратура подает, например, в суд, на мэрию. И вот эти тоже адреса в приоритете, которые нужно закрыть ремонтом по решению судов. Поэтому, такая ситуация.
4: Здесь, остается уповать только на федеральные программы, которые вот каким-то образом
3: помогут.
4: Затронут это финансирование. Но, тем не менее, мы понимаем, что проблема остается, проблема достаточно серьезная. Оксана Картян была у нас на связи из Оренбурга, рассказала, что... плачевная ситуация с меж вот этими городскими дорогами, и действительно и автомобили портятся, соответственно.
3: Мы столкнулись как раз с этим ямочным ремонтом, когда у нас наделали ям на подъезде к городу, и оставили мы там колесо. Должна сказать, что диски на машину стоят очень дорого. Вот такой вывод.
4: Да, ситуация такая. Спасибо, Оксана Картян была у нас на связи.
3: Переходим
4: к эксперту. Дело в том, что Народный фронт запускает опрос о текущем состоянии дорог и об устройстве сопутствующей инфраструктуры. Мероприятие понятное, интересное, и действительно у нас тоже есть вопросы.
3: Татьяна Миронова у нас на связи, эксперт Народный фронт, аналитика. Татьяна, здравствуйте.
4: Татьяна Владимировна, здравствуйте. Рада вас слышать. Расскажите, пожалуйста, для чего же проводится этот опрос и какие вообще планируются по результатам этого опроса выводы?
7: Добрый день, коллеги, добрый день всем слушателям. Вы подняли очень такую важную тему, ремонт дорог, состояние дорог. Действительно, Народный фронт по поручению президента осуществляет мониторинг реализации национальных проектов, и в том числе национального проекта «Инфраструктура для жизни». Угу. Вот в рамках этого национального проекта, о том, что вот тут коллеги говорили в выступлении, осуществляется в том числе ремонт дорог, инфраструктуры дорожной, то есть благоустройство, то есть вот как раз все, что связано с теми проблемами, о которых сейчас была речь. И, собственно, для того, чтобы мониторить исполнение и поручений президента, угу, и реализацию национального проекта, Народный фронт запустил опрос. Мы опрос запускаем для того, чтобы понять именно не по показателям, как выполняются вот все эти поручения и реализуются национальные проекты,
4: а именно, по ощущениям,
7: именно так, как люди видят и ощущают результаты вот этой большой работы, именно на земле. Вот. Поэтому опрос проводится сейчас большой, он называется «Удовлетворенность граждан состоянием дорог, дорожной инфраструктуры в регионах». И в рамках этого опроса предлагается ответить на те вопросы о текущем состоянии дорог. То есть какие вот сейчас дороги, как люди их видят. И об обустройстве сопутствующей инфраструктуры. Что это? То есть дорога — это же не только само покрытие.
4: Конечно.
7: А это и съезды с дороги. Да, иногда бывает, дорогу построили, отремонтировали. А для того, чтобы на противоположную сторону там в магазин доехать, нужно несколько километров до разворота доехать. Такие обращения, кстати, к нам в Народный фронт поступают. Да, там наличие разделительных полос, очень важные переходы.
4: Тротуаров тоже очень важная вещь.
7: Совершенно верно. Переходы, их освещенность, наличие светофоров и тротуаров. По тротуарам тоже достаточно много обращений поступает, особенно вот для местных дорог эта проблема актуальна и в населенных пунктах сельской местности. Также мы в рамках опроса предлагается оценить, насколько граждане удовлетворены качеством дорог, и не только в своих населенных пунктах, но и в целом в регионе. И, значит, еще очень важный такой вопрос. Люди могут указать, вот какие объекты дорожной инфраструктуры вызывают у них больше всего нареканий. И, соответственно, по их мнению, требуют первоочередного внимания со стороны соответствующих уполномоченных органов власти. Это очень важно, потому что действительно мнение вот людей при осуществлении, особенно ремонта вот во дворах, в городах, в населенных пунктах, это очень важно. Там, где люди действительно
4: центр города в плачевном состоянии находится, особенно старых городов наших действительных. И действительно, вот такое непредвзятое мнение, как мне кажется, со стороны получателя этих, скажем так, да, услуг.
3: Со стороны жителей. Да. Татьяна, скажите, пожалуйста, после того, как этот опрос состоится, куда будут направлены результаты, и есть ли шанс, что прислушаются к этому всему, и действительно будут в первую очередь отремонтированы те объекты дорожной инфраструктуры, которые указали жители как раз в своих, вот, не знаю, жалобах, да, в своем опросе?
7: Но по результатам этого опроса будет проведена аналитика. Мы подготовим, мы все эти результаты направим в наши доклады, в наши аналитические материалы и предложения. Кроме того, поскольку мы работаем еще на основе и прямой линии президента,
4: да,
7: и по обращениям граждан, то наши региональные отделения всегда берут на контроль наиболее острые проблемы и их отрабатывают. Поэтому надежда, как вы сказали, на то, что действительно будет вестись работа вот по наиболее острым направлениям, конечно же, будет осуществляться такая работа.
4: Татьяна, как поучаствовать в этом опросе? Вот такой вопрос,
7: приглашаю всех принять участие в этом опросе. Его можно пройти на сайте Народного фронта, на сайте Народный фронт аналитика и в приложении Народный фронт Народный контроль.
4: То есть там вполне доступно и понятно, да, где и каким образом проголосовать. И, как вы говорите, не только в своем городе, но и во всем регионе, да, если человек передвигается активно.
7: Да, да, мы именно в вопросе предусмотрены вопросы, где человек может указать тот маршрут, по которому он чаще всего ездит и где он встречает больше всего проблем. Вопросы, где можно высказать свои предложения, указать вот эти объекты инфраструктуры, которые требуют внимания. Поэтому всех еще раз призываю принять участие.
4: Не стесняться, да? Не стесняться.
7: Да.
3: Но вообще, мне даже очень интересно, если примут в этом опросе участники, что называется, перевозок, да, какие-то перевозчики, потому что, мне кажется, они сталкиваются и прям чувствуют на себе эту проблему плохих дорог, плюс как бы они ответственны все-таки за безопасность пассажиров и так далее, и мне кажется, что вот у них свое такое особое, скажем так,

0: какие группы, например, граждан как отвечают, либо по различным населенным пунктам. Угу. Ну, то есть делается большой такой глубокий анализ.
1: Мужчины, поэтому, женщины думаю, тоже, да, наверняка как бы учитываются в данном случае. И Народный фронт, ну вот у вас...
2: Пешеходы или водители?
1: Да, у вас была очень хорошая, я помню, программа «Дорога в школу», вот в связи с этим она сейчас действует, и как обстоит в стране вопрос состояния дорог и обустройства инфраструктуры вокруг школ?
0: Да, эта программа действует, по ней работают наши региональные отделения, ну, потому что это как раз то, что на месте надо смотреть, то, что касается непосредственно жителей. Вот это, там рассматриваются вопросы безопасности, именно как дети могут дойти. Очень много обращений поступают, и по ним осуществляется работа, и, в общем, достаточно много результатов достигается, то есть безопасность детей, переходов, тротуаров. Кстати,
1: тротуаров тоже. Обязательно, да, которые должны быть у школ хотя бы, да, потому что дети туда-сюда. Потом проблема с парковками для родителей тоже не решена до сих пор. То есть могут они...
2: Мне кажется, освещенность — это вот одна из самых ключевых проблем. Действительно, у нас есть с этим большие нюансы в регионах. И отрадно, что в том числе вот эта программа «Дорога в школу» затрагивает и этот момент, потому что, ну, ни для кого не секрет, зима темнеет рано.
1: Да, да, тем более сельских школ и все, что с этим связано. И действительно, дорогу не перейти, и света нет, не освещены вот эти все. Ну, страна у нас огромная, так что работы предстоит много, как мне кажется.
2: Да, и хорошо, что Народный фронт обращает внимание на такие ключевые проблемы, потому что действительно проблемы с дорогами — это не только ямочный ремонт или отсутствие такового.
1: Это
2: в общем-то,
1: качество жизни.
2: Да, это качество жизни, и это прежде всего безопасность.
0: Ну да, действительно, вы правы, национальный проект так и называется «Инфраструктура для жизни». Поэтому еще раз призываю всех принять участие в вопросе Народного фронта, и все вместе будем стараться сделать наши дороги лучше.
1: Да, действительно,
2: будем надеяться,
1: спасибо вам
2: что
1: большое.
2: Действительно это будет так. Благодарим нашего сегодняшнего эксперта. Татьяна Владимировна Миронова была у нас на связи. Эксперт Народный фронт аналитика. Говорили мы о текущем состоянии дорог и о том, что Народный фронт запускает опрос об этом состоянии, об устройстве соответствующих инфраструктуры, в котором вы, дорогие радиослушатели,
1: каждый
2: можете принять участие. После небольшой паузы вернемся в студию. Оставайтесь на волнах главного радио страны.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Профориентолог и наставник в профессиональной реализации для взрослых и подростков, лектор и эксперт Российского общества знания Наталья Зыкова о выборе карьерного профиля в жизни.
4: Именно выбор профиля, ограничение своеобразное вводить рано, даже в 15 лет. Потому что даже в этом возрасте еще префронтальная кора, которая отвечает за стратегическое мышление, еще не сформирована. Это будет проведено в 25 годах. Но профориентацией можно начинать хоть с пеленок. И основным, конечно, будет наблюдение, внимание. А вот в возрасте 15 лет вот это идет как раз кризис идентичности, когда вот то, что действует сейчас, жесткие требования к тому, кем ты будешь, что ты будешь делать, когда ты вырастешь, одни совершенно не соответствует потребностям ребят в этом возрасте.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Большая страна, разное время.
1: Мы продолжаем нашу программу. Мария Тарабаева и Борис Петухов ведут ее сегодня. И среди тем, которые мы частенько поднимаем при том с гордостью, это победа наших студентов и школьников на международных олимпиадах. И с большим удивлением я узнал, что магнитогорские студенты одержали победу на международной олимпиаде по металлургии в Казахстане.
2: Вот, такая интересная новость. У нас на связи Александр Ермолин из Челябинска. Сейчас узнаем все подробности. Вообще, конечно, очень любопытно. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр.
5: Да, Мария, Борис, здравствуйте. Ну, любопытно вы говорите. А вот Южный Урал в очередной раз доказал свое стремление учиться и применять свои знания. Вот вы уже отметили, что студенты многопрофильного колледжа МГТУ имени Носова одержали победу на международной олимпиаде.

0: хирургии в Казахстане. И тут хотелось бы отметить, что в целом колледж с 2022 года участвует в программе «Профессионалитет» по направлению металлургия. И с самого начала обучения, благодаря сотрудничеству с предприятиями, в образовательном учреждении появилась специальная мастерская, которая прям симулирует реальный процесс производства, и ребята оттачивают свое мастерство так, как они стояли бы за реальным станком и занимались бы своим делом. И благодаря этому им, конечно, было проще, так как на Олимпиаде пришлось работать на знакомых устройствах. Мы связались с одним из победителей. Жанабек Купалов нам рассказал, что сами конкурсные задания включали два блока. Давайте их послушаем.
1: Давайте, конечно, интересно.
2: Специальные программы, на которых можно делать выплавку стали, разливку, всякие агрегаты. По профессии нашей. Соревновались с разными командами в Казахстане на вот этих тренажерах. И была практическая часть, там надо было выпарить деталь на индукционной печи, грохочение и определение минералов.
1: Ну вот, мы даже половину терминов этих не знаем.
0: Да, для них это вот
1: обычное дело.
0: Да, и вот как раз наши парни показали отличный результат и в итоге по сумме баллов завоевали первое место. Связавшись с преподавателем ребят Альбиной Кунакбаевой, мы и вовсе узнали, что на подготовку был потрачен месяц, потому что, несмотря на приобретенное оборудование колледжа, которое уже поставило предприятие-партнер, то есть, казалось бы, все есть, не хватало части программ для подготовки и, дефицит опять-таки... помогли восполнить предприятие-партнер. Давайте послушаем преподавателя-наставника.
3: Мы что-то отрабатывали у себя на площадке, что-то нам, спасибо компании, предоставило в единоразовом пользовании, то есть они нам дали ключи, мы смогли установить себе программу, и, конечно же, помог университет, потому что практическая часть, у нас нет такого материального оснащения. И мы ходили туда, производили также вот эти вот задания, которые могли нам выпасть.
1: Да, действительно.
4: Тренировка.
1: Да, поскольку мы понимаем, что олимпиады там по химии, по физике проходят и прочее, прочее, и чаще всего это какие-то письменные работы, которые они выполняют. Здесь вот конкретно.
4: Здесь практика.
1: Конкретная практика, при этом еще аппаратно-тренажерные комплексы, имитирующие реальные процессы металлургических производств. То есть, как в этом все не запутаться, и действительно сохранить.
4: Мне кажется, уже компании наверняка нацелились на такие ценные кадры.
1: Мы вот как раз видим, что об этой победе первыми сообщили в пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината.
0: То есть, они их уже, можно сказать...
4: Трудоустроили.
0: Забрали к себе заочно. Вот вы отметили то, что, олимпиады по химии, по физике, тут наконец-то появилось то, чем мы гордимся, это наша металлургия, мы отлично в ней разбираемся, и хотелось бы опять-таки сказать по поводу сотрудничества с предприятиями, работодатели, напрямую участвуют в разработке образовательных программ по программе «Профессионалитет», определяют оснащение зон, привлекают сотрудников к наставничеству. И вот, кстати говоря, сейчас девушка разговаривала, преподаватель ребят, она тоже проходила специальную практику на производстве, ее учили тому, как надо учить ребят. Также студенты проходят практику на предприятиях, и вообще к концу проекта, к концу программы, это просто... Завод перестает быть территорией запроходной, там действительно появляется человек, к которому можно обратиться со всякими проектами, с идеями, трудоустроиться. Мы связались с первым заместителем министра образования региона Ольгой Статировой, и она рассказала, что Челябинская область не собирается у нас отступать из лидеров программы «Профессионалитет», поэтому в этом году планируют еще 5 новых кластеров открыть. Давайте ее послушаем.
1: Слушаем.
5: Да, мы действительно чемпионы, среди многих регионов лидируем. И совершенно понятно, что большое количество кластеров в том числе позволяет нам многие отрасли закрыть. Но не все из тех, подготовку по которым мы осуществляем в Челябинской области, и предприятия в этой отрасли работают и, соответственно, нуждаются в кадрах. Поэтому мы особые усилия сейчас и надежды связываем с отраслью транспорта, с отраслью педагогического образования.
0: Да, появятся новые кластеры. Если есть требования, то, как говорится, есть спрос и есть и товары. У нас получается таким образом, что если нужны металлурги, у нас 5 кластеров профессионалитета. Надо будет 10. То есть развиваемся куда надо, туда и движемся.
1: Ну, действительно, возможности есть, квалифицированные кадры есть, и оборудование постоянно.
4: Главное, что на самом деле есть кому обучать.
1: Да, вот.
4: Потому что вот институт наставничества никто не отменял, это раз. Квалификацию педагогов, которые тоже должны все-таки совершенствоваться и понимать, как работает современное оборудование, как работают современные процессы производства, это тоже важно. То есть тут, конечно, приятно, что ну, все сходится, все показатели, чтобы все развивалось.
1: И еще и Олимпиаду выиграли.
4: Да, и учились.
1: Да, действительно, это очень интересный путь, и путь таких реальных дел. И эта победа, по-моему, даже ценнее, чем вот Олимпиада по физике, химии там, или еще
4: чем-то. Мне кажется, что не стоит просто сравнивать. Да. Это тоже хорошая, это ценная победа. Вещи. Да, и большая проделанная работа, которая, собственно говоря, вот имеет такой замечательный итог. Мы благодарим нашего Спасибо. Корреспондента Александра Ермолина из Челябинска, был у нас на связи. А говорили мы о том, что магнитогорские студенты одержали победу на Международной Олимпиаде по металлургии в Казахстане. Вот такая хорошая новость. После небольшой паузы вернемся.
1: Скачем дальше.
6: Большая страна, разное время.
1: Не знаю, как у кого, а у меня все время есть благоговение перед ипподромами.
4: Это интересно.
1: Потому что, с одной стороны, это всегда здание, постройка очень интересная. С другой стороны, трибуны, ажиотаж, чистокровные лошади.
4: Я была только один раз в московском ипподроме.
1: Да.
4: Мне посчастливилось
1: есть,
4: еще.
1: Есть здесь такой, да. А потом еще азарт, потом еще, так скажем, кто победит. И все это еще помноженное на Международный день семьи. Именно так на Кубани, на Краснодарском ипподроме и пройдет этот праздник. В субботу, 16 мая. У нас на связи Анна Дмитриевна Смурова, генеральный директор ООО «Краснодарский ипподром». Она нам сейчас расскажет и про ближайшем празднике, и немножко об истории этого замечательного здания. Анна Дмитриевна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Борис.
1: Да, мы рады вас приветствовать. Действительно, я вот уже сказал, что все, что происходит на ипподроме, это очень интересно, очень зрелищно. И половину мы даже и не понимаем. Я уж не беру, так скажем, разговор о ставках мы сейчас не будем о них говорить. Но, тем не менее, я так понимаю, что ипподром это тоже такая, вот, такое место в городе, которое стоит, о котором стоит поговорить.
7: Да, несомненно, ипподром – это очень интересно, тем более скачкам на Кубани уже более 150 лет, то есть это уже такое историческое, я бы сказала, мероприятие, и Краснодарский ипподром – это один из ведущих ипподромов Российской Федерации по разным производственным показателям, таким как количество проведенных скачек, количество испытанных лошадей, ну и объем призового фонда, который мы разыгрываем.
1: А он в каком году появился?
7: Еще ему больше 150 лет.
1: До революции, да?
7: Угу. Да, конечно, да. Угу. То есть это сначала он был в другом месте, теперь вот он находится на Беговой улице. То есть, в принципе, история очень богатая.
1: Угу.
7: И сезон наш краснодарский, он длится аж с апреля по октябрь, так как, естественно, погодные условия Краснодара позволяют, в принципе, да, такой длительный сезон проводить. И прошло уже два скаковых дня, это открытие и День Победы в честь вот таких праздников, и 16-го вот День Семьи, а дальше 30 мая у нас День Защиты Детей, то есть все наши мероприятия, они связаны с какими-то российскими праздниками, либо же с крупными скаковыми мероприятиями.
1: И к ним приуроченное соревнование, да, непосредственно к этим дням?
7: Да, непосредственно скачки, и само мероприятие, оно кроме скачек содержит еще концертную программу, анимацию для детей, батут, аквагрим, разные конкурсы, катание на лошадях и пони. Также у нас работают фотографы и выступления почетного караула кубанского казачьего войска. То есть мероприятие очень интересное, очень много у нас гостей, это как конники, так и обычные зрители, посетители, то есть которые тоже, возможно, никогда не видели скачки раньше.
1: Да.
7: Довольно.
4: Скажите, пожалуйста, скачки, Анна Дмитриевна, красиво. А соблюдается ли этикет? Вот когда я была, да...
1: На английских?
4: Ну вот я была даже на московском ипподроме, шляпа была обязательна, и надо было выглядеть прилично. И, в общем-то, все выглядели очень удивительным образом, я бы даже так сказала, потому что...
1: Неожиданно.
4: Ну, не было никого из девушек и женщин в джинсах, все были в платьях, все были в шляпах, в общем, все было очень красиво. Тут также все будет происходить?
7: Да, мы стараемся, конечно, поддерживать такой дух аристократичный. Конкурс шляпок и детской, и женской у нас существует. И чаще всего, ну, большая часть наших зрителей, они, конечно, поддерживают эту традицию. Приходят все красивые, нарядные образы, совершенно различные. Вот на 9 мая, например, это был такой образ военный, то есть с георгиевскими ленточками, дамы вот в этих шляпах, специальных нарядах. То есть все это, конечно, очень красиво. Не скажу, что это обязательные условия.
1: Ну, понятно, но люди стараются, да, да. Те, кому это интересно, действительно, люди стараются. А вот абсолютно ничего в этом не понимаю, но зачитаю. 16 мая в этот день разыграют призы для жеребцов и кобыл 2 лет и старше. Чистокровной верховой ахалкетинской арабской породы лошадей на дистанции 1000 и 1600 метров. Что это за соревнования будут?
7: У нас, получается, будет 10 скачек. Каждая скачка представляет собой скачку для определенного возраста лошади, определенной породы, чтобы было достаточно честно, лошади соревнуются именно вот в этих пределах. Например, 2-летние лошади с 2-летними лошадьми, и порода у них одна. Например, арабская или ахалтекинская. И вот таким образом 10 скачек, в перерывах, соответственно, концертная программа. Ну и, в общем-то, мероприятие интересное, всем советую посетить.
1: А какой призовой фонд?
7: Призовой фонд на каждую скачку, он разный, он зависит от того, насколько лошадь взрослая, насколько она уже показала свой результат в прошлые годы. Вот. Общий призовой фонд около 3 миллионов будет на 16 мая. Да, большой.
1: Да, действительно, это интересно. Но это вообще будет событие для Кубани, как мне кажется. Тем более, что это еще с Днем семьи связано. А наверняка и среди семей тоже есть заводчики лошадей.
4: Ну или просто любители. Но вообще, мне кажется, очень любопытно это и для туристов.
1: Конечно.
4: Вот это очередная такая точка притяжения, которая, возможно, кажется неочевидной. Но, тем не менее, вот призываю всех, многие, кто будет останавливаться этим летом, в Краснодаре, потому что, понятно, все поедут на машине на море. Пожалуйста, сверьтесь с расписанием. Может быть, вам повезет попасть на самые настоящие скачки в Краснодарском ипподроме.
1: Тем более, Анна Дмитриевна, я так понимаю, что все лето будут проходить те или иные забеги.
7: Да, у нас скачки в календарном расписании примерно каждые 2 недели, иногда чаще. Ну, то есть календарное расписание составлено с учетом других ипподромов, чтобы, в принципе, не пересекаться в один день с другим мероприятием. И
1: замечательно.
7: И на сайте, и в соцсетях, в принципе, все
1: мы
7: это можно увидеть.
1: Мы желаем удачи вашему мероприятию и, конечно же, побед всем жокеям и прочим, и прочим. Анна Дмитриевна Смурова, генеральный директор ООО «Краснодарский ипподром», была у нас на связи, рассказала, что в субботу, 16 мая, в этот день разыграют призы для жеребцов и кобыл, а также отметят Международный день семьи.
6: Радио России. Радио России. Вологодская область.
8: Говорит Вологда. 17 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин. За режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер. Начинаем выпуск новостей. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов обсудил с основателем АФК «Система» Владимиром Евтушенковым реализацию совместных проектов в регионе. В центре внимания – развитие туристической особой экономической зоны «Дед Мороз» в Великомустюге и создание новых объектов размещения. Также при поддержке компании в Вологде и Череповце развивают речной туризм. В областной центр уже доставлены 2 прогулочных судна и подготовлены новые водные маршруты. Еще один речной трамвай закупят для Череповца. Стороны также обсудили проекты в сфере строительства и лесопромышленного комплекса.
9: Количество жалоб на здравоохранение в Вологодской области снизилось. Итоги работы с обращениями жителей подвели на оперативном совещании при губернаторе Георгии Филимонове. Впервые с начала года тема здравоохранения не вошла в пятерку самых проблемных. С 4 по 10 мая поступило 113 обращений. Чаще всего волокжан волновали запись к узким специалистам, льготные лекарства и очереди в поликлиниках. По словам областных властей, все обращения были оперативно отработаны. В правительстве региона считают, что результат связан с реформой системы здравоохранения и введением персональной ответственности руководителей. В Вологде устанавливают кофейные автоматы, оформленные по единому дизайн-коду города. Первый кофемат уже появился в парке Евковка. В течение лета такие автоматы установят еще в нескольких общественных пространствах, в том числе в парке ветеранов, в парке Победы и Асановской роще. Все конструкции оснащены антивандальной защитой. Как отметил глава Вологды Сергей Жестянников, единый стиль помогает формировать современный облик города. До конца этого года в Вологде обновят более 200 нестационарных торговых объектов. В Череповце изменилась схема движения на участке проспекта Победы из-за ремонта дороги и трамвайных путей. Работы идут от Советского проспекта до улицы Луначарского. На участке в сторону завода временно открыты две полосы вместо трех. Действует новая схема проезда и установлены дорожные знаки. Также изменен маршрут трамвая номер 4. Теперь он следует через вокзал под номером 4В. Проспект Победы ремонтируют по городской программе благоустройства. Новые мусорные контейнеры установят в деревне Городище Череповецкого округа на следующей неделе. Проблему сегодня обсудили на оперативном совещании в областном правительстве. Ранее жительница деревни пожаловалась на поврежденные контейнеры на улице Рифовой. Мусор разносила по окрестностям. Как сообщил временно исполняющий полномочия главы округа Николай Сальников, контейнеры уже отремонтировали, а в ближайшие дни их полностью заменят. В Вологодской области около 400 волонтеров помогают жителям выбрать объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Добровольцы уже собрали более 12,5 тысяч голосов. Голосование за проекты стартовало в середине апреля и продлится до 12 июня. Жителям региона предлагают 30 общественных пространств в Вологде, Череповце и в районных центрах. Волонтеры работают в парках, торговых центрах и на улицах, помогая каждому принять участие в развитии городов. Присоединиться к команде могут все желающие старше 14 лет. Регистрация открыта на платформе добро.рф. Вологодская область значительно нарастила производство сыра. По итогам первого квартала этого года объемы выпуска выросли более чем на 56% по сравнению с прошлым годом. За три месяца предприятия региона произвели около 1200 тонн продукции. Сейчас на Вологодчине работают 9 сыродельных предприятий, выпускающих широкий ассортимент от твердых до мягких и плавленных сортов. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, около 90% молока для производства закупается у местных сельхозпроизводителей, что помогает сохранять высокое качество продукции. Вологда готовится к открытию нового сезона проекта «Лето русского севера». Старт культурной программы даст музыкально-поэтический спектакль «Исповедь. Хулиган» с участием народного артиста России Сергея Безрукова. Постановку покажут 4 июня на сцене Вологодского драматического театра. В основе спектакля стихи Сергея Есенина, включая «Письмо к женщине», «Шагане ты моя шагане» и «Черный человек». Вместе с Безруковым на сцену выйдут музыканты и артисты балета. Капитальный ремонт школы номер 20 в Череповце проходит без отставания от графика. Работы начались в конце января и сейчас ведутся сразу по нескольким направлениям. Обновляются инженерные системы, внутренние помещения, кровля, а также полностью меняются электроснабжение и освещение. После завершения ремонта школу оснастят новой мебелью и современным оборудованием. На время реконструкции около 800 учеников распределены по другим образовательным учреждениям индустриального района. Как отметил глава города Череповца Андрей Накрашаев, ход работ находится на постоянном контроле городских властей.
10: Вологодской области стартовала акция по поддержке будущих первоклассников. В муниципалитеты региона уже начали поступать школьные наборы, которые в этом году получат более 11,5 тысяч детей. В каждый комплект вошли 18 предметов от пеналов и красок до альбомов и цветной бумаги. Наборы оформлены в космическом стиле под названием «Новая планета знаний». Вручать комплекты будут на выпускных утренниках в детских садах. В Вологодском округе возбуждено 2 уголовных дела после смертельного ДТП с участием подростков на питбайках. Авария произошла 9 мая в поселке Харачево. Столкнулись 2 питбайка под управлением 16-летних юношей. Один подросток погиб, второй получил травмы и был госпитализирован. Следствие установило, что транспорт несовершеннолетним предоставили родители. Теперь в отношении отца погибшего и матери пострадавшего расследуются дела по статье о вовлечении несовершеннолетних в действия, опасные для жизни. Обстоятельства трагедии продолжают выяснять следователи. Этим летом в Вологодской области будут работать 437 детских лагерей разных форматов, от загородных до палаточных. Отдохнуть и пройти оздоровление смогут более 38 тысяч школьников. Как сообщил губернатор Георгий Филимонов, в регионе организуют более 500 смен, а на поддержку детского отдыха направят свыше 500 миллионов рублей. Особое внимание уделят детям из многодетных семей, семей участников СВО и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Также Вологодщина примет 750 детей из Алчевска. Власти региона отмечают, что все лагеря проходят подготовку с учетом требований безопасности и санитарных норм. В Вологде стартует летний проект «Город детства». Уже в июне в разных микрорайонах города откроются 20 игровых площадок для детей. Они будут работать по будням с 10 утра и до часу дня в парках, скверах и общественных пространствах. Как отметил глава Вологды Сергей Жестянников, многие тематические программы в этом году посвятят Году единства народов России. Перед открытием все площадки проверят специалисты, а с детьми будут работать подготовленные педагоги и вожатые. В июле и августе количество игровых городков планируют увеличить. В Череповце 30 мая пройдет региональное прослушивание в рамках национального отбора во Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета. Участие в конкурсе могут принять музыканты от 10 до 22 лет, учащиеся музыкальных школ, училищ и профильных вузов. Прослушивание состоится в областном училище искусств имени Верещагина. Отбор проходит раз в 2 года и дает молодым талантам возможность войти в состав одного из крупнейших молодежных музыкальных коллективов страны. Подать заявку можно на официальном сайте оркестра. В эти выходные Вологодская областная детская библиотека подготовила для юных читателей насыщенную программу. 16 мая ребят ждут познавательный квиз «Микромир», посвященный бактериям и насекомым, а также мастер-класс по живописи, где участники создадут собственную картину и научатся передавать настроение природы. 17 мая программа продолжится встречей клуба настольных игр и моноспектаклем «Девочки с Васильевского острова» о судьбе детей блокадного Ленинграда. Все мероприятия рассчитаны на разновозрастные группы и пройдут в малом зале библиотеки на Марии Ульяновой. 15 мая в городской библиотеке номер 21 в Вологде состоится встреча с литературным блогером, редактором и книжным обозревателем Марией Минаевой. Она расскажет родителям, как помочь детям полюбить чтение и сделать книги частью повседневного интереса, а не обязанности. По словам организаторов, особое внимание будет уделено практическим советам по выбору литературы и формированию читательской мотивации у ребенка. Вход на мероприятие свободный. На Вологодщине продолжается прием заявок на всероссийский конкурс современной поэзии имени Николая Рубцова «Звезда полей». Подать работу можно до 1 июля. Конкурс проходит уже в 4-й раз и объединяет авторов со всей страны. В этом году он вошел в программу мероприятий к 90-летию со дня рождения поэта. Участникам предлагают представить произведения, продолжающие рубцовские традиции о родной земле, природе, семейных ценностях и исторической памяти. К участию приглашают российских авторов, членов профессиональных творческих союзов. На конкурс принимают поэмы, поэтические циклы, романы в стихах и сборники, опубликованные за последние 2 года. Победителей определят в 2 возрастных категориях. Каждый лауреат получит премию 50 тысяч рублей. Итоги конкурса подведут осенью в Вологде на фестивале «Рубцовская осень». Завтра в Вологодском Ленкоме зрителям представят киноверсию знаменитого спектакля «Принцесса цирка» Московского театра мюзикла. Показ пройдет в рамках торжественного закрытия третьего сезона всероссийского проекта «Театр в кино». Благодаря проекту постановки ведущих театров Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Казани становятся доступны зрителям по всей стране. На больших экранах показывают не просто записи спектаклей, а специально созданные киноверсии с новым визуальным форматом и крупными планами. Как отмечают организаторы, проект помогает создать единое театральное пространство и познакомить публику с лучшими современными постановками и театральной классикой. В этом году показы проходят более чем в 70 городах России. Два творческих коллектива из Вологодской области – ансамбль народных инструментов «Русский сувенир» и хореографический ансамбль «Северные зори» – представят регион на зональном этапе Всероссийского фестиваля конкурса любительских творческих коллективов. Отборочные выступления пройдут с 29 по 31 мая в Сыктывкаре, где соберутся лучшие ансамбли северо-запада страны. Победители могут претендовать на грант в размере 2 миллионов рублей на развитие творческой деятельности. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры России и объединяет сильнейшие любительские коллективы страны. И в завершении выпуска. В Вологодской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка «Маленькая страна. Любимое художественное произведение для детей». Экспозиция включает более 300 изданий и будет работать до 25 июня. Посетителям представлены разделы со сказками народов мира, произведениями отечественных и зарубежных авторов, а также книги о природе, школе и военной истории. Отдельный блок посвящен вологодским писателям. Выставка рассчитана на семейное чтение и предлагает книги, которые можно взять домой в отдельном абонемента. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
11: Реклама.
12: Алло.
13: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
14: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
15: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес. Но не всюду нужно лезть.
16: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
17: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
10: Информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки облачно с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный дождь. Днем кратковременный дождь и гроза. Атмосферное давление ниже нормы не изменится. В Великом Устюге преимущественно без осадков. Сегодня ночью плюс 8, завтра днем плюс 25. В Никольске завтра днем 26 градусов тепла, сегодня ночью плюс 9. В Тотьме небольшой дождь, ночью 9 градусов тепла, завтра днем плюс 24. В Кириллове умеренный дождь, ночью 9 градусов тепла, завтра днем плюс 21. В Вытегре ночью плюс 9, умеренный дождь, завтра днем плюс 18, небольшой дождь. В Бабаеве и в Череповце ночью плюс 11, умеренный дождь. Завтра днем в Бабаеве 20 градусов тепла, в Череповце плюс 21, умеренный дождь. И в Вологде ночью преимущественно без осадков плюс 9. И завтра днем кратковременный дождь плюс 22. Продолжение эфира областного радио слушайте в 18 часов 10 минут.

0: московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Программы подготовки в машиностроении прошли 4 миллиона молодых инженеров, заявил Владимир Путин. Президент России наградил бывшего губернатора Брянской области Александра Богомаза орденом Александра Невского. В МИДе считают, что украинские колл-центры находятся под контролем киевских властей. И теперь подробнее. Президент России наградил бывшего губернатора Брянской области Александра Богомаза орденом Александра Невского. Об этом сообщил зам полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Алексей Еремин на церемонии представления временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области Егора Ковальчука. Владимир Путин принял решение назначить новых в РИО глав Белгородской и Брянской области Александра Шуваева и Егора Ковальчука по результатам беседы с ними. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне глава государства принял отставки белгородского и брянского губернатора Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза.
2: Каждый раз это отдельное решение главы государства. Вы знаете, что вчера состоялись беседы президента с новыми назначенцами. И по результатам этих бесед, собственно, президент принял окончательное решение. Работают социальные лифты, работают программы подготовки кадров. Особенно, конечно, это программа по работе, по совершенствованию навыков участников СВО, наших героев. Но, разумеется, все назначения не могут ограничиваться только им.
1: С 24 года выпускник школы губернаторов Ковальчук занимал должность председателя правительства Луганской Народной Республики. Возглавивший Белгородскую область Шуваев, герой России, ветеран спецоперации, участник второго потока федерального образовательной программы «Время героев». У российской промышленности и науки огромный потенциал для развития и обеспечения обороноспособности страны. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на съезде Союза машиностроителей России. По словам президента, программы подготовки в машиностроении прошли 4 миллиона молодых инженеров.
3: Я знаю, что у Союза машиностроителей совместно с Миноборнауки выстроена сквозная система подготовки инженерных кадров. Она охватывает все этапы становления специалистов, включая профориентацию, выявление талантов, обучение, сопровождение и прием на работу. За последние 5 лет через эти программы прошли около 4 миллионов школьников, студентов, молодых инженеров. Эта работа обязательно должна развиваться, продолжаться, поскольку она ориентирована на будущее, на воспитание поколения с современным инновационным инженерным мышлением. А именно таким специалистам предстоит решать перспективные задачи технологического развития нашей страны. Делать машиностроительные предприятия и всю российскую промышленность крепче, устойчивее и эффективнее.
1: Владимир Путин также подчеркнул, что Москва намерена создавать технологические альянсы с другими государствами. Украинские колл-центры находятся под плотным контролем киевских властей. Ряд чиновников на Украине курируют мошеннические колл-центры и хакерские группировки, а также участвуют в торговле человеческими органами на черном рынке. Об этом заявили в МИДе России. В ведомстве отметили, что прибыль от украинских мошеннических колл-центров оценивается в миллиарды долларов в год. Полученные деньги направляются на нужды ВСУ и элитам. В МИДе России также сообщили, что ряд стран-членов ЕС негласно сотрудничают с Киевом по размещению мошеннических колл-центров на своей территории, созданию инфраструктуры. Европейцы являются апологетами идеи нанесения поражения России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, претендовать на посредничество по Украине с таким подходом, как у европейцев, вряд ли приходится. Представитель Кремля подчеркнул, что европейцы не хотят и не могут быть посредниками в переговорах по Украине. Они напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева. Песков отметил, что посредниками по Украине сейчас являются фактически только США. Подразделения южной группировки российских войск взяли под полный контроль населенный пункт Николаевка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Также российские военные нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, военным аэродромам и используемым в интересах ВСУ объектам топливной и транспортной инфраструктуры Украины. ВСУ потеряли в зоне спецоперации около 1200 военных. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил несогласие с предложенными Минэкономразвития параметрами индексации тарифов ЖКХ. Министерство экономического развития предлагает в течение 4 лет увеличить тарифы на 33,5%.
4: Министерство экономического развития озвучило прогнозы в части роста тарифов на коммунальные услуги до 2029 года. Огромное количество уже обращений стороны граждан, потому что в этом прогнозе в течение 4 лет министерство предлагает увеличить тарифы на 33,5%. Получается, с одной стороны, тоже Министерство экономического развития говорит о снижении инфляции, до конца года высказывает прогнозы, что снизится до 5%, а с другой стороны, прогнозирует рост тарифов двукратный относительно инфляции.
1: Вячеслав Володин пригласил в Госдуму главу Минэкономразвития Максима Решетникова для обсуждения повышения тарифов на ЖКХ. Также предложил поручить этот вопрос комитету по контролю, который взаимодействует с правительством и счетной палатой. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс 1000» в Риме, уступив первой ракетке мира Янику Синнеру 2-6, 4-6. Отмечу, что Синнер переписал рекорд Новака Джоковича по количеству победных матчей подряд на турнирах этой серии. Победный матч против Рублева стал 32-м для Синнера. Напомню, ранее в четвертьфинале этого турнира Карен Хачанов уступил Касперу Руду. А вот Мира Андреева и Диана Шнайдера вышли в полуфинал парного турнира WTA 1000 в Риме, обыграв Анну Долину, Данилину и Эйши Мухаммед. За выход в финал они сыграют со Сторм Хантер и Джессикой Пегулой. Отмечу, что Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал на втором турнире категории WTA 1000 подряд. В Мадриде они дошли до финала. Голкипер Краснодара Станислав Акацев признан лучшим вратарем сезона в Кубке России, сообщает телеграм-канал турнира. В голосовании 24-летний россиянин набрал 43% голосов. Второе место по итогам опроса занял Владислав Тороп из ЦСКА, третьим стал Александр Максименко из «Спартака». Джон Дуран покинул расположение «Зенита». Пресс-служба «Сине-бело-голубых» сообщила о том, что 22-летний нападающий, арендованный у «Аль-Насра» в январе, договорился с руководством клуба об отъезде в связи с личными обстоятельствами. О возвращении Дурана в расположение команды объявят дополнительно. Сборная России по гандболу разгромила команду Гонконга в матче международного товарищеского турнира, который продолжается в Ганчжоу со счетом 44-11. Следующий матч российские гандболисты проведут 15 мая против команды Беларуси. Ранее в рамках этого турнира наша сборная уверенно победила молодежную команду Китая 44-26. И пока это все новости спорта.
0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Реклама на Радио России.
0: Погода.
1: В пятницу 15 мая в Оренбурге, Казани и Самаре ожидается 27-29 градусов. В Нижнем Новгороде и Пензе от 24 до 26 тепла, преимущественно без осадков. В Ярославле кратковременный дождь и гроза 23-25 градусов. Во Владимире 21-23, кратковременный дождь и гроза. В Туле плюс 20, плюс 22, кратковременный дождь с грозой. В Воронеже без существенных осадков 22-24 градуса. градуса. В Ростове-на-Дону 20-22 градуса выше нуля, дождь. В Волгограде без осадков 27-29. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, 16-18 градусов. В Москве днем кратковременный дождь, местами гроза, 22-24 градуса. Ночью плюс 12, плюс 14. Сейчас в столице плюс 23.

0: Говорит Вологда. 18:10. Областное радио продолжает свои передачи.
1: Главное. То, о чем надо говорить сегодня. Проблемы жизни обсуждаем вместе. В эфире областного радио.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Главное». У микрофона Никита Ершов, за режиссерским пультом Наталья Лобанова. На прошлой неделе, в преддверии 9 мая, мы говорили о сохранении памяти о Великой Отечественной войне. Сегодня мы продолжим эту тему и посмотрим на нее с позиции людей, которые своими руками заполняют пробелы в истории. Вологодские поисковики несколько дней назад вернулись из экспедиции «Ворнова-2026» и сегодня расскажут нам о том, как это было. В студии председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Метелкин и руководитель Вологодского объединения поисковиков Ирина Метелкина. Здравствуйте.
3: Добрый день.
4: Здравствуйте.
2: Ну и хочется, наверное, у вас узнать итоги экспедиции. Что удалось найти? Довольны ли вы результатом? Как вот проходила ваша работа в этом году?
3: Экспедиция была организована Вологодским объединением поисковиков при поддержке фонда президентских грантов, правительства Вологодской области и Российского военно-исторического общества. 3 недели с 18 апреля по 8 мая более 220 человек работали в Кировском районе Ленинградской области. И результатом стало обнаружение останков 49 красноармейцев. С ними было найдено 5 медальонов. 2 из них удалось прочитать и установить имена и найти уже родственников. Ну, еще были найдены 5 подписных вещей, по которым мы, соответственно, будем проводить архивную работу, и что-то из этого, может быть, тоже получится.
4: Важно отметить, что экспедиция наша межрегиональная. Это значит, что к ней присоединяются не только жители нашего региона, Вологодской области, хотя их подавляющее большинство, но участниками экспедиции традиционно становятся и представители других регионов. Это Удмуртия, это Пермский край, Донецкая народная республика, Архангельская область, Санкт-Петербург. Можно продолжать, потому что география нашей экспедиции обширна. И вот все эти ребята преимущественно молодежь, школьники и студенты 3 недели вместе с нами живут в полевых условиях и каждый день выходят на работу.
2: А в социальных сетях вы написали, что экспедиция проходит в 14 раз в этих местах. Почему именно это место выбрано? Как это происходило?
3: Вообще, впервые в урочище Воронова я попал еще в 2004 году. Тогда еще не было ни интернета в таком развитии, ни доступа к архивам. И, соответственно, мы пошли по следам 286-й стрелковой дивизии, которая формировалась здесь у нас на Вологодчине, во многом из уроженцев Вологодской области. То есть нами двигало стремление найти вологжан. Мы провели несколько экспедиций, потом был перерыв. И вот в 2012 году мы впервые провели там экспедицию и больше уже оттуда не уходили. И даже несмотря на ковид.
4: Единственное, мы внутри этого района немножко меняем место дислокации, переходим с одной высоты на другую, с одной части болота на другое. И уже на протяжении 3 лет наша экспедиция проходит в районе еще одного урочища, урочища Карбусель, тоже близкого нам, еще тем, что там воевал наш знаменитый земляк Сергей Орлов, поэт. Поэтому все взаимосвязано.
2: Хотел спросить, как человек, который далек от особенностей работы, почему выбрана именно весна, потому что я смотрел ваши сообщения, отчеты, был и снег, и ураганы. Почему вот не поехать летом, когда тепло, когда условия лучше? Вот как выбирается время?
3: Ну, во-первых, это уже такое традиционное время, плюс экспедиция заканчивается погребением найденных солдат, которое приурочено к 9 мая. Кроме того, в это время еще не поднялась трава, и видны все складки местности, какие-то ямки, какие-то остатки окопов, воронок, удобнее. Ну и нет еще летающих кровососущих, потому что слепня, вода, комары, мошка – это на самом деле хуже, чем снег.
2: А какие в этом году самые вот серьезные сложности, с которыми вы столкнулись, или, может быть, в этом году было наоборот все как-то благополучно вот в сравнении с предыдущими экспедициями?
3: Выбирая место для лагеря, мы смотрим, чтобы рядом была вода и чтобы еще это место было за ветром. И вроде бы мы уже 3 года стоим на одном месте, и снег привычен, Но снега в этом году было больше, чем в прошлые. У нас сломался шатер, такие 8-сантиметровые алюминиевые трубки, на которых он держался, просто сломало пополам, согнуло. Ну и дополнила нам погода еще ветром. Сорвало тент базового лагеря, унесло несколько палаток в болото. То есть пришлось тут, по сути, восстанавливать пол работы, делать, которая была сделана. Ну и вот эти температурные качели. То есть сегодня минус 3, а завтра плюс 24. Было нетрадиционно много змей.
2: Хочется сейчас немного такой технической части от вас услышать. Как вообще происходят поиски останков, как их различают, ведь там есть и немецкие солдаты, и советские. Как происходит вот опознание, вообще работа, если что-то нашлось?
4: Начнем, наверное, с того, что работа происходит уже в выбранных и разведанных заранее местах. У нас есть группа разведки, которая предварительно выезжает на место предполагаемых работ для того, чтобы уточнить, что действительно здесь велись боевые действия, здесь шел бой, здесь есть останки солдат, потому что большое количество людей выезжает, и, конечно, нам нужно ехать туда, где мы можем принести больше пользы. Когда мы приходим в лес, надо сказать, что очень много каждый год новичков. В этом году 41 человек приехал впервые в лес. И, естественно, первым делом это инструктаж и вообще объяснение, описание обстановки, которая здесь была в годы Великой Отечественной войны. А далее мы расходимся в пределах одной высоты со специальными инструментами. У кого-то это щуп, это такой специальный деревянный черенок и на конце 50-сантиметровый металлический штырь, которым мы методично прощупываем землю. Кто-то выходит с металлодетекторами, у кого есть опыт такой работы, и до того момента, пока что-то под щупом не стукнет. То есть это может быть камень, корень, а может быть и кость. На каждый стук есть такое правило, мы наклоняемся и раскрываем землю, смотрим, что мы нашли. Дальше уже по каждому найденному предмету принимается решение. В лесу всегда у нас есть руководящий состав, команда нашего проекта. Это профессиональные поисковики, археологи, антропологи. Дальше принимается решение, как мы действуем в той или иной ситуации. Обнаружив останки, либо предмет, который солдат имел в личном пользовании, например, ложка или кружка, мы начинаем ведение раскопа. Для начала это снимается грунт, и постепенно, методично мы расчищаем землю, используя археологические методы ведения раскопа. Но местность сложная. Там в конце 50-х годов было проведено лесовосстановление, запашка, все было перепахано, и поэтому раскопы иногда достигают до 100 квадратных метров. Для того, чтобы собрать останки одного солдата, нам приходится приложить очень много усилий, то есть много, до 10, 12, 15 человек в течение нескольких дней расширяют раскоп, раскапывая эту местность, расчищая эту местность для того, чтобы найти останки солдата и поднять его полностью.
2: Очень сложная работа, тяжелая физически. Вот то, что вы описываете, в вашем отряде преимущественно мужчины, женщины, молодые или уже с опытом. Как вот вы можете выделить какую-то категорию?
4: Вы знаете, в последние годы все больше преимущественно в экспедицию едут девушки. Молодые девчонки, студентки, школьницы. И если говорить о молодежи, то вот это такая, наверное, наиболее активная часть молодых людей, к нашему большому сожалению, все меньше и меньше интересуются нашей работой. Но отряд и вообще экспедиция — это такой многослойная история. Это и люди в возрасте, и мужчины, и женщины, и школьники, и целые семьи, которые приезжают традиционно уже в лес, и родители вовлекают в нашу работу своих детей. Поэтому тут сложно сказать, представитель какой профессии больше заинтересуется поисковой работой. Нет, это все внутри нас, это веление нашей души, но молодежи много, и это обусловлено еще тем, что мы проводим школу поисковика, специальный образовательный курс в течение учебного года, который посещают чаще всего школьники и студенты.
2: Как раз хотел спросить о подготовке людей, которые хотят вступить в отряд. Для меня, опять же, как для человека, который далек от этой темы, сразу представляется, что в этих местах шли боевые действия, там могут быть какие-то снаряды, мины не разорвавшиеся. Как вот вы готовите новичков, инструктируете их, предостерегаете вот этот процесс? Хочется тоже поподробнее узнать.
3: Там на самом деле встречаются разные предметы. И, соответственно, чтобы мы получили не каких-то людей, которые не знамо зачем приехали, а людей, которые понимают, что их ждет, мы регулярно уже на протяжении, не знаю, больше 10 лет в сентябре начинаем курсы военной археологии. То есть, опять же, при поддержке фонда президентских грантов у нас это все проходит. Это абсолютно бесплатно. Люди приходят и получают сначала теоретические знания вообще о военной археологии, о военной истории, о снаряжении, о туристической подготовке. В ходе занятий мы к ним тоже присматриваемся. Причем, что мы не скрываем, что это не пионерский лагерь, это не увеселительная поездка, это работа ежедневная, трудное, трудные погодные условия. Мы это все абсолютно честно рассказываем, чтобы ну, не заманивать, скажем так, несуществующими какими-то коврижками. Соответственно, многие люди отсеиваются на начале уже обучения. Кто-то в середине решает, что это не для него. И уже на выходе, к апрелю, остаются люди, которые четко для себя решили, что они это выдержат, что им это нужно. Без обучения к нам попасть, в принципе, практически невозможно, но только если кто-то из старых поисковиков приведет какого-то своего друга, за него поручится и скажет, что я вот буду нести за него ответственность, все ему объясню, буду его там с собой по лесу чуть не за руку водить.
2: Сейчас хочется поговорить, наверное, о самой важной части, ради чего все и происходит, как устанавливается личность бойцов, потому что идеальный вариант – это медальон, в котором есть все данные, я так понимаю, очень редкая находка. И какие существуют еще возможности установить личность? Вот, может быть, на реальных историях расскажете о самом простом быстром поиске и самом, может быть, масштабном, который занял несколько лет, но все-таки получилось установить имя.
4: Каждый поиск установления имени солдата – это совершенно уникальная история. Конечно, мечта любого поисковика – это вынуть из раскопа солдатский смертный медальон, который открутишь, а там замечательная бумажка, хорошо сохранившаяся, которую мы тут же откроем и прочитаем. В этом году медальона удалось найти 2. По статистике сегодня 7% солдат имеют солдатские смертные медальоны, которые обнаружены поисковиками. И здесь вот как раз и две таких разных истории. Первый медальон Дмитрия Николаевича Мелехова, он как раз открылся легко, просто, и практически сразу в лесу мы его прочитали, бросили информацию в социальные сети, в наши группы, подключилось огромное количество людей, и буквально в течение там, дня-двух уже нашелся правнук солдата, который, вот такой вот тоже удивительный случай, смог приехать на погребение. Вот это такой, знаете, классический бы идеальный вариант, который хотелось бы нам видеть у каждого солдата. Второй медальон был намного хуже по сохранности, мы его даже не стали открывать в лесу, здесь требовались специальные лабораторные условия. Вот Александр Юрьевич у нас как раз специалист по разворачиванию медальонов. И вот такая семейная история: в 4 часа утра 10 мая, только приехав практически из экспедиции, он, пока еще все в доме спали, он раскручивал этот медальон, чтобы никто даже не дышал на него. И медальон, который мы считали, ну, честно говоря, мы всегда до последнего надеемся, но были сомнения. Он прочитался, и сейчас уже тоже найдены внучка солдата, который призывался из Татарстана. Но это такие истории со счастливым концом. Бывают истории совершенно другие, и есть на протяжении многих лет, до сих пор, допустим, есть летчики, которые были нами обнаружены в Бабаевском районе Вологодской области, самолет Пе-2, который упал там, есть до сих пор не обнаруженные родственники солдат, которые разбились и пропали без вести на нашей территории. Например, солдаты из Вытегорского района, мы уже составили родословную, это большая работа, мы еще генеалогией занимаемся и передаем родственникам иногда целое родословное древо. Но мы не отчаиваемся, потому что бывает, там и 10 лет, и больше занимает поиск, открываются новые документы, вместе с ними время появляются новые возможности. Ну и еще одна, наверное, такая современная история, современная возможность установления имени солдата – это генетическая экспертиза. И здесь тоже есть абсолютно уникальные случаи. В августе 2025 года в Оште, в Итигорском районе, в ходе проведения экспедиции было обнаружено братское захоронение солдат, 11 человек, один из них со смертным медальоном, который дал нам возможность установить список погибших солдат в этот день. Но их оказалось 17, а в этом захоронении только 11. Было принято абсолютно такое уникальное решение для Вологодской области, это точно. И здесь нас поддержал Следственный комитет Вологодской области провести генетическую экспертизу. Мы взяли материал, ну, специалисты Следственного комитета взяли материал у всех 11 солдат. Дальше по спискам мы ищем родственников всех 17 и берем перекрестный анализ для того, чтобы точно выяснить, кто лежит в этой могиле. И уже есть несколько, Александр, наверное, скажет мне точно, сколько совпало.
3: Четверо на сегодняшний день.
4: Четверо уже.
3: Экспертиза совпала, и экспертизы еще продолжаются. Тут есть небольшие нюансы. Пришлось дополнительно брать материал и проводить по другой методике, чтобы, ну, совпадение больше были.
4: Чтобы мы были уверены. Но здесь надо тоже учитывать, сколько лет солдаты пролежали уже в земле. И это на самом деле такая очень долгоиграющая, долговременная процедура. Но она уже дает свои результаты. На самом деле совершенно уникально. 20 июня состоится торжественное погребение этих солдат. И на нем мы точно

0: раньше ездили на Ниве вчетвером, и все вещи в Ниву в багажник влезали, а сейчас в твоем на большой машине уже прицеп надо прицеплять.
1: Надо понимать, что вещи экспедиции еще везет грузовик, едет два автобуса, на которых едут люди. Это все стало возможным благодаря фонду президентских грантов, участие в экспедиции. Часто, кстати, спрашивают, участие в экспедиции, оно тоже бесплатное, то есть люди едут, работают, вкусно кушают. И это тоже очень важно на самом деле сегодня. Но да, когда мы первый раз поехали после создания Вологодского объединения поисковиков, нас было, наверное, 12 человек. Сегодня это 220. Вот
2: впечатляющая подросли. Работа, да. А скажите, пожалуйста, у вас кроме проекта Воронова есть ли другие экспедиции, другие точки на карте? Может быть, есть какой-то... Вы упоминали самолет, который лежит в болоте. Вот хочется услышать о других направлениях работы.
0: Ну вот уже упомянуто было, да, Ошта. То есть там у нас есть наше подразделение, поисковый отряд «Оштинский рубеж». Они параллельно с нами проводили экспедицию сейчас весной. Обычно мы выезжаем в Ошту где-то в августе, в сентябре. В этом же году у нас по инициативе одного из наших поисковиков мы поедем в Мурманск на разведку, потому что там в ходе десанта погибло очень много вологжан, и в том числе вот дедушка Константина. Ну, такая вот попытка срастить такую общую и частную историю. Ну, кроме того, да, мы отрабатываем места падения самолетов, в том числе в этой экспедиции Воронова мы совместно с поисковым отрядом «Крылья Родины» работали на месте падения штурмовика Ил-2. Там очень интересная история, мы ее чуть позже полностью упакуем и расскажем. Искали мы летчика, которого немцы из самолета выдернули и забрали у него медаль за отвагу. Но летчика, к сожалению, не нашли, зато нашли номерные детали, которые четко подтверждают версию, что да, это действительно он.
1: Ну, кроме поисковых экспедиций, работа Вологодского объединения поисковиков продолжается. Мы не ограничиваемся только полевыми выездами. И, ну, уже, наверное, заканчивая тему про Ошту, сейчас мы реализуем, опять же, при поддержке и фонда президентских грантов, и правительства Вологодской области, проект, который называется «Ошта. Наша оборона». Он посвящен не только боевым действиям на территории нашего региона, но и, как мы называем, войне после войны. Это разминированию. В 1944 году, когда война, собственно, боевые действия ушли с территории региона, враг был откинут, здесь началось разминирование. И вот эти юные девушки, которым было 16-17 лет, до 1946 года очищали территорию нашего региона, территорию Вятигорского, тогда Оштинского района. В рамках этого проекта проведена совместно с Государственным архивом Вологодской области уникальная работа по выявлению имен девушек-минеров. И уже, ну, такой спойлер, 19 июня этого года мы презентуем впервые печатное издание книги памяти минеров Ошты. Презентация состоится непосредственно на месте, где они проводили свои работы, в городе Вытегра. Мы приглашаем всех и в Вытегор, и, может быть, те, кто решит приехать на это мероприятие. Будет организован бесплатный показ фильма «Рябиновый вальс», который как раз вот по событиям разминирования Ошты снят. Будет научная конференция, то есть здесь можно будет погрузиться в историю Оштинской обороны, будут организованы реконструкторские площадки и прочее, прочее. Это как раз в преддверии празднования освобождения Ошты от врагов. Ну и еще один проект, наверное, о котором я не могу не рассказать, это «Дорогами красных следопытов». Неоднократно мы уже о нем говорили, и в этой студии в том числе. Проект, база этого проекта, основа – это материалы школьного музея, школы-интернат номер один. Школьники с 60-х годов собирали материалы о наших земляках, генералах и адмиралах. Великих людях, они вели с ними переписку, сформировали школьный музей. А сейчас этим наследием занимаемся мы. Школа была расформирована, не работая сейчас. И создана передвижная выставка, которая ездит по школам города. Есть уже вот тоже в текущем году увидит свет печатное издание, посвященное этому. Важно, что сегодня этим проектом занимаются не взрослые, а школьники, современные.

0: современные участники Вологодского объединения поисковиков, те, которые вот пропускают через себя каждую историю генерала, адмирала. Можно у нас в группе посмотреть видеоролики, которые снимают дети, и вообще вникнуть в этот проект и подумать о том, какую большую работу проделали школьники в 60-х, 70-х годах для того, чтобы сохранить память о своих земляках. И проект, естественно, имеет и продолжение сегодняшнего дня. Мы говорим о том, что память надо сохранять непосредственно сразу. Не ждать, когда пройдет 80 лет, а помнить и хранить вот прямо непосредственно в тот момент, когда событие случилось.
1: Хочется у вас спросить сначала, как у руководителей, какое вот идеальное будущее или мечта, связанная с проектом, вы себе представляете, чтобы вот приехать на место и не найти останков, понять, что здесь поставлена точка, вы все нашли, или, может быть, оказаться на каком-то месте особенном или какую-то находку. Вот как вы для себя видите это?
0: Ну, наверное, да, идеальная мечта каждого поисковика, когда будет похоронен последний солдат, погибший на войне. Будучи реалистами, мы понимаем, что мы этого увидеть не сможем, потому что еще так много непохороненных солдат, еще так много неисследованных мест, еще так много труднодоступных мест, из которых мы просто солдат не сможем поднять. Ну, например, погибших при форсировании каких-то рек, да, и находящихся на дне. Поэтому для нас, наверное, как мы для себя определили вот эту вот идеальную цель, реальную цель, это сделать все, что в наших силах, пока есть силы, пока мы можем этим заниматься, и сделать максимум по поиску солдат, по установлению имен. А еще, мне кажется, очень важной целью то, чтобы вовлечь в это движение молодежь, чтобы наше дело продолжало жить, чтобы тогда, когда мы уже не сможем, было кому подхватить вот это выпадающее из рук знамя и повести новое поколение вперед. Поэтому вот я все время говорю, что если мы хотя бы 10 человек воспитаем в тех идеалах, которыми живем мы, если хотя бы 10 сегодняшних школьников смогут перенять наши знания, наш опыт, наши желания, наши идеи, вот тогда будет все не зря. Тогда мы можем быть уверены, что все, что мы затевали, все, что мы делали, мы довели до такого логического, ну не конца, а промежуточного этапа, после которого дело будет продолжено.
1: Тогда теперь сугубо личный вопрос ощущений, экспедиция, потому что часто в каких-то мелочах кроется суть. Вот что для вас экспедиция, самый любимый момент? Может быть, день выезда или день отъезда, или чай у костра вечером после тяжелого дня? Вот как нашим слушателям, чтобы представить частичку из жизни поисковика?
2: Это сложный вопрос, потому что я вот сейчас написал это даже у себя в соцсетях, то есть в какой-то момент ты уже настолько устаешь, что уже хочешь сказать: все, я больше не поеду, я слишком стар для этого, и здоровья не хватает. А потом ты понимаешь, что надо все равно делать, потому что уже взялись, и надо тянуть. И в каждом моменте есть и какое-то и счастье, и какие-то проблемы, то есть и вроде лагерь достроили, ну здорово там. Ну, конечно, вот это вот непередаваемые эмоции, когда человек при тебе из раскопа достает медальон, там, или кричит медальон, или сидит вот так вот, смотрит на тебя такими вот глазами. Вот это, наверное, все-таки. То есть, когда находятся медальоны, когда он потом разворачивается, когда ты говоришь по телефону с родственниками, когда все вот это складывается в одно. Нельзя прям какое-то вот одно такое выделить, что вот, вот это событие случилось. Все, комплекс мероприятий, это уже, это жизнь. Все остальное это так, межсезонье.
0: Ну и, может быть, дополняя немножечко романтики, все люди, которые приезжают в экспедицию, они становятся семьей. Мы всегда говорим, и когда особенно приезжают новички, мы говорим, что здесь я последняя буква в алфавите. Что сначала мы, сначала коллектив, сначала та дружба, то общение. И, наверное, для меня очень важно в каждом дне предвкушение дня. Когда ты выходишь из палатки примерно за час-полтора до подъема, и здесь уже собрался такой взрослый коллектив, которые не могут долго спать, да? Когда ты берешь турку, завариваешь на углях кофе, и под неспешный такой разговор с нашими близкими друзьями обсуждаешь предстоящий день, куда мы пойдем, что сделаем, а может быть, вообще просто поговорим о погоде, о рассвете, который встает. И это такие важные, наверное, лирические, но тем не менее очень душевные, трогательные моменты, ради которых в том числе мы тоже едем в лес, потому что лес не терпит плохих людей, мы это убедились, в этом убедились уже за много лет. Там не приживаются они просто. То есть если у тебя что-то есть такое тяжелое на душе, то ни коллектив, ни лес тебя не примет. А с теми близкими и родными, с которыми мы иногда на протяжении года не общаемся, мы 3 недели стараемся наговориться, наобщаться, набыться вместе.
1: Удивительная история. История времен войны, современность, судьбы людей. Спасибо вам огромное за то, что нашли время и пришли к нам в эфир. Спасибо за работу, которую вы делаете. Напомню, сегодня у нас в гостях были председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Вологодской области Александра Метелкина и руководитель Вологодского объединения поисковиков Ирина Метелкина. Спасибо вам огромное.
2: Вам спасибо.
0: Спасибо.
2: Всего доброго.
1: До свидания.
3: О чем говорят, о чем думают, что волнует. Обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире программы «Главное» на областном радио. Каждый будний день подключайтесь. Запись передачи областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф.
4: Реклама.
5: Алло.
6: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
8: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
9: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
10: Этот дом построен в стиле зрелого классицизма. На этой площади стоял храм. Вот здесь хочется остановиться.
11: Городские зарисовки. Вологда глазами экскурсовода. У микрофона Александр Сазонов.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами популяризатор вологодского краеведения, автор книг о Вологде Александр Сазонов. Сегодня наша передача необычна. Мы поговорим не о домах и воспоминаниях с ними связанных, а о периоде войны. Вот я сначала подумал, я родился через 7 лет после войны, что я о ней помню. А потом начал вспоминать и вспомнил многое, связанное прежде всего со своей семьей. В середине 50-х годов, это мое раннее детство, в речи людей вологжан часто время делилось на два периода – до войны и после войны. То есть люди помнили. В конце 70-х годов, когда я начал водить экскурсии, ленинградские группы всегда кто-то находился, кто в детские годы в Вологде был, в эвакуации. Но мы с вами помним, что миллион эвакуированных через Вологду прошло. Вот часть из них осталась лежать в земле на нашей малой Пискаревке. И даже вот герой книги Гранина и Адамовича «Блокадная книга» Юрий Рябинкин, он же тоже эвакуировался в Вологде, здесь умерла на вокзале его мать Антонина. И вот главное воспоминание о войне, ну я говорю воспоминания через призму воспоминаний моих родственников, для них война – это прежде всего голод. Начну с того, что дедушка мой телеграфист, он какие-то обязанности, связанные с гостайной, выполнял. На войну призван не был, но умер от туберкулеза и от того же голода в 1943 году. Представляете, 40-летний мужчина весил 48 килограммов, такое истощение было. Бабушка 35 лет осталась с 4 детьми, младшей из которых было 5 лет. И вот как жить? Мама моя в 16 лет пошла на работу в 43-м году. Дядя Юра с 14 в 44-м. Бабушка в последний год войны уже на ВПВРЗ работала. Ну, еще одна тетя была Рита, она в это время училась. И запомнился мне прежде всего рассказ бабушки, когда надо было отоваривать карточки хлебные, и она в течение 3 дней не могла эти карточки отоварить ни в одной лавке, ни в одном магазине. Вот последний раз уже пошла в 3-й день с твердым убеждением, вот за спиной голодные дети, если не отоварю, домой не вернусь. Ну, наконец, вот в булочной, которую старые вологжане помнят на углу Мира и Октябрьской, она эти карточки отоварила. В общем, кто войну пережил, тот хлеб потом не выбрасывал. Дальше вспоминаю такой факт, что за годы войны вологжане, прежде всего вологжанки, сдали 40 тонн крови для действующей армии. В числе них была и моя бабушка. Год жили продажей книг от прадеда. Прадед у меня, очевидно, был книгочеем, старинные книги были. Ну, а дальше я продолжу свой рассказ воспоминаниями своей тети, самой младшей в семье, которой было 5 лет. Вот лежит у меня тетрадочка с ее записями. Сейчас буду разбирать. Значит, я была самой маленькой. Трудности жизни в голове не укладывались. Все брали на себя взрослые сестры и брат. А я умела только радоваться. Хотя я вспоминаю моменты, как мы с Ритой, это другая моя тетя, стояли в очереди за хлебом. Выдавали по карточкам. Было тихо, темно. Очередь продвигалась медленно. Достоялись. Продавщица отмерила хлеб, сколько нам положено. Поставила на весы, и вся очередь стала внимательно наблюдать, чтобы стрелка весов остановилась где надо. Наконец получили свою порцию, буханка и маленький довесочек. Буханку бережно донесли домой, а довесочек съели. Разделили пополам и в рот. Держали как конфету за щекой, пока не растаяло. Помню, как с Витой ходили за водой. На углу Первомайской была деревянная бассейка. Маленький домик, приступок, на который ставили ведро. Приступок был обледенелый. В окошко бросали талончик с круглой печатью. И тетка наливала через кран воду в ведро. Только сейчас осознаю, как маме было трудно нас прокормить. Крутилась как могла. Эпизод запомнился. В чужой комнате мама мыла пол. Я была с ней. Залезла под кровать и там нашла 5 копеек. Это я потом, повзрослев, уяснила, что мама подрабатывала уборкой комнат в других домах. Так, дальше читаю. Вот как раз про книги пишет, которые на барахолке продавали, оставшиеся от моего прадеда. Очень большие, обложки бархатные, запирались на запор. Внутри рисунки, картинки отделялись от печатного листа пергамента. Я любила рассматривать их, сидя на полу. Но, к сожалению, оставшиеся книги изъяло НКВД. В моем сознании эти события отпечатались смутно. Мелькают какие-то дядьки, разговоры, все туман, никакой четкости. После этого посещения книги исчезли, маму больше не беспокоили. Так, дальше про НКВД пропускаю. Значит, еще одна картинка. В кухне стояла почтальонка с сумкой через плечо в окружении соседей. В руках у нее треугольный конверт. Кто-то из соседей читал письмо. Помню громкие плач и слезы на глазах мамы. Потом узнала, что это была замужняя тетя Лиза, соседка. Вот в письме сообщалось о смерти мужа. Дальше тетя пишет, что в Вологде много было эвакуированных. Заходили по домам нищие беженцы. Помню, у мамы в коридоре большущий сундук с бельем. Однажды пришли две женщины с просьбой о помощи. Мама была дома, и я тут же вертелась. Так вот, эти женщины распахнули пальтишки, а там голое тело. Мама, конечно, открыла свой сундук и надавала всякого бельишка, даже, помню, штанишки с заплаткой. Чем могла, тем помогла. Очень ее благодарили. То есть люди жили еще хуже. Продукты в то время выдавались по карточкам. И с нашей семьей случилась катастрофа. Украли карточки. И все по моей вине. Я была такой доверчивой, наивной. 46-й год, 2-й класс, 2-я смена, уроки сделаны, гуляю перед домом. Подходит ко мне девушка, знакомится, рассказывает о себе, даже показывает дом, в котором якобы живет. А я рассказываю о себе, что у меня дома никого нет, что скоро должна прийти двоюродная сестра из школы. С первой смены мне во вторую. Ну вот эта девушка напросилась в гости посмотреть фотографии, а я с открытой душой привела ее в комнату. Открыла ящик стола. Этой знакомой захотелось пить. Я пошла на кухню за водой. В кухне встретила сестру, которая пришла из школы. Несу воду в кувшине, а навстречу нам пулей вылетает девушка. Все. Нужно вспомнить кинофильм «Место встречи изменить нельзя». И кадр, когда у женщины, матери двоих детей, украли карточки, как она рыдала, как успокаивала ее Жеглов. Я когда вижу эту сцену, смотреть без слез не могу. Сразу вспоминаю себя, нашу семью, украденные карточки, рыдания мамы. В общем, девушка оказалась аферисткой, каких немало бы в то время. Прожить до выдачи следующей карточки помогли соседи. Кто дал картошки, кто горсточку крупы, кто гороха. Да, вспоминает тетя о том, как с моей мамой они ходили в детдома, в госпитали, ну, давали импровизированно концерты вместе с другими. Вот пишет о воздушной тревоге, да, запомнились раненые, госпиталь. Выступали в палатах, раненых было много, бинты, кровь, помогали писать письма. Я читала стихи, Ида, моя мама, пела. Были другие исполнители, принимали нас очень тепло. В это время, когда вот она, тетя пишет про госпиталь, ей было 8 лет, моей маме 18. Еще об инвалидах в городе. Такому безногому на роликовой самодельной тележке отдала последние свои 5 копеек, а он на моих глазах подъехал к ларьку, высыпал собранные копейки продавщице, и та налила ему водки в стакане, который он тут же и выпил, закусив кусочком черного хлеба с килькой. Мне было обидно, что я последние деньги отдала на водку. Ну, тогда все жили трудно, выживали. Ну вот война закончилась, мы победили, я помню этот счастливый день, раннее утро, я еще в постели, проснулась от шума, выбежала на кухню, а там все соседи собрались со всего верхнего этажа и смеются, и плачут, и обнимаются. На мой вопрос, многоточие тут тетя поставила, война закончилась, мы победили, и пока я жива, это чувство будет со мной. Вот эти воспоминания, фрагмент которых я вам прочитал, тетя написала не так давно. Вот она и сейчас жива еще, слава богу. Будет рада, наверное, услышать свои воспоминания. Живет она сейчас в Подмосковье, поэтому сама, к сожалению, прийти не может. А я помню День Победы 65-го года. Вот именно 9 мая 65-го года – это первый день, когда вот этот праздник стал выходным днем. И помню, я зарытый сейчас пруд в ДКЖ. Посредине стояла конструкция типа катушки, на которую сейчас наматывают кабели плашмя, и фейерверк из нее шел. 9 мая 65-го года. Вот и День Победы – это единственный день, когда экскурсии не провожу. Принципиально. 31 декабря, пожалуйста, 1 января утром, но только не 9 мая. В это время мы собираемся со всеми родственниками, поем песни «День Победы». И вот такую, например, которую я слышал в исполнении автора. Сейчас догадаетесь, кто. Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. 40 лет назад Михаил Ножкин приезжал к нам на оптико-механический завод. Были такие традиции встречи в трудовых коллективах. Вот эту песню он пел. Ну, а я еще раз скажу, что война для меня – это тире-голод, и в завершение передачи я нашел хорошее стихотворение на эту тему нашего земляка Сергея Викулова. Называется оно «Что тебе купить?». А мы с войны пришедшие солдаты, мы хорошо запомнили две даты. Во-первых, этот день 9 мая, тот самый долгожданный день, когда закончилась Вторая мировая. Ну, а для нас кровавая страда. Мы вылезли из танков, из окопов, за нами оглянулись пол Европы, и белый плеск знамен с перил балконных. Немало с той поры минуло лет, но День Победы помним мы, как помним и день отмены карточек на хлеб. В канун должно работали пекарни всю ночь. И вот с утра прибег я с парнем, с сынком, ему тогда годочков 8, пожалуй, было. Хлеба завались. А грузчики, глядим, еще подносят, и тут мы до прилавка добрались. «Ну, сколько вам?» – спросила Кузьминишна. «Две, – говорю ей, – две, не будет лишка. Не верю в счастье, брат ты мой, робею!» Нежданно смахнул слезинку с век. «И чувствую себя перед нею, как попрошайка, нищий человек. Сую бумажку, две, не будет лишка. И слышу, что-то шепчет мне сынишка и дергает тайком за край одежки. Ой, пап, ну, пап, купи еще одну!» Трепещет весь, как воробей у крошки. Наголодался с матерью в войну. И я обрел себя, картуз на ухо. Ну, что тебе еще купить, Калюха? Вот пряники, конфетки на потребу. Тебе и Ваське с Нинкою как раз, давай решай. А он в ответ мне хлеба, с буханок не сводя голодных глаз. Ну вот какой ты глупый. Хочешь сушки, вон кругленькие. Или же игрушки, посмотрим. Ну-ка, эх, такие мне бы тогда, когда я бегал в первый класс. Так что тебе купить, сыночек? Хлеба, сказал он, не сводя с буханок глаз. Я растерялся. Экой ты упрямый. А хочешь карандаш красивый самый? Не хочешь? Зря. Завидовали бы все. Я, батька твой, такого не имел. Так что ж тебе купить-то, парень? Хлеба, сказал он в третий раз и заревел. С тех пор живет в душе моей забота. Когда наступит время обмолота, посматриваю часто я на небо, на ржи, на ячменя в круг деревень, и вспоминаю хлеба, хлеба, хлеба, сыночка просьбу в праздничный тот день. Вот когда еще не было интернета, мы поздравляли друг друга открытками на праздники, и в каждой открытке, хоть с 1 мая, хоть с октябрьскими, обязательно, кроме пожеланий здоровья и счастья, была такая строчка «И мирного неба над головой». Вот это пожелание сейчас стало актуальным, и вот когда мы говорим о наших современных трудностях, они, я считаю, несравнимы с теми, которые волокжане пережили в годы войны. И всех вас, дорогие слушатели, я поздравляю с нашим самым главным и самым грустным праздником со слезами на глазах и желаю мирного неба над головой. Все остальное приложится. С вами был Александр Сазонов. До новых встреч.
11: Город не просто показывает себя. Город раскрывает историю. У микрофона Александр Сазонов.
10: И в городе, и в близком человеке всегда должна быть еще неизвестна тебе тайна. И эту тайну интересно разгадывать всю жизнь. А когда все известно, то и жить скучно.
11: Городские зарисовки. Вологда глазами экскурсовода.
5: Алло.
6: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
8: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
9: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01. Диапазон частот областного радио: Вологда 98 МГц, Череповец 103,4. Бабаевский район 103,106. Бабушкинский 102,3, 103 МГц. Вожегодский район частота 102,5. Вологодский 107,4. В Вытегорском районе 108, 102,1, 102,7. Грязовецкий 104,1, Кичминско-Городецкий 104,8, 102,4, Междуреченский 102,9, Нюксинский 102, Сямжинский район 101,8, Тарнакский 101,5, Тотимский 104,6, Харовский 102,2. Радио России, Вологодская область. В каждом районе в диапазоне 98-107,7 FM. Радио России, Вологда. Радио на все времена.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Президент обсуждает с правительством и Центробанком длинные деньги для промышленности. Объем теневой экономики Украины составляет 45% ВВП, заявили в МВФ. Аэрофлот возобновляет регулярные прямые рейсы в Дубай. И теперь подробнее. Проблемы, связанные с ключевой ставкой, необходимостью наличия длинных денег и укрепления рубля, нужно решать вместе. Об этом заявил Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей России. По словам президента, эти темы постоянно обсуждаются с правительством и Центробанком.
2: Несмотря ни на какие сложности, в последние годы отечественные машиностроители действуют в непростых условиях, включая разрыв связи с некоторыми иностранными контрагентами и внешним давлением со стороны недружественных стран. Но, тем не менее, в этих обстоятельствах российские компании, их руководители, сотрудники проявляют гибкость и умение применять нестандартные подходы. За счет переключения логистики, замены ряда комплектующих, освоения собственных оригинальных научных и технологических решений не только сохранили ритмичную работу, но и в целом ряде случаев заняли новые позиции как на внутреннем, так и на зарубежном рынке. Реализуют программы развития, вкладывают в исследовательские заделы и укрепление кадрового потенциала. Результаты, несмотря на все проблемы, о которых мы знаем и о которых я сейчас вскользь только упомянул, все-таки результаты весомые. По итогам прошлого года объем выпуска российской обрабатывающей промышленности почти на четверть превысил показатель 2021 года. Понятно, почему я говорю об этом, потому что как раз после 2021-2022 года начались все проблемы, о которых я знаю. Вот, а если в целом сказать, объем промышленного производства в России в 2025 году оказался на 12% выше уровня 2021 года.
1: Машиностроение России на фоне санкций смогло даже занять новые позиции и на внутреннем, и на зарубежном рынках. Промышленность в целом выросла на 12% к досанкционному уровню, заявил Путин. Испытания ракетного комплекса «Сармат» стали большим прорывом и большой победой российской науки и промышленности. Об этом заявил журналистам секретарь Совбеза Сергей Шойгу по итогам встречи секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС в Бишкеке.
3: Ракету глобальной дальности с такими характеристиками – это большая победа нашей науки, нашей промышленности, наших конструкторов. Я, безусловно, присоединяюсь к тому, что сказано за эти дни и той оценке, которую дал наш верховный главнокомандующий. Вот, это, конечно, такой очень серьезный шаг, когда мы получаем дальность 35 тысяч и с такими нагрузками, полезными нагрузками. Это, конечно, передвигает Россию на следующий этап, следующий уровень. Но здесь я бы о другом задумался. Задумался о том, что у нас параллельно с тем, что мы продвигаемся, и идет деградация всех инструментов, и в первую очередь инструментов ядерного сдерживания.
1: Во вторник было объявлено об испытательном пуске новейшей баллистической ракеты «Сармат». Владимир Путин сообщил, что первый ракетный полк с такими ракетами заступит на боевое дежурство до конца года. Объем теневой экономики Украины составляет 45% ВВП. Киев должен принять меры, заявили РИА Новости в Международном валютном фонде. Как отметили в МВФ, Украина должна проводить реформы, чтобы продолжить получать внешнее финансирование. В ближайшие недели миссия МВФ отправится на Украину для оценки выполнения Киевом условий финансирования. Киев и его спонсоры в Евросоюзе и США теперь должны сами разбираться с украинской коррупцией, заявил в свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и отметил, что именно американские и европейские деньги разворовываются сегодня на Украине. Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 июня возобновляет регулярные прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты. Рейсы по маршруту Москва-Дубай будут выполняться ежедневно, а с 1 июля дважды в день, сообщил перевозчик. Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе. Все ограничения на полеты в ОАЭ через воздушное пространство Ирана были отменены Росавиацией в апреле. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл на Даунинг-стрит на фоне требований о его отставке, передает РИА Новости. Британские СМИ ранее сообщили, что некоторые министры правительства встретятся в четверг со Стармером и попросят его покинуть пост. Сегодня ушел в отставку министр здравоохранения Уэс Стритинг, который, как ожидается, может запустить процедуру смены премьера. Напротив резиденции премьера собрались не менее сотни журналистов. Школьный предмет биология впервые догнал информатику по популярности среди выпускников, что говорит о росте интереса к биотеху, биоэкономике и медицине. Об этом в эфире радиостанции Вести ФМ рассказала заслуженный профессор Института образования НИУШЭ Ирина Абанкина. В этом году 40% выпускников сдают обществознание, по 20% информатику и биологию. Физику выбрали на 24% больше, чем в прошлом году. ЕГЭ дают около 780 тысяч человек.
4: Конечно, в целом высокий конкурс будет, и мы ожидаем этот конкурс. И мы видим, какие изменения по тому, сколько ребят на какие предметы записались. 40% записалось сдавать обществознание. В этом году это можно сдавать. Историю тоже сдают, но больше всего на обществознание. 20,1% информатика. И впервые на третье место практически с таким же 20% выпускников записались на биологию. Сравнялись даже с теми, кто выбрал информатику. Биологию, конечно, надо и в медицинские, и в сельскохозяйственные вузы, но сегодня очень активно развивается биотех, и вы же видите даже, объявили и биоэкономику как перспективное направление.
1: Абанкина также предупредила, что в этом году вузы не смогут увеличить платные места.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком интересуются два клуба английской премьер-лиги, а также Пари Сен-Жермен. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николас Кира. Никак не реагирую на эти слухи. Если его купит ПСЖ, будет здорово. У него может все получиться в большом европейском клубе. Если нет, значит будет приносить пользу нашему клубу. Прокомментировал новости исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов. Новости из «Зенита». Джон Дуран покинул расположение команды. 22-летний нападающий, арендованный у Аль-Насра, в январе договорился с руководством клуба об отъезде в связи с личными обстоятельствами. Тем временем «Зенит» заплатит 3,5 миллиона евро за трансфер 26-летнего центрального защитника «Балтики» Кевина Андрада, информирует чемпионат. Клубы обмениваются документами для завершения трансфера. Футболист пройдет медосмотр для «Зенита» в ближайшие дни. Новости хоккея. «Спартак» официально объявил о подписании контракта с нападающим Даниилом Гутиком, который пополнил состав команды по ходу сезона. Соглашение с Гутиком рассчитано на 2 года. Ярославский «Локо» дома со счетом 3-2 обыграл московский «Спартак» в первом матче финальной серии молодежной хоккейной лиги. Счет в серии до 4 побед 1-0 в пользу «Локо». А следующий матч пройдет 16 мая в Ярославле. Сборная России по гандболу разгромила команду Гонконга в матче международного товарищеского турнира в Ганчжоу 44-11. Следующий матч российские гандболисты проведут 15 мая против команды Белоруссии. Ранее в рамках этого турнира наша сборная уверенно победила молодежную сборную Китая 44-26. В завершении вновь в хоккее клуб НХЛ «Эдмонтон» уволил главного тренера Криса Ноблаха, который в 24-25 годах выводил команду в финал Кубка Стэнли. Оба раза «Эдмонтон» проиграл Флориде, однако в текущем сезоне «Ойлерс» уступили в первом раунде Кубка Стэнли, а Ноблах заявил о том, что капитан команды Конор МакДэвид ничего не выиграет с «Эдмонтоном». И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В пятницу 15 мая во Владикавказе ожидается 20-22 градуса, дождь. В Нальчике дождь, местами гроза от 22 до 24 тепла. В Ставрополе плюс 18, плюс 20 градусов, дождь, местами сильный. В Сочи 19-21 градус, сильный дождь. В Краснодаре 18-20 градусов, дожди, местами сильные грозы. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, 16-18 градусов. В Москве днем кратковременный дождь, местами гроза, 22-24 градуса, ночью плюс 12-14. Сейчас в столице 23 градуса.
0: Театр Радио России представляет.
6: А впрочем, до свидания, товарищи. Прошу как можно дальше отойти от аппарата.
0: «Аэлита» по одноименному произведению Алексея Николаевича Толстого.
7: Это Марс.
8: Серебристый диск Марса заметно увеличивался. Ослепительно сверкало пятно льдов Южного полюса. Ниже его расстилалась изогнутая туманность.
0: Советская экспедиция летит на Марс и обнаруживает, что эта планета обитаема. Ее жители – потомки землян с погибшей Атлантиды.
9: Всеслав Сергеевич, а я не пьяный?
10: Отставить, отставить. Что видите в иллюминаторе?
0: Дочь верховного правителя Марса, прекрасная Аэлита, рассказывает людям историю своей цивилизации.
11: Ну, какие вам нужны данные?
12: Наиболее выпуклые черты вашей биографии.
0: Один из участников космического путешествия решает устроить на Марсе революцию.
13: Пламенный привет от Советской Республики. Уполномочивайте.
0: Слушайте радиопостановку «Аэлита» по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. История усыновления. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
14: Семья связалась, они по видеосвязи познакомились, на настоящий момент они общаются. Денис ходит такой радостный и говорит: «Ну все, я тут ненадолго у вас уже».
0: «Детский вопрос» в четверг в 22.35 по Москве и в 11.35 по времени Якутска. Радио России. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
15: Мы снова здесь, в эфирной студии «Радио России», для того, чтобы обсудить все самые интересные новости сегодняшнего дня. В программе «Наше время». 8-925-222-9992. Сюда можно, как обычно, писать, если у вас возникает желание прокомментировать услышанное в нашем эфире. А что вы услышите в течение предстоящих 45 минут, сейчас вам расскажем. Ольга Максимова, Игорь Шатров, приветствуем всех. Игорь, здравствуй.
16: Здравствуй, Оля, здравствуй, уважаемые радиослушатели. Очень краток буду, потому что очень много событий. Мы будем сегодня говорить об успехах российских ученых и производственников. Рубрика «Сделано в России» прозвучит там очень об интересном устройстве, наверное, так можно будет сказать, медицинском, будет рассказано. Поговорим о мигрантах. Есть интересные новости из Госдумы, в то же время новости из регионов России пока не радуют, и мы как-то их свели вместе сегодня. Поговорим о том, что на Украине происходит. Бывшего главу офиса президента Украины Ермака арестовали, и об этом мы немножко поговорим с вами. Ну, а начнем с визита Трампа в Китай, за которым следим внимательно. Но прежде хотим поздравить с новой должностью нашего постоянного, уважаемого и любимого эксперта. Вместо Татьяны Москальковой сегодня Государственная Дума утвердила нового уполномоченного по правам человека. Омбудсменом стала Яна Лантратова, известная своей широкой общественной и правозащитной деятельностью. Надеемся, что и на новом посту она будет также откликаться на просьбы журналистов Радио России, нашей программы, отвечать на наши вопросы и рассказывать о своей деятельности подробно. И она очень, конечно, очень серьезная, ответственная для такого молодого человека, как Яна. Татьяна Москалькова, наверное, займется какой-то другой работой, мы узнаем об этом скоро. Просто на этом посту нельзя находиться более двух сроков. Два срока закончилось. 10 лет Татьяна отработала на этом посту. Ее тоже можно поздравить с такой, с этим юбилеем. Вот. Ну, а теперь будем следить за деятельностью Яны Лантратовой.
15: Яну поздравляем от всей души, от программы «Наше время» персонально. И хотим еще заметить, что это очень привлекательная молодая женщина. Ну, а мы приступаем к нашему эфиру.
0: «Наше время».
16: Вчера мы начали следить за появлением, за Трампом в Китае, продолжаем за этим следить сегодня. Много новых событий, но самое главное — это встреча, конечно, с Си Цзиньпином. Уже можно подводить какие-то предварительные итоги. Наверное, некоторые прогнозы сбываются, некоторые нет, или мы еще не понимаем. Но те, кто следят за этим внимательно и профессионально, у них больше понимания ситуации, поэтому мы решили именно так сегодня и подойти к этой теме. Поговорим с несколькими людьми, и с нами на связи научный сотрудник Центра международной безопасности ММО РАН Артем Мальцев. Артем, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
17: Здравствуйте.
16: Вот к вам мы хотели бы обратиться, наверное, чтобы вы посмотрели на визит Трампа с китайской стороны. То есть, как Китай принял такого Трампа, да? Насколько Китаю нужен был этот визит? Насколько этот визит для Китая важен? И, может быть, наверное, насколько он для нас интересен в плане того, а не получится ли что-то такое замутить, извините за такой жаргон непрофессиональный, у Китая с Соединенными Штатами, что будет, ну, не совсем комфортно, не совсем удобно для России.
15: Мы, кстати, сегодня еще обязательно поговорим с профильным специалистом относительно таких тайных жестов, которые все сейчас считывают и каким-то образом интерпретируют. Может быть, вы тоже своими наблюдениями коротко поделитесь на этот счет.
17: Ну, я бы сказал, что китайская позиция исходит из двух фокусов. Первый фокус, они, разумеется, воспринимают Трампа как фактор непредсказуемой нестабильности, то есть фактор, который может непредвиденным образом нарушить там действующие экономические, политические прогнозы и так далее по целому ряду направлений. Вот, ну и с учетом в целом американской антикитайской платформы Трампа, которая уже с первого срока, китайцы понимают, что любые резкие повороты с его стороны чреваты новыми вспышками торговой войны, что, кстати, конечно, совершенно не нужно. Вот. А второй фокус связан с их долгосрочными стратегическими интересами, ну, в первую очередь, в технологической сфере, в сфере, связанной с развитием искусственного интеллекта и так далее. Вот, и здесь давно уже продолжается противоречие, связанное с тем, что американцы пытаются ограничить экспорт в Китай, по сути, микрочипов, нужных для обучения таких моделей. Ну и, конечно, Китай сильно заинтересован в том, чтобы эти ограничения по возможности сократить, снять и так далее.
16: Смотрите, Артем, да. А вот смотрите, ведь как будто бы специально на фоне всего этого какие-то ограничения и снялись, да? Вот именно это Соединенные Штаты и сделали. Что-то они там расширили, я в детали сейчас не хочу вдаваться, но именно как раз по чипам от NVIDIA Китай получил какую-то поблажку.
17: Да, речь идет о том, что действительно снижаются ограничения на поставки чипов второго поколения, H200. Вот. Конечно, китайцы заинтересованы в большем. И поскольку они видят желание Трампа приобрести некий набор символических побед после недавних фиаско, в первую очередь, на иранском направлении, да, они, конечно, будут заинтересованы в том, чтобы, ну, собственно, свой выгоду не упустить.
16: Ну и в итоге, можно ли считать вот этот визит Трампа выгодным и успешным для Китая? Именно вот кто победитель, ну, по мнению, опять же, китайцев? Либо, по вашему мнению, если вы, ну, как бы попробуйте на эту ситуацию посмотреть нейтрально?
17: Я думаю, что китайцы уже выиграли от того, что им удалось, ну, по сути, в некотором смысле продлить вот это вот самое бусонское перемирие, то есть избежать новой итерации торговой войны. Значит, скорее всего, те решения, которые американцы сейчас принимают в области экспорта искусственного интеллекта, это такие маленькие объедки, но поскольку китайцы понимают, что, в общем, эскалация и давление на американскую сторону сейчас не в их интересах, там, по целому ряду причин, то можно сказать, что это такая взаимовыгодная ничья.
16: А еще раз, вот, Артем, то есть можно такое резюме. Вы считаете, что, вернувшись в Вашингтон, Трамп не повернется, извините, ну, спиной к Китаю и не примет никаких новых санкций, а будет как бы вот с этого нового, с этой новой ступени развивать в позитивном ключе отношения? Уверены в этом?
17: Я бы сказал так. Трамп действует ситуативно уже который год и которую итерацию вот этого противостояния с Китаем. И прямо сейчас, в текущем ситуационном положении, Трамп совершенно не в позиции для того, чтобы идти на конфронтацию. Он, наоборот, находится в позиции, что ему нужно продемонстрировать набор символических побед, которые отвлечет внимание публики в преддверии выборов в Конгресс. Вот. Поэтому пытается видеть окно возможности, пытается его использовать. Оно не очень большое, не очень значительное. Я бы сказал, что последствия этой встречи, они пока достаточно минимальные, вот, но, тем не менее, они есть.
15: Артем, а давайте еще буквально полторы минуты посмотрим на все с такой психоэмоциональной, что ли, стороны. Трамп называл Си великим лидером. Он заявил, что для него честь быть его другом. Отношения между странами будут лучше, чем когда-либо прежде. Вот во всем этом как-то улавливается момент как будто заискивания, что ли, какого-то. Может быть, мы ошибаемся. Ну и также, вот, возможно, вы все-таки прокомментируете такие вот языки жестов и тел, что ли. Потому что Трамп, он очень любит пожимать руку таким образом, чтобы, ну, как бы показать свою силу, перетянуть собеседника, вот эту вот рукопожатие на себя, а тут как-то вот вроде не очень получилось, и многие писали, что попытка выглядеть ферзем как-то не удалась у него. Ну и, соответственно, может быть, вы тоже поделитесь своей точкой зрения. Вот еще наблюдение, что Трамп выглядел каким-то уж очень уставшим.
17: На мой взгляд, Трамп и Си Цзиньпин – это очень разные стратегические культуры. Соответственно, Трамп действует в логике торговой сделки, в логике торговых переговоров, где действительно определенный нахрап, определенная там вот эта вот та самая психология имеет гораздо большее значение, потому что после некоторых зафиксированных договоренностей идут сразу финансовые последствия. И если удается вот приобрести ситуативный успех, ну, на этом успехе можно, по сути, на этой волне можно двигаться бесконечно. Си Цзиньпин и китайцы, они, конечно, рассуждают совсем по-другому. Они рассуждают с точки зрения так, долгосрочных интересов национальной безопасности. У них более длительные сроки планирования, в рамках которых первый самый главный интерес – это вот отсутствие непредсказуемости, это снижение риска вот этой самой, значит, неожиданной дестабилизации. Поэтому для них самый главный интерес, на самом деле, это избежать вот каких-то странных дерганных поворотов со стороны Трампа.

0: обывательские, как тоже ими поделились, а вы расскажите, что вам, как профессионалу, рассказал этот язык тела.
1: Ну да, вы так широко взяли, здравствуйте, по поводу встречи. Я вот, к сожалению, на встрече не был, у меня были другие, более важные дела. Вот, но, во всяком случае, ее начало и венчание, так сказать, финал, в общем, можно анализировать. Значит, смотрите, на невербальном уровне всегда человек проявляет свою позицию входящую. То есть с чем кто приехал, когда мы смотрим, вот как встречаются два лидера, мы можем по некоторым вполне определенным признакам, как то положение тела, дистанция между ними, потому что близко к себе подпускать как бы ну не всякого в современном мире можно, да и вообще не рекомендуется. Вот, в зависимости от специфики рукопожатия, как-то было дело, я, по-моему, Лаж рассказывал про специфику Трампа, что он всегда подает руку снизу, тем самым создавая некий такой нестандартный контекст, разрывая логику, потому что подача руки снизу, ладонь снизу, это позиция, как бы, позиция слабого. И вот он, когда подает руку снизу, у противника возникает некая сиюминутная вспышка, так сказать, такая в мозгу, эволюционная, что не может быть, я круче Трампа. И в этот момент он дергает руку. Тем самым выводя из своего партнера или так своего соперника из равновесия.
2: Причем, наверное, из, прежде всего. Из физического, из психологического тоже, да, получается.
1: Да, да, да. То есть это на самом деле мы можем там смеяться, там мемчики, вся эта история. Но на самом деле под этим лежит очень глубокая психология, потому что зачастую решения принимают люди, и эти люди там вот они под давлением тех или иных аргументов, харизмы, они действительно способны иногда принять решение. Не вполне рациональны, на этом очень много построено. Так вот, возвращаясь к рукопожатию встречи Си Цзиньпина и Трампа. С чем ребята, что называется, приехали? Первое. Обращайте всегда внимание, вот, когда наш президент встречает кого-то из своих друзей. Во-первых, он всегда идет навстречу. Первая точка. Си Цзиньпин стоит как пол вообще, просто ни шагу, ни полшага, ни наклона просто вперед. То есть это говорит о том, что, ну, как бы, парень, ну, я тут на своей позиции, на своей земле, и я к тебе как бы вот такого вот на входе доверия какого-то яркого не испытываю. Второй момент. То есть он хотя бы, понимаете, когда есть доверие, когда есть отношения, то мы можем с вами видеть среди лидеров, вот когда уже вот он подошел и хотя бы полшажочка делает вперед. Принимающая сторона. То есть это как бы такое приглашение. Все-таки я вам, заходите в мой дом, вот я дверь открыл, как бы и немножечко подвинулся, проходите. Нет, здесь даже близко ничего такого не было. Второй момент. Значит, рукопожатие. Рукопожатие, ну, понятно, что Трамп с Си играть не стал и дергать руку. Рукопожатие строго, строго нейтральное. Локти под 90 градусов, полуоборот, не фронтальное, то есть не откровенно враждебное, но при этом и далеко не дружественное. То есть такой, знаете, некий паритет. Просто, ну, я предполагаю, что специалисты протокола и психологи, которые там в Китае работают во всем мире, там,

0: очень спокойный паритет. Это вот с чем кто приехал. И Трамп даже немножечко головушку как бы склоняет свою, знаете, вот немножечко так вот. Он сейчас, в принципе, у него, так сказать, это, лордоз не очень хорошо. Он, видите, он горбится сейчас, много горбится. Он раньше так не горбился. Даже вот где-то год назад не было такого. Это все-таки усталость, нагрузка, напряжение. Вот. А сейчас он прям так вот, голову склоняет. То есть такая скрытая, заигрывающая некая позиция. Игра это или действительно слабость карт, как он говорит, это второй вопрос. Это стоит обсуждать, наверное, каким-то более широким контекстом. А если концовку взять... То есть вот начало такое, холодное, спокойное со стороны Китая.
1: У нас около минуты,
0: Да, а концовка очень интересная. Трамп все время пытался бежать впереди паровоза. Ну, паровоз в данном случае, очевидно, это Си Цзиньпин. Вот, Трамп все время забегал вперед, он как, не торопился. Это он подсознательно, подспудно пытался продемонстрировать некую такую вот успешность, как будто бы он здесь руль, он здесь ведет. Если будет кому-то интересно, посмотрите, когда Рейган приезжал к Горбачеву и как он по Красной площади ходил, как командир, как хозяин. Вот Трамп пытается на чужой территории всегда продемонстрировать, что он хозяин.
1: Но это у него, к сожалению, для него не получается. Психолог, эксперт по анализу поведения Артем Павлов был с нами, говорили о невербальных сигналах, которые мы получили из Китая.
2: Посоветуйте, доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
3: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
2: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте, доктор, с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
6: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. Ну и давайте обсудим еще одну важную новость.
1: Да, тема, мимо которой мы не могли пройти, бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, который долгое время считался одним из наиболее приближенных к главе государства людей, взят под стражу. Все-таки это решение принял высший антикоррупционный суд Украины сегодня, 14 мая, заключение под стражу на 60 суток с возможностью освобождения под залог в размере около 3,1 миллиона долларов, естественно. Бывший чиновник заявил, что у него таких денег нет. Но сейчас адвокат будет работать с друзьями и знакомыми. Я отрицаю какие-либо обвинения. Мне нечего скрывать, заявил в суде Ермак. Кстати, вот тоже интересно, а почему нет денег? Наверное, все-таки не хотят показать, да?
6: Вот, конечно, я это... уверена, что есть... это демонстрация.
1: Да, то есть, представляешь, это 3 миллиона, а, да, пожалуйста, 3 миллиона, и как-то это уже косвенно о чем-то говорит, да? Но у друзей же есть, видишь, а друзья с 3 миллионами долларов у него, конечно, есть. Это вот, с друзей же не будут проверять сразу, хотя, не знаю, мы понимаем одно, да, Оль, что это, конечно, не украинская разборка, это такая какая-то история, которая идет явно из Вашингтона, и вся эта Национальное антикоррупционное бюро, все это создание, конечно, вот еще тогда вашингтонское, ЦРУшное полностью, и я думаю, что на Ермака, конечно, его будут держать столько, сколько понадобится чувство приводить Зеленского, мне кажется, не знаю, могу ошибаться, мы решили даже в этот раз с экспертами особо не консультироваться, потому что, похоже, всем уже понятно, что происходит. Зеленского склоняют к определенным действиям, да, к определенным действиям на российском направлении.
6: Ну, прежде всего, к покорности. К общей покорности.
1: Да, чтобы просто было понятно, если там Трамп договаривается о чем-то с Путиным, Зеленский исполняет, а пока, похоже, не исполняет.
6: Ну, тем более, что Зеленский все больше и больше демонстрирует, что он теперь на мнение Америки плевать хотел,
1: да,
6: с высокой колокольни, что вообще он теперь исключительно с

0: Европы.
1: И вот теперь мы давайте с вами понаблюдаем, 60 ли суток сидит сейчас Ермак или больше. То есть вопрос в чем? Пока он там сидит, с ним можно определенным образом работать. Он может дать любую информацию о том же Зеленском. И, наверное, к нему не подпустят. Найдут возможность даже президентских людей не подпустить. И значит, это крючок для Зеленского. Но вот посмотрим, к чему это приведет. Я думаю, что больше это не стоит даже рассуждать на эту тему.
0: Я думаю, будем что следить. Это было очевидным шагом, и было понятно о том, что это произойдет еще в начале недели, когда мы в эфире обсуждали то самое скандальное интервью пресс-секретаря президента Украины,
1: бывшего, Юлия Мендель.
0: Мендель, да, Такеру Карлсону. И уже тогда мы говорили о том, что давление на Ермака – это, по сути, давление на самого Зеленского, для того, чтобы взять его на короткий поводок, а в случае чего и посильнее дернуть, превратив этот самый поводок в удавку. Продолжаем следить за тем, что там происходит, безусловно. Но на сегодня, наверное, пока все, и переходим к следующей теме.
2: Наше время.
1: Тема, я бы сказал, наша любимая, но любимая, знаете, так в кавычках. Мы очень много говорим о миграционных проблемах. Сегодня у нас две новости сошлись как-то в одну, и мы решили их вам представить, чтобы, в общем-то, обсудить проблему более на примерах. Итак, вот мы часто говорим, давайте не повторять ошибок Европы, и понаехало мигрантов, смотрите, что там происходит, там уже мигранты чуть ли не политические требования выдвигают. Что происходит в нашем любимом Екатеринбурге, столице Урала? Вот последние новости из Екатеринбурга. В железнодорожном районе этого города ряд школ не смог полностью укомплектовать первые классы. Как вы думаете, из-за чего? Не из-за того, что нет детей. Дети есть. Дело в том, что поступающие дети не сдали тестирование по русскому языку. Какие это дети были, да? Явно не ребята с Урала, да? Ребята явно из каких-то других республик Центральной Азии, скорее всего. И железнодорожный район называют мигрантским. Ранее школы здесь были переполнены за счет детей иностранных граждан. Теперь же многие из них просто не поступили после введения нового закона об обязательном прохождении вводного теста. И вот депутаты Гордумы Екатеринбурга отреагировали на сообщение о недоборе жестко. А вот эта жесткая реакция, ее, мне кажется, можно неоднозначно толковать, и, может быть, нам сейчас помогут ее правильно истолковать. Они главу района Першина попросили не допускать деградации территории. Вот деградация в некомплекте первых классов или все-таки в наличии мигрантов мы пока не знаем. И с нами на связи наш корреспондент из Екатеринбурга Альберт Мусин. Альберт, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Да, коллеги, добрый вечер.
1: Альберт, ну вот мы попросили вас разобраться в истории с вашим железнодорожным районом. Что вы нам об этом сможете сказать?
3: Ну, для начала я вообще бы хотел начать немножечко вот с другой новости тоже, которая касается мигрантов, потому что о ней даже написал Александр Кот, наш военкор российский, о том, что, в принципе, для мигрантов сейчас ужесточаются требования в России в части нарушений, которые им нельзя допускать. Это здесь касается мелкого хулиганства, пропаганды и публичной демонстрации нацистской символики, дискредитации вооруженных сил России. За все это сейчас будут мигрантов высылать из России. А въехать они не смогут.
1: Да, Альберт, об этом мы поговорим.
3: Об этом
1: мы поговорим позже, да. Это хорошо, что вы на это решили обратить наше внимание. Мы тоже это заметили. Об этом будем говорить. Это наша вторая новость нашего блока. А вот второе сообщение. А все-таки, а что сейчас происходит с теми, которые здесь уже? Вот с новыми понятно. Или с теми, кто будет нарушать дальше. Но вот те, которые здесь, как они живут в Екатеринбурге?
3: И вот как раз, да, переходя к ужесточению требований, собственно говоря, вот последние новости о том, что, последняя статистика, вернее, о том, что сейчас в районе, допустим, сортировки, который сейчас считается таким вот одним из самых крупных анклавов Екатеринбурга, поскольку в районе сортировка также расположен очень крупный рынок, где работает очень много мигрантов, и именно вот там сейчас очень такое большое сосредоточение мигрантов и их семей, и их детей, и очень много детей не смогли сдать экзамен по русскому языку для того, чтобы поступить в школы этого района. То есть сейчас в некоторых школах доля детей, мигрантов достигает 90%. Вот если даже брать 149-ю школу, там 90% первоклассников это дети из Киргизии и Таджикистана, а доля русских детей только 10%. Это вот от 120 первоклассников. И, собственно говоря, вот этот тест, который проверяет навыки слушания, говорения, чтения, письмо, лексику и грамматику, вот нужно для успешной сдачи сдать, ответить правильно на 90% вопросов. И вот если говорить про прошлый год, из более чем 1400 детей-мигрантов, пришедших на тестирование, успешный экзамен сдали только половина, 780 человек. И, по данным, собственно говоря, на июнь прошлого года из 66 детей успешными экзамены приняты только у 13 детей. Это около 20%. Собственно говоря, из-за этого уже и это и привело к проблемам с набором полных первых классов в некоторых школах этого района. И для чего даже в школах сейчас введены платные курсы русского языка, поскольку бесплатные курсы для детей-мигрантов, они не предусмотрены, в принципе, законом. По закону они не имеют права, но школы стараются сделать такие курсы хотя бы доступные по какой-то вот более-менее вменяемой, адекватной цене. Также разработаны специальные образовательные программы. Допустим, Минобразование области заявило, что дети с иностранным гражданством, не сумевшие поступить в школу, смогут обучаться по специально разработанным программам. И, собственно говоря, вот депутаты Гордумы также призвали усилить поддержку программ по интеграции детей-мигрантов, чтобы предотвратить вот эти возможные проблемы во втором поколении. Потому что мы все понимаем, если дети мигрантов сейчас очень плохо владеют языком и плохо владеют культурой страны, то что можно ждать от их детей, которые будут еще меньше вовлечены. И вот перед эфиром я пообщался с Сергеем Колесниковым, нашим блогером в Петербурге, который очень так плотно вовлечен в эту проблему, и он привел пример Китая, где незнание языка вообще недопустимо. Давайте послушаем.
4: Как думаете, для вас будут на каком-то своем языке, там, на русском, неважно, там, на таджикском, организовывать уроки отдельно? Нет. У меня есть знакомые, которые там учатся, знание языка обязательно. Это даже не повод для рассмотрения. Непонятно, почему у нас из этого делают какой-то ажиотаж. Да, поначалу будут сложности, но для того, чтобы жить в России, ассимилироваться в России, работать и учиться, надо знать русский язык. Не знаете русского языка, учите. Не хотите учить, добро пожаловать обратно домой. Здесь даже, на мой взгляд, спорить и говорить не о чем.
0: Спасибо большое Альберту Мусину за комментарий, за эту пленку. Зергуля – это местный блогер. Ну, а мы хотим эту тему продолжить с еще одним нашим экспертом.
1: С нами доктор политических наук, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина РАНХИКС при президенте России, руководитель отдела миграционной политики Института Царьград Михаил Бурда. Михаил Александрович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Михаил Александрович, очень интересный сюжет, прям, да.
1: Да, спасибо, что вы тоже, да, слушали это. Михаил Александрович, смотрите, вот что получается. Новый Госдума приняла в первом чтении, об этом и сказал даже наш корреспондент из Екатеринбурга, два законопроекта, которые, ну, как бы гайки подкручивают. Там очень много нововведений за хулиганство даже уже можно вылететь сразу из России за мелкое. И хорошо, и прекрасно. Но вот нас-то волнует другое. Нас с вами, видимо, волнует, а что с этими, вот, которые сейчас уже здесь? Это вот...
0: И которых вы уже приняли в школу,
1: да,
0: без которых, знания русского языка.
1: Которых уже приняли. Потому что законы начали действовать новые сейчас. Они все лучше и лучше, все крепче и крепче. Мы стоим на страже, в общем, чистоты рядов, скажем так. А что же, вот как решить проблемы с теми, кто есть? Есть у вас какие-то идеи на этот счет?
5: Ну, вот смотрите, да... Пока они являются иностранными гражданами, соответственно, они являются, скажем так, объектом воздействия 115-го федерального закона о правоположении иностранных граждан. Есть основания, да, по которым иностранцы могут пребывать в России. Предположим, их родители работают, они получили патент, да, они трудятся. А вот, соответственно, по положению 115-го ФЗ эти дети могут пребывать в России. Пока, соответственно, у родителей есть действующее вот это вот разрешение на работу в виде патента. Вот для того, чтобы решить эту проблему, необходимо эту норму из 115-го закона изъять каким-то образом. Ну, отменить ее, например, да, таким же, соответственно, поправками в 115-й федеральный закон. Потому что эта лазейка, она не только детей касается, она касается членов семьи трудового мигранта, который имеет право пребывания, временного пребывания в России на срок действия, ну, допустим, патента или разрешения на работу, или в отношении, если мы говорим граждан Киргизии, там, на срок действия трудового договора заключенного. Ну, вот. То есть, понимаете, вот первопричина здесь с точки зрения целеполагания законности временного пребывания в России. Вот мне кажется, с этим необходимо нашим депутатам еще поработать. И тогда огромное количество проблем, которые связаны с членами семьи мигрантов, оно решится. И я еще раз хочу обратиться к концепции миграционной политики, где черным по белому написано, что, во-первых, да, если уж мы говорим о таких районах, которые был приведен в примере Екатеринбурга, во-первых, необходимо бороться и противодействовать всеми возможными способами анклавизации и формирования таких этнических анклавов. Это первое. А второе, соответственно, в России не должны находиться люди, которые не учатся и не работают. То есть вот это написано в концепции. Есть план мероприятий по реализации. Но органы должны, в общем-то, его обеспечить выполнение, потому что там предусмотрен отчет и в правительство, и, соответственно, ежегодный доклад президенту о ходе выполнения. Ну вот с точки зрения государственного управления, с точки зрения каких-то применения административных механизмов, все, в общем-то, есть. Но зачастую это упирается в политическую волю.
1: Да, реализация страдает. Да, реализация страдает, к сожалению, в целом этой концепции. Ну, например, то, что тех детей все-таки собираются научить русскому языку, с одной стороны, звучит красиво, да, но с другой стороны... Ну, факт остается фактом. Не знаешь русского языка, извините, но ты должен уехать в свой, на свою
0: мы
1: родину.
0: Мы должны учить.
1: Да. Вот
0: не,
1: так.
0: Не у них возникает желание его выучить, а мы должны как-то уговариваться, да. Возможно, еще да. Тратить деньги. Весьма странная логика, согласитесь, правда же?
1: Да, поэтому не очень мы поддерживаем те идеи, которые сейчас в железнодорожном районе Екатеринбурга реализуются. С нами был Михаил Бурда, доктор политических наук.
0: Ну, а далее в нашем эфире наша рубрика «Сделано в России». Поговорим, наконец-то, о приятных и позитивных вещах, которые в нашей стране происходят. Дождитесь, вернемся через минуту.
2: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
6: Вообще, я думаю, ну сейчас я точно пойму.
2: Говорят, талант не спрячешь. А вот отсутствие таланта запросто.
6: Оба молодцы. В любом случае, даже тот человек, который не поет, ему просто браво, потому что работа прекрасная.
2: Кто фальшивит по-настоящему, но притворяется идеально.
6: Вы, конечно, плуты.
2: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
7: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+. Наше время. Сделано в России.
1: Ну что ж, как мы и сказали, будем говорить о приятном. Раз сделано в России, значит, хорошо и качественно. Наверное, я думаю, что надо еще вот эти слова, чтобы тоже стали уже таким мемом, который повторяли бы все и всегда бы это знали. Компания Max Bionic, созданная в 2004 году, занимается... В 2014 году, занимается бионическими, созданием бионических многосхватных модулей кисти, разработанных для людей с активным образом жизни. Ну, звучит вроде бы так сложно, но, по-моему, понятно, о чем речь, и они первые, которые сделали аналоги импортных такого рода устройств, да, если так можно выразиться. Их кисть в чем-то лучше даже импортных вот этих вот произведений, потому что очень много может. Я думаю, что сейчас, если я буду об этом говорить, это будет не очень профессионально звучать и не очень правильно будет звучать. Что-нибудь напутаем, мы же не специалисты в этой отрасли. Поэтому мы приглашаем к разговору основателя и генерального директора Max Bionic, вот той самой российской компании, которая разрабатывает бионические протезы верхних конечностей, является одним из немногих отечественных производителей многосхватных кистей, Тимуром Сайфутдиновым. Тимур, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Всем привет.
1: Тимур, ну вот как-то понятным и правильным языком расскажите о том, чем вы занимаетесь и почему, ну, на взгляд, на по мнению экспертов, вас действительно называют практически чуть ли не лучшими в мире. Мы должны вами гордиться. Вот расскажите, почему мы должны вами гордиться, что такое уникальное вы создаете.
8: Довольно громко сказано, конечно.
1: Ну, простите.
8: Наша продукция действительно уникальна, то есть это антропоморфные кисти, то есть, грубо говоря, техническое решение, которое имитирует человеческую кисть. Нужно эти решения для того, чтобы протезировать верхние конечности человека. И, соответственно, в отличие там, от классических старых еще советских решений, соблюдается антропоморфность, то есть имитация человеческой руки. То есть это независимые 5 пальцев с приведением отведением большого пальца. И, соответственно, данные как бы, системы протезируются как и на уровне предплечья, так и на высокой степени ампутации.
1: Звучит понятно вроде бы, да, но, во-первых, насколько это ну, сейчас встраивается в международные, в мировые тренды, что это лучше советских образцов, уже понятно. Ну и времена изменились, но у нас, я понимаю, конкуренты серьезные в Китае, наверное, в Соединенных Штатах. Вообще, с кем вы конкурируете и что вы импорта замещаете?
8: Смотрите, значит, на российском рынке мы конкурируем в основном с западными компаниями, то есть это немецкая вот Tobok, американская, английская Stipper Group или там американская Tasca Prosthetics. То есть в основном идут западные комплектующие, они технологически более продвинутые. Можно сказать, мы сейчас не обгоняем их, но хотя бы идем вровень. И это уже довольно большое достижение, потому что внимание этой индустрии обращать начали довольно недавно. Если мы говорим про китайские решения, то они слабоватые. То есть единственный их плюс это то, что они дешевые, их много.
1: Как неожиданно, потому что мы смотрим на китайских роботов, например, о которых сейчас много рассказывают, их много показывают. У них тоже вроде руки напоминают человеческие, но это все не то, да?
8: Но это все не то, плюс надо понимать, что протезирование это более узкая специализация. То есть она такая же робототехника, но имеет ряд своих ограничений и, соответственно, решения, которые с протезированием нельзя перекочевать в решение в антропоморфной робототехнике. В антропоморфной робототехнике денег побольше, соответственно, и игроков китайских там гораздо больше. И за счет конкуренции появляются новые, более продвинутые решения. Однако в протезировании эти решения не очень переносятся, потому что можно сказать, протезирование ограничено объемом человеческого тела. То есть мы должны строить рядом с человеческим телом, чтобы пациенту было легко, удобно, комфортно носить, легко было ставить на зарядку, все дела, имел дополнительные различные функции. А у робота, соответственно, она как более стационарна. То есть у него есть большое пространство там, для размещения там, более мощных приводов, размещения более мощной силовой электроники. И, соответственно, поэтому это, можно сказать, такие разные задачи. Ну и, соответственно, и рынок. Это, то есть в антропоморфной робототехнике денег больше, соответственно, там более лучшие умы трудятся. Протезирование – это нишевое направление, соответственно, там меньше умов трудится.
1: Но, тем не менее, похоже, эти умы, что ли, заточены на более серьезные решения, если у них ограничения, если у них нет возможности, там, там, мощный аккумулятор запихнуть в какую-нибудь часть тела робота, и все, да, и неважно, там, рукой он управляет или не только, да.
8: Мы ограничены просто именно физически, то есть, ну, допустим, если на робота повесить аккумулятор 20 килограмм, как бы, ему это будет не так уж и дискомфортно, а человеку дайте рюкзак с батареей 20 килограмм, посмотрим, сколько он с ней проходит.
1: Ну, а вот скажите, у вас ведь, во-первых, кто является заказчиком вашей продукции, и какие вы получаете, какую обратную связь вы получаете, работаете ли вы на улучшение, получая эту обратную
0: связь?
1: Мы
0: так понимаем, что сегодня это очень востребовано, по-особенному востребовано.
8: Ну, это востребовано всегда, то есть обеспечение средствами реабилитации, особенно современных, когда потребности человека растут в современном мире. Обеспечивается все это за счет фонда социального страхования, то есть оно покрывает обеспечение средств реабилитации, сам процесс реабилитации. В основном мы модернизируем продукцию, то есть можно сказать, каждый год что-то новое привносим, потому что требования растут, у клиентов появляются более широкое представление о том, чего они хотят. Потому что когда человек впервые сталкивается с протезированием, он как бы не понимает, что есть на Земле и что он хочет. То есть, ну, понятно, точнее, он понятно, что он хочет, но он хочет вернуть свою утраченную конечность, чтобы была аналогична такому же функционалу. Но технический прогресс еще не дошел до такого уровня, и, соответственно, как бы ему надо отталкиваться от того технических возможностей, которые существуют сейчас. Естественно, решения модернизируются постоянно, то есть каждый год мы приносим какие-то новшества. Допустим, в скором времени выйдет локтевой модуль, довольно уникален для своего рынка, ну, даже для глобального рынка, потому что более такой интуитивно понятно, потому что очень тяжело человеку привыкнуть к управлению протезом и адаптироваться к его работе, ну, особенно с высокой степенью ампутации.
1: А вот смотрите, вы сказали, на российском рынке вы конкурируете с теми-то, теми-то и теми-то, а вы на мировой рынок все-таки выходили с этой продукцией, поставляли ли кому-то?
8: На мировой рынок спрос есть, однако мы пока не поставляем. Связано с тем, что российский полностью перекрывает наши производственные возможности. Плюс в том, что ну, сложнее как бы запатентовать технологии для того, чтобы иметь какую-то защиту интеллектуальной собственности на зарубежном рынке через российское юрлицо.
1: Ну да, это еще дополнительные нюансы.
8: То есть есть свои трудности, но пока в данный момент в первую очередь как бы российский рынок перекрывает все потребности, и мы как бы не успеваем изготавливать в зависимости от потребностей.
1: Ну, это же, наверное, и прекрасно, что вы работаете на страну в настоящий момент и, в общем-то, и в дальнейшем намерены. Ну, а есть какие-то идеи, которые у нас где-то около минуты осталось, есть какие-то идеи, которые вот которыми вы бы хотели поделиться, ну, не знаю, о каких-то перспективных разработках, что вот, а скоро будет так, и вы удивитесь, что это как в кино, например.
8: Но я пока оставлю секретно, потому что у нас презентация совсем скоро, когда тогда все клиенты уже познакомятся с новым поколением продукции. Единственное, что я хотел добавить, это для всех там инженеров, разработчиков и так далее, решение в реабилитации, потому что ну, многие усложняют решения, задают какие-то нереальные параметры, которые в рамках лаборатории все это будет работать. А вот в поле работает все по-другому. Поэтому сделайте это все простым и понятным.
1: Ну, вот и все. Мне кажется, это вообще вот какой что ли девиз российских разработчиков. Мы часто отличаемся тем от Запада, что мы не усложняем там, где не надо. Делаем все простым и понятным. Оказывается, и в сфере протезирования конечностей тоже можно простым и понятным сделать конкурентоспособную продукцию. Очень рады, что у нас есть такие компании. Компания Max Bionic входит в группу компаний Metis, одного из ведущих российских предприятий в сфере протезирования конечностей. Мы разговаривали со знакомыми.

0: понял, много говорят, которая называется среда нулевого доверия. То есть, если построить вокруг себя среду, допустим, вот комната, в ней нет жучков, я уверен, что здесь меня не прослушивают. Вот телефон, я на него все установил, и больше там ничего на нем нету. Вот каналы, на которые я подписан, и я запускаю только их, не тыкаю в новые ссылки, никуда дальше не гляжу. В эту комнату заглядывают только мои родные, я им доверяю. Вот в этой среде нулевого доверия можно спокойно жить, решать задачи. Вот, но из нее нельзя выходить, потому что за дверью начинается вот этот вот недоверенный мир. Вот, и там надо проявлять бдительность.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
4: 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цвирко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно врубелевского демона. 12+. 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт-подзарядка, где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
5: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин призвал повысить скорость принятия решений в промышленности, чтобы не отставать от конкурентов. На Украине около 1500 центров телефонного мошенничества. Гаагский трибунал отказался отпустить сербского генерала Ратка Младича на лечение. И теперь подробнее. Рост объема промышленного производства позволяет реализовывать стратегическую линию, не копировать чужое, а производить свое. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на съезде Союза машиностроителей России.
2: По итогам прошлого года объем выпуска российской обрабатывающей промышленности почти на четверть превысил показатель 2021 года. Понятно, почему я говорю об этом, потому что как раз после 2021-2022 году начались все проблемы, о которых я знаю. А если в целом сказать, объем промышленного производства в России в 2025 году оказался на 12% выше уровня 2021 года. О чем это говорит? Во-первых, о том, что у нашей промышленности, науки, образования огромный потенциал. Это прочная основа для нашего суверенного развития, для качественного экономического роста, формирования экономики предложения и современных рабочих мест, для обеспечения обороноспособности страны, наращивания высокотехнологичного экспорта. И, во-вторых, оправдывает себя наша стратегическая линия для решения, которое мы приняли не так уж и давно, а именно не копировать чужое, а задавать тенденции на

0: осваивать новые виды конкурентной продукции, включая выпуск качественных самолетов, железнодорожной, сельхозтехники, иной техники, создание и ускоренное внедрение промышленных роботов, цифровых платформ и автономных систем, технологий искусственного интеллекта. Проекты, стимулирующие спрос на такую продукцию, запущены и будут развиваться. Безусловно, мы будем и дальше их поддерживать. Зная, что многие полагают, что инструментов, которые предлагаются правительству, может быть и недостаточно, но они все-таки есть. И многие, в том числе и присутствующие в этом зале, этими инструментами пользуются. И весьма успешно.
1: Владимир Путин также призвал обратить внимание на повышение скорости принятия решений в промышленности, поскольку Россия не имеет права отставать от конкурентов. Группировка войск «Южная» взяла под полный контроль Николаевку в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотной штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады теробороны в районах Новоселовки, Константиновки, Дружковки, Химика, Пескуновки, Тихоновки, Артема и Райалександровки. Противник потерял до 115 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и 5 артиллерийских.
1: На Украине около 1500 центров телефонного мошенничества. Количество задействованных украинских граждан в них оценивается примерно в 100 тысяч человек. Об этом заявили в российском МИДе. По данным российского дипломатического ведомства, украинские колл-центры находятся под плотным контролем киевских властей. Ряд чиновников на Украине курируют мошеннические колл-центры и хакерские группировки, а также участвуют в торговле человеческими органами на черном рынке, заявили в МИДе России. Там считают, что незаконная торговля органами процветает на Украине с 2014 года. В ООН ее масштабы игнорируют. В МИД России также сообщили о фактах сотрудничества США с киевским режимом в военно-биологической программе на Украине. Москва так и не получила ответа на запросы о разработке Киевом и Вашингтоном у границ России компонентов биологического оружия. Председатель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге судья Грасиела Гати Сантана отклонила просьбу семьи адвокатов тяжелобольного бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратка Младича временно отпустить его на лечение в Сербию, сообщил РИА Новости сын генерала Дарко Младич. 2 мая он сообщил, что 84-летний Ратко Младич, отбывающий пожизненное заключение в тюрьме в Нидерландах, перенес еще один инсульт. Здоровье генерала резко ухудшилось 10 апреля. Госдума назначила Яну Лантратову новым уполномоченным по правам человека в России. Ее кандидатуру выдвинула фракция «Справедливая Россия». Сегодня она принесла присягу, вступая на новую должность, и заявила, что ей предстоит сложная и ответственная работа.
3: Я начну прямо сегодня с еще большего погружения в работу, со знакомством со всеми сотрудниками, с региональными уполномоченными. Ну и, конечно, я прекрасно понимаю, что в эти минуты, пока даже мы здесь находимся, приходят обращения от людей, которые очень нуждаются в защите.
1: До этого пост уполномоченного занимали Элла Памфилова и Татьяна Москалькова. Новый омбудсмен Яна Ландратова до назначения занимал должность председателя Думского комитета по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений. Продюсера певицы Линда могут отправить под домашний арест. Сейчас Михаил Кувшинов находится в статусе подозреваемого по уголовному делу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы. Речь идет о незаконном переоформлении авторских прав на музыкальные произведения, созданные в 90-х годах. Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, предварительно поводом для вызова на допрос Линды стал ее конфликт с продюсером Максимом Фадеевым из-за песен «Ворона», песни «Тибетский хлам» и других, которые исполняла певица. Сам Кувшинов отверг свою причастность к мошенничеству с авторскими правами на произведения композитора Фадеева. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с новостей хоккея. Пресс-служба континентальной хоккейной лиги объявила имена претендентов на приз «Лучший вратарь сезона». В список вошли Семен Визовой из Салавата Юлаева, Данил Исаев из «Локомотива» и Никита Серебряков из «Авангарда». Церемония закрытия сезона КХЛ, где и будут объявлены победители во всех номинациях, пройдет 28 мая. Ярославский «Локо» дома со счетом 3-2 обыграл московский «Спартак» в первом матче финальной серии молодежной хоккейной лиги. Счет в серии до 4 побед стал 1-0 в пользу «Локо». Следующий матч пройдет 16 мая в Ярославле. Новости футбола. Голкипер Краснодара Станислав Акацев признан лучшим вратарем сезона в Кубке России, сообщает телеграм-канал турнира. В голосовании 24-летний Акацев набрал 43% голосов. Второе место по итогам опроса занял Владислав Тороп из ЦСКА. Третьим стал Александр Максименко из «Спартака». Полузащитник Александр Головин останется в Монако и на следующий сезон. У Александра длительный контракт с Монако. Он уважительно относится к клубу, руководству, а также болельщикам. Александр хочет в следующем сезоне помочь Монако попасть в Лигу чемпионов, сообщил в интервью «Спортэкспрессу» агент Головина Александр Клюев. Вратарь норвежского клуба «Буде Глимт» Никита Хайкин не будет включен в состав сборной Норвегии для участия в чемпионате мира этого года, сообщает ТВ2. Ранее стало известно об отказе ФИФА на запрос о смене спортивного гражданства 30-летнего Хайкина с российского на норвежское. По данным НРК, голкипер не соответствует требованиям устава ФИФА о продолжительности непрерывного проживания в стране. И пока это все новости спорта.
5: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Реклама на Радио России.
7: Погода.
1: В пятницу, 15 мая, в Мурманске ожидается 11-13 градусов, временами дождь. В Архангельске 21-23 тепла, без осадков. В Петрозаводске плюс 16, плюс 18 градусов, дождь. В Вологде от 21 до 23 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Сыктывкаре плюс 20, плюс 23, без осадков. В Великом Новгороде 16-18 градусов, дождь. В Калининграде 18-20 градусов. Небольшой дождь. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, 16-18 градусов. В Москве днем кратковременный дождь, местами гроза, 22-24 градуса. Сейчас в столице плюс 20.
8: Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
9: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
10: Есть только миг между прошлым и будущим.
8: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
12: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
11: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
8: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
14: На радио России «Кубань» мы говорим о том, что и как делали наши предки.
15: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
16: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России «Кузбасс».
17: Радио России. Главное радио страны.
18: Прямо сейчас.
19: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
20: Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире. Игорь Шатров и Ольга Максимова.
21: Мы снова с вами и будем продолжать. Вы же можете комментировать то, что звучит в нашем эфире в наших мессенджерах 8-925-222-9992. Пишите сюда, ну а мы будем сейчас рассказывать, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут.
22: Начинается сезон массовых походов в лес. По грибы, по ягоды. Что надо взять с собой и кому сказать о том, куда вы идете? Об этом нам расскажет эксперт. Почему это важно? Узнаете, когда дождетесь этой части нашей программы. О спорте сегодня будем говорить с Андреем Кудряшовым. Причем очень интересная тема у нас сегодня и такая неожиданная. Действительно, раньше спорт был более зрелищным. Ну, деревья были зеленые раньше, ты помнишь, да?
21: А газоны вот. Зеленые раньше не были, на которых играли в теннис. И вот это вот очень интересный повод, чтобы вас заинтересовать. Я просто поделюсь уже таким кусочком информации. Проанализировали, как вытаптывались газоны теннисных кортов, начиная с 80-х годов и заканчивая сегодня, сегодняшним днем. То есть, если раньше очень много вытоптанной травы было у сетки и вообще по всему корту, то сейчас это только за кортом. Представляете? То есть речь идет о том, что раньше теннис был зрелищным, потому что теннисист, он бегал по всей своей вот этой вот половинке, по своей территории, для того, чтобы отбивать мячи из дальних позиций, от сетки работать. То теперь они только кидают задние линии и стонут. Получается, что вот во что превратился теннис, который всегда любили за зрелищность. Есть нечто подобное в баскетболе, но не будем уже есть хлеб нашего спортивного комментатора. Сам нам расскажет.
22: Ну да, ну а также мы сегодня расскажем о том, что в ходе тайных проверок Росаккредитации и Роскачества обнаружено нарушение у 11 компаний, присваивающих звезды российским отелям. Ну, получается, может быть, даже не у компании, а у отелей в первую очередь, потому что если вот такую фразу этого прочитать, то чувствуется, что разговор о коррупции. А может быть, просто о хитрости на самом деле. Разберемся в этом вопросе. И двигатель, новый двигатель для импортозамещенного Суперджет 100, вот так теперь говорят, завершил сертификационные испытания. А значит, теперь мы будем летать на полностью российском самолете. Я просто буквально несколько дней назад летел на Суперджете, но пока они еще у нас с французскими двигателями. Нормальный самолет, все очень, очень неплохо. Но вот теперь они будут еще лучше. Об этом и поговорим прямо сейчас.
18: Наше время.
22: Пермские двигатели, да, пермские моторы, по-моему, да, правильно так называется этот завод, всегда производил двигатели для российских лайнеров, советских лайнеров, да, но вот потом наступила эпоха покупки на Западе, а потом мы даже забыли о том, что сами умеем делать двигатели, и как-то вот начали собирать свой самолет новый, казалось бы, свой самолет российский, но двигатели почему-то ставили туда. Французский, если я не ошибаюсь. И вот, наконец-то, импортозамещенный двигатель закончил сертификационные испытания. Сейчас подробности мы узнаем у главного редактора национального аэрокосмического журнала «Взлет» Андрея Фомина. Андрей, здравствуйте.
21: Здравствуйте.
23: Добрый вечер. Добрый вечер.
22: Давайте, как вот Ольга сказала, хорошо по другому поводу. Не будем отнимать у вас хлеб. Расскажите, что такое испытания двигателей, как они проходят, ну, когда они завершились, когда их ждать на самолетах, ну и вообще, что будет скоро на российском авиарынке после того, как пермские двигатели появятся на российских самолетах?
23: Ну, для начала, если можно, я чуть-чуть вас поправлю, если разрешите.
22: Конечно.
23: Тот двигатель, который стоял на Суперджете, на котором вот сейчас летают почти 150 самолетов в российских авиакомпаниях, он не чисто французский, это совместный двигатель, французско-российский или даже российско-французский. В свое время, в начале 2000-х годов, был объявлен конкурс. Как мы знаем, другая геополитическая обстановка была, и самолет создавался в условиях широкой международной кооперации. По результатам конкурса был выбран двигатель совместной разработки российского НПО «Сатурн», это из города Рыбинск Ярославской области, и французской компании «Снеква». Но было совместное предприятие, которое было официально зарегистрировано во Франции, поэтому двигатель часто называют французским, хотя на самом деле половина в нем российская, и более того, собирался он, то есть окончательная сборка двигателя была в России, в городе Рыбинске.
22: Но важное уточнение, спасибо.
23: Да. Так называемая горячая часть, это вот сердце, ядро двигателя, или то, что называют специалисты газогенератором, он был действительно французской разработки и французского производства. Он поступал целиком из Франции в Рыбинск. Там к нему, значит, ставили вентилятор, компрессор низкого давления, турбину низкого давления, и окончательную сборку двигателя делали. Но он был совместный, и после известных событий, в общем, стало понятно, после объявления этих глобальных санкций против российской авиации, российского авиапрома, поставки вот этих самых газогенераторов из Франции стали невозможны, как мы понимаем. Поэтому, начиная с 2019 года, был дан старт работам по созданию российского двигателя, получившего название ПД-8. Главным разработчиком его был как раз вот это самое рыбинское НПО «Сатурн», которая входит в Объединенную двигательно-строительную корпорацию, а «Пермяки», названные вам, то есть вот Пермский КБ авиадвигатель и Пермский моторный завод, они как бы стали соисполнителями этого проекта. Поскольку рыбинцы еще на том двигателе, российско-французском, САМ-146, полностью отвечали за холодную часть, как я говорил, это вентилятор, компрессоры, турбины низкого давления, окончательная сборка, то есть им это уже вопрос был понятен. Оставался вопрос разработать полностью новый отечественный горячую часть двигателя, газогенератор. Это компрессор высокого давления, камера сгорания и турбины высокого давления. По компрессору высокого давления опять-таки была использована разработка рыбинцев, то есть НПО «Сатурн». По турбине высокого давления, по камере сгорания работали пермяки. Вообще двигатель создавался в широкой кооперации российских предприятий, которые входят в Объединенную двигательно-строительную корпорацию. Это не только Пермский авиадвигатель и Рыбинский НПО «Сатурн». Там еще ряд предприятий, которые ОДК, которые каждый делал свою, ну, как бы свой узел, свою часть. Потом все это в Рыбинске соединялось в единый двигатель. Он вставал на стенд, соответственно, и начиналась программа вот длительных этих самых его испытаний. Вы спросили по поводу испытаний. Любой современный авиационный двигатель, тем более гражданского назначения, перед тем, как поступить в эксплуатацию на авиалинии, чтобы водить пассажиров, должен пройти самые жесткие и сложные сертификационные испытания, получив так называемый сертификат типа, который подтверждает, что его конструкция полностью отработана, надежна, безопасна, имеет хороший ресурс и соответствует тем требованиям, которые к нему предъявлялись. По двигателю ПД-8, поскольку его основное назначение – это вот самолеты Superjet New, они назывались сейчас SG-100, то есть это как бы импортозамещенная версия Superjet'а. Это как бы его первое основное назначение, поэтому основная задача при создании этого двигателя была создать двигатель не хуже того, который был, там 146, а по некоторым каким-то отдельным показателям, возможно, даже чуть лучше, по значит, экономичности немножко лучше, и при этом быть точно в тех же самых как бы габаритах, чтобы в принципе в перспективе предусматривается возможность установки его и на ранее выпущенные суперджеты, те, на которых, как вы говорите, вот вы вчера летали. То есть самолет останется тот, а двигатель значит, может быть заменен в дальнейшем на российский. То есть самолет пройдет ремоторизацию. Ну и вот с 2019 года это на самом деле в практике отечественного, да и мирового двигателестроения сроки, ну, в общем-то, беспрецедентные. Двигатель создается гораздо дольше, чем вот самолет, так по опыту.
22: Андрей, это важно, это важно сказать нашим слушателям. То есть 7 лет, или с 2019 года, сейчас 2026, это нормально, это немного, да, это наоборот быстро.
23: На самом деле это мало. Тут многие, понимаете, ну, все ожидали, да, все знают, что объявлялось, что вот суперджеты выйдут на линии, да, в 23-м году, потом говорили в 24-м, потом... Ну, это сроки не, так скажем, может быть, они были мобилизующие, но вот с точки зрения практики мирового авиастроения и особенно авиадвигательстроения, ну, они нереалистичны, чрезмерно оптимистичны. Двигатель создается не менее 10 лет, а на самом деле даже больше. Вот от первых, от первой осевой линии до вот получения сертификата типа. Поэтому то, что они начали его рисовать только в 2019 году, а в 2022 он уже вышел на испытание на борту летающей лаборатории. Ну, а дальше вот, да, вот, соответственно, три уже чуть больше года, да, это процесс доводки, испытаний, это вполне нормально, это общепринятая практика. К сожалению, настолько сложная сейчас авиационная техника и настолько серьезные требования к ней предъявляются, что вот с первого раза вот так вот сразу взял, отлетал там сколько-то там сот часов и пошел, так не бывает. Всегда требуются какие-то доработки, доводки, отладки. Ну, собственно, вот с этим и столкнулись, да, в этой программе.
22: Да, давайте поделимся, вот как испытывают. Вот мы где-то недавно по, на каком-то телеканале я увидел, что вплоть до того, что попадание в двигатель птиц, и то проверяется, то на что реальных, извините, стаю птиц, извините, загоняют. Это вот даже как-то немножко звучит как-то апокалиптически, страшно даже.
23: Да, программа испытаний, она очень масштабная и разносторонняя. Основной объем делается на различных испытательных стендах, там, где двигатель и по частям работает, и целиком собранный. И на специальных стендах, в которых проверяются вот особые условия эксплуатации, в том числе в условиях там шквального ветра и града, например, заброс вот тушек птиц, то, что вы говорите, боковой ветер, различные климатические условия, температурные и так далее, он должен работать устойчиво, проглатывать эту самую птицу и не поперхнуться, что называется. Несмотря на то, что у него тонны воды от вот проливного дождя заливается, он тоже должен не заглохнуть, а продолжать работать и так далее. Это все проверяется на стендах. А завершающий этап – это, собственно, испытание уже в воздухе. Сначала на летающей лаборатории, ну, в нашем случае, по нашим традициям, это Ил-76ЛЛ в ЛИ имени Громова, в Жуковском. Есть такой самолет, на котором испытывают все наши современные двигатели. ПД-14 на нем летал, ну, другой Ил-76, ну, как бы вот, летающая лаборатория. Он на нем много сотен часов отработал и на земле, и в полете. И уже завершающий этап, это когда, собственно, на борту непосредственно суперджета. На борту суперджета двигатель ПД-8 летает вот уже как раз аккурат год. Да? Первый полет состоялся прошлой весной. Сначала на доработанном обычном суперджете на него повесили двигатели ПД-8, а потом уже второй опытный образец суперджета Нью, вот этого импортозамещенного, который полностью уже без импортных комплектующих, на нем ставили и двигатели.
22: Что ж,
23: вот
22: Андрей,
23: этих двух самолетов,
22: ждем, да, ждем эти двигатели уже на новых суперджетах. Нью, не Нью, это не важно название, главное на новых, да, на новых самолетах уже российские двигатели, которые наконец-то завершили свои сертификационные испытания, теперь поступят уже в производство и на сборочные авиационные заводы. С нами был главный редактор Национального аэрокосмического журнала «Взлет» Андрей Фомин. Очень подробно он рассказал о том, как испытывают двигатели авиационные в России. Большое спасибо. К следующей теме переходим.
20: Наше время.
22: Ну, хватит о приятном. Слишком много было сегодня о приятном. Давайте о неприятном. Тайные проверки провели Роскачество и Росаккредитация. Проверяли они отели и обнаружили нарушения у 11 компаний, присваивающих звезды российским отелям. Сейчас около трети работающих в России гостиниц не соответствуют заявленной классификации. Это вызывает негативные эмоции у туристов и дискредитирует систему вот этой оценки в целом. И вообще есть предложение запустить в России вот уже с этого года некий реестр доверенных туристических агрегаторов, которые будут предлагать вот эти вот отели, ну, которые тоже прошли определенную сертификацию и уже дают гарантированный уровень вот той звездности, которая обозначена. Давайте мы, чтобы тоже не напутать чего-то, а то часто мы понимаем одно, а вот специалисты говорят, что вы нас не так услышали, спросим об этом почетного президента Российского союза туриндустрии, председателя комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туристской индустрии Сергея Шпилько. Сергей Павлович, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, добрый вечер.
22: Сергей Павлович, вначале о тайных проверках, что это такое и чего там они выявили. Mm-hmm. И второе, какие перемены на этом рынке, мы понимаем, так последуют в ближайшее время.
21: И по какому принципу проверяемых выявляли, соответственно?
0: Да. Смотрите, если коротко, это две разные истории. И я не думаю, что они сильно между собой связаны. Я имею в виду историю про проверки органов классификации и историю про создание реестра доверенных агрегатов.
22: Никто не говорит, что это буквально связано. Главное, что это одна тема.
0: Я просто уточнил.
22: Спасибо.
0: Первая новость... Да, вы сказали, что это неприятно. Первая новость, это хорошая новость по поводу проверок, потому что то, что на рынке есть левые звезды, но это мы, как и предпринимательские объединения в сфере туризма, и не только мы, говорили очень давно, что не один десяток лет. Вот, я точно, я думаю, что вот эта оценка, я не знаю, откуда взяли, кто откуда взял эту оценку, вот то, что это треть отелей, значит, у них звезды не соответствуют реальному уровню инфраструктуры и качества обслуживания. Я, честно говоря, мне она представляется очень сомнительной и сильно завышенной. Но то, что эта проблема существовала, это факт. И надо отдать должное Минэкономразвитию, как регулятору в нашей отрасли, и подведомственному Росаккредитации. Они этим вопросом озаботились, создали новую систему классификации, которую вот внедряют с начала 2025 года. В том числе, значит, реформируется система органов классификации. К ней предъявляются более высокие требования в разных аспектах. Сейчас не буду подробно на этом останавливаться. Если надо,

0: значит, органы классификации, разбросанные по всей стране. Значит, в них 381 аттестованный эксперт. Сейчас переаттестация экспертов тоже проходит, она заканчивается 1 сентября. И, в общем, мы уже видим реально, что это существенно повышает качество работы органов классификации и снижает вот вероятность появления...
1: Таких проблем, да, левых звезд на отелях. Ну, а по второй новости уже у нас не остается времени сказать, но речь идет о том, что появится реестр доверенных туристических агрегаторов, сообщили в Роскачестве. Инициатива связана с ростом рынка внутреннего туризма. Об этом как-нибудь в ближайшее время поговорим, потому что начинается летний туристический сезон.
2: Сергей Шпилько был с нами, почетный президент Российского союза туриндустрии. А далее будем говорить о спорте. Мы уже анонсировали интересные наблюдения аналитиков, и будем обсуждать их тоже.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Профориентолог и наставник в профессиональной реализации для взрослых и подростков, лектор и эксперт Российского общества знания Наталья Зыкова о выборе карьерного профиля в жизни.
4: Именно выбор профиля, ограничение своеобразное вводить рано, даже в 15 лет. Потому что даже в этом возрасте еще префронтальная кора, которая отвечает за стратегическое мышление, еще не сформирована. Это будет проведено в 25 годах. Но профориентацией можно начинать хоть с пеленок. И основным, конечно, будет наблюдение, внимание. А вот в возрасте 15 лет вот это идет как раз кризис идентичности, когда вот то, что действует сейчас, жесткие требования к тому, кем ты будешь, что ты будешь делать, когда ты вырастешь, совершенно не соответствует потребностям ребят в этом возрасте.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым к нам пришел Андрей Кудряшов.
5: Привет, Андрей.
6: Здрасте. Здрасте.
1: Ну что, мы хотим поговорить о том, что когда деревья были большими, зелеными, да, да, да. И вообще все было хорошо, солнце ярче, тогда и спорт был другим.
6: Да-да-да, Штеффи Граф играл, да, Джон Макенрой на Уимблдоне, красиво подавали, бежали к сетке и били на вылет. Но на самом деле тема-то очень интересная, потому что кто-то, какой-то мудрец, сделал специальную инфографику, как изменились профессиональный теннис и баскетбол, и, по мнению людей, которые вот запилили эту графику, они считают, что эти виды спорта в нынешнее время потеряли свою эстетичность и драйв некий, и вот, как мы уже привели пример Уимблдона, они посмотрели, как вытаптывается трава, да, потому что ко второй неделе уимблдонского теннисного турнира трава начинает как бы так...
2: Жухнуть,
6: да-да-да, вытаптываться, и сейчас за полвека они, видимо, какие-то спутниковые снимки нашли. Раньше бегали все к сетке, сейчас все долбят только задние линии. То есть
2: и кричат.
6: Да, стонут. Да, да, да. Ну, нет, крик на траву не имеет никак не влияет на самом деле. Но поскольку бегают постоянно.
2: Я к тому, что зрелищность тенниса свелась к этим ударам и стонам.
6: Визги, крики. Ну, действительно, нет, ну послушайте, на турнирах Большого Шлема матчи идут по-прежнему из 5 сетов. Да, то есть все остальные соревнования, они играются из двух, ну, край из трех сетов, а вот то, что четыре турнира Большого Шлема, они как были, так и остались, они, собственно говоря, никуда не изменились, и там можно и по 5, и по 6 часов играть, и знаменитые вот эти боевики 6-7-часовые, которые играли, история тенниса вспоминает, ну, я вот помню, я обожал смотреть в январе, ну, когда была возможность, когда показывали матчи Марата Сафина на Australian Open, когда Марат был в своем прайме, в своей лучшей форме. Ну, вообще, сам по себе очень такой харизматичный, да, когда он еще играл в теннис, и, то есть, там в Австралии его не то, что любили, это было просто главное развлечение, особенно если он доходил до полуфинала или до финала. Я напомню, что он выигрывал Australian Open в свое время. Ну, так вот, ладно, мы немножечко отвлеклись от темы. Ну, действительно, сейчас считают, что теннис это такие, знаете, занятия на выносливость. То есть, вот мы будем бить, мы будем бегать, мы будем там бить задние линии, там 20 не, ну, ударов, подожди, 30 ударов.
2: Ну, мы не будем бегать по корту, получается так. Мы будем бить задние линии.
6: Нет, чтобы бить.

0: задней линии, потому что тебя могут обводить, тебе по корту так или иначе придется бегать. Да, нет, но могут люди, да.
1: Ну, корт-то не соврет.
0: Корт не соврет.
1: Корт-то не вытаптывается. Он вытаптывается только со задней линии, если верить вот этим вот снимкам.
0: Ну, скукотища, да. Но нет, понятно, что там могут быть красивые какие-то обмены ударами, там обводящие, люди там в шпагатах вытаскивают эти мячи, перебивают, там свечку гасит, там отбивает игрок. Но это, да, это 1-2 розыгрыша за матч, а то и за несколько матчей.
2: Вот.
0: Да, в принципе, это не так интересно, да, потому что, ну, теннис, можно сказать, потерял свое разнообразие. Сейчас думают, что делать. Нет, во-первых, еще другая история здесь есть. Поклонники тенниса, которые наблюдают за этим видом спорта, они, как бы, вот возраст этих людей стремительно идет вверх. То есть там 40+.
2: То есть теннис не интересен молодежи?
0: Молодежи, да? Вообще на 6 разделить. И сейчас на самом деле...
1: Что, падл интересен?
0: Падл. Нет, ну, может быть, на самокатах покататься. Ну, неважно. Сейчас думают, что делать. Да, надо ли менять как правило. Да, может быть, ограничивать как-то время на подачу. Делать какие-то зоны на корте. На корте специальные дополнительные очки, которые будут приносить. Может быть, какие-то укороченные форматы. Но сейчас показательные выступления в конце сезона есть такие форматы, действительно, там 1-0, 2-0, или там как где-нибудь там на скале. По-моему, Федерер и Рафаэль Надаль играли где-то там на корабле, корт сделали, они уплыли в океан, там волны, они в теннис играют. Ну, какая-то такая, да, веселая штука. Но, с другой стороны, это, конечно, не классический теннис, и от него, как мне кажется, мало кто будет уходить. Но давайте послушаем человека, который прекрасно разбирается в этой игре, если за ней уже не один десяток лет. Это обозреватель издательского дома «Коммерсант» Евгений Федяков. И мы ему, собственно говоря, задали вопрос, надо ли менять правила. Да, потому что скучно, потому что молодежь смотрит не на корт, а в телефон, ну и так далее, и тому подобное.
3: Информация, которую сейчас вот вы оперируете, она объективная. Действительно, на Уимблдоне стали больше играть на задней линии, чем бегать к сетке, но далеко не все, это раз. И во-вторых, с моей точки зрения, никакого глобального значения на потенциальные изменения в теннисе именно эта информация не имеет. Имеет значение вот изменение, наверное, взгляда на жизнь у молодых людей, их стиль. Аудитория тенниса действительно, она взрослеет. Уже говорят, что за 40 лет как минимум, хотя в то же время вот в нашей стране, например, в России, очень много молодых теннисных болельщиков. И не случайно вот недавно сериал отечественный первый вышел о теннисе, по-моему, называется «Первая ракетка». Ведь это не случайно. Если бы не было запроса, то не было бы и сериала. Так что изменение правил, возможно, они будут касаться убыстрение игры, сокращение продолжительности матчей, но при всем при том, турниры большого шлема, где играются матчи из 5 сетов, по-прежнему являются в высшей степени привлекательными для публики. Там огромная аудитория собирается, они имеют гигантские прибыли. Эти турниры, которые позволяют австралийцам, французам, американцам и англичанам развивать теннис у себя в странах. Так что никаких глобальных изменений вот в обозримом будущем с точки зрения правил я лично в теннисе не предрекаю.
0: Давайте вот Никиту Загдай спросим, нашего обозревателя баскетбольного, вообще смотрит он за теннисом, или у него только в глазах желто-оранжевые мячи баскетбольные?
2: Давай спросим.
0: Никит, привет, да. Сейчас еще что-нибудь тебя спросим.
4: Добрый вечер, коллеги. Ну, конечно же, смотрим, потому что только в одном виде спорта есть клубника и шампанское, и это официальный
0: баскетбольный
4: турнир. Конечно же, смотрим.
2: Не, ну шампанское есть и в этих гонках Формулы-1, мне кажется, тоже. Ну,
0: да и клубники.
1: Там нет клубники.
0: Да нет, но можно на дискотеку пойти там, и там клубнику шампанским. Ладно. Про теннис понятно, его смотрят по плюс-минус все. Расскажи, пожалуйста, с точки зрения привлекательности, баскетбол мировой, он идет куда? В лес или к нам в телефон, или куда? Или к тебе, там, я не знаю, там в гостевую студию? Как это все происходит? Потому что вот я помню...
4: Друзья, вы абсолютно правильную тему подняли, она актуальна. Весь спорт высших достижений, он становится дико аналитическим. И в каждой команде, в каждой организации, в любом виде спорта появляются аналитики, которые ищут максимальную эффективность. Что в теннисе, что в баскетболе, что в хоккее. И получаются узкоспециализированные специалисты внутри спорта, которые только занимаются аналитикой, и, соответственно, игрокам дают советы. Ты мяч вводишь не лучше всех, но лучше всех отдаешь передачу. Ты будешь выдавать только передачу. Двухочковые, эффективные, 70% из краски под кольцом. Дальние двухочковые неэффективны, лучше бросать трехочковые. И эта аналитика, она давит на всех. И у каждого игрока, причем даже в любительских лигах, а тем более в Национальной баскетбольной ассоциации, в Евролиге или в Единой лиге ВТБ, есть аналитики, которые приходят к игрокам и говорят: вот это ты делаешь лучше всех, делай только это, больше ничего не делай. И получается, что мы ищем лучший результат. Но при этом, вот прямо сейчас идет полуфинальная серия между ЦСКА и Локомотивом, и мы видим, что кроме аналитики, кроме эффективности, кроме статистики и решения снизить риски, на первую план все равно выходит эмоция, страсть, желание и атлетизм.
0: Да нет, но эмоция... эмоция понятна, там и драку можно устроить. Нет, я с точки зрения вообще сам баскетбол за, там, я не знаю, со времен Майкла Джордана поменялся уже, там, или там со времен Сабониса до Майкла Джордана и сейчас?
4: Конечно, поменялся. Во-первых, начали играть в разноцветных кроссовках, Андрей, это тоже важно.
2: Спасибо, да, спасибо. Мы не знали, что
0: ты,
2: это...
0: Ты, наверное, купил новую пару, да, сегодня? Да, поэтому, собственно говоря,
1: стали красить волосы.
4: Конечно, Андрей, я готовлюсь к разговорам с вами, пусть и по телефону, но должен соответствующего в новых кедах находиться. Конечно же, Андрей, но трехочковый за последние 15 лет трехочковый изменил баскетбол. И, например, детские тренеры сильно переживали, что мода на трехочковый портит воспитание молодых баскетболистов. Они только бросают издали и азов баскетбола не познают. Была такая проблема даже на детском баскетболе. Но, например, сейчас в детском хоккее другая проблема, что родители хотят вырастить нового Овечкина и переусердствуют с детьми с индивидуальными тренировками и дают нагрузки детям, которые не соответствуют возрасту. Вы же понимаете, что дети растут... чуть иначе, и суставы не готовы.
0: Вот
4: и
0: куда вот идет,
4: серьезная проблема сейчас в хоккее, и перенагрузка, и то, что подходя ко взрослому возрасту, уже, простите, хрящей в коленях нет. И такое бывает. У каждого времени, у каждого желания вырастить нового Овечкина, нового Уэйна Грецки, нового Игоря Ларионова или Всеволода Боброва свои проблемы есть. И каждое десятилетие мы находим новую. Да, спорт становится чуть более профессиональным, и постоянно это меняется. Прежде всего, аналитика и эффективность. Повысить эффективность, снизить риски. Такая проблема есть. Но по-прежнему спорт прекрасен, полные трибуны, прямые трансляции и повышенное внимание.
0: Ну вот смотри, я к чему веду. Я, по-моему, читал в этом году интервью нашего паренька, который в NBA играет, Егора Демина, да, который в Бруклине, да, если я не ошибаюсь.
4: Так и есть.
0: Да.
4: Так и есть. Но главное, что он сделал... Вы скажете про двухочковые, что он вообще двухочковые не бросает.
0: Да,
4: а я вам
0: скажу,
4: исключительно при помощи русского языка. На его майке в Brooklyn Nets в Национальной баскетбольной ассоциации официально появилась буква «Ё», как напоминание и нам, и вам, коллеги, о том, что русский язык по-прежнему котируется в мире. Представляете, в американской лиге, на американской форме, латиница и фамилия, но буква «Ё» выиграет.
0: А что ему сказали, после этого... а что ему сказали аналитики его команды по поводу буквы «Ё»?
4: О том, что ты молодой парень, твое тело еще не готово для такого баскетбола. В проход не ходи. Там много ребят, которые лучше тебя.
0: И он говорит, что к нему подходит там тренер, мне там за руку приводит там в наручниках аналитика, он говорит, что двухочковый не имеет никакого смысла. Бросай треху, потому что это на одно очко больше.
4: В своем исполнении Егор Демин, да, так и есть. Потому что там бьют, там высокие атлетические ребята, и твое завершение не соответствует этому уровню. А твой трехочковый лучше, чем у них. Поэтому бросай трехочковый смело. И он, это, конечно, удивительный
0: так,
4: случай.
0: Так, Никит, у нас
4: аномалия.
0: Минута до конца. Что делать? Что делать, чтобы баскетбол был интересен?
4: Наслаждаться, Андрей. Наслаждаться тем, что русский парень играет в лучшей лиге мира, к нему повышенное внимание, и к нему приходят аналитики и делают его игру лучше.
0: Да сделай нам понятно.
1: Нарядные кроссовки.
0: Я в баскетболе говорю, что делать. Какие, может быть, новые форматы, чтобы не одни трешки летели?
4: Нет, по-прежнему. Страсть, защита меняется, тактика меняется, аналитики меняются.
0: Стритбол 3 на 3 появился, придумали. Стритбол целый придумали. Медиа-баскетбол придумали. Ты же практически у основ стоишь. Медиа-баскетбол.
4: Ну, так уж получилось, что баскетбол много не бывает. Вот время в эфире ограничено, а у баскетбола неограниченные форматы. Чем больше баскетбола, тем лучше.
1: Спасибо.
0: Нет, ну, Никита, тяжело спорить, он новые кроссовки наёбывает.
1: Очень увлекательный.
0: Бесполезно.
1: Монолог.
0: Спасибо, Никита. Никита, загнали баскетболем
2: оживать. Мне кажется, просто вопрос динамики, конечно, стоит сейчас. Вот.
0: Ну, послушайте, ну, мы как-то привыкли, да, к этим роликам, да, которые мы там вечерами проводим в телефоне, да, но и когда...
1: Слушай, а может быть поставить ограничение не больше там 5 3-очковых за игру? Все, больше нельзя.
0: А тогда будет вообще неинтересно. Тогда они будут разыгрывать, и долго будут разыгрывать, и все трибуны станут... Ну, как я сейчас примерно, поэтому тоже надоело. До свидания.
1: До свидания. Андрей Кудряшов был с нами, а мы еще вернемся к москвичам и продолжим наш эфир. Ровно через минуту дождитесь.
5: Театр на радио России представляет.
6: Этого еще не хватало.
7: Извините.
8: Согласна.
5: Простите. «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
9: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
5: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
10: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
5: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
12: Это волшебство технологий.
13: Каждый гость студии – настоящая находка.
5: В эфире программа «Люди и песни».
14: Этого уроженца Российской империи часто называли музыкальным королем вестерна, поскольку за свою долгую карьеру в Голливуде Дмитрий Тёмкин сочинил мелодии почти к сотне ковбойских фильмов. Когда композитора спрашивали, как ему удается так тонко чувствовать романтику американских прерий, Тёмкин, детство которого прошло под Кременчугом, отвечал: «Степь, она везде степь». В 1960 году знаменитый голливудский актер Джон Вейн задумал снять эпическую ленту «Аламу» о знаменитой битве времен войны между США и Мексикой. Естественно, музыку для фильма заказали классику вестерна, двукратному обладателю «Оскара» Дмитрию Тёмкину. Так и появилась песня «The Green Leaves of Summer». Написанная композитором вместе с поэтом Фрэнсисом Вебстером, она звучит в фильме «Аламу» в самый драматический момент накануне знаменитой битвы. В Советском Союзе фильм «Аламу» не показали, ну а песня «Green Leaves of Summer» пришла в нашу страну из Финляндии. В начале 60-х фирма «Мелодия» выпустила ее на гибкой пластинке в исполнении популярной финской певицы Виену Кэкконен.

Люди и песни. Время сеять и время пожинать плоды. Время для жизни и время для смерти. Хорошо быть юным и иметь свою землю. Теперь эти зеленые листья лета зовут меня домой. Для фильма «Аламу» песню «Green Leaves of Summer» записала кантри-группа из Сиэтла «Brother Fo». Нынче это золотой фонд Голливуда. Вот и в начальных кадрах одного из недавних фильмов Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» звучит вечно зеленая мелодия Дмитрия Тёмкина. Ну а классическим исполнением песни «Green Leaves of Summer» считается запись оркестра Рэя Конифа.

0: люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Новая схема обмана для школьников. Мошенники звонят им и представляются сотрудниками образовательного центра. Они сообщают о переходе на новые электронные дневники и просят ребенка продиктовать код из СМС для регистрации. Как только школьник называет код, звонок резко обрывается. А что потом? Буквально через несколько минут ребенку снова звонят. На этот раз аферист представляется сотрудником полиции. Он пугает, что якобы деньги родителей приведены в недружественную страну, а семья теперь под угрозой уголовного преследования. А что делать? А злоумышленники предлагают выход ребенку. Уговаривают его самостоятельно перевести им определенную сумму денег. Якобы это поможет каким-то образом проверить перевод и спасти родителей от тюрьмы. Испуганные дети, не понимая, что ими просто манипулируют, соглашаются на такие условия. Взрослые с раннего детства манипулируют детьми для вполне безобидных действий. И обманывать считается у родителей нормальным. Главное, чтобы ел суп до последней ложки и шапку надевал. Так что ничего нового для ребенка не происходит. С ним, возможно, всегда так разговаривает мир взрослых. Не удивляйтесь, что он верит всему сказанному и действует как биоробот. Расскажите своим детям, что коды из СМС нельзя сообщать никому. Не тем, кто представился по телефону учителем, завучем, директором, полицейским, техподдержкой. А любые просьбы перевести деньги от незнакомцев – это 100% признак мошенничества. Иначе запросто остаться без всех семейных накоплений, сколько бы их у вас не было, и как бы вам ни казалось, что вы их надежно спрятали. Подмена QR-кодов на самокатах – еще один пример мошенничества, который работает, потому что мало кто проверяет. А на тот ли сайт меня перебросил QR-код? Мошенники печатают свои стикеры с QR-кодом и наклеивают их поверх оригинальных или рядом. Когда человек сканирует такой код, он попадает не на страницу аренды самоката, а на фишинговый сайт и оплачивает не аренду, а просто переводит деньги обманщикам. Лучше открыть официальное приложение сервиса и арендовать самокат через него, а не по ссылке из сканера, говорят эксперты. А вот не говорить незнакомцам по телефону слово «да», чтобы его не записали злоумышленники и не могли использовать его потом для оформления онлайн-кредита, эта защита уже устарела. Аферистам все равно, что вы им ответите. Главное, чтобы ваших ответов набралось хотя бы на 20 секунд. И тогда из этого материала они смогут синтезировать ваш голос с вашим тембром и интонациями. Настоящая угроза заключается не в одном каком-то слове или фразе, а в длительности разговора с мошенниками. Кроме того, мошенники стараются поговорить как можно дольше с человеком, чтобы успеть расположить его к себе, приучить к себе и буквально выудить персональные данные, а больше всего они ценят секретные коды. После чего можно войти в какой-нибудь аккаунт и начать цепочки различных схем обмана. Так что эксперты советуют, говорите меньше. Если вы осознали, что общаетесь с аферистом, сохраняйте спокойствие. Прервите разговор, заблокируйте номер. Если что-то рассказали или назвали код из банка или от госпортала, сообщите в банк или зафиксируйте попытку мошенничества на платформе госуслуги. В поиске напишите там «Сообщить о мошенническом звонке» и заполните предложенную форму. Берегите свои данные, не дайте мошенникам заработать.
2: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
3: Братство кино.
4: Я 4 месяца отслужил, и потом меня пустили на съемки. У матросов нет вопросов. 5 месяцев я снимался бесплатно. Но когда закончился фильм, Пуговкин, Хитяева, эти великие артисты свое постановочное вознаграждение отдали мне.
5: Актер Вадим Андреев в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Саратова.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
5: Радио России. Главное радио страны. Знание, опыт, достижения. В программе Станислава Миловидова «20 мегабайт».
7: Вы отправитесь в мир необычных устройств, неожиданных открытий и странных изобретений. Окажетесь на переднем крае цифровой индустрии, когда высокие технологии начинают казаться магией.
5: 20 мегабайт. По понедельникам в 18.35 по Москве и в 19.35 по времени Ульяновска. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
9: Словарь русских говоров Забайкалья.
8: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
5: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия, укрепляя свой технологический суверенитет, не собирается замыкаться в себе, заявил президент Путин. Бывший глава Брянской области Александр Богомаз стал депутатом Госдумы. В МИДе назвали нелепыми заявления Японии о стремлении России вступить в контакты. И теперь подробнее. Россия должна самостоятельно производить критически важную продукцию. Все современные вызовы это доказали, заявил Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей в Москве. Однако Россия, укрепляя свой технологический суверенитет, не собирается замыкаться в себе, подчеркнул президент.
2: При этом, вновь подчеркну, укрепляя наш технологический суверенитет, мы не собираемся замыкаться в себе. Напротив, намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами, поддерживать инициативы иностранных партнеров, в которых используются российские машины, оборудование, технологические платформы. Такое сочетание интеллектуального и ресурсного потенциала разных стран на принципах взаимного уважения интересов откроет дополнительные возможности для отечественной научно-исследовательской школы, промышленных предприятий, да, и сферы услуг, о которой я тоже уже упомянул. При этом сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись, доказали правильность тезиса о том, что нам необходимо самостоятельно производить критически важную продукцию, иметь свои технологические ключи ко всем производствам, которые принципиально значимы для экономики, для повышения жизни людей и, разумеется, для обеспечения безопасности государства. В этой связи особые слова благодарности коллективам предприятий оборонно-промышленного комплекса, о котором здесь уже упоминалось. Вы уверенно выполняете государственный оборонный заказ, который заметно вырос с началом специальной военной операции. Смотрите вперед, запускаете в серию перспективные виды военной техники, разработанные на основе современного боевого опыта. Делаете все для надежного снабжения наших вооруженных сил.
1: Владимир Путин также призвал повысить скорость принятия решений в промышленности, чтобы Россия не отставала от конкурентов. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил в комментарии для информационного агентства «Вести», что перед регионом стоят серьезные задачи, и он сделает все, чтобы жители чувствовали себя в безопасности. В правительстве Брянской области состоялась церемония представления Егора Ковальчука. 13 мая президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области. Бывший глава Брянской области Александр Богомаз стал депутатом от «Единой России». МИД России не предлагал встреч с японской стороной и не получал никаких предложений от Токио об их организации. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой. Дипломат прокомментировал заявление представителя Японии относительно того, что российская сторона якобы зондирует возможности налаживания контактов на высоком уровне с целью возобновления диалога и практического взаимодействия. Как неоднократно подчеркивалось, Москва открыта к контактам с Японией, если будет такое обращение, но ни в коей мере не просит и не напрашивается на такое общение, указала Захарова. Она напомнила, что с февраля 2022 года Токио исключительно из солидарности с Западом начал враждебную санкционную линию в отношении России, которую продолжает и по сей день. Именно поэтому первый шаг к пересмотру такой политики должна сделать сама Япония, считают в Москве. На восстановление дорог после паводков в трех регионах выделят около 1 миллиарда 800 миллионов долларов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина.
3: Мы сегодня рассмотрим вопрос поддержки регионов, где в последние годы произошли серьезные паводки, которые привели к чрезвычайным ситуациям. Было повреждено и имущество жителей, объекты инфраструктуры, коммуникации. Глава государства особо отмечал, что в таких случаях нужно обязательно помогать российским субъектам. Сейчас, конечно, речь идет об Омской, об Оренбургской областях и Забайкальском крае. Ранее были направлены ресурсы на компенсацию их расходов на выплаты для восстановления или ремонта жилья. Теперь надо привести в порядок участки автомобильных дорог, которые пострадали от подъема воды. Это трассы и регионального, межпространственного, конечно, муниципального и местного значения, то есть те, которыми люди пользуются практически круглосуточно. Выделим на эти цели около 1 миллиарда 800 миллионов рублей.
1: Новость последних минут. Автомобиль «Инфинити» врезался в остановку на проспекте Мира в Москве у дома номер 48. Три человека пострадали, сообщает ГИБДД. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Тверской суд Москвы отправил директора певицы Линды под домашний арест по делу о мошенничестве. Михаилу Кувшинову суд также запретил пользоваться интернетом и телефоном. Потерпевшей стороной по делу признан композитор Максим Фадеев. Михаил Кувшинов подозревается в незаконном переоформлении авторских прав на музыкальные произведения, созданные композитором в 90-х годах. Об этом сообщил в суде адвокат продюсера певицы Линды, передает ТАСС. В материалах дела, которые огласил сегодня судья, говорится, что ущерб составил более 1 000 000 рублей. Следующая неделя обещает быть солнечной и не по-майски теплой. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Однако в пятницу дожди.
4: В пятницу в столице нашей Родины погода испортится. Под влиянием циклона небо нахмурится и в светлое время суток прошумят освежающие скоротечные ливни. Ожидается до 8-10 литров воды на метр квадратный. Местами возможна гроза. В сумерках в Москве будет не ниже плюс 11-14, а вот дневная температура понизится до плюс 20-23. В субботу в мегаполисе ненастье ослабеет, и зато чаще станет выглядывать солнце, хотя днем местами еще возможен небольшой дождь. В середине дня летнее плюс 22-25. В воскресенье днем пройдет грозовой дождь. Столбики термометров покажут еще на 1 градус теплее. В первой половине следующей недели усилится влияние западного крыла сибирского антициклона. И москвичей ждут солнечные, сухие и очень теплые деньки. В светлое время суток воздух будет разогреваться, внимание, до 25-28 тепла. А это почти на 10 градусов выше положенной для конца весны нормы и даже теплее, чем обычно бывает в середине лета.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком интересуются два клуба английской премьер-лиги, а также Пари Сен-Жермен. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николас Кира. Никак не реагируя на эти слухи, если его купит ПСЖ, будет здорово. У него может все получиться в большом европейском клубе. Если нет, значит, будет приносить пользу нашему клубу, прокомментировал новости исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов. Джон Дуран покинул расположение «Зенита». 22-летний нападающий, арендованный у «Аль-Насра», в январе договорился с руководством клуба об отъезде в связи с личными обстоятельствами. Мадридский «Реал» заплатит «Бенфике» 7 миллионов евро в качестве отступных за Жозе Мауриньо, сообщают португальские СМИ. Отмечается, что этот пункт выкупа действует только в течение 10 дней после заключительного матча текущего сезона, а «Бенфика» уже предложила Мауриньо продление контракта. Ранее информировалось о том, что вопрос с возвращением Мауриньо на пост главного тренера «Реала» уже решен. Пресс-служба континентальной хоккейной лиги объявила имена претендентов на приз «Лучший вратарь сезона». В список вошли Семен Визовой из Салавата Юлаева, Даниил Исаев из «Локомотива» и Даниил Серебряков из «Авангарда». Церемония закрытия сезона КХЛ, где и будут объявлены победители во всех номинациях, пройдет 28 мая. В завершении о волейболе. Московская «Динамо» сегодня обыграла «Зенит» из Санкт-Петербурга и вышла в полуфинал Кубка России. Кроме этого, казанский «Зенит» также в трех партиях нанес поражение «Динамо» из Ленинградской области и также пробился в полуфинал турнира. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В пятницу 15 мая в Перми ожидается 25-27 градусов, в Кирове 22-24 выше нуля, в Уфе плюс 26, плюс 28, в Оренбурге, Казани и Самаре от 27 до 29 градусов тепла, в Нижнем Новгороде и Пензе 24-26 градусов преимущественно без осадков, в Ярославле 23-25 кратковременный дождь и гроза, в Туле 20-22 градуса кратковременный дождь и гроза, в ниже без существенных осадков 22-24. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь 16-18 градусов. В Москве днем кратковременный дождь, местами гроза 22-24 градуса. Ночью 12-14. Сейчас в столице плюс 17.
0: Радио России. Музыка.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона в московской студии Радио России ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей, всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. Наш сегодняшний выпуск посвящен музыканту, который стал символом рок-музыки. Ронни Джеймс Дио был одним из величайших рок-вокалистов, принявшим участие в записи знаковых альбомов групп Rainbow, Black Sabbath и своей собственной команды Dio. На этой неделе поклонники Ронни Джеймса Дио вспоминают музыканта. 16 мая стало днем памяти Дио. Его не стало в 2010 году. До конца часа мы вспомним основные этапы рок-истории вокалиста и послушаем песни, ставшие знаковыми для многих почитателей его таланта.

Друзья, наш выпуск, который мы посвятили вокалисту Ронни Джеймсу Дио, открыла композиция «This is your life». Настоящее имя музыканта – Рональд Джеймс Падавона. Он родился 10 июля 1942 года. Когда мальчику было 5 лет, его отец, итальянец, решил, что сыну пора научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Позднее Ронни Джеймс Дио в шутку говорил о том, что ему хотелось играть в бейсбол, но вместо этого приходилось играть на трубе. Этот инструмент он получил в подарок от отца, и именно игра на трубе помогла ему научиться правильной постановке дыхания, необходимой в пении. В детстве мальчик много читал. Его увлекали романы Вальтера Скотта, «Легенды о короле Артуре» и научно-фантастические истории. Позднее этот интерес отразился в лирике его песен. Учился будущий музыкант хорошо и после окончания школы поступил в колледж на факультет фармацевтики. Однако выбрал музыку. Псевдоним Дио появился в начале 60-х. В переводе с итальянского Дио означает «бог». Однако сам вокалист не раз говорил о том, что назвал себя по имени одного из участников мафиозной группировки в Америке Джонни Дио. В 72-м году вокалист был в составе группы «Эльф». Команду пригласили на прослушивание в одну крупную звукозаписывающую компанию. В то время участники группы Deep Purple Роджер Гловер и Ян Пейс решили стать продюсерами. Они также присутствовали на этом прослушивании. Коллектив понравился музыкантам, и они спродюсировали его одноименный дебютный альбом.

0: Позднее Эльф выступали на разогреве у Deep Purple во время их концертов. Так группа перешла от баров к большим сценам. Однако большую известность вокалисту принесло сотрудничество с другим музыкантом, прошлым участником знаменитых Deep Purple. В 75-м году команду покинул гитарист Ричи Блэкмор. Он решил основать новый коллектив и пригласил в группу участников Эльф. Команда получила название Rainbow, также называется и знаменитый бар в Лос-Анджелесе, в котором часто можно было встретить рок-звезд. Бар Rainbow дал группе не только название, но и познакомил Дио с его будущей женой Венди. Вот как она описывала их знакомство в документальном фильме «Дио. Мечтатели никогда не умирают», вышедшем в 2022 году.
1: Я приехала в Лос-Анджелес где-то в 74-м. Работала в закусочной, потом подрабатывала актрисой. Потом я встретила девушку на вечеринке. Она сказала, почему бы тебе не устроиться в Rainbow? Все собирались тут. Led Zeppelin, Deep Purple, Who. Тут бывали все, кто только можно. Все происходило за этим столом. Тут я познакомилась с Ронни, то есть с Ричи, и он представил меня Ронни. И они пригласили меня на вечеринку к себе домой. И я пошла туда. Мы пообщались, и он начал за мной ухаживать. Я думала, он слишком низкий. Потом мы еще общались, болтали по телефону, и Ронни был собой. Он очень харизматичный. С ним было так интересно. Он был замечательным человеком. Любил животных, как и я. Он говорил о книгах, о фильмах, обо всем. Думаю, я влюбилась в его ум, в его характер и доброту.
0: Первый альбом, выпущенный новым коллективом, называется «Ричи Блэкморс Рейнбоу». В него вошло немало запомнившихся композиций, одна из них — баллада «Catch the Rainbow».

Рейнбо были не просто очередной группой. Рок-музыка в этой команде превратилась в явление, которого раньше не было. И все из-за тандема Ричи Блэкмора и Дио. В 76-м году на следующем альбоме «Rise and Dio» продолжил воплощать в лирике песен темы фэнтези, а Блэкмор экспериментировал со звучанием. Мы сейчас обратимся к треку с этой работы «Stargazer». Песня исполняется от лица древнеегипетского раба. Он служит волшебнику, который наблюдает за небом и звездами, и одержим идеей, что однажды сможет полететь. Рабы строят большую башню из камня, чтобы колдун мог с нее прыгнуть. В конце концов, он пытается полететь, но неизбежно падает и погибает. Рабы свободны, однако понимают, что с гибелью волшебника смысл их жизни теряется. Все, что у них было, это вера в него.

После выпуска в 1978 году третьего альбома «Long Live Rock'n'Roll» для Дио наступили нелегкие времена. Дио и Блэкмор хорошо понимали друг друга, что позволяло им создавать по-настоящему интересный материал. Но со временем лейбл настоял, чтобы Rainbow изменили привычному звучанию. Вокалисту такая идея не понравилась, и в 79-м между ним и Блэкмором возникли серьезные разногласия. В итоге Дио покинул коллектив. По словам музыканта, он не хотел становиться поп-артистом, исполняющим песни о любви. Действительно, Дио любил писать композиции на глубокие философские темы, зачастую связанные с фантастикой. Эти тексты удачно ложились на мистическую музыку Black Sabbath, так что певец идеально вписался в группу, когда она рассталась с Оззи Осборном. Это произошло в 1980-м. Дио познакомился с гитаристом Black Sabbath Тони Айоми в том же баре Rainbow. Счастливый билет и во второй раз. Знакомство сразу же переросло в сотрудничество. Одной из первых вещей, в создании которой Дио принял участие, стала композиция «Children of the Sea». Над ее первоначальной версией группа начала работать, когда Оззи Осборн еще был в составе Black Sabbath, но окончательный вариант был написан уже с Ронни Джеймсом Дио. Когда он впервые пришел на репетиционную базу команды, чтобы познакомиться с музыкантами, они наиграли ему одну из песен. Тони Айоми поинтересовался, не хочет ли он написать к ней текст. Но вариант уже начатой композиции был создан очень быстро. По одной из версий, это произошло всего за одну ночь. В нем была полностью изменена вокальная линия и написана абсолютно новая лирика на фэнтезийную тему.

Друзья, сегодня в программе «Восьмая нота» на Радио России мы вспоминаем музыканта Ронни Джеймса Дио и его песни. Только что прозвучала композиция «Children of the Sea», которая вошла в первый релиз, записанный Дио в составе Black Sabbath «Heaven and Hell». Смена вокалиста в группе, особенно такой, как Black Sabbath, всегда вызовет разделение поклонников на два лагеря. Все ждали новую работу, и она удалась именно с голосом Дио. Композиция «Heaven and Hell» до сих пор ценится поклонниками рока.

приходом Dio Black Sabbath в композициях стало больше мистики и драматизма. Команда выстраивала выступление вокруг образа вокалиста. Стилизованный под средневековые сценические костюмы музыканта и песни рассказывали,

Ты знаешь, откуда это и кто это придумал. Ронни рос в итальянской семье и часто гулял с бабушкой. Она была очень суеверна и постоянно ходила вот так, чтобы отвратить зло и уберечь от сглаза. На итальянском это называлось «малоккио». Сейчас мы зовем это «рогами дьявола», но для Ронни это знак, который показывала его строгая бабуля.

0: Альбом Mob Rules вышел в 81 году. Позже, когда музыканты работали над концертным релизом альбома Life Evil, между ними возникло недоразумение. Позднее Дио вспоминал о том, что гитарист Тони Айоми и басист Гизер Батлер обвинили его и ударника Винни Аписи в том, что они ночью проникли в студию и изменили финальный вариант записи, а именно усилили громкость вокала Дио. Много лет спустя его бывшие коллеги извинились перед ним за подобные подозрения, но в то время этот конфликт привел к тому, что Дио покинул Black Sabbath. Вот что говорил музыкант о том времени.
1: Для меня это было непростое время. От участия в одной из самых крупных групп мира к полностью безработному. И что же делать? Мне всегда важно думать наперед, продумывать варианты, прикидывать, сколько у тебя шансов. Я был один. Я решил, ладно, начну сам писать песни. У меня был гараж, а сбоку от него совсем крошечный сарайчик. Так что я отправился в радиотовары, купил все эти коробочки, примочки, подключил к магнитофону. Звучало ужасно, но знаете, мне нравилось. Я просыпался и шел в этот тесный закуток, который оформил как гостиную. Я смогу. И это стало для меня настоящим актом творения.
0: В 1982 году Ронни Джеймс Дио основал собственный коллектив, которому дал название «Дио». Первоначально в новую команду вошел ударник Винни Аписи, с которым вокалист работал еще в Black Sabbath, а гитариста и басиста нашли в Великобритании. Ими стали Вивиан Кэмпбелл, позже известный нам по группе The Flappard,

и Джимми Бэйн. Первым альбомом в дискографии группы Dio стал релиз «Holy Diver», выпущенный в 83-м. На его обложке изображен монстр. Такое оформление альбома вызвало много откликов. Однако сам Dio утверждал, что это только внешний образ, суть которого может быть совершенно обратной, чем это кажется на первый взгляд. Монстр Dio назвал Мюрреем. Этот персонаж не может, в отличие от маскотов других групп, похвастаться своим долголетием. Его можно увидеть лишь на 3 студийных альбомах и на нескольких синглах Dio. Чтобы записать этот диск и организовать последующий тур, Dio с женой Венди пошли на риск и заложили дом в банке. Сейчас наш эфир продолжит одноименная композиция альбома «Holy Diver». Главного героя этой песни Dio описал как предсказателя, который принес себя в жертву за прегрешение окружающих.

Друзья, сегодня на Радио России в программе «Восьмая нота» мы вспоминаем вокалиста Ронни Джеймса Дио. На этой неделе для всех поклонников его творчества памятная дата. 16 мая 2010 года музыкант ушел из жизни. В 80-х Дио много гастролировал, и туры были масштабными. Специально для этих концертов был создан огромный макет дракона с лазерами. В конце шоу Дио убивал дракона мечом. В этот момент Ронни полностью себя переосмыслил, став хранителем имени Дио. Символическая победа над драконом – это метафора. Вся жизнь музыканта была битвой. И каждый раз, когда Дио убивал дракона, это было воплощением хэви-метала его аутентичности. Он делал это потому, что продолжал сражаться. Говоря о своих песнях, Дио утверждал, что они часто имеют позитивную концовку. Несмотря на то, что вокалист часто описывал сложные ситуации, финалом которых была гибель главных героев, по его словам, он делал это, чтобы показать взаимосвязь добра со злом. Мы сейчас обратимся к такому треку. All the fools sailed away. Все дураки уплыли прочь. Эта песня вошла в альбом Dream Evil 87 года. Композиция представляет глупцами всех мечтателей и идеалистов, которые оказываются в меньшинстве. Они уходят первыми, оставляя прагматиков наедине с их серой реальностью. Песня пропитана грустью и тоской по ушедшей наивности и вере в лучшее. Она напоминает о том, как важно сохранить в себе способность мечтать, даже если это делает нас глупцом в глазах окружающих.

Друзья, сегодня на Радио России в программе «Восьмая нота» мы вспоминаем Ронни Джеймса Дио. Только что прозвучала композиция «All the Fools Sailed Away». В 90-х Дио потерял контракт с крупной звуковой компанией. В то время музыкальная индустрия отказалась от популярных групп 80-х. Новые направления, такие как, например, гранж, стали новым лицом рок-музыки, а Дио с песнями о мечтах, свободе и борьбе добра со злом оказался не нужен. Рок-история Дио делится на несколько этапов, между которыми был недолгий период воссоединения с группой Black Sabbath. В 91 году он и его бывшие коллеги решили воссоединиться и записать еще один альбом, который получил название Dehumanizer, вышедший в 92-м. Мы сейчас обратимся к одной из песен этой работы, композиции Too Late. Эта тяжелая рок-баллада рассказывает историю о человеке, который заключил сделку с дьяволом. Он получает все, что хотел, но пытается выйти из сделки, однако уже слишком поздно. Приходится платить жизнью. Текст наполнен чувством отчаяния и фатализма и передает ощущение утраты времени и невозможности изменить ситуацию.

Период реюниона был недолгим, и в следующий раз музыканты Black Sabbath встретились только в 2006-м. Тогда на тяжелой сцене появилась новая супергруппа, в которую вошли уже всем известные музыканты, участники Black Sabbath, Тони Айоми и Гизер Батлер, а также ударник Винни Аписи и Ронни Джеймс Дио. Новый проект получил название «Heaven and Hell» по имени альбома, над которым эти музыканты работали вместе еще в 80-м году. В 2009-м был представлен релиз «The Devil You Know». За месяц до его выхода группа представила первый сингл с этого диска, получивший название «Bible Black». Песня перекликается с только что прозвучавшей композицией «Too Late». В тексте рассказывается о человеке, который ведет унылую и однообразную жизнь. Однажды в его руки попадает старинная книга в черном кожаном переплете, которую никогда раньше он не видел. На первой странице написано «Берегись, ты нашел ответ». Книга уносит его в мир иллюзий, пугающий, но более привлекательный, чем серая реальность. Но опасность впереди. Зловещий текст в итоге порабощает и разрушает его. Выпустив этот трек в 2009-м, музыканты еще не знали, что через год Ронни Джеймса Дио не станет.

0: После выхода альбома «The Devil You Know» в 2009-м у Ронни Джеймса Дио диагностировали онкологию. Музыкант проходил курс лечения и собирался продолжать работать. Вот что вспоминала вдова Дио Венди в фильме «Мечтатели никогда не умирают».
1: Около года у него были проблемы с пищеварением. Он сделал анализ крови. Доктор позвонил и сказал: «У меня плохие новости». Когда мы узнали, что у него рак, мы проплакали всю ночь. Моя жизнь тогда закончилась. Вообще-то, Ронни успокаивал меня. Когда мы оба плакали, он утешал меня, поскольку я была просто в истерике. Я не могла представить жизнь без Ронни. Я не могла даже подумать, как это – жить без него. И он меня успокаивал, говорил: «Все будет хорошо». Ронни перестал видеть одним глазом. Потом у него начали трястись руки. Он потерял голос? Нет. Нет. Голос он не терял. Это бы его убило.
0: 16 мая 2010 года Ронни Джеймса Дио не стало. Ему было 67 лет. Его смерть стала тяжелой потерей для всего мира рок-музыки. 30 мая 2010 состоялось прощание с музыкантом. В этот день проститься с ним пришли более 1000 человек. Вокалиста похоронили в саркофаге из белого мрамора, на котором написано «Человек на Серебряной горе» – Ронни Джеймс Дио. «Человек на Серебряной горе» – так называется песня Дио, исполненная им в составе группы «Rainbow».

Ронни Джеймс Дио несколько раз приезжал в нашу страну, и многие побывавшие на его концертах, и те, кому удалось с ним пообщаться, отмечали теплое отношение музыканта к своим слушателям. Дио оказал огромнейшее влияние на развитие современного рока. Многие рок-исполнители посвятили памяти Дио композиции, среди них Дора Пэш, вокалист Йорн Ланда, группа Scorpions и многие другие. На нашей рок-сцене также есть песни, посвященные Дио. Это композиция «Голос», исполненная вокалистом группы «Легион» Алексеем Булгаковым. Текст написала Маргарита Пушкина. Без сомнения, это был величайший вокалист, и его песни еще долго будут эталоном в рок-музыке. И наш эфир завершит еще одна песня, исполненная Дио. Это композиция «Sitting in a Dream». Изначально Дио исполнил ее для концептуального альбома своего товарища Роджера Гловера и позже исполнял на концертах. Запись такого выступления подведет итог нашей радиовстречи с вокалистом Ронни Джеймсом Дио. Друзья, о других историях, альбомов, песен исполнителей слушайте в следующих выпусках. Все прошедшие ищите на медиаплатформе «Смотрим». На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

0: вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
1: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
2: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
0: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
3: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя любимых, своих внучат и детей.
2: Это правда.
0: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
5: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
4: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
6: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
4: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культпоход» на Радио России Мурманск.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Молекулярно-генетические данные в построении эволюционных деревьев.
7: Сначала мы должны прочитать последовательность определенных генетических маркеров. Это могут быть кусочек какого-нибудь гена. Мы можем прочитать полностью весь геном.
0: Биолог Людмила Зиневич в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Салехарда. Встречаем утро бодро и легко.
8: А это не вредно?
9: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
10: это что-то на уровне детского счастья, детского
11: восторга. Да, да, что мы выяснили.
12: Прекрасное сочетание.
0: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
13: Сухни солено нас, не получится.
0: Да. Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
14: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
11: Какая вы хитрая.
0: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия должна самостоятельно производить критически важную продукцию. Все современные вызовы это доказали, заявил Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей. Российские войска освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики. Также сообщается, что системы безопасности Запорожской АЭС не получили повреждения после украинской атаки. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Россия должна самостоятельно производить критически важную продукцию. Все современные вызовы это уже доказали, заявил Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей. Глава государства отметил, что российские машиностроители делают все для надежного снабжения вооруженных сил России. По словам президента, предприятия оборонно-промышленного комплекса уверенно выполняют гособоронзаказ, который вырос с началом спецоперации.
2: Вызовы, с которыми мы столкнулись, доказали правильность тезиса о том, что нам необходимо самостоятельно производить критически важную продукцию, иметь свои технологические ключи ко всем производствам, которые принципиально значимы для экономики, для повышения жизни людей и, разумеется, для обеспечения безопасности государства. В этой связи особые слова благодарности коллективам предприятий оборонно-промышленного комплекса, о котором здесь уже упоминалось. Вы уверенно выполняете государственный оборонный заказ, который заметно вырос с началом специальной военной операции. Смотрите вперед, запускаете в серию перспективные виды военной техники, разработанные на основе современного боевого опыта. Делаете все для надежного снабжения наших вооруженных сил.
1: Владимир Путин призвал содействовать привлечению участников спецоперации к работе в оборонно-промышленном комплексе. Президент также заявил, что опыт ветеранов поможет быстро найти ответы на поставленные задачи. Российские войска освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования, в том числе аэробаллистическими, гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ударными беспилотниками по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Это стало ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, заявили в военном ведомстве. Системы безопасности Запорожской атомной электростанции не получили повреждений после украинской атаки на сотрудников объекта. Напомню, два человека были ранены в 100 метрах от периметра ЗАЭС. Они ехали на автомобиле в рамках выполнения служебных обязанностей. Как сообщил директор станции Юрий Черничук, система безопасности находится на достаточном удалении от места событий и продолжает функционировать. На объекте подтвердили, что во время и после инцидента не было зафиксировано аномального уровня радиации, говорится в сообщении организации. Также сегодня стало известно о крупном пожаре в Чернобыльской зоне отчуждения. Там горело более 1000 гектаров леса. Как сообщила МАГАТЭ, пожар удалось локализовать и полностью потушить. Киевский режим и его спонсоры в Евросоюзе и США теперь должны сами разбираться с украинской коррупцией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что именно американские и европейские деньги разворовываются сегодня на Украине. Комментируя дело Ермака, представитель Кремля заявил, что это не вопрос повестки дня Кремля, это вопрос киевского режима и того, кто давал ему деньги. Сегодня утром суд в Киеве арестовал бывшего главу офиса Зеленского по делу об отмывании средств при строительстве коттеджного поселка. Он мог остаться на свободе, внеся залог в 3 с лишним миллиона долларов. Ермак заявил, что у него нет таких денег, но отметил, что рассчитывает на помощь друзей. Вечером стало известно, что так называемые кошельки, лица, связанные с Ермаком, начали сообщать о внесении за него залога. 8 миллионов гривен – это примерно 180 тысяч долларов. Первый внесла член Напсовета Укрнафты и Ощадбанка Роза Топанова, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Американская военная разведка считает, что Китай использует конфликт вокруг Ирана для увеличения превосходства над Вашингтоном в военной, экономической и дипломатической сферах. Об этом сообщила газета «Вашингтон Пост» со ссылкой на источники, ознакомившиеся с секретным докладом разведки. Как пишет издание, в документе содержатся выводы о том, что после начала военной операции США и Израиля Китай якобы продал оружие союзникам США в Персидском заливе, а также оказал помощь странам по всему миру, испытывающим трудности с удовлетворением своих потребностей в энергоносителях после закрытия Ормузского пролива. В докладе также указывается, что конфликт против Ирана, который нанес серьезный урон американскому военному оборудованию и объектам на Ближнем Востоке, позволил Пекину наблюдать за тем, как США ведут войны, и извлечь урок с целью планирования собственных операций в будущем, отмечается в материале. Российскую вакцину от колоректального рака уже получили первые 5 пациентов, сообщил глава Федерального медико-биологического агентства. Вероника Скворцова отметила, что препарат безопасен и хорошо переносится. Всего вакцину ожидают 35 человек. Ее клиническая эффективность будет понятна через несколько месяцев, отметила глава ФМБА. Ранее в агентстве рассказали, что пептидная онковакцина «Онкопепт» для лечения колоректального рака введена первому пациенту. Московский главком ЧС предупредил, что в пятницу, 15 мая, начиная с 3 часов ночи и до конца суток, в городе ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, местами с градом. Во время гроз ветер будет усиливаться до 15 метров в секунду. Спасатели рекомендуют парковаться в безопасных местах, обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции и быть особенно внимательными за рулем. И не оставлять детей без присмотра. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Голкипер Краснодара Станислав Акацев признан лучшим вратарем сезона в Кубке России, сообщает телеграм-канал турнира. В голосовании 24-летний голкипер набрал 43% голосов. Второе место по итогам опроса занял Владислав Тороп из ЦСКА. Третьим стал Александр Максименко из Спартака. Вратарь Пари НН Никита Медведев оштрафован на 300 тысяч рублей по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Напомню, голкипер подверг критике болельщиков нижегородской команды после матча 29-го тура российской премьер-лиги. Предположительно, футболиста разозлили баннеры с поддержкой бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского. Кроме этого, «Спартак» и «ЦСКА» по итогам матча финала пути регионов Кубка России суммарно оштрафованы на 440 тысяч рублей. «ЦСКА» на 240 тысяч и «Спартак» на 200 тысяч. Хоккей. Московский «Спартак» официально объявил о подписании контракта с нападающим Даниилом Гутиком, который пополнил состав команды по ходу этого сезона. Соглашение с Гутиком рассчитано на 2 года. Ярославский «Локо» дома со счетом 3-2 обыграл «Спартака» в первом матче финальной серии молодежной хоккейной лиги. Счет в серии до 4 побед стал 1-0 в пользу «Локо». Следующий матч пройдет 16 мая в Ярославле. В завершении о теннисе. Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал турнира «Мастерс 1000» в Риме, уступив первой ракетке мира Янику Синнеру 2-6-4-6. Отмечу, что Синнер переписал рекорд Новака Джоковича по количеству победных матчей подряд на турнирах серии «Мастерс 1000». Победный матч против Рублева стал 32-м для Синнера. Ранее свой четвертьфинал проиграл Карен Хачанов, который уступил Касперу Руду. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петропавловске-Камчатском 15 мая ожидается до 7 градусов тепла, переменная облачность преимущественно без осадков. Гораздо теплее во Владивостоке, там до плюс 15, малооблачно без осадков. В Екатеринбурге воздух прогреется до плюс 25, осадков не ожидается. В Новосибирске также без осадков и плюс 12-14 тепла. В Мурманске чуть прохладнее, до плюс 11, облачно, временами дождь. В Уфе до плюс 28 и без осадков. В Ярославле до 23-25 градусов пройдет кратковременный дождь с грозой. В Ростове-на-Дону плюс 20-22 и дождливо. В Ялте 17-19 тепла без осадков. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь. Ночью плюс 7-9, днем до 18 градусов тепла. В Москве ночью без существенных осадков. Плюс 12-14, днем кратковременный дождь, местами грозы и плюс 22-24 градуса тепла.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Шамиль Идиатуллин. Бывшая Ленина. Часть 4.
1: В районный город Чупов из областного Сарасовска внезапно приехал руководитель администрации губернатора Нечаев. Он пригласил Митрофанова и Оксану в тот самый ресторан, где недавно арестовали мэра Балясникова.
2: Вот здесь, значит, и было. А космонавты под столами сидели, что ли? И уж с космонавтами брали. Маски шоу, сферы вот эти, абаканы, все дела. Да?
3: Ну, не знаю.
4: Алексей Михайлович, вам же видней, наверное, кто тут был, с чем приехал.
2: В смысле? Имеется в виду, это мы спецназ сюда послали, чтобы вашего Балясникова подзакрыть? Мы? Да? Лично губернатор Крутаков Леонид Сергеевич, да? И все тут в этом уверены, да?
3: Балясников получил должность, чтобы решить вопрос с мусором. А область под этим соусом сделала нашу свалку единственной для Сарасовска. Плюс выкинула из бюджета расходы на компенсации для нас. Гусак то ли сразу не собирался ничего делать, то ли переобулся после митингов прошлогодних и давешних. Ну и правда, смысл-то вместо тихого доходного бизнеса вляпаться в сплошные скандалы и жалобы. Чистая сторона пособирала бабки полгода с повышенного тарифа по всей области, убила свалку и собралась сваливать.
2: Потому что Балясников наехал на чистую.
3: Да на кого он мог?
4: Балясников за гусака держался до последнего. Любые варианты прокинуть его или наказать встречал истерикой просто.
3: Да, держался, потому что договор такой был. Город чуть не довыполнит свои обязательства, гусак выходит, и вы будете по уши в говне. Будете.
2: В любом случае, никто его в истериках биться не заставлял. Из гусака бабло трясти тоже. Тем более под запись. Идиот. Знаешь же, чей сын гусак. Понимает, что в любой регион он не просто так приходит, а после согласований на высшем уровне. Нет, требует, сука, решить вопрос, потому что он тут наедине со свалкой и с народом без копейки остается.
4: Это правда же? Как без денег-то?
2: Ну вот пусть касаемо этого следствию объясняет. Папе гусака, суду нашему самому справедливому. И зачем бабло брал? В кабаке, в кэше. Кэшем он собирался вопросы со свалкой и народом решать, да? Нет, уж не рассказывайте, а то я разочаруюсь прямо сейчас. Балясников идиот просто, вот что. Себя подставил под самые. Скандал ведь федерального уровня. Сядет всерьез, никто не отмажет. Нас подставил, ладно, в политическом смысле, но шефу коллеги звонят, знаешь, как зятю сифилитику, якобы с сочувствием. Сам в жопе теперь, и мы в жопе, и город весь в жопе. Гусак соскочил, свалка растет, воняет у вас тут. Но я не представлял, что так честно. Делать что-то надо, а денег нет. И ресурсов, главное, никаких.
3: А что изменилось-то, ну, с точки зрения свалки, управляемости и так далее? В плане денег и гусака лучше не стало. Конечно. Но и хуже не стало. Правильно? Набор возможных решений, каким был, таким и остался.
2: Ну да. И все плохие. Оставалось выбрать наименее плохое и взвалить на себя ответственность.
3: А потом убрать ответственного, свалив на него все издержки.
2: Вы так думаете?
3: 2 и 2 просто. Чего тут думать? Для этого Балясников и был нужен, поэтому вы его и не трогали, пока он как-то этот камень со склона не уронит в любую сторону. А он и камень не уронил, и сам покатился самым глупым и бесполезным способом.
2: Да, так и есть, к сожалению.
3: Никакой исполняющей обязанности, тем более на себя ответственности не возьмет. Наоборот, я думаю, Тихонов заявление уже написал. И остальные замы тоже, да?
2: Оксана Викторовна, мы же договорились без утечек.
4: Мы с Даниилом Юрьевичем с момента его увольнения не общались. Сегодня только я его сюда вот пригласила.
2: Увольнение? А, точно, вы говорили. Но оно же в итоге не оформлено. Это хорошо. Подумаем, как лучше замять это дело или выпятить.
3: Зачем?
2: Оксана Викторовна касательно сути нашей беседы не пояснила?
3: Ну...
2: А вы сами?
3: Не...
2: Чего круги нарезать? Все понимают. Расклад вы верно оценили. Области нужен вменяемый глава Чупова. И Чупову нужен, и так далее. Имеет место быть три варианта. Поднимать замов, поднимать местного из кадрового резерва, присылать из области. Из области самый рабочий, но и самый худший вариант. Он был бы оптимальным, если бы мы четко представляли себе, что делать, а мы не представляем. Я вот глава администрации губернатора и не представляю пока, простите, ни хрена просто. Нужен человек, который найдет такое решение, чтобы не отменять все предыдущие и не переворачивать все с ног на голову. Найдет и реализует. Замы не будут. Вы правильно говорите. По кругу всех опросили дважды. Наотрез. Даже волчьих билетов не боятся. Но я могу их, конечно, прижать.
3: Вы меня в главы хотите?
2: Конечно.
3: А Интересно. А почему вы думаете, что я найду решение вот это насчет реализует?
2: Мы консультировались. И не смотрите так на Оксану Викторовну. Идея была ее, скрывать не стану. Но потом мы сами изучили вопрос. Поговорили с людьми. Вы не на слуху, конечно. Зато репутация неплохая.
3: Никакая.
2: Не кокетничайте. Те, кому надо, вас помнят. Личное дело отличное. Депутатом были, в реальном бизнесе были, чиновником были. Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
3: Опять избираться? Был я уже депутатом, мне 30 еще не было. Сейчас за 40. Снова в ту же воронку? Нет там ничего хорошего.
4: Но тогда депутаты не избирали главу города из своего состава.
3: А сейчас вот прямо им, кроме меня, и некого выбрать.
2: А кого?
3: С другой стороны, что я теряю?
2: Вот именно. Опыт на вашей стороне. В том числе и касаемо главной темы. Оксана Викторовна говорила, вы лично с Валкой занимались, и варианты решения у вас есть?
3: Есть. Они понравятся, если...
2: Ой, да ладно, вы же вменяемый человек, не то что Балясников. Договоримся, думаю.
3: А не договоримся, космонавты всегда успеют подъехать, да?
2: Слушайте, были бы у нас такие космонавты, мы, может, и не дергались бы сейчас. Их из округа привезли, полный самолет, и обратно отправили с Балясниковым вместе. Так что можете в своих вариантах решения, ну и в опасении заодно смело, их не учитывать. И мы тоже как-то без них должны. А как бы прелестно с ними было. Вас бы не уламывали, просто отправили бы сюда полк космонавтов, ввели бы а-ля режим экобедствия и заставили бы вас, голубчиков, под ружьем что-нибудь за минуточку придумать. А нет, массовые посадки и конфискация дачек.
3: А сами еще 100 тысяч тонн мусора привезли бы под шумок.
2: Что же вы такое?
3: Информационный век. Время интернет-каналов. Все знают. Легко не будет. Только поэтому и готов попробовать.
2: Ну, и хорошо. Значит, считаем, что в целом договорились.
3: Ну, вроде.
2: Это прекрасно. Ну, что ж вы так мрачно? Начало больших дел. Выпить бы за это, несмотря что пост. Да я вот по медицинским бросил 2 года как. А вам, я думаю, шампанское прямо остро рекомендуется.
3: Нет, спасибо.
2: Семья-то возражать не будет. Вы ведь женаты, а дети уже взрослые, я правильно помню?
3: Вот, кстати. Кстати, я буквально на секунду. Важный звонок.
2: Эк, у него строго. Реально, что ли, разрешение спрашивать пошел?
4: Вряд ли.
2: Интересный человечек, в самом деле. самородок. Спасибо, Оксана Викторовна. Мы бы сами не заметили. Конечно, скрывался он почти 20 лет, что ли. А ведь специалист с потенциалом был. Нам все подтвердили, кто его вспомнил.
4: Да я сама недавно...
3: Сань, ну прости, так надо. Не реви ты, пожалуйста. Что? Нет, я не сказал еще. Я же тебе первый обещал. Сейчас позвоню. Значит, разрешаешь на бывшей улице Ленина?
2: Жена ревет от счастья. Женщины мудрее все-таки, чем мы. Они понимают смысл жизни и несут утешение страннику, бредущему по жизни.
4: Он же клеит меня. Этого еще не хватало.
3: Извините.
2: Согласна.
3: Нет, разведен.
4: Это когда же вы?
2: Простите.
3: Вы спросили, женат ли? Нет, разведен. То есть сейчас развожусь.
4: Вот так это делается, да?
2: Но.
3: Или это помеха?
2: Нет, что вы, напротив. Высочайшая благословленная мода.
1: Квартира Оксаны. В постели Оксаны.
4: Через полтора часа Митрофанов спросил.
3: То есть я должность главы через постель получаю?
4: А по-другому не бывает. Иди сюда уже.
1: В офисе Лены.
5: Лена познакомилась с Даней в Сарасовске, когда писала диплом про социальные отношения в строительных организациях периода реформ. В первом стройтресте юную социологиню отдали на попечение такого же юного новичка, вчерашнего выпускника строительного. Так они и познакомились. Через неделю сошлись, через год поженились. Еще через полгода появилась Саша. Лена уходила в декрет из того самого треста. Устроилась, еще даже не защитив диплома. Сама, без Даниной протекции.
3: За десяток лет Даня сменил несколько департаментов и предприятий. Каждый раз чуть приобретая в зарплате и репутации. Понятно было, что если не произойдет очередной катастрофы или революции, Даня так и будет подниматься очень пологим зигзагом, не упираясь в потолок ни зарплаты, ни полномочий.
5: Лена сделала полшага назад, с усилием успокоилась и взяла на себя самую важную и любимую работу – защиту тыла и поддержание огня в очаге.
3: И частью такой женщины становится ее мужчина, с которым они постепенно образуют одно целое – один организм.
5: Если разорвать или разрезать тело, не будет двух тел. Будут две мертвых половинки и кишки с кровью промеж. Лена твердо это знала.
3: Теперь Даня разрезал их общий организм. Смрад на улице стал гуще и слаще. Наверное, потому что резко потеплело. Солнце полыхало в яростно синем небе, с крыш капало. Сугробы съезжали на асфальт лужами и испарялись почти на глазах. Воняло неимоверно. Ветер, похоже, уже ничего не решал.
5: Семейная жизнь Митрофановых была довольно гладкой и вполне благополучной, особенно на среднестатистическом фоне скандалов, измен и разводов. Идея переспать с кем-то, кроме мужа, казалось Лене такой же странной, как, например, желание опробовать что-то из несвойственного человеку рациона. Сено или собачий корм, например.
1: В офисе Лены.
6: Потому что дура. В 40 лет жизнь только начинается.
7: Как долго я тебя искала. Помним.
6: А чего помним-то? Ты нормальная баба, здоровая, симпампончик. И главное, свободная, наконец-то. Ни от кого не зависишь, ни над кем не трясешься. Готовить никому не надо, даже стирать, елки зеленые. Ну, мечта же. Ребенок самостоятельный и не здесь. Муж сбег, Да и хрен с ним.
7: Вот именно.
6: Экология превыше всего. С токсичным мужчиной надо расставаться. Митрофанов токсичен, как наша свалка. Блин, Ленк, ты бы сразу рассказала, какой он. Я бы тебе давно все объяснила. С такими нельзя ни спать, ни под одной крышей находиться. Особенно в условиях Чупова. Химическая токсичность в сочетании с социальной просто выжигают женщин. У тебя сколько лет? 39? Ну, 41. Ну, не одна ли малина? Нет никакой разницы между 41 и 31. Разве что тебе свободней. Дети уже выросли и съехали. Ну, знай, денег им подбрасываешь, если есть такая возможность. А живешь для себя. Качественно живешь, подчеркиваю. Не старее особо, чем в 31. При этом еще не баба-ягодка, ни в быту, ни в работе. 5 морщин, пучок седин. Ну, их никто, кроме меня, не замечает. А, так что ерунда. Лет через 7, говорят, будет заметней. Ну, так их еще и прожить надо. Так еще лет 10, если не 15, пока климакс не начнется. Живи свободной, молодайкой, пей, гуляй. Даже родить успеешь, если хочешь. А то и пару раз.
7: Обожаю рожать. Вот так бы каждый день рожала бы и рожала.
6: Зато молодая мамка до самой пенсии.
7: Если опять пенсионный возраст не поднимут. Хотя 10 лет. Это ж дофига, конечно. Это ж половина жизни моей Саши.
6: Вот. Терять такое нельзя. Человек создан для счастья и мыкается всю жизнь. Потому что не встречает того, для чего создан.
7: Должен сам создавать. Делов-то.
6: За нас все создали давно. Раскрыты все горизонты и океаны удовольствий. Полшага до них. Скачиваешь, короче, приложение, находишь мужичка и дальше живешь, как в сказке. И накормят, и выгуляют, и секс красивый обеспечит. И все это без обязательств, без стирки, готовки, грязных носков. И под твоим полным контролем. Доел один, выкидываешь его, берешь другого. Все надоели, сносишь приложение, просто отдыхаешь.
7: С чужими мужиками?
6: Ой, принцесса! В этом же и самый кайф, никаких обязательств. Что значит чужими? Когда ты и муж чужой был? Если такая брезгливая и моногамная, то просто другого мужа найти. И нормально. Уже не чужой, делов-то. Но попробовать-то надо, иначе как поймешь? Ты ж поди прям верная-верная жена была.
7: А ты нет.
6: Потому что мы дуры.
7: Погоди, не морочь голову. Никак досчитать не могу. Андрей Павлович, отвлеку на минутку.
8: Ну, заходите, что там?
7: В общем, я предлагаю плотнее взяться за всякую эту ерунду от вони. Угу. Ионизаторы, расщепители запахов, аромасвечи. Ну, можно даже веселые противогазы.
8: Это с газом веселящим, что ли?
7: Нет, нет. Ну, это такие полумаски с прикольными рожами. А-а-а. Принты. Супергерои из мультиков.
8: Дурашка.
7: Для взрослых можно с нашими актерами и политиками заказать.
8: Нет, не надо.
7: На больших поставках цены почти не меняются, а брать будут. Ну, сами представьте. Китайцы по нашим эскизам все нарисуют за копейки. Я посчитала. Давайте сброшу.
8: Ну, бросайте. А в деньгах это сколько?
7: А, вот последняя строчка. Про полумаски отдельно указано.
8: Да ладно.
7: О чем я и говорю. Выходят всего в полтора раза дороже, чем обычные маски. Ну и картриджи там съемные.
8: Да?
7: Вторая снизу строчка. О-о-о. Вот видите? Если брать от 2000 штук, то сразу цена гораздо интереснее. А нам в апреле как раз закупку обычных масок делать. О-о-о. Я посмотрела остатки, на складах почти нет. Вот заодно и оформим. Ну, там группа продавцов та же, скидки еще дадут. У них там еще интересное. Фотокаталитические фильтры для учреждений. Ну, в розницу они никак, конечно, но если попробовать влезть в муниципальные поставки, очень выгодно. Я посмотрела прошлые торги, там пока традиционные фильтры, и они втрое дороже. А здесь уровень очистки...

0: на масках половину плана сделали, а эти гады из опцнаба за копейки дерьмо китайское покупают и продают, травят людей. Мне Виктор Сергеевич звонил, рассказывал. Если бы, говорит, это дело отдельным приказом не провели, мэрские сдались бы нафиг, и все, плакали бы наши дела. А так, приказ есть, отменять его себе дороже, а надзорщиков аптеки подтягивать побоялись.
1: Да ничего, не разорятся. Боярышникам да орбидолом компенсируют. Они на все лекарства 200% накрутки сажают. Пусть нам позволят хоть копеечные штуки за копейки продавать.
0: Ну и хрен бы с ними, но пока не устаканилось все, гусей не дразним. Пока давайте заказывать вот это. Считайте, я согласовал. Художника вам подгоню, прям вечером или завтра с утра придет. Эскизы нарисует, мне покажете и вперед. Хотя, а 5000 это не дофига ли, а? И свечек этих, я смотрю, стоят-то они минимально, но на хранении разоримся же.
1: Ну, во-первых, не разоримся. Я вчера по магазинам прошлась, всякие эти ароматизаторы улетают только так, и автомобильные, и пшикалки для туалетов, из-за которых озоновая дыра.
0: А куда деваться?
1: Так нам, когда ионизаторы купим. Они не гробят, ну и вообще здоровей. Во-вторых, это же надолго все.
0: Что надолго?
1: Никуда мы от этой вони не денемся. Никто нашей свалкой не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только. Надо привыкать так жить. Ну или валить, если есть такая возможность. У большинства ее нет, так что будут покупать ионизаторы и веселые маски с политиками и продолжать жить.
0: Честно говоря, я об этом как-то... И вы прям думаете, что все эти разговоры...
1: Останутся разговорами. Кому свалка нужна, те сверху. Мы, которым свалка не нужна. Если за год ничего не сделали, то и не сделаем. Ныть только будем. А они будут обещать и тоже, конечно, ничего не делать. Потому что зачем? Все как обычно.
0: Ну хреново же так жить.
1: А не жить?
0: А, ну да, не жить еще хуже. Умная вы, Лена Игоревна, а? И злая.
1: Я справедливая.
0: Эти объемы утверждаю, распечатайте, я подпишу. И сегодня же начинаете оформлять заказ, чтобы мартом успеть аванс сбросить, пока цены не подняли. Ну и по фотокатализаторам мне тоже закиньте, что нашли, пусть под рукой будут. Все, спасибо, жду.
2: Лена зашла в магазин пикантные штучки.
3: Пикантные штучки. Для усиления сексуальности.
4: Эротическое белье, чулки с подвязками, ажурные колготки. Трусы, бра и пояса вам непременно пойдут. А вот, посмотрите, вон там эти стринги представлены на манекене у входа. Посмотрите. На вашего кавалера это обязательно произведет впечатление. Ну, как хотите. А вам очень повезло. Сегодня у нас день скидок и вдобавок по акции. А до конца месяца у нас скидка на БДСМ-аксессуары. Плетки, наручники, фиксаторы, ошейники.
5: В офисе Лены.
6: Есть в интернете такие особенные сообщества. Мне подружки говорили. Так вот, там у них и музыка особая, и такие тантрические.
7: Лена, привет. Тут по твою душу.
4: Да, она здесь, Геннадий Павлович, заходите.
3: Тантрический массаж и секс.
8: Политехнолог областной администрации Салтыков застыл на пороге офиса Лены.
9: Вы слушали четвертую часть радиоспектакля «Бывшая Ленина» по одноименной книге Шамиля Идиатуллина, удостоенной российской литературной премии «Большая книга». Действующие лица и исполнители. Митрофанов Алексей Вертков, Лена Мария Шашлова, Оксана Енина Мелехова-Горячева, Нечаев Михаил Богдасаров. В спектакле заняты артисты. Наталья Панферова, Ксения Берелет, Михаил Данилюк, Михаил Осташков, Роман Михеев. Автор сценария и режиссер-постановщик Дмитрий Николаев. Композитор Олеся Ростовская. Вокал Арина Зверева. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Жанна Переляева. Продолжение следует. Радио России. Радио России. Общество.
10: Детский вопрос.

0: Здравствуйте! В студии Инна Зотова. В эфире семейный радиожурнал, где главные герои «Мы с вами» и дети, которые живут где-то рядом, но так сложилось, что они почему-то не очень счастливы. Мы продолжаем искать ответы на детские вопросы всем миром, миром взрослых. Осенью прошлого года мы рассказали в эфире о 14-летнем Юре, воспитаннике одного из детдомов Калининградской области.
1: Юра интересный, я не знаю национальности его, но он хочет, чтобы его называли либо якутом, либо корейцем.
0: Говорит воспитатель Лариса Прудникова.
1: Якут в футболе ему кличку дал тренер, и он такой гордый этим, такая кличка шикарнейшая.
0: Про футбол Лариса Викторовна упомянула не случайно. Юра серьезно увлекается этим видом спорта.
2: Хожу на футбол, на секцию 2 раза в неделю. Я правый нападающий. Я сам выбрал. Хотел закончить 11 классов и пойти в институт физкультурный какой-нибудь. Сначала хочу попробовать стать футболистом. Если уже не выйдет карьера, то пойти на тренера и учителя физкультуры.
1: Ребенок хороший, вредных привычек у него нет. Мне он нравится. И хотелось бы ему семью хорошую. Семья, которая хочет именно ребенка. Если бы его взяла, я думаю, она осталась бы довольной.
0: И вот недавно мы получили от Маргариты Борисовны Гагиной, начальника департамента Министерства социальной политики Калининградской области, такое известие.
3: Юра уже живет у приемного родителя, и это большое счастье.
4: Маленькие радости.
3: Это уникальная семья. У них большой дом, большая территория. Они учат детей, там без конца что-то достраивают, перестраивают, что только не делают. Во всяком случае, у них дети умеют держать в руках инструменты. И нет такого, что нас тут заставляют работать. Вот ни разу мы не получали таких жалоб.
5: Она такая зажигалочка. Она у нас профессиональный приемный родитель. Все-таки это такая ресурсная история, когда человек знает, что делает, понимает. Многим детям уже помог, имеет огромный опыт. Они с мужем как мячики скачут. На них очень всегда приятно посмотреть. И я рада, что в такую крепкую, интересную семью, в которой, знаете, вот выпускаются дети, но продолжают контактировать. Многие там живут, рядом строятся. У них родные дети есть, уже выросшие. И все одной такой красивой семьей держатся. Юру действительно было сложно устроить в семью, потому что он все-таки мальчик взрослый, очень дорожил своими занятиями, спортом и дружескими отношениями. Там вот у него 2 брата, прям друзья-друзья. Вот они и футбольная команда.
0: И вот вместе с этими своими друзьями Юра и уехал в семью. Нам удалось поговорить и с самим пареньком, и с его приемной мамой. Первый вопрос, конечно, как они познакомились.
6: Я приехала в детский дом и сказала, мне нужно 4 ребенка подобрать в мою семью. И директор пригласила Максима и Сережу и Юру. Они отказались все, конечно же, потому что 8 лет живут в детском доме, и их все устраивало. Что я сказала мальчишке, ну хорошо, давайте просто съездите в гости, раз ничему не обязывают, потом примите решение.
2: Меня просто позвали поговорить, сказали, если хочешь уехать в семью. Я сначала не хотел, потом узнал, что друзья приедут, и согласился.
7: А один бы не поехал?
2: Один бы не поехал.
6: Ну, хотя мне сразу получилось, месяц откладывали, потому что там девочка сразу заболела.
7: Какая девочка?
6: Мне 4 ребенка надо было, и приехали 3 мальчика и девочка.
7: А почему нужны были 4 ребенка?
6: У меня было заключение на 4 детей. Мы посмотрели по комнатам, что у нас 2 комнаты есть, поэтому такое заключение получили. Мы всегда стараемся брать ни один, ни двое. Мы 16 лет, верная семья, у меня 5 ровных. И получается, за это время вот с этими детишками будет 40 детей. У нас много подростков, 16-17 лет.
7: А вы прям подростков всегда брали?
6: Нет, не всегда. У нас разные семьи. Семья была 4 человека, там ребенку было вообще годика 3, а сейчас уже 13 лет девочки. Старались брать семьи по 2-3 человека, потому что обычно 3 детей редко кто берет, потому что много детей боятся или как-то, а мы не боимся.
0: Вот в такую семью приехали Юра с 2 друзьями и еще 1 девочка. Сначала в гости.
6: Но они вообще вот уже 4-й раз в гостях. Сперва они были по 2 дня, по 3, а сейчас почти на неделю. Сказали, что не хотим уже в детском доме, хотим уже к вам. Уже больше месяца они к нам ездят. Они дружились с нашими детьми, как-то вот у них произошел сразу такой дружеский контакт.
7: Сейчас ребята у вас на гостевом режиме или вы уже их оформляете?
6: Они были сейчас на гостевом режиме, но все уже, сегодня сделали документы.
7: Юра, а что тебе понравилось, когда приехал в гости сначала?
2: Все понравилось.
7: Там в семье много детей, не пугает?
2: Нет.
7: Со всеми подружился?
2: Ну да.
7: С кем-то наладился контакт лучше, чем с другими?
2: Не, со всеми одинаково.
7: Ну, доволен или пока сомневаешься?
2: Да, доволен.
4: Маленькие радости.
0: У Изабеллы и Олега из Краснодарского края тоже большой дом. А вот большой семьи, о которой оба они всегда мечтали, нет. Только взрослая дочь, которая уже давно живет отдельно. И супруги решили стать приемными родителями. Им понравились двое подростков, о которых мы рассказывали в эфире на сайте и в соцсетях. Один из Кемеровской области, а второй из Хабаровского края.
8: Да, понравились мальчики. Мне хотелось бы узнать, они действительно хотят в семью эти дети или как?
7: Я с ними разговаривала недавно, я брала у них интервью. Собственно, мы с подростками так и разговариваем, обычно спрашиваем, кто хочет в семью, потому что ребята, которые не хотят в семью, они, как правило, и интервью не дают. Так что, да, они хотят в семью. Документы у вас собраны или нет?
8: Да, у нас все готово. У нас не просто на маму оформлено, у нас и папа, и мама. Мы вместе в школу приемных родителей проходили с мужем.
7: На сколько детей собирали?
8: На двоих.
7: И прямо на подростков?
8: Да.
0: В то время, когда краснодарцы обратились к нам с вопросами о ребятах, как раз готовился в 6-й индивидуальный рейс наш поезд «Надежды». Его пассажирами и стали Изабелла с Олегом. Что было дальше, расскажет Ирина Поварова.
9: Поезд «Надежды».
10: Мы связались с руководством детдомов, где живут наши подопечные, которые понравились краснодарцам. Нам разрешили передать потенциальным приемным родителям контактные номера телефонов. Изабелла сразу же позвонила в Кемеровское учреждение с вопросами о 12-летнем Денисе. Директор этого детдома Ирина Орлова поделилась с нами впечатлениями.
11: Да, я пообщалась с семьей, они рассказали о себе, кто чем занимается, какие перспективы, где они проживают, какой дом. Спросили про Дениса, я рассказала, что вот его увлечение, они говорят, ой, как хорошо, у нас и футбольное поле новое, и футбольный клуб есть, и какой-то зал для самбо построили, и, в общем, море возможностей для ребенка в плане развития.
7: Вам-то семья как понравилась?
11: Конечно, мы очень надеемся, что все сложится хорошо. Мы очень рады, потому что вот Дениска сирота, и вот не могли мы длительное время найти приемных родителей. А тут с вашей помощью прям все закружилось.
10: Изабелла и Олег отправили в детский дом копии документов. Изучив их, Ирина Сергеевна разрешила дистанционное общение и с мальчиком.
6: С Денисом, да, общаемся каждый день. Он рассказывает мне о своих успехах, присылает записи своего оркестра, как он играет, делится успехами в школе.
12: Ему нравится рассказывать про свои увлечения, делиться своими какими-то маленькими достижениями. Вот у него игра какая-то, он футбол любит, и что-то у него там получилось, или же пятерку получил по физкультуре, хочет поделиться. Ну и по-русскому у него есть
6: пятерка.
12: Тоже есть пятерка за ответ у нас.
6: Да, он умничка.
12: Стараемся говорить о том, что ему нравится, что входит в область его интересов, конечно.
7: А вы что-нибудь, вот какие-нибудь видео ему не скидывали про себя, про дом?
6: Все скидывала. И что мы делаем, и куда мы идем. Желает успехов в работе с утра мне. Каждое утро доброе утро.
8: Я знаю, сколько у него уроков, какие у него сегодня мероприятия. Вчера у него оркестр, сегодня у нас футбол. Вид из окна, у меня нарциссы цветут, у него снег.
6: Все, он наш, он в семье практически. Осталось только оформить все это.
10: А как сам Денис воспринял знакомство с краснодарцами? Директор детдома рассказала и об этом.
11: Семья связалась, они по видеосвязи познакомились, и в настоящий момент они общаются. Денис ходит такой радостный и говорит, ну все, я тут ненадолго у вас уже. Сложилась такая вот хорошая ситуация, что они готовы его забрать в мае. Ну он солнышко, он радостный, у него глаза сверкают. У него уже море новых планов, такое вот прям все. Готов к другой жизни.
10: Органы опеки выдали Изабелле и Олегу заключение о праве быть приемными родителями для двух детей. И принять в семью супруги по-прежнему хотят именно двоих мальчишек.
7: Вы не связывались еще с Хабаровским краем?
8: Нет, вы знаете, мы так посчитали, нам просто туда не выбраться. Там в одну сторону только 7 суток нам поездом ехать. Потому что на самолеты у нас закрывается аэропорт, то Краснодар, то Сочи периодически. Мальчишечка хорошая. Мы просто физически не потянем. Ну, думаю, в Кемерово тоже детки есть. Кузбасс, Кемеровская область.
10: Да, в Кемеровской области немало ребят ждут названных мам и пап. Изабелла и Олег заинтересовались еще одним из наших кузбасских подопечных. Мы связались с руководством учреждения, где живет этот 14-летний паренек. И снова нам разрешили передать контактный номер телефона потенциальным приемным родителям. Но вот вопрос. Принять в семью сразу двух подростков, 12 и 14 лет, незнакомых друг с другом, верное ли решение? У психолога Татьяны Павловой, которая уже много лет сопровождает участников «Поезда надежды», огромный опыт работы. Да и сама она успешный усыновитель и опекун. Что Татьяна может посоветовать в ситуации Изабеллы и Олега?
13: Школа приемных родителей.
14: Ну, обычно в таких историях, когда хочется большую семью, собственно, нет проблем найти большую семью. У нас как раз сложности с тем, чтобы устроить братьев, сестер, большие семьи, которые сложно разделить. То есть логично было бы, конечно, поискать семью и дать им возможность жить и воспитываться вместе.
10: Кстати, такой вопрос, почему бы не принять в семью сразу братьев, мы задавали и Изабелле с Олегом.
8: Ну, как-то вот денежка запал сразу.
10: Да, так бывает. Понравился какой-то ребенок, и уже невозможно о нем не думать. Да и контакт сразу сложился, уже вовсю идет общение. Но и мысль о том, чтобы детей в семье появилось двое, тоже не отпускает.
14: Но коль скоро уже так сложилось, ребенком уже знакомо, он уже собирается домой, конечно, его надо забирать.
10: А как быть со вторым мальчиком? Дети в разных учреждениях. Надо ли их тоже как-то предварительно знакомить друг с другом?
14: Ну, вообще дети такого возраста, 12-14 лет, обычно ездят на гостевой. Можно просто пригласить их обоих в гости. Без обязательств, без всего. Не обещать, что ты поедешь в семью. Точно так же, как мы всегда поступаем с гостевым режимом. И не говорить, что мы возьмем вас, чтобы из вас двоих кого-то выбрать. Просто вот мы хотим вас позвать в гости. Так же, как если мы берем родственников или если мы берем детей потенциально сложных, да, чтобы они погостили на каникулах или они побыли какое-то время просто в одном пространстве вместе с вами, чтобы вы с ними пожили. Потому что у каждого есть свои индивидуальные привычки, вы видите какие-то особенности, которых незаметно при дистанционном общении. И достаточно быстро будет понятно, насколько вы сможете взаимодействовать. Не стоит делать так, что вы одного взяли точно, а второго взяли в гости, потому что это будет очень много напряжения и страшно, и первый тоже будет думать, что вдруг меня поменяют, и второй будет думать, я не знаю, как мне себя вести. Ну, то есть не надо. Либо оба едут в гости одновременно, либо вы адаптируете одного, не морочите людям голову, а потом берете и занимаетесь следующими детьми. Желательно заранее познакомить ребят, чтобы они друг на друга немножко посмотрели, помочь им пообщаться, подкинуть им каких-то общих тем для диалога, чем ты занимаешься, что ты любишь. Я уверена, что у них там похожие какие-то секции могут быть, ну, быть примерно плюс-минус похожей. Рассказывать про свою жизнь, чем занимаются родители, что они любят, как организован их день, показать комнаты, поспрашивать, как дети видят себе, чего они хотят, чего они ждут от этих гостей, от этой поездки. Они все представляют, что там будет рай, и им все будут разрешать, покупать чипсы, газировку, и будут добрым мамам, папа, которые не будут ругать. Или они все-таки понимают, что семейная жизнь, она тоже имеет какие-то ограничения, требования.
10: Татьяна Павлова дала много подробных советов на такой непростой случай, как одновременный прием в семью двух незнакомых друг с другом подростков. В радиожурнале озвучить их все не получится, но на сайте детского вопроса можно найти полное интервью психолога на эту тему. Однако еще один важный совет. Давайте послушаем.
14: Хотелось бы, чтобы родители еще раз подумали, может быть, они остановятся на этом 12-летнем мальчике, пройдут с ним адаптацию, потому что, насколько я понимаю, опыта именно приемных детей, детей из учреждения, у них нет. То есть хотелось бы, чтобы люди увидели, как это выглядит не на картинке, и поняли, что это очень сильно отличается от выращивания кровных детей и детей партнера, ну, то есть детей более-менее семейных, более-менее родственных, более-менее предсказуемых и с понятным, что называется, бэкграундом, с понятной историей. Подготовка конкретно этого мальчика, она обычная, то есть мы с ним разговариваем, пытаемся рассказать, куда он едет, где он будет жить, показать дом, показать, как все это выглядит. Это было бы оптимально. На этом и остановиться, ну, для первого раза, да. Потому что можно было бы потом взять еще детей при условии, что вы не перегорели, не передумали, у вас хватает ресурсов на этого ребенка, все нормально. Не надо торопиться, набирать. Вы одного переживите сначала, а потом можно думать.
13: Школа приемных родителей.
10: Задача нашей школы приемных родителей, которая всегда работает в рейсах поезда надежды, максимально постараться предотвратить ошибки, потому что на кону прежде всего судьба ребенка. Так что же наши герои? Какой из советов Татьяны Павловой им пригодился? Недавно Изабелла написала, что они с мужем будут забирать пока одного Дениса. Инициатором такого решения стал Олег.
8: Он говорит, что все-таки мальчик очень уже взрослый. Будет нам сложно. Денис все-таки 12 лет, а тут 14, существенная разница. Вот я боюсь, что мы не потянем. Вот так быстро, говорит, все, сразу двоих, я что-то прям не уверен. Поэтому мы так подумали, как бы не надорваться. Решили вот с Денисом, папа уже настроен. Я с ним тоже согласна, подумала, посмотрела, прикинули наши возможности. Думаю, да, давай так, потихонечку начнем обрастать детками. Так что мы все в планах, мы готовимся, собираемся, все билеты куплены туда и обратно даже. В комнате что-то доделываем, то все. Отсчитываем денечки.
0: Продолжение следует. Во всех рейсах поезда «Надежда» мы говорим участникам: не торопитесь принимать решения, хорошенько все обдумайте. Оцените здраво свои силы и возможности. Ведь если приемные родители возьмут на себя непосильный груз и перегорят, надорвутся, лучше не станет никому. В первую очередь детям. Всех детдомовских ребят, тем более разом, в одну семью не заберешь. Хорошо бы найти и узнать своего. А в Кемеровской области действительно еще немало мальчишек и девчонок живут в казенных стенах. О двух наших новых подопечных расскажет сейчас Татьяна Юрасовская.
15: Где же ты, мама?
16: Оля и Алеша – брат и сестра. Девочке 13 лет, а мальчику недавно исполнилось 12.
7: Алеш, какая у тебя сестра? Расскажи про нее.
17: Она добрая. Еще хорошо рисует. Любит плести из резинок.
16: Плести браслетики, бусы и колечки из резинок Оля научилась сама. Увидела ролики в интернете – понравилось. Попробовала повторить – получилось. Теперь всегда есть, что подарить подружкам.
7: Оля, в какой-нибудь кружок или в секцию ты ходишь?
17: Да, на лоскуток и на изо.
7: А на лоскутке вы что делаете?
17: Мы куклы делаем из всяких тканей. Можем поделки какие-нибудь.
7: А на изо вы учитесь рисовать, да?
17: Да, и на компьютерах мы презентацию делаем. Слайды, мультики делаем.
7: А рисуешь что?
17: Много чего. Природу, лето, цветы.
7: С рисунками что делаешь?
17: На конкурс отправляем.
7: И как? Выигрываешь что-нибудь?
17: Да, дипломы.
7: Молодец.
18: Ольга у меня помощница, самая первая, всегда поможет.
16: Рассказывает воспитатель Наталья Иванова.
18: Любую работу, какую у нас в группе нужно сделать, допустим, вот она у нас всегда дежурит на кухне, идеальная чистота. Но она немножко зажимается, когда незнакомый человек. Скромная такая, тихая, застенчивая.
16: Оля – симпатичная русоволосая кореглазка. У Алёши глаза такие же, как у сестры, а вот волосы светлее. Отличается и характер.
18: Алексей немножко по раскрытию такой, по боевей, но они нормально ладят. Она ему где-то замечание делает, когда что-то он не так делает. А так дружная.
17: Дружим. Живем в одной группе.
7: А что вы вместе делаете?
17: Телефон. На двоих игры играем. В компьютере играем.
7: А вы как в компьютере? В одной команде играете или друг против друга?
17: Ну, бывает в одной команде, бывает друг против друга.
7: А тебе как больше нравится?
17: В одной команде.
16: Увлечения у Алёши тоже не такие, как у сестры. Он любит поиграть с мальчишками в футбол, занимается в секции рукопашного боя.
7: Давно занимаешься?
17: Да нет, 5 месяцев.
7: Тебе нравится?
17: Ну да.
16: Не отказывается Алёша и от спокойных занятий.
17: В лего играю.
7: Один играешь или с кем-то?
17: Ну, кто захочет со мной.
7: А часто хотят? Много у тебя друзей?
17: Да, много.
7: Все друзья? Или есть какой-то лучший друг?
17: Есть лучший. Он настоящий друг.
7: А настоящий друг – это какой человек?
17: Который не обманывает и не дружит ради чего-то.
7: Как ты думаешь, а ты хороший друг?
17: Ну, наверное.
16: Ребята учатся в коррекционной школе. Оля окончила 7-й класс, Алёша – 5-й.
7: Сами задания делают или помогаете?
18: Раньше мы помогали Ольге, прям сидели, объясняли математику, ей тяжело очень было. Сейчас подойдет, проверяем правильно. Хорошисткой вышла сейчас она у нас. Она в этом году умничка. Лёша сам
7: делает, да?
18: Да.
16: По словам Натальи Вениаминовны, Олю и Алёшу никто не навещает в детском доме.
7: Алёша, если бы у тебя была возможность исполнить одно желание, ты бы какое желание загадал?
17: Чтобы домой поехать.
7: Ребята, а если какие-то люди заинтересуются вами, к себе позовут, вы как к этому отнесетесь?
17: Хорошо. Я бы согласился с ним.
7: А если из другого города будут?
17: Ну, ладно.
7: То есть готовы поехать куда-то?
17: Да. Да.
15: Где же ты, мама?
16: Фотографии Оли и Алёши, а также других ребят из Кемеровской области, которые тоже надеются на долгожданную встречу со своими будущими родителями, вы найдете на сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру. Там же размещены рассказы о наших подопечных из разных регионов России, полные интернет-версии всех выпусков радиожурнала, много интересной и важной информации. А на сегодня все. Подписывайтесь на наши странички в соцсетях, и мы всегда будем рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи.
13: Детский вопрос. Экзамен как игра.
19: Когда мы игровые технологии подключаем, мы подключаем, самое важное, это изменение отношения к ошибке. Ребенок в случае неудачи получает обратную связь не что он неудачник, не смог, а тогда ребенок, охотно совершив ошибку, понимает, что это просто гипотеза, которую он тестировал.
13: Заместитель директора Института педагогики и психологии Мария Батаева в программе «От первого лица» в пятницу в 22:35 по Москве и в 21:35 по времени Калининграда.
20: Сигналы точного времени.
13: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Президент консорциума «Инфорус», специалист по кибербезопасности Андрей Масолович.
21: Есть более общее понятие, его придумали спецслужбы уже давно, изначально использовали для защиты гостайны, сейчас про него много говорят, который называется «среда нулевого доверия». То есть, если построить вокруг себя среду, допустим, вот комната, в ней нет жучков, я уверен, что здесь меня не прослушивают. Вот телефон, я на него все установил, и больше там ничего на нем нету. Вот каналы, на которые я подписан, и я запускаю только их, не тыкаю в новые ссылки, никуда дальше не гляжу. В эту комнату заглядывают только мои родные, я им доверяю. Вот в этой среде нулевого доверия можно спокойно жить, решать задачи. Вот, но из нее нельзя выходить, потому что за дверью начинается вот этот вот недоверенный мир. Вот, и там надо проявлять бдительность.
13: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
22: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
23: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
13: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Вечная Аида.
24: Когда мы слышим «Аида», мы сразу подразумеваем какой-то очень густонаселенный, мощный спектакль. Но при первом же рассмотрении понятно, что эта опера как раз камерная при всей своей монументальности.
13: Гость – главный режиссер Ростовского государственного музыкального театра Павел Сорокин в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваши послания услышит вся страна. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин призвал содействовать привлечению участников спецоперации к работе в оборонно-промышленном комплексе. Российские войска за сутки поразили места сборки, хранения, запуска беспилотников ВСУ. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что отставка премьер-министра Латвии и главы Минобороны страны может стать не последним случаем ухода политиков в регионе. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин призвал содействовать привлечению участников спецоперации к работе в оборонно-промышленном комплексе. Выступая на съезде Союза машиностроителей, президент заявил, что опыт ветеранов поможет быстро найти ответы на поставленные задачи. Глава государства также назвал необходимым отказываться от формального разделения компаний на оборонный комплекс и гражданский сектор.
2: Скорость и принятие решения и внедрение чрезвычайно важны. Мы не имеем права отставать по этим параметрам ни от наших партнеров, ни от конкурентов. Сроки от идеи до получения конечного готового продукта должны кардинально сокращаться, как это уже происходит во многих гражданских секторах. При этом, повторю, нужно уходить от формального деления компаний на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сегмент. От условных ограничений, которые мешают оперативно осваивать новые эффективные решения на производстве. Уверен, реализовать эти принципы на практике помогут и наши ребята, мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию. Люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи. Хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях. Знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения. Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей в отечественные ОПК, другие индустриальные отрасли. Здесь нужны конкретные действия, расширение программ профессиональной подготовки, стажировок, трудоустройства. Да, ребята воюют, показывают себя. Ну, нужно их поддержать. Надо искать талантливых. Там много талантливых людей. Я встречаюсь с ними, поверьте мне. Талантливых, современных, хорошо мыслящих. Нужно их искать. Искать, находить и помогать.
1: Выступая на съезде, Владимир Путин заявил, что российские машиностроители делают все для надежного снабжения вооруженных сил России. По словам президента, предприятия оборонно-промышленного комплекса уверенно выполняют гособоронзаказ, который вырос с началом спецоперации. Российские войска за сутки поразили места сборки, хранения, запуска беспилотников. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Вадим Астафьев.
3: Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотной штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады теробороны в районах Новоселовки, Константиновки, Дружковки, Химика, Пескуновки, Тихоновки, Артема и Райалександровки. Противник потерял до 115 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и 5 артиллерийских орудий.
1: По данным представителя Минобороны России, ВСУ потеряли на данном направлении порядка 1200 военнослужащих. Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 6 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Доброполье, Криворожье, Ановка, Торская, Васильевка, Сергеевка Донецкой Народной Республики и Новоподгородная, а также Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили здесь свыше 300 военнослужащих, а также вооружение и технику. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что отставка премьер-министра Латвии Эвики Силине и глава Минобороны Андреса Спруца может стать не последним случаем ухода политиков в регионе. Комментируя попадание украинских беспилотников на территорию Латвии, представитель Кремля заявил, что местные власти не должны пропускать через свою территорию дроны, летящие в сторону России. Песков отметил, что если ситуация не изменится, то и другие политики также станут жертвами киевского режима и будут вынуждены уйти в отставку из-за различных скандалов. Госдума назначила Яну Ландратову уполномоченным по правам человека. Ее кандидатуру выдвинула фракция «Справедливая Россия», поддержал 301 депутат. Ландратова прямо на заседании приняла присягу уполномоченного по правам человека. До этого она возглавляла Думский комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Напомню, что до Ландратовой с 2016 года 2 5-летних срока подряд на должность уполномоченной по правам человека была назначена Татьяна Москалькова. Срок ее полномочий истек в нынешнем году, в апреле. И спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил ее за работу. Семейная налоговая выплата, которую впервые в этом году получат семьи с двумя и более детьми и доходом ниже 1,5 прожиточных минимумов в регионе на человека, предусматривает перерасчет всего НДФЛ, уплаченного за 2025 год по ставке 6% и единовременный возврат средств, уплаченных сверх этой суммы. Об этом сообщил ТАСС министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Он уточнил, что речь идет примерно о 4 миллионах семей, в которых воспитываются почти 11 миллионов детей. Топливные запасы на Кубе полностью исчерпаны, что стало одной из главных причин затяжных отключений электроэнергии по всей стране, заявили в Минэнергореспублике. По их данным, на острове больше не осталось мазута и дизельного топлива. Однако есть попутный газ из российских месторождений и национальная нефть. Страна не получала топлива с декабря, а единственная крупная партия поступила лишь спустя почти 4 месяца в виде российского пожертвования объемом около 100 тысяч тонн нефти. Эти объемы позволили временно снизить масштаб отключения, однако запасы были израсходованы к началу мая. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком интересуются два клуба английской премьер-лиги, а также ПСЖ. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николас Кира. «Никак не реагирую на эти слухи. Если его купит ПСЖ, будет здорово. У него может все получиться в большом европейском клубе. Если нет, значит, будет приносить пользу нашему клубу», – прокомментировал новости исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов. Новости из «Зенита». Джон Дуран покинул расположение команды. 22-летний нападающий, арендованный у «Аль-Насра» в январе, договорился с руководством клуба об отъезде в связи с личными обстоятельствами. Тем временем «Зенит» заплатит 3,5 миллиона евро за трансфер 26-летнего центрального защитника «Балтики» Кевина Андраде, сообщает «Чемпионат». Клубы обмениваются документами для завершения трансфера. Футболист пройдет медосмотр для «Зенита» в ближайшие дни. Мадридский «Реал» заплатит «Бенфике» 7 миллионов евро в качестве отступных за Жозе Мауриньо, сообщают португальские СМИ. Отмечается, что этот пункт выкупа действует только в течение 10 дней после заключительного матча текущего сезона, а «Бенфика» уже предложила Мауриньо продление контракта. Ранее сообщалось о том, что вопрос с возвращением Мауриньо на пост главного тренера «Реала» уже решен. Пресс-служба континентальной хоккейной лиги объявила имена претендентов на приз «Лучший вратарь сезона». В список вошли Семен Визовой из Салавата Юлаева, Даниил Исаев из «Локомотива» и Никита Серебряков из «Авангарда». Церемония закрытия сезона КХЛ, где и будут объявлены победители во всех номинациях, пройдет 28 мая. Сборная России по гандболу разгромила команду Гонконга в матче международного товарищеского турнира в Ганчжоу 44-11. Следующий матч российские гандболисты проведут 15 мая против команды Белоруссии. В первом матче на этом турнире наши гандболисты уверенно обыграли молодежную сборную Китая 44-26. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске 15 мая до 13 градусов тепла, переменной облачности и кратковременный дождь. В Челябинске воздух прогревается уже до плюс 27, здесь малооблачно и без осадков. В Красноярске до 12 тепла, в Петрозаводске до плюс 18, облачно и дождливо. В Нижнем Новгороде преимущественно без осадков до плюс 25. В Туле 20-22, тепла, кратковременный дождь и гроза. В Краснодаре плюс 18-20, пасмурно, местами сильные дожди, грозы и град. В Севастополе и Симферополе плюс 17-19 и без осадков.
0: Радио России. Музыка. Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.

Дорогие друзья, нас приветствует всемирно известный фортепианный дуэт Яара Таль и Андреас Хрутхаузен с музыкой Йоханнеса Брамса. Эта программа – часть нашего брамсовского цикла, более того, его начало. И я имею честь, дорогие друзья, наконец сформулировать тот вопрос, на который она нам ответит, эта первая программа. Причем ответит практически без моего участия. От меня требуется только спросить, все остальное произойдет само. Вот мы очень хорошо себе представляем, с чем у современных слушателей ассоциируется имя Йоханнеса Брамса, ну и соответствующим образом репутация, слава, уверенность в том, что это стоит слушать, и просто знание имени чрезвычайно широкими аудиториями. Миллионными, а может быть и миллиардными на современной нам планете Земля. А что означало имя Брамса для его современников? Для тех, кто реально жил в 19 веке и узнавал эти произведения впервые, ассоциировал их с каким-то парнем, чья известность вот раньше была чуть меньше, а сегодня стала чуть больше. Более того, есть основания полагать, что и завтра, и послезавтра она тоже изменится в сторону увеличения. Вот эта музыка отвечает нам на весь этот набор вопросов, которые в одном. А что вообще такое Брамс для своих современников? И кто он такой? Прежде всего, это его 39-й опус, тетрадка 16 вальсов для фортепиано в 4 руки, из которых практически ни один не длится дольше 2 минут. Все они и прозвучат в исполнении Яары Таль и Андреаса Хрутхаузена, израильтянки и голландца, всемирно известного фортепианного дуэта.

39-й опус, тетрадка 16 вальсов для фортепиано в 4 руки в исполнении Яры Таль и Андреаса Хрутхаузена, всемирно известного фортепианного дуэта. Мы продолжаем интересоваться, дорогие друзья, самым главным, самым первым вопросом. С него начинается наш брамсовский цикл, а это его первая серия, если угодно. Кто такой вообще Брамс для своих современников? Почему они его знают и что они о нем знают? Что они о нем слышали и от него что слышали? Те 16 вальсов, 39-й опус, для фортепиано и в 4 руки, и сразу практически после успешного релиза в 2 руки, это понятно, но это первый шаг. После него должен был последовать еще один, более успешный. И я напомню, это соответствует возрасту автора чуть за 30 и до 40, потому что к 40 годам Брамс уже и репутацию, и состояние успеет сколотить. Но это, что называется, продолжение последует. А сейчас вот ближайший шаг. Его 52-й опус называется длинным немецким словом «Liebesliederwalzer», то есть «вальсы песни любви». Естественно, это тоже раз, два, три. Естественно, это уже Вена и венские представления о том, что должна, а чего не должна музыка. Должна ли она напрягать, должна ли она требовать от человека сострадания, сопереживания, большой душевной, эмоциональной работы? На все эти вопросы ответ, безусловно, нет. Или, если да, то только так, чтобы человек этого сам не заметил, как говорил в необыкновенном концерте у Образцова конферансье Эдуард Апломбов, и правильно, кстати, говорил. Так вот, вокальные квартеты с сопровождением двух пианистов. Это и есть 18 вальсов песен любви. Опять-таки, очень много номеров, очень мало при этом страниц, и ни одна из этих любовных песен, самого разного, кстати, качества поэтические тексты, не длится больше 2 минут. Участников вокального квартета, который сделал запись близкую к эталону в начале 80-х годов прошлого века, я представляю с трепетом: сопрано Элли Амелинг, меццо-сопрано Бригитте Фассбендер, тенор Петер Шрайер и баритон, он же при некоторых обстоятельствах и бас-баритон, Дитрих Фишер Дискал. На рояле играют Карл Энгель и Вольфганг Завальдиш. И вот они, вальсы, песни любви, сделавшие Брамса знаменитым, востребованным и очень перспективным автором.

Да, друзья, это пианисты Карл Энгель и Вольфганг Завалеш аккомпанируют вокальному квартету звездному в составе Элли Амелинг, Бригитта Фассбендер, Петер Шрайер и Дитрих Фишер-Дискау. Все это вместе называется «Liebeslieder Walzer» по-немецки или «Вальсы песни любви». Тетрадка очень коротких песен, очень коротких пьес, которые, кстати, с равным успехом могут исполняться и без пения, просто как музыка. Это предусмотрено условиями издания и продажи 52-го брамсовского опуса. Успех настолько велик, что потребовалось продолжение, и вышло оно очень и очень скоро. К 1868 году, то есть к своим 35 годам, к моменту, когда, отметим, параллельно возникает совершенно новый уровень известности и происходит большой убедительный шаг на следующую репутационную ступеньку в глазах профессионального сообщества и широкой публики, с триумфальным успехом, исполненного впервые в Бремене в Страстную пятницу, вот того самого 1868 года, немецкого реквиема Брамса. Он теперь могучий хоровой автор. Но параллельно с этим новые вальсы песни любви, Ноэ, Liebeslieder Walzer, выходят и чрезвычайно логично, точно, а главное, уместно с коммерческой точки зрения, продолжают и развивают достигнутый успех. Известность композитора, имя, репутация и вот все, о чем мы, собственно, говорим сейчас, задаваясь вопросом, кто такой Брамс для своих современников, и отвечая на этот вопрос его же собственной музыкой, известность композитора – это прежде всего количество экземпляров проданных произведений, как у современного писателя. Естественно, все это люди не ходили тогда слушать в филармонии за большие деньги, приобретая билеты. Они держали эти ноты дома, и, по возможности, произведения становились реальностью, когда было кому все это сыграть и спеть. Новые вальсы песни любви мы послушаем, к сожалению, не целиком. Их 15 в 65-м опусе Йоханнеса Брамса, но сколько успеем, я думаю, от каждого получим живейшее наслаждение, попытавшись представить себя вот теми самыми современниками. Запись, сделанная в Штутгарте хором Гехинга Канторай под управлением знаменитого и чрезвычайно авторитетного в немецком хоровом мире маэстро Хельмута Риллинга. Ноэ Liebeslieder Walzer. Новые песни любви Йоханнеса Брамса. Собственно, это в сочетании с вальсами для фортепиано в четыре руки и старыми вальсами песнями любви и есть главные хиты нашего дорогого Брамса.

Вот кто такой Брамс с точки зрения своих современников. Мы слышим сейчас ответ на этот вопрос, уже третий по счету, и логически они так за другом исследовали. Сначала вальсы, которые очень хорошо пошли, которые были предназначены для домашнего четырехручного исполнения, любыми пианистами, как очень хорошими, так и совсем-совсем ни на что не претендующими. 39-й опус. Затем вокальные квартеты с двумя пианистами в качестве аккомпаниаторов, но можно и не петь, а просто играть с тем же успехом и удовольствием. Либо Слида вальца, вальсы песни любви. Затем новая история, новые приключения тех же вальсов песен любви, которую мы сейчас, собственно, и дослушиваем в исполнении штутгартского камерного хора Гехинга Канторай под управлением Хельмута Риллинга. И, кстати, хоровые достижения нисколько не противоречат ансамблевым, а являются частью той же культуры, которая Брамса нашла, которая в нем увидела продолжение своих любимых традиций, которая его возвысила и которая обеспечила ему вот теми способами, о которых мы тут все время говорим, отвечая на вопрос, кто такой Брамс для своих современников, уникальную независимость и творческую свободу, возможность создавать для себя, для души все, что он захотел бы нам оставить, как произведение, не требующее одобрения широких аудиторий, не требующие немедленные оценки слушательским и покупательским рублем, но зато предназначенные для будущего, в котором мы живем, а может быть и для вечности.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Плякова. Здравствуйте. Коротко о главном. У российской промышленности и науки огромный потенциал для развития и обеспечения обороноспособности страны, заявил Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей. Вооруженные силы России за сутки поразили места сборки, хранения, запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, сообщили в Минобороны. Релокантов, которые уехали из России, оскорбляли защитников Родины, наносили вред государству и помогали недружественным странам. После возвращения ждет судебное разбирательство, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. У российской промышленности и науки огромный потенциал для развития и обеспечения обороноспособности страны, заявил Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей. Глава государства отметил, что Россия пошла по пути не копирования чужих технологических решений, а создания собственных.
2: У нашей промышленности, науки, образования огромный потенциал. Это прочная основа для нашего суверенного развития, для качественного экономического роста, формирования экономики предложения и современных рабочих мест, для обеспечения обороноспособности страны, наращивания высокотехнологичного экспорта. И, во-вторых, оправдывает себя наша стратегическая линия для решения, которое мы приняли не так уж и давно, а именно не копировать чужое, а задавать тенденции на рынках, осваивать новые виды конкурентной продукции, включая выпуск качественных самолетов, железнодорожной, сельхозтехники, иной техники, создание и ускоренное внедрение промышленных роботов, цифровых платформ и автономных систем, технологий искусственного интеллекта. Проекты, стимулирующие спрос на такую продукцию, запущены и будут развиваться. Безусловно, мы будем и дальше их поддерживать. Знаю, что многие полагают, что инструментов, которые предлагаются правительством, может быть и недостаточно, но они все-таки есть. И многие, в том числе и присутствующие в этом зале, этими инструментами пользуются. И весьма успешно.
1: Владимир Путин заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса уверенно выполняют гособоронзаказ, который вырос с началом спецоперации. Вооруженные силы России за сутки поразили места сборки, хранения, запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Сообщили в Минобороны. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над регионами России 38 украинских беспилотников. С 8 утра до 23 часов по московскому времени ПВО нейтрализовало дроны ВСУ в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской и Ростовской областях, а также в Крыму, уточнили в ведомстве. После взрывов на юге Украины серьезно поврежден энергетический объект, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Одессе, а также в Киеве, Полтаве, Кременчуге, Полтавской области, в Харькове, Черкассах, в Хмельницкой области, на западе Украины и в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Киевский режим никого не будет щадить и будет всех использовать в своих нечистоплотных интересах, если его не обуздать должным образом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал журналистам вопрос об отставке премьера Латвии и главы Минобороны страны. По словам Пескова, действия Киева могут повлечь за собой и другие отставки среди европейских властей. Как минимум, прибалтийским странам стоило быть к этому готовыми. Ранее в Киеве признали, что залетевшие в Латвию беспилотники запустили с территории Украины. Релокантов, которые уехали из России, оскорбляли защитников Родины, наносили вред государству и помогали недружественным странам. После возвращения ждет судебное разбирательство. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. При этом он отметил, что Россия – свободная страна, можно ездить в командировку, отдыхать, путешествовать. Люди работают за границей, потом возвращаются.
3: Что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя вооруженные силы Украины, местных, конечно, таких людей ждет судебное разбирательство, и правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан. Есть уголовное наказание за это, придется отвечать.
1: Как заявила новая омбудсмен Яна Лантратова, спецоперация многое расставила по местам. По ее словам, так называемые «защитники прав» быстро оказались за рубежом и начали выступать против своей страны, передает Арти. Суд в Москве заочно арестовал бывшего замглавы Минприроды Дениса Буцаева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее сообщалось, что Буцаев объявлен в международный розыск по обвинению в хищении средств российского экологического оператора. Из оглашенных в суде материалов стало известно, что Буцаев покинул территорию России в конце апреля через территорию Беларуси, а далее Грузию. Как сообщает ТАСС, чиновнику грозит до 10 лет колонии и штраф до 1 000 000 рублей. Следующая неделя в Москве обещает быть солнечной и не по-майски теплой. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Однако, по словам синоптика, перед летними температурными показателями в мае на столичный регион обрушатся дожди и грозы.
4: В пятницу в столице нашей Родины погода испортится. Под влиянием циклона небо нахмурится и в светлое время суток прошумят освежающие скоротечные ливни. Ожидается до 8-10 литров воды на метр квадратный. Местами возможна гроза. В сумерках в Москве будет не ниже плюс 11-14, а вот дневная температура понизится до плюс 20-23. В субботу в мегаполисе ненастье ослабеет, и зато чаще станет выглядывать солнце, хотя днем местами еще возможен небольшой дождь. В середине дня летнее плюс 22-25. В воскресенье днем пройдет грозовой дождь. Столбики термометров покажут еще на 1 градус теплее.
1: Во время гроз и ливней москвичей призвали быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковаться вблизи них. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Голкипер Краснодара Станислав Акацев признан лучшим вратарем сезона в Кубке России, сообщает телеграм-канал турнира. В голосовании 24-летний голкипер набрал 43% голосов. Второе место по итогам опроса занял Владислав Тороп из ЦСКА. Третьим стал Александр Максименко из Спартака. Вратарь пари НН Никита Медведев оштрафован на 300 тысяч рублей по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Напомню, голкипер подверг критике болельщиков нижегородской команды после матча 29-го тура российской премьер-лиги. Предположительно, футболиста разозлили баннеры с поддержкой бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского. Кроме этого, «Спартак» и «ЦСКА» по итогам матча финала пути регионов Кубка России суммарно оштрафованы на 440 тысяч рублей. «ЦСКА» на 240 тысяч и «Спартак» на 200 тысяч. Хоккей. Московский «Спартак» официально объявил о подписании контракта с нападающим Даниилом Гутиком, который пополнил состав команды по ходу этого сезона. Соглашение с Гутиком рассчитано на 2 года. Ярославский «Локо» дома со счетом 3-2 обыграл «Спартак» в первом матче финальной серии молодежной хоккейной лиги. Счет в серии до 4 побед стал 1-0 в пользу «Локо». Следующий матч пройдет 16 мая в Ярославле. В завершении о теннисе Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал турнира «Мастерс 1000» в Риме, уступив первой ракетке мира Янику Синнеру 2-6-4-6. Отмечу, что Синнер переписал рекорд Новака Джоковича по количеству победных матчей подряд на турнирах серии «Мастерс 1000». Победный матч против Рублева стал 32-м для Синнера. Ранее свой четвертьфинал проиграл Карен Хачанов, который уступил Касперу Руду. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня, 15 мая, в Хабаровске днем до плюс 11 градусов, пасмурно и дождливо, в Тюмени плюс 24-25, небольшой кратковременный дождь, в Омске до плюс 20, небольшие осадки. В Архангельске воздух прогреется до 23 градусов, осадков не ожидается в Оренбурге и Самаре, также без осадков, плюс 27-29, в Воронеже до 24 градусов тепла без существенных осадков, в Волгограде до плюс 29, малооблачно без осадков, в Ставрополе плюс 18-20, дождь местами сильный и пасмурно. В Санкт-Петербурге небольшие осадки, ночью плюс 7-9, днем до 18 градусов тепла, в Москве ночью без существенных осадков плюс 12-14, днем кратковременные осадки, грозы до плюс 24.
0: Наша трибуна. Шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры.
6: Ты вот ради интереса залезь в интернет, посмотри, сколько стоит набор клюшек для гольфа.
7: Сколько стоит набор?
6: От 100 тысяч. Это причем самый такой
7: базовый, так сказать,
6: для начинающих. Дешманский.
7: Понятно. Вот будет такой вид спорта у наших школьников 1 сентября.
0: Наша трибуна. Слушайте по вторникам и пятницам в 10.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
9: Радость или грусть нас ждут потом.
8: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Радио России. Просвещение.
10: Российский радиоуниверситет.
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в рамках нашего проекта «Пространство большой игры» мы отправляемся в Северо-Восточную Азию, мы отправляемся в Китай и его окрестности и будем изучать гигантские связи, которые в этом цивилизационном регионе устанавливают и Китай, и его соседи, и как на эти связи, как на эту связность старается влиять Запад. Как в этом всем регионе действует Россия? С этими всеми вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, замечательному русскому политологу, доктору политических наук, профессору Санкт-Петербургского государственного университета Наталье Валерьевне Ереминой. Здравствуйте, Наталья Валерьевна.
12: Здравствуйте.
11: Наталья Валерьевна, все-таки связи Китая, связи других стран, его соседей между собой, это попытка обеспечить связность региона или что-то большее? Это амбиции Китая на лидерство или это попытка противостоять давлению, колониальному давлению Запада? Мы уже говорили о том, что Китай прикладывает чрезвычайные усилия, которые не совсем заметны обывателям, в том, чтобы подготовиться к возможной предстоящей очень серьезной войне. Срединный Китай, срединные хранилища всего необходимого от редкоземельных металлов до продовольствия, все это, казалось бы, указывает на подготовку к большой войне. Но связи экономические, информационные, политические, культурные, какие угодно связи, что это для Китая и его соседей?
12: Мы, конечно, наблюдаем, как с начала 2000-х годов, примерно с 2004 года, постепенно, вот шаг за шагом, потихоньку вырисовывается понимание взаимосвязанности стран региона. То есть если мы говорим о таком субрегиональном процессе, когда мы говорим именно о Северо-Восточной Азии, то именно с начала 2000-х годов вот эта мысль о том, что все-таки они неразрывно связаны, какие бы ни были внешние партнеры, внерегиональные игроки, но все-таки именно эти страны друг с другом серьезно связаны. И эта связанность очень широка и глубока. И она касается, кстати говоря, осознания не только торгово-экономических взаимоотношений, но и инноваций, и, как ни странно, даже вопросов конфликтов. Эти конфликты связаны, эти конфликты влияют друг на друга. И вот примерно с начала 2000-х годов вот это сознание того, что конфликты влияют друг на друга, постепенно приходит к странам Северо-Восточной Азии. Здесь очень важно понимать такой аспект, что вообще на самом деле в регионе очень много зависит от конфигурации взаимоотношений между тремя крупнейшими игроками этого региона. Это Китай, Япония и Южная Корея. И мы с вами сразу же понимаем, что у Китая своя проекция, а Южная Корея и Япония скорее рассматриваются не как совершенно самостоятельные игроки, а те, которые находятся под присмотром Запада, прежде всего Штатов. И во многом вот те попытки балансировать, которые мы сейчас наблюдаем особенно активно у Южной Кореи, это длительный опыт, вырабатываемый, так сказать, несколько уже десятков лет, связанный с тем, чтобы суметь все-таки сохранить вот эти цепочки взаимодействия, не допустить того, чтобы был действительно снова всепоглощающий конфликт, которого Южная Корея очень серьезно опасается, потому что она будет принесена в жертву. Это, в общем-то, никого не, наверное, удивляет, вот если бы такая ситуация, да, разворачивалась. Поэтому вот мы это наблюдаем. Попытки, да, сидеть, так сказать, в разных позициях и пытаться удержать. Ну вот понимание вот этих трех игроков существует. Потом, вспомни, мы с вами рассматривали страны ASEAN. Они играют колоссальную роль в том, чтобы стабилизировать взаимодействие между этими тремя крупными игроками. ASEAN в этом смысле играет роль такого подбрюшья безопасности и опыт взаимодействия с ASEAN во всех смыслах. И безопасности, в гуманитарном контексте, экономики. Он очень серьезно позволяет взаимодействовать вот этим крупным игрокам. Например, сейчас в регионе 2011 года Северо-Восточной Азии как раз существует эта самая важнейшая площадка для переговорного процесса Китая, Южной Кореи и Японии. Это секретариат трехсторонней комиссии по взаимодействию. Он как раз был создан благодаря их опыту сотрудничества и диалога на площадке ASEAN плюс 3. То есть вот эти вот компоненты, которые формировались на базе вот этой, вот этих процедурных переговорных аспектов, очень серьезно оказали влияние позитивное. Кроме того, ведь они же являются участниками еще, ну, кстати говоря, вместе с Австралией и Новой Зеландией, между прочим. В том же самом проекте, который мы рассматривали, это проект всеобъемлющего регионального партнерства экономического, который формирует зону свободной торговли. Но там есть определенные договоренности, да, по объему товаров и так далее. Мы это тоже уже обсуждали. Но ведь это тоже пространство диалога. И на фоне того, что фактически мы говорим о формирующемся серьезном взаимодействии по критически важным направлениям развития экономики, при формировании новых видов экономики вообще, мы понимаем, что все настроены и на получение партнерства, потому что, например, ну, Япония нуждается в материалах. А, например, Южная Корея и Китай нуждаются, например, в станках из Японии. И тут возникает вот такая взаимосвязанность. Южная Корея не все может сделать с наночипами без Китая. Китай не все может сделать без Южной Кореи. И отсюда возникает вот такое повышенное внимание друг к другу. При том, что Южная Корея и Япония автоматически вот сейчас в последнее время втягиваются в, соответственно, производственные программы военного плана Соединенных Штатов Америки. И как раз вот, вот те проекты, которые, например, которые включена сейчас Южная Корея, Штаты наставляют на то, наставит на том, чтобы Южная Корея полностью находилась вот в рамках этого пространства с Штатами, но это невозможно, да, и поэтому они готовы терпеть санкции и так далее. Вот этот аспект нужно понимать. То есть мы видим, что есть эти переговорные условия, есть уже даже комиссии, и даже больше того, ведь между этими странами ведутся переговоры в зоне свободной торговли, то есть Япония, Китай и Южная Корея ведут такие переговоры. Правда, пока безуспешно, но они понимают, что это будет настоящий прорыв. Это изменит ту самую архитектуру всех направлений взаимодействия абсолютно. Вот само по себе это направление выведет вовне таких игроков, как США. Они тут ни при чем, да? Тут скорее, да, они обратятся к России, да, которая вот как раз входит территориально, географически своими территориями Дальнего Востока вот в эту зону. Поэтому в данном случае это, так сказать, US out, да, вот в этом контексте это вне, да, и поэтому, конечно, эти переговоры блокируются. И мы видим, как происходит переговорный процесс на базе большой такой глобальной площадки, это АТС. Это очень большой такой процесс взаимодействия. И как там именно конфликты в отношении Китая, то есть претензии Штатов о том, что Китай ведет недобросовестную конкуренцию, о том, что он что-то предлагает или он в чем-то виновен и так далее, о проблеме реформирования ВТО, блокируются, да, очень многие решения, даже итоговые резолюции просто не принимаются, да, вот сложности есть. Но существуют рабочие комитеты, существуют линии по договоренностям, и уже в рамках этой структуры, да, кто-то на кого-то влияет, но Китай и другие страны региона могут взаимодействовать вполне спокойно. И в этом контексте и Запад не един в этом регионе. Северо-Восточной Азии вообще ЕС, например, мы знали, что ASEAN сложно решить что-то, а уж в Северо-Восточной Азии еще сложнее на порядок. Поэтому ЕС при этом является конкурентом для Штатов, потому что Штаты не терпят никого в качестве конкурента именно в этом регионе. Это их регион, и они готовятся к войне на два фронта при опоре на местных союзников, на местных партнеров. Да? Но потом уже, я думаю, у нас будет отдельная лекция как раз по этому сюжету. Поэтому тут действительно вырисовывается такая картина. С одной стороны, есть попытки, так сказать, какой-то относительно жесткой, но при этом дряхлеющей руки со стороны Штатов. А с другой стороны, ЕС, который не понимает, что происходит, Великобритания, которая пытается втиснуть себя буквально в какие-то проекты, и с большим трудом у нее это получается, и то не всегда. И, соответственно, вот тут три игрока, которые понимают, что на самом деле от них-то все зависит. И понимание сознания есть. Но в условиях вот этих сложных только лишь Китай является государством цивилизации, которая способна самостоятельно проекты предлагать. А вот Южная Корея и Япония уже находятся в других, так сказать, у них другие возможности.
11: Ну, посмотрите, мы недавно разбирали все сложности и все пружины, скрытые пружины Персидского залива, стран Персидского залива, которые стремятся, это арабская цивилизация, стремится к своей самостоятельности. Кто бы что ни говорил, какие бы внешние игроки туда ни заходили, даже, казалось бы, самые непримиримые противники вроде персов и арабов все равно между собою на цивилизационном, таком соседском уровне занимаются контрабандой, занимаются товарооборотом. Америке всего 250 лет, а в Персии в гольф играли 2700 лет назад. Они все время этим гордятся. То есть сама география, сами соседи вынуждены между собой совсем по-другому себя вести. И вот это ослабляет, так скажем, возможности Запада снова попытаться свой колониальный ботинок поставить на эту землю. Получается ли, что в Северо-Восточной Азии, где колоссальная вот эта такая магнетизирующая, магнитная сила Китая плюс других амбициозных стран, все равно вынуждает их взаимодействовать между собой, и Запад уже не может им всем вместе продиктовать свою железную волю в бархатной перчатке, то есть, да, железная рука в бархатной перчатке. Получается, что сам Запад, по сути дела, упустил свои возможности, так я понимаю.
12: Да, конечно, потому что как раз, вот я говорю, да, от начала 2000-х годов, когда начинает вот это выстраиваться система взаимозависимости, она выражается в конкретных проектах. Мы можем назвать очень много таких примеров, ну, например, с 2005 года формируется форум китайский, да, Северо-Восточный экономический форум, на который приглашаются как раз вот эти ведущие игроки, подписывается масса важных соглашений, создаются бизнес-площадки. Крупнейшие производители Китая, Южной Кореи и Японии подписывают соглашения о сотрудничестве и партнерстве. Больше того, сейчас уже на новый уровень вышло это сотрудничество, потому что примерно с 2024-2025 года формируются как раз крупные центры взаимодействия, сотрудничества в сфере инноваций, то есть инновационные центры. Это, например, «Нанотек», или «Инна-Нана», или как они по-разному называются в разных странах, но они формируются именно на базе вот тех вот соглашений, которые существуют. Есть двусторонние взаимодействия. Например, китайские представители подписывают такие соглашения, например, с Южной Кореей и с Японией. Кроме того, очень серьезным является подход Китая в том отношении, что если Китай участвует в каких-то других, например, программах, а есть же там достаточно много программ в регионе, даже, например, по линии экологических вопросов, есть же, значит, например, серьезные такие проекты, которые поддерживаются ООН, например, программа, да, Северо-Восточная Азия, это ЭСКАТА программа. Ну, кстати говоря, Россия председательствовала в этой программе. И, соответственно, есть специальные еще региональные, субрегиональные программы, тоже экологического плана. Есть, например, большая инициатива Тумангана или реки Туманной. И, соответственно, там тоже большое количество инфраструктурных проектов. И они включают эти проекты в такое понятие, как «Северный коридор». И, соответственно, они связывают эти проекты и свое участие в других каких-то крупных инициативах с реализацией программы «Поезда и пути». И, соответственно, у нас благодаря вот такой расширительной трактовке всех видов сотрудничества, потому что у России тоже задача активизации этого взаимодействия явно есть, и мы же говорим не только о КНР, да, сотрудничестве с Республикой Китайской, да, Народной, но мы же говорим и о КНДР здесь же, да, и вот, соответственно, автомобильный мост, на который делается ставка очень серьезно, и вот эти мультимодальные коридоры, которые связывают Китай, Россию через Зарубино с Нанкином японским, это же тоже очень важные проекты, которые реализуются благодаря вот этому взаимодействию. То есть, в принципе, есть исторические проблемы, есть проблемы, скажем так, постоянного какого-то ожидания какого-то конфликта, какого-то подвоха, но при этом есть же еще и понимание того, что если, хорошо, но если возникнет этот конфликт, то он поглотит всех, но никто не спасется уже. То есть это тоже осознание существует. И поскольку здесь подтягиваются еще другие игроки, да, и, кстати, Монголия очень активно, да, вот в этом контексте взаимодействует по этим проектам. То есть, получается, все равно выходят уже, да, они из этого региона, опять же, через Россию, через другие проекты, через проекты какие-то, которые формируют другими партнерами через АТС, да, с теми латиноамериканскими, например, странами, да, то есть вот сейчас в Бразилии Китай стал крупнейшим инвестором, он пошел в Штаты по объему инвестиций. Поэтому в данном случае Китай очень активно использует, он свободен, да, независимое государство явно, да, поэтому, а может использовать вот эти все площадки для того, чтобы реализовать свои цели. Ну, а все остальные, да, они готовы участвовать, как ни странно, да, при всех своих исторических обидах.
11: Вот, Наталья Валерьевна, я предлагаю вот конфигурацию возможного конфликта, который долго-долго готовится Западом, предстоящего, возможно, к 2030 году большого конфликта, отдельно разобрать в, так скажем, в силовом блоке нашего проекта «Пространство большой игры». А вот сейчас вы очень важный момент подняли. Когда мы не только ориентируемся на Китай, или, например, мы не только, говоря об азиатском или евразийской связанности, мы не только ориентируемся на Среднюю Азию. Ведь фактически даже вот эта сильная, быстрая игра Ким Чен Ина, который очень решительно поддержал Россию в ее конфликте с Западом, она показывает, как можно, ну, крайне резко изменить конфигурацию. Казалось бы, Северная Корея где? Но с точки зрения нас, живущих здесь, сейчас записывающих программу, в европейской части России. Но, с другой стороны, это просто наш сосед. Это исторический сосед. Это очень древняя цивилизация со своими очень четкими и понятными принципами управления. В данном случае, правильно ли я понимаю, что и государства, не такие, скажем, гигантские, как Китай, они для себя видят даже не то, что пространство конфликтов, а пространство возможностей вот в этом новом зарождающемся мире. И не обязательно нужно ориентироваться только на Китай.
12: Да, да, конечно. Просто очень многие проекты, так выстроена система, да, сейчас из-за того, что объемы денежной массы и проектные мощности позволяют. И, в общем, это длительно тоже выстраивалось, конечно же, этот выход Китая, так сказать, на широкую арену. Но понятно, что помимо Китая есть другие игроки, с которыми эти страны могут сотрудничать. Да, и Монголия подписывает совершенно самостоятельно какие-то соглашения, Пендер подписывает с нами соглашение о сотрудничестве, мы подписываем с Китаем соглашение о сотрудничестве. В данном случае, да, у нас, кстати говоря, Южная Корея, вот недавно прошел, значит, форум транспортный в Санкт-Петербурге, Южная Корея по-прежнему заинтересована в сотрудничестве, в том числе в том, чтобы осваивать Северный морской путь, к примеру, да, готовы они инвестировать средства. То есть, даже вспоминаю я сейчас, например, довольно давнишнюю поездку, еще до всех этих событий и общения с южнокорейскими коллегами, профессорами университета. Ну и, собственно, они очень серьезно удивлялись тому, что как это можно, да, после 2014 года, так сказать, накладывать санкции или отрицать возможности взаимодействия с Россией. Они удивлялись, почему Европейский Союз так легко и просто позволяет себе вычеркнуть Россию просто с карты, так сказать, смести как ненужную вещь, потому что они же видят, да, что какое пространство занимает Россия, какую роль Россия играет, например, в тех же самых шестисторонних переговорах по ядерной проблеме, какое взаимодействие она осуществляет с КНДР, насколько она важна как стабилизирующий фактор. Это же не могут не видеть, так сказать, в Южной Корее, да? Это же совершенно понятно, в Сеуле об этом все прекрасно понимают. И они были очень не заинтересованы, они были даже подавлены в каком-то смысле, да, эмоционально, когда узнали о тех антироссийских санкциях, которые вводятся, потому что они были вынуждены встроиться в эту систему. Они же встраиваются в эти системы вместе даже со странами не региона, да, вот не региональные игроки, как, там, например, даже Новая Зеландия, не только Австралия. Да, они вынуждены по запросу США мониторить, так сказать, контролировать. Не кто-то не обходит ли санкции против КНДР, допустим, да, а тут им еще нужно вписываться вот в эти программы, связанные с антироссийскими санкциями. И у них летит просто очень много проектов, которые были на столе лежали и так далее, которые жизненно необходимы корейцам, потому что они выходят в большой мир, да, через сотрудничество с другими странами. Они здесь очень нуждаются именно и в транспортно-логистических цепочках, и в рынках, и в совместном каком-то производстве. Поэтому в данном случае они были серьезно подавлены, но подчинились. Да? Но опять же, как подчинились? Вот они приехали на форум, сказали, нет, мы хотим, мы продолжаем, мы какие-то проекты все-таки, да, будем вести. А сейчас они то же самое терпят по отношению к Китаю, да, потому что США давят с тем, чтобы они выходили из этих проектов. Поэтому, конечно, это страны, которые находятся под серьезным давлением. И они тем больше давления, тем больше заинтересованы в привлечении других игроков. Это автоматический способ как-то диверсифицировать свои риски, даже если на то пошло. Да? Поэтому мы не будем удивляться, что они, например, начинают более активно сотрудничать, так сказать, с другими странами, да, неожиданно там, с какими-то новыми игроками, да, как выяснилось, что, так сказать, страны Европейского Союза вдруг повысился товарооборот с Кыргызстана, вот у этих тоже примерно такой же процесс пошел.
11: Наталья Валерьевна, вы очень важную тему затронули. Вот как мы говорили, что страны Персидского залива решают и выживают по-своему, несмотря на давление внешних игроков и прежде

0: барыжит, торгует, спекулирует, как угодно, не всегда официально. То есть, вот так скажем, влияние интеллектуально-технологическое в этом регионе расползается, и американцы не могут доминировать или даже какими-то авианосными группами запретить, так скажем, перетекать технологиям из Китая в Северную Корею, из Северной Кореи куда-то еще, из Южной Кореи куда-то. То есть этот регион, он зыбкий с точки зрения жесткости технологического и контроля интеллектуальной собственности. Очень много университетов, очень много грамотных специалистов, очень много горизонтальных связей, которые не позволяют Западу вот четко сказать: мы здесь господа, а вы вот проиграли в опиумных войнах. Не получается выход на новые опиумные войны, чтобы Запад продиктовал свою волю за счет технологического преимущества, цивилизационного преимущества. Окно возможностей закрылось. Или я так очень приукрашаю события?
1: Это мы с вами понимаем, а они нет, они до сих пор этого до конца не осознают. И смотрите, достаточно примитивный подход используется, такой традиционно колониалистский и даже российский, с таким каким-то пренебрежением. Высказывается все, на всех встречах вот такое пренебрежение, высокомерие. И очень примитивно простая стратегия. Если мы говорим про Ближний Восток, все, что делают американцы, это все антииранское. Позиция антииранская стратегия, все, что делаем мы там, должно направлено быть против Ирана. Мы смотрим вот индикаторы, Ирану хорошо или плохо. Значит, из-за этого Иран, кстати, вынужден был закрываться во многом. Вот тогда мы считаем, что мы своих целей добиваемся. То есть все подчинено вот этой одной задаче. Она, эта политика не многомерная. Все, что делается, значит, в Северо-Восточной Азии, вообще в Азии в широком смысле, носит такую антикитайскую позицию, антикитайскую повестку. Это же очень примитивно. Это же непонимание вот этих глубинных исторических и культурных связей и роли, вот этой цивилизационной роли Китая и в письменности, вообще в широком смысле, в культурной среде, потому что вот этот, все да, принципы архитектуры, живописи, музыки и прочее очень серьезное, колоссальное влияние оказали.
0: Религиозное, философское, все что угодно.
1: То есть как можно, вот да, понятно, что японский национализм строится, например, во многом на отрицании тоже китайского вклада, для них это важно, но это же тоже вот такое проявление ущербности какой-то, потому что ну, зачем вы отрицаете историю о том, что у вас есть определенная как бы сокровищница, древняя история определенная, но в общем это такая позиция, которая, на которой играют. И вот эта примитивность, с которой выходят в регион, значит, они называют сейчас эту стратегию, стратегия ступицы и спицы, то есть они считают, что Вашингтон это вот такая вот сердцевина, которая направляет это колесо против Китая. А вот все страны, так сказать, в регионе, это и вот их такие вот партнеры, которые будут выполнять то, что скажут вот эта вот срединная часть. А при этом, в общем, на самом деле они колесо никакое не изобрели, потому что, по большому счету, они пытаются играть роль паука, который только лишь плетет эти сети. Вот они думают, мы будем все контролировать, все будут нам подчиняться, и вот эти все импульсы пойдут к нам, вот а мы тут все... При этом мы, может, даже никуда особо и не двигаться. К нам все будет приходить, мы будем контролировать. Они подписывают соответствующие соглашения, чтобы все распределить, всю нагрузку положить на, наложить на своих вот этих вот партнеров в регионе. Ну как это, как можно этого не видеть? Все же это, собственно, замечают. То даже Европейский Союз, простите, побежал вот тут же после 2 года, а мы тут тоже, вот у нас стратегический компас, мы с Молдовой подписали, мы с Норвегией подписали, давайте мы теперь с Южной Кореей, с Японией, ну, в прошлый раз я говорила о том, что они даже подписали соглашение, так сказать, о киберпространстве, о освоении космоса, о том, чтобы защищать какие-то кабели чуть ли там не в Арктике, арктические программы все с Японией готовят. Кстати, Штаты тоже делают ставку на Японию в арктическом процессе. Поэтому вот здесь смыкаются такие моменты, когда Штаты очень примитивно выходят в регион, они предлагают, по сути, примитивную повестку. Все, что вы должны делать, будет делаться против Китая. Мы вам скажем, что делать, как делать. Никто не спрашивает, никто не может сказать, даже понять, что у этих стран, может быть, другие интересы. Зачем? Они не хотят играть антикитайскую роль. И так далее, да, там более какие-то глубинные процессы сейчас идут разворачиваться. Так нет же, там полностью в Вашингтоне отрицается какой-то национальный интерес у этих стран. И, по сути дела, предлагают играть колониальную, так сказать, роль оккупированных государств, находящихся под гнётом метрополии, которые не имеют права на свое мнение. Вот это видно, да, вот есть политическая культура инерционная, да, в этих странах. Это серьезно влияет на процессы. Но под

0: условно, есть и другая, да, культура. Вот сейчас, например, вот проявление в Японии вот этой попытки сказать свое слово, они связаны как раз с антироссийскими выпадами. Потому что, когда японцы делают антироссийские выпады, они себя утешают и говорят: ах, мы такие молодцы, видите, мы тут можем кому-то грозить, значит, мы не такие уже оккупированные, раз мы сами этим занимаемся. Но это ведь просто попытка реализовать вот этот вот запрос, да, на свою самость, так скажем, да, на то, чтобы сказать о том, что мы все-таки самостоятельное государство. В действительности, как раз, чем активнее антироссийская повестка, тем больше это говорит о том, что они, к сожалению, находятся в таком зажатом положении. Как... И это определяет вот эти сложности все.
1: Думаю, что Японию мы будем разбирать отдельно. Это все-таки очень такая оккупированная территория, откуда Америка проецирует свои силы, но просто сама структура и японского общества, стареющего и японской экономики, она все-таки не вывезет такой затяжной конфликт. Ее, вот эту Японию, можно лишь как бревно бросить в топку один раз в условиях большого конфликта. Такой одноразовая Украина, я бы сказал. Но здесь, с точки зрения региона, ведь у всех от соседей Китая, ну и сам Китай, конечно, они все, широко раскрыв глаза, учатся на том цивилизационном конфликте, который разразился на территории бывшей Украины. Никто не хочет для себя из малых игроков, я не имею в виду Китай, стать таким антикитайской Украиной. Никто не хочет быть этим бревном, этой торпедой в борт Китая. Этим очень активно занимаются американцы. Они с удовольствием настропаляют и Южную Корею, и Японию, и пытаются другие страны как бы сколотить вот этот прокси-блок, и не очень получается. Но мы это разберем отдельно, вот эти все силовые связи. С точки зрения культурных, цивилизационных, информационных, каких-то общественно-политических связей, как эти страны, ну, выкручиваются в этой ситуации, когда Запад хочет за счет их поиграть в эту прокси-войну против Китая. Ведь они сопротивляются просто напрочь, вот ежом становятся и не хотят. Они же очень умные ребята. В данном случае вот эти связи, которые неизбежно усложняются и усиливаются. О чем это свидетельствует с точки зрения вот их, ну это же не то, что непокорность, но они все равно страхуются, я правильно понимаю этот момент?
0: Да, конечно, это действительно страховка того, чтобы не допустить усиления роли, вот эта стратегия, да, которую мы наблюдаем очень хорошо по странам азиатского региона, и как раз крупные игроки придерживаются этой идеи не допустить превалирования какого-то крупного игрока. Но и по этой причине они, в общем-то, апеллируют именно к этой стратегии, когда говорят о том, что вот в каких-то аспектах они могут с Китаем быть не согласны, допустим, да, это для них важный элемент. Но и при этом они не допускают того, чтобы, например, Штаты играли поглощающую роль. Очень важная ставка сейчас делается именно на новую экономику. Посмотрите, вот те последние форумы, которые проводятся во всех этих странах, они все проводят эти экспофорумы, так называемые, связанные с инновационными процессами. Они делают очень серьезную ставку на новую экономику. Они обсуждают сейчас проблемы экономики замкнутого цикла. Они сейчас обсуждают проблемы, которые будут связаны со стареющим населением азиатского региона. И очень много сейчас совместных проектов заключается по, например, социальной повестке, социальной политике. Огромнейшее внимание сейчас уделяется робототехнике и, соответственно, программам биоинженеринга, биомедицины и процессам, связанным именно с вот этими вот инновационными прорывными технологиями. И оказалось, что во время вот этих взаимодействий, когда бизнес подписывает, там очень много компаний, очень много, это флагманы экономики за вот этих трех стран ведущих. Они действительно говорят о том, что под давлением США, например, Южная Корея говорит о том, что она может сократить количество, например, зависимость в каком-то направлении. Но Китай это тоже говорит о том, что мы можем то же самое сократить, но все равно мы остаемся на очень большой процент зависимости друг от друга. И вот это понимание того, что есть определенные границы, которые нельзя переходить, иначе все рухнет, вот она вот в рамках этих мероприятий подтверждается. То есть, как ни странно, связывают их не только инфраструктурные объекты процесса, потому что очень многие вот делают ставку именно на это изначально, потому что, например, тоже та же проблема ядерных, например, ядерной безопасности, она же связана не только с шестисторонними переговорными процессами, она же связана с конкретными проектами. И в Южной Корее, да, там могут официально сказать что-то иное, да, но экспертная среда, она говорит однозначно за связанность, например, России и КНДР. Они поддержат это сотрудничество, потому что это сотрудничество не двух авторитарных, да, государств, а это сотрудничество, которое позволяет уравновесить или сбалансировать ситуацию в целом. То есть есть понимание того, что легче профилактировать конфликт, чем его допустить, потому что в Южной Корее ничего не останется.
1: Вот это очень интересный момент, Наталья Валерьевна, потому что Южная Корея, она, с одной стороны, ну, так скажем, для беглого наблюдения, это абсолютно колония Соединенных Штатов Америки, вплоть до эстрады южнокорейской, которая в чем-то копирует стандарты поп-музыки Запада. А с другой стороны, мы видим, казалось бы, военно-промышленный комплекс Южной Кореи, который весь заточен на гигантские заказы, с которыми Запад накачивает ту же Польшу. Правильно ли я понимаю, что в данном случае южнокорейцы пошли по пути? Мы от вас вот так откупимся, да, заодно и заработаем, но мы не будем ввязываться в непосредственный конфликт с Россией. Бабахнет эта война с Польшей, не бабахнет, мы пока не знаем. Мы вот откупаемся, не трогайте нас, мы как-то здесь пытаемся пропетлять. Ну, как в свое время арабы пытались откупиться от кавалерийских атак Трампа, что касается до начала конфликта с Ираном, да и сейчас не особенно рвутся в бой. Мы видим, что никто не хочет, повторюсь, стать вот такой Украиной, которая самоубьется об крупного игрока в интересах Запада.
0: Да, а есть еще и соглашения, которые тоже во многом продиктованы стратегией Вашингтона. Они связаны как раз с поставками вооружений. Это давнишнее соглашение. Опять же, у нас нет данных о конкретных единицах по числе, да, только предварительные предположения. Но, судя по тем данным, которые есть у военных экспертов, все-таки это не такие масштабные поставки, которые могут что-то серьезно изменить. Но, тем не менее, Корея таким образом показывает, что я участвую в этом западном блоке против авторитаризма. Потому что, смотрите, да, они на официальном уровне все об этом очень говорят, они постоянно об этом говорят. И, собственно, даже когда, например, делегация из Европейского Союза приезжают, они говорят о том, что они сотрудничают именно с Южной Кореей и Японией, потому что это единомышленники, которые будут защищать, так сказать, либеральные ценности, либерально-демократического мира ценности.
1: Давайте, Наталья Валерьевна, мы об этой хитрой игре Южной Кореи немножко поговорим после небольшого перерыва. А я напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что весь наш проект «Пространство большой игры», где мы говорим о неочевидных, таких не самых публичных и не обсуждаемых экспертами на широких площадках, аспектах взаимодействия стран на этом небольшом голубом шарике, вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим», YouTube канал Дмитрий Кононыхин, а мы через несколько секунд снова вернемся в Санкт-Петербург, гости к нашему доброму другу, доктору политических наук, профессору Санкт-Петербургского государственного университета Наталье Валерьевне Ереминой. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.

0: Радио России. Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «Пространство большой игры», где мы говорим о геополитике. Геополитике неочевидной, запутанной, и обсуждаем это на уровне несколько ином, чем говорится на широких площадках. Мы в гостях у нашего доброго друга, замечательного русского политолога, доктора политических наук, профессора Санкт-Петербургского государственного университета Натальи Валерьевны Ерёминой. Мы в Северо-Восточной Азии. Мы говорим о том, как страны региона и гигант Китай все вместе выстраивает колоссальное количество связей для того, чтобы застраховать себя от амбициозных попыток неоколониального Запада и, прежде всего, Соединенных Штатов Америки сохранить свое глобальное влияние. И мы сейчас с Натальей Валерьевной говорили о том, что Южная Корея, выполняя военные заказы Запада, прежде всего Соединенных Штатов Америки, в основном эти заказы это по накачиванию польской армии каким-то чудовищным количеством танков, вооружений, это все очень вкусные и сладкие заказы, тем не менее, Южная корейцы явно не в восторге от того, что они могут стать следующей Украиной, следующей Польшей, и они, по сути дела, сейчас откупаются. Это такая пауза. Ну, платят деньги, мы с удовольствием эти танки продадим. Как их там будут сжечь в Европе, и Южную Корею не волнует. Южную Корею волнует то, что совсем рядышком Северная Корея, рядом совершенно гигантский Китай, который ведет свою политику, и огромное количество других стран. Тот же Лаос, тот же Вьетнам, ну и так далее. То есть это очень такой непростой регион для выживания той же самой Южной Кореи. В данном случае, как гигантские корпорации Южной Кореи, которые традиционно являются сращиванием частного и государственного бизнеса, вот эти чебули, как они смотрят на вот это все, что происходит с управлением Южной Кореи? Все-таки мы видим и коррупционные какие-то разборки, мы видим и действия южнокорейского МИДа. Это очень непросто. Как выживает Южная Корея в этом очень сложном противостоянии, когда Запад пытается Южную Корею сделать торпедой?
2: Да. Судя по сообщениям экспертов, в том числе из Южной Кореи, понимание есть очень серьезные опасения. Именно вот эти опасения, они слышны, о них говорят, их обсуждают. И есть задача у представителей этого крупного бизнеса не допустить втягивания в этот конфликт, потому что всем прекрасно понятно, что никто не будет спрашивать южнокорейцев. Их всех, в прямом смысле пустят в расход. Это им прекрасно понятно. Еще даже в конце 90-х годов была серия публикаций такая, на тему, кто победит, если даже без участия США или даже с участием США были разные сценарии прописаны, как будет конфликт происходить, например, только с отдельно взятой КНДР. Соответственно, выяснилось, что считанные дни буквально, если без поддержки Штатов, то есть поддержка Штатов все равно закончится это разгромом полным именно южнокорейской армии, именно от Южной Кореи ничего не останется. То есть каждый сценарий, какой бы они ни просматривали, он заканчивался уничтожением Южной Кореи. Вот в чем проблема. А для них нет хорошего исхода в этой ситуации. Они уже все давно просчитали. Но не будет для них никакого спасения вообще. Это вот где-то там в Европе, да, цивилизованная Россия пытается там что-то аккуратненько, да, буквально точечно что-то делать. Скорее, с ресурсами своими жертвы в большей степени, чем противника. А с Южной Кореей никто не будет церемониться.
1: Я прошу прощения, Наталья Валерьевна, правильно ли я понимаю, что в принципе и специалисты по государственному управлению и генералитет Южной Кореи, они, возможно, даже с ужасом воспринимают ту скорость, с которой Северная Корея получает самые передовые знания, по сути дела, обкатывая свои силы специальных операций, своих самых, так скажем, героических сынов в конфликте на территории бывшей Украины. Ведь ни одна армия, даже американцы, их силы специальных операций или британцы, все-таки не получают так масштабированно вот этот опыт ведения самых передовых боевых действий, как северные корейцы. Мы помним, как они героически начинали боевые действия и насколько они эффективно себя проявили. Они крайне быстро учатся. Я правильно вот этот момент уловил?
2: Да, конечно. Они, это просто в добавление к тем сценариям, показывает, что они не смогут держать удар.
1: Южные корейцы.
2: южнокорейцы, да, они не смогут вот этот удар держать. Им проще договариваться в КНДР на ранних подступах и не допускать конфликта, чем допускать его и вот в этих условиях. В общем, для них нет хорошего исхода. Еще очень важный момент, наверное, на него тоже можно обратить внимание. Когда начался конфликт, достаточно много тайваньцев поехали на Украину, так сказать, поддержать этот киевский режим нацистский. И когда у них брали интервью, и я читала эти, значит, средства массовой информации, в Тайване писали эти интервью, значит, такие радостные, бравурные. И вот каждый говорил о том, что он борется здесь, на Украине, против Китая. То есть оцените, да, так сказать, масштаб момента. Но при этом я не видела каких-то интервью о южнокорейских добровольцах. Наверняка такие есть, но я не видела интервью о южнокорейских добровольцах, которые бы говорили, что они пришли специально противостоять КНДР. А у них такая возможность была, кстати, потому что как раз, да, мы как раз эту ситуацию обсуждаем. Это было бы как-то объяснимо, да, но вот такие интервью, либо это секретная какая-то информация, которая не попала так активно, либо это какие-то отдельные, либо это действительно отдельные какие-то примеры, и люди, в общем, фактически не мыслят либо геополитически, либо, в общем, не афишируют это никак. То есть вот этот момент тоже интересный. В общем, есть же проблема еще того, что это просто разделенный народ. И, в общем, скорее всего, есть еще ситуация такая, что и в Южной Корее экспертное сообщество понимает, что это, в общем-то, родственники, да. В Северной Корее же тоже так же, да, понимают этот момент. И понимают, что Южная Корея оккупирована, да, там скорее вот такое отношение, что они их взяли в заложники, они не самостоятельные, и, в общем, все, что говорит Южная Корея, это говорит скорее администрация там какого-нибудь американского президента очередного, а не самостоятельная позиция.
1: Вот то, что вы упомянули Тайвань, я старательно его не трогал, потому что я думал, мы про фактор Тайваня очень распиаренный, поговорим отдельно, но все-таки вот мне кажется, что вот эти выкрики тайваньских, горячих тайваньских парней, да, они как-то подзатихли. Мне показалось, что все-таки настоящих буйных мало, и они как-то так быстро закончились. Когда пошли гробы на Тайвань, это произвело очень такое мрачное впечатление, потому что все-таки и фактор рождаемости на Тайване не самый выдающийся, общество стремительно стареет, да и, собственно говоря, что они забыли на той Украине, оказалось, что китайцев там нет, там вообще-то русские с русскими разбираются на территории юго-запада Руси, и мне кажется, что Тайвань очень, как бы так сказать, затих. Его пытаются качнуть политически, его пытаются вот раскачать эту истерию. Да, вроде бы проводятся антикитайские учения, да, они демонстрируют что-то, но вот, может, я ошибаюсь, но как-то вот этот градус истерии, он снизился, или я ошибаюсь?
2: Он действительно снизился, потому что нет, на официальном уровне говорят о том, что мы поддерживаем Украину вместе со всеми и так далее. Но вот такого, даже посредством массовой информации, если судить, если в начале была масса публикаций подобного рода, то потом они, конечно же, сдулись. И это очевидно, что на Тайване тоже должны понимать, да, что если начнется такие что-то, да, то это будет как раз такая серьезная проблема, потому что включатся все процессы, соответственно, начнется война на два фронта, и Штаты не смогут вести войну на два фронта, хотя они к ней готовятся, да, потому что одновременно это проблема КНДР, одновременно проблема Тайваня. Это две зоны, они одновременно будут гореть, да, не может быть такого, что что-то только в одном месте возникнет. И это весь регион автоматически погружается в хаос. Тайваню тоже, так же, как и Южной Корее, ему куда с этой подводной лодки, куда он денется, они все будут сожжены просто, в прямом смысле слова. Вот. А ведь это тоже, да, родственные, так сказать, люди, да, поэтому и в Китае что говорят? О мирном воссоединении, да, они готовы, в общем-то, идти к этому, никуда не торопиться, тихонько, потихоньку, но только Штаты мешают и так далее, да. Вот здесь вопрос такой, что если что-то и происходит, какая-то эскалация, но тайваньцы должны понимать, что это эскалируют как раз не китайцы, а эскалируют как раз, так сказать, западные страны, Штаты прежде всего. И вот пытаясь эскалировать эту ситуацию, нагнетать, они влияют таким образом на торгово-логистические связи, на возможности контрактов, на готовность стран сотрудничать или инвестировать. Вот можно, например, потрепать как-то КНДР, а потом сказать, они не вкладываете, не инвестируете в Южную Корею, а потом сказать, Южная Корея, вы должны инвестировать в наш флот, и тогда вы что-то получите взамен. Вот это вот бесконечная игра на том, чтобы контролировать именно финансовые потоки, транспортно-логистические потоки, а также энергетические, она именно связана с этими нагнетаниями, да, истериями, то здесь, то там. И вот уравновешь, так сказать, вот здесь, вот тут проблема, вот тут. Проблема же, так сказать, индейцы шерифа не волнуют, а там все для них всех индейцев. Вот в чем дело. Все, абсолютно все индейцы.
1: И золотые слова. Золотые слова, Наталья Валерьевна. Я в свое время долго беседовал с различными чайнкашистами. Я несколько раз был на Тайване, и они мне с довольно таким тяжелым сердцем, с грустью говорили. Они убежденные антикоммунисты против, так скажем, центральной власти в Китае. Они мне говорили, что молодежь тайваньская, она смотрит на Китай с очень большой симпатией, потому что Китай предлагает цивилизационное будущее больших проектов, больших успехов, там, освоение космоса, освоение атома, освоение нанотехнологий, биотехнологий, генетических технологий. Они все хотят участвовать в чем-то значительном, не просто заниматься торговлей, какой-то контрабандой и так далее. Правильно ли я понимаю, что вот когда мы говорим об этом противостоянии региона и Запада, Запад устарел с точки зрения цивилизационного будущего. Они предлагают, по сути дела, колониальное прошлое. Мы властвуем, вы подчиняетесь. Страны региона, каждый по себе, видит свое будущее совсем по-другому.
2: На это играет даже образ Китая, потому что Китай сейчас воспринимается как источник модернизации, как источник новых технологий, а у него еще есть деньги и цивилизационные основы, и это, конечно, создает для него другие условия для взаимодействия. И тянутся действительно под эти проекты, сотрудничать очень хотят. Очень многие понимают, что это перспективное направление, в этом надо участвовать.
1: Получается, что это и связи университетские, это связи высокотехнологичные, медицинские, культурные. Это, в конце концов, очень быстро раскачавшаяся вдогонку за южнокорейской молодежная поп-эстрада. Количество вот таких мальчуковых и девчоночьих команд в Китае растет стремительно. Все хотят повторить успех южнокорейского кей-попа. Это огромное, на самом деле, неучитываемое влияние, культурное влияние, то, чем действует и не только Китай. И Россия в этом должна тоже участвовать, но мы, уважаемые радиослушатели, об этом будем говорить в следующих беседах о Северо-Восточной Азии, о том, как этот колоссальный регион ведет свою политику, геополитику в отношении дряхлеющего Запада, который так хочет развязать очередную войну, на этот раз против своего главного конкурента в этом регионе, Китая. Ну и Россия здесь играет ключевую роль, но об этом в следующий раз. Наталья Валерьевна, какое направление следующей беседы вы бы задали?
2: Ну, мы с вами все время неизбежно начинаем говорить про военно-политические проблемы и те организации, которые существуют, реакцию стран. И, наверное, прежде чем мы будем смотреть на конкретные государства региона, давайте посмотрим в целом, какая обстановка вот в этом контексте.
1: Наталья Валерьевна, до свидания.
2: До свидания.

0: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Театр на радио России представляет.
2: Этого еще не хватало.
3: Извините.
4: Согласна.
5: Простите.
0: «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
6: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
0: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
7: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
0: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Проблемы, связанные с ключевой ставкой, необходимостью наличия так называемых длинных денег и укрепления рубля, нужно решать вместе, заявил Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей России. Российские средства ПВО за минувшие сутки перехватили над российскими регионами 38 украинских беспилотников самолетного типа. С начала специальной военной операции более 1100 офицеров военно-политических органов были награждены орденами мужества. Добавлю, что сегодня в вооруженных силах России отмечается День военно-политических органов. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Проблемы, связанные с ключевой ставкой, необходимостью наличия так называемых длинных денег и укрепления рубля, нужно решать вместе. Об этом заявил Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей России. По словам президента, эта тема постоянно обсуждается с правительством и Центробанком. Но, несмотря ни на что, отечественные машиностроители действуют успешно, вопреки недружественным действиям бывших партнеров.
2: Несмотря ни на какие сложности, в последние годы отечественные машиностроители действуют в непростых условиях, включая разрыв связи с некоторыми иностранными контрагентами и внешним давлением со стороны недружественных стран. Но, тем не менее, в этих обстоятельствах российские компании, их руководители, сотрудники проявляют гибкость и умение применять нестандартные подходы. За счет переключения логистики, замены ряда комплектующих, освоения собственных оригинальных научных и технологических решений не только сохранили ритмичную работу, но и в целом ряде случаев заняли новые позиции как на внутреннем, так и на зарубежном рынке. Реализуют программы развития, вкладывают в исследовательские заделы и укрепление кадрового потенциала. Результаты, несмотря на все проблемы, о которых мы знаем и о которых я сейчас вскользь только упомянул, все-таки результаты весомые. По итогам прошлого года объем выпуска российской обрабатывающей промышленности почти на четверть превысил показатель 2021 года. Понятно, почему я говорю об этом, потому что как раз после 2021-2022 году начались все проблемы, о которых я знаю. Вот, а если в целом сказать, объем промышленного производства в России в 2025 году оказался на 12% выше уровня 2021 года.
1: Владимир Путин также призвал содействовать привлечению участников спецоперации к работе в оборонно-промышленном комплексе. Президент заявил, что опыт ветеранов поможет быстро найти ответы на поставленные задачи. Российские средства ПВО за минувшие сутки перехватили и уничтожили над регионами России 38 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. С 8 утра до 23 часов по московскому времени дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 38 беспилотников над территорией Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областей и Республики Крым, говорится в сообщении. Также сообщается, что два самолета не смогли приземлиться в московском аэропорту Внуково из-за действующих в данный момент ограничений, связанных с безопасностью. Об этом сообщили ТАСС в воздушной гавани. На запасные аэродромы ушли два борта, следовавших из Саратова и Анталии. Рейсы перенаправили на временную посадку в Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Такие данные подтверждаются также информацией на онлайн-табло воздушной гавани. В Росавиации еще раз заявили, что меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов. Аналогичные меры действуют и в аэропорту Домодедово, также в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. С начала специальной военной операции более 1100 офицеров военно-политических органов были награждены орденами мужества. 13 удостоены звания Героя Российской Федерации. Об этом сообщил замминистра обороны России и начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал армии Виктор Горемыкин. 15 мая в Вооруженных силах отмечается День военно-политических органов. Он учрежден указом президента Владимира Путина в марте нынешнего 2026 года. Балтийский регион сейчас используется Западом как плацдарм для тренировки механизмов по нагнетанию обстановки и сдерживанию России, заявил замглавы Российского министерства иностранных дел Александр Грушко. В интервью «Известиям» дипломат напомнил, что раньше этот регион был самым спокойным в военном отношении, без каких-либо конфликтов и предпосылок для напряженности. Теперь же, по его словам, Запад подбирается к Арктике, создавая разные коалиции. Грушко назвал это тревожным развитием событий, которое не соответствует интересам государств Арктического Союза. Он также вспомнил лозунг норвежского председательства в Арктическом Совете: «Высоким широтам низкая напряженность». Однако на деле, подчеркнул дипломат, западные недруги стремятся превратить Арктику в арену военного противостояния. Релокантов, которые уехали из России, оскорбляли защитников Родины, наносили вред государству и помогали недружественным странам. После возвращения ждет судебное разбирательство. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
3: Что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя вооруженные силы Украины, конечно, таких людей ждет судебное разбирательство, и правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан. Есть уголовное наказание за это, придется отвечать.
1: При этом Володин отметил, что Россия свободная страна, можно ездить в командировки, отдыхать, путешествовать, люди работают за границей и потом возвращаются. Сезонные поезда свяжут Белгород, Тамбов и Воронеж с черноморскими курортами Анапой, Новороссийском и Адлером. Дополнительные поезда начнут курсировать уже в мае, сообщает Юго-Восточная железная дорога. Поезд «Белгород» и меретинский курорт «Сириус» будет отправляться вплоть до 8 октября, через день. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком интересуются два клуба английской премьер-лиги, а также ПСЖ. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николас Кира. «Никак не реагирую на эти слухи. Если его купит ПСЖ, будет здорово. У него может все получиться в большом европейском клубе. Если нет, значит, будет приносить пользу нашему клубу», – прокомментировал новости исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов. Новости из «Зенита». Джон Дуран покинул расположение команды. 22-летний нападающий, арендованный у «Аль-Наср», в январе договорился с руководством клуба об отъезде в связи с личными обстоятельствами. Тем временем «Зенит» заплатит 3,5 миллиона евро за трансфер 26-летнего центрального защитника «Балтики» Кевина Андраде, сообщает чемпионат. Клубы обмениваются документами для завершения трансфера. Футболист пройдет медосмотр для «Зенита» в ближайшие дни. Мадридский «Реал» заплатит «Бенфике» 7 миллионов евро в качестве отступных за Жозе Мауриньо, сообщают португальские СМИ. Отмечается, что этот пункт выкупа действует только в течение 10 дней после заключительного матча текущего сезона, а «Бенфика» уже предложила Мауриньо продление контракта. Ранее сообщалось о том, что вопрос с возвращением Мауриньо на пост главного тренера «Реала» уже решен. Пресс-служба континентальной хоккейной лиги объявила имена претендентов на приз «Лучший вратарь сезона». В список вошли Семен Визовой из Салавата Юлаева, Даниил Исаев из «Локомотива» и Никита Серебряков из «Авангарда». Церемония закрытия сезона КХЛ, где и будут объявлены победители во всех номинациях, пройдет 28 мая. Сборная России по гандболу разгромила команду Гонконга в матче международного товарищеского турнира в Ганчжоу 44-11. Следующий матч российские гандболисты проведут 15 мая против команды Белоруссии. В первом матче на этом турнире наши гандболисты уверенно обыграли молодежную сборную Китая 44-26. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня, 15 мая, в Магадане до минус 2 градусов, пасмурно, сильный мокрый снег, метель и ветер до 20-25 метров в секунду. В Сургуте до 17 градусов мороза, в Иркутске до 17 градусов тепла, без осадков, в Иркутске еще прохладнее, до плюс 10, облачно и дождь. В Калининграде плюс 18-20, небольшой дождь, в Пензе до 25 градусов тепла, преимущественно без осадков. Во Владимире кратковременный дождь и гроза, плюс 22, в Сочи до 20 градусов тепла и сильный дождь, в Нальчике до плюс 24, дождь, местами гроза. В столице ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза и плюс 24 градуса.
0: Радио России. Музыка.
5: Легкие люди. Легкие люди. С Алексеем Певчевым.
6: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. Сегодняшняя программа у нас получилась выездная, то есть гость не в студии, а сам я нахожусь в гостях у человека, которому огромное количество музыкантов обязано высоким качеством записи своей музыки. Да, он звукорежиссер и саунд-продюсер, работавший с огромным количеством артистов и исполнителей. Его зовут Владимир Осинский. Володя, здравствуй.
7: Здравствуйте.
6: Ну, про студию артистов, конечно, тоже есть что рассказать, но меня сегодня привел другой проект. Владимира, даже можно сказать, два проекта, оба они, возможно, в разной степени, но известны очень и очень многим. Известны тем, кто в 80-е годы слушал отечественные виниловые пластинки. Одна из этих пластинок называлась «Ритмическая гимнастика», потом была серия «Пульс, спорт и музыка», там это отдельная немножко история, и, наконец, пластинка «Аэротон, спорт и музыка». Обе имели очень продвинутое оформление конвертов, но не только. На пластинках была записана электронная музыка. Все абсолютно по теме нашей программы. Эта музыка легкая, ритмичная, очень приятная. И сегодняшняя наша программа посвящена музыке с этих пластинок. Володь, вот пластинка «Ритмическая гимнастика». Я помню свое ощущение, когда она появилась на прилавках. Конечно, я уже в тот момент, по-моему, уже даже знал группу Крафтверк, с электронной музыкой был знаком, но само футуристическое оформление, по-моему, выполненное, если не ошибаюсь, Юрием Балашовым, удивительным совершенно человеком,
7: да.
6: Нашим одним из первых представителей кавер-дизайна, так называемого, человека, в итоге выигравшего премию за оформление пластинки Фрэнка Заппы.
7: Да.
6: То есть оформление было просто хорошее, стильное, такое, с элементами, не побоюсь этого слова, такой спортивной эротики. И на ней звучала музыка. Очень непривычно на тот момент. Вот скажи, пожалуйста, как возникла вообще эта идея? Я помню, что аэробика была на слуху. У нас ее называли ритмика еще или ритмическая гимнастика. Но как вот эта музыка вдруг появилась?
7: Ну смотри, я был человек приглашенный. До этого просто я работал на фирме «Мелодия». Я был приглашенный аранжировщик. У нас были музыканты в Росконцерте. Они хорошие музыканты были. Но для студийной записи они не подходили по каким-то параметрам. Нужно было более ритмично, более, так сказать, музыкально. И я набирал, приходили уже известные наши певцы, и я им делал аранжировки, набирал своих музыкантов, и так мы записывали.
6: Uh-huh.
7: Вот, поэтому я был уже вхож на мелодию, и в то время у меня товарищ был Борис Тихомиров, наверняка где-то это есть, упоминается, может быть.
6: Да, да, конечно, да. Композитор-клавишник.
7: Да, да, да, он очень хороший мой товарищ давний и музыкант. Он был музыкальным редактором, и он предложил мне поучаствовать вот в таком проекте. Видимо, это пришло откуда-то сверху, что нужно как бы тоже в ногу со временем идти. 80-е уже начинались. Дух свободы начинался. Весна такая 80-х была. И нужно идти в ногу со временем. И надо сделать что-то такое вот, что популярное. А популярное было во всем мире. Ритмические вот эти все уже под музыку, под современную. Начало диска такое. Вернее, уже середина диска. Вот упражнения такие. И он пригласил меня в качестве композитора и в качестве аранжировщика соответствующего сделать вот несколько песен, пьес инструментальных. Ну, вот такой заказ у меня возник. Я его сделал буквально, мы это делали, кстати, в мае, в июне. И в начале июня мы уже записали это все. Записывал я это спонтанно. Я сидел дома в квартире, сочинял мелодии в голове, писал. Раньше же не было компьютеров. Сочинял ноты, естественно, приходил на студию, на мелодию. Были несколько инструментов. Там TR-808, потом Roland TB-303 был, Poly-6 какой-то, Korg был. Ну, в общем, это еще даже DX7 было. Это,
6: то есть, ну, все равно. Вообще,
7: все это было ручками сделано, сыграно, без всяких секвенсоров, без программ, без всего.
6: Я для того, чтобы было понятно нашим слушателям, о чем идет речь, мы сейчас поставим фрагмент одного из треков. Да, я напомню, что такое ритмическая гимнастика или аэробика была изобретена в Штатах. Джейн Фонда была такая актриса, которая превращала спорт в фан, в удовольствие. То есть, надо было в красивых костюмах двигаться под ритмичную музыку, все это было модно. То есть, это не производственная гимнастика, которая свое, естественно, есть предназначение, а сделано это было несколько иначе. И трек называется «В движении». Мы оставим на нем команды. Если вы захотите, можете двигаться в такт и следовать командам. А можете просто освежить в памяти, как все это было. Трек «В движении», пластинка «Ритмическая гимнастика».
8: И вверх,

0: в движении. Пластинко-ритмическая гимнастика, 1984 год. Владимир Осинский сегодня мой собеседник. Звукорежиссер, саунд-продюсер и, собственно, автор этой музыки, которая звучала на той пластинке. Ты сказал об оснащении. Вообще, в принципе, электронной аппаратуры у нас на тот момент инструментарий был не шибко богатый. Но, тем не менее, все-таки в вашем распоряжении что-то было, да? То есть для того, чтобы реализовать твои мечты, которые ты вынашивал дома, были возможности, да, для осуществления всего этого?
1: Ну да, были, конечно. Не так все было просто и не так было обильно, как сейчас. Но как-то мы все время находили какие-то варианты, возможности друг у друга брали какие-то клавиши на какое-то время, когда нужно особенно было записать. У друзей перехватывали, потому что, ну, стоили они баснословных денег. Можно было машину купить за одну клавишу. Так что была возможность, была возможность.
0: А скажи, уже были на слуху, ну, во всяком случае, у вас, как у звукорежиссеров и людей, работающих со звуком, у музыкантов, имена Артемьева, Зацепина, Рыбникова, кто с электроникой работал уже в тот момент довольно плотно?
1: Ну, конечно, конечно.
0: Вы изучали эти пластинки?
1: Ну, у меня пластинка даже здесь где-то есть, не помню, «Тепло земли», по-моему,
0: да,
1: такое было, помнишь?
0: Да, Артемьев, Эдуард Артемьев, да.
1: Да, да, да, есть. Потом есть сборник электронной музыки, где вообще были представлены и эксперименты, и Шнитки, там, и Губайдулина, и Эдисон Денисов, по-моему, был в то время, и Артемьев, естественно, Юра Богданов, звукорежиссер
0: был, да, легендарный, конечно.
1: Да, да, да, да, да. По-моему, называлась пластинка, по-моему, «Метаморфозы». Который... Да, «Метаморфозы», да.
0: «Метаморфозы». А до нее, помнишь, был, где Губайдулин?
1: «Синти-100», да. «Синти-100», я и работал на «Синти-100», конечно.
0: Пластинка, это, кстати, мы беседуем о пластинке «Синти-100», да, «Синти-100». Потом уже появилось и «Тепло земли», и, соответственно, артемьевские «Метаморфозы».
1: Да,
0: то есть
1: да,
0: все
1: да,
0: это
1: да,
0: вы слушали и воспринимали.
1: Да,
0: но
1: да,
0: при этом вы работали именно в жанре легкой электроники. То есть у вас как мозг...
1: Нет, ну, у меня было другое. Это были академическая музыка, серьезно. Угу. У них были эксперименты, потому что, ну, развивалась академическая музыка, и они делали эксперименты уже с новыми звуковыми красками. Я же окончил эстрадно-джазовый по классу пианист, поэтому немножко более легкое было направление вот в музыке. Поэтому мне интересно было попробовать себя реализовать в такой более легком жанре.
0: Давайте послушаем еще одну композицию. «Просто так». Она с пластинки «Ритмическая гимнастика» 84 года, напоминаю. И вот как раз то, что Владимир Осинский на тот момент создавал по музыке. Композиция называется «Просто так».

0: Это была композиция «Просто так» с пластинки «Ритмическая гимнастика», 1984 год. И вот на этой записи как раз я убрал голос тренера, ее зовут Ольга Чаповская. Ну, чтобы просто вы оценили чистоту звука и чистоту именно музыки. Услышали, как она звучала, если бы она была, ну, просто неким самодостаточным произведением. Здесь все-таки это некий саундтрек для занятий спортом. Пусть и красивым, но, тем не менее, все-таки это некие приложения физических усилий, а вы просто вот как легкую музыку, пожалуйста, воспринимайте просто так. А скажи, пожалуйста, Ольга Чаповская, кто она была? Были ли же эти команды, под которые вы писали музыку, или это уже позже возникло?
1: Возникло, естественно, позже, потому что изначально был заказ просто сделать несколько пьес. Я про себя говорю лично. Да. То есть мне сказали сделать Борис Юрьевич Тихомиров, как раз будучи, вот я уже о нем упоминал. Он сказал, что Володь, давай вот сделай несколько пьес, которые должны быть, ну, основой нового сборника, вот ритмической аэробики. А дальше мы добьем какими-то другими еще авторами и группами. Я говорю, ну, отлично, отлично. После того, как была сверстана, насколько я помню, была пластинка, сверстана уже примерно, и показали, видимо, это же заказ спорткомитета было, СССР. Видимо, там была какая-то
0: установка.
1: Установка, угу. Как сделать, какую форму принять. И была приглашена Ольга, и она уже наложила голос уже на готовые треки.
0: Вот я должен тебе сказать, что нас довольно активно слушают молодые электронные музыканты. Я это вижу по тому, какие мне приходят письма и в соцсети, как мне пишут. Ну и мы ставим их музыку. А мог бы ты вот сейчас сказать, все-таки какие инструменты там были задействованы на этой пластинке? Потому что сейчас мода на винтажные инструменты, на инструменты, которыми работали люди в 70-е и 80-е. Что у вас в вашем распоряжении было во время записи ритмической гимнастики?
1: Это был, по-моему, 84-й год, если я так помню, да. На то время DX7 Yamaha еще не вышла. Она была уже употреблена у меня на следующей пластинке. Использована. В это время я еще раз вот повторю, что это был Korg Poly 6. По-моему, я использовал Roland Jupiter 4. Потом я использовал, вот опять же говорю, какие-то барабаны. Roland, по-моему, скорее всего, Roland 808, по-моему, был. Да, 808, сказал. Значит, Korg Poly 6, Korg Trident, Roland. Да, собственно говоря, по-моему, все. Может, Оберхейм.
0: А кто за пультом сидел?
1: За пультом? А надо посмотреть, я не помню, кто в то время сидел. По-моему, или Юра Богданов, или Витя Глазков. Кстати, Витя Глазков тоже отличный. Он всю Алису записал в свое время. И вообще он хороший. У Градского работал до последнего времени на студии, пока тот не ушел.
0: Да, то, что касается Алисы, как раз вот он сидел в тон студии в Печорах, когда записывали альбом 87-го года «Блокада» группы Алиса. Да, этот как раз
1: Витя
0: Глазков.
1: Да, Витя Глазков сидел. Да. Он на передвижке работал, тогда передвижка.
0: Да, вот именно вся, та передвижка, да, как раз и на ней
1: записывал. Я же клавиши, ты знаешь, я клавиши же писал на шестом лестничном.
0: Да ты что?
1: Да, я весь, все клавиши.
0: Ну вот вам, дорогие радиослушатели, еще один кирпич в стене этого огромного человека.
1: Нет, ну я еще и на черной метке, по-моему, клавиши записывал, еще какие-то. Меня Костя звал просто к себе, но я сказал, что нет, Костя, я интересуюсь другой музыкой. Но мы дружим много лет.
0: Насчет шестого лестничного, это еще одно интересное пересечение, потому что на шестом лестничном звучит голос тоже нашей замечательной общей подруги, прекрасной певицы Инны Желанной. Она указана на этом альбоме. Так что много лет назад такое было. Вот столько пересечений интересных. Ну, а мы беседуем про пластинку «Ритмическая гимнастика». И еще один трек у нас, он называется «Ручей». Ты вообще можешь как-то вспомнить, как давались названия этим композициям? И была ли какая-то драматургия в построении этой музыки? Или просто вот, собственно, то, как ты сегодня сказал уже, что ты выстраивал начало, а они потом под это выстраивали свои гимнастические упражнения?
1: Да, абсолютно. На самом деле, у меня были задачи это абсолютно такие свободные. Uh-huh. Я имею в виду, я был свободен. Это не сейчас там хронометраж какой-то и бла-бла-бла. Uh-huh. Ты знаешь, как сейчас там 3.43 еще миллисекунды сколько-то. Ну вот надо там все попасть. А раньше было такое. Напиши вот что-нибудь такое там в темпе там 120.
0: Uh-huh.
1: Или, там, или в каком-то там, ритмичное такое.
0: Ритмический заказ.
1: Но вообще заказ был вообще на оптимистичное, оптимистическая какая-то музыка такая. В основном мажорная, естественно, была. Либо вот надо релакс, сделать расслабление. Раньше слова даже, по-моему, релакс-то не было. Было какое-то, ну, какая-то расслабляющая, медитативная музыка, я не помню как-то. Сделай, пожалуйста, несколько треков. Ну, я делал.
0: Понятно. Все.
1: Называл я, естественно, сразу называл, потому что, ну...
0: Но как надо назвать?
1: Ну, как-то назвать, ну как? Ну, как поэт вот пишет там стихи, ну, как-то называет. Как-то называет. Ну, у меня тоже, ну, у меня к ассоциации. У меня ассоциация своя, да.
0: Логично. Ну, давайте послушаем. Это пьеса «Ручей». Чей сейчас прозвучит. В пластинке «Ритмическая гимнастика», 84-й год.

0: композиция «Ручей» с пластинки «Ритмическая гимнастика», 1984 год, и автор этой музыки Владимир Осинский. Я нахожусь у него в гостях на его студии. С этой пластинкой, наверное, мы закончим. Единственное, что я хотел бы тебя узнать про других авторов, которые там работали. Вот Павел Овсянников, мы про него делали даже отдельную программу, про его пластинку «Звездный вираж». Сейчас это опять получило новый виток моды, такая музыка, целая программа была этому посвящена, очень интересная. Андрей Родионов, Борис Тихомиров, Вадим Кондрашов. Вот кто эти были люди?
1: Ну вот Борис Тихомиров, я сказал, что он был, будучи редактором, у него прекрасное музыкальное образование, он прекрасный музыкант. Он участвовал в этой пластинке и как редактор, естественно, этой пластинки, и как автор. Потом Родионов.
0: Андрей Родионов.
1: Андрей, Андрей, Царствие Небесное. Он вообще у нас был такой, он, по-моему, какой-то имел техническое образование. Я просто сказал, почему был, потому что, к сожалению, он несколько лет назад ушел, но он был очень продвинутым по компьютерной музыке программистом в то время. И он уже тогда использовал какие-то прототипы вот современных компьютеров. Я помню, что он сделал пластинку на Yamaha, Yamaha CX-5, ну, по-моему, Козлов. Алексей Семенович тоже ее использовал, но как использовал, конечно, Родионов. При всем уважении моем к Козлову, к Алексею Семеновичу, конечно, никто не мог разобраться. Он просто был очень продвинутый. Вот он использовал. Потом, а Вадик Кондрашов, я его приглашал как гитариста. Я его использовал помимо компьютера, я еще решил оживить гитаркой живой.
0: Ну и интересно, что часть этих авторов потом перекочевала в «Пульс, спорт и музыка». Это оформление, если вот на этом была девушка изображена на пластинке «Ритмическая гимнастика», про которую мы сегодня говорим, а «Спорт и музыка», там был парень на скейтборде. Тоже все очень интересно. Тоже оформление Юрия Балашова, чудесного художника. Он очень хорошо чувствовал время, руку держал на пульсе. Ну и еще один повод для нашей сегодняшней встречи. Напоминаю, что сегодня она посвящена легкой музыке 80-х годов, электронной музыке, вот на основе этих пластинок. Это пластинка «Аэротон». Я на нее случайно наткнулся на одном из сетевых развалов и заинтересовался, и узнал, что это мой очень давний товарищ Владимир Осинский, который сегодня гость программы «Легкие люди». С интересом прослушал эту пластинку и понял, что обязательно я должен, дорогие слушатели программы «Легкие люди», вас ознакомить хотя бы частично, потому что полностью, конечно, не войдет у нас весь материал. Несколько просто треков мы с нее послушаем, потому что это очень важный слепок времени того. Володь, вот как появился «Аэротон»? Это 86-й год. Как возникла идея этой пластинки? Кто там помогал? Кто ручки крутил? И кто сидел
1: за... ручки крутил и помогал. Иногда и делом, и сам на гитаре иногда поигрывал. Ну, кроме Вани Смирнова, конечно.
0: Иван Смирнов, гитарист виртуоз, карусельный дед.
1: Но вот мой друг, товарищ был, соратник. В данном случае он играл на электрогитаре. На акустике он не играл вообще.
0: На «Аэротоне».
1: Да, на «Аэротоне». Вот это моя авторская целиком уже пластинка. Если там было, там у меня только 5, насколько я помню, или 6 пьес было в «Ритмической гимнастике», то это мне уже...
0: Полностью твой сольник.
1: Да. Они просто мне предложили сделать мой сольник. Я чему благодарен вот тому руководству фирмы «Мелодии», грамзаписи. И они мне дали возможность реализовать свои идеи уже не по заказу спорткомитета, а именно уже как бы более свободно. Я и тогда свободно, в принципе, было. А вот хочешь, вот какой ты жанр хочешь, вот такое дело.
0: Сейчас вот это мы как раз к жанру-то и вернемся, просто мне хочется уже побыстрее поставить что-нибудь с нее. Это будет трек «Весна» с пластинки «Аэротон», 86-й год. Давайте послушаем.

0: Это была композиция «Весна» с пластинкой «Аэротон», 86-й год, мой собеседник Владимир Осинский, автор всей этой чудесной музыки, на заре электронной музыки. Так вот, по жанрам. Все равно худсоветы так или иначе существовали. А не было ли на тебя давления, не давления, скажем так, рекомендательного тона, что «Владимир, пожалуйста, музыка должна быть светлой, музыка не должна быть мрачной, музыка должна быть ритмичной, люди должны при ней танцевать на дискотеке, а не думать, не пойми о чем».
1: Нет, ну, я уже, по-моему, говорил по поводу первой пластинки.
0: Да.
1: Там задача такая была.
0: Да, там понятно.
1: Нет, там не было вообще. Не было. Ага. Не было. Было такое, сделай просто то, что ты хочешь, но оно должно быть просто, ну, на высоком, во-первых, профессиональном уровне, потому что были уже живые музыканты, и нужно было как бы, ну, не ударить в грязь лицом. Если компьютер это компьютером, у меня только один гитарист Вадика я приглашал, здесь уже целый коллектив, поэтому, естественно, нужно было как-то уже думать и о качестве, и о том, что было. В то время, на самом деле, было очень много позитивной музыки, если вспомнить, там, то же самое Чикаго, там...
0: Earth and Fire, да,
1: да, там все, они все позитивные в основном.
0: Ну, в общем, да, и соул, и фанк был.
1: Они были такие просто.
0: И у тебя отголоски как раз именно вот этого.
1: Да, High Players, да, Crusaders. Вот такие группы, они были как бы тоже на слуху. И, в общем, все это было в том же потоке стилистическом.
0: Давайте послушаем еще одну композицию, называется она «Тайфун». Пластинка «Аэротон», 1986 год.

0: Это была композиция «Тайфун», пластинка «Аэротон», 1986 год. Владимир Осинский, и сегодня он гость программы «Легкие люди», точнее, я в гостях у него на студии. Володь, а вот скажи, пожалуйста, название треков, которые здесь... Весна, ну весна, ладно. «Тайфун», «Под парусом», «Теплый вечер», «Южный берег», «Синева». Все-таки это какими-то морскими навеянными делами, отдыхом, или так получилось?
1: Нет, на самом деле, большую часть композиций я придумывал, работал в то время в «Русконцерте». Вот у нас был коллектив, он так и назывался «Аэротон», и мы работали от «Русконцерта». И в то время мы поехали на гастроли, и мы ездили по югам. Соответствующие все пьесы, там сколько мы были, там недели две или три, вот эти вот с южным ароматом, да, название, вот они были сочинены, по-моему, насколько я помню, были именно вот в Крыму, где-то там на Черноморском побережье, в общем, все это было.
0: Понятно. Давайте послушаем еще. Вот как раз «Под парусом» композиция. Да, но я сразу скажу, что мы слушаем не полностью многие пьесы, потому что хочется чуть больше их дать, чем позволяет время. А остальное вы сможете послушать. Эта пластинка, она и размещена и в сети, и, в общем, ее можно найти и в виниловом виде, в первозданном. Композиция «Под парусом». Пластинка «Аэротон», 1986 год.

0: Это была композиция «Под парусом», пластинка «Аэротон», 86-й год. Владимир Осинский, ее автор. И сегодня я у него в гостях на его студии. А он при этом все равно является гостем программы «Легкие люди». Ну, вот такая у нас ситуация. О тех, кто работал, кто был задействован на альбоме, расскажи, вот на «Аэротоне». Кто там еще, кроме тебя, был? Вспомнишь ли ты?
1: Ну, прежде всего, мой друг с юности, это Игорь Джавадзаде,
0: барабанщик. Великий барабанщик,
1: да, абсолютно, да. Да. Угу. Потом там в одной песне тоже, там, я не помню, указан. Игорь Костяев, очень хороший тоже барабанщик, играл в одной, по-моему, пьесе или в двух. Потом на бас-гитаре у нас играл Коля Петров, очень хороший басист. Он работал много лет у Градского в холле тоже. Чуть ли не, по-моему, музырком даже работал у него в театре. Кто еще? На гитаре Ваня Смирнов. Потом был такой гитарист отличный Эдик Губайдулин. Угу. Очень хороший гитарист. На саксофоне был Володя Копелевич. Очень тоже хороший саксофонист. Впоследствии он работал с Игорем Тальковым. Федя Ливенштейн на скрипке. Очень хороший тоже скрипач. Он сейчас уже давно в Европе. Очень там пользуется, концертирующий музыкант, пользующийся большой популярностью там. Арзу Гусейнов на трубе играл несколько соло. Он у Гараняна работал. И еще на гитаре тоже приложил руку свою творческую звукорежиссер наш Юрий Иванович Богданов. Он в свое время играл на гитаре в «Бумеранге». Это был коллектив такой Артемьева. И решил тоже приложить руку.
0: В общем, конечно, состав выдающихся профессионалов. Что тут удивляться? В общем, такому действительно интересному звучанию. И через года это слушается действительно как один из альбомов столпов российской легкой музыки. Ну, давайте композицию «Звездный дождь», фрагмент. Пластинка «Аэротон», 86-й год.

0: «Звездный дождь», композиция, фрагмент «Аэротон», пластинка 86-й год, Владимир Осинский, главный в этой пластинке. Володь, а вот что касается оформления, кто вам делал? Как-то вот если с Юрием Балашовым, которого мы сегодня обсуждали, там понятно, скорее всего, это мелодия. Тоже, тоже Юра, да? Тоже это тоже его работа.
1: Я еще третью пластинку сделал. Угу. По Салтыкову-Щедрину мы сделали оперу «Блеф», которая была именно издана на виниле. Угу. По мотивам Салтыкова-Щедрина, вечному произведению «История города глупого». Я был соавтором, у меня был Боря Тихомиров, и он тоже мне прекрасную обложку сделал, прекраснейшую.
0: Володь, а вот, собственно, реакция, вышла эта пластинка, тиражи, наверное, были неплохие. Как ее приняла публика, как она продавалась, если ты в курсе, хотя тогда, в общем, была такая закрытая информация, и как восприняли коллеги-музыканты?
1: Всегда у нас было такое общество, оно не говорит вслух, что клево, чувак, да, все да, круто, да, круто, да, да. Но я просто знал по реакции ко мне отношения, ну, оно поменялось, реально поменялось. В хорошую сторону. То есть я как бы вошел.
0: То есть стрелочка в резюме у тебя возникла, да, серьезно, как говорят.
1: Я на ступеньку вышел с первой пластинки, и на ступеньку вторую выше. Ну, в общем, степ-бай-степ.
0: Степ-бай-степ, понятно.
1: Вот так. Так что спасибо музыкантам большое за такую поддержку.
0: Шаг за шагом. Ну что ж, давайте послушаем «Аэротон». Еще одну фрагмент композиции «Теплый вечер». Очень хороший трек. «Аэротон», 86-й год, «Теплый вечер».

0: «Теплый вечер» композиция называется, «Аэротон», 86-й год. И сегодня ее автор этой пластинки, Владимир Осинский, рассказывает про то, как это происходило. А параллельно, что в это время нашей музыки? 86-й год. То есть, понятно, уже легализован рок во всю московский, питерский, свердловский. Что происходит в музыке, так называемой, которая... Ну, это все понятно, что все эти рок-группы, как правило, это не профессионалы. Это вот вчерашний андеграунд, который стал на тот момент мейнстримом, основным движением. А что в профессиональной музыке происходит? 86-й год. Что, это джаз, да? То есть, вокально-инструментальные ансамбли, в общем, уже сдают свои позиции. Насколько она, эта пластинка, там оказалась ко времени, к месту, на твой взгляд?
1: Она стояла таким своеобразным особняком. Ближе к ней был уже раскрученный проект. Это «Арсенал», скажем, сейчас по современным меркам проект Алексея Семеновича. Поэтому она была вот в ту сторону. А параллельно я не помню, чтобы пластинки выпускались вот с такой музыкой. Может, я не отслеживал, не знаю. Но как-то мне это мимо меня прошло.
0: По большому счету,
1: но Козлов, он великий музыкант, и, в общем, он в то время очень хорошую пьесу писал и пластинки выпускал.
0: Давайте послушаем фрагмент композиции «Южный берег» с пластинкой «Аэротон», 86-й год.

0: «Южный берег» — это была композиция, фрагмент с пластинки «Аэротон», 86-й год. И сегодня я в гостях у Владимира Осинского, автора этой пластинки, на его студии. Потрясающая работа. По тем временам я представляю, что это было не очень просто, потому что информации было не так много. И у обычной публики, и даже у вас, у продвинутых музыкантов, у профессионалов, все это создавалось, все это висело в воздухе, безусловно. Но инициация проходила на внутреннем каком-то уровне. Это очень здорово, по-настоящему. И вот перед тем, как прозвучит композиция «Синева» финальная с пластинки «Аэротон» 86-го года, скажи, обращался ли ты в таком же объеме к электронной музыке, вот в каком-то смысле фоновой, в каком-то, в общем-то, и нет, дальше в своей работе? То есть работал ли ты еще с электроникой, доводилось ли
1: как
0: тебе?
1: Как автор?
0: Да.
1: У нас была группа с Игорем Джавадом Заде и с Костей Барановым, гитаристом, который работал в «Альянсе». Коперники, Кости Баранов.
0: Там была уже более сложная такая музыка, то есть это, конечно, не такой лаунж, который вы делали.
1: Да, мы уже делали психоделику.
0: Да.
1: Да, это была группа The Keepers, Хранители.
0: Угу. У тебя и студия, собственно, какое-то время называлась «Хранители».
1: Да. Оно и сейчас называется, просто люди привыкли, студия Владимира Осинского.
0: Да, поехали к Осинскому называется.
1: Да, так вообще.
0: Ну, так я и заехал к тебе сегодня послушать эту замечательную музыку. Спасибо тебе огромное, я желаю тебе хороших артистов. Я знаю, что у тебя работает огромное количество музыкантов здесь. Ну, в первую очередь, я хочу тебе пожелать, чтобы тебе нравилась та музыка, которую ты записываешь. Записывать ты умеешь любую, но чтобы по возможности, все-таки звукорежиссер тоже, знаете, и саунд-продюсер, он человек не железный, он хочет работать с той музыкой, которая ему нравится. А удивить таких людей, как ты, довольно сложно. Ну, можно. Спасибо. Чтобы побольше было у тебя хороших удивлений, и чтобы у тебя оставалось время для сольного творчества и вообще для всего, что тебе интересно. А тебе интересно многое. А перед тем, как оставить вас с композицией «Синева» с пластинки «Аэротон» 1986 года, авторство Владимира Осинского, скажу, что сегодня слушали мы пластинки «Ритмическая гимнастика» и «Аэротон». Пластинки, соответственно, 84 и 86 года. Пластинки, важные для отечественной легкой музыки 80-х годов. Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Экзамен как игра.
2: Когда мы игровые технологии подключаем, мы подключаем, самое важное, это изменение отношения к ошибке. Ребенок в случае неудачи получает обратную связь не что он неудачник, не смог, а тогда ребенок, охотно совершив ошибку, понимает, что это просто гипотеза, которую он тестировал.
1: Заместитель директора Института педагогики и психологии Мария Батаева в программе «От первого лица» в пятницу в 22:35 по Москве и в 21:35 по времени Калининграда.
3: Где выращивают лучшее зерно, чем кормят коров и что будет с ценами на продукты. Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
4: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
3: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольствии, продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
1: Радио России.
3: Сигналы точного времени.
1: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Профориентолог и наставник в профессиональной реализации для взрослых и подростков, лектор и эксперт Российского общества знания Наталья Зыкова о выборе карьерного профиля в жизни.
5: Именно выбор профиля, ограничение своеобразное вводить рано, даже в 15 лет. Потому что даже в этом возрасте еще префронтальная кора, которая отвечает за стратегическое мышление, еще не сформирована. Это будет проведено в 25 годах. Но профориентации можно начинать хоть с пеленок. И основным, конечно, будет наблюдение, внимание. А вот в возрасте 15 лет вот это идет как раз кризис идентичности, когда вот то, что действует сейчас, жесткие требования к тому, кем ты будешь, что ты будешь делать, когда ты вырастешь, одни совершенно не соответствует потребностям ребят в этом возрасте.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин указал на необходимость программ подготовки кадров в сфере машиностроения. Два самолета не смогли приземлиться в московском аэропорту Внуково и ушли на запасные аэродромы. Между тем, Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Аналогичные меры действуют и в аэропорту Домодедово. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил специалистов военно-политических органов с профессиональным праздником, который отмечается сегодня. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин указал на необходимость продолжения и развития программ подготовки кадров в сфере машиностроения. Он напомнил, что через эти программы прошли примерно 4 миллиона школьников, студентов и молодых инженеров. Именно им, по словам главы государства, предстоит решать задачи технологического будущего страны.
2: Я знаю, что у Союза машиностроителей совместно с Миноборнауки выстроена сквозная система подготовки инженерных кадров. Она охватывает все этапы становления специалистов, включая профориентацию, выявление талантов, обучение, сопровождение и прием на работу. За последние 5 лет через эти программы прошли около 4 миллионов школьников, студентов, молодых инженеров. Эта работа обязательно должна развиваться, продолжаться, поскольку она ориентирована на будущее, на воспитание поколения с современным инновационным инженерным мышлением. А именно таким специалистам предстоит решать перспективные задачи технологического развития нашей страны. Делать машиностроительные предприятия и всю российскую промышленность крепче, устойчивее и эффективнее.
1: По словам президента, предприятия оборонно-промышленного комплекса уверенно выполняют гособоронзаказ, который вырос с началом спецоперации, добавив при этом, что Россия должна самостоятельно производить критически важную продукцию. Все современные вызовы это доказали, сказал Владимир Путин на съезде. Два самолета не смогли приземлиться в московском аэропорту Внуково из-за действующих ограничений, связанных с безопасностью. Об этом ТАСС сообщили в воздушной гавани. На запасные аэродромы ушли борты из Саратова и Анталии. Рейсы перенаправили на временную посадку в Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Эти данные подтверждаются информацией на онлайн-табло аэропорта. Ранее Росавиация сообщила, что Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию соответствующими органами, подчеркнув, что меры приняты для безопасности полетов. Аналогичные меры действуют и в аэропорту Домодедово. Шереметьево также принимает и отправляет рейсы по согласованию соответствующими органами, подтвердила Росавиация. Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов. Российские средства ПВО за минувшие сутки перехватили и уничтожили над регионами России 38 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил специалистов военно-политических органов с профессиональным праздником, который отмечается 15 мая. В поздравительном приказе глава военного ведомства отметил, что более 100 лет эти органы играют важную роль в обеспечении деятельности армии и флота, мобилизуя личный состав на выполнение задач. В ходе специальной военной операции они поднимают боевой дух военнослужащих, укрепляют правопорядок и боевую устойчивость войск. Белоусов выразил уверенность, что личный состав и впредь будет следовать лучшим традициям предшественников и пожелал всем здоровья, благополучия и новых успехов на благо Отечества. В Гаване перебои с электроснабжением достигают 22 часов в сутки. Как заявил министр энергетики Кубы, топливные запасы страны полностью исчерпаны. По данным Минэнерго, на острове больше не осталось мазута и дизельного топлива. Однако есть попутный газ из российских месторождений и национальная нефть. Страна не получала поставок топлива с декабря. а единственная крупная партия поступила лишь спустя почти 4 месяца в виде российского пожертвования объемом около 100 тысяч тонн нефти. Это были объемы, которые позволили временно снизить масштаб отключения, однако запасы были израсходованы к началу мая. Федеральное бюро тюрем США отказалось подтвердить или опровергнуть РИА Новости данные о переводе президента Венесуэлы Николаса Мадуро в общую камеру, где содержится еще 18 человек. Ранее об этом сообщил сын Мадуро, депутат Николас Мадуро Гера. Напомню, США похитили Мадуро 3 января и посадили в тюрьму в Нью-Йорке. Миллиардер Илон Маск был недоволен, когда глава китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь подошел к нему, чтобы сделать селфи. На кадрах с приема по случаю государственного визита Дональда Трампа в Китай, который опубликовал телеканал CBS, видно, как сначала Маск сделал явно недовольное лицо, но потом подмигнул в камеру. Затем для общего фото к ним присоединился и гендиректор Apple Тим Кук. В среду Трамп прилетел в Пекин с трехдневным визитом для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент США сопровождают руководители 16 крупнейших американских компаний. В составе американской делегации помимо Маска и Кука, директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон, глава инвесткомпании BlackRock Ларри Финк и президент Boeing Келли Ортберг. Москвичам пообещали сильную жару на следующей неделе. Воздух прогреется до плюс 28 градусов. Жарко будет не по-майски, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В первой половине следующей недели усилится влияние западного крыла сибирского антициклона. И москвичи ждут солнечные, сухие и очень теплые деньки. В светлое время суток воздух будет разогреваться, внимание, до 25-28 тепла. А это почти на 10 градусов выше положенной для конца весны нормы и даже теплее, чем обычно бывает в середине лета.
1: Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Голкипер Краснодара Станислав Акацев признан лучшим вратарем сезона в Кубке России, сообщает телеграм-канал турнира. В голосовании 24-летний голкипер набрал 43% голосов. Второе место по итогам опроса занял Владислав Тороп из ЦСКА. Третьим стал Александр Максименко из Спартака. Вратарь пари НН Никита Медведев оштрафован на 300 тысяч рублей по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Напомню, голкипер подверг критике болельщиков нижегородской команды после матча 29-го тура российской премьер-лиги. Предположительно, футболиста разозлили баннеры с поддержкой бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского. Кроме этого, «Спартак» и «ЦСКА» по итогам матча финала пути регионов Кубка России суммарно оштрафованы на 440 тысяч рублей. «ЦСКА» на 240 тысяч и «Спартак» на 200 тысяч. Хоккей. Московский «Спартак» официально объявил о подписании контракта с нападающим Даниилом Гутиком, который пополнил состав команды по ходу этого сезона. Соглашение с Гутиком рассчитано на 2 года. Ярославский «Локо» дома со счетом 3-2 обыграл «Спартак» в первом матче финальной серии молодежной хоккейной лиги. Счет в серии до 4 побед стал 1-0 в пользу «Локо». Следующий матч пройдет 16 мая в Ярославле. В завершении о теннисе Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал турнира «Мастерс 1000» в Риме, уступив первой ракетке мира Янику Синнеру 2-6-4-6. Отмечу, что Синнер переписал рекорд Новака Джоковича по количеству победных матчей подряд на турнирах серии «Мастерс 1000». Победный матч против Рублева стал 32-м для Синнера. Ранее свой четвертьфинал проиграл Карен Хачанов, который уступил Касперу Руду. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петропавловске-Камчатском сегодня днем до 6 градусов тепла, преимущественно без осадков. В Южно-Сахалинске кратковременный дождь и плюс 13. В Екатеринбурге воздух прогреется до 25 градусов. Осадков не ожидается. В Ханты-Мансийске до плюс 20. Дождь и гроза. В Вологде до 23 тепла. Также кратковременные дожди. Возможные грозы. В Казани уже до плюс 28 и без осадков. В Туле 20-22 градуса тепла, кратковременный дождь, гроза. В Ростове-на-Дону также до 22 тепла и дождливо. В Симферополе плюс 17-20, без осадков. В Санкт-Петербурге днем плюс 16-18 и небольшой дождь. В Москве также осадки, грозы и плюс 24.
0: Театр «Радио России».

0: Алексей Николаевич Толстой. Аэлита.
1: Многосерийный радиоспектакль.
0: Часть пятая.
1: Голос любви.
0: Бой продолжался недолго. По площади, покрытой трупами, Гусев ворвался во главе отборного отряда в дом Высшего Совета. Дом был пуст. Тускуб и все инженеры бежали.
2: Ула!
3: Ула! Ула! Ула! Магоцитов! Теперь мы не умрем в шахтах! Мы станем счастливыми! Сын неба принес нам жизнь!
2: Сын неба принес нам жизнь! Сын неба принес нам жизнь!
4: Не робей, ребята! Гляди веселей! Нет такого закона, чтоб страдать без вины до скончания века. Не робей. Одолеем, заживем неплохо. Где противник, вот что мне надо.
0: Инженер Гор поднял на него покрасневшие глаза, оглядел окровавленную тряпку, обмотанную вокруг головы Гусева, его скуластое лицо, усы торчком, раздутые ноздри.
4: Не могу добиться, куда к дьяволу девались правительственные войска. Валяется на площади ихних сотни три, а войск было не меньше 15 тысяч. Провалились. Попрятаться не могли ни иголка. Скверное положение. Каждую минуту неприятель может в тылу оказаться.
5: Тускуб, правительство, остатки войск и часть населения ушли в лабиринты царицы Магр под город.
4: Почему же вы молчите?
5: Преследовать Тускуба бесполезно. Туннели, соединяющие подпочвенные города, тянутся почти под всей планетой. Там повсюду склады оружия, гавани воздушных кораблей. Наши силы разбросаны, мы плохо вооружены, у Тускуба армия. Тускуб умен и вероломен, он нарочно вызвал все эти события, чтобы навсегда раздавить остатки сопротивления. Ах, золотой век, золотой век.
4: Что за золотой век еще?
5: Тускуб мечтает о золотом веке. Открыть последнюю эпоху Марса. Только избранные войдут в него, только достойные блаженства, всеобщее счастье. Бред сумасшедших, опьяненных хаврой. Тускуб сказал, идти назад, к неравенству, к несправедливости, заковать рабов, спустить в шахты. Вот, золотой век. Будь проклят, и отец мой, и мать. Родиться на свет, будь я проклят.
4: Ну, я вам скажу, вы дожили здесь.
5: Да, сын неба. Сегодня я видел вас в бою. Вас огнем пляшет веселье. Вы мечтательны, страстны и беспечны. Вам, сынам земли, когда-нибудь разгадать загадку. Но не нам. Мы стары. Нас пепел. Мы упустили свой час.
4: Ну хорошо, пепел. А завтра, предполагаете, что делать? Вы, товарищ, целый час чепуху несете. Вот вам диспозиция на завтра. Вы объявите Марсу, что власть перешла к рабочим. А я подберу молодцов и со всем флотом двину прямо на полюсы. Захвачу электромагнитные станции. Немедленно начну телеграфировать Земле в Москву, чтоб слали нам подкрепление. В полгода они эти аппараты построят, а лететь всего.
0: Вошел сын неба, Лось. Трудно было узнать его лицо. Огромные глаза ввалились и были темны. Странный свет шел из его глаз. Белые волосы его стояли дыбом.
6: Город окружен. Небо полно огнями кораблей. Тускуб взрывает рабочие кварталы.
0: Багровое зарево ползло на полнеба. Марсиане молча глядели. Рассыпались в прах их жилища, их семьи. Улетали надежды клубами черного дыма.
4: Приготовить воздушный флот к бою. Поторопите посадку. Да скажите вы им в арсенале, живее, живее!
5: Взорван арсенал. Флот погиб.
6: Нехорошо будет тем, кто останется сегодня в живых.
4: Эх, живей, живей, поворачивайся, черти дохлые!
0: Огромный сектор пожарища освещал теперь приближающиеся с противоположной стороны линии стрекоз. Это были корабли Тускуба.
5: Бегите, сын неба, вы еще можете спастись.
0: Лось только пожал плечом. Корабли приближались, снижались. Не переставая, скользили багровые тени по площади. Несколькими прыжками Лось миновал площадь и увидел на террасе углового дома Гусева. Он был облеплен лезущими на него со всех сторон марсианами. Ворочался, как медведь под этой живой кучей, расшвыривал ее, молотил кулаками. оторвал одного от горла, швырнул в воздух и пошел по террасе, волоча их за собой. Упал.
4: Эх, проклятые!
0: Несколько солдат вцепились в лося. С омерзением он отшвырнул их, они летели через балюстраду, как щепки. Гусев силился подняться, голова его моталась. Лось взял его на руки, вскочил в раскрытую дверь и положил Гусева на ковер в низенькой комнате, освещенной заревом.
4: Мстислав Сергеевич, всех наших побили. Что же это такое? Как налетели, начали косить. Кто убитый, кто попрятался? Один я остался. Ах, жалость.
0: Он поднялся, ткнулся по комнате, шатаясь, остановился перед бронзовой статуей, видимо, какого-то знаменитого марсианина, схватил статую и кинулся к двери.
4: Ну, погоди.
6: Алексей Иванович, зачем?
4: Не могу, пусти.
6: Ага. Алексей Иванович, поймите, мы разбиты, все кончено. Нужно спасать Аэлиту.
4: Да что вы ко мне с бабой вашей лезете? Ну и пусть кожу с меня дерут. Неправильная эта планета, будь она проклята. Спаси, говорят, спаси, нас цепляются. Нам говорят, хоть бы как-нибудь да пожить. А что я могу? Вот я кровь свою пролил, задавили. Мстислав Сергеевич, ну ведь сукин же я сын, ну не могу я этого видеть. Зубами мучителей разорву.
6: Стряхнитесь. То, что произошло, кошмар и бред. Идем. Может быть, мы пробьемся домой, на землю.
4: Идем.
5: Спешите, они сейчас ворвутся. Там внизу ход в лабиринт.
6: Инженер Гор, вы ранены?
5: Идите. Я хочу умереть. Идите большими туннелями. Следите за знаками на стенах. Прощайте. Если вернетесь на землю, расскажите о нас. Быть может, вы на земле будете счастливы. А нам ледяные пустыни. Смерть. Тоска. Мы упустили час. Нужно было свирепо и властно. Властно любить жизнь.
0: Не менее 3 часов прошло с тех пор, как они спустились в лабиринт. Спички были израсходованы. Фонарик Гусев обронил еще во время драки. Расширенные глаза различали неясные сероватые очертания, но эти зыбкие пятна были лишь галлюцинациями темноты. Они поняли, что закружились, и не найти прохода дальше.
6: Конец, Алексей Иванович?
4: Да, Мстислав Сергеевич, видимо, конец.
6: Свирепо и властно любить жизнь. Только так.
4: Вы про кого?
6: Да про них, да и про нас.
4: Вот она. Слышите? Дышит.
0: Лось взглянул вглубь кирпичной шахты. Там колебалась, перекатывалась коричнево-бурая шкура. Вся она была покрыта большими, будто лошадиными, обращенными к свету глазами, мохнатыми лапами.
6: Кто? Смерть?
0: Это было огромное скопление пауков. Они, видимо, плодились в теплой глубине шахты. Взрыв потревожил их, и они начали подниматься, вспучиваясь всей массой.
6: Их там миллионы. Они ждут, их час придет, они овладеют жизнью, населят Марс. Вот она, смерть.
4: Я об ней долго думал, Мстислав Сергеевич. Не знаю я, что будет после смерти, этого не знаю. Но мне здесь, покуда я живой, нужно знать, что такое человек. Приложился в него из винтовки, вот тебе и человек. Я ночью раз на вазу лежал, раненый, кверху носом. Поглядываю на звезды. Тоска, тошно. Вошь, думаю, да я. Не все ли равно? Че умирать трудно, и мне один конец. В это время, гляжу, звезды высыпали, как просо. Осень была, август. Как задрожит у меня селезенка. Не, я не вошь. Не, человек не вошь. Расколоть мой череп — ужасное дело, великое покушение. Жить я хочу, Мстислав Сергеевич. Не могу я в этой темноте проклятой. Что мы стоим в самом деле?
0: Гусев теперь точно обезумел. Раскинул руки по стене и побежал, вскрикивая, ругаясь, отшвыривая камни.
4: Должен быть выход. Черт, голову расшиб. Мстислав Сергеевич, ручка, рубильник, ей-ей, рубильник. Туда!
0: Фонари горели редко и тускло. Шли долго. миновали круглый мост. Далее опять потянулись пыльные серые стены. Уныние легло на душу. Подкашивались ноги от усталости.
6: Пустите меня, я лягу. Лягу.
0: Лось уже заглянул туда, откуда не может быть возврата. И все же более мощная сила отвела его от той черты. И он тащился, полуживой, в пустынных бесконечных коридорах. Туннель круто завернул.
4: Вот!
0: В полукруглой раме входа открывалось их глазам кубово-синее ослепительное небо. Они вышли из лабиринта близ тускубовой усадьбы.
7: Сын неба! Сын неба!
0: Из лазурных зарослей высунулось востроносое личико. Это был механик Аэлиты, мальчик в серой шубке.
7: Перед рассветом был грохот, зарево. Аэлита сказала, вернись в усадьбу и жди сына неба. Если тебя схватят слуги, тускубу умри молча. Если сын неба убит, найди на нем каменный флакончик и привези мне.
6: Аэлита!
0: Гусев вырезал из крепкого дерева дубину, без малого с лошадиную ногу. Сели в лодку, взвелись в сияющую синеву. Затем лось один спустился в пропасть к священному порогу. Вот пепел костра, вот примятый мох, где Аэлита пела песню Уллы. Освещенная с потолка светильней, в пещере спала среди белых подушек Аэлита. Худенькое лицо ее было печальное и кроткое. Сжатые ресницы вздрагивали. Должно быть, она видела сон.
6: Какие бы муки я вынес сейчас, чтобы никогда не омрачилось это дивное лицо.
8: Сын неба, любовь моя. Я видела тебя во сне. Ты нес меня на руках по стеклянным лестницам. Я слышала стук твоего сердца. Я хочу узнать любовь. Я знаю только тяжесть и ужас томления. Ты глядишь так странно, о мой великан.
6: Иди ко мне.
8: Ты похож на страшного Ча.
6: Не бойся.
8: Я боюсь, Хао. Я умру.
6: Не бойся. Хао – это огонь, это жизнь. Не бойся, Хао. Сойди, сойди, любовь моя.
0: Он протянул к ней руки. Вдруг так же стремительно Аэлита поднялась на постели и дунула на светильник. Ее пальцы запутались в снежных волосах лося.

0: Корабль повис в уровень с площадкой. На край ее с борта упала лесенка. По ней сошли Тускуб и отряд солдат в панцирях. Тускуб подошел к треугольной двери пещеры и ударил в нее концом трости. Лось и Аэлита спали глубоким сном.
1: Возьмите их.
2: Ах, муж мой, сын неба, прощай. На мне запрещение, я посвящена царице Магр. По древнему обычаю, девственницу, приступившую запрет посвящения, бросают в лабиринт. В колодец, ты видел его. Но я не могла противиться любви сына неба. Я счастлива. Ты вернул меня в тысячелетия, Хао. Благодарю тебя, муж мой.
0: Аэлита поцеловала его, и он почувствовал горький запах яда на ее губах. Тогда он выпил остатки темной влаги. Ее было еще много во флакончике. Сознание уплывало, руки и ноги не повиновались. Он упал на тело Аэлиты, обхватил ее. И не пошевелился, когда в пещерку вошли марсиане. Они оторвали его от жены, прикрыли ее и понесли. Последним усилием лось рванулся за краем ее черного плаща, но тупые удары в грудь отшвырнули его назад, к золотой дверце пещеры. Военный корабль кружился некоторое время над скалами священного порога, затем уплыл в сторону Азоры. Только тогда Иха и Гусев могли спуститься вниз. На истоптанной площадке они увидели лося. Он лежал близ входа в пещеру, лицом во мху, в луже крови.
3: Госпожа! Моя госпожа!
0: Гусев поднял его на руки.
4: Живым в руки не дамся. Ну уж если доберусь до земли, мы сюда вернемся. Лихом не поминайте. Тебя с собой не зову, Ихошка. Лечу на верную смерть.
5: Хо туа мира, туа мура.
4: Спасибо, милая, за любовь. Этого мы, сыны неба, не забываем. Так-то, прощай. До того паршивил мне этот Марс. Тьфу! Ток бы добраться до аппарата. Влить лось в глоток спирту. Бог даст отдышится.
0: Солнце клонилось ниже к ровному краю песков. Разливалось медное, тоскливое сияние заката. А Гусев все видел внизу холмы, развалины, засыпаемые прахом умирающей тумы, пока не приземлился в кактусовых полях. Над зарослями кактуса торчали мачты военного корабля-преследователя. Удары неслись оттуда. Это марсиане разрушали аппарат. Видимо, работа только что началась. Гусев вытащил из-за пояса дубину.
4: Я вас, сукины дети!
0: Все поле в минуту опустело. Так велик был ужас перед вездесущим, неуязвимым для смерти сыном неба. Гусев отвинтил люк, подтащил лося, и оба сына неба скрылись внутри яйца. Тогда притаившиеся за кактусами марсиане увидели необыкновенное и потрясающее зрелище.

0: Мы давно летим?
1: Давно, Мстислав Сергеевич.
0: А куда?
1: А черт его знает. Ничего не могу разобрать. Тьма до звезды. Прям в мировое пространство.
0: Алексей Иванович, мы были на Марсе?
1: Вам, Мстислав Сергеевич, должно быть, совсем память отшибла.
0: Да, все как будто сон. Дайте пить. А она тоже сон?
1: Кто?
0: Она. Она. Она жива. Выпустите меня. Ох, задыхаюсь. Она была. Была!
2: Он долго бился и кричал. И повис, обессиленный, на руках у Гусева. Так пронеслось непомерное пространство времени.
3: Земля! Родная! Родная!
2: Во тьме висел огромный водяной шар, залитый солнцем. Голубыми казались океаны, зеленоватыми очертания островов. Облачные поля застилали какой-то материк. Слезы мешали глядеть. Родина человечества. Плоть жизни. Сердце мира.

0: Не прошло и часа, как толпа собралась у места падения аппарата. Яйцо, покрытое коркой нагара, помятое и лопнувшее, стояло, накренившись на прикорке. В особенности же в толпе началось волнение, когда была прочитана вырубленная зубилом на полуоткрытой крышке люка надпись «РСФСР вылетели из Петрограда 18 августа 1921 года». Пометка на аппарате была сделана 3,5 года тому назад.
1: Ты что же это делаете?
2: Вот это номер! Там стонет кто-то!
1: Скорую!
2: Скорую!
0: Открыли люк и с величайшими предосторожностями вытащили из внутренности яйца двух полуголых людей. Один худой, как скелет, старый, с белыми волосами, был без сознания. Другой, с разбитым лицом и сломанными руками, жалобно стонал.

0: Хрустальным от счастья голосом пела птица за открытым окном. Пела о солнечном луче, о синем небе. Лось неподвижно лежал на подушках, слушал. Слезы текли по морщинистому лицу. Он где-то уже слышал этот хрустальный голос. Но где, когда?
1: А Элита? Но была ли она? Или только пригрезилась? Нет.
0: Птица бормочет стеклянным язычком о том, что некогда женщина, голубоватая, как сумерки, с печальным худеньким лицом, сидя ночью у костра, пела древнюю песню любви.
2: Корреспондент Арчибальд Скальц, помните меня?
3: Поздравляю, дорогой друг.
2: Вас сильно потрепало за это путешествие, старина. Только что было Гусева. Вот тот молодцом. Руки в гипсе, сломана челюсть, но все время смеется. Очень доволен, что вернулся. Я послал в Петроград его жене телеграмму и $5000. Черт возьми. Прошло почти 4 года с этого сумасшедшего вечера в Петрограде. Советую вам, старина, выпить рюмку хорошего коньяку. Это вернет вас к жизни.
1: Я рад, что вы пришли, Скайльс.
0: Прошло 1/2 года со дня возвращения лося на землю. Улеглось любопытство, охватившее весь мир. Лось и Гусев съели положенное число блюд на 150 банкетах, ужинах и ученых собраниях. Гусев выписал из Петрограда Машу, нарядил ее как куклу, дал несколько сот интервью, завел мотоциклет, стал носить круглые очки, 1/2 года разъезжал по Америке и Европе, рассказывая про драки с марсианами, про пауков и про кометы. И, вернувшись в Советскую Россию, основал общество для переброски боевого отряда на планету Марс в целях спасения остатков его трудящегося населения. Лось в Петрограде на одном из механических заводов строил универсальный двигатель марсианского типа. К 6 часам вечера он обычно возвращался домой. У подъезда стоял автомобиль. Белые мухи крутились в дымных столбах его фонарей. Человек в косматой шубе приплясывал морозными подошвами по тротуару.
4: Я за вами, Мстислав Сергеевич.